0: Владимир Сушков.
1: Я не знал, что отвечать Овсянникову, и не смел взглянуть ему в лицо. А то другой сосед у нас в те поры завелся. Комов Степан Никтополоныч. Замучил было отца совсем, не мытьем-то катаньем. Пьяный был человек и любил угощать. И как подопьет, да скажет по-французски «сабон» – это хорошо. Да и облизнется, хоть святых вон неси. По всем соседям шлет просить пожаловать. Тройки так у него и наготове стояли. А не поедешь, тотчас сам нагрянет. И такой странный был человек. В тверезом виде не лгал, а как выпьет. И начнет рассказывать, что у него в Питере 3 дома на Фонтанке. Один красный с 1 трубой, другой желтый с 2 трубами, а 3-й синий без труб. И 3 сына, а он и женат-то не бывал. 1 в инфантерии, в пехоте, другой в кавалерии, 3-й сам по себе. И говорит, что в каждом доме живет у него по сыну, что к старшему ездят адмиралы, ко 2-му генералы, а к младшему все англичане. Вот и поднимется и говорит: «За здравие моего старшего сына, он у меня самый почтительный», и заплачет. И беда, коли кто отказываться станет. «Застрелю», — говорит, — «и хоронить не позволю». А то вскочит и закричит: «Пляши, народ Божий, на свою потеху и на мое утешение». Ну, ты и пляши, хоть умирай, а пляши. Девок своих крепостных вовсе замучил. Бывало, всю ночь, как есть до утра, хором поют. И какая выше голосом забирает, той и награда. А станут уставать, голову на руки положит и загорюет. «Ох, сирота я, сиротливая, покидает меня голубчика!» Конюха-то тотчас девок и приободрят. «Отец-то мой, ему и полюбись. Что прикажешь делать? Ведь чуть в гроб отца моего не вогнал. И точно вогнал бы, да сам, спасибо, умер. С голубятни в пьяном виде свалился». Так вот какие у нас соседушки-то бывали. «Как времена-то изменились», — заметил я. «Да, да», — подтвердил Овсянников. Но и то сказать, в старые-то годы дворяне жевали пышнее. Уж нечего и говорить про вельмож. Я в Москве на них насмотрелся. Говорят, они и там перевелись теперь. Вы были в Москве? Был. Давно, очень давно. Мне вот теперь 73-й год пошел. А в Москву я ездил на 16-м году. Овсянников вздохнул. «Кого же вы там видали?» «А многих вельмож видел. И всяких видел. Жили открыто, на славу и удивление. Только до покойного графа Алексея Григорьевича Орлова-Чисминского не доходил ни один. Алексея-то Григорьевича я видел часто. Дядя мой у него дворецким служил. Изволил граф жить у Калужских ворот на Шаболовке. Вот был вельможа. Такой осанки, такого привета, милостивого вообразить невозможно. И рассказать нельзя. Рост один чего стоил, сила, взгляд. Пока не знаешь его, не войдешь к нему. Боишься точно, робеешь, а войдешь, словно солнышко тебя пригреет, и весь повеселеешь. Каждого человека до своей особы допускал и до всего охотник был. На бегу сам правил и со всяким гонялся. И никогда не обгонит сразу, не обидит, не оборвет, а разве под самый конец переедет и такой ласковый противника утешит, коня его похвалит. Голубей Турманов держал первейшего сорта. Выйдет, бывало, на двор, сядет в кресло и прикажет голубков поднять. А кругом на крышах люди стоят с ружьями против ястребов. К ногам графа большой серебряный таз поставит с водой. Он и смотрит в воду на голубков. Убогие, нищие сотнями на его хлебе жевали. А сколько денег он передавал? А рассердится, словно гром прогремит. Страху много, а плакаться не на что. Смотришь, уж и улыбается. Пир задаст, Москву споит. И ведь умница был какой. Ведь турку-то он побил. Бороться тоже любил. Силачей к нему из Тулы возили, из Харькова, из Тамбова. Отовсюду. Кого поборет, наградит, а коли кто его поборет, задарит вовсе и в губы поцелует. А то в бытность мою в Москве затеял садку такую, какой на Руси не бывало. Всех, как есть охотников, со всего царства к себе в гости пригласил. И день назначил, и 3 месяца сроку дал. Вот и собрались. Навезли собак, егерей. Ну, войско наехало, как есть войско. Сперва попировали как следует, а там и отправились за заставу. Народу сбежалось тьма тьмущая. И что вы думаете? Ведь вашего дедушки собака всех обскакала. «Не миловидка ли?» – спросил я. «Миловидка, миловидка». Вот граф его и начал упрашивать. «Продай мне, дескать, твою собаку. Возьми, что хочешь». «Нет, граф», – говорит, – «я не купец. Тряпицы ненужной не продам. А из чести хоть жену готов уступить, только не миловидку. Скорее себя самого в полон отдам». А Алексей Григорьевич его похвалил. «Люблю, — говорит, — дедушка-то ваш ее назад в карете повез. А как умерла миловидка, с музыкой в саду ее похоронил. И камень с надписью над псицей поставил». Ведь вот Алексей Григорьевич не обижал же никого, заметил я. Да, оно всегда так бывает. Кто сам мелко плавает, тот и задирает.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем Ивана Сергеевича Тургенева. Цикл «Записки охотника». Рассказ «Однодворец Овсянников».
1: «А что за человек был этот Бауш?» – спросил я после некоторого молчания. «Как же это вы про миловидку слыхали, а про Бауша нет?» «Это был главный ловчий и доезжачий вашего дедушки. Дедушка-то ваш его любил не меньше миловидки. Отчаянный был человек. И что бы ваш дед не приказал, мигом исполнит, хоть на нож полезет. И как порскал, так стон в лесу бывало и стоит. А то вдруг заупрямится, слезет с коня и ляжет. И как только перестали собаки слышать его голос, кончено. Горячий след бросит, не погонит ни за какие блага. Их, ваш дедушка рассердится. Жив быть не хочу, коли не повешу бездельника. Наизнанку антихриста выворочу. Пятки душегубцу сквозь горло протащу. А кончится тем, что пошлет узнать, чего ему надобно, от чего не порскает. Ибо уж в таких случаях обыкновенно потребует вина, выпьет, поднимется и загогочит опять на славу. Вы, кажется, также любите охоту, Лука Петрович? Любил бы, точно, не теперь. Теперь моя пора прошла. А в молодых годах, да, знаете, неловко по причине звания. За дворянами нашему брату не приходится тянуться. Точно, и из нашего сословия иной, пьющий, неспособный, бывало, присоседится к господам. Да что за радость! Только себя срамит. Дадут ему лошадь дрянную, спотыкливую, то и дело шапку с него на землю бросают, а рапником будто по лошади по нем задевают. А он все смейся, да других смеши. Нет, скажу вам, чем мельче звание, тем строже себя держи, а то как раз себя замараешь. Да, продолжал Овсянников со вздохом, много воды утекло с тех пор, как я на свете живу. Времена подошли другие. Особенно в дворянах вижу я перемену большую. Мелкопоместные все либо на службе побывали, либо на месте не сидят, а что покрупней, тех и узнать нельзя. Насмотрелся я на них, на крупных-то, вот по случаю размежевания. И должен я вам сказать, сердце радуется на них, глядя. Обходительны, вежливы. Только вот что мне удивительно. Всем наукам они научились. Говорят так складно, что душа умиляется, а дело-то настоящего не смыслит, даже собственной пользы не чувствует. Их же крепостной человек, приказчик, гнет их куда хочет, словно дугу. Ведь вот вы, может быть, знаете Королева Александра Владимировича? Чем не дворянин? Собой красавец, богат, в университетах обучался, кажись, и за границей побывал. Говорит, плавно, скромно, всем нам руки жмет. Знаете? Ну так слушайте. На прошлой неделе съехались мы в Березовку по приглашению посредника Никифора Ильича. И говорит нам посредник Никифор Ильич, надо, господа, размежеваться. Это срам. Наш участок ото всех других отстал. Приступим-ти к делу. Вот и приступили. Пошли толки, споры, как водится. Поверенный наш ломаться стал. Поверенный – лицо, выполняющее по договору порученное ему другим лицом действие. Но первый забуянил Овчинников Порфирий. И из чего буянит человек? У самого вершка земли нету. По поручению брата распоряжается, кричит. Нет, меня вам не провести. Нет, не на того наткнулись. Планы сюда. Землемера мне подайте. Христопродавца подавайте сюда. Да какое, наконец, ваше требование? Вот дурака нашли, эко. Вы думаете, я вам так-таки сейчас мое требование объявлю? Нет. Вы планы сюда подайте, вот что. И сам рукой стучит по планам. Марфу Дмитриевну обидел кровно. Та кричит, как вы смеете мою репутацию позорить? Я, говорит, вашей репутации моей бурой кобыли не желаю. На силу Мадеры отпоили. Его успокоили, другие забунтовали. Королев-то, Александр Владимирович, сидит мой голубчик в углу, на балдашник на палке покусывает, да только головой качает. Совестно мне стало, мочи нет, хоть вон бежать. Что, мол, об нас подумает человек? Глядь, поднялся мой Александр Владимирович. Показывает вид, что говорить желает. Посредник засуетился, говорит: «Господа, господа, Александр!»

0: чтобы крестьянину было легче, чтобы ему работать сподручнее было, повинности справлять. А то теперь он сам своей земли не знает и нередко за 5 верст пахать едет. И взыскать с него нельзя. Потом сказал Александр Владимирович, что помещику грешно не заботиться о благосостоянии крестьян, что крестьяне от Бога поручены. Наконец, если здраво рассудить, их выгода и наши выгоды – все едино. Им хорошо и нам хорошо, им худо, нам худо. И что, следовательно, грешно и нерассудительно не соглашаться из пустяков. И пошел, и пошел. Да ведь, как говорил, за душу так и забирает. Дворяне-то все носы повесили. Я сам ей-ей чуть не прослезился. Право слово, в старинных книгах таких речей не бывает. А чем кончилось? Сам 4 десятин махового болота не уступил и продать не захотел. Говорит, я это болото своими людьми высушу и суконную фабрику на нем заведу с усовершенствованиями. Я, говорит, уже это место выбрал. У меня на этот счет свои соображения. И хоть бы это было справедливо, а то просто сосед Александра Владимировича, Карасиков Антон, поскупился королевскому приказчику 100 рублей ассигнациями взнести. Так мы и разъехались, не сделавши дела. А Александр Владимирович по сих пор себя правым почитает и все о суконной фабрике толкует, только к осушке болота не приступает. А как он в своем имении распоряжается? Все новые порядки вводит. Мужики не хвалят, да их слушать-то и нечего. Хорошо поступает Александр Владимирович. Как же это, Лука Петрович? Я думал, что вы придерживаетесь старины. Я другое дело. Я ведь не дворянин и не помещик. Что мое хозяйство? Да я иначе и не умею. Стараюсь поступать по справедливости и по закону. И то, слава Богу. Молодые господа прежних порядков не любят. Я их хвалю. Пора за ум взяться. Только вот что горе. Молодые господа больно мудрят. С мужиком, как с куклой, поступают. Повертят, повертят, поломают, да и бросят. И приказчик, крепостной человек или управитель из немецких уроженцев опять крестьянина в лапы забирает. И хотя бы один из молодых-то господ пример подал, показал, вот, мол, как надо распоряжаться. Чем же это кончится? Неужто я так и умру, и новых порядков не увижу? Что за притча? Старое вымерло, а молодое не нарождается.
1: Радиозвезда. Мы читаем Ивана Сергеевича Тургенева. Цикл «Записки охотника». Рассказ «Однодворец Овсянников».
0: Я не знал, что отвечать Овсянникову. Он оглянулся, придвинулся ко мне поближе и продолжал в полголоса. А слыхали про Василия Николаевича Любозвонова? Нет, не слыхал. Растолкуйте мне, пожалуйста, что за чудеса такие? Ума не приложу. Его же мужики рассказывали, да я их речей в толк не возьму. Человек он, вы знаете, молодой, недавно после матери наследство получил. Вот приезжает к себе в вотчину, собрались мужички поглазеть на своего барина. Вышел к ним Василий Николаевич. Смотрят мужики. Что за диво? Ходит барин в плисовых панталонах, словно кучер, а сапожки обул с оторочкой. Рубаху красную надел и кафтан тоже кучерской. Бороду отпустил, а на

голове также шапчонка мудреная, и лицо такое мудреное. Пьян, не пьян, а не в своем уме. «Здорово, — говорит, — ребята, — Бог вам в помощь!» Мужики ему в пояс, только молча, зарабели, знаете. И он словно сам робеет, стал он им речь держать. «Я де русский, — говорит, — и вы русские. Я русское все люблю. Русская, дескать, у меня душа и кровь, тоже русская». Да вдруг как скомандует: «А ну, детки, спойте-ка русскую народственную песню». У мужиков поджилки затряслись, вовсе одурели. Один было смельчак запел, да и присел тотчас к земле, за других спрятался. И вот чему удивляться надо. Бывали у нас и такие помещики, отчаянные господа, гуляки записные. Точно, одевались, почитай, что кучерами, и сами плясали, на гитаре играли, пели и пили с дворовыми людишками, с крестьянами пировали. А ведь этот-то, Василий-то Николаевич, словно красная девушка, все книги читает, али пишет, а не то вслух канты произносит. Канта – похвальная, хвалебная песня. Ни с кем не разговаривает, дичится, знай себе, по саду гуляет, словно скучает или грустит. Приезжий-то приказчик на первых порах вовсе перетрусился. Перед приездом Василия Николаевича дворы крестьянские обегал, всем кланялся, видно, чуяла кошка, чье мясо съела. И мужики надеялись, думали: «Шалишь, брат, уже тебя к ответу потянут, голубчика. Вот ты уже напляшешься, жила ты этакая». А вместо того вышло, как вам доложить? Сам Господь не разберет, что такое вышло. Позвал его к себе Василий Николаевич и говорит, а сам краснеет и так, знаете, дышит скоро: «Будь справедлив у меня, не притесняй никого, слышишь?» До сих пор его к своей особе и не требовал. В собственной вотчине живет, словно чужой. Ну и приказчик и отдохнул. А мужики к Василию Николаевичу подступиться не смеют, боятся. И ведь вот опять что удивление достойно. И кланяется им барин, и смотрит приветливо, а животы у них от страху так и подводит. Что за чудеса такие, батюшка, скажите? Или я глуп стал, состарился, что ли? Не понимаю. Я отвечал Овсянникову, что, вероятно, господин Любозвонов болен. Какое болен! Поперек себя толще, и лицо такое, бог с ним, окладистое, даром что молод. А, впрочем, Господь ведает. И Овсянников глубоко вздохнул. «Ну, в сторону, дворян, — начал я. — Что вы мне об однодворцах скажете, Лука Петрович?» «Нет уж, вот от этого увольте, — поспешно проговорил он. — Право, и сказал бы вам, да что?» Овсянников рукой махнул. «Станемте лучше чай кушать. Мужики, как есть мужики, а, впрочем, правду сказать, как же и быть-то нам?» Он замолчал. Подали чай. Татьяна Ильинична встала со своего места и села поближе к нам. В течение вечера она несколько раз без шума выходила и так же тихо возвращалась. В комнате воцарилось молчание. Овсянников важно и медленно выпивал чашку за чашкой. «Митя был сегодня у нас», — вполголоса заметила Татьяна Ильинична. Овсянников нахмурился. «Чего ему надобно?» «Приходил прощение просить».
Овсянников покачал головой. «И подите вы», — продолжал он, обращаясь ко мне, «что прикажете делать со сродственниками? И отказаться от них невозможно. Вот и меня тоже Бог наградил племянничком. Малый он с головой, бойкий малый, спору нет. Учился хорошо, только проку мне от него не дождаться. На службе казенной состоял, бросил службу. Вишь, ему ходу не было. Да разве он дворянин? И дворян-то не сейчас в генералы жалуют. Вот теперь и живет без дела. Это было еще куда ни шло. А то в ябедники пустился. Крестьянам просьбы сочиняет, доклады пишет, соцких научает. Соцкий в Московской Руси наименование местных выборных властей, старост. Землемеров на чистую воду выводит, по питейным домам таскается с бессрочными. Бессрочный в 30-х годах прошлого столетия для нижних чинов армии и флота, отслуживших 20 лет, был учрежден бессрочный отпуск. Числящийся в бессрочном отпуске крестьянин в любое время мог быть призван снова в армию. Закон просуществовал до 1874 года. С мещанами городскими да с дворниками на постоялых дворах знается. Долго ли тут до беды? Уж и становые, и исправники ему не раз грозились. Да он, благо, балагурить умеет. Их же и рассмешит, да им же потом и наварит кашу. «Да полно! Не сидит ли он у тебя в каморке?» — прибавил он, обращаясь к жене. «Я ведь тебя знаю, ты ведь сердобольная такая, покровительство ему оказываешь». Татьяна Ильинична потупилась, улыбнулась и покраснела. «Ну, так и есть», — продолжал Овсянников. «Ох ты, баловница! Ну, вели ему войти». Уж так и быть. Ради дорогого гостя прощу глупца. Но вели, вели.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Сергеевич Тургенев. Цикл «Записки охотника». Рассказ «Однодворец Овсянников». Читает Владимир Сушков.
2: Татьяна Ильинична подошла к двери и крикнула: «Митя!» Митя, малый лет 28, высокий, стройный и кудрявый, вошел в комнату и, увидев меня, остановился у порога. Одежда на нем была немецкая, но одни неестественной величины буфы на плечах служили явным доказательством тому, что кроил ее не только русский, российский портной. «Но подойди, подойди», — заговорил старик, — «чего стыдишься? Благодари тетку, прощен». «Вот, батюшка, рекомендую», — продолжал он, показывая на Митю. «И родной племянник, а не слажу никак. Пришли последние времена. Мы друг другу поклонились. Ну, говори, что ты там такое напутал? За что на тебя жалуются? Сказывай». Мите, видимо, не хотелось объясняться и оправдываться при мне. «После, дядюшка», — пробормотал он. «Нет, не после, а теперь», — продолжал старик. «Тебе, я знаю, при господине помещике совестно. Тем лучше казнись. Изволь, изволь-ка говорить. Мы послушаем». «Мне нечего стыдиться», — с живостью начал Митя и тряхнул головой. «Извольте сами, дядюшка, рассудить. Приходит ко мне решетиловские однодворцы и говорят: заступись, брат. Что такое? А вот что. Магазины хлебные у нас в исправности, то есть лучше быть не может. Вдруг приезжает к нам чиновник, приказано де осмотреть магазины. Осмотрел и говорит: в беспорядке ваши магазины, упущение важное, начальству обязан донести». «Да в чем упущение? А уж про это я знаю», — говорит. «Мы было собрались и решили чиновника как следует отблагодарить. Да старик Прохорыч помешал. Говорит, этак их только разлакомишь. Что в самом деле? Или уж нет нам расправы никакой? Мы старика-то и послушались, а чиновник-то осерчал и жалобу подал, донесение написал. Вот теперь и требует нас к ответу». «Да точно ли у вас магазины в исправности?» – спрашиваю я. «Видит Бог в исправности, и законное количество хлеба имеется». «Ну, говорю, так вам робить нечего». И написал им бумагу. И еще неизвестно, в чью пользу дело решится. «А что вам на меня по этому случаю нажаловались?» «Дело понятное, всякому своя рубашка к телу ближе». «Всякому, да видно, не тебе», — сказал старик вполголоса. «А что у тебя там за каверзы с шуталомовскими крестьянами? А вы почему знаете?» «Стало быть, знаю. И тут я прав. Опять-таки, извольте рассудить. У шуталомовских крестьян сосед Беспандин 4/10 земли запахал. Моя, говорит, земля. Шуталомовцы-то на оброке, помещик их за границу уехал. Кому за них заступиться, сами посудите. А земля их бесспорная, крепостная, испокон веку. Вот и пришли ко мне, говорят, напиши просьбу. Я и написал. А Беспандин узнал и грозиться начал. Я, говорит, этому Митьке задние лопатки из вертлюгов повыдергиваю. А не то и совсем голову с плеч снесу. Посмотрим, как-то он ее снесет. До сих пор была цела. «Ну, не хвастайся, не сдобровать ей твоей голове», — промолвил старик. «Человек-то ты сумасшедший вовсе».
3: «А что же, дядюшка, не вы ли сами мне говорить изволили?»
2: «Знаю, знаю, что ты мне скажешь», — перебил его Овсянников. «Точно, по справедливости должен человек жить и ближнему помогать обязан есть. Бывает, что и себя жалеть не должен. Да ты разве так поступаешь? Не водят тебя в кабак, что ли? Не поют тебя, не кланяются, что ли? Дмитрий Алексеевич, дескать, батюшка, помоги, а благодарность мы уже тебе предъявим. Да целковенький или синенькую из-под полы в руку. А? Не бывает этого? Сказывай, не бывает?»
3: «В этом я точно виноват», — отвечал, потупившись, Митя. «Но с бедных я не беру и душой не кривлю».
2: «Теперь не берешь, а самому придется плохо, будешь брать. Душой не кривишь, эх ты! Знать, за святых все заступаешься. А Борьку Переходова забыл? Кто за него хлопотал? Кто покровительство ему оказывал, а?»
3: «Переходов по своей вине пострадал, точно. Казенные деньги потратил? Шутка. Да вы, дядюшка, сообразите. Бедность, семейство, бедность, бедность. Человек он пьющий, азартный, вот что».
2: «Пить он с горя начал», — заметил Митя, понизив голос.
3: «С горя? Ну, помог бы ему, коли сердце в тебе такое ретивое, а не сидел бы с пьяным человеком в кабаках сам. Что он красно говорит, видишь, невидаль какая.
2: Человек-то он добрейший, у тебя все добрые».
3: «А что?» — продолжал Овсянников, обращаясь к жене. «Послали ему? Ну, там ты знаешь».
2: Татьяна Ильинична кивнула головой.
3: «Где ты эти дни пропадал?» — заговорил опять старик. «В городе был.
2: Небось, все на бильярде играл, да чайничал, на гитаре бренчал, по присутственным местам шмыгал, в задних комнатках просьбы сочинял, с купецкими сынками щеголял. Так ведь? Сказывай».
3: «Оно, пожалуй, что так», — с улыбкой сказал Митя.
2: «Ах да, чуть было не забыл. Фунтиков Антон Парфенович к себе вас в воскресенье просит откушать.
3: Не поеду я к этому брюхачу. Рыбу даст сотенную, а масло положит тухлое. Бог с ним совсем. А то я Федосию Михайловну встретил».
2: «Какую-то Федосию?»
3: «А Гарпенченки помещика. Вот что Микулина с аукциона купил. Федосия-то из Микулина. В Москве на оброке жила, в швеях. И оброк платила исправно, 182 рубля с полтиной в год. И дело свое знает. В Москве заказы получала хорошие. А теперь Гарпенченко ее выписал, да вот и держит так. Должности ей не определяет. Она бы и откупиться готова, и барину говорила, да он никакого решения не объявляет. Вы, дядюшка, с Гарпенченкой-то знакомы, так не можете ли вы замолвить ему словечко? А Федосия выкуп за себя даст хороший».
2: «Не на твои ли деньги, ась? Ну-ну, хорошо, скажу ему, скажу. Только не знаю», — продолжал старик с недовольным лицом. «Этот Гарпенченко, прости господи, жила, векселя скупает, деньги в рост отдает, имение с молотка приобретает. И кто его в нашу сторону занес? Ох уж эти мне заезжие! Не скоро от него толку добьешься. А, впрочем, посмотрим.
3: Похлопочите, дядюшка».
2: «Хорошо, похлопочу. Только ты смотри у меня. Но-но-но,
3: не оправдывайся. Бог с тобой, Бог с тобой. Только вперед смотри, а то, ей-богу, Митя, не сдобровать тебя. Ей-богу, пропадешь. Не все же мне тебя на плечах выносить. Я и сам человек невластный. Ну, ступай теперь с Богом. Митя вышел. Татьяна Ильинична отправилась за ним. «Напой его чаем, баловница!» — закричал ей вслед Овсянников. «Не глупый малый, — продолжал он, — и душа добрая, только я боюсь за него. А, впрочем, извините, что так долго вас пустяками занимал».
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем Ивана Сергеевича Тургенева. Цикл «Записки охотника». Рассказ «Однодворец Овсянников».
3: Дверь из передней отворилась. Вошел низенький, седенький человек в бархатном сюртучке. «А, Франц Иванович!» — вскрикнул Овсянников. «Здравствуйте! Как вас Бог милует!» «Позвольте, любезный читатель, познакомить вас и с этим господином. Франц Иванович Лежонь, мой сосед и орловский помещик, не совсем обыкновенным образом достиг почетного звания русского дворянина. Родился он в Орлеане от французских родителей и вместе с Наполеоном отправился на завоевание России в качестве барабанщика. Сначала все шло как по маслу, и наш француз вошел в Москву с поднятой головой. Но на возвратном пути бедный месье Лежонь, полузамерзший и без барабана, попался в руки смоленским мужичкам. Смоленские мужички заперли его на ночь в пустую сукновальню, а на другое утро привели к проруби возле плотины и начали просить барабанщика великой армии уважить их, то есть нырнуть под лед. Месье Лежонь не мог согласиться на их предложение и, в свою очередь, начал убеждать смоленских мужичков на французском диалекте отпустить его в Орлеан. «Там, месье, — говорил он, — мать у меня живет, нежная мать». Но мужички, вероятно, по незнанию географического положения города Орлеана, продолжали предлагать ему подводное путешествие вниз по течению извилистой речки Гнилотерки и уже стали поощрять его легкими толчками в шейные и спинные позвонки, как вдруг, к неописанной радости Лежоне, раздался звук колокольчика, и на плотину взъехали огромные сани с пестрейшим ковром на преувеличенно возвышенном задке, запряженной тройкой саврасовых вяток. В санях сидел толстый румяный помещик в волчьей шубе. «Что вы там такое делаете?» — спросил он мужиков. «А французе топим, батюшка». «А?» — равнодушно возразил помещик и отвернулся. «Месье! Месье!» — закричал бедняк. «А?» — сукоризной заговорила волчья шуба. «С двумя десятью язык на Россию шел? Москву сжег окаянный, крест с Ивана Великого стащил, а теперь мосью, мосью, а теперь и хвост поджал. По делам вору и мука. Пошел, Филька». Лошади тронулись. «А, впрочем, стой», — прибавил помещик. «Эй ты, мосью, умеешь ты музыки? Спасите меня, добрый сударь! Месье!» — твердил Лежонь. «Ведь, вишь, народец, и по-русски-то ни один из них не знает. Мюзик, мюзик, саве, мюзик, ву, саве? Ну, говори же, «Компрене? Саве мюзик ву? На фортепиано жую саве?»
2: Лежань понял, наконец, чего добивается помещик и утвердительно закивал головой.
3: «Да, сударь, да-да, я музыкант. Я играю на всевозможных инструментах. Да, сударь, спасите меня, сударь!»
2: «Но счастлив твой Бог!» — возразил помещик. «Ребята, отпустите его. Вот вам двугривенный на водку».
3: «Спасибо, батюшка, спасибо. Извольте, возьмите его».
2: Лежоня посадили в сани. Он задыхался от радости, плакал, дрожал, кланялся, благодарил помещика, кучера, мужиков. На нем была одна зеленая фуфайка с розовыми лентами, а мороз трещал на славу. Помещик молча глянул на его посиневшие окоченелые члены, завернул несчастного в свою шубу и привез его домой. Дворня сбежалась. Французы наскоро отогрели, накормили и одели. Помещик повел его к своим дочерям.
3: «Вот, дети, — сказал он им, — учитель вам сыскан. Вы все приставали ко мне, выучите нас музыке и французскому диалекту. Вот вам и француз, и на фортепианах играет. Но, мусье, продолжал он, указывая на дрянные фортепьянишки, купленные им за 5 лет у жида, который, впрочем, торговал одеколоном, покажи нам свое искусство, жуэ.
2: Лежонь с замирающим сердцем сел на стул. Он отроду не касался фортепьян.
3: «Жуэ, жуэ, жуэ же!» — повторял помещик.
2: С отчаянием ударил бедняк по клавишам, словно по барабану. Заиграл, как попало. «Я так и думал, — рассказывал он потом, — что мой спаситель схватит меня за ворот и выбросит вон из дому. Но к крайнему изумлению невольного импровизатора помещик, погодя немного, одобрительно потрепал его по плечу.
3: «Хорошо, хорошо, — промолвил он, — вижу, что знаешь. Поди теперь отдохни».
2: Недели через 2 от этого помещика Лежонь переехал к другому человеку, богатому и образованному. Полюбился ему за веселый и кроткий нрав, женился на его воспитаннице, поступил на службу, вышел в дворяне, выдал свою дочь за орловского помещика Лобызаньева, отставного драгуна и стихотворца, и переселился сам на жительство в Орел. Вот этот-то самый Лежонь, или, как теперь его называют, Франц Иванович, и вошел при мне в комнату Овсянникова, с которым он состоял в дружественных отношениях. Но, быть может, читателю уже наскучило сидеть со мной у однодворца Овсянникова, и потому я красноречиво умолкаю.
0: Мы читали Ивана Сергеевича Тургенева, цикл «Записки охотника», рассказ «Однодворец Овсянников».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Тэффи. Рассказ «Демоническая женщина». Читает Анастасия Бусыгина.
1: Демоническая женщина отличается от женщины обыкновенной прежде всего манерой одеваться. Она носит черный бархатный подрясник, цепочку на лбу, браслет на ноге, кольцо с дыркой для цианистого калия, который ей непременно пришлют в следующий вторник. Стилет за воротником, четки на локте и портрет Оскара Уайльда на левой подвязке. Носит она также и обыкновенные предметы дамского туалета, только не на том месте, где им быть полагается. Так, например, пояс демоническая женщина позволит себе надеть только на голову, серьги на лоб или на шею, кольцо на большой палец, часы на ногу. За столом демоническая женщина ничего не ест. Она вообще ничего не ест. К чему? Общественное положение демоническая женщина может занимать самое разнообразное, но большую частью она актриса, иногда просто разведенная жена. Но всегда у нее есть какая-то тайна, какой-то не то надрыв, не то разрыв, о котором нельзя говорить, которого никто не знает и не должен знать. К чему? У нее подняты брови трагическими запятыми и полуопущены глаза. Кавалеру, провожающему ее с бала и ведущему томную беседу об эстетической эротике с точки зрения эротического эстета, она вдруг говорит, вздрагивая всеми перьями на шляпе: «Едем в церковь, дорогой мой, едем в церковь! Скорее, скорее, скорее! Я хочу молиться и рыдать, пока еще не взошла заря!» Церковь ночью заперта. Любезный кавалер предлагает рыдать прямо на паперти, но она уже угасла. Она знает, что она проклята, что спасения нет, и покорно склоняет голову, уткнув нос в меховой шарф. К чему? Демоническая женщина всегда чувствует стремление к литературе и часто втайне пишет новеллы и стихотворения в прозе. Она никому их не читает. К чему? Но вскользь говорит, что известный критик Александр Алексеевич, овладев с опасностью для жизни ее рукописью, прочел и потом рыдал всю ночь и даже, кажется, молился. Последнее, впрочем, не наверное. А два писателя пророчат ей огромную будущность, если она, наконец, согласится опубликовать свои произведения. Но ведь публика никогда не сможет понять их, и она не покажет их толпе. К чему? А ночью, оставшись одна, она отпирает письменный стол, достает тщательно переписанные на машинке листы и долго оттирает резинкой начерченные слова. Возвор. К возвор. «Я видел в вашем окне свет часов в 5 утра». «Да, я работала». «Вы губите себя, дорогая, берегите себя для нас». «К чему?» За столом, уставленным вкусными штуками, она опускает глаза, влекомые неодолимой силой к заливному поросенку. «Марья Николаевна», — говорит хозяйке ее соседка, простая, не демоническая женщина, с серьгами в ушах и браслетом на руке, а не на каком-либо ином месте. «Марья Николаевна, дайте мне, пожалуйста, вина». Демоническая закроет глаза рукою и заговорит истерически: «Вина! Вина! Дайте мне вина! Я хочу пить! Я буду пить! Я вчера пила! Я 3-го дня пила! И завтра, да, я буду пить! Пить! Я хочу! Хочу вина!» Собственно говоря, чего тут трагического, что дама 3 дня подряд понемногу выпивает? Но демоническая женщина сумеет так поставить дело, что у всех волосы на голове зашевелятся. «Пьет! Какая загадочная! И завтра, говорит, пить буду!» Начнет закусывать простая женщина, скажет: «Марья Николаевна, будьте добры, кусочек селедки, люблю лук!» Демоническая широко раскроет глаза и, глядя в пространство, завопит: «Селедка? Да, да! Дайте мне селедки! Я хочу есть селедку! Я хочу, я хочу! Это лук? Да, да, дайте мне луку! Дайте мне много всего, всего, селедки, луку! Я хочу есть! Я хочу пошлости! Скорее, больше, больше! Смотрите все! Я ем селедку!» В сущности, что случилось? Просто разыгрался аппетит и потянуло на солененькое. А какой эффект?
2: Вы слышали, вы слышали? Не надо оставлять ее одну сегодня ночью. А то она, наверное, застрелится этим самым цианистым кали, который ей принесут во вторник.
1: Бывают неприятные и некрасивые минуты жизни, когда обыкновенная женщина, тупо уперев глаза в этажерку, мнет в руках носовой платок и говорит дрожащими губами: «Мне, собственно говоря, ненадолго, всего только 25 рублей. Я надеюсь, что на будущей неделе или в январе я смогу».
2: Демоническая ляжет грудью на стол, подопрет двумя руками подбородок и посмотрит вам прямо в душу загадочными полузакрытыми глазами. Отчего я смотрю на вас? Я вам скажу. Слушайте меня. Смотрите на меня. Я хочу. Вы слышите? Я хочу, чтобы вы дали мне сейчас же. Вы слышите? Сейчас же. 25 рублей. Я этого хочу. Слышите? Хочу. Чтобы именно вы, именно мне, именно дали. Именно 25 рублей. Я хочу. Я тварь. Теперь идите. Идите, не оборачиваясь. Уходите. Скорей. Скорей. Истерический смех должен потрясать все ее существо, даже оба существа, ее и его.
1: Скорей, скорей не оборачивайтесь, уходите навсегда, на всю жизнь, на всю жизнь.
2: И он потрясется своим существом и даже не сообразит, что она просто перехватила у него четвертную без отдачи.
3: Вы знаете, она сегодня была такая странная, загадочная. Сказала, чтобы я не оборачивался.
2: Да, знаете, чувствуется тайна.
3: Может быть, она полюбила меня?
2: Тайна.
0: Мы читали рассказ Тэффи «Демоническая женщина». Радиозвезда.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Министерство обороны России еще раз предупредило жителей Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город. Ведомство в своем заявлении напомнило, в случае попыток киевского режима сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, в ответ будет нанесен массированный ракетный удар по центру Киева. Кроме того, при нарушении ВСУ перемирия в зоне спецоперации 8 и 9 мая и попытках ударов по населенным пунктам и объектам на территории России, армия страны даст адекватный ответ, подчеркивает Министерство обороны. Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Ростеха Сергеем Чемизовым. Генеральный директор госкорпорации доложил о результатах работы за прошлый год, а также о выпускаемой продукции и перспективных разработках.
2: В 2025 году мы начали поставлять войска новую реактивную систему залпового огня «Сарма». Ее главное преимущество – это боевая мощь, мобильность и, самое главное, защищенность экипажа, потому что кабина, в которой находится экипаж, она бронированная. Ну и, конечно, мы работаем и по беспилотию. В прошлом году создали новый беспилотник с X-образным крылом «Скальпель». Очень маневренный и позволяет попадать с любого ракурса в удобно уязвимое место.
1: Сергей Чемизов добавил, впервые были подняты в воздух два легких вертолета с современными российскими двигателями «Ансат» и «Ми-34». Социальный фонд назначил выплаты матерям-героиням, награжденным президентом. Ежемесячная выплата почти в 77 тысяч рублей автоматически оформляется. Дополнительно 40 тысяч после выхода на пенсию. С этого года, напомню, матери-героини приравнены к героям труда. Им доступна досрочная пенсия на 10 лет раньше общего возраста. Центральный банк России назвал причиной роста спроса на наличные у граждан. По данным регулятора, на это влияет не только отключение интернета, но и адаптация бизнеса к налоговым изменениям. Объем наличных вырос на 300 миллиардов рублей в марте и еще на 607 миллиардов в апреле. Бизнес подталкивает клиентов к расчетам наличными из-за возросшей фискальной нагрузки. Международный олимпийский комитет восстановил права белорусских атлетов. Спортсмены теперь смогут выступать с флагом и гимном во всех международных стартах. Об этом сообщило агентство Белта. Исполком отменил ограничения февраля 22 и марта 23 годов. Ранее белорусы участвовали, как и россияне, в статусе нейтральных атлетов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л-номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Рассказ о приключениях сыщика Ната Пинкертона. Читает Сергей Кирсанов.
3: Глава 4. Через опасность к цели. В роскошных залах зимнего сада, великолепно убранных флагами, гирляндами и другими декоративными украшениями, неудержимым потоком бурлило сумасшедшее веселье. Среди лиц в масках, наполнявших зал, находился Нат Пинкертон. Он с напряженным вниманием следил за миссис Дарклинг, на которой был испанский костюм, украшенный великолепными сверкающими камнями. Она привлекала всеобщее внимание. Только глаз эксперта мог бы установить, что драгоценности на ней поддельные. Пинкертон уже давно использовал их в подобных целях. Чуть ли не в течение целого часа сыщик наблюдал за происходящим в зале. Наконец он отправился в бар выпить бокал вина. Едва он поднес его к губам, как мимо проскользнула испанка красная маска. Как дуновение ветра пронеслось у него над ухом, он обошел зал и увидел стройного молодого человека в красном костюме пажа и в красной маске. Тот шел за испанкой, явно заинтересовавшись ею. Пинкертон видел, как Лона Дарклинг испуганно отшатнулась от него и вся задрожала, когда он прикоснулся к ней, но, вспомнив о роли, которая ей отведена, взяла себя в руки и приняла его предложение выпить шампанского. Они проследовали в бар, потом он танцевал с ней и вообще не отставал от нее ни на шаг, а сыщик не выпускал их из виду ни на минуту. Он заметил, что незадолго до того, как на балу начали снимать маски, Паш и испанка снова пошли пить шампанское. При этом Паш обратил внимание своей спутницы на очень комичную маску, находившуюся вблизи. Пока миссис Дарклинг рассматривала маску, он моментально достал из рукава крошечный флакончик и вылил что-то в ее шампанское. Он поставил бокал миссис Дарклинг на место и тоже стал рассматривать комичную маску. Как раз в этот момент Пинкертон, стоявший неподалеку от них, ловким движением заменил бокал Лоны и отошел в сторону. Когда Лона и ее кавалер вернулись, они пили друг за друга, причем испанка по настоянию пажа должна была выпить свой бокал до дна. Паж по-прежнему не отходил от нее ни на шаг и в чем-то старался ее убедить. Она явно была в растерянности, но потом собралась, вспомнив указание Пинкертона в любом случае следовать за красной маской, и притворилась опьяненной шампанским. Слегка покачиваясь, испанка напустила на себя преувеличенную веселость. Ей не очень хорошо удавалась эта роль. Миссис Дарклинг была плохой актрисой. Страх и беспокойство очень часто обнаруживались в ее поведении. Наконец она кивнула человеку в красной маске и торопливо последовала за ним к главному выходу. В раздевалке она велела подать свое манто и шелковый шарф, а паж накинул темный плащ и надвинул широкополую шляпу. На улице они сели в экипаж. За ними следовал Нат Пинкертон. Сыщик не взял извозчика, он не хотел вызывать подозрений у человека в красной маске, и так поведение испанки могло пробудить у того недоверие, поэтому Пинкертон бегом следовал за экипажем. Это была, конечно, очень тяжелая и утомительная работа, но сыщику не впервые приходилось ее выполнять. Он все время оставался на приличном расстоянии от экипажа, переехавшего по большому висячему мосту на другую сторону реки и направившегося в Бруклин. Там он свернул на юг. Только две уединенные хижины отделяли это место от Галлер-стрит, где в старом сарае был обнаружен труп Нелли Нортон. На углу Ба-стрит экипаж остановился, и человек в красной маске вышел из него вместе с миссис Дарклинг. Он отпустил возницу, взял под руку свою даму и пошел с ней по мрачному кварталу, переполненному старыми заколоченными домами. Лона Дарклинг вся дрожала и только с большим трудом скрывала свой беспредельный страх перед спутником. Наконец он остановился перед особенно мрачным домом и открыл дверь. Лона на минуту замедлила шаг, но потом пошла за человеком в красной маске. Они прошли по коридору во двор, там повернули к маленькому боковому зданию. Человек в красной маске открыл дверь, и они оказались в темном помещении. Когда он зажег свечу, Лона Дарклинг увидела маленькую, просто обставленную комнату. Дверь, через которую они сюда вошли, была обита железом. В комнате было всего одно окно. Располагалось оно высоко, и на нем была решетка. В глубине комнаты стояла кровать, а сбоку у стены — стол с единственным стулом. «Садитесь», — сказал хозяин дома. Вся переполненная страхом, она присела на кровать и замерла в тревожном ожидании. Вдруг она задрожала, и невольный крик сорвался с ее уст. Через небольшую дверцу, которая находилась в углу комнаты, раздалось глухое рычание. Грубый голос выбронил какое-то животное, издавшее этот звук. Человек в маске разразился насмешливым хохотом и одним прыжком приблизился к железной двери, которая вела во двор, рванул ее и крикнул с презрением: «Можете войти, мистер Пинкертон, прошу вас». Для сыщика было полной неожиданностью и неприятным сюрпризом, что этот негодяй догадался о том, что он, прислушиваясь, стоит за дверью. Но знаменитого Пинкертона было трудно запугать. Держа в обеих руках револьвер, он переступил порог и вошел в комнату. Увидев его, человек в маске захлопнул железную дверь, и она защелкнулась на замок. Он снова насмешливо расхохотался, а Лона Дарклинг издала пронзительный крик и упала без чувств. В этот момент произошло непредвиденное. Дверца в углу распахнулась, и на середину комнаты выпрыгнул огромный тигр. За ним появился крепкого телосложения негр, вооруженный саблей и револьвером. С торжествующим видом он ухмылялся сыщику прямо в лицо. Нат Пинкертон понял всю опасность своего положения, но не потерял присутствие духа. Он быстро подошел к стулу, стоявшему сбоку, и совершенно спокойно, как будто ничего не произошло, сел. В руках он по-прежнему держал оба револьвера. Человек в маске и негр громко захохотали. «О, мистер Пинкертон, вас уже ничего не спасет!» — крикнул человек в маске.
4: «Вы зря думаете, что мы так глупы. Мы вас уже давно заметили, еще тогда, когда вы вошли в сарай и стали осматривать тело Нелли Нортон. И я абсолютно верно все рассчитал, предположив, что вы появитесь на балу-маскараде. Ваши испанки, я сразу распознал подругу Нелли Нортон.
5: Я знал, что и вы находитесь здесь.
4: Я уже давно искал подходящего случая отделаться от вас.
5: Таким образом, дело в шляпе.
4: Пинкертон ничего не ответил. Легкая улыбка играла на его губах. Равнодушно полез он в свой карман, вынул оттуда продолговатый пакет и положил его перед собой на стол. Потом положил револьвер и спокойно произнес: «Меня очень радует, что я, наконец, могу обезвредить таких мошенников, как вы». В ответ опять раздался насмешливый хохот, а негр воскликнул: «Малый сошел с ума». Сыщик хладнокровно покачал головой. «Нет», — возразил он, — «я хочу вам сперва рассказать маленькую историю. Сегодня, еще до того, как я решил отправиться на охоту за вами, мне крупно повезло, о чем завтра будут писать все газеты. Мне удалось накрыть шайку анархистов, которая на тихой, почти безлюдной улочке занималась фабрикацией динамита и бомб. Теперь все эти господа находятся в тюрьме. Один пакетик страшного взрывчатого вещества, которое они изготовляли, я прихватил с собой. Он лежит передо мной на столе». Нат Пинкертон быстро встал. Его лицо выражало железную решимость. Правой рукой он вытащил револьвер и прицелился в пакет, а левой властно указал на дверь. «Если вы не бросите оружие и не отойдете к стене, я выстрелю в этот пакет. После взрыва все мы будем погребены под развалинами этого дома. Я рискую своей жизнью ради того, чтобы уничтожить зверей в образе человека». Это прозвучало так твердо, а лицо Пинкертона выражало такую непоколебимость, что человек в маске и негр невольно отступили назад. Страх взял свое, и, онемев от ужаса, они уставились на пакет, лежащий на столе. «Бросьте оружие», — повторил сыщик. «Малейшее движение, и я выстрелю в пакет». Курок его щелкнул, и убийцы, невольно опустив оружие, отскочили к двери. Только этого и ждал сыщик. Последовательно один за другим раздались два выстрела, и злоумышленники, обливаясь кровью, упали на пол. В тот же момент тигр сделал прыжок к Пинкертону, но тот не растерялся, поднял стол, у которого стоял, и швырнул его прямо в зверя. Тигр перевернулся в воздухе, отпрянул назад и оказался рядом с негром, из груди которого лилась кровь. Запах свежей крови привел зверя в неистовое бешенство. Он прыгнул на негра и впился в его грудь когтями, но в то же время он не сводил с Пинкертона своего злобного взгляда. Тогда сыщик, сделав шаг вперед, хладнокровно выстрелил несколько раз в глаз зверя. Дело было сделано. Тигр со страшным ревом откинулся назад и испустил дух. Не приходя больше в сознание, умер негр, а человек в маске был ранен в правую часть груди и неподвижно лежал на полу. Пинкертон снял с него маску и увидел искаженное от боли лицо. Когда человек пришел в себя, он заскрежетал от бешенства зубами, увидев, что Пинкертон стоит над ним и безмолвно смотрит на него сверху вниз. Сыщик начал спокойно говорить: «Вот так, мистер, этот пакет, в котором нет никаких взрывчатых веществ, а только мой вчерашний ужин, отлично сыграл свою роль». Затем Пинкертон привел в чувство лежавшую в обмороке Лону Дарклинг и, проводив ее на улицу, посадил в экипаж и отправил домой. Человека в маске, совершившего убийство, в ту же ночь перевезли в тюремный лазарет. Следствие по его делу вскоре закончилось. Это был Йоган Дернс, укротитель зверей. Он уже давно готовился к преступлению. В своем доме, где его выследил Пинкертон, он устроил для дрессированного тигра жилище с железной дверью и решетками. На первом же маскараде его привлекли драгоценности мисс Нелли Нортон, и он решил ими завладеть. Наивная, доверчивая, Нелли очень легко попалась. Так же, как это было с Лоной Дарклинг, он подмешал ей в шампанское одурманивающее средство, а потом вывел на улицу и, посадив в экипаж, привез к себе. Дома, сняв с нее бриллианты, он задушил ее и в ту же ночь, запихнув тело в ящик, отнес его на склад товаров на Галлер-стрит. Он надеялся, что здесь ящик затеряется среди других, потом его погрузят на корабль и увезут далеко от места преступления. Негр уже поплатился за участие в преступлении своей жизнью, а Йоган Дернс спустя некоторое время был казнен на электрическом стуле. Мистер Нортон так был потрясен трагической смертью своей единственной дочери, что вскоре скончался. Он успел составить завещание, по которому все свое огромное состояние передал на благотворительные цели.
0: Радио «Звезда».
6: Рассказ о приключениях сыщика Ната Пинкертона. Читает Петр Каледин.
7: Пинкертон в гробу. Глава первая. Трагическая кончина. Аристократические круги Нью-Йорка были потрясены неожиданной смертью молодой красавицы, жены известного миллионера лорда Артура Кусвея. 4 месяца назад состоялся этот брак, который заставил о себе говорить всю Америку и высшие круги Англии. Брак этот был неравным во всех отношениях. Лорд Кусвей был старик 75 лет, а его жене Кэти было только 25 лет. Лорд принадлежал к одной из старейших английских фамилий, а Кэти была артисткой в бродячей труппе. Лорд был обладателем огромного состояния, тогда как имущество Кэти заключалось в ломбардных квитанциях на заложенные вещи. Понятно поэтому, что запоздалое увлечение лорда Кусвея послужило темой для всевозможных сплетен и пересудов. Светские кумушки не находили достаточно сильных выражений для осуждения мальчишеского поступка лорда и обливали помоями его молодую жену. И вот свет еще не успел примириться с этим браком, как молодая леди Кусвей заболела тифозной горячкой и в одну неделю умерла. Смерть ее как громом поразила престарелого лорда. Во все время болезни он не отходил от ее постели и проводил без сна целые ночи. Когда она умерла, он продолжал безотлучно находиться подле ее тела. В огромной зале великолепного дворца лорда Кусвея устроена была роща из пальмовых деревьев, и в тени этих пальм покоилось тело безвременно ушедшей красавицы, положенной в роскошный гроб из черного дерева с дорогими серебряными украшениями. Стены залы были украшены гирляндами из незабудок, любимых цветов покойной. Сотни свечей распространяли мягкий свет в пространстве, затененном широколистыми пальмами. Тело Кэти было набальзамировано, и она лежала в гробу как живая. Только лицо ее было бледным, и опущенные веки отливали свинцовым светом. Ее роскошные волосы в виде золотой короны украшали ее красивый невысокий лоб, а сквозь полуоткрытые губы видны были ослепительно белые зубы. А что более всего бросалось в глаза, это обилие громадных бриллиантов, изумрудов, жемчугов и рубинов, покрывавших грудь, шею и руки усопшей. Чудесное бриллиантовое колье переливалось всеми цветами радуги, а в волосах искрилась диадема, в центре которой ослепительно сверкал редкий голубой бриллиант. Десятки браслетов и колец привлекали взоры красотой своих форм и подбором редких цветных камней. Лорд Кусвей стоял у гроба и задумчиво любовался застывшими чертами дорогого ему лица. Очнувшись от своего оцепенения, он обернулся к молчаливо стоявшему возле него человеку. Это был его нотариус.
8: «Мистер Брюс», — проговорил старик, — «я пригласил вас для того, чтобы переделать мое завещание. Моя Кэти, солнышко моей заходящей жизни, умерла. Я пережил ее».
7: Старый лорд запнулся, в глазах его были слезы. «Да, мистер Брюс», — продолжал он, — «теперь я лишился всего на свете. Нет, я не питал себя ложной надеждой, я не мог предложить ей любви, я слишком стар. Но я хотел украсить остаток своих дней ее присутствием, а ее осчастливить своим именем и богатством. Я хотел оставить ее знатной вдовой, обладательницей десятков миллионов. Но судьба решила иначе. Взгляните, мистер Брюс, как она красива даже в гробу. Как идут к ней эти бриллианты, которые она так любила при жизни и которые теперь унесет с собой в могилу. Я так решил. Но приступим же к делу. Медлить мне нельзя. Я знаю, что мне осталось жить недолго. Пойдемте». Они прошли через ряд комнат в кабинет старого лорда и там занялись составлением нового завещания. Лорд Кусвей завещал половину своего состояния и имущества на благотворительные дела, другую распределил между своими жившими в Англии родственниками. Наибольшую долю получил брат лорда Артура, лорд Горос. Остальное завещалось племяннику миллионера, сыну его старшей сестры, лорду Стаунтону. Кроме них, у лорда Артура были еще 2 племянника от молодой сестры, вышедшей замуж за француза маркиза Арте.

обеспечил их на всю жизнь. Нотариус дал завещателю подписать завещание и приложил к нему печать. «Ну а теперь я могу спокойно умереть», — сказал лорд и вернулся к гробу своей жены. Его предчувствие оправдалось. Когда носильщики заколачивали крышку гроба, лорд Кусвей закачался и упал без сознания. Прибывшие врачи безнадежно развели руками. К вечеру не стало и старого лорда. Он не смог перенести разлуки с женой. Глава вторая. Наследники. Несколько дней кряду нью-йоркские газеты описывали подробности этой трогательной драмы, рассказывали о пышных похоронах, о драгоценностях, которые унесла с собой в гроб покойная красавица, о роскошном склепе, в который положены оба тела супругов. Нотариус Брюс известил наследников покойного лорда о его последней воле. Лорд Стаунтон приехал через 2 недели, лорд Горас Кусвей прибыл в Нью-Йорк недели позже. Лорд Горас был не намного моложе своего брата, но это был очень красивый старик с гордой осанкой. У него было выразительное и вместе сдержанное лицо, тонкие губы были всегда сжаты, обличая непреклонность воли. Лорд Стаунтон был видный мужчина лет 40. Он уединенно жил в своем имении, доставшемся ему от родителей, и занимался хозяйством. Соседям он не нравился за необщительность, а слугам – за скупость. Прибыв в Нью-Йорк, он поселился в скромном отеле и в ожидании приезда дяди, как бы вознаграждая себе за скромное деревенское житье, целыми днями осматривал город, вечерами посещал театры и возвращался в отель поздно. Однако он не забыл и о долге перед умершим родственником и в сопровождении Иосифа Керинга, старого слуги покойного лорда, отправился на кладбище. Он возложил венки на могилы своих родственников и долго любовался живописной красотой склепа, сооруженного из мрамора и украшенного при входе фигурами плачущих ангелов. Эти изваяния, работы одного из величайших французских скульпторов, даже на флегматичном лице лорда Стаунтона вызвали выражение восторга. Лорд Горас Кусвей остановился в доме своего покойного брата. Там на другой день нотариус зачитал ему и лорду Стаунтону завещание покойного. Лорд Стаунтон не особенно старался скрыть своего разочарования, когда узнал, что большая часть имущества завещана лордом Артуром на благотворительные цели, а ему достанется лишь 1/10 этих богатств. Нотариус дочитал завещание до конца и сильно задумался. «Милорды», — обратился он к наследникам, — «я должен сообщить вам неприятную вещь. Лорд Артур Кусвей завещал своему дворецкому Керингу за преданную службу 2 больших бриллиантовых перстня, которые он носил на руке. В суматохе, царившей во время похорон лорда Кусвея, я забыл распорядиться о снятии с его пальцев этих перстней. Об этом пункте завещания знал только я один, и поэтому я извиняюсь за допущенный мною промах. Я хотел бы знать, что следует нам предпринять в этом случае». Лорд Горас задумался. «Это крупный промах, и вряд ли его можно исправить», — заметил он. «Теперь все зависит только от одного дворецкого. Попросите его, чтобы он не настаивал на выполнении этого пункта, и заплатите ему за убытки». Нотариус скорбно наклонил голову и позвонил. В комнату вошел старый Иосиф. Брюс изложил ему суть дела. «Перстни эти, — сказал он, — оценивались покойным в $5000. Я предлагаю вам получить эту сумму денег и не настаивать на точном выполнении завещания. В противном случае нам придется нарушить последний покой вашего хозяина и вскрыть его гроб». «Я этого не допущу», — сказал лорд Кусвей. «И я тоже», — подтвердил лорд Стаунтон. Лицо дворецкого выразило смущение. «Милорды», — проговорил он затем, — «покойный хозяин мой оставил мне денег достаточно, чтобы я мог беспечно проводить остаток своих дней. Если бы он хотел оставить мне еще 5000, то так и было бы написано. Он завещал мне 2 кольца, которыми очень дорожил, которые всю жизнь не снимал со своей руки. Милорды, такой знак его внимания я ценю очень дорого. Эти перстни я никому не уступлю ни за какие деньги. Конечно, я понимаю, что тяжело вам согласиться на то, чтобы вскрыть гроб, но я всю жизнь беспрекословно исполнял все приказы покойного. Я не могу нарушить его последней воли. Я желаю получить заветные мне кольца». Лорд Кусвей слушал, кусая губы. «Иосиф, вы требуете невозможного», — сказал лорд Стаунтон. «Поймите, это гнусно. Вы требуете, чтобы мы осквернили дорогую нам могилу? Мы такой подлости не допустим.
Я дам

«Вам 7000 долларов!» — воскликнул нотариус. «Пожалейте хоть меня! Вы же знаете, что я был другом вашего покойного хозяина!» Но Иосиф остался непреклонным. Лорд Стаунтон снова стал браниться. Нотариус уговаривал дворецкого. Лорд Кусвей покачал головой и сказал: «Раз закон на его стороне, и если его решение неизменно, мы должны подчиниться. Мы отправимся в склеп, вскроем гроб, снимем с пальцев покойного перстни и будем просить прощения у его души за вторжение в его последнее пристанище».

0: Радиозвезда. Рассказ о приключениях сыщика Ната Пинкертона. Читает Петр Каледин.
1: Глава третья. Драгоценности пропали. Нотариус пригласил двух полицейских инспекторов, захватил двух рабочих с инструментами, и через час на кладбище к склепу супругов Кусвей подошло 8 человек. Иосиф открыл тяжелую бронзовую дверь склепа, и они вошли внутрь его. Рабочие осторожно вскрыли гроб, и присутствующим открылось спокойное и строгое лицо лорда Кусвея. Разложение не коснулось его набальзамированного тела, и казалось, что он умер совсем недавно. Нотариус взял его левую руку, и все увидели, что на ней не было колец. Присутствующие остолбенели. «Как это могло произойти?» – вскричал лорд Горос. «Может быть, брат снял их перед смертью, и они где-то в доме, и мы напрасно потревожили его прах?» «Нет, милорда», — решительно заявил старый дворецкий. «Я отлично помню, что перстни были на руке покойного. Я сам убирал его тело, и я нарочно положил левую руку над правой, чтобы перстни были видны». Нотариус растерянно озирался вокруг себя, потер себе лоб и заметил.
2: «Да, я припоминаю, что перстни не были сняты.
1: Но мы можем проверить, был ли здесь вор или нет. В гробу лорда Артура находилось драгоценностей только на 5000 долларов, а в гробу его супруги на 1 000 000. Я предлагаю для проверки вскрыть гроб леди Кусвей». Поколебавшись, лорд Горос согласился с предложением нотариуса. Рабочие стали снимать крышку со второго гроба. Когда они ее приподняли, у всех вырвался крик изумления и негодования. Тело леди Кусвей было не только ограблено, но и обезображено. Диадема была сорвана вместе с прядками волос, серьги из ушей вырваны, пальцы обрублены, шея исцарапана. Все драгоценности были похищены. Старый Иосиф от ужаса лишился чувств. Лорды Кусвей и Стаунтон стояли бледные, растерянные и не могли выговорить ни слова. Даже полицейские, привыкшие к всевозможным происшествиям, совсем растерялись. «Надо немедленно известить сыскную полицию», — сказал нотариус. «Кто поедет со мной?» Вызвался лорд Стаунтон. Остальные остались присутствовать при церемонии закрытия гробов. Через час все в подавленном настроении выходили из склепа. По возвращении домой Иосиф вошел в комнату лорда Кусвея и упал перед ним на колени. «Простите, что я причинил вам столько горя, но если бы я так слепо не настаивал на соблюдении последней воли милорда, которому привык повиноваться беспрекословно, то не открылось бы это ужасное преступление. Но я уверен, полиция ничего не сможет узнать. Только один человек способен найти преступников. Его зовут Нат Пинкертон. Я умоляю вас, милорд, пригласите его. Мы должны отомстить за поругание дорогих нам останков». Лорд Горос поднял старого слугу. «Успокойтесь, Иосиф. Я теперь вижу, что вы любили моего покойного брата. Да-да, мы должны отомстить. Отомстим. Я согласен передать это дело Пинкертону». Глава 4. Билл и Вилл. Между тем у подъезда особняка остановился автомобиль, и 2 изящно одетых молодых человека, выйдя из него, позвонили в дверь. Вышедшему лакею они отдали свои визитные карточки и попросили передать их лорду Горосу. Последний, прочитав их, страшно изумился. «Билл и Вилл?» – проговорил он. «Откуда они взялись?» «Ну что же, просите их». Когда Билл и Вилл вошли в комнату, дядя встретил их очень холодно. «Как вы очутились здесь?» – спросил он. «Приехали», – сказал Билл. «Нам очень хочется знать, как покойный дядюшка распорядился своими миллионами. И надо сказать, миллиончик-другой нам бы не помешал». «Вы очень прыткие мальчики», – ядовито заметил лорд Горос. «Но покойный брат хорошо знал, куда уходят деньги из ваших карманов. Он решил не обременять вас лишними деньгами». Лица обоих племянников выразили разочарование. «Давно вы здесь?» – спросил лорд Горос.
3: «Уже неделю», – ответил Вилл. «Ждали вашего приезда. Ведь дядя Артур оставил вас своим душеприказчиком».
1: «Очень признателен. Но ваши надежды напрасны. Я, по вашим счетам, платить не буду. Достаточно я уже вас выручал». Билл и Вилл с тоской посмотрели на суровое лицо дяди.
3: «Не губите же нас!» – воскликнул Вилл. «Уделите хоть крошечку от наследства. Вы же знаете наше положение теперь.
1: Нам предстоит разорение, позор, если хотите. Пожалейте честь семьи. Помогите».
4: «Оставьте меня в покое», — резко ответил дядя. «Достойные сыновья беспутного отца, я не хочу вас знать». Племянники сконфуженно повернулись и направились к лестнице. Навстречу им входил высокий господин с бритым лицом и холодными строгими глазами. Это был Нат Пинкертон. Лорд Горос пригласил знаменитого сыщика сесть и стал излагать свое дело. Пинкертон внимательно слушал, иногда задавая вопросы. Наконец он спросил: «А нет ли обойденных вашим братом наследников?»
1: «Вы их только что видели», — ответил лорд Горос. «Это наши племянники. Брат и я давно уже отказались иметь с ними какие угодно дела. Их поведение позорит наш род».
4: Пинкертон кивнул, затем вдруг встал и подошел к лорду Горосу.
1: «Позвольте мне взглянуть на ваш перстень. Он очень дорогой.
4: И откуда он у вас?» Старый лорд взглянул на сыщика с недоумением.
1: «Это перстень родовой. Он достался мне от отца, и ценность его громадна. Но я не понимаю...»
4: Пинкертон улыбнулся. «Я хочу еще спросить, знают ли ваши племянники о существовании этого перстня?»
1: «Несомненно. Я всегда его ношу, и все в нашей семье знают о нем.
4: Но тогда мы можем разыскать преступника. Задача облегчается. Но для этого необходимо умереть».
1: Лорд Горос сердито поджал губы. «Я вас, мистер, пригласил не для шуток».
4: «Простите, милорд, я не думал шутить. Я говорю серьезно. Скончаться нужно вам, но похоронен буду я».
1: Лорд глядел на своего собеседника изумленно.
4: «Да», — продолжал Пинкертон, — «вы должны скончаться, конечно, только для вида. И знать об этом будут два человека, ваш дворецкий и я. Все будут думать, что вас похоронили, но на самом деле похоронен буду я».
1: «Что?»
4: «Похоронен буду я», — проговорил Пинкертон. «Но я лягу в гроб живым, живым же из него и выйду».
1: Глава пятая. Попались. В тот же вечер лорд Горос слег в свою постель. Под видом врача к нему явился помощник Пинкертона Боб Руланд, который объявил болезнь старого лорда серьезной и посоветовал не вставать с постели. Наутро больному стало хуже. Он послал за нотариусом, и когда последний явился, передал ему запечатанный конверт и заявил, что, чувствуя приближение смерти, просит похоронить себя без всяких церемоний и через месяц вскрыть конверт, где заключается подробное завещание. Нотариус составил акт и затем удалился. К вечеру в газетах появилась заметка. «Положительно, какой-то злой рок преследует род Кусвей. Не успели мы еще забыть про трагическую и почти одновременную кончину лорда Артура Кусвея и его молодой супруги, как сегодня утром скоропостижно скончался наследник его, лорд Горос Кусвей. Он передал свое завещание нотариусу Н. Похороны, согласно воле покойного, должны состояться завтра же утром и пройдут без всякой помпы. Все было сделано так быстро и неожиданно, что родные успели явиться только к выносу тела. Пришли лорд Стаунтон и два его кузена Вилл и Билл. Гроб с Пинкертоном вынесли из дому и установили на катафалк, который тут же тронулся. Все это время старый лорд Горос оставался в своей спальне, а старый Иосиф охал, вздыхал и жаловался на злой рок, обрушившийся на род Кусвеев. Родственников изумила скоропостижная кончина лорда Гороса. Лорд Стаунтон принял вид крайней подавленности, но было видно, что подавлен он мало, а более думает о возможном наследстве. Билл и Вилл, не скрывая, потихоньку решали между собой, возможно ли, чтобы и второй дядюшка оставил их без наследства, а стало быть, без надежды выпутаться из долгов. Через 2 часа гроб с Пинкертоном находился уже в фамильном склепе, и старый Иосиф запер тяжелые бронзовые двери и передал ключ лорду Стаунтону. Наступила ночь. Кладбищенский сторож в последний раз совершил свой обход. На ближайшей башне часы пробили 12 часов. Пинкертон, хотя и мог двигаться и поворачиваться в просторном гробу, все же чувствовал себя скверно. В какую-то минуту ему подумалось, что в эту ночь грабитель может и не прийти, куда ему торопиться. Сыщик приподнял крышку гроба и прислушался. Было совершенно тихо. Пинкертон хотел уже выбраться наружу, чтобы хоть немного размять онемевшие члены, но тут послышался какой-то шорох, и он тут же надвинул крышку обратно.
4: В это время раздался скрип и царапанье. Это грабитель возился со старым замком склепа. «Ага, ключом открывает», — подумал Пинкертон и перестал дышать. Раздались шаги. Судя по их звуку, к гробу подошли двое. «Однако гробик основательный», — с усмешкой сказал один из них. «Сюда можно уложить двоих». Покойный не любил себя стеснять ни в чем. Они приступили к работе. Отвинтив винты, которые были ввинчены только для виду, грабители начали поднимать крышку. В лицо Пинкертону ударил луч фонаря. «Невозможно!» — крикнул один из них. «Это не лорд Горос!» В то же мгновение мнимый мертвец встал из гроба и, наведя на преступников револьвер, насмешливо проговорил. «Руки вверх!» Онемевшие от ужаса грабители замерли в неподвижных позах. Пинкертон воспользовался этим и быстро надел на них наручники. «Повадился кувшин по воду ходить, тут ему и голову сложить», — сказал он, осветив обоих фонарем, который так и остался стоять на сдвинутой крышке гроба. «Ну и жадность! Вы, лорд Стаунтон, получили такое большое наследство, и вам все мало? А вы, мистер Брюс, неправильно понимаете, в чем состоят обязанности нотариуса». Изумленные преступники стояли, понурив головы. Наконец нотариус взмолился. «Мистер, послушайте, позвольте нам уйти. Мы вам заплатим 100 000». «Это дешево», — усмехнулся Пинкертон. «Мы дадим вам 1 000 000». «Дешево, господа, дешево. Вы верно не знаете Ната Пинкертона». «Пинкертона?» — переспросил нотариус, и лицо его стало мертвенно-бледным. «Ну тогда мы пропали». Лорд Стаунтон подошел к Пинкертону и сказал: «Мистер, я не могу пережить этого позора. Позвольте мне лечь в гроб и заколотите меня в нем. Пусть я задохнусь, и пусть никто не узнает ни о моем позоре, ни о моей смерти». Сыщик покачал головой. «Я, милорд, не судья, а только охранитель закона. Суд будет к вам более снисходительным, чем вы сами, и приговорит вас к менее тяжелому наказанию. А теперь пожалуйте со мною к судебному следователю». Вызвав кладбищенского сторожа, Пинкертон отвез обоих преступников в тюрьму. В 3 часа ночи в кабинете лорда Кусвея раздался телефонный звонок. Старый лорд и не думал ложиться. Он сам подошел к аппарату. «Алло, кто у телефона?» «Нат Пинкертон». «Что слышно?» «Преступники пойманы, они уже в тюрьме». «Билл и Вилл?» «Нет, лорд Стаунтон и нотариус Брюс». Старый лорд переспросил еще раз. Он не хотел верить своим ушам. Лорд Стаунтон в тюрьме покончил с собой. Повесился на перекладине решетки. Нотариус пытался бежать, но, прыгая со стены, сломал себе ногу. Он был приговорен к 3-летней каторжной тюрьме. Выиграли из всей этой истории Билл и Вилл. Лорд Кусвей, заподозривший их в столь мерзком преступлении, почувствовал перед ними стыд. Он призвал их к себе и, узнав поближе, понял, что хоть они и легкомысленные гуляки, но честные и благородные юноши. И старый лорд сделал их своими наследниками.
0: Мы читали рассказы о знаменитом сыщике Нате Пинкертоне.

0: слушаете «Радио Звезда». Александр Иванович Куприн. Рассказ «Ужас». Читает Владимир Левашов.
1: Никто из нас четырех не знал своих случайных спутников. Разговорились мы совершенно нечаянно, как можно только разговориться, сидя друг против друга в вагоне в длинный декабрьский вечер. Угарный запах железной печи, зловещий тускло-желтый полусвет, изливаемый двумя фонарями, задернутыми занавесками, утомительно однообразный стук колес, в такт с которыми колыхались и вздрагивали на потолке вагона уродливые тени. Все это сообщило нашей беседе странный, полуфантастический характер. Вспомнились читанные и слышанные рассказы о загадочных явлениях жизни, объяснимых только вмешательством сверхъестественных сил, о таинственных предчувствиях, о самоубийствах и привидениях. Сообразно со вкусами и кругозором каждого из собеседников и рассказы были различного свойства. Один из нас, по всей вероятности, купец в медвежьей шубе таких гигантских размеров, что она оказалась бы широкой для самого крупного медведя, склонен был более всего к рассказам в религиозном духе. В его случаях фигурировали то святотатцы, задумавшие обобрать покойника, стоявшего в церкви, то убитый разбойниками монах, требовавший по ночам, чтобы его тело предали земле, то икона в Новгороде, на которой постепенно распрямляются сжатые в кулак пальцы святого, и когда они окончательно распрямятся, это верный признак скорой кончины мира. Другой пассажир, студент-медик первого курса, пугал нас случаями, происходившими в анатомическом театре, случаями, передающимися из поколения в поколение и совершенно недостоверного свойства. Я тоже, помнится, варьировал какой-то из необыкновенных рассказов Эдгара По, переделав его на происшествие с моим хорошим знакомым. Четвертый собеседник, господин в ушастой меховой шапке и в пледе поверх пальто, лишь изредка нарушал свое молчание односложными замечаниями. Поезд несся вперед. Вагон однообразно вздрагивал, и вместе с ним вздрагивали на потолке уродливые тоскливые тени. За окном точно бежала назад небольшая полоса мутно-серого снега, едва освещаемого огнями поезда. Изредка в этой полосе быстро мелькали густые черные силуэты оголенных кустов и деревьев, а дальше глаз тонул в холодной жуткой тьме, с которой сливались и небо, и снег равнины, но в которой чувствовалась бушевавшая метель. Наши нервы невольно настроились на печальный и таинственный лад. «Конечно, господа, все, что вы сейчас рассказали, необыкновенно и очень страшно», произнес вдруг молчавший до сих пор господин в пледе и в ушастой шапке. «Но только все это недостоверно. Кто из вас может поручиться за то, что эти случаи действительно происходили, а не явились плодом досужего вымысла? А я могу вам рассказать, если хотите, об одном происшествии, случившемся лично со мной. Я в продолжении всего лишь нескольких минут был одержим ужасом сверхъестественного, но эти 5-6 минут остались, и я знаю, что они навсегда останутся самым главным событием моей жизни, потому что невозможно одному и тому же человеку 2 раза в жизни перенести такой ужас». Мы очень заинтересовались словами этого господина, и он начал. 10 лет тому назад я служил по таможенному ведомству и был смотрителем переходного пункта в пограничном местечке В. На моей обязанности лежала проверка товаров, пропускаемых за границу и провозимых из-за границы. Пункт находился на плотине, пересекавшей реку Сбруч. В 6 часов вечера в моем присутствии сторожа запирали рогатку, и с этого момента моя служба кончалась. Остальным временем я мог распоряжаться по своему усмотрению, и у меня вошло в привычку каждый вечер отправляться на вокзал к приходу вечернего курьерского поезда. На вокзале в эту пору собирались все чиновники таможни, пограничные офицеры, иногда даже окрестные мелкие помещики. В самом вокзале было тепло, светло, даже, если хотите, комфортабельно. Многие являлись со своими женами и дочерьми, ужинали в буфете, немного сплетничали, немного флиртовали. Иногда составлялась партия ландскнехта или по-тамошнему дьебелка. В 11 часов почти одновременно приходили оба поезда, и наш, и австрийский. Вокзал сразу наполнялся разноплеменной публикой, суетливой, шумной, озабоченной. Изредка переезжал границу какой-нибудь путешествующий инкогнито кронпринц, и мы, глядя на него, с удовольствием убеждались, что коронованные особы ужинают с таким же аппетитом, как и обыкновенные смертные. Случалось также и даже почти каждый день, что при досмотре задерживалась в багаже крупная контрабанда или что какую-нибудь изящную даму уводили для обыска в уборную. А контрабанда в то время попадалась часто и всегда в большом размере. То была счастливая эпоха, о которой теперь только вздыхают, посиделые в таможнях и пакгаузах чиновники. Тогда каждый служащий непременно имел свой круг клиентов среди контрабандистов. 9 раз он пропускал запрещенный товар, но в 10-й задерживал его по всей строгости закона и получал премию. Таков был уговор, и горе тому контрабандисту, который для 10-го раза провозил товар недорогой или в малом количестве. Да на что лучше. Так хорошо жилось в то время таможенным чиновникам, что они находили неразорительным выписывать на свои холостые ужины из Львова и даже из самой Вены шансонетных певиц. Местечко отстояло от вокзала на 4 версты. Общества в нем не было никакого, если не считать урядника и 4 почтовых чиновников, старых, геморроидальных и скучных. Нет ничего удивительного, что 4-верстное расстояние не пугало меня. Однажды вечером, в конце ноября, заперев по обыкновению рогатку, я переоделся, привел в порядок накопившиеся за день документы и вышел из дому, чтобы идти на вокзал. Туда вели 2 дороги. Одна более длинная шла через все местечко и через прилегавшую к нему деревню Фридриховку. Другая, короткая и, собственно, даже не дорога, а тропинка, пересекала по диагонали огромное пустое поле и выходила на железнодорожный вал, откуда до вокзала было как рукой подать. Я, конечно, ходил всегда полем и на этот раз пошел тем же путем. Был час этак 8-й или даже 9-й в начале. Стояла такая темь, что в 10 шагах уже ничего невозможно было разобрать. Я шел, угадывая дорогу ощупью, ногами. В том месте, где шла тропинка, снег слежался плотнее и издавал под каблуками легкий звук. Рядом с тропинкой тянулся ряд телеграфных столбов. Ветер жалобно звенел в обледенелых проводах, а самые столбы гудели непрерывно и однотонно. Каждый раз, подходя к столбу, еще не видя его во мраке, я уже слышал это гудение. Началась вьюга. Прямо мне в глаза, слепя их, несся колючий, мелкий и сухой снег. Сердце мое было неспокойно. Мною овладело странное, неприятное и сложное чувство, которое всегда охватывает меня, когда я перехожу большие незакрытые пространства, поля, городские площади и даже длинные залы. Мне казалось, что я так ужасно мал и незначителен, а расстилавшееся передо мной поле так страшно велико, что я никогда не смогу перейти его. И от этой мысли я чувствовал временами, что все поле начинает подо мной кружиться. Иногда я оглядывался назад и смотрел на слабо мерцающие вдали огоньки местечка. Это меня облегчало и поддерживало. Наконец, и огни скрылись разом, когда я сошел на длинную и плоскую равнину. Вокруг меня была одна только мутная белесоватая мгла. Этого места я всегда инстинктивно боялся. Почему? Я и сам не мог бы сказать. Каждый раз, проходя этой долиной, я чувствовал, как безотчетный страх, по гомеровскому выражению, хватает меня за волосы. И странно, вместо того, чтобы успокоить себя, я всегда почему-то дразнил еще более свое воображение воспоминаниями разных ужасов. Впоследствии я узнал, что у многих, если не у всех нервных людей, есть места, вызывающие такой безотчетный страх. Я уже сказал, что вокруг меня была только темнота и вьюга. Вдруг, прямо перед собой, в очень значительном отдалении, как мне показалось, я заметил большое, темное, неподвижное пятно. Я остановился и слегка затаил дыхание, чтобы лучше прислушаться. Все было тихо, только снежинки слабо стучали, а мое лицо, да сердце у меня в груди билось так громко, что, казалось, на другом конце поля можно было расслышать. Темный предмет не шевелился. Я сделал 5 шагов вперед и тотчас же убедился, что темнота и вьюга ввели меня в заблуждение относительно расстояния. Очень близко от меня на снегу неподвижно сидел человек, прислонившийся спиною к телеграфному столбу. Он одет был в шубу, совершенно расстегнутую и распахнутую на груди. Шапки на нем не было, он сидел очень ровно и прямо, вытянув вперед сложенные вместе ноги и опустив руки по бокам туловища, так что кисти их уходили в снег. Голова была слегка закинута назад. «Кто вы?» — спросил я незнакомца. Голос мой был слаб, как шепот, робок и звучал точно откуда-то издали. Так иногда перед обмороком слышатся голоса окружающих. Он молчал. «Кто вы?» — повторил я. «Ни звука». «Он, верно, замерз или его убили?» — подумал я, и эта мысль как будто бы успокоила меня. Страх, стягивавший на моем челе кожу и пробегавший морозными волнами по моей спине, уступил на минуту место другому чувству — сознанию необходимости помочь ближнему. Я подошел к незнакомцу в шубе и разглядел его. У него было длинное, худое лицо с тонкими губами, с длинным горбатым носом, козлиная бородка и брови, изогнутые острыми углами, довершали это странное насмешливое лицо — лицо интеллигентного сатира. Он был жив, потому что его глаза следили за мной. Страх опять начал овладевать мною, и мои зубы застучали часто и громко. «Кто вы?» — спросил я в третий раз задыхающимся голосом, чувствуя, как у меня в горле становится какой-то сухой колючий клубок. Нервы мои были страшно напряжены и изощрены. Я заметил, что на снегу около сидящего человека нет и признака каких-либо следов. Он молча глядел на меня. И я глядел на него, не отрываясь. Я уже не мог отвести от него глаз. Ужас! Невероятный, непередаваемый словами, нечеловеческий ужас оледенил мой мозг, мою кровь, мое тело, пальцы на моих руках и ногах свела внезапная судорога. Я глядел на него, не имея сил отвернуться в сторону. Прошло, я не знаю, сколько прошло секунд, минут, может быть, даже часов. Время остановилось. И вдруг, — голос рассказчика возвысился и зазвенел, — вдруг незнакомец с тонким и насмешливым видом подмигнул мне левым глазом. Вслед за этим лицо его исказилось в безобразную гримасу, в какое-то нелепое, циничное сочетание смеха и испуга. В ту же секунду я почувствовал, что и на моем лице отразилась эта чудовищная гримаса. «Ты дьявол! Вот ты кто!» Закричал я в выступлении злобы и ужаса и изо всех сил ударил незнакомца ногой по лицу. Он упал, как падают мертвые, грузно и не сгибаясь. Я бросился бежать прочь, но ноги не слушались меня, они сделались точно свинцовые, и я с трудом передвигал их. Я падал, вставал и падал снова, только во сне. Иногда я испытывал раньше подобное чувство, когда снится, что хочешь бежать от невидимого врага, а ноги не поднимаются, точно к ним привязаны пудовые гири. И в то же время, это мне передавали уже впоследствии, я кричал без остановки все одно и то же слово: «Дьявол! Дьявол! Дьявол!» Потом сознание оставило меня. Я очнулся дома на своей кровати после жестокой болезни. Господин в ушастой шапке замолчал. «Кто же это сидел на снегу?» — спросил студент, следивший за рассказом с большим вниманием. «Потом все это разъяснилось», — ответил рассказчик. «Оказалось, что какой-то австрийский купец шел так же, как и я, с переходного пункта на вокзал, но по дороге его разбил паралич. Он кое-как дотащился до столба и сидел около часу, да еще вдобавок обморозился, так что не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Его уже потом нашли в 10 шагах от меня. Оба мы были без чувств». «Так вот, господа», — закончил рассказчик в ушастой шапке, «вот какой ужас мне пришлось испытать. Я не сумею и сотой доли передать из своих тогдашних ощущений, но лучшим доказательством их может служить моя голова». Он поднял шапку. Его волосы были белы, как снег. «Это я за одну ночь так побелел», — прибавил он с грустной улыбкой.
0: Мы читали рассказ Александра Ивановича Куприна «Ужас». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России опровергли наличие предполагаемого приказа Зеленского о перемирии в ночь на 6 мая. По данным ведомства, заявление из Киева было продиктовано лишь желанием перебить инициативу Москвы и крайне тяжелым положением ВСУ, подчеркнула официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.
2: У нас не было иллюзий относительно договороспособности киевского режима. У Зеленского слова вновь разошлись с реальными делами. Якобы введенный им режим прекращения огня никто из боевиков ВСУ соблюдать и не собирался. Всем давно очевидно, что Зеленский не стремится к миру. А насколько нам известно, никакого приказа о прекращении огня он вообще не отдавал.
1: Москва продолжит пресекать любые провокации киевского режима и вновь обращает внимание на предупреждение Министерства обороны России об ответных действиях во время перемирия 8 и 9 мая. Рядом с российской столицей в четверг вечером сбили еще несколько беспилотников. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин. Таким образом, количество сбитых рядом со столицей дронов с начала дня превысило полсотни. В каких именно районах перехватили вражеские БПЛА, не уточняется. Информация о возможных пострадавших или разрушениях не поступала. По данным Министерства обороны, за минувшие сутки в зоне проведения СВО средства противовоздушной обороны сбили 570 беспилотников и 4 реактивных снаряда американских систем «Хаймерс». Парламент Молдавии принял в первом чтении кодекс, запрещающий использование и перевод русского языка на пленарных заседаниях. Проект внесла правящая партия «Действие и солидарность». Документ отменяет русский как рабочий язык в высшем законодательном органе республики. Оппозиция выразила протест и покинула зал заседания. Олимпийский комитет России разочарован решением Международного олимпийского комитета отложить вердикт по восстановлению национальной сборной. Об этом заявил глава ОКР Михаил Дегтярев. «Юридическая комиссия не вынесла решение, затягивая процесс без основания», подчеркнул Дегтярев. При этом МОК отменил ограничения для белорусских спортсменов, но сохранил санкции против россиян. Таким образом, вопрос снятия санкций остается на рассмотрении. И о погоде: в пятницу в Москве местами кратковременные осадки, утром до 17 градусов, ближе к вечеру похолодает до 13. В субботу переменная облачность, возможен небольшой дождь, днем плюс 12. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Гастон Тиссандье. Главы из книги «Мученики науки». Читает Андрей Филиппак.
4: Колумб вернулся в Испанию в 1496 году. Он привез с собой 225 пассажиров и 30 индейцев. Вторичное возвращение его далеко не походило на первое. Испанцы, сопровождавшие адмирала, утомленные, разбитые нравственно, были возбуждены против него. Одушевленные сначала несбыточными надеждами, измученные потом болезнями и доведенные до плачевного состояния, они не переставали горько сетовать на того, кто показал им в перспективе огромное богатство. Куда девался этот очаровательный рай, эта обетованная земля сокровищ и роскоши? Вместо благополучия путешественники встретили одни испытания. Они могли только рассказывать о своих битвах с островитянами, о своих лишениях и потерях. Напрасно Колумб старался воспламенить в них энтузиазм. Ярко горевший костер был засыпан пеплом. Удивление сменилось презрением. Тем не менее, испанская королевская чета приняла адмирала с живейшим интересом, хотя и не без холодности. Когда он предложил снарядить третью экспедицию, то должен был заметить, что против него уже поднялась глухая вражда и низкая зависть, и начали нападать на него, подобно злым божествам героических времен. 30 мая 1498 года этот человек, человек несравненной твердости характера и железной воли, которой ничто не могло сломить, становившийся еще более великим в несчастии, отплыл с шестью кораблями. На этот раз он открыл Тринидад, берег американского материка, исследовал залив Пария и занес на карту острова Зачатия и Успения. Но ему пришлось подавлять возмущение испанцев, бунт гарнизона, оставленного им на Сан-Доминго. И в отчаянии от бесчисленных неприятностей и непрерывных враждебных действий со стороны соотечественников, он послал в Испанию 5 кораблей с донесениями, в которых излагал королю свои жалобы. Вследствие придворных интриг Фердинанд отправил в Сан-Доминго не чиновника и не судью, как того требовал Колумб, а палача, дона Франциско де Бобадилья, снабженного грамотами, в которых он назначался правителем всех открытых земель. Ему была предоставлена неограниченная власть. Прибыв в Сан-Доминго, Бобадилья в качестве полновластного хозяина поселился в доме самого адмирала, предъявив Колумбу копию с грамоты, которой ему вверялось губернаторство. Затем, без всякого допроса и суда, он велел посадить адмирала в крепость вместе с 2 его братьями, остававшимися в стране. Обязанность припроводить Колумба в Испанию Бобадилья возложил на одного офицера по имени Алонзо де Виллехо. Великий мученик науки не сопротивлялся и не произнес ни одной жалобы. Гремя цепями, как преступники, Колумб и его братья взошли на каравеллу, которая вскоре затем отправилась в путь. Виллехо, сочувствуя завоевателю Нового Света, хотел снять с него цепи. Но адмирал не допустил его до этого. «Я сохраню их, — сказал он, — на память о награде, которую мне дали за мои заслуги. Эти цепи, — прибавляет Фердинанд Колумб, — всегда висели в кабинете отца, и он завещал, чтобы после его смерти они были положены с ним в гроб». Когда великий мореплаватель был привезен в Испанию, король и королева, которым без сомнения стало стыдно за поведение Бобадильи, приказали возвратить пленникам свободу. Колумбу все опротивило. «Я выдерживал всевозможные нападения», — писал он. «Я сопротивлялся всему до сегодня, когда я не могу уже защищаться ни оружием, ни головой. С каким варварством пустили меня ко дну?» Однако, поддерживаемый религиозным чувством, столь характерным для его века, который впоследствии был одушевлен идеей освобождения святого гроба, гениальный мореплаватель предпринял еще 4 путешествие, которое, по его мнению, должно было, несомненно, обогатить Испанию. Он отплыл из Кадикса 9 марта 1502 года в сопровождении своего брата Варфоломея. Ему было тогда 66 лет. Он открыл остров Гуанола, обогнул Гондурас и Москиты, останавливался в Порто-Белло у Панамского перешейка, высаживался в Верагусе и нашел там богатые золотые рудники, после чего пытался основать колонию на реке Белен. Но на колонистов напали туземцы и перебили большую их часть. Колумб, желая спасти оставшихся в живых, выдержал на пути страшную бурю, и его утлые корабли чуть не разбились в щепки. Такие жестокие испытания не могли не поколебать здоровье, уже подточенного летами и страданиями. Ему удалось, однако, освободить товарищей, и он направился к Испаньоле, чтобы починить там корабли. Но здесь его ожидали бедствия еще более страшные, чем все вынесенные им до этого времени. Экспедицию встретили яростные ураганы. Казалось, по словам Колумба, наступал конец мира. Противные течения увлекли адмиральский корабль, который, по-видимому, должен был разбиться. Экипаж возмутился против своего начальника. К довершению несчастья адмирал заболел и не мог двинуть ни рукой, ни ногой. Если бы не энергия его брата, он, вероятно, был бы умерщвлен матросами. Тем не менее, великий путешественник прибыл в Сан-Доминго и 7 ноября 1505 года отправился в Испанию. Ему было 69 лет. По возвращении он узнал, что его счастливая звезда, королева Изабелла, умерла. Призыв Колумба к королевскому правосудию остался без ответа. Тягостная болезнь поразила его страшными муками. Он скончался 20 мая 1506 года, воскликнув подобно Христу: «Господи, в руцы Твои предаю дух мой». Так умер этот мученик. Если современники стремились умолить его значение, то голос потомства заглушает их ропот ненависти и зависти. Оно приветствует великого мирного завоевателя, поднявшего завесу, за которой тысячи лет скрывалась половина земного шара, и говорит устами Гумбольдта: «Колумб оказал услугу человечеству, открыв перед ним целый мир предметов, достойных размышления. Прогресс человеческой мысли обязан ему многим». В начале новой эры, на той неопределенной границе, где смешиваются эпохи, возвышается эта величавая личность, господствуя над веком, выдвинувшим ее и, в свою очередь, оживотворенным ею. На Христофора Колумба можно смотреть как на олицетворение XV века, эту единственную в своем роде историческую эпоху, этот изумительный век, когда все усилия направляются к одной определенной цели. Когда Себастьян Кабот, Васко да Гама и другие многочисленные мореплаватели все устремляются, как бы одушевленные одним и тем же честолюбивым чувством, на завоевание земного шара. Раз был дан толчок, прогрессивное движение не останавливалось, иногда так или иначе ускоряемое, но все еще оплачиваемое бедствиями и несчастьями. Что, например, получил Фердинанд Кортес за огромные услуги, оказанные им отечеству? То же, что и Христофор Колумб. Завоеватель Мексики подвергся преследованиям и был принужден вытерпеть позор несправедливого судебного процесса. Его славная карьера кончилась тем, что он целых 6 лет напрасно обивал пороги испанского королевского дворца. Вольтер рассказывает, что, не имея возможности даже получить аудиенции у Карла V, Кортес растолкал однажды толпу, которая окружала карету императора, и приблизился к нему. Карл спросил, кто он такой, на что Кортес ответил: «Я тот, кто подарил вам больше царств, чем ваши предки оставили вам городов».
3: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Гастона Тиссандье «Мученики науки».
4: После открытия Америки первый совершил путешествие вокруг света португалец Фернан Магеллан. Этому великому человеку было едва 20 лет, когда Христофор Колумб ступил на почву нового света. Как справедливо было сказано, Магеллан сделал очевидным для всех ту истину, которую Колумб искал в другом порядке вещей и идей. Магеллан, принадлежавший к высшему португальскому дворянству, предпринял свою первую морскую экспедицию 20 лет от роду. Он направился к Индии и Африке. По возвращении в Португалию на него посыпались несправедливые обвинения, и король принял его очень немилостиво. Магеллан решил покинуть отечество и предложил услуги Кастилии, чтобы осуществить свои грандиозные замыслы. Карл V оказал ему покровительство, но чины колониальной администрации отнеслись к нему враждебно. 22 октября 1518 года, в то время, когда Магеллан работал над вооружением своего флота, против него поднялась чернь, которой шепнули, что где на борте его корабля прибит португальский герб рядом с кастильским. Хотя в сущности там не было совсем португальского герба, а его собственный. Магеллана чуть не разорвали на клочки, так что во время свалки понадобилось обнажить шпаги. Карл V сделал выговор колониальному ведомству и велел экспедиции отправляться в путь. Магеллан спешил с отъездом, сознавая, однако, что его предприятие начиналось при самых неблагоприятных признаках. Так ему пришлось, подчиняясь воле короля, допустить в своем экипаже присутствие человека, власть которого почти равнялась его собственной. Этот человек был Хуан де Картагена, облеченный званием генерал-инспектора и командующего третьим кораблем флота. Хуан де Картагена, креатура одного могущественного прилата, ненавидел Магеллана. Великий мореплаватель, кроме того, должен был терпеть пребывание на борту еще другого, самого непримиримого своего врага, Эстевана Гомеса. До прибытия в Испанию нового адмирала этот Гомес рассчитывал на получение начальства над одной экспедицией, почти в такой же степени важной. Магеллан, собираясь плыть вокруг земного шара, был таким образом окружен не преданными друзьями и надежными сотрудниками, но соперниками, питавшими против него глухую ненависть. Как только флот распустил паруса 20 сентября 1520 года, Хуан де Картагена начал посягать на власть начальника. Встречаясь с Магелланом, он фамильярно разговаривал с ним и старался обращаться с ним как с равным. Магеллан с энергией требовал уважения к себе как к главному капитану флота. Картагена, не обращая внимания на это, становился все более и более вздорным. Однажды, во время спора, происходившего в присутствии нескольких матросов, он возвысил голос с угрожающим видом. Магеллан понял, что надо действовать. Он бросился на Хуана де Картагену и со страшной силой схватил его за грудь. «Капитан!» — крикнул он. «Я тебя арестую!» Эта сцена произвела спасительное впечатление. Напрасно Картагена взывал к помощи других офицеров. Магеллан приказал заковать его, как простого матроса. Событие, о котором идет речь, случилось у берегов Гвинеи. Затем Магеллан переехал через Атлантический океан, направился к Бразилии и в декабре 1520 года проник в бухту Рио-де-Жанейро. Он плыл вдоль берегов Америки в надежде найти проход, который, по его предположению, должен был находиться на юге и которому позднее навсегда было дано его имя – Магелланов пролив. Приближалась зима. Магеллан хотел бросить якорь в порту Сан-Хулиан, но тут не замедлило обнаружиться недовольство его экипажа. Эти пустынные, печальные и холодные страны навеяли страх на матросов. Подстрекаемые своими ближайшими начальниками, они требовали возвращения в Испанию. Магеллан был непоколебим. Ни просьбы, ни угрозы не могли склонить его к уступкам. Он объявил, что скорее умрет, чем возвратится в Севилью, покрытый позором. Его энергия и величие души заставили мятежников проникнуться к нему уважением. Ропот прекратился. Но пламя заговора, не перестававшее трепетать в тени, вскоре вспыхнуло благодаря двум офицерам – Луису де Мендозе и Гаспару де Квезаде. Тогда разыгралась плачевная и кровавая драма. Магеллан, предоставленный своим собственным силам, увидел, что ему остается одно из двух – или пасть, или самому нанести первый удар. Смелый моряк предпочел второе. Он послал к Луису де Мендозе преданного и надежного человека, Гонсало Гиннеса де Эспинозу. Этот последний вручил мятежному офицеру бумагу, в которой генерал-капитан приказывал ему возвратиться на свой корабль. Мендоза с презрительной улыбкой отказался исполнить предъявленные ему требования. Тогда Эспиноза бросился на него и вонзил в него кинжал. Мендоза упал мертвый. Магеллан продолжал действовать все с такой же энергией, ловкостью и смелостью. Мятежные матросы кораблей «Виктории» и «Тринидада» выказали повиновение. Гаспар де Квезада был обезглавлен. Тела казненных снесли на берег в присутствии всего экипажа. И там один офицер произнес торжественное слово, понося изменников. Исполнив этот акт сурового и, конечно, необходимого правосудия, хотя было бы лучше, если бы на имени великого мореплавателя не тяготели кровавые воспоминания, Магеллан покинул порт Сан-Хулиан. Но после борьбы с людьми он должен был выдержать борьбу со стихиями. Страшная буря налетела на его флот, едва избежавший гибели. Преодолевая тысячи препятствий, устраняя тысячи опасностей, Магеллан достигнул огненной земли и, наконец, открыл у крайней точки Южной Америки проход, о существовании которого он догадывался уже раньше. Экспедиция вышла из Магелланова пролива 27 ноября 1520 года и направилась к северо-западу, плывя по обширному океану, такому спокойному и безмятежному, что ему дали название Тихого. На этом долгом пути Магеллан открыл Марианские острова и затем пристал к острову Себу, чтобы починить на нем свои корабли. Король

0: наказать непослушных. Ему казалось, что он имеет на это право. Он отправился с горстью людей в поход и подошел к деревушке, столице Мактанского королевства. Она была покинута жителями. Тогда он приказал зажечь ее. Вдруг появились индейцы и вступили в бой с испанцами, поражая их камнями и стрелами. Сначала испанцы стойко выдерживали натиск, но вскоре они увидели, что число врагов, беспрестанно получающих подкрепление, растет. Тогда Магеллан, стоя во главе горсти из 50 человек, понял, наконец, что он чересчур скоро поддался порыву своего неустрашимого мужества. Тем не менее, отважный предводитель не потерял хладнокровия и приказал отступать к берегу. Он был уже готов сесть в лодку, когда камень попал ему в ногу и свалил его. Индеец, преследовавший Магеллана, пронзил его копьем. 27 апреля 1521 года. Магеллан был убит, но его дело было сделано. Великая проблема кругосветного плавания была решена.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Гастона Тиссандье «Мученики науки».
0: По мере приближения к новой эпохе, традиция этих первых морских предприятий все более и более вдохновляет на подвиги новых пионеров. Мы видим, как увеличивают собой область человеческой деятельности обе Америки, как перед изумленными взорами исследователей открываются потом острова Океании, огромный австралийский материк, как таинственная Африка, составлявшая в течение веков предмет напряженного любопытства, наконец, тоже снимает запоры со своих ворот и наводняется цивилизованными народами. И как одни только полюсы, защищаемые самой природой, обнесенные неприступными ледяными стенами, противятся еще этому великому завоевательному движению. Полярные страны, лежащие вокруг крайних точек земной оси, эти огромные пространства суши и воды, куда не проникал еще человек, представляют в настоящее время самое обширное поле, подлежащее исследованию. В особенности Северный полюс до сих пор является пробным камнем мужества мореплавателей. Там по преимуществу были затрачены огромные усилия. И если они реже увенчивались успехом, чем в других местах земного шара, то сопровождались всегда несравненно большим самоотвержением. Ледяной путь, ведущий к полюсам, можно было бы с обеих сторон установить гробницами павших там героев. Имя мореплавателя Вильгельма Баренца должно быть первым внесено в список этих мучеников. Баренц был точный наблюдатель, отважный моряк, и на него можно смотреть как на начальника первой полярной экспедиции в настоящем значении этого слова. Она была предпринята 4 июня 1594 года. Баренц достигнул новой земли до 73 градусов 25 минут северной широты. Тщетно старался он проложить путь далее сквозь массу полярных льдов. В другой раз голландский мореход совершил одно из самых важнейших путешествий, какие когда-либо были сделаны к неведомым полярным странам. 1596 год. Баренц и его экипаж проникли до северо-западной оконечности новой земли, и в течение арктической зимы, которую в первый раз пришлось выдерживать европейцам, невыносимо страдали. Один член экспедиции, Геррит де Вейер, стал ее историографом. И теперь нельзя читать без волнения его безыскусственное и нередко наивное описание этих первых приключений в области вечного льда. Голландские моряки были захвачены морозами в бухте, названной Баренцем «Ледяным Гавром». Там они принуждены были, страдая от стужи, лишений и горя, провести всю зиму. Злосчастные путешественники считали себя счастливыми, когда нашли некоторое количество плавучего леса. Несмотря на холод и голод, они принялись за работу и построили дом, куда перенесли все свои запасы. Геррит де Вейер говорит, что его товарищи всегда были в духе. Они отличались самоотвержением, мужеством и дисциплиной. Их соотечественники могли гордиться.

гордиться ими. Импровизированные строители вывели над кровлей трубу, поставили в доме голландские часы и расположили вдоль стен койки. Всю зиму слышался глухой и зловещий вой снежных бурь, мрачный рев ураганов. Лишения были чрезвычайные. Баренц поддерживал сначала мужество своих товарищей, но потом он опасно занемог. Когда 24 января показалось солнце, отважный капитан лежал, разбитый болезнью. 14 июня 1597 года голландцы распустили паруса. Баренц не мог уже стоять на ногах. Его вынесли из дома. Он умер 19 числа, и открытые им страны послужили ему могилой. Дом Баренца стоял на берегу ледяной бухты в течение 278 лет. Норвежский капитан Эллинг Карлсон совершенно неожиданно открыл его 7 сентября 1871 года. Он был еще цел. Койки, часы, алебарды, мушкеты, столовая утварь – все это было найдено внутри, в том порядке, как описал Герит де Вейер. Понятно, не без волнения норвежский капитан вошел в это покинутое жилище, куда почти 3 века не проникало ни одно человеческое существо. Останки его были с благоговением собраны господином Ионгом. Обнародовавший описание всех предметов, относящихся к экспедиции Баренца, ученый-голландец тем самым воздвигнул ей настоящий археологический памятник. В начале 17-го столетия английский моряк Генри Гудзон обогнул на небольшом корабле восточный берег Гренландии и дошел до части Шпицбергена, названной им новой страной. В Северной Америке он открыл залив и реку, которые носят его имя. Конец его был ужасен. Он вошел в новый залив и хотел отсюда проникнуть вглубь Северной Америки. Но экспедиция была слишком продолжительна и постоянно грозила гибелью. Запасы истощались. Экипаж возмутился и, бросив злополучного капитана с его сыном и несколькими матросами в шлюпку, предоставил его на волю волн. С тех пор никто ничего не слыхал о несчастном мореплавателе, с которым так изменнически поступили и который нашел смерть, подобно Баренцу, на самом театре своей славы. Из всех полярных драм нет более потрясающей, как смерть капитана Джона Франклина, имя которого никогда не исчезнет в летописях географии. Трудно найти моряка с более блистательной карьерой. В 1800 году он поступил на службу в английский флот. Был в морском сражении, данном Нельсоном перед Копенгагеном, участвовал в ученой экспедиции в Австралии и чуть не погиб во время кораблекрушения в 1803 году. Он дрался при Трафальгаре и заявил себя с превосходной стороны. В 1804 году он был ранен при осаде Нью-Орлеана, геройскую защиту которого вел Джексон. С 1818 года Джон Франклин появился на сцене полярных путешествий. В 1819 году в сопровождении Ричардсона, Гуда, Бака и Гепберна он прошел пешком, несмотря на неслыханные страдания, все северное побережье Америки и исследовал прилежащие страны на протяжении 900 верст. Путешественники подвигались очень медленно посреди великих снежных пустынь, там и сям перерезаемых глубокими рытвинами. Они так ослабели, что некоторые из них стали терять сознание. Бак должен был с 3 людьми пойти вперед за помощью в форт Антреприз, лежавший недалеко от озера Невольничьего. В это время Франклин, восстановив свои силы, тоже попытался двинуться вперед с остатком отряда. В день он мог делать не более 5 или 6 миль. 2 канадца погибли в снегах, и их обувь была поделена между членами экспедиции. Ричардсон, 1 английский матрос и 1 из иракезов принуждены были остаться, разбив палатку. Франклин продолжал свой отчаянный путь и потерял еще 3 канадцев. Наконец показался форт Антреприз. Увы.
Он оказался пуст, и в нем нельзя было найти ничего съестного. Так что всякая надежда погибла в тот самый момент, когда несчастные думали, что они спасены. После этого рокового открытия путники долго смотрели друг на друга, не произнося ни слова. И слезы текли из их глаз. Франклин поселился в форте с тремя людьми и сделал суп из костей, найденных в куче нечистот. Два дня спустя в форт явились Ричардсон и английский матрос Гепберн с известием, что ирокез Мишель убил Гуда. Чтобы наказать убийцу, доктор Ричардсон застрелил его из пистолета. Итак, даже преступление присоединило свои ужасы к ужасам голода, холода и одиночества. 1 ноября умерли в форте еще двое канадцев. Наконец, 7 ноября, когда Франклин стал уже привыкать к мысли, что и его постигнет такой же ужасный конец, прибыли индейцы, посланные Баком, с обильными запасами провизии. Нужно прочесть в отчете Франклина простой и трогательный рассказ об этой экспедиции, чтобы составить себе понятие об его удивительном мужестве, величии души и самоотверженности, с какой он, забывая свою скорбь, только и думал о горе других. Испытания, каким подвергался Франклин и его товарищи, будут понятны, если мы постараемся представить себе положение северного побережья Америки в ту сравнительно отдаленную от нас эпоху. Одна английская компания, имевшая целью производить миновую торговлю с эскимосами, расположилась в дрянных деревянных хижинах, над кровлями которых взвился британский флаг. Эти бараки во многих отношениях напоминали африканские блокгаузы. Они были рассеяны вдоль огромной цепи озер, составляющей такую характеристическую черту севера великой американской территории. Снега и морозы увеличивали пустынность этих необитаемых ледяных пространств. Франклин и его спутники иногда довольствовались только пеммицаном, нечто вроде мясного экстракта, к которому они прибавляли еще рот мха, носящего название горных рубцов. Каким образом люди, подвергавшиеся подобным лишениям, осмеливались добровольно идти навстречу все тем же опасностям? Почти приходишь в ужас от этого величавого презрения к смерти, от этой беззаботности насчет грядущих мук и страданий. Джон Франклин был из числа тех людей, которые ни перед чем не отступают. В 1825 году он предпринял новую и важную экспедицию, а в 1845 опять устремился в неведомые страны и без сомнения был затерт льдами, так как с тех пор навсегда исчез для мира. Известно, с какой преданностью, настойчивостью и упорством леди Франклин при содействии всей нации организовала последовательно целый ряд экспедиций для отыскания своего мужа. Усилия были сделаны геройские, но бесполезные. Только в 1857 и 1859 годах были найдены трупы и многочисленные остатки погибшей экспедиции в водах земли короля Вильгельма. Франклин обладал не только великим мужеством, но и необыкновенно доброй душой в соединении с прекрасным характером. Его друг Парри говорил о нем: «Это был человек, который никогда не бегал перед опасностью, и который, однако, был одарен таким мягким сердцем, что не мог обидеть даже мухи».

0: Радио «Звезда». Гастон Тиссандье. Главы из книги «Мученики науки». Читает Андрей Филиппак.
1: Во время одной из английских экспедиций, снаряженных для отыскания Франклина и находившейся под командой капитана Кеннеди в 1851 году, прославились два морских офицера французской службы – Эмиль де Брей и Рене Белло. Этот последний, дав доказательство своего мужества и самоотверженности, возвратился в Англию при рукоплесканиях всех своих соотечественников. Он не замедлил принять участие в новой экспедиции, организовавшейся под начальством капитана Инглефиельда, 1852 год. Однажды, переходя пешком через рукав Ледовитого моря с отрядом в несколько человек, Рене Белло был унесен ледяной горою и погиб, попав в огромную трещину, разверзшуюся под его ногами. Его смерть возбудила всеобщее сострадание, потому что он сумел приобрести уважение и дружбу всех. И в Англии, и во Франции оплакивали этого молодого смельчака, эту жертву благородной жажды, терзающей великие сердца. Даже эскимосы были привязаны к нему и, узнав о его гибели, плакали и причитали: «Бедный Белло, бедный Белло». Несколько лет спустя после смерти злополучного Рене были изданы его путевые заметки, которые знакомят нас, между прочим, с его биографией. Любовь к отечеству и к семье, благородство сердца, мужество и скромность высказываются в каждой странице его записок, полных наивной прелести. Эти редкие качества в связи с геройской кончиной злополучного моряка представляют нам прекраснейший образец истинного самоотвержения. Белло, сын простого кузнеца, родился в Париже в 1826 году и получил свое воспитание в Рошфоре, куда его отец перенес свою деятельность. Он вышел из морской школы одним из первых учеников. Был ранен во время Мадагаскарской экспедиции, получил 20 лет орден почетного легиона. Английские экспедиции, отправленные в поиски за Франклином, воспламенили его мужество. Ему казалось, что Франция должна участвовать в столь славном предприятии, по крайней мере, в лице хоть одного из своих сынов. Он стал хлопотать и получил от леди Франклин позволение сесть бесплатно в качестве офицера на корабль, снаряженный ею на свои собственные средства. Белло, как Жакмон, весь выливается в своих заметках, которые он вел изо дня в день и которые иногда заставляют плакать. Так велики и благородны чувства, одушевлявшие этого мученика науки. Среди полярных пустынь, страдая от стужи, он писал в своем дневнике: «Не следует ли мне подумать, что моя обязанность поддерживать многочисленное и милое семейство, для которого я составляю единственную надежду? Меня считают честолюбивым, я уверен в этом. Да это и правда. Но может ли честолюбие молодого человека иметь более благородную цель? Я часто забываю свое прошлое, упуская из виду, что мой отец – бедный работник, обремененный семьей, что он принес для меня большие жертвы, что деньги, издерживаемые мною, дома принесли бы значительную помощь». Далее Белло вспоминает дымную мастерскую, где протекло его детство. Он нередко с тоской говорит о милом шуме горна, о семейных праздниках, которые ему приходится проводить вдали, о том, как он составит приданное сестрам и обеспечит мать. «Бедная матушка», — восклицает он, — «сколько беспокойств причинял я тебе до поступления в моряки, сколько тревог! А с тех пор сколько перечувствовала ты новых страхов за мою участь, сколько пережила тоскливых минут! Почему нельзя вернуть прошлого? Какой я был бы теперь послушный, почтительный и прилежный сын? Бедная, добрая и превосходная матушка, тебе я обязан тем, что я знаю, тем, что я вижу. Ах, в состоянии ли я буду, хоть когда-нибудь, окружив тебя всевозможным вниманием, сделать более спокойными, более счастливыми, более приятными последние дни твоей жизни, почти всецело проведенные в слезах и тревогах о завтрашнем дне». Бело до конца остался верен себе, и последние слова, сказанные им товарищем за несколько минут до своей трагической смерти, звучат как поучение, достойное удивления. «Он нам объяснил, — передавал один из них, — что мы должны считать себя более счастливыми, чем оставшиеся на корабле, потому что преимущество на нашей стороне. Мы страдаем, исполняя долг». Прежде чем покинуть полярные страны, упомянем еще об одном французском мореплавателе – Жюле де Блосвилле, судьба которого была схожа с судьбой Джона Франклина. По окончании учения в коллеже Жюль де Блосвиль сначала совершил путешествие к Сенегалу и в Мартинику в качестве морского волонтера. Ему было едва 20 лет, когда в 1822 году он принял участие в ученой экспедиции, совершенной на корабле «Раковина» под командой капитана Дюперрея. В 1827 году Блосвиль посетил моря Индии и Китая. В 1833 году он отправился в Гренландию на корабле «Лилуаз», которым сам командовал, и составил карту восточной части этой страны, где им были произведены многочисленные магнитные наблюдения. От него были получены известия в то время, когда он собирался в обратный путь. Затем узнали, что его корабль затерт льдами и бросил якорь в Вапнафьорде. Но с тех пор Жюль де Блосвиль и его экипаж исчезли навсегда. Экспедиции поиска и приключения тщетно старались открыть его след.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Гастона Тиссандье «Мученики науки».
1: Перейдя от ледяных стран севера к тропическим континентам, мы едва ли встретим меньшее число примеров славной гибели и героического самоотвержения. Африка в особенности представит нам сотни их. Остановимся на самых знаменитых жертвах жажды исследования этой части земного шара. Рене Калье – один из первых европейцев, проникших в начале нашего века в центральные страны Африки. Он родился 19 сентября 1799 года в Мозе, в департаменте Досевр. Его отец, бедный булочник, умер в молодых летах, и Рене Калье с детства очутился в положении сироты. Взятый дядей, он был помещен им в бесплатную школу, где и научился грамоте. 15 лет Рене Калье случайно прочитал «Робинзона Крузо». Эта знаменитая книга Даниэля Дефо воспламенила воображение будущего исследователя и внушила ему страсть к путешествиям. Его призвание определилось. Его судьба была решена. Он слыхал, что карты Африки представляют огромные пробелы, что в центре Великого материка существуют неизвестные страны. И пустился в путь. Ему было тогда 16 лет. И все его богатство заключалось в 60 франках. Что он мог сделать с такими ничтожными средствами? Его жизнь — целый роман. Рене Калье отправился сначала в Рошфор, где узнал, что два корабля «Луара» и «Медуза» готовятся плыть в Сенегал. По счастливой случайности молодой путешественник попал на борт первого фрегата. Попади он на второй, его постигла бы участь всех тех несчастных, которые погибли в этой страшной морской катастрофе. Крушение «Медузы» не будет забыто историей. На борту «Луары» Рене Калье прибыл в Сенегал. Поехал в Сен-Луи, посетил Гваделупу и кончил тем, что поступил волонтером в экспедицию «Портарье», которая должна была пройти через страны Иолофов, Фула и Бонду. Это путешествие не имело успеха. Рене Калье вернулся во Францию, чтобы избавиться от лихорадки. Как только здоровье его поправилось, он опять приехал в Сенегал и предложил свои услуги барону Роджеру, виновнику многих великих географических открытий. После целого ряда затруднений он получил, наконец, от этого администратора кое-какие товары и отправился с ними к маврам племени Бамбара. 8 месяцев блуждал Рене Калье из лагеря в лагерь, и ему удалось подвинуться более чем на 200 верст к северо-востоку от Полоса. По возвращении в Сен-Луи смелый авантюрист решился проникнуть до Тимбукту. В это время Рене Колье был почти нищий и не мог внушить к себе доверия. Тщетно просил он новых товаров. Ему даже не дали паспорта на проезд в Гамбию, где находились английские фактории. Но упадок духа был далек от этой решительной и упрямой натуры. Рене Колье пошел пешком, достигнул Гаре, Сьерра-Леоне и обратился за содействием к губернатору Фритауна. Испытавший унижение по случаю новых отказов, он стал торговать индиго. Скопил маленькую сумму, превратил ее в товары, надел арабский костюм, назвался «Александрийским египтянином» и предпринял один, без поддержки, без покровительства, без всяких других источников, кроме твердой воли, экспедицию, выполнить которую не могли другие путешественники, несмотря на помощь могущественных государств. Рене Колье выехал из Коконди 19 апреля 1827 года и затем как будто пропал без вести. Но к середине следующего года весь ученый мир был взволнован удивительной новостью. В Тулоне высадился какой-то француз, впервые проникший в таинственные страны Центральной Африки. Он приехал прямо из Тимбукту. Этот юный незнакомец был Рене Колье. Его прибытие составило целое событие. Каждый расспрашивал путешественника, разрешившего своими единичными силами великую проблему. Парижское географическое общество выдало ему награду, обещанную тому путешественнику, который посетит Тимбукту. Когда узнали, каким образом Рене Колье удалось достигнуть цели, все удивлялись его мужеству и его настойчивости. Пройдя через страны Инанке, Фута-Джалон, Балея и Амана, отважный авантюрист в первый раз переправился через Нигер и вступил в совершенно неизвестные земли. Большая рана на ноге заставила его провести 5 месяцев в Зине среди негров. Здесь он вынес невыносимые страдания. Недостаточная и вредная пища сделали то, что Колье заболел скорбутом и лихорадкой. У него выгнила часть неба, и он не умер только благодаря крепости своего сложения и высоте нравственного подъема своего духа. 9 января 1828 года Рене Колье, восстановив свое здоровье, пустился снова в путь, совершенно новый в географическом отношении. В Джиини он сел на судно и поплыл по Нигеру. Плавание было бурное и опасное, и продолжалось целый месяц. Наконец он вошел в пределы Тимбукту. На обратном пути ему пришлось переходить пустыню. Доведенный до нищеты, несчастный Рене Колье пристал к одному каравану и должен был в течение 2 месяцев выносить презрительное, а иногда еще худшее обращение. Вернувшись во Францию, Колье нашел у своих соотечественников награду, достойно увенчавшую его усилия. Правительство не замедлило обнародовать рассказ о его чудесном путешествии, дало ему орден почетного легиона и назначило содержание, присвоенное одной должности в администрации Сенегала. Но он недолго наслаждался спокойствием и славой. Жестокая болезнь, привезенная им с собою из Африки, сделала из него нового мученика. Он умер 39 лет, 17 мая 1838 года. 20 лет спустя после смерти Рене Колье географическое общество присудило большую медаль 2 французским путешественникам, исследовавшим страны, расположенные между Сенегалом и Нигером. Это были Маж и доктор Кентен. Подобно своему предшественнику Рене Колье, Маж умер в отсвете лет. Он погиб во время страшного кораблекрушения. Его имя увеличило собой таким образом список мучеников знания. Мажу было 13 лет, когда в качестве гардемарина он на корабле «Бордо» плавал уже в Тихом океане, в Антильском и Балтийском морях. В 1857 году, будучи мичманом, Маж из Бреста отправился в Габон. Занимал там постоянно самые опасные места и усердно служил интересам Франции. Болезнь остановила его деятельность, но не поколебала его энергии. Пораженный лихорадкой, он переехал в Сен-Луи и едва только выздоровел, тотчас же стал хлопотать о снаряжении экспедиции в дальнюю Сенегамбию. В 1860 году он был на берегу Казаманса в рядах французской армии и отличился многими подвигами. Позднее в экспедицию Геснена, одну из самых убийственных в истории Сенегала, Маш обратил на себя внимание своими доблестями. 24 лет он был произведен в лейтенанты. «Когда он вернулся во Францию, — говорит один из его биографов, — без великих открытий опять стал его мучить. Маш начал домогаться места начальника экспедиции, план которой был составлен генералом Федербом. Нужно было с Сенегала проникнуть на Нигер и пройти через малоисследованные и нередко даже совершенно неизвестные страны. Это было предприятие одновременно научное и дипломатическое, и при том необыкновенно опасное. Отправившись вместе с доктором Кентеном, Маш чуть было не сделался жертвой климата и туземцев, но все-таки остался победителем. В конце 1869 года Маш возвратился во Францию на корабле «Горгона», находившемся под его командой. Ему еще не было 33 лет. Совершив новую двухгодичную кампанию, он плыл в свое отечество, к своему очагу. Он мечтал, что увидит свою молодую жену, которая нетерпеливо ожидала его. В ночь с 19 на 20 декабря «Горгона» приблизилась к берегам Британии и готовилась войти в порт Брест. Но вдруг разразилась буря. Корабль натолкнулся на риф в нескольких милях от порта. И Маш вместе со 120 человеками экипажа навсегда погибли в морских волнах.
0: Мы читали главы из книги Гастона Тиссандье «Мученики науки».
2: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг. Мольер. Тартюф. Как превратить семейную драму в комедию? На этот вопрос Жан-Батист Мольер ответил бы примерно так. В любовном треугольнике один угол обязательно должен быть тупым. А теперь представим себе картину. Живет в славном городе Париже некий господин по имени Аргон. Добрейший человек, но упрямец, каких свет не видывал. Дела у него себе пожелать. Дом – полная чаша, жена – красавица, сын – молодец. Чего не хватает? Правильно, ложки дегтя. И эта ложка, собственно говоря, нашлась. В лице Тартюфа, искусного лжеца, выскочки и лицемера. Вначале Мольер спрятал все эти качества под монашеской рясой. Но после того, как пьесу запретили, переодел Тартюфа в светское платье. Впрочем, это не мешало негодяю читать проповеди, от которых мсье Аргон впадал в благостную кому. На правах святого Тартюф поселился у него в доме, где и приступил к выполнению своего коварного плана. Сначала он запустил руку в кошелек своего благодетеля, а затем, страшно подумать, под корсет его супруги. Лишь тогда Аргон понял, какую змею он пригрел на груди. И ладно бы на своей. В приступе ярости оскорбленный муж велит вышвырнуть проходимца из дома. И тут неожиданно выясняется, что дом ему уже не принадлежит. Его полноправным хозяином является Тартюф. Но комедия должна оставаться комедией. От сумы и посоха Аргона спасает личное вмешательство короля. Зло наказано, справедливость торжествует. Жан-Батист Мольер, Тартюф. Еще раз о том, как порой бывает жестко спать там, где мягко стелют.
1: Курсивом. Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
2: Хватит в бирюльки играть. Быстро за дело.
3: Играть в бирюльки. Заниматься ерундой. Бездельничать.
4: Выражение знакомо нам с самого детства. Но мало кто знает, что бирюльки – это очень популярная в 18-19 веках настольная игра. А сами бирюльки – это малюсенькие фигурки различной формы. Деревенские ребятишки изготавливали их самостоятельно из подручного материала, а люди состоятельные делали на заказ из редких пород дерева, слоновой кости и очень гордились своими изысканными бирюльками. В чем состояла суть игры? Предметы высыпались на стол горкой. Игроки при помощи крючка, насаженного на палочку, должны были поочередно вынимать их по одной. Главное условие – не потревожить соседние фигурки и не разрушить общие конструкции. В случае неудачи ход переходил к следующему игроку, а выигрывал тот, кто смог виртуозно выудить как можно больше бирюлек. Занятие весьма легкомысленное, взрослым людям вроде как бы и неподходящее, вот и приобрело оно со временем эдакий негативный характер. Игра стала историей, а название осталось. И теперь о каждом, кто занимается ерундой, независимо от возраста, так и говорят. Играет в бирюльки.
1: Не в бровь, а в глаз.
0: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 6 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В полночь началось перемирие в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. Оно продлится до 10 мая. Решение ранее принял Владимир Путин. В обозначенный срок все группировки вооруженных сил России, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, полностью прекратят проведение боевых действий. В нашем военном ведомстве подчеркнули, что Москва рассчитывает, что и украинская сторона последует ее примеру. При этом в случае попыток Украины сорвать празднование Дня Победы, российская армия нанесет ответный удар по центру Киева. На этом фоне гражданское население города и сотрудников иностранных диппредставительств предупредили о необходимости своевременно покинуть столицу Украины в случае ответного удара. Соединенные Штаты нанесли серию ракетных ударов по объектам на юге Ирана. В ответ на это иранская сторона атаковала американские эсминцы. Агентство ТАСНИМ сообщает, что корабли, получив повреждения, отошли в сторону Оманского залива. В свою очередь, Дональд Трамп заявил, что американские силы успешно отразили нападение, и три эсминца не получили никаких повреждений. Он добавил, что задействованные в атаке на корабли силы Ирана были полностью уничтожены. Глава Белого дома также отметил, что американские военные нанесут еще более сильные удары по Ирану, если Тегеран в ближайшее время не подпишет соглашение с Вашингтоном. Также Трамп сообщил, что режим прекращения огня продолжается, несмотря на новые атаки по иранским объектам. Дональд Трамп не планирует вооруженной агрессии или полномасштабного вторжения на Кубу. Об этом по итогам переговоров в Вашингтоне сообщил бразильский лидер Луис Инасио Лула да Силва. По его словам, американский президент дал понять, что не думает о подобном сценарии. Лула да Силва назвал эту позицию важным сигналом, подчеркнув, что Куба сама стремится к диалогу и урегулированию, чтобы покончить с многолетней блокадой. Первый случай хантавируса зафиксировали в Израиле у мужчины, который вернулся из Восточной Европы. Какую именно страну он посетил, не сообщается, пишет издание «Иерусалим Пост». Известно, что мужчина заболел через несколько месяцев после возвращения из поездки. Он сразу обратился за помощью, как только почувствовал недомогание. Анализы подтвердили в организме пациента наличие хантавируса. Сейчас мужчина находится в стабильном состоянии и не нуждается в интенсивной терапии. В России выросли продажи подержанных машин. В апреле показатель увеличился на 12% по сравнению с мартом, пишут «Известия». Рост наблюдался во всех федеральных округах. Эксперты объяснили происходящее высокой стоимостью новых автомобилей и дорогими автокредитами. На этом фоне спрос концентрируется в сегменте до 1 000 000 рублей, в котором представлены фактически только бывшие в употреблении машины.

0: Радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте. Москва. Улица Тверская. Трудно поверить, но главная улица столицы, сегодня такая красивая и нарядная, до Октябрьской революции и некоторое время после нее была тесной, кривой и узкой. Всего 20 метров в самом широком месте. В конце 30-х годов улицу Горького, так тогда называлась Тверская, раздвинули почти на 60 метров. Дома осторожно переместил, нет, аккуратно перенес талантливый советский инженер-архитектор Эммануил Гендель.
2: Имя на карте.
1: Однажды тогда еще инженеру-метростроевцу Генделю пришлось передвинуть стоящую над будущим тоннелем небольшую электроподстанцию весом 300 тонн. Никита Хрущев, на тот момент секретарь Московского горкома партии, пришел в восторг.
3: О, как умеем! Утрем нос американцам! Не только они могут дома передвигать.
1: И назначил Эммануила Генделя заведующим трестом по передвижке и разборке зданий.
2: Имя на карте.
1: Бывший доходный дом Савино-Сторожевского монастыря готовили к перемещению 4 месяца. Огромная махина 1907 года постройки в стиле модерн с башенками и внутренним двором весила 24 тысячи тонн. Дом обвязали металлическими балками, проложили под ним рельсы с катками и с помощью домкратов и лебедок передвинули на 50 метров. Причем ночью, не предупредив жильцов. Говорят, дом двигался так плавно, что у маленькой девочки сохранилась до утра построенная пирамидка из кубиков. Затем Гендель передвинул на 14 метров здание Моссовета, бывший дом генерал-губернатора. Причем передвинул вместе с фундаментом. Инженер очень беспокоился за сохранность древних интерьеров и колонн. Шутка ли, дому 150 лет? Все обошлось. Кое-где стены все же потрескались, но их быстро укрепили. Мало того, после войны Моссовет надстроили еще на 2 этажа. А глазную больницу с первой линии улицы Горького задвинули фасадом в Мамоновский переулок. Говорят, что во время передвижки в больнице пациенту делали операцию. Скорее всего, байка. Но Гендель держал марку. И здание опять плавно двигали вместе с сотрудниками.
2: Имя на карте.
1: Уже в конце 70-х годов прошлого века перемещали здание редакции газеты «Труд». Памятник архитектуры, дом закрывал новый корпус «Известий». Передвинули на 33 метра в бок. Но Генделя уже почему-то не позвали. Зато подстраховались. Укрепили здание металлическим каркасом и максимально облегчили. Вынесли даже плинтусы, даже штукатурку сбили. В результате уникальные интерьеры были утрачены навсегда. Гендель бы точно спросил, зачем передвигали? Лучше бы сломали. Москва. Улица Тверская.
2: Имя на карте.
4: Премьера на радио «Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Человек и время. Древнеиндийская система мышления поражает размахом. Она легко охватывает и бесконечно большое, и неуловимо малое. Один из самых впечатляющих образов – день Брахмы. Это не сутки в привычном смысле, а гигантский космический цикл длительностью в 4 с хвостиком миллиарда земных лет. За это время Вселенная возникает, развивается и затем снова погружается в покой. После ночи Брахмы процесс начинается снова. Но рядом с этим грандиозным масштабом существует другая линия размышлений. Древние задавались вопросом, из чего, собственно, складывается время. Так появились минимальные единицы отсчета. Самая малая из них – трути. Это 1/33 часть секунды. Даже сегодня такая величина кажется почти абстрактной. Для древней культуры без часов и секундомеров она выглядела поразительно. Далее шла немеша – время, за которое человек может моргнуть.
2: Человек и время.
1: Система строилась постепенно. 18 немеш образуют одну кашту. 30 кашт составляют калу. Далее шли более крупные отрезки, вплоть до суток, месяцев и лет. Эта лестница времени связывала моргание глаз с движением планет. Откуда возникли такие идеи? Наблюдения за Солнцем, Луной и звездами требовали точных расчетов. При этом время воспринималось не только как физическая величина, а считалось проявлением космического порядка. Каждый цикл отражал ритм Вселенной и жизни. Так астрономия переходила в метафизику. Большие и малые единицы времени становились частью единой картины мира. День Брахмы и Трути показывали: мир устроен как гармония циклов, в которой нет случайных масштабов. Все связано от мига до миллиардов лет.
2: Человек и время.
0: Радиозвезда.
3: Все деньги мира. Собрать сложно, рассказать можно.
4: Пусть в этой войне вдохновляет вас мужественный образ наших великих предков: Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова и Михаила Кутузова. Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина. Это фрагмент речи Сталина на параде 7 ноября 1941 года. Его слова запомнили многие, в том числе руководители госзнака. И уже совсем скоро началась работа по выпуску новых советских бумажных денег. Привычные для граждан рубли собирались заменить червонцами. На купюре номиналом в один червонец поместили изображение Александра Невского. На пятерке – Суворова. На 10 червонцах – Кутузова. А вот Минин и Пожарский вдвоем на один эскиз не влезали, поэтому о них как бы забыли. Зато на самой крупной купюре достоинством 25 червонцев решили напечатать портрет главного полководца всех времен и народов – Владимира Ильича Ленина. Рядом полки рабочих, идущих на штурм Зимнего дворца. По замыслу художников, именно эти новые банкноты должны были укрепить веру народа в скорую победу. На их оборотной стороне изобразили знаменитые сражения: переход Суворова через Альпы, битва на Чудском озере. Новые червонцы в оборот так и не попали. Не хватило средств, чтобы их напечатать. Деньги были нужны на танки, самолеты, артиллерию.
3: «Все деньги мира».
2: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
0: Сложно.
2: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: Вращи.
1: Летом 1741 года военный комендант Риги получил срочную депешу.
2: «Сбежали два моих солдата. Надобно изловить». Подпись: поручик Брауншвейгского кирасирского полка Карл Фридрих Иероним барон фон Мюнхгаузен.
1: Худой, забавный старичок с лихо закрученными длинными усами. На голове треуголка. Таким мы знаем Мюнхгаузена по книгам, мультфильмам, кинолентам. Однако у реального барона вообще никогда не было усов. Напротив, Карл Фридрих Иероним всегда был гладко выбрит, подтянут и всегда элегантно одет. Он приедет в Россию в 1737 году в качестве пажа герцога Антона Ульриха Брауншвейгского, одного из офицеров русской армии. Мюнхгаузену на тот момент исполнилось 17.
0: Приключения иностранцев в России.
1: Паж влиятельного герцога, потомок древнейшего аристократического рода Нижней Саксонии, барон фон Мюнхгаузен, сражался в рядах нашей армии во время русско-турецкой войны, участвовал в походах, после чего навсегда покинул придворную службу и сосредоточился на карьере военного. Впоследствии это решение спасет его от ссылки. А пока на дворе 1739 год, и молодой офицер Мюнхгаузен только что прибыл в Ригу в казармы Брауншвейгского кирасирского полка. Он еще не знает, куда он попал. Скучная монотонная служба превратила весельчака Мюнхгаузена в бумажного червя. Каждый день он отправлял рапорты начальству. Да еще какие рапорты!
2: Кирасир Лебедев украл 3/4 овса. Взят под стражу.
1: Четверик — примерно 26,5 килограммов. А вот еще один пример.
2: Ружейный мастер Колокольников утаил 4 медных скобки, каждая стоимостью 2 рубля. Деньги с кирасира удержаны.
1: И так каждый день. А тут, как назло, еще одна напасть. В результате переворота на престол взошла Елизавета Петровна. А герцог Брауншвейгский, покровитель Мюнхгаузена и соратник Анны Иоанновны, угодил за решетку. Однако сам Карл Фридрих Иероним ареста избежал. Про него попросту забыли.
0: Приключения иностранцев в России.
1: Дом монаха. Так переводится его фамилия. Именно из-за этого дома, что в городке Боденвердер, ротмистр Мюнхгаузен и попросил годовой отпуск. Как было сказано в рапорте, для исправления крайних и необходимых нужд. Барон понимал, нового офицерского звания в России ему не дадут. Хотя Мюнхгаузен дважды продлевал отпуск, на что-то надеялся, а в результате в 1754 году был отчислен из состава полка за неявку. Его называли «королем врунов». Он не обижался, правда, обещал заколоть автора книги «Повествование барона Мюнхгаузена о его чудесных путешествиях и походах в Россию». Не заколол, не успел. Но даже на смертном одре этот человек пытался шутить. Когда сиделка спросила его, где он потерял несколько пальцев на ноге, Мюнхгаузен улыбнулся и ответил:
2: «Их откусил на охоте белый медведь».
1: И не беда, что все знают, пальцы он попросту отморозил. 13 лет военной службы в России. Срок небольшой, но и немалый. Он искренне полюбил нашу страну. И до конца своих дней на всех официальных бумагах этот человек ставил одну и ту же подпись.
2: Ротмистр русской армии Карл Фридрих Иероним барон фон Мюнхгаузен.
0: Приключения иностранцев в России. Радиограмма.
3: Во многих теплых морях водится рыба с костями зеленого цвета. Это рыба сарган. На цвет костей повлияло высокое содержание в них фосфора.
0: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В полночь началось перемирие в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. Оно продлится до 10 мая. Решение ранее принял Владимир Путин. В обозначенный срок все группировки вооруженных сил России, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, полностью прекратят проведение боевых действий. В нашем военном ведомстве подчеркнули, что Москва рассчитывает, что и украинская сторона последует ее примеру. При этом в случае попыток Украины сорвать празднование Дня Победы, российская армия нанесет ответный удар по центру Киева. На этом фоне гражданское население города и сотрудников иностранных диппредставительств предупредили о необходимости своевременно покинуть столицу Украины в случае ответного удара. Малый ракетный корабль «Буря» принят в состав военно-морского флота. Судно является носителем комплекса крылатых ракет «Калибр», оснащено зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М», современными комплексами управления, радиотехнического вооружения, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодиверсионным вооружением. Приему нового корабля в состав флота предшествовало успешное проведение заводских, ходовых и государственных испытаний. Они проходили на морских полигонах Балтийского флота. Военнослужащие 68-го армейского корпуса группировки войск «Восток» восстановили памятник героям Великой Отечественной войны в Донецкой Народной Республике. На протяжении нескольких месяцев бойцы в свободное от выполнения боевых задач время занимались благоустройством мемориала, рассказал заместитель начальника штаба танкового батальона с позывным «Повар».
2: Были выделены бойцы от танкового батальона, они непосредственно здесь работали. Ну, также весь состав, личный состав танкового батальона принимал в этом участие в подвозе материала, в уборке, в помощи людям. Изначально памятник был в плачевном состоянии, у солдата отсутствовала часть лица, руки, сзади все было памятника обрушено, плиты валялись, все было заросло травой. Не имея никакого художественного образования, чисто на своем воодушевлении восстановил данную статую солдата.
1: Местное население выразило глубокую признательность бойцам группировки войск «Восток» за сохранение исторической памяти. Военнослужащие 36-й армии накануне Дня Победы посетили подшефную школу-интернат в Мариуполе. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Учащимся рассказали о мужестве, храбрости, о героических страницах истории Великой Отечественной войны, о преемственности поколений и о задачах, которые сегодня выполняют российские бойцы в ходе проведения специальной военной операции. Также выступил военный ансамбль «Селинга». Военные передали детям гуманитарную помощь и сладкие подарки. Следующий выпуск новостей «Армии и флота» на радио «Звезда» слушайте в 8 часов 30 минут.
3: Чем заняться в отпуске? Можно отправиться на море или на дачу, в поход или на рыбалку. Провести время с семьей, друзьями или в гордом одиночестве. Решать вам. Но, как говорил Михаил Зощенко, человеку обязательно отдохнуть надо. Человек все-таки не курица. Курица, там уж действительно, в отпусках не нуждаться. А человеку без отпуска немыслимо. Специальный проект «Радио Звезда» «Рассказы из жизни отдыхающих». Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».

0: радиозвезда.
1: Очень важные вопросы.
2: Европейское космическое агентство предлагает установить систему часовых поясов для Луны. А есть ли такие часовые пояса, например, на Марсе или Венере?
3: Отвечает доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института космических исследований Академии наук Сергей Богачев.
4: В целом вопрос о времени на других планетах довольно интересный. Понятно, что на Земле календарь сформировался просто под естественный период вращения Земли вокруг своей оси, то есть 24 часа. Соответственно, под этот период и были построены биологические ритмы человека и ритмы в живой природе. Это время не может быть перенесено прямо в лоб на другие планеты, потому что они вращаются совсем другими периодами. Для примера, Луна вращается вокруг оси за 30 дней, то есть лунный день длится 30 земных суток. Венера, для примера, вращается за 240 дней. То есть понятно, что никакой связи уже с ритмами человека тут нету. Поэтому прямо система земная, по-видимому, может быть перенесена только на Марс. Потому что на Марсе сутки так уж совпало почти ровно 24 часа. То есть на Марсе люди могут жить, по сути, в том же биологическом ритме, что и на Земле. Для других планет нужны какие-то свои системы. И тут вот вопрос, либо вводить какие-то местные локальные пояса, либо какое-то универсальное время. В целом дискуссии ведутся, но мне кажется, когда реально начнется заселение планет, жители Луны и Марса, они какую-то свою систему выберут, удобную им, естественным образом. Пока все это носит некий теоретизированный характер, вряд ли будут выбраны часовые пояса, это очень неудобно и никак не привязано. Скорее всего, Луна будет жить по координированному земному времени, скажем, по лондонскому. А на Марсе, по-видимому, да, часовые пояса возникнут, и, скорее всего, марсианская система будет своя уникальная, никак не привязанная к земной. Но сейчас прогнозировать трудно, и можно сказать только «поживем-увидим».
1: Очень важные вопросы.
0: Радиозвезда.
5: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
1: «Вся приплыли».
5: То, что Америку открыл вовсе не Колумб, знают все. Говорят, что это сделали викинги. Ладно, пусть говорят, никто же их не видел, на смартфон не снимал, фотографии в интернет не выкладывал. Известно, правда, что Новый Свет назвали в честь знаменитого путешественника Америго Веспуччи. Одни ученые считают его величайшим мореплавателем, другие утверждают, что этот человек был полным ничтожеством и обыкновенным мясоторговцем. Очень хорошо. Нам-то что с этого? А мы и не будем торопиться с выводами. Торопиться не будем. Дело в том, что в христианских святцах нет имени Америго. Вообще. Младенец Веспуччи был крещен в честь католического святого Эмерика. Более того, во всех документах, письмах, дневниках и платежных ведомостях, они, кстати, сохранились до наших дней, уже взрослый Веспуччи подписывался как «Эмеригус Веспуччиус». И только так. Что же получается? Правильно говорить «Эмерика», а не «Америка». Вот именно! Представляете, как звучало бы? «Соединенные Штаты of Америки». Смешно! Или, например, «Американская сборная по хоккею». Держите меня, семеро! А если серьезно, то из-за этого самого Веспуччи много чего запуталось-перепуталось. Зима 1502 года. Америго или Эмериго Веспуччи пристает к берегам современной Бразилии. Ну, не сам лично пристает, а корабли его причаливают в небольшом таком заливе. Подождите. А может, это и не залив вовсе? Может, это устье реки? Вроде бы река. Веспуччи зовет боцмана, спрашивает, какой сегодня день. Тот отвечает, 1 января. Чего кричать-то? Голова и так болит. Шампанское, оливье на столе. Вместо елки пальма. Новый год все-таки. Но Веспуччи праздновать не спешит. Он придумывает название для только что открытой им реки. О! Придумал. Пусть будет река января. То есть по-нашему, по-бразильски, Рио-де-Жанейро. Упс! А реки-то такой и нет. Ее в природе не существует. Это залив. На берегу впоследствии столица Бразилии появится. Вот так. И изобретать велосипед не стали. Назвали новый город, как Америго или Эмериго Веспуччи советовал. Рио-де-Жанейро. Истории с географией. Южная Америка.
1: Бросай якорь. Все, приплыли.

0: Тройка, семерка, туз выиграют тебе сряду, но тем, чтобы ты в сутки более одной карты не оставил.
1: Это Пушкин, «Пиковая дама», разговор пожилой графини с Германом. Но что это за игра? Покер? Бридж? Вист? Нет. Это «Фараон». Популярная карточная забава, известная во Франции еще в конце 17 века. Правила очень простые. В колоде 44 карты. Младшая двойка, старшая туз. Минимальное количество участников – двое. Игрок и банкомет. Все начинается с игрока. Он на удачу достает из колоды любую карту. Например, даму. Игрок кладет ее перед собой, рубашкой вверх, после чего мелом пишет на карточном столе сумму, которую он ставит, или просто накрывает карту деньгами. Теперь очередь за банкометом. Если ставка его устраивает, он начинает раскладывать карты по одной штуке справа и слева от себя, лицом, то есть картинкой вверх. Правая стопка карт считается территорией банкомета, слева – стопка игрока. Куда упадет нужная карта, в нашем случае дама, тот и выиграл.
2: Игры человечества.
1: Азартная, страстная, рисковая. Сегодня эта игра уже не столь популярна, как во времена Пушкина. В наши дни фараонят, как правило, дома, в семейном кругу. И не на деньги, а на интерес. Но победители и проигравшие есть всегда. Последние, кстати, утверждают, если выпала дама пик, к ней стоит присмотреться. Иногда она злорадно ухмыляется и даже подмигивает. Не иначе уже знает исход игры.
2: Игры человечества.
3: Радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке. История награды.
1: Знак за отличие. Осенним днем 1812 года военный министр Российской империи Алексей Горчаков спешил на службу. Вбежав в кабинет, он срочно вызвал к себе адъютанта.
2: «Садись, пиши!»
1: Министр торопился как можно скорее выполнить указ Александра I наградить солдат и офицеров 20-го егерского полка новой боевой наградой – знаком на головные уборы за отличие. Во время Бородинского сражения Наполеон не смог обойти войска Кутузова с флангов. Тогда французский император дал приказ атаковать по центру в районе Багратионовых флешей. Успех позволил бы французам выйти в тыл русской армии. Натиск кавалерии под командованием маршалов Нея и Даву сдерживали солдаты и офицеры 20-го егерского полка. У неприятеля было вдвое больше сил. Но французы так и не смогли прорвать нашу оборону. Армия Кутузова была спасена. Через несколько дней после Бородинской битвы Александру I подали на утверждение эскиз и опытный образец новой боевой награды. Знак на головные уборы из желтой меди имел форму амазонского щита, оба конца которого венчали головы орлов. Форма и вид награды понравились Александру, а вот надпись император велел заменить. Вместо гравировки «За храбрость» на знаке стали писать «За отличие». Новую награду вручали отличившимся в сражениях частям. Солдаты и офицеры крепили ее в верхней части кивера. Личный состав 20-го егерского полка стал первым, чьи головные уборы украсил наградной знак «За отличие».
0: Радиозвезда. Тайная война. История мирового шпионажа.
3: Великобритания. Поместье Трент-Парк на северной окраине Лондона. Трехэтажный особняк в окружении садов, лугов, полей для гольфа и крокета. В разные времена этими угодьями владели английские короли, влиятельные лорды и банкиры. Но кому бы ни принадлежал этот дом, он всегда славился своим гостеприимством и особой умиротворяющей атмосферой. Ничего не изменилось и в годы Второй мировой войны, когда в Трент-парке была организована тюрьма для пленных гитлеровских офицеров. Пожалуй, это был самый необычный концлагерь в истории. Узников здесь не подвергали пыткам, не морили голодом, не изнуряли тяжким трудом. Напротив, английское командование старалось обеспечить постояльцам самые комфортные условия.
4: Я обращаюсь к сотрудникам Трент-парка, к надзирателям, поварам и горничным. Вы видели, как бомбят Лондон. Видели, как горят ваши дома. Многие из вас потеряли родных и близких. Вы хотите призвать виновных к ответу, и вы правы. Но я призываю вас укротить свой гнев и жажду мести. Сделайте это ради нашей общей победы.
0: Тайная война.
3: Если не считать карантинных камер, где заключенных держали первые несколько дней, Трент-парк напоминал скорее санаторий, чем тюрьму. Вместо мрачных бараков – отдельные комнаты с ванной и туалетом. На обед – мясо, овощи и вино. К ужину – внушительная порция виски и сигара. Скоротать вечер господа офицеры могли за чтением книг, игрой в карты и разговорами. Стоит ли говорить, что содержание этих бесед крайне интересовало британскую разведку? Обеденный зал и комнаты отдыха были буквально напичканы скрытой аппаратурой. Сотрудники Ми-5 ловили каждое сказанное нацистами слово. Особое внимание уделялось рассуждениям о неизбежной победе Германии в войне и о технических средствах, при помощи которых эта победа будет достигнута.
4: Третий рейх стоит на пороге реактивной эры. Наши враги еще не знают, какой адский огонь скоро обрушится на их головы. За германский гений, господа! За германский гений!
3: Чем дольше пленные наслаждались теплым приемом, тем откровеннее становились их высказывания. На это и рассчитывали английские военные психологи. Они понимали, что угрозами и пытками от фанатиков ничего не добьешься. А вот ощущение полной безопасности и домашняя обстановка быстрее развяжут им языки. Результат не заставил себя ждать.
0: Тайная война.
3: Немецкий генерал Вильгельм фон Тома, сам того не подозревая, навел самолеты союзников на Пенемюнде, главный испытательный полигон для ракет системы ФАУ. Эдвин фон Роткерх подробно описал зверства солдат СС на оккупированных территориях и назвал имена командиров, ответственных за массовые убийства. Рассказы бывшего губернатора Парижа Дитриха фон Хольца привели на виселицу немало военных преступников. Многие сведения, полученные в стенах Трент-парка, легли в основу обвинений, предъявленных подсудимым на Нюрнбергском процессе. Особая ценность этих показаний заключалась в том, что ни одно слово не было произнесено в результате физического или морального давления.
0: Тайная война.

0: маршалами не рождаются. Александр Василевский.
1: Он встретил День Победы в Риге, в поезде. Рядом жена и младший сын Игорь.
2: Мы жили в железнодорожном вагоне. У папы был свой вагон. С утра вдруг началась пальба из всех видов оружия. Это был салют. Я выглянул из окна и увидел, что люди выражают свой восторг, стреляя из того, что есть под рукой. Это было незабываемое состояние всеобщего ликования. Папа с мамой радовались вместе со всеми, но для отца День Победы был продолжением войны. Его назначили главнокомандующим нашими войсками на Дальнем Востоке.
1: 5 июля 45 года в Читу приехал генерал-полковник Васильев. Мало кто знал тогда, что это на самом-то деле маршал Александр Василевский. Он должен был возглавить советские войска в войне с Японией.
3: Мое временное воинское звание не расставило в затруднительное положение офицеров, ранее знавших меня на фронтах. Когда я прибывал в части или соединение, дежурный подавал команду. Подходит для доклада, как ему было сообщено, к генерал-полковнику Васильеву. А видит маршала Василевского. Некоторые из них стояли какое-то время в недоумении с поднятой рукой у головного убора.
1: Полководец вернулся в Москву победителем. Он очень соскучился по родным и близким. Вместе пошли в театр. Маршал Василевский обожал спектакли МХАТа. Правда, его маленький сын Игорь надолго запомнил лишь одну постановку. Была причина.
2: Давали «Синюю птицу». Когда мы сидели в ложе, по залу вдруг пробежал шорох. Приехал верховный главнокомандующий. В антракте Сталин стал расспрашивать меня об учебе и об успеваемости. А у меня была всего одна четверка. Я ужасно переживал, но пришлось признаться. Это было событие, которое затмило спектакль.
1: За войну с Японией маршалу Василевскому во второй раз присвоили звание Героя Советского Союза.
0: Александр Василевский. Маршалами не рождаются.
4: Премьера на радио «Звезда».
0: Миллионы погибших, сотни тысяч искалеченных судеб. Вторая мировая война продолжалась долгих 6 лет, а завершилась всего за 23 минуты. 2 сентября 1945 года на палубе американского линкора «Миссури». Мы расскажем, как это было. «Миссури 45». Слушайте 9 мая в 18:00 вечера на радио «Звезда».

нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Перемирие, объявленное Россией в честь празднования Дня Победы, будет действовать 8 и 9 мая. Об этом накануне на брифинге сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также рассказал, в каком формате пройдет акция «Бессмертный полк».
2: Бессмертный полк будет в ином формате, в электронном формате. Он будет в очном формате в ряде других стран, где по-прежнему проявляют огромный интерес к бессмертному полку.
3: Вы знаете, что накануне больших праздников и, конечно же, наверное, главным образом к большим праздникам в нашей стране относится День Победы. Всегда принимаются дополнительные меры безопасности по линии соответствующих специальных служб. Также происходит и в этом году, в том числе и с учетом достаточно сложной оперативной обстановки на фоне террористической угрозы киевского режима.
1: Песков добавил, что президент ведет подготовку к переговорам с зарубежными гостями, которые приедут 9 мая в Москву. С начала специальной военной операции в результате действий украинских боевиков погибли 85 российских детей, еще 503 ребенка получили ранения. Об этом в беседе с вестями сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Омбудсмен представила эти данные на встрече со специальным представителем генерального секретаря Организации Объединенных Наций по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Ванессой Фризье. Львова-Белова отметила, что встреча прошла в конструктивном ключе. Представители администрации президента Соединенных Штатов и Государственного департамента посетили прием в российском посольстве в Вашингтоне по случаю Дня Победы. Об этом сообщают РИА Новости. Делегацию Белого дома встретил посол нашей страны Александр Дарчиев. Он в рамках торжественной речи призвал американскую сторону противостоять планам Германии по созданию самой сильной армии в Европе. Наш дипломат также назвал сотрудничество Вашингтона и Москвы в борьбе с фашизмом высшей точкой братства по оружию в отношениях между государствами. Региональным властям советуют установить дополнительные выплаты педагогам за участие в организации и проведении государственной итоговой аттестации. Об этом говорится в совместных рекомендациях Министерства просвещения, Рособорнадзора и Профсоюза работников народного образования и науки. Согласно документу, саму возможность привлечения учителя к этой работе и выплату ему денежной компенсации необходимо закрепить официально. Авторы инициативы советуют прописывать такое условие в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему. При этом конкретные размеры, порядок начисления компенсации субъекты будут определять самостоятельно. Коротко о погоде. В столице сейчас в основном облачно и около 12 тепла.
0: Автонавигатор.
1: В День Победы 9 мая в Москве произойдут изменения в работе транспорта. В центре города в первой половине дня перекроют часть дорог, там запретят парковку, закроют выходы с некоторых станций метро. В зоне проведения мероприятий нельзя будет начать и завершить аренду самокатов и каршеринга. Кроме того, ведомстве рассказали, что оставить автомобиль 9 и 10 и 11 мая без оплаты можно будет на улицах, входящих в зону столичного парковочного пространства, в том числе в зоне с динамическим тарифом. 10 мая припарковать машину в столице также можно бесплатно, за исключением зон с повышенными динамическими тарифами. По информации портала Яндекс.Карты, к этой минуте на дорогах Москвы и области свободно. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, что сообщили в Кремле о выступлении президента на День Победы. Чем занимается медиапатруль? Какие города медленно уходят под землю? Выступление Владимира Путина на параде 9 мая будет очень важным, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. А когда появилась традиция обращений первых лиц государства на параде Победы? И как менялась риторика этих речей в разные годы? Проанализировал Ким Андреев.
2: В советские годы выступать с речью на Красной площади во время Парада Победы было как-то не принято, да и сами торжества проходили всего 4 раза – в 45-м, 65-м, 85-м и 90-м годах. Традицию публичных выступлений с трибуны Мавзолея на 9 мая ввел Борис Ельцин в 95-м. В день полувекового юбилея Победы, Великой Отечественной, он поздравил ветеранов и отдельно поблагодарил гостей парада из других стран.
3: Смертельно опасная конфронтация между великими мировыми державами устранена. Мы искренне рады видеть в Москве делегации государств СНГ, лидеров стран Запада и Востока. Мы приветствуем генерального секретаря Организации Объединенных Наций.
2: С тех пор выступления главы государства на 9 мая проходят ежегодно. По традиции начинаются они с обращения к ветеранам фронта, от рядовых старшин и мичманов до генералов и адмиралов. Вспоминают вклад в победу и тружеников тыла. В обязательном порядке звучат слова благодарности участникам антигитлеровской коалиции, а также силам сопротивления. А еще напоминание об опасности повторения ужасов Второй мировой, как, например, это сделал Дмитрий Медведев в 2010 году.
4: Войны не начинаются в одночасье. Зло набирает силу, если перед ним отступают, стараются его не замечать. Только вместе мы сможем противостоять современным угрозам. Только на основе добрососедства решать проблемы глобальной безопасности, чтобы идеалы справедливости и добра торжествовали во всем мире.
2: В 2010-х годах все чаще в торжественной речи президента стали звучать темы международной безопасности в послевоенном мире. Так, в 2015-м Владимир Путин напомнил о том, где и как возник фашизм и чем этот исторический опыт опасен уже в наши дни.
5: Гитлеровская авантюра стала ужасным уроком для всего мирового сообщества. Тогда, в 30-е годы прошлого века, просвещенная Европа не сразу увидела смертоносную угрозу в идеологии нацизма. И сейчас, спустя 70 лет, история вновь взывает к нашему разуму и к нашей бдительности.
2: В 2020-м из-за пандемии коронавируса Парад Победы впервые в современной российской истории был перенесен с 9 мая на 24 июня. В последующие годы традиционную дату уже не меняли. В среднем речь российского президента на параде составляет от 7 до 10 минут. Содержание и отсылки в зависимости от ситуации в мире и в России могут быть разными, но завершается выступление всегда похожими словами. «Слава народу-победителю!» «Слава героям Великой Отечественной войны! С днем Великой Победы! Ура!»

0: Ким Андреев, Радио «Звезда».
1: Знаменитая речь Сталина во время парада 7 ноября 1941 года тоже произносилась с трибуны Мавзолея. Однако операторы опоздали на торжество, а потому для кинохроники речь лидера пришлось записывать повторно уже после парада.
2: Утро на Радио «Звезда».
1: В России появятся кибердружины и медиапатрули. Их задача – предотвращать негативные социальные явления в детской и молодежной среде, говорится в постановлении правительства. Как именно будут они работать и из кого будут набирать таких цифровых дружинников, рассказывает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
3: Кибердружины и медиапатрули – это, в принципе, почти одно и то же, с несколько разными задачами общественной организации, которые присматривать будут за нашим интернетом. Немножко по-разному. Кибердружина, давайте по-простому скажем, более ориентирована на мошенников. Если вот так мы посмотрим на наш вообще интернет, у нас первая проблема – это мошенничество. А медиапатруль – это больше образовательная история и работа с историями типа буллинга, вот то, что у нас происходит внутри нас самих. Это не про законы, это про внутренние взаимоотношения, которые искусственный интеллект как таковой провентилировать не может. Вот искусственный интеллект может все, но, честно говоря, вот буллинг, наверное, для искусственного интеллекта не самая понятная история. Да? То есть вряд ли он сможет точно понять, о чем идет речь.
4: А что и как они будут делать?
3: У нас огромная масса контента, и, безусловно, большая часть это мониторится средствами программными. Дальше есть вещи очевидные, которые решаются автоматически. Но когда программное обеспечение предполагает, что мы имеем дело либо с экстремистами, террористами и прочими историями, мы это отправляем кибердружинам. Когда мы с вами видим травли или шантаж, или еще что-то, да, вот именно наши человеческие взаимоотношения, буллинг, отправляем это в медиапатруль. Понятно, что ни кибердружины, ни медиапатрули не являются исполнительной властью. Их основная задача – посмотреть на то, что это, и дальше переслать по подведомственности. Кто этим должен заниматься? Роскомнадзор или МВД. Это очень похоже на то, как были дружины во времена Советского Союза.
1: По словам эксперта, стать таким кибердружинником сможет любой неравнодушный гражданин. В первую очередь расчет на привлечение молодых людей из вузов и колледжей.
2: Утро на Радио «Звезда».
1: Столица Мексики стремительно уходит под землю. Это видно на снимках, полученных орбитальным спутником NISAR. Аппарат оснащен системой радаров, которые создают динамичную карту Земли в 3D. По ней видно, что Мехико опускается со скоростью почти 1,5 сантиметра в месяц. Почему так происходит и где еще Земля уходит из-под фундамента городов? В вопросах разбиралась Анна Елисеева.
5: За год столица Мексики просела местами на 0,25 метра. Город стоит на месте древнего озера, под которым находится водоносный горизонт. Это источник питьевой воды для огромного населения, почти 22 миллиона человек. Потребление ресурса привело к истощению подземных слоев и, как следствие, проседанию почвы. Процесс в Мехико наблюдается не первый год, но в последнее время он ускорился из-за активной урбанизации. Такая же картина в ряде других мегаполисов. Например, Пекин каждый год оседает на 11 сантиметров, Джакарта, столица Индонезии, уходит на 15, а некоторые районы Тегерана сразу на 30. Городов несколько, причины разные, но основная сводится к откачке грунтовых вод, рассуждает гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов.
6: Происходят серьезные изменения инженерно-геологических свойств, то есть пористость, которая в обычных условиях заполнена водой, уже не несет такой нагрузки. Грунт сжимается под действием городской среды и, соответственно, опускается. В Венеции, мы знаем, такая проблема существует уже не одно столетие за счет того, что источником воды были подземные воды и тех горизонтов, над которыми Венеция и располагается.
5: В тревожном списке больше всего городов Юго-Восточной и Восточной Азии. Таиландский Бангкок, индийская Керала, вьетнамский Хошимин. В некоторых районах, например, Индонезии, проблема усугубляется повышением уровня Мирового океана, отмечают гидрологи. Местные власти не ждут, когда Джакарта окончательно уйдет под землю. И в тысячи километров от нее на острове Борнео строят новую столицу Нусантару. На проект уже потратили десятки миллионов долларов, и скорее он выглядит как Ноев ковчег для элиты, рассуждает заведующий кафедрой Московского строительного университета, заслуженный строитель России Азари Лапидус. По его мнению, одна из ключевых проблем Юго-Восточной Азии – это плотная застройка.
7: Выведя столицу, они уберут чиновничий класс. Там условно 200 или 300 тысяч семьями уедут в новую столицу. Но этот многомиллионный город все равно останется. Там будут жить поколениями, и мы понимаем, что там есть районы, где абсолютно неконтролируемая застройка ведется. Соответственно, неконтролируемое использование ресурсов подземных, которые приводят вот к таким катаклизмам.
5: Промышленные города могут оседать из-за горной выработки. Это когда в недрах земли образуются искусственные полости. Например, у нас в зоне риска Березники и Соликамск, где столетиями ведется добыча соли. Иногда проседание грунта происходит из-за прокладки подземных туннелей. Так в Москве, когда строили станцию метро Боровицкая, здание Ленинки едва не пошло по швам, рассказывает Михаил Болгов.
6: Во время строительства делали очень глубокое водопонижение, чтобы можно было построить шахты. И во время этого понижения наша родная библиотека имени Ленина чуть не развалилась. Она испытывала очень серьезные последствия. Здание, в общем, деформировалось, покрывалось трещинами, и за ее судьбу сильно переживали. Но в результате более-менее это все стабилизировалось, поскольку шахты метро построили, уровень грунтовых вод вернули.
5: Процесс оседания городов необратимый, но его можно замедлить. Где-то поменьше строить небоскребов, где-то сократить добычу полезных ископаемых. А в иных местах перейти с подземных источников на реки и водохранилища, считают эксперты. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
2: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, какие традиции связаны с парадами? Что отличает импортозамещенный суперджет? Можно ли заболеть от укуса комара?
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
8: 7.15 в Москве. Главное к этой минуте. В полночь началось перемирие в честь празднования победы в Великой Отечественной войне. Оно продлится до 10 мая. Решение принял Владимир Путин. В обозначенный срок все группировки вооруженных сил России, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, полностью прекратят проведение боевых действий. Ким Чен Ын вывел в море новейший эсминец Чвехён. Северокорейский лидер лично проконтролировал финальные испытания нового боевого корабля перед его передачей флоту в середине июня. Испытания проходили в акватории Желтого моря. Пользователи каршеринга стали реже попадать в аварии. По данным госавтоинспекции, число дорожно-транспортных происшествий с участием прокатных автомобилей снизилось на 28%. При этом за 4 месяца нового года пользователи совершили на таких машинах свыше 13 миллионов поездок. Мошенники массово создают поддельные интернет-магазины, предлагая товары для дачи с большими скидками по предоплате. Об этом пишет ТАСС. В статье уточняется, что в этом году широко распространились фишинговые сайты, имитирующие продажу садовой техники, теплиц, инструментов и удобрений. Злоумышленники активно используют искусственный интеллект, чтобы генерировать реалистичные фотографии несуществующих товаров и вызывать доверие у покупателей. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
9: Это история о маленькой Аделине, долгожданной и очень светлой девочке. До года она росла здоровой, радовала близких улыбками и первыми шагами. Но в ноябре 2023 года все изменилось. Был поставлен тяжелый онкологический диагноз – опухоль крестцово-копчиковой области с метастазами в легких. Началась борьба за ее жизнь. Аделина уже перенесла несколько сложных операций, многочисленные курсы химиотерапии и радиотерапию. Но болезнь не отступает. Последний шанс для Аделины – новый этап лечения, стоимость которого 8 миллионов 172 тысячи рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Аделине Демидовой. Слово «Живи» – номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
10: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
11: Дай 5. 5 удивительных фактов о пчелах.
12: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
11: Факт первый.
13: Пчелы чувствуют время. У них есть внутренние часы с погрешностью меньше минуты. Они точно знают, когда распускаются определенные цветы и вылетают именно к этому моменту.
11: Факт второй.
13: Пчелы находят взрывчатку быстрее собак. Ученые научились дрессировать пчел на поиск тротила и гексогена. За 10 минут пчела обследует территорию, на которую собаке нужен час.
11: Факт третий.
13: Пчелиный яд – лекарство. Мелитин, основной компонент пчелиного яда, разрушает оболочку вируса иммунодефицита, не повреждая здоровые клетки. А в микродозах пчелиный яд снимает воспаление при артрите.
11: Факт четвертый.
13: Вернувшись с нектаром, пчела исполняет танец на сотах. Другие пчелы считывают из него информацию и летят точно по заданным координатам.
11: Факт пятый.
13: Пчелиный рой ведет себя как единый суперорганизм, в котором отдельные особи действуют как клетки мозга. При выборе места для нового гнезда колония проводит своего рода голосование, оценивая варианты и принимая коллективное решение через систему физических сигналов.
11: Дай 5. 5 удивительных фактов о пчелах.
2: Радио «Звезда». На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
14: Савельевы сегодня в супермаркете. Мама хозяйничает в мясном отделе. Дети в кондитерском. Отец проезжает мимо витрин с алкоголем. Засмотрелся на ценники и не заметил, как задел тележкой бутылку дорогого вина. Стеклянная тара падает на пол и разбивается. «Ну все, теперь заставят платить», — подумал Савельев. Но не спешите признавать свою вину. Что же делать в такой ситуации? Расскажем.
2: На всякий случай.
14: Первое. На шум разбитой посуды наверняка обратят внимание продавцы и охранники. Но разговор с ними, скорее всего, будет бесполезным. Для них вы уже виноваты. Поэтому вызывайте администратора или директора магазина. Второе. Общаясь с менеджером, объясните свою позицию. Возможно, ширина прохода была слишком узкой для тележки или товар стоял небезопасно. Поэтому не стесняйтесь делать фото и видеозаписи места происшествия. Это может еще пригодиться. Не лишним будет взять контакты свидетелей инцидента. Третье. Вместе с представителем магазина составьте в двух экземплярах акт о порче имущества. Укажите точное наименование разбитого товара, количество и в произвольной форме опишите ситуацию. Если ваша версия отличается от позиции продавца, укажите это на бумаге. Четвертое. Если вы не считаете себя виновным и не намерены платить, сообщите об этом менеджеру. Он вправе попросить у вас паспортные данные для возможного обращения в суд. Любезно предоставьте их и можете спокойно покидать магазин. Если же вас начнут удерживать,

0: обращение в суд, но не имеет права удерживать в магазине. Теперь Савельев знает, что делать. Узнали и вы, на всякий случай.
1: Наука на чердаке.
2: Давно мы с вами не говорили ничего о глобальном потеплении. Между тем, его исследуют сотни научных групп. И иногда я натыкаюсь на прелюбопытнейшие исследования.
1: Научный журналист Егор Быковский.
2: В 21 веке ключевой проблемой от глобального потепления называли экстремальную жару. Но, кажется, на самом деле это не совсем так. Вы удивитесь, но оказалось, что после начала глобального потепления в США стало не больше, а меньше экстремально жарких дней. Почему считали именно Штаты в этом исследовании? Это просто. У них самая длинная однородная статистика по наблюдениям. Однородность очень важна при статистическом анализе. А нормы на метеостанциях в разных странах, в разные эпохи, все время менялись. Где-то не обращали внимания на высоту термометра над землей, где-то на то, был ли термометр расположен над обычной землей или над асфальтом, или другими видами покрытия. В Штатах же правила установили почти полтора столетия назад, и с тех пор они не менялись. Итак, в недавнем исследовании проанализировали данные за последние 100 лет с лишним. Результат оказался неожиданным. За столетие выделили 5 лет с самыми высокими температурами. Но из них лишь один год, 2021, пришелся на эпоху после начала заметного глобального потепления. Остальные температурные пики наблюдались значительно раньше – в 1930-м, 1934-м, 1936-м и 1954-м годах прошлого века. Причем абсолютным рекордсменом по жаре оказался 1936 год. То есть, если смотреть на наиболее экстремальные температурные эпизоды, то они были характерны скорее для первой половины 20 века, чем для последних десятилетий. С холодом картина еще более наглядна. Самые суровые температурные минимумы были зафиксированы в 1899, 1905, 1912, 1936 и 1937 годах. После 1980-х, когда глобальное потепление стало отчетливо заметным в мировых данных, таких рекордов уже не наблюдали.
1: Наука на чердаке.
2: Но особенно важны не единичные рекорды, а так называемые волны жары и холода. Периоды, когда экстремальные температуры держатся 6 и более дней подряд. Именно они чаще всего бьют по здоровью людей, сельскому хозяйству и инфраструктуре. И здесь максимум также пришелся на 1930-44 года. И за последние полвека частота таких опасных периодов сократилась почти вдвое. Почему мы вообще интересуемся этой нудной статистикой? На самом деле она вовсе не нудная. По современным оценкам, слишком низкие температуры ежегодно уносят в мире около 4,5 миллиона жизней, тогда как слишком высокие – примерно 500 000. И вообще-то смертность от неоптимальных температур превышает количество смертей от войн, голода и эпидемий вместе взятых. Ну, за исключением, конечно, периодов редких пандемий или Второй мировой войны. И да, холод сегодня остается куда более смертельным фактором, чем жара. Я бы похолодания боялся больше потепления. И если климат действительно становится менее экстремальным по амплитуде, то это может иметь не только метеорологическое, но и социальное и демографическое значение. Впрочем, исследование касается именно США, и автоматически переносить его выводы на всю планету нельзя. Но сама работа показывает, связь между глобальным потеплением и экстремальной жарой может быть намного сложнее, чем принято считать, и что потепление существует и очевидно, но происходит оно довольно аккуратно.
1: Наука на чердаке.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Атака украинских беспилотников на Москву, предпринятая в минувшие сутки, стала одной из самых массированных с начала года. Подсчеты произвел ТАСС на основе данных мэра столицы Сергея Собянина. На протяжении суток 7 мая силами противовоздушной обороны России был перехвачен и уничтожен 61 вражеский дрон. До этого самая масштабная атака была зафиксирована 14 марта. Тогда было сбито 65 квадрокоптеров, летевших на столицу. Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Павел Фродков в преддверии Дня Победы вручил государственные и ведомственные награды участникам спецоперации, проходящим лечение в медицинском центре Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка. Павел Фродков поздравил военнослужащих от имени министра обороны Андрея Белоусова и поблагодарил их за проявленное мужество и отвагу.
2: Я хочу в преддверии Дня Победы вас искренне поблагодарить за эту работу, за эту службу, за этот ратный труд и полное вовлечение в выполнение задач и интересов нашей страны. Благодарю всех врачей, медсестер, весь медицинский персонал, которые своим каждодневным трудом спасают жизни.
1: Обращаясь к бойцам, Павел Фродков пожелал им крепкого здоровья и скорейшего выздоровления, а также достижения всех поставленных целей для приближения общей победы. Китайское судно, предназначенное для перевозки нефтепродуктов и химикатов, подверглось нападению у побережья Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает агентство Рейтер. Судно, шедшее под флагом Маршалловых островов, передало сигнал о возникшем на палубе пожаре, который стал следствием атаки. При этом информация о характере и масштабе полученных повреждений не раскрывается. Подробности происшествия уточняются. Злоумышленники отправляют россиянам фейковые приглашения на парад в День Победы и мероприятия, приуроченные к празднику. По данным РИА Новости, пользователям предлагают забронировать место или получить пропуск через специальную форму. После перехода по ссылке жертву просят ввести персональные данные для получения доступа к учетным записям, в том числе на портале госуслуги. Отмечается, что такие сообщения часто оформлены с использованием официальной символики, логотипов и визуально копируют сайты государственных структур. При этом интернет-адресам могут отличаться всего на один символ, что делает подделку практически незаметной. И о погоде. В столице сейчас около 12 градусов тепла. Днем синоптики обещают переменную облачность, временами дождь, а температура воздуха существенно не изменится.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
4: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, чему были посвящены первые парады, где будет востребован импортозамещенный сухой суперджет, как комары издают свой назойливый писк. Россия готовится отметить 81-ю годовщину Дня Победы. В ряде городов мероприятия пройдут без участия военной техники. В Сибири и на Урале планируются торжественные марши воинских частей. В Перми и Волгограде, помимо пеших колонн, проедут ретро-машины во главе с легендарным Т-34. А в Москве тяжелая броня уступит чеканному шагу военнослужащих. Завершат программу штурмовики Су-25, которые раскрасят небо в цвета российского флага. Чему были посвящены первые парады в истории и когда эта армейская культура возникла в России? Тему изучила Анна Елисеева.
6: Слово «парад» французского происхождения. Изначально это остановка войска для осмотра командиром. Позже в значении «парад-алле» – шествие солдат мимо зрителей. Термин появился в 17 веке, но история началась в эпоху античности. Парад следует рассматривать в двух значениях. Первое – как строевая подготовка для эффективного ведения боя. Здесь стоит вспомнить фаланги-трансформеры Филиппа II Македонского. А второе значение – торжественный марш или триумф в честь полководца-победителя в Древнем Риме, рассказывает руководитель просветительских и образовательных программ Фонда исторической перспективы Александр Музафаров.
7: Это был религиозный ритуал, то есть полководец следовал через город на колеснице, за ним шли его воины, несли военные трофеи, шли на капиталистский холм, храм Юпитера Капитолийского, где приносили ему жертву от лица римского народа в благодарность за победу.
6: В средние века массовые военные учения уступили рыцарским турнирам. К опыту античных полководцев возвращаются только в 17 столетии в Западной Европе. Маршировка солдат до автоматизма практикуется французскими полководцами. Новобранцев учат работать и двигаться в плотном строю. В Пруссии такая подготовка получит название «муштра». Ее приемы позаимствует Петр I. И хотя парады в России проводились еще во времена Федора Алексеевича, это были смотры стрелецких полков, великий реформатор меняет строевую подготовку армии, а еще осознает важность демонстрации военной мощи, продолжает Александр Музафаров.
7: Первым подобным мероприятием стало вступление русского войска в Москву после взятия Азова в 1696 году и вступление русской армии в 1709 году после Полтавской победы. Как писал русский историк Ключевский, именно зрелище марширующих победителей и вид униженных побежденных шведов побудило многих москвичей смириться с новшествами и преобразованиями Петра, потому что они реально увидели силу новой России.
6: В этом смысле политическим был и первый парад красноармейцев в 1918 году. Его главный организатор Лев Троцкий старался подчеркнуть разницу между Красной и Императорской русской армиями. Знаки отличия, форма, звания, чины и даже слово «красноармеец» вместо старого «солдат» – все изменилось. Хотя сам парадный ритуал во многом повторял дореволюционный – прежний темп строя, марш, салют знаменем. Троцкому было важно частично сохранить прежнюю армейскую культуру, объясняет историк Александр Крушельницкий.
8: Все это было связано с необходимостью реализовать задачу создания 3-миллионной Красной Армии. И как раз тогда, в апреле, был издан декрет о переходе к воинской обязанности. Потому что до этого Красная Армия формировалась только на добровольческих началах. Ну и, конечно, вокруг вот этой мобилизации надо было поднять волну поддержки. Свою пропагандистскую роль, конечно, этот парад сыграл.
6: На параде, который сначала проходил на Красной площади, шествовали войска московского гарнизона. Зрители впервые увидели красноармейцев в одинаковой форме. Впечатлила и военная техника, пусть это были всего два трофейных французских танка. Их появление заложило традицию участия в парадах бронетехники. Например, в 30-е годы по Красной площади будут проезжать новейшие модели танка Т-35. А после победы Красной армии в Великой Отечественной войне парады в Москве станут самыми зрелищными и масштабными в мире. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
5: Ростех рассчитывает перейти к серийному производству импортозамещенных пассажирских самолетов «Сухой Суперджет-100», начиная с 2027 года, сообщил на встрече с Владимиром Путиным генеральный директор компании Сергей Чемезов. Ранее в Министерстве промышленности и торговли рассказали, что машина уже прошла заводские испытания. Где будут востребованы такие самолеты и что нового в них увидят пассажиры, комментирует главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
9: Суперджет новой генерации будет востребован ровно на тех же маршрутах, на которых сегодня и летают самолеты суперджеты первой генерации. В гражданской авиации эксплуатируется порядка 150 самолетов такого типа. Для пассажиров, по большому счету, ничего не изменится, разве что пассажиры, которые часто летали, увидят, что в суперджете изменился салон. Потому что пассажирский салон, конечно же, будет новый. И, возможно, кто-то из очень таких пристрастных и, может, профессионалов услышат разницу в звуке. Просто потому, что на новом суперджете новые двигатели. Каждый двигатель, он поет по-своему. Ну, двигатель ПД-8 никак не должен быть там громче или как-то некомфортнее двигателя сам 146 российско-французского. Дело в том, что современный сертификационный базис предусматривает очень жесткие ограничения для современных двигателей по уровню шума.
5: Что касается летных характеристик, то они, по словам экспертов, останутся теми же. Суперджет сохранил внешний облик и аэронавтику предыдущего поколения.
0: Утро на радио «Звезда».
5: Биологи ждут первую волну комаров в центре России уже во второй половине мая. А скорость развития следующих поколений этих насекомых будет зависеть от погоды. Максим Петренко погрузился в мир этих существ и узнал, как комары издают свой назойливый писк, чем могут заразить людей в средней полосе России и как выбирают своих жертв.
10: У комаров нет органов, которые издают писк. То, что мы слышим, назойливое жужжание, это очень быстрое движение их крыльев, вибрация воздуха. Крыльями эти насекомые машут в секунду до 500 раз. А еще при помощи этих звуков комар ищет себе партнера, рассказывает научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Маринский.
11: Жужжание нужно в первую очередь им самим. По жужжанию можно отличить самца от самки, более взрослую самку и более молодую самку. Зачем им это нужно, все достаточно очевидно. Когда комары летают большими скоплениями где-то роятся, то очень важно самцу найти самку, с которой он сможет произвести уже сейчас потомство. Соответственно, таким образом они и находятся.
10: После этого жужжание в паре синхронизируется, оба начинают гудеть в гармонии. Живут они так на Земле уже 200 миллионов лет. Видов комаров 3500, людей кусают только 200. Да, и человек интересен только самкам, им нужна кровь для размножения, а точнее белок из нее для откладывания яиц. Самцы лакомятся нектаром цветов. И хотя комары полезны природе, ими питаются птицы, рыбы и лягушки, насекомые эти могут быть переносчиками опасных заболеваний – малярия и желтая лихорадка в их числе. Да, в России есть малярийные виды, внешне они вполне обычные, не специалисты не отличит, но так как у нас нет очагов этой инфекции, бояться их не стоит. В центре страны комары переносят совсем мало болезней, говорит зоолог Илья Гамыранов.
12: Они могут переносить дирофилярий, это черви, которые развиваются под кожей, могут развиваться в слизистых оболочках, могут оказываться в глазах. И это вообще изначально южное заболевание, но с изменением климата оно, конечно, постепенно смещается и на север.
10: Но регистрируется это заболевание крайне редко. Почему же укусы чешутся? Дело в том, что при прокалывании кожи хоботком комары впрыскивают слюну с антикоагулянтами, чтобы кровь не свернулась. Вот на последний у людей и появляется реакция в виде зуда. Причем она у всех разная. У кого-то укус действительно вздувается на несколько дней. Комары хорошо видят людей, а с расстояния в десятки и сотни метров могут почуять их по испаряющимся с кожи компонентам пота и веществам, которые человек выдыхает, продолжает Вадим Маринский.
11: По наличию в воздухе таких веществ, как молочная кислота, по повышенной концентрации углекислого газа, они могут вычислять своих жертв. Если, например, человек вышел на пробежку и хорошенько пропотел, то комарам кровососущим его будет просто легче обнаружить по запаховому следу. Комары также вполне себе воспринимают более нагретые объекты. Когда температура воздуха снижается, теплых разогретых людей они тоже могут вычислять.
10: Проходят укусы сами по себе. Дезинфицировать это место не нужно. Можно лишь промыть прохладной водой и нанести специализированные гели. Ну и не расчесывать. Так временное воспаление усиливается. Но порой это проще сказать, чем сделать. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
5: Часто дети, да и не только они, пугаются больших комаров, думая, что вот их-то укус точно опасен. Однако это комары долгоножки. Они вообще не кусают людей, и хоботок у них либо отсутствует, либо настолько мягкий, что не способен проколоть кожу человека.
0: Утро на радио «Звезда».
5: Через 15 минут мы расскажем, как менялась риторика обращения первых лиц государства на Параде Победы. Кто может попасть в кибердружину? Почему некоторые города постепенно уходят под землю?
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7.45 в Москве. Главное к этой минуте. 264 украинских беспилотника сбиты за минувшую ночь над 16 регионами России над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщает Министерство обороны. Соединенные Штаты нанесли серию ракетных ударов по объектам на юге Ирана. В ответ на это иранская сторона атаковала американские эсминцы. Агентство ТАСНИМ сообщает, что корабли, получив повреждения, отошли в сторону Оманского залива. В свою очередь Дональд Трамп заявил, что американские силы успешно отразили нападение, и три эсминца не получили никаких повреждений. В России выросли продажи подержанных машин. В апреле показатель увеличился на 12% по сравнению с мартом, пишут «Известия». Рост наблюдался во всех федеральных округах. Эксперты объяснили происходящее высокой стоимостью новых автомобилей и дорогими автокредитами. На этом фоне спрос концентрируется в сегменте до 1 000 000 рублей. 25-килограммовый сом попался столичным рыбакам. Его выловили из Москва-реки. Об этом РИА Новости рассказал очевидец. По его словам, рыбу продавать не планировали. При этом эксперты утверждают, что стоимость такого улова может доходить до 8 тысяч рублей. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
13: Ломоносов дошел до Москвы
14: пешком. Вообще
13: отравился нерестом.
14: А викинги шлемы с рогами носили.
15: Аляску продали, а денег не заплатили.
16: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
17: Эдвард Тич, «Черная борода», Генри Морган, Джек Рекхэм – одни из самых опасных пиратов в истории.
18: Да, суровая мужская профессия.
16: А вот и нет.
19: Среди известных пиратов прошлого были и женщины. 14 век. Жанна де Бельвиль, супруга казненного французского графа. После смерти мужа, желая отомстить властям, она на семейные деньги сколотила внушительный отряд и принялась топить французские торговые корабли. За жестокость Жанну окрестят бретонской львицей.
16: Исторические мифы и заблуждения.
19: Правой рукой ранее упомянутого Джека Рекхэма тоже была девушка Энн Бонни, американка с ирландскими корнями. Джек и Энн в 18 столетии нападали на суда в Карибском море. А в Китае орудовала госпожа Джен. Ее даже признают самым успешным пиратом всех времен.
18: За что же такие регалии?
19: Дело в размерах ее флота. Она была вдовой крупного китайского морского разбойника Джен И. На пике ее зловещей славы в начале 19 века в ее распоряжении находилось более 300 кораблей и до 30 тысяч человек. Такими силами она легко и суда ограбила и опустошала поселения на берегу. Подчиненных пиратов госпожа Джен держала в ежовых рукавицах. Нарушителям правил нередко отрезали уши, а за серьезные провинности ждал смертный приговор. На казнях женщина всегда присутствовала лично, для устрашения.
16: А вот и да.
17: Радио «Звезда».
4: Современного города.
20: С. Светофор. 10 декабря 1868 года около здания британского парламента появилась загадочная конструкция. Высокий столб, а на нем две стрелки и огромный фонарь. Этот прибор изобрел специалист по семафорам Джон Пик Найт. Новое устройство работало так же, как и на железной дороге. Если стрелки опущены вниз, дилижансы, кабриолеты и повозки должны остановиться. Приподняты – можно ехать. А вот ночью включали специальный фонарь с линзами красного и зеленого цвета. Первый в мире светофор проработал всего месяц и взорвался. Восстанавливать его не стали и об устройстве забыли на следующие полвека.
2: Бог создал автомобилистов, а Гаррет Морган сделал их равными. Так говорили в Америке в начале прошлого столетия. Гаррет Морган – это полицейский из штата Юта. В 1912 году он запатентовал электрический светофор. Очень вовремя. В США автомобильный бум. Регулировать движение вручную просто невозможно. А в Советском Союзе первый светофор поставили в 1930 году в Ленинграде на пересечении проспектов 25 октября и Володарского. Теперь это Невский и Литейный. Современный светофор – устройство сложное. Им управляет интеллектуальная транспортная система. Камеры в режиме реального времени фиксируют скорость движения машин, а компьютеры оптимизируют работу светофоров с учетом пробок, аварий и погоды. Все для безопасности.
21: Словарь современного города.
22: Год 1928. В Советском Союзе официально отказываются от НЭПа, новой экономической политики, и вводят государственное планирование и распределение. В Германии премьера трехгрошовой оперы, одной из самых известных пьес немецкого поэта и драматурга Бертольда Брехта. А в Соединенных Штатах в том же 1928 году знакомятся два русских эмигранта. Один – уроженец Минской губернии, другой родился в городке Муром под Владимиром. Через пару десятков лет их обоих вполне официально будут именовать отцами телевидения.
23: Соратники. Сорнов и Зворыкин.
22: Владимир Казьмич Зворыкин родился в семье купца и с юных лет проявлял тягу к физике. Во время деловых поездок отца чинил неисправности в электросети его судов. Давид Абрамович Сорнов покинул Россию в 9-летнем возрасте и переехал с семьей в США, где поначалу разносил газеты, а позже устроился в компанию по производству радиоэлектронной аппаратуры. Их пути пересекутся, когда Зворыкин вынужденно покинет Россию, не примет власть большевиков и отправится в Америку заниматься любимым делом – проводить опыты по передаче изображения на расстоянии. К моменту встречи с ученым Сорнов дорастет до должности вице-президента фирмы Radio Corporation of America. Но куда важнее, он поверит в фантастические идеи Зворыкина.
23: Соратники.
22: В 1930-м Зворыкин под началом Сорнова становится руководителем лаборатории электроники. В течение года инженер разработает приемную телевизионную трубку, кинескоп и передающую, иконоскоп. Через пару лет из этих элементов родится телевизионная система. Сначала черно-белая, а потом и цветная. Сорнов и Зворыкин будут не только коллегами, но и друзьями. Однажды бизнесмен даже спасет ученого от проблем с законом. В разгар холодной войны за Зворыкиным будет следить ФБР и подозревать в шпионаже в пользу Москвы. В награду за бесценную помощь и в жизни, и в работе Зворыкин, которого во время интервью любили называть «отцом телевидения», будет всегда скромно отвечать: «Это не я, это все Дэвид».
23: Сорнов и Зворыкин. Соратники.
24: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
25: Сложно.
24: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
26: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: До 10 лет детство Миши было самым обычным. Он прилежно учился, играл в футбол, гулял с друзьями. Мальчик и не думал, что спокойная жизнь перевернется с ног на голову за день. И все же именно это случилось год назад. Врачи обнаружили у ребенка очень редкий вид лейкоза. Из-за уникальной поломки генов борьба дается мальчику крайне тяжело. Он перенес множество курсов химии, клеточную терапию и пересадку костного мозга. Долгожданная ремиссия достигнута, однако Миша по-прежнему заперт в больнице. Организм атаковал опасный вирус, а значит, дальнейшее лечение находится под угрозой. Единственный шанс на спасение – редкий препарат. Его стоимость превышает 5,5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Зарубина Михаила. Вместе мы справимся.
26: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. За минувшую ночь дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены 264 украинских беспилотника над 16 регионами России над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом информирует наше военное ведомство. Разрушения есть в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске и в Мясниковском районе Ростовской области. В результате падения обломков дронов повреждены частные дома. Произошли возгорания складского помещения и административного здания, сообщил губернатор Юрий Слюс. Предварительно пострадавших нет. Трехстороннее сотрудничество России, Соединенных Штатов и Китая позволило бы решить любые вопросы. Об этом заявил посол нашей страны в Вашингтоне Александр Дарчиев. Накануне в посольстве России прошел торжественный прием по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
2: Высшая точка наших отношений во время Великой Отечественной войны служит примером тем позитивным событиям, которые, безусловно, работают на нормализацию наших двусторонних отношений. Повторюсь, процесс не быстрый.
1: Текущее взаимодействие двух государств сильно осложняется происходящими в мире событиями. Дарчиев отметил, что для дальнейшего развития диалога крайне важными остаются хорошие личные контакты лидеров. Еще один пассажир круизного лайнера заразился хантавирусом. Ранее человек был эвакуирован в Нидерланды, сообщила больница при университете города Лейден. В медучреждении заверили, что оказывает ему всю необходимую помощь и обеспечивают уход. Тем временем у специалистов центра Гамалеи есть проверенная технология, которая может стать основой для создания вакцины против хантавируса и близких к нему патогенов. На разработку может потребоваться около полутора лет, рассказал «Известиям» глава организации Александр Гинзбург. По словам экспертов, новый препарат для защиты от подобных инфекций действительно нужен, поскольку по причине усиливающейся миграции патогены будут встречаться все чаще. По итогам прошлого года в России восстановлено 29 объектов культурного наследия. Об этом в интервью газете «Ведомости» сообщила министр культуры Ольга Любимова. Еще 55 памятников были законсервированы на территории 24 регионов. В текущем году в планах значится восстановление еще 25 объектов. Любимова напомнила о запуске программы, направленной на привлечение частных инвестиций в эту сферу. Согласно ожиданиям ведомства, первые результаты этого механизма появятся уже в 2028 году. Суть решения заключается в предоставлении приобретателю объекта культурного наследия льготного кредита на ремонтно-реставрационные работы. Ключевым условием является сохранение исторического облика здания без нарушений. Коротко о погоде. В столице сейчас в основном облачно и около 12 тепла.
0: Автонавигатор.
1: В День Победы 9 мая в Москве произойдут изменения в работе транспорта. В центре города в первой половине дня перекроют часть дорог, там запретят парковку, закроют выходы с некоторых станций метро. В зоне проведения мероприятий нельзя будет начать и завершить аренду самокатов и каршеринга, сообщает Департамент транспорта. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 2 балла. Больше всего времени потерять можно на Ленинградском шоссе. От поворота на Перепечино до Елена время в пути составит 50 минут. Затор на 25 минут на шоссе энтузиастов от въездной стелы Балашиха до эстакады над железной дорогой. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, что сообщили в Кремле о выступлении президента на День Победы, чем занимается медиапатруль, какие города медленно уходят под землю. Выступление Владимира Путина на параде 9 мая будет очень важным, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. А когда появилась традиция обращений первых лиц государства на параде Победы? И как менялась риторика этих речей в разные годы? Проанализировал Ким Андреев.
2: В советские годы выступать с речью на Красной площади во время Парада Победы было как-то не принято. Да и сами торжества проходили всего 4 раза – в 45-м, 65-м, 85-м и 90-м годах. Традицию публичных выступлений с трибуны Мавзолея на 9 мая ввел Борис Ельцин в 95-м. В день полувекового юбилея Победы, Великой Отечественной, он поздравил ветеранов и отдельно поблагодарил гостей парада из других стран.
3: Смертельно опасная конфронтация между великими мировыми державами устранена. Мы искренне рады видеть в Москве делегации государств СНГ, лидеров стран Запада и Востока. Мы приветствуем генерального секретаря Организации Объединенных Наций.
2: С тех пор выступления главы государства на 9 мая проходят ежегодно. По традиции начинаются они с обращения к ветеранам фронта, от рядовых старшин и мичманов до генералов и адмиралов. Вспоминают вклад в победу и тружеников тыла. В обязательном порядке звучат слова благодарности участникам антигитлеровской коалиции, а также силам сопротивления. А еще напоминание об опасности повторения ужасов Второй мировой, как, например, это сделал Дмитрий Медведев в 2010 году.
4: Войны не начинаются в одночасье. Зло набирает силу, если перед ним отступают, стараются его не замечать. Только вместе мы сможем противостоять современным угрозам. Только на основе добрососедства решать проблемы глобальной безопасности, чтобы идеалы справедливости и добра торжествовали во всем мире.
2: В 2010-х годах все чаще в торжественной речи президента стали звучать темы международной безопасности в послевоенном мире. Так, в 2015-м Владимир Путин напомнил о том, где и как возник фашизм и чем этот исторический опыт опасен уже в наши дни.
5: Гитлеровская авантюра стала ужасным уроком для всего мирового сообщества. Тогда, в 30-е годы прошлого века, просвещенная Европа не сразу увидела смертоносную угрозу в идеологии нацизма. И сейчас, спустя 70 лет, история вновь взывает к нашему разуму и к нашей бдительности.
2: В 2020-м из-за пандемии коронавируса Парад Победы впервые в современной российской истории был перенесен с 9 мая на 24 июня. В последующие годы традиционную дату уже не меняли. В среднем речь российского президента на параде составляет от 7 до 10 минут. Содержание и отсылки в зависимости от ситуации в мире и в России могут быть разными, но завершается выступление всегда похожими словами «Слава народу-победителю!» Слава героям Великой Отечественной войны! С днем Великой Победы! Ура!

0: Ким Андреев, Радио «Звезда».
1: Знаменитая речь Сталина во время парада 7 ноября 1941 года тоже произносилась с трибуны Мавзолея. Однако операторы опоздали на торжество, а потому для кинохроники речь лидера пришлось записывать повторно уже после парада.
2: Утро на Радио «Звезда».
1: В России появятся кибердружины и медиапатрули. Их задача – предотвращать негативные социальные явления в детской и молодежной среде, говорится в постановлении правительства. Как именно будут они работать и из кого будут набирать таких цифровых дружинников, рассказывает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
3: Кибердружины и медиапатрули – это, в принципе, почти одно и то же, с несколько разными задачами общественной организации, которые присматривать будут за нашим интернетом. Немножко по-разному. Кибердружина, давайте по-простому скажем, более ориентирована на мошенников. Если вот так мы посмотрим на наш вообще интернет, у нас первая проблема – это мошенничество. А медиапатруль – это больше образовательная история и работа с историями типа буллинга, вот то, что у нас происходит внутри нас самих. Это не про законы, это про внутренние взаимоотношения, которые искусственный интеллект как таковой провентилировать не может. Вот искусственный интеллект может все, но, честно говоря, вот буллинг, наверное, для искусственного интеллекта не самая понятная история. Да? То есть вряд ли он сможет точно понять, о чем идет речь.
4: А что и как они будут делать?
3: У нас огромная масса контента, и, безусловно, большая часть это мониторится средствами программными. Дальше есть вещи очевидные, которые решаются автоматически. Но когда программное обеспечение предполагает, что мы имеем дело либо с экстремистами, террористами и прочими историями, мы это отправляем кибердружинам. Когда мы с вами видим травли или шантаж, или еще что-то, да, вот именно наши человеческие взаимоотношения буллинг, отправляем это в медиапатруль. Понятно, что ни кибердружины, ни медиапатрули не являются исполнительной властью. Их основная задача – посмотреть на то, что это, и дальше переслать по подведомственности, кто этим должен заниматься. Роскомнадзор или МВД. Это очень похоже на то, как были дружины во времена Советского Союза.
1: По словам эксперта, стать таким кибердружинником сможет любой неравнодушный гражданин. В первую очередь расчет на привлечение молодых людей из вузов и колледжей.
2: Утро на Радио «Звезда».
1: Столица Мексики стремительно уходит под землю. Это видно на снимках, полученных орбитальным спутником NISAR. Аппарат оснащен системой радаров, которые создают динамичную карту Земли в 3D. По ней видно, что Мехико опускается со скоростью почти 1.5 сантиметра в месяц. Почему так происходит и где еще Земля уходит из-под фундамента городов? В вопросах разбиралась Анна Елисеева.
5: За год столица Мексики просела местами на 0.25 метра. Город стоит на месте древнего озера, под которым находится водоносный горизонт. Это источник питьевой воды для огромного населения, почти 22 миллиона человек. Потребление ресурса привело к истощению подземных слоев и, как следствие, проседанию почвы. Процесс в Мехико наблюдается не первый год, но в последнее время он ускорился из-за активной урбанизации. Такая же картина в ряде других мегаполисов. Например, Пекин каждый год оседает на 11 сантиметров, Джакарта, столица Индонезии, уходит на 15, а некоторые районы Тегерана сразу на 30. Городов несколько, причины разные, но основная сводится к откачке грунтовых вод, рассуждает гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов.
6: Происходят серьезные изменения инженерно-геологических свойств, то есть пористость, которая в обычных условиях заполнена водой, уже не несет такой нагрузки. Грунт сжимается под действием городской среды и, соответственно, опускается. В Венеции, мы знаем, такая проблема существует уже не одно столетие за счет того, что источником воды были подземные воды тех горизонтов, над которыми Венеция и располагается.
5: В тревожном списке больше всего городов Юго-Восточной и Восточной Азии. Таиландский Бангкок, индийская Керала, вьетнамский Хошимин. В некоторых районах, например, Индонезии, проблема усугубляется повышением уровня Мирового океана, отмечают гидрологи. Местные власти не ждут, когда Джакарта окончательно уйдет под землю. И в тысячи километров от нее, на острове Борнео, строят новую столицу Нусантару. На проект уже потратили десятки миллионов долларов, и скорее он выглядит как Ноев ковчег для элиты, рассуждает заведующий кафедрой Московского строительного университета, заслуженный строитель России Азарий Лапидус. По его мнению, одна из ключевых проблем Юго-Восточной Азии – это плотная застройка.
7: выведя столицу, они уберут чиновничий класс. Там условно 200 или 300 тысяч семьями уедут в новую столицу. Но этот многомиллионный город все равно останется. Там будут жить поколениями, и мы понимаем, что там есть районы, где абсолютно неконтролируемая застройка ведется. Соответственно, неконтролируемое использование ресурсов подземных, которые приводят вот к таким катаклизмам.
5: Промышленные города могут оседать из-за горной выработки. Это когда в недрах земли образуются искусственные полости. Например, у нас в зоне риска Березники и Соликамск, где столетиями ведется добыча соли. Иногда проседание грунта происходит из-за прокладки подземных туннелей. Так в Москве, когда строили станцию метро Боровицкая, здание Ленинки едва не пошло по швам, рассказывает Михаил Болгов.
6: Во время строительства делали очень глубокое водопонижение, чтобы можно было построить шахты. И во время этого понижения наша родная библиотека имени Ленина чуть не развалилась. Она испытывала очень серьезные последствия. Здание, в общем, деформировалось, покрывалось трещинами, и за ее судьбу сильно переживали. Но в результате более-менее это все стабилизировалось, поскольку шахты метро построили, уровень грунтовых вод вернули.
5: Процесс оседания городов необратимый, но его можно замедлить. Где-то поменьше строить небоскребов, где-то сократить добычу полезных ископаемых, а в иных местах перейти с подземных источников на реки и водохранилища, считают эксперты. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
2: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, какие традиции связаны с парадами? Что отличает импортозамещенный суперджет? Можно ли заболеть от укуса комара?
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
8: 8:15 в Москве. Главное к этой минуте. В Пермском крае совершен налет украинских беспилотников на промышленные площадки. Проведена эвакуация сотрудников. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. Носитель «Калибров» малый ракетный корабль «Буря» принят в состав военно-морского флота, сообщила пресс-служба Балтийского флота. Корабль также оснащен зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М», современными комплексами управления, радиотехнического вооружения, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодиверсионным вооружением. 29 объектов культурного наследия восстановлено в России по итогам прошлого года. Об этом в интервью газете «Ведомости» сообщила министр культуры Ольга Любимова. Еще 55 памятников были законсервированы на территории 24 регионов. Дональд Трамп заявил, что не стал бы платить $1000 за билет на первый матч чемпионата мира по футболу между сборной Соединенных Штатов и Парагваем. Он также выразил обеспокоенность тем, что такие цены могут оттолкнуть простых болельщиков. Напомним, мировое первенство в этом году пройдет с 11 июня по 19 июля. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: Варе не исполнилось еще и года, а она уже перенесла 6 сложнейших операций. Причиной стал врожденный порог развития пищеварительной системы. При каждом хирургическом вмешательстве часть кишечника приходилось удалять. В итоге теперь малышка не в состоянии полноценно усваивать еду. Несмотря на это, Варя продолжает расти и радоваться новому дню. Ее первые шаги были сделаны в больнице, а первые слова слышала не только мама, но и медсестра. Врачей девочка не боится и встречает их с неизменной улыбкой. Те, в свою очередь, изо всех сил стараются сохранить жизнь ребенку. В данный момент некоторые питательные вещества нужно вводить внутривенно. Существует препарат, способный улучшить работу поврежденного органа. Его стоимость 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Чегесовой Варвары. Вместе мы справимся.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: Реклама.
12: Коллеги, спасибо за фидбэк.
13: Очередной бесполезный конф-кол
11: Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Человек и время.
13: Древнеиндийская система мышления поражает размахом. Она легко охватывает и бесконечно большое, и неуловимо малое. Один из самых впечатляющих образов – день Брахмы. Это не сутки в привычном смысле, а гигантский космический цикл длительностью в 4 с хвостиком миллиарда земных лет. За это время Вселенная возникает, развивается и затем снова погружается в покой. После ночи Брахмы процесс начинается снова. Но рядом с этим грандиозным масштабом существует другая линия размышлений. Древние задавались вопросом, из чего, собственно, складывается время. Так появились минимальные единицы отсчета. Самая малая из них – трути. Это 1/33 часть секунды. Даже сегодня такая величина кажется почти абстрактной. Для древней культуры без часов и секундомеров она выглядела поразительно. Далее шла немеша – время, за которое человек может моргнуть.
2: Человек и время.
13: Система строилась постепенно. 18 немеш образуют одну кашту. 30 кашт составляют калу. Далее шли более крупные отрезки, вплоть до суток, месяцев и лет. Эта лестница времени связывала моргание глаз с движением планет. Откуда возникли такие идеи? Наблюдения за Солнцем, Луной и звездами требовали точных расчетов. При этом время воспринималось не только как физическая величина, а считалось проявлением космического порядка. Каждый цикл отражал ритм Вселенной и жизни. Так астрономия переходила в метафизику. Большие и малые единицы времени становились частью единой картины мира. День Брахмы и Трути показывали: мир устроен как гармония циклов, в которой нет случайных масштабов. Все связано от мига до миллиардов лет.
2: Человек и время.
14: Радиозвезда.
15: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь! История предметов, полезных и не очень».
16: Самая важная обувь в деревне.
17: Черные, блестящие, с красной отделкой, почти лабутены.
18: У Михаила Фанасьевича Булгакова их рекомендовал носить профессор Преображенский.
15: Вот это вещь!
19: Некогда господская обувь для обуви и практичная пара для защиты ног от сырости. Сегодня она встречается разве что в деревне, на бабушкином крыльце. А 100 лет назад считалась дефицитом. Галоши. Кожа, лыка и ткань. Три основных материала, которые веками использовались в обувном производстве. И все три имели общий недостаток. Они промокали. В 15-м столетии, вместе с открытием Америки, европейцы узнали о каучуке. Удивительное вещество, устойчивое к влаге, индейцы получали из сока дерева гивеи. Парижские академики назвали его резина –

0: прочный материал. Так был открыт метод вулканизации. А изделия из резины, включая непромокаемую обувь, обрели популярность во всем мире. Состоятельные люди использовали галоши как чехлы для обуви. Их надевали в дождливую погоду и снимали, заходя в дом. Причем делали это обязательно. «Вы наследили мне на коврах, а ковры у меня персидские», отчитывал булгаковский герой, профессор Преображенский, непрошеного гостя, председателя домкома. Выпускать галоши начали в 1860-е после основания Товарищества российско-американской мануфактуры. Позднее предприятие стало называться «Треугольник». Там и появились знаменитые черные галоши с внутренней отделкой из красной байки и фирменным знаком – треугольником на подошве.
1: Вот это вещь!
0: Обувь простая, но в производстве сложная. Поэтому после революции производство галош было поставлено на паузу. Некоторое время товар был дефицитом, но вскоре его выпуск возобновился. Художники-конструктивисты рисовали плакаты с рекламой галош, а слоганы для треугольника уже национализированного предприятия писал Владимир Маяковский. В конце 1920-х синтетический аналог каучука придумал советский химик Сергей Лебедев. Буквально в бутылке из-под шампанского он создал первый в мире бутадиеновый каучук. Новый материал позволил сэкономить на сырье. А еще он обладал рядом преимуществ, например, стойкостью к маслам и бензину. Вплоть до 50-х ассортимент резиновой обуви состоял из галош на красной байковой подкладке и резиновых сапог до колен. Но уже к 70-м галоши стали обувью для дачников и пенсионеров. А жаль. Всякий раз в непогоду приходят на ум господские чехлы для ботинок и туфель.
1: Вот это вещь! История предметов. Полезных и не очень.
2: Премьера на радио «Звезда».
1: Миллионы погибших, сотни тысяч искалеченных судеб. Вторая мировая война продолжалась долгих 6 лет, а завершилась всего за 23 минуты. 2 сентября 1945 года на палубе американского линкора «Миссури». Мы расскажем, как это было. «Миссури 45». Слушайте 9 мая в 18:00 вечера на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-пробанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие в жизни.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
8: Вы слушаете «Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
9: 8:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В полночь началось перемирие в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. Оно продлится до 10 мая. В обозначенный срок все группировки вооруженных сил России, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, полностью прекратят проведение боевых действий. В нашем военном ведомстве подчеркнули, что Москва рассчитывает, что и украинская сторона последует ее примеру. При этом в случае попыток Украины сорвать празднование Дня Победы, российская армия нанесет ответ удар по центру Киева. На этом фоне гражданское население города и сотрудников иностранных диппредставительств предупредили о необходимости своевременно покинуть столицу Украины в случае ответного удара. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Гвардии младший сержант Леонид Акатетта во время наблюдения обнаружил бронеавтомобиль противника. Он двигался по краю лесополосы. Военнослужащий доложил о ситуации командиру и произвел сброс боеприпаса. В результате машина была выведена из строя, а уцелевшая пехота противника отступила. Кроме того, боец с помощью беспилотника выявил вражескую группу, которая скрытно выдвигалась к позициям подразделения. Благодаря своевременному докладу командованию по ней было нанесено огневое поражение. В результате действий гвардии младшего сержанта удалось отразить попытку прорыва противника, удержать занимаемую лесополосу и избежать потерь среди личного состава. В Москве военнослужащие Воздушно-космических сил поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. Торжественное мероприятие под салютом Великой Победы прошло в зале Центрального офицерского клуба. В праздничном концерте, среди прочих, приняла участие и народная артистка России Диана Гурцкая, которая вспомнила, как в ее семье встречали 9 мая.
10: Знаете, праздник, День Победы, это великий праздник, который спустя столько лет остается самым главным, знаковым праздником в нашей жизни. Я еще с детства помню, когда в нашей семье в этот день была такая большая, огромная традиция, когда мы собирались вместе, поздравляли друг друга. Дорогие ветераны, от всего сердца хочу поздравить вас с этим великим праздником. Спасибо вам за жизнь.
9: Гостями мероприятия стали ветераны военной службы, участники спецоперации, их семьи, военнослужащие Воздушно-космических сил, гражданский персонал Министерства обороны, юнармейцы и участники военно-патриотических клубов. В Луганской Народной Республике сотрудники военной автоинспекции группировки «Запад» провели акцию по раздаче георгиевских лент на дорогах. Об этом сообщили в Министерстве обороны. В ходе бесед инспекторы поздравляли водителей с наступающим Днем Победы и напоминали участникам дорожного движения о важности сохранения преемственности поколений. Следующий выпуск новостей армии и флота слушайте в 14 часов на радио «Звезда».
8: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
11: Сложно.
8: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
12: Утро на радио «Звезда».
13: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, чему были посвящены первые парады, где будет востребован импортозамещенный сухой суперджет, как комары издают свой назойливый писк. Россия готовится отметить 81-ю годовщину Дня Победы. В ряде городов мероприятия пройдут без участия военной техники. В Сибири и на Урале планируются торжественные марши воинских частей. В Перми и Волгограде, помимо пеших колонн, проедут ретро-машины во главе с легендарным Т-34. А в Москве тяжелая броня уступит чеканному шагу военнослужащих. Завершат программу штурмовики Су-25, которые раскрасят небо в цвета российского флага. Чему были посвящены первые парады в истории и когда эта армейская культура возникла в России? Тему изучила Анна Елисеева.
2: Слово «парад» французского происхождения. Изначально это остановка войска для осмотра командиром. Позже в значении «парад-алле» – шествие солдат мимо зрителей. Термин появился в 17 веке, но история началась в эпоху античности. Парад следует рассматривать в двух значениях. Первое – как строевая подготовка для эффективного ведения боя. Здесь стоит вспомнить фаланги-трансформеры Филиппа II Македонского. А второе значение – торжественный марш или триумф в честь полководца-победителя в Древнем Риме, рассказывает руководитель просветительских и образовательных программ Фонда исторической перспективы Александр Музафаров.
5: Это был религиозный ритуал. То есть полководец следовал через город на колеснице, за ним шли его воины, несли военные трофеи, шли на капиталистский холм, храм Юпитера Капиталистского, где приносили ему жертву от лица римского народа в благодарность за победу.
2: В средние века массовые военные учения уступили рыцарским турнирам. К опыту античных полководцев возвращаются только в 17 столетии в Западной Европе. Маршировка солдат до автоматизма практикуется французскими полководцами. Новобранцев учат работать и двигаться в плотном строю. В Пруссии такая подготовка получит название «муштра». Ее приемы позаимствует Петр I. И хотя парады в России проводились еще во времена Федора Алексеевича, это были смотры стрелецких полков, великий реформатор меняет строевую подготовку армии, а еще осознает важность демонстрации военной мощи, продолжает Александр Музафаров.
5: Первым подобным мероприятием стало вступление русского войска в Москву после взятия Азова в 1696 году и вступление русской армии в 1709 году после Полтавской победы. Как писал русский историк Ключевский, именно зрелище марширующих победителей и вид униженных побежденных шведов побудило многих москвичей смириться с новшествами и преобразованиями Петра, потому что они реально увидели силу новой России.
2: В этом смысле политическим был и первый парад красноармейцев в 1918 году. Его главный организатор Лев Троцкий старался подчеркнуть разницу между Красной и Императорской русской армиями. Знаки отличия, форма, звания, чины и даже слово «красноармеец» вместо старого «солдат» – все изменилось. Хотя сам парадный ритуал во многом повторял дореволюционный – прежний темп строя, марш, салют знаменем. Троцкому было важно частично сохранить прежнюю армейскую культуру, объясняет историк Александр Крушельницкий.
11: Все это было связано с необходимостью реализовать задачу создания 3-миллионной Красной Армии. И как раз тогда, в апреле, был издан декрет о переходе к воинской обязанности. Потому что до этого Красная Армия формировалась только на добровольческих началах. Ну и, конечно, вокруг вот этой мобилизации надо было поднять волну поддержки. Свою пропагандистскую роль, конечно, этот парад сыграл.
2: На параде, который сначала проходил на Красной площади, шествовали войска московского гарнизона. Зрители впервые увидели красноармейцев в одинаковой форме. Впечатлила и военная техника, пусть это были всего два трофейных французских танка. Их появление заложило традицию участия в парадах бронетехники. Например, в 30-е годы по Красной площади будут проезжать новейшие модели танка Т-35. А после победы Красной армии в Великой Отечественной войне парады в Москве станут самыми зрелищными и масштабными в мире. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
12: Утро на Радио Звезда.
13: Ростех рассчитывает перейти к серийному производству импортозамещенных пассажирских самолетов «Сухой Суперджет-100», начиная с 2027 года, сообщил на встрече с Владимиром Путиным генеральный директор компании Сергей Чемезов. Ранее в Министерстве промышленности и торговли рассказали, что машина уже прошла заводские испытания. Где будут востребованы такие самолеты и что нового в них увидят пассажиры, комментирует главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
14: суперджет новой генерации будет востребован ровно на тех же маршрутах, на которых сегодня и летают самолеты суперджеты первой генерации. В гражданской авиации эксплуатируется порядка 150 самолетов такого типа. Для пассажиров, по большому счету, ничего не изменится, разве что пассажиры, которые часто летали, увидят, что в суперджете изменился салон. Потому что пассажирский салон, конечно же, будет новый. И, возможно, кто-то из очень таких пристрастных и, может, профессионалов услышит разницу в звуке. Просто потому, что на новом суперджете новые двигатели. Каждый двигатель, он поет по-своему. Ну, двигатель ПД-8 никак не должен быть там громче или как-то некомфортнее двигателя сам 146 российско-французского. Дело в том, что современный сертификационный базис предусматривает очень жесткие ограничения для современных двигателей по уровню шума.
13: Что касается летных характеристик, то они, по словам экспертов, останутся теми же. Суперджет сохранил внешний облик и аэронавтику предыдущего поколения.
12: Утро на радио «Звезда».
13: Биологи ждут первую волну комаров в центре России уже во второй половине мая. А скорость развития следующих поколений этих насекомых будет зависеть от погоды. Максим Петренко погрузился в мир этих существ и узнал, как комары издают свой назойливый писк, чем могут заразить людей в средней полосе России и как выбирают своих жертв.
15: У комаров нет органов, которые издают писк. То, что мы слышим, назойливое жужжание, это очень быстрое движение их крыльев, вибрация воздуха. Крыльями эти насекомые машут в секунду до 500 раз. А еще при помощи этих звуков комар ищет себе партнера, рассказывает научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Маринский.
16: Жужжание нужно в первую очередь им самим. По жужжанию можно отличить самца от самки, более взрослую самку и более молодую самку. Зачем им это нужно, все достаточно очевидно. Когда комары летают большими скоплениями где-то роятся, то очень важно самцу найти самку, с которой он сможет произвести уже сейчас потомство. Соответственно, таким образом они и находятся.
15: После этого жужжание в паре синхронизируется, оба начинают гудеть в гармонии. Живут они так на Земле уже 200 миллионов лет. Видов комаров 3500, людей кусают только 200. Да, и человек интересен только самкам, им нужна кровь для размножения, а точнее белок из нее для откладывания яиц. Самцы лакомятся нектаром цветов. И хотя комары полезны природе, ими питаются птицы, рыбы и лягушки, насекомые эти могут быть переносчиками опасных заболеваний – малярия и желтая лихорадка в их числе. Да, в России есть малярийные виды, внешне они вполне обычные, не специалисты не отличит, но так как у нас нет очагов этой инфекции, бояться их не стоит. В центре страны комары переносят совсем мало болезней, говорит зоолог Илья Гамыранов.
17: Они могут переносить дирофилярий, это черви, которые развиваются под кожей, могут развиваться в слизистых оболочках, могут оказываться в глазах, и это вообще изначально южное заболевание, но с изменением климата оно, конечно, постепенно смещается и на север.
15: Но регистрируется это заболевание крайне редко. Почему же укусы чешутся? Дело в том, что при прокалывании кожи хоботком комары впрыскивают слюну с антикоагулянтами, чтобы кровь не свернулась. Вот на последней у людей и появляется реакция в виде зуда. Причем она у всех разная. У кого-то укус действительно вздувается на несколько дней. Комары хорошо видят людей, а с расстояния в десятки и сотни метров могут почуять их по испаряющимся с кожи компонентам пота и веществам, которые человек выдыхает, продолжает Вадим Маринский.
16: По наличию в воздухе таких веществ, как молочная кислота, по повышенной концентрации углекислого газа, они могут вычислять своих жертв. Если, например, человек вышел на пробежку и хорошенько пропотел, то комарам кровососущим его будет просто легче обнаружить по запаховому следу. Комары также вполне себе воспринимают более нагретые объекты. Когда температура воздуха снижается, теплых разогретых людей они тоже могут вычислять.
15: Проходят укусы сами по себе. Дезинфицировать это место не нужно. Можно лишь промыть прохладной водой и нанести специализированные гели. Ну и не расчесывать. Так временное воспаление усиливается. Но порой это проще сказать, чем сделать. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
13: Часто дети, да и не только они, пугаются больших комаров, думая, что вот их-то укус точно опасен. Однако это комары-долгоножки. Они вообще не кусают людей, и хоботок у них либо отсутствует, либо настолько мягкий, что не способен проколоть кожу человека.
12: Утро на радио «Звезда».
13: Через 15 минут мы расскажем, как менялась риторика обращения первых лиц государства на Параде Победы. Кто может попасть в кибердружину? Почему некоторые города постепенно уходят под землю?
12: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
9: 8.44 в Москве. Главное к этой минуте. Носитель калибров малый ракетный корабль «Буря» принят в состав военно-морского флота, сообщила пресс-служба Балтийского флота. Корабль оснащен зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М», современными комплексами управления, радиотехнического вооружения, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодиверсионным вооружением. Греческие рыбаки на острове Левкада обнаружили беспилотное военное надводное судно, дрейфующее в морской пещере. Они благополучно отбуксировали его в порт и передали греческой береговой охране. По данным экспертов, катер напоминает украинский беспилотник «Камикадзе». Двое альпинистов погибли, 20 человек заблокированы при извержении вулкана в Индонезии. Столб пепла поднялся на высоту до 10 километров. По данным местных властей, погибли граждане Китая и Сингапура. Среди заблокированных 9 сингапурцев. Спасательные службы приступили к эвакуации туристов. Коломна, Тверь, Ярославль, Переславль – самые бюджетные направления для летнего отдыха российских туристов внутри страны. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на экспертов. Также уточняется, что удовлетворительные цены в этом году будут на Черноморском побережье и в Крыму. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
12: Очень важные вопросы.
18: Европейское космическое агентство предлагает установить систему часовых поясов для Луны. А есть ли такие часовые пояса, например, на Марсе или Венере?
19: Отвечает доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института космических исследований Академии наук Сергей Богачев.
20: В целом вопрос о времени на других планетах он довольно интересный. Понятно, что на Земле календарь сформировался просто под естественный период вращения Земли вокруг своей оси, то есть 24 часа. Соответственно, под этот период и были подстроены биологические ритмы человека и ритмы в живой природе. Это время не может быть перенесено прямо в лоб на другие планеты, потому что они вращаются совсем другими периодами. Например, Луна вращается вокруг оси за 30 дней, то есть лунный день длится 30 земных суток. Венера, для примера, вращается за 240 дней. То есть понятно, что никакой связи уже с ритмами человека тут нету. Поэтому прямо система земная, по-видимому, может быть перенесена только на Марс, потому что на Марсе сутки так уж совпало почти ровно 24 часа. То есть на Марсе люди могут жить, по сути, в том же биологическом ритме, что и на Земле. Для других планет нужны какие-то свои системы. И тут вот вопрос, либо вводить какие-то местные локальные пояса, либо какое-то универсальное время. В целом дискуссии ведутся, но мне кажется, когда реально начнется заселение планет, жители Луны и Марса, они какую-то свою систему выберут, удобную им, естественным образом. Пока все это носит некий теоретизированный характер, вряд ли будут выбраны часовые пояса, это очень неудобно и никак не привязано. Скорее всего, Луна будет жить по координированному земному времени, скажем, по лондонскому. А на Марсе, по-видимому, да, часовые пояса возникнут, и, скорее всего, марсианская система будет своя уникальная, никак не привязанная к земной. Но сейчас прогнозировать трудно, и можно сказать только поживем-увидим.
12: Очень важные вопросы. Радиограмма.
21: В США, Европе и некоторых восточных странах принято дарить четное количество цветов. В России четное количество цветов приносят только на похороны.
12: Радио «Звезда». Записки врача.
1: сколько в современных людях неандертальской ДНК. Осталось ли что-то в нас от наших далеких предков и сказывается ли это на сегодняшних жителях планеты?
3: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
1: Неандертальцы и современные люди разошлись от общего предка около 500 000 лет назад. Первые обитали в более холодном климате Евразии, вторые — в Африке. Затем, примерно 50 тысяч лет назад, эти два вида столкнулись друг с другом. В результате неандертальцы были частично уничтожены, частично ассимилированы в результате скрещивания. Наследие этого скрещивания стало предметом многочисленных научных исследований в последние несколько лет. Сегодня до 4% ДНК неафриканцев имеют неандертальское происхождение. Почему так мало? В 2014 году исследователи из Гарвардского университета показали, что естественный отбор был у гибридов направлен против неандертальских участков ДНК. Закрепившиеся в современных людях отголоски далеких предков могли повлиять на широкий спектр признаков, включая выработку кератина, риск некоторых заболеваний и, неожиданно, на склонность чихать после употребления темного шоколада. А что с рисками заболеваний? Здесь, как это обычно бывает, что-то их снижает, что-то увеличивает, хотя и в очень незначительной степени. Например, есть данные о более частом развитии мозолей, натоптышей и других кожных образований. Часть неандертальской ДНК увеличивает риск развития депрессии, но лишь на 1%, а часть, наоборот, можно считать антидепрессивной. Тоже примерно по сердечно-сосудистой патологии, включая инфаркты. Важно, неандертальские варианты обычно не локализуются непосредственно в генах, а затрагивают ДНК, которая определяет, где, когда и насколько сильно активируются эти самые гены. Например, возвращаясь к депрессии, неандертальские фрагменты расположены рядом с генами циркадных часов, которые синхронизируют ритмы организма с Солнцем. Другие неандертальские варианты влияют на активность генов, ответственных за боли в мочевом пузыре, за предрасположенность к никотиновой зависимости.
3: Алексей Водовозов. Записки врача.
22: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
23: Представьте себе Ригу конца позапрошлого века. Гонки и экипажи в приоритете, а в мастерской на углу улицы Баумана уже звенят молотки и оттуда выкатываются странные двухколесные пауки – первые велосипеды, собранные в России. Их делает Александр Александрович Лейтнер. Он родился в 1864 году в городе Гольдинген Курлянской губернии. Формально инженерного образования не получил, но зато мог часами разбирать чужие механизмы и собирать их обратно улучшенными. В 1886-м открыл в Риге небольшую мастерскую, а через пару лет выпускал под маркой «Россия» до 5000 велосипедов в год, больше, чем любой другой завод империи. Но этого ему показалось мало. В 1899-м Лейтнер поставил на свой трехколесный велосипед мотор французской фирмы «De Dion Bouton» и получил мотоцикл. Собрал около 30 таких машин. Они разъезжали по дорогам Лифляндии быстрее почтовых экипажей и стоили дешевле импортных мотоциклов.
22: Уты Кулибин.
23: А через два года новый скачок. В 1901-м из ворот рижской фабрики выехал первый автомобиль, собранный в России, с двигателем «De Dion Bouton», но уже четырехколесный, с задним расположением мотора и цепным приводом. На юбилейной выставке в Риге машина получила золотую медаль и почетный диплом – официальное признание. Лейтнер не стал массово выпускать автомобили. Вместо этого он сосредоточился на велосипедах для армии, складывающихся прочных, снабженных сумками для патронов. Именно они потом поедут по дорогам Первой мировой. Предприниматель умер в 1923 году, не дожив до массового автомобильного бума всего несколько лет.
22: Ну ты, Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: До 10 лет детство Миши было самым обычным. Он прилежно учился, играл в футбол, гулял с друзьями. Мальчик и не думал, что спокойная жизнь перевернется с ног на голову за день. И все же именно это случилось год назад. Врачи обнаружили у ребенка очень редкий вид лейкоза. Из-за уникальной поломки генов борьба дается мальчику крайне тяжело. Он перенес множество курсов химии, клеточную терапию и пересадку костного мозга. Долгожданная ремиссия достигнута, однако Миша по-прежнему заперт в больнице. Организм атаковал опасный вирус, а значит, дальнейшее лечение находится под угрозой. Единственный шанс на спасение – редкий препарат. Его стоимость превышает 5,5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Зарубина Михаила. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Вооруженные формирования Украины нанесли удар по объектам промышленности в Пермском крае. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Работает оперативный штаб. В результате ночной вражеской атаки в Мясниковском районе Ростовской области повреждены 20 домов и 3 машины. По словам главы региона Юрия Слюсаря, пострадавших нет. Пожарные потушили возникшие при падении обломков дрона возгорания в административном здании в Первомайском районе в Ростове-на-Дону. Владимир Путин сегодня вечером проведет встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Накануне помощник главы российского государства Юрий Ушаков рассказал, что лидеры обсудят перспективы развития отношений двух стран и другие проблемы. Лукашенко прилетит в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы. 9 мая он будет присутствовать на параде на Красной площади и возложит цветы к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Тем временем в Москву уже прибыл президент Абхазии Бадра Гунба с супругой. Они также примут участие в торжествах, посвященных 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В планах абхазского лидера значится встреча с президентом России. Празднующие День Победы жители стран Балтии по причине многочисленных запретов со стороны местных властей будут вынуждены возлагать цветы не у памятников, а на пустых газонах, рассказал РИА Новости активист Максим Рева. Он пояснил, что нести цветы к местам мемориалов по сегодняшним законам трех республик Прибалтики запрещено. Однако люди, минуя запреты властей, идут к памятным местам, чтобы почтить память павших в бою советских солдат. Ранее активисты рассказывали, что служба госбезопасности запрещает гражданам Латвии публиковать в соцсетях поздравления с Днем Победы, угрожает последствиями тем, кто планирует посещение памятников 9 мая. Министерство иностранных дел России отреагировало на активизацию контактов Армении с Евросоюзом. В комментарии «Известиям» во внешнеполитическом ведомстве заявили, что в Ереване охотно принимаются действия европейцев, однако нужно не забывать, что у Брюсселя все имеет свою цену. В Москве призвали армянское руководство не подстраиваться под чужие геополитические игры и ставить во главу угла долгосрочные национальные интересы республики. Также в ведомстве подчеркнули, что признают суверенное право Армении проводить саммит с Евросоюзом, однако напомнили, что объединение стремительно трансформируется в агрессивный, недоговороспособный и враждебный России военно-политический блок. И о погоде. В столице сейчас облачно и около 12 градусов тепла. Днем синоптики обещают переменную облачность, временами дождь, а температура воздуха существенно не изменится.
0: Автонавигатор.
1: В День Победы в Москве для движения транспорта будут недоступны несколько улиц и набережных в центре города. Департамент транспорта сообщил, что на участках ограничений временно запрещена парковка до полуночи 9 мая. Кроме того, часть подземных пешеходных переходов через Тверскую улицу могут закрыть. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Больше всего времени потерять можно на Симферопольском шоссе деревни Боброво до обводной дороги. Затор на 20 минут на Новорезанском шоссе от улицы Маршала Полубоярова до Ташкентской улицы. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, что сообщили в Кремле о выступлении президента на День Победы, чем занимается медиапатруль, какие города медленно уходят под землю. Выступление Владимира Путина на параде 9 мая будет очень важным, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. А когда появилась традиция обращений первых лиц государства на параде Победы? И как менялась риторика этих речей в разные годы? Проанализировал Ким Андреев.
2: В советские годы выступать с речью на Красной площади во время Парада Победы было как-то не принято, да и сами торжества проходили всего 4 раза – в 45-м, 65-м, 85-м и 90-м годах. Традицию публичных выступлений с трибуны Мавзолея на 9 мая ввел Борис Ельцин в 95-м. В день полувекового юбилея Победы, Великой Отечественной, он поздравил ветеранов и отдельно поблагодарил гостей парада из других стран.
3: Смертельно опасная конфронтация между великими мировыми державами устранена. Мы искренне рады видеть в Москве делегации государств СНГ, лидеров стран Запада и Востока. Мы приветствуем генерального секретаря Организации Объединенных Наций.
2: С тех пор выступления главы государства на 9 мая проходят ежегодно. По традиции начинаются они с обращения к ветеранам фронта, от рядовых старшин и мичманов до генералов и адмиралов. Вспоминают вклад в победу и тружеников тыла. В обязательном порядке звучат слова благодарности участникам антигитлеровской коалиции, а также силам сопротивления. А еще напоминание об опасности повторения ужасов Второй мировой, как, например, это сделал Дмитрий Медведев в 2010 году.
4: Войны не начинаются в одночасье. Зло набирает силу, если перед ним отступают, стараются его не замечать. Только вместе мы сможем противостоять современным угрозам. Только на основе добрососедства решать проблемы глобальной безопасности, чтобы идеалы справедливости и добра торжествовали во всем мире.
2: В 2010-х годах все чаще в торжественной речи президента стали звучать темы международной безопасности в послевоенном мире. Так, в 2015-м Владимир Путин напомнил о том, где и как возник фашизм и чем этот исторический опыт опасен уже в наши дни.
5: Гитлеровская авантюра стала ужасным уроком для всего мирового сообщества. Тогда, в 30-е годы прошлого века, просвещенная Европа не сразу увидела смертоносную угрозу в идеологии нацизма. И сейчас, спустя 70 лет, история вновь взывает к нашему разуму и к нашей бдительности.
2: В 2020-м из-за пандемии коронавируса Парад Победы впервые в современной российской истории был перенесен с 9 мая на 24 июня. В последующие годы традиционную дату уже не меняли. В среднем речь российского президента на параде составляет от 7 до 10 минут. Содержание и отсылки в зависимости от ситуации в мире и в России могут быть разными, но завершается выступление всегда похожими словами «Слава народу-победителю!» «Слава героям Великой Отечественной войны! С днем Великой Победы! Ура!»

0: Ким Андреев, Радио «Звезда».
1: Знаменитая речь Сталина во время парада 7 ноября 1941 года тоже произносилась с трибуны Мавзолея. Однако операторы опоздали на торжество, а потому для кинохроники речь лидера пришлось записывать повторно уже после парада.
2: Утро на Радио «Звезда».
1: В России появятся кибердружины и медиапатрули. Их задача – предотвращать негативные социальные явления в детской и молодежной среде, говорится в постановлении правительства. Как именно будут они работать и из кого будут набирать таких цифровых дружинников, рассказывает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
3: Кибердружины и медиапатрули – это, в принципе, почти одно и то же, с несколько разными задачами общественной организации, которые присматривать будут за нашим интернетом. Немножко по-разному. Кибердружина, давайте по-простому скажем, более ориентирована на мошенников. Если вот так мы посмотрим на наш вообще интернет, у нас первая проблема – это мошенничество. А медиапатруль – это больше образовательная история и работа с историями типа буллинга, вот то, что у нас происходит внутри нас самих. Это не про законы, это про внутренние взаимоотношения, которые искусственный интеллект как таковой провентилировать не может. Вот искусственный интеллект может все, но, честно говоря, вот буллинг, наверное, для искусственного интеллекта не самая понятная история. Да? То есть вряд ли он сможет точно понять, о чем идет речь.
4: А что и как они будут делать?
3: У нас огромная масса контента, и, безусловно, большая часть это мониторится средствами программными. Дальше есть вещи очевидные, которые решаются автоматически. Но когда программное обеспечение предполагает, что мы имеем дело либо с экстремистами, террористами и прочими историями, мы это отправляем кибердружинам. Когда мы с вами видим травли или шантаж, или еще что-то, да, вот именно наши человеческие взаимоотношения буллинг, отправляем это в медиапатруль. Понятно, что ни кибердружины, ни медиапатрули не являются исполнительной властью. Их основная задача – посмотреть на то, что это, и дальше переслать по подведомственности. Кто этим должен заниматься? Роскомнадзор или МВД. Это очень похоже на то, как были дружины во времена Советского Союза.
1: По словам эксперта, стать таким кибердружинником сможет любой неравнодушный гражданин. В первую очередь расчет на привлечение молодых людей из вузов и колледжей.
2: Утро на Радио «Звезда».
1: Столица Мексики стремительно уходит под землю. Это видно на снимках, полученных орбитальным спутником NISAR. Аппарат оснащен системой радаров, которые создают динамичную карту Земли в 3D. По ней видно, что Мехико опускается со скоростью почти 1.5 сантиметра в месяц. Почему так происходит и где еще Земля уходит из-под фундамента городов? В вопросах разбиралась Анна Елисеева.
5: За год столица Мексики просела местами на 0.25 метра. Город стоит на месте древнего озера, под которым находится водоносный горизонт. Это источник питьевой воды для огромного населения, почти 22 миллиона человек. Потребление ресурса привело к истощению подземных слоев и, как следствие, проседанию почвы. Процесс в Мехико наблюдается не первый год, но в последнее время он ускорился из-за активной урбанизации. Такая же картина в ряде других мегаполисов. Например, Пекин каждый год оседает на 11 сантиметров, Джакарта, столица Индонезии, уходит на 15, а некоторые районы Тегерана сразу на 30. Городов несколько, причины разные, но основная сводится к откачке грунтовых вод, рассуждает гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов.
6: Происходят серьезные изменения инженерно-геологических свойств, то есть пористость, которая в обычных условиях заполнена водой, уже не несет такой нагрузки. Грунт сжимается под действием городской среды и, соответственно, опускается. В Венеции, мы знаем, такая проблема существует уже не одно столетие за счет того, что источником воды были подземные воды и тех горизонтов, над которыми Венеция и располагается.
5: В тревожном списке больше всего городов Юго-Восточной и Восточной Азии. Таиландский Бангкок, индийская Керала, вьетнамский Хошимин. В некоторых районах, например, Индонезии, проблема усугубляется повышением уровня Мирового океана, отмечают гидрологи. Местные власти не ждут, когда Джакарта окончательно уйдет под землю. И в тысячи километров от нее на острове Борнео строят новую столицу Нусантару. На проект уже потратили десятки миллионов долларов, и скорее он выглядит как Ноев ковчег для элиты, рассуждает заведующий кафедрой Московского строительного университета, заслуженный строитель России Азари Лапидус. По его мнению, одна из ключевых проблем Юго-Восточной Азии – это плотная застройка.
7: Выведя столицу, они уберут чиновничий класс. Там условно 200 или 300 тысяч семьями уедут в новую столицу. Но этот многомиллионный город все равно останется. Там будут жить поколениями, и мы понимаем, что там есть районы, где абсолютно неконтролируемая застройка ведется. Соответственно, неконтролируемое использование ресурсов подземных, которые приводят вот к таким катаклизмам.
5: Промышленные города могут оседать из-за горной выработки. Это когда в недрах земли образуются искусственные полости. Например, у нас в зоне риска Березники и Соликамск, где столетиями ведется добыча соли. Иногда проседание грунта происходит из-за прокладки подземных туннелей. Так в Москве, когда строили станцию метро Боровицкая, здание Ленинки едва не пошло по швам, рассказывает Михаил Болгов.
6: Во время строительства делали очень глубокое вот понижение, чтобы можно было построить шахты. И во время этого понижения наша родная библиотека имени Ленина чуть не развалилась. Она испытывала очень серьезные последствия. Здание, в общем, деформировалось, покрывалось трещинами, и за ее судьбу сильно переживали. Но в результате более-менее это все стабилизировалось, поскольку шахты метро построили, уровень грунтовых вод вернули.
5: Процесс оседания городов необратимый, но его можно замедлить. Где-то поменьше строить небоскребов, где-то сократить добычу полезных ископаемых. А в иных местах перейти из подземных источников на реки и водохранилища, считают эксперты. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
2: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, какие традиции связаны с парадами? Что отличает импортозамещенный суперджет? Можно ли заболеть от укуса комара?
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
8: 9:15 в Москве. Главное к этой минуте. Силы противовоздушной обороны с полуночи сбили уже 27 украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ученые начали разработку вакцины от хантавируса. BBC сообщает, что специалисты применяют технологию силикации, благодаря которой препарат не боится перепадов температур. Специфической терапии против хантавируса сейчас не существует, но ранее вмешательство врачей повышает шансы на выживание. В преддверии Дня Победы активизировались мошенники, которые выдают себя за благотворителей. Об этом рассказали РИА Новости. Злоумышленники организуют фальшивые сборы, якобы на подарки ветеранам или украшения памятников. Кроме того, аферисты звонят пожилым людям от имени сотрудников администрации и сообщают о полагающихся памятных медалях к празднику. Искусственный интеллект в перспективе способен заменить второго пилота в гражданской авиации. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем. Там отметили, что уже ведутся работы по автоматизации кабины самолета. Больше новостей на Радио Звезда слушайте менее чем через 15 минут.
9: Это история о маленькой Аделине, долгожданной и очень светлой девочке. До года она росла здоровой, радовала близких улыбками и первыми шагами. Но в ноябре 2023 года все изменилось. Был поставлен тяжелый онкологический диагноз – опухоль крестцово-копчиковой области с метастазами в легких. Началась борьба за ее жизнь. Аделина уже перенесла несколько сложных операций, многочисленные курсы химиотерапии и радиотерапию. Но болезнь не отступает. Последний шанс для Аделины – новый этап лечения, стоимость которого 8 миллионов 172 тысячи рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Аделине Демидовой. Слово «Живи» – номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
10: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
11: телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Дай 5. 5 удивительных фактов о пчелах.
12: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
2: Факт первый.
13: Пчелы чувствуют время. У них есть внутренние часы с погрешностью меньше минуты. Они точно знают, когда распускаются определенные цветы и вылетают именно к этому моменту.
2: Факт второй.
13: Пчелы находят взрывчатку быстрее собак. Ученые научились дрессировать пчел на поиск тротила и гексогена. За 10 минут пчела обследует территорию, на которую собаке нужен час.
2: Факт третий.
13: Пчелиный яд – лекарство. Мелитин, основной компонент пчелиного яда, разрушает оболочку вируса иммунодефицита, не повреждая здоровые клетки. А в микродозах пчелиный яд снимает воспаление при артрите.
2: Факт четвертый.
13: Вернувшись с нектаром, пчела исполняет танец на сотах. Другие пчелы считывают из него информацию и летят точно по заданным координатам.
2: Факт пятый.
13: Пчелиный рой ведет себя как единый суперорганизм, в котором отдельные особи действуют как клетки мозга. При выборе места для нового гнезда колония проводит своего рода голосование, оценивая варианты и принимая коллективное решение через систему физических сигналов.
2: Дай 5. 5 удивительных фактов о пчелах.
10: Радиозвезда.
2: Игры человечества.
14: Ватерпол или водное поло. Олимпийский вид спорта. Две команды, пара ворот и мяч. Кто больше забил голов, тот победил. Когда-то англичане называли водное поло футболом на воде. Но не путайте два этих вида спорта. Они похожи только на первый взгляд. Все началось с британца Уильяма Уилсона. Это он придумал футбол на воде во второй половине 19 века. Вместо поля – озеро или река. Ворота – два шеста, воткнутые в дно и выступающие над поверхностью на 30-40 сантиметров. Правило одно – никаких правил. Соперника разрешалось задерживать руками, топить, хватать за ноги, лишь бы отобрать у него мяч и заплыть с ним в чужие ворота. Заплыть, а не забросить. Неудивительно, что большинство матчей заканчивалось дракой. Англия – она такая.
2: Игры человечества.
14: В 1869 году водный футбол впервые увидели в Лондоне. Народу не понравилось. Ловцы-грубияны не щадили ни себя, ни противоположную команду. Кровь, разбитые лица, синяки, ссадины. А одному ватерполисту даже руку умудрились сломать. Уильям Уилсон, тот самый, что придумал водный футбол, понял: без правил не обойтись. В противном случае игру или запретят, или она исчезнет сама собой. Над усовершенствованной версией водного футбола Уилсон думал долгих 7 лет. В результате в 1876 году на свет появился новый вид спорта – водное поло. И тут же никаких драк, никакого удержания соперника руками, никто никого не топит. Все строго по правилам. На атаку ворот противника 25 секунд. Не успел забросить мяч? Отдай его другой команде. Твое время истекло. Тайм-аут.

0: чердаке.
1: Ручаюсь, что вы подозревали, что летом жизнь становится ярче не только из-за солнца, но и из-за каких-то наших внутренних механизмов. Так и есть. Сейчас расскажу.
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: Мы с вами, друзья, двуногие прямоходящие химические фабрики с очень сложным технологическим процессом, да еще и все время меняющимся процессом. Ученые изучают его очень давно, и дело по-прежнему далеко от завершения. Вот, например, почему мы так любим лето? Потому что летом наш организм превращается в настоящий

0: солнечных лучей, которых летом больше, конечно. Наша кожа начинает активно производить витамин D, и он тут же берется за дело. Ускоряет передачу нервных импульсов, укрепляет иммунитет и даже помогает вырабатывать половые гормоны. То есть делает нам хорошо. Но осторожно, кстати, с самолечением. Как предупреждают ученые, переизбыток витамина D может привести к гиперкальцемии. Звучит страшно и на деле тоже не сахар. Кальций начинает откладываться где попало. Камни в почках, тромбы в артериях. Так что лучше получать этот гормон счастья естественным путем. От солнца и рыбы с яйцами. В летней гормонально-витаминной симфонии участвуют и другие музыканты. Серотонин, например, нейромедиатор хорошего настроения, летом вырабатывается активнее. А мелатонин, наоборот, снижается при ярком свете, давая нам больше бодрости. А эндорфины, природно обезболивающие, так и вовсе устраивают настоящую эйфорию от физической активности на свежем воздухе. А кроме витаминов и гормонов, ну почему мы так любим лето?
1: Наука на чердаке.
0: Потому что виновата эволюция. Сотни тысяч лет наши предки радовались теплому сезону как времени изобилия и безопасности. Интересно, что даже цвета лета программируют нас на счастье. Яркие зеленые и голубые тона сигнализировали древним людям о безопасности, тепле и наличии воды. Современные исследования показывают, эти цвета до сих пор снижают уровень кортизола, гормона стресса. Дофамин, гормон мотивации, тоже повышался летом, заставляя нас больше двигаться и исследовать мир. Раньше это помогало запасать ресурсы на зиму, а сейчас проявляется в нашей тяге к путешествиям и активному отдыху. А еще летом мы становимся более общительными, и это тоже делает нас счастливее, что тоже вполне научно обосновано. Потому что социальная потребность является одной из базовых для человека. Без ее удовлетворения качество жизни будет очень низким, и о счастье говорить не приходится. Мозг воспринимает социальную изоляцию как угрозу, активируя те же зоны, что и при физической боли. Зимой же мы тратим дополнительную энергию на согревание и передвижение, что ограничивает социальную активность и ухудшает настроение. Логично предположить, что в южных странах люди счастливее. И отчасти это правда. Уровень алкоголизма действительно выше в северных регионах. Цель, с которой употребляют алкоголь, повысить качество жизни хотя бы на время, что явно говорит о недостатке счастья. Как же сохранить летнее настроение зимой, например? Ученые советуют, делайте 5-минутные перерывы каждые 25 минут работы, раз в месяц устраивайте дни без гаджетов, берите настоящий отпуск с полным отключением от работы. При необходимости витамин D под контролем врача, мелатонин при смене часовых поясов, магний при стрессах. И помните, нерешенные проблемы в отношениях съедают колоссальное количество энергии. Поэтому иногда лучший рецепт счастья – это хороший психолог.
1: Наука на чердаке.
2: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 9:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. День Победы способствует возвращению отношений между Москвой и Вашингтоном на правильную траекторию. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев во время торжественного приема в дипмиссии по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Дарчиев особо подчеркнул, что администрация Дональда Трампа кардинальным образом изменила отношение американских властей к празднованию Дня Победы. Он напомнил, что в последние два года акция «Бессмертный полк» успешно проводилась в самом центре американской столицы. Также посол отметил высокий уровень представительства на текущем мероприятии. Среди гостей присутствовали сотрудники Белого дома и Госдепартамента. Участники движения «Юнармия» будут сопровождать памятные акции в преддверии Дня Победы с учетом всех требований безопасности. Об этом в интервью ТАСС рассказал начальник главного штаба движения «Юнармия», герой России Владислав Головин.
3: Есть ряд ограничений, объективные причины на то тоже есть. Это безопасность прежде всего. Но мы понимаем, что может быть какое-то особое внимание конкретно к 9 мая может произойти со стороны угроз от противника. Но при этом сопровождение преддверии Дня Победы мероприятий не отменяются.
2: Добавим, юнармейцы будут сопровождать акцию «Равнение на героев», а совместно с движением «Первых» поучаствуют в мероприятии «Окна Победы». Топливно-энергетический комплекс стал сектором российской экономики, который более чаще атакуется хакерами. Он собрал более трети всех попыток взлома, а на каждую компанию пришлось в среднем более 1000 заражений, пишут «Известия», ссылаясь на отчеты специалистов по кибербезопасности. Предприятия отрасли привлекают особое внимание злоумышленников на фоне событий в мире. Попытки воздействия на отрасль позволяют влиять на экономику не только России, но и других стран. Впрочем, по-прежнему популярными у хакеров остаются также госучреждения, промышленные предприятия, IT-секторы и сфера финансов. Молодые многодетные семьи Московской области при рождении ребенка могут получить 300 тысяч рублей. За время действия программы общий размер выплат превысил 1 миллиард, сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья. Только с начала этого года выплату получили более 1000 семей. Финансовая поддержка положена родителям, отвечающей нескольким важным критериям. В первую очередь речь идет о молодых семьях. Возраст мамы и папы на момент появления малыша не должен превышать 36 лет. Также обязательным условием является наличие регистрации в Подмосковье хотя бы у одного из родителей. Уточняется, что выплата назначается при рождении третьего или последующих детей при условии, что свидетельство о рождении выдано в Московской области.
4: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
1: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, чему были посвящены первые парады, где будет востребован импортозамещенный сухой суперджет, как комары издают свой назойливый писк. Россия готовится отметить 81-ю годовщину Дня Победы. В ряде городов мероприятия пройдут без участия военной техники. В Сибири и на Урале планируются торжественные марши воинских частей. В Перми и Волгограде, помимо пеших колонн, проедут ретро-машины во главе с легендарным Т-34. А в Москве тяжелая броня уступит чеканному шагу военнослужащих. Завершат программу штурмовики Су-25, которые раскрасят небо в цвета российского флага. Чему были посвящены первые парады в истории и когда эта армейская культура возникла в России? Тему изучила Анна Елисеева.
6: Слово «парад» французского происхождения. Изначально это остановка войска для осмотра командиром. Позже в значении «парад алле» – шествие солдат мимо зрителей. Термин появился в 17 веке, но история началась в эпоху античности. Парад следует рассматривать в двух значениях. Первое – как строевая подготовка для эффективного ведения боя. Здесь стоит вспомнить фаланги-трансформеры Филиппа II Македонского. А второе значение – торжественный марш или триумф в честь полководца-победителя в Древнем Риме, рассказывает руководитель просветительских и образовательных программ Фонда исторической перспективы Александр Музафаров.
7: Это был религиозный ритуал, то есть полководец следовал через город на колеснице, за ним шли его воины, несли военные трофеи, шли на капиталистский холм, храм Юпитера Капитолийского, где приносили ему жертву от лица римского народа в благодарность за победу.
6: В средние века массовые военные учения уступили рыцарским турнирам. К опыту античных полководцев возвращаются только в 17 столетии в Западной Европе. Маршировка солдат до автоматизма практикуется французскими полководцами. Новобранцев учат работать и двигаться в плотном строю. В Пруссии такая подготовка получит название «муштра». Ее приемы позаимствует Петр I. И хотя парады в России проводились еще во времена Федора Алексеевича, это были смотры стрелецких полков, великий реформатор меняет строевую подготовку армии, а еще осознает важность демонстрации военной мощи, продолжает Александр Музафаров.
7: Первым подобным мероприятием стало вступление русского войска в Москву после взятия Азова в 1696 году и вступление русской армии в 1709 году после Полтавской победы. Как писал русский историк Ключевский, именно зрелище марширующих победителей и вид униженных побежденных шведов побудило многих москвичей смириться с новшествами и преобразованиями Петра, потому что они реально увидели силу новой России.
6: В этом смысле политическим был и первый парад красноармейцев в 1918 году. Его главный организатор Лев Троцкий старался подчеркнуть разницу между Красной и Императорской русской армиями. Знаки отличия, форма, звания, чины и даже слово «красноармеец» вместо «старого солдат» – все изменилось. Хотя сам парадный ритуал во многом повторял дореволюционный – прежний темп строя, марш, салют знаменем. Троцкому было важно частично сохранить прежнюю армейскую культуру, объясняет историк Александр Крушельницкий.
8: Все это было связано с необходимостью реализовать задачу создания 3-миллионной Красной Армии. И как раз тогда, в апреле, был издан декрет о переходе к воинской обязанности. Потому что до этого Красная Армия формировалась только на добровольческих началах. Ну и, конечно, вокруг вот этой мобилизации надо было поднять волну поддержки. Свою пропагандистскую роль, конечно, этот парад сыграл.
6: На параде, который сначала проходил на Красной площади, шествовали войска московского гарнизона. Зрители впервые увидели красноармейцев в одинаковой форме. Впечатлила и военная техника, пусть это были всего два трофейных французских танка. Их появление заложило традицию участия в парадах бронетехники. Например, в 30-е годы по Красной площади будут проезжать новейшие модели танка Т-35. А после победы Красной армии в Великой Отечественной войне парады в Москве станут самыми зрелищными и масштабными в мире. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
5: Ростех рассчитывает перейти к серийному производству импортозамещенных пассажирских самолетов «Сухой Суперджет-100», начиная с 2027 года, сообщил на встрече с Владимиром Путиным генеральный директор компании Сергей Чемезов. Ранее в Министерстве промышленности и торговли рассказали, что машина уже прошла заводские испытания. Где будут востребованы такие самолеты и что нового в них увидят пассажиры, комментирует главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
9: суперджет новой генерации будет востребован ровно на тех же маршрутах, на которых сегодня и летают самолеты суперджеты первой генерации. В гражданской авиации эксплуатируется порядка 150 самолетов такого типа. Для пассажиров, по большому счету, ничего не изменится, разве что пассажиры, которые часто летали, увидят, что в суперджете изменился салон. Потому что пассажирский салон, конечно же, будет новый. И, возможно, кто-то из очень таких пристрастных и, может, профессионалов услышит разницу в звуке. Просто потому, что на новом суперджете новые двигатели. Каждый двигатель, он поет по-своему. Ну, двигатель ПД-8 никак не должен быть там громче или как-то некомфортнее двигателя САМ-146 российско-французского. Дело в том, что современный сертификационный базис предусматривает очень жесткие ограничения для современных двигателей по уровню шума.
5: Что касается летных характеристик, то они, по словам экспертов, останутся теми же. Суперджет сохранил внешний облик и аэронавтику предыдущего поколения.
1: Утро на радио «Звезда».
5: Биологи ждут первую волну комаров в центре России уже во второй половине мая. А скорость развития следующих поколений этих насекомых будет зависеть от погоды. Максим Петренко погрузился в мир этих существ и узнал, как комары издают свой назойливый писк, чем могут заразить людей в средней полосе России и как выбирают своих жертв.
10: У комаров нет органов, которые издают писк. То, что мы слышим, назойливое жужжание, это очень быстрое движение их крыльев, вибрация воздуха. Крыльями эти насекомые машут в секунду до 500 раз. А еще при помощи этих звуков комар ищет себе партнера, рассказывает научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Маринский.
11: Жужжание нужно в первую очередь им самим. По жужжанию можно отличить самца от самки, более взрослую самку и более молодую самку. Зачем им это нужно, все достаточно очевидно. Когда комары летают большими скоплениями где-то роятся, то очень важно самцу найти самку, с которой он сможет произвести уже сейчас потомство. Соответственно, таким образом они и находятся.
10: После этого жужжание в паре синхронизируется, оба начинают гудеть в гармонии. Живут они так на Земле уже 200 миллионов лет. Видов комаров 3500, людей кусают только 200. Да, и человек интересен только самкам, им нужна кровь для размножения, а точнее белок из нее для откладывания яиц. Самцы лакомятся нектаром цветов. И хотя комары полезны природе, ими питаются птицы, рыбы и лягушки, насекомые эти могут быть переносчиками опасных заболеваний – малярия и желтая лихорадка в их числе. Да, в России есть малярийные виды, внешне они вполне обычные, не специалисты не отличит, но так как у нас нет очагов этой инфекции, бояться их не стоит. В центре страны комары переносят совсем мало болезней, говорит зоолог Илья Гамыранов.
12: Они могут переносить дирофилярий, это черви, которые развиваются под кожей, могут развиваться в слизистых оболочках, могут оказываться в глазах, и это вообще изначально южное заболевание, но с изменением климата оно, конечно, постепенно смещается и на север.
10: Но регистрируется это заболевание крайне редко. Почему же укусы чешутся? Дело в том, что при прокалывании кожи хоботком комары впрыскивают слюну с антикоагулянтами, чтобы кровь не свернулась. Вот на последней у людей и появляется реакция в виде зуда. Причем она у всех разная. У кого-то укус действительно вздувается на несколько дней. Комары хорошо видят людей, а с расстояния в десятки и сотни метров могут почуять их по испаряющимся с кожи компонентам пота и веществам, которые человек выдыхает, продолжает Вадим Маринский.
11: По наличию в воздухе таких веществ, как молочная кислота, по повышенной концентрации углекислого газа, они могут вычислять своих жертв. Если, например, человек вышел на пробежку и хорошенько пропотел, то комарам кровососущим его будет просто легче обнаружить по запаховому следу. Комары также вполне себе воспринимают более нагретые объекты. Когда температура воздуха снижается, теплых разогретых людей они тоже могут вычислять.
10: Проходят укусы сами по себе. Дезинфицировать это место не нужно. Можно лишь промыть прохладной водой и нанести специализированные гели. Ну и не расчесывать. Так временное воспаление усиливается. Но порой это проще сказать, чем сделать. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
5: Часто дети, да и не только они, пугаются больших комаров, думая, что вот их-то укус точно опасен. Однако это комары-долгоножки. Они вообще не кусают людей, и хоботок у них либо отсутствует, либо настолько мягкий, что не способен проколоть кожу человека.
1: Утро на радио «Звезда».
5: Через 15 минут мы расскажем, как менялась риторика обращения первых лиц государства на Параде Победы. Кто может попасть в кибердружину? Почему некоторые города постепенно уходят под землю?
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
2: 9.45 в Москве. Главное к этой минуте. 13 аэропортов Юга России приостановили работу по причине попадания беспилотника в административное здание аэронавигации в Ростове-на-Дону, сообщили в Министерстве транспорта. Персонал в безопасности, специалисты проверяют оборудование. Трамп заявил, что новые удары по Ирану не отменяют перемирие. По его словам, удары со временем могут усилиться, если Тегеран не пойдет на сделку с Вашингтоном. Американский лидер добавил, что три эсминца штатов прошли через Ормузский пролив, находясь под обстрелом. Региональным властям советуют установить дополнительные выплаты педагогам за участие в организации и проведении государственной итоговой аттестации. Об этом говорится в совместных рекомендациях Министерства просвещения, Рособорнадзора и Профсоюза работников народного образования и науки. Согласно документу, саму возможность привлечения учителей к этой работе и выплату им денежной компенсации необходимо закрепить официально. Купальный сезон в Москве начнется не раньше конца мая. Такой прогноз дала ведущая специалист метеоновостей Татьяна Позднякова. Синоптик отметила, что несмотря на то, что в последние дни вода прогрелась, грядущее похолодание собьет температуру. Больше новостей на Радио Звезда слушайте менее чем через 15 минут.
13: Ломоносов дошел до Москвы
14: пешком. Вообще
13: отравился
14: нерец. А викинги шлемы с рогами носили.
15: Аляску продали, а денег не заплатили.
16: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
17: Эдвард Тич, Черная Борода, Генри Морган, Джек Рекхэм – одни из самых опасных пиратов в истории.
18: Да, суровая мужская профессия.
16: А вот и нет.
19: Среди известных пиратов прошлого были и женщины. 14 век. Жанна де Бельвиль, супруга казненного французского графа. После смерти мужа, желая отомстить властям, она на семейные деньги сколотила внушительный отряд и принялась топить французские торговые корабли. За жестокость Жанну окрестят бретонской львицей.
16: Исторические мифы и заблуждения.
19: Правой рукой ранее упомянутого Джека Рекхэма тоже была девушка Энн Бонни, американка с ирландскими корнями. Джек и Энн в 18 столетии нападали на суда в Карибском море. А в Китае орудовала госпожа Джен. Ее даже признают самым успешным пиратом всех времен.
18: За что же такие регалии?
19: Дело в размерах ее флота. Она была вдовой крупного китайского морского разбойника Джен И. На пике ее зловещей славы в начале 19 века в ее распоряжении находилось более 300 кораблей и до 30 тысяч человек. Такими силами она легко и суда ограбила и опустошала поселения на берегу. Подчиненных пиратов госпожа Джен держала в ежовых рукавицах. Нарушителям правил нередко отрезали уши, а за серьезные провинности ждал смертный приговор. На казнях женщина всегда присутствовала лично, для устрашения.
16: А вот и да.
20: «Радиозвезда».
21: Все деньги мира. Собрать сложно. Рассказать можно.
22: 46 степеней защиты. И это в 19 веке. Ее называли самой надежной купюрой в мире. Банкнота номиналом 500 рублей образца 1898 года с портретом Петра Великого на лицевой стороне. Деньги баснословные. В те времена годовой прожиточный минимум составлял 170 целковых, поэтому для мелких повседневных расчетов кредитный билет в 5 сотен, по-народному «петенька», явно не годился. Его использовали только для крупных торговых расчетов. Купюру неоднократно пытались подделать. Однажды преступникам удалось выкрасть из казначейства специальную бумагу с водяными знаками. Но они смогли обойти только 43 степени защиты из 46, после чего воры придумали Петеньке новый псевдоним – «Дед». Жили-были дед да бабка. В криминальном мире бабкой называли 100-рублевую банкноту с портретом Екатерины II. Отсюда, кстати, и возникло в нашем языке слово «бабки» применительно к деньгам. А в современном русском сленге бумажные 500 рублей вульгарно нарекли «пятихаткой». И одноименный украинский город тут ни при чем. Это искаженное словообразование «пятикатка», то есть «пять кать» или «пять 100-рублевок».
21: Все деньги мира. Собрать сложно, рассказать можно.
23: 23 февраля 2014 года в Сочи состоялись финальные заезды мужских четверок. Самая статусная дисциплина – бобслея. Экипаж пилота Александра Зубкова выиграл золото. Это был триумф, долгожданная победа, первая в истории олимпийская победа российских бобслеистов. Ребята буквально вырвали ее, опередив лидеров литовцев всего на 9 сотых секунды.
24: Экипаж.
23: В бобслее каждому экипажу положены 4 зачетных спуска. После окончания гонок результаты суммируются, и победителями становятся обладатели наименьшего общего времени заездов. Наши приехали в Сочи побеждать. Победа. Только победа. Иначе стыдно. Дома проигрывать нельзя. Последние секунды перед стартом. Эмоции зашкаливают. Трибуны воют, буквально сходят с ума. Болельщики скандируют «Россия! Россия!» Ответственность огромная. Нельзя подвести. Нельзя.
25: Техническая справка. Четырехместный боб. Спортивные сани специальной конструкции массой 210 килограммов с рулевым управлением. Состоят из стальной рамы, обтекаемого корпуса из стекловолокна и подвижного набора передних коньков-полозьев. Обязанности экипажа. Пилот. Управляет санями во время заезда при помощи двух колец, связанных с передними коньками, канатами. Разгоняющие. Два члена экипажа, помогающие разогнать боб на старте. Во время гонки обеспечивают равновесие. Тормозной или брейкмен. Спортсмен, сидящий сзади, замедляет ход саней при приближении к поворотам и останавливает их в конце трассы.
24: Экипаж. Командная работа.
23: Длина санно-бобслейной трассы в Сочи – 1814 метров. Боб разгоняется по ней до 135 км в час и с этой скоростью должен покорить с наименьшими потерями во времени 17 виражей. За 60 секунд спуска с горы спортсмены испытывают пятикратные перегрузки. Бобслей – командный вид спорта, который можно сравнить как с автогонками, где многое решает качество техники и мастерство пилота, так и с синхронным плаванием, в котором все члены команды знают, что делать, а их движения отточены до миллиметра. Ошибок бобслей не прощает. Любое неверное движение как пилота, так и разгоняющего влечет за собой потерю времени – Слаженность и надежность движений, ощущение партнера, привычка – все это имеет важное значение. Поэтому и работают люди в Бобе как единый организм. Наши отработали на отлично. И было всеобщее ликование, гимн и золотая медаль.
24: Экипаж.
21: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
0: Сложно.
21: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Варе не исполнилось еще и года, а она уже перенесла 6 сложнейших операций. Причиной стал врожденный порок развития пищеварительной системы. При каждом хирургическом вмешательстве часть кишечника приходилось удалять. В итоге теперь малышка не в состоянии полноценно усваивать еду. Несмотря на это, Варя продолжает расти и радоваться новому дню. Ее первые шаги были сделаны в больнице, а первые слова слышала не только мама, но и медсестра. Врачей девочка не боится и встречает их с неизменной улыбкой. Те, в свою очередь, изо всех сил стараются сохранить жизнь ребенку. В данный момент некоторые питательные вещества нужно вводить внутривенно. Существует препарат, способный улучшить работу поврежденного органа. Его стоимость 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Чегесовой Варвары. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
8: Дождь по асфальту и проседи, в небе под ними луна –

сказал он.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В рамках перемирия в дни празднования 81-й годовщины Победы, начиная с 0 часов 8 мая, все группировки российских войск в зоне спецоперации полностью прекратили ведение боевых действий. Несмотря на это, украинские боевики продолжали наносить удары по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей. Всего в зоне спецоперации зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня, сообщает наше министерство. Министерство обороны. Кроме того, с 0 часов 8 мая вне зоны боевых действий сбито 396 средств воздушного нападения. В ведомстве отметили, что преднамеренные деструктивные действия в отношении России подтверждают террористическую сущность киевского режима. В этих условиях российская армия зеркально реагировала на нарушение перемирия. Наши военные наносили ответные удары, поражали пункты управления и места запуска дронов. 13 аэропортов Юга России приостановили работу. Причина — попадания беспилотника в административное здание аэронавигации в Ростове-на-Дону, сообщает Министерство транспорта. Персонал находится в безопасности. Сейчас идет анализ работоспособности оборудования. Временно приостановлено функционирование воздушных гаваней Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. Ведомство и Росавиация вместе с авиакомпаниями и аэропортами корректируют расписание. Информация о дальнейшей работе закрытых гаваней будет обновлена в 11 часов. Дональд Трамп заявил, что новые удары по Ирану не отменяют перемирие. При этом атаки со временем могут усилиться, если Тегеран не пойдет на сделку с Вашингтоном. Американский лидер добавил, что 3 эсминца штатов прошли через Ормузский пролив, находясь под обстрелом.
2: Переговоры идут очень хорошо. Сделка может произойти в любой день. Может, а может и не произойти. Я думаю, они хотят этой сделки больше, чем я. И лучше им подписать соглашение поскорее. Мы снова ударили по ним сегодня. И мы ударим по ним намного сильнее и жестче, если они быстро не подпишут сделку.
1: В корпусе стражи Исламской революции заявили, что атаковали корабли военно-морских сил Соединенных Штатов в ответ на нарушение Вашингтоном режима прекращения огня. Инспекторы МЧС с начала года составили более 2500 протоколов о нарушениях противопожарного режима. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Там добавили, что пожароопасный сезон открыт уже в 81 субъекте России. Особый противопожарный режим установлен в 42 регионах. В них категорически запрещено разводить костры, ограничено посещение лесов.
0: Автонавигатор.
1: Накануне 9 мая водителям лучше выезжать из Москвы до часа дня или после 9 вечера. Об этом предупредили в департаменте транспорта. В столичном ведомстве напомнили, что сегодня рабочий день будет коротким. Вечерний разъезд начнется около 16 часов. Кроме того, во второй половине дня возможен дождь. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 2 балла. Больше всего времени потерять можно на Ярославке от поворота на Красноармейск до Ивантеевского шоссе. Время в пути составит 20 минут. Столько же можно потерять в дороге на улице Лескова от Мурановской улицы до Алтуфьевского шоссе. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, что сообщили в Кремле о выступлении президента на День Победы, чем занимается медиапатруль, какие города медленно уходят под землю. Выступление Владимира Путина на параде 9 мая будет очень важным, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. А когда появилась традиция обращений первых лиц государства на параде Победы? И как менялась риторика этих речей в разные годы? Проанализировал Ким Андреев.
2: В советские годы выступать с речью на Красной площади во время Парада Победы было как-то не принято. Да и сами торжества проходили всего 4 раза – в 45-м, 65-м, 85-м и 90-м годах. Традицию публичных выступлений с трибуны Мавзолея на 9 мая ввел Борис Ельцин в 95-м. В день полувекового юбилея Победы, Великой Отечественной, он поздравил ветеранов и отдельно поблагодарил гостей парада из других стран.
3: Смертельно опасная конфронтация между великими мировыми державами устранена. Мы искренне рады видеть в Москве делегации государств СНГ, лидеров стран Запада и Востока. Мы приветствуем генерального секретаря Организации Объединенных Наций.
2: С тех пор выступления главы государства на 9 мая проходят ежегодно. По традиции начинаются они с обращения к ветеранам фронта, от рядовых старшин и мичманов до генералов и адмиралов. Вспоминают вклад в победу и тружеников тыла. В обязательном порядке звучат слова благодарности участникам антигитлеровской коалиции, а также силам сопротивления. А еще напоминание об опасности повторения ужасов Второй мировой, как, например, это сделал Дмитрий Медведев в 2010 году.
4: Войны не начинаются в одночасье. Зло набирает силу, если перед ним отступают, стараются его не замечать. Только вместе мы сможем противостоять современным угрозам. Только на основе добрососедства решать проблемы глобальной безопасности, чтобы идеалы справедливости и добра торжествовали во всем мире.
2: В 2010-х годах все чаще в торжественной речи президента стали звучать темы международной безопасности в послевоенном мире. Так, в 2015-м Владимир Путин напомнил о том, где и как возник фашизм и чем этот исторический опыт опасен уже в наши дни.
5: Гитлеровская авантюра стала ужасным уроком для всего мирового сообщества. Тогда, в 30-е годы прошлого века, просвещенная Европа не сразу увидела смертоносную угрозу в идеологии нацизма. И сейчас, спустя 70 лет, история вновь взывает к нашему разуму и к нашей бдительности.
2: В 2020-м из-за пандемии коронавируса Парад Победы впервые в современной российской истории был перенесен с 9 мая на 24 июня. В последующие годы традиционную дату уже не меняли. В среднем речь российского президента на параде составляет от 7 до 10 минут. Содержание и отсылки в зависимости от ситуации в мире и в России могут быть разными, но завершается выступление всегда похожими словами. «Слава народу-победителю!» «Слава героям Великой Отечественной войны! С днем Великой Победы! Ура!»

0: Ким Андреев, Радио Звезда.
1: Знаменитая речь Сталина во время парада 7 ноября 1941 года тоже произносилась с трибуны Мавзолея. Однако операторы опоздали на торжество, а потому для кинохроники речь лидера пришлось записывать повторно уже после парада.
2: Утро на Радио Звезда.
1: В России появятся кибердружины и медиапатрули. Их задача – предотвращать негативные социальные явления в детской и молодежной среде, говорится в постановлении правительства. Как именно будут они работать и из кого будут набирать таких цифровых дружинников, рассказывает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
3: Кибердружины и медиапатрули – это, в принципе, почти одно и то же, с несколько разными задачами общественной организации, которые присматривать будут за нашим интернетом. Немножко по-разному. Кибердружина, давайте по-простому скажем, более ориентирована на мошенников. Если вот так мы посмотрим на наш вообще интернет, у нас первая проблема – это мошенничество. А медиапатруль – это больше образовательная история и работа с историями типа буллинга, вот то, что у нас происходит внутри нас самих. Это не про законы, это про внутренние взаимоотношения, которые искусственный интеллект как таковой провентилировать не может. Вот искусственный интеллект может все, но, честно говоря, вот буллинг, наверное, для искусственного интеллекта не самая понятная история. Да? То есть вряд ли он сможет точно понять, о чем идет речь.
4: А что и как они будут делать?
3: У нас огромная масса контента, и, безусловно, большая часть это мониторится средствами программными. Дальше есть вещи очевидные, которые решаются автоматически. Но когда программное обеспечение предполагает, что мы имеем дело либо с экстремистами, террористами и прочими историями, мы это отправляем кибердружинам. Когда мы с вами видим травли или шантаж, или еще что-то, да, вот именно наши человеческие взаимоотношения буллинг, отправляем это в медиапатруль. Понятно, что ни кибердружины, ни медиапатрули не являются исполнительной властью. Их основная задача – посмотреть на то, что это, и дальше переслать по подведомственности. Кто этим должен заниматься? Роскомнадзор или МВД. Это очень похоже на то, как были дружины во времена Советского Союза.
1: По словам эксперта, стать таким кибердружинником сможет любой неравнодушный гражданин. В первую очередь расчет на привлечение молодых людей из вузов и колледжей.
2: Утро на Радио Звезда.
1: Столица Мексики стремительно уходит под землю. Это видно на снимках, полученных орбитальным спутником NISAR. Аппарат оснащен системой радаров, которые создают динамичную карту Земли в 3D. По ней видно, что Мехико опускается со скоростью почти 1,5 сантиметра в месяц. Почему так происходит и где еще Земля уходит из-под фундамента городов? В вопросах разбиралась Анна Елисеева.
5: За год столица Мексики просела местами на 25 метра. Город стоит на месте древнего озера, под которым находится водоносный горизонт. Это источник питьевой воды для огромного населения, почти 22 миллиона человек. Потребление ресурса привело к истощению подземных слоев и, как следствие, проседанию почвы. Процесс в Мехико наблюдается не первый год, но в последнее время он ускорился из-за активной урбанизации. Такая же картина в ряде других мегаполисов. Например, Пекин каждый год оседает на 11 сантиметров, Джакарта, столица Индонезии, уходит на 15, а некоторые районы Тегерана сразу на 30. Городов несколько, причины разные, но основная сводится к откачке грунтовых вод, рассуждает гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов.
6: Происходят серьезные изменения инженерно-геологических свойств, то есть пористость, которая в обычных условиях заполнена водой, уже не несет такой нагрузки. Грунт сжимается под действием городской среды и, соответственно, опускается. В Венеции, мы знаем, такая проблема существует уже не одно столетие за счет того, что источником воды были подземные воды и тех горизонтов, над которыми Венеция и располагается.
5: В тревожном списке больше всего городов Юго-Восточной и Восточной Азии. Таиландский Бангкок, индийская Керала, вьетнамский Хошимин. В некоторых районах, например, Индонезии, проблема усугубляется повышением уровня Мирового океана, отмечают гидрологи. Местные власти не ждут, когда Джакарта окончательно уйдет под землю. И в тысячи километров от нее на острове Борнео строят новую столицу Нусантару. На проект уже потратили десятки миллионов долларов, и скорее он выглядит как Ноев ковчег для элиты, рассуждает заведующий кафедрой Московского строительного университета, заслуженный строитель России Азари Лапидус. По его мнению, одна из ключевых проблем Юго-Восточной Азии – это плотная застройка.
7: Выведя столицу, они уберут чиновничий класс. Там условно 200 или 300 тысяч семьями уедут в новую столицу. Но этот многомиллионный город все равно останется. Там будут жить поколениями, и мы понимаем, что там есть районы, где абсолютно неконтролируемая застройка ведется. Соответственно, неконтролируемое использование ресурсов подземных, которые приводят вот к таким катаклизмам.
5: Промышленные города могут оседать из-за горной выработки. Это когда в недрах земли образуются искусственные полости. Например, у нас в зоне риска Березники и Соликамск, где столетиями ведется добыча соли. Иногда проседание грунта происходит из-за прокладки подземных туннелей. Так в Москве, когда строили станцию метро Боровицкая, здание Ленинки едва не пошло по швам, рассказывает Михаил Болгов.
6: Во время строительства делали очень глубокое водопонижение, чтобы можно было построить шахты. И во время этого понижения наша родная библиотека имени Ленина чуть не развалилась. Она испытывала очень серьезные последствия. Здание, в общем, деформировалось, покрывалось трещинами, и за ее судьбу сильно переживали. Но в результате более-менее это все стабилизировалось, поскольку шахты метро построили, уровень грунтовых вод вернули.
5: Процесс оседания городов необратимый, но его можно замедлить. Где-то поменьше строить небоскребов, где-то сократить добычу полезных ископаемых, а в иных местах перейти с подземных источников на реки и водохранилища, считают эксперты. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда.
1: Через 15 минут мы расскажем. Какие традиции связаны с парадами? Что отличает импортозамещенный суперджет? Можно ли заболеть от укуса комара?
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
8: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. В рамках перемирия, начиная с 0 часов 8 мая, все группировки российских войск в зоне спецоперации полностью прекратили ведение боевых действий. Несмотря на это, украинские боевики продолжали наносить удары по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей. Всего в зоне спецоперации зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня, сообщает наше Министерство обороны. Российская армия действует зеркально. Власти американской Калифорнии разыскивают более 20 пассажиров круизного лайнера по причине вспышки хантавируса. Люди сошли с корабля до завершения процедуры по установлению круга лиц, контактировавших с зараженными. Ранее сегодня сообщалось, что еще один пассажир круизного лайнера заразился хантавирусом. Домашние задания не будут отменять по причине нейросетей. Списывать с помощью искусственного интеллекта неправильно. Школьники должны сами решать задачи, отметил в беседе с агентством ТАСС министр просвещения Сергей Кравцов. Он также считает, что нейросети никогда не заменят учителей. Камчатские спасатели эвакуировали женщину и ребенка из труднодоступной местности на вертолете Ми-8, сообщили в местном МЧС. Семья находилась в охотничьем домике в 200 километрах от села Эсса и не могла выбраться по причине разлива рек и весенней распутицы. Медицинская помощь им не понадобилась. Больше новостей на Радио Звезда слушайте менее чем через 15 минут.
9: Это история о маленькой Аделине, долгожданной и очень светлой девочке. До года она росла здоровой, радовала близких улыбками и первыми шагами. Но в ноябре 2023 года все изменилось. Был поставлен тяжелый онкологический диагноз – опухоль крестцово-копчиковой области с метастазами в легких. Началась борьба за ее жизнь. Аделина уже перенесла несколько сложных операций, многочисленные курсы химиотерапии и радиотерапию. Но болезнь не отступает. Последний шанс для Аделины – новый этап лечения, стоимость которого 8 миллионов 172 тысячи рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Аделине Демидовой. Слово «Живи» – номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
10: Реклама.
11: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
12: Платформы, рынок, технологии.
11: монетизация,
12: цены, процедуры, практические инсайты,
11: нейросети на практике,
12: контент, продвижение, новые возможности дохода.
11: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
12: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
11: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
12: Без возрастных ограничений.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Человек и время.
14: Древнеиндийская система мышления поражает размахом. Она легко охватывает и бесконечно большое, и неуловимо малое. Один из самых впечатляющих образов – день Брахмы. Это не сутки в привычном смысле, а гигантский космический цикл длительностью в 4 с хвостиком миллиарда земных лет. За это время Вселенная возникает, развивается и затем снова погружается в покой. После ночи Брахмы процесс начинается снова. Но рядом с этим грандиозным масштабом существует другая линия размышлений. Древние задавались вопросом, из чего, собственно, складывается время. Так появились минимальные единицы отсчета. Самая малая из них – трути. Это 1/33 часть секунды. Даже сегодня такая величина кажется почти абстрактной. Для древней культуры без часов и секундомеров она выглядела поразительно. Далее шла немеша – время, за которое человек может моргнуть.
2: Человек и время.
14: Система строилась постепенно. 18 немеш образуют одну кашту. 30 кашт составляют калу. Далее шли более крупные отрезки, вплоть до суток, месяцев и лет. Эта лестница времени связывала моргание глаз с движением планет. Откуда возникли такие идеи? Наблюдения за Солнцем, Луной и звездами требовали точных расчетов. При этом время воспринималось не только как физическая величина, а считалось проявлением космического порядка. Каждый цикл отражал ритм Вселенной и жизни. Так астрономия переходила в метафизику. Большие и малые единицы времени становились частью единой картины мира. День Брахмы и Трути показывали: мир устроен как гармония циклов, в которой нет случайных масштабов. Все связано от мига до миллиардов лет.
2: Человек и время.
15: Радиозвезда.
2: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
16: Савельевы в такси. Едут к друзьям на день рождения. В руках угощения, цветы и подарки. Добрались быстро, да и таксист попался веселый. Но как только поднялись в квартиру, мама поняла: забыла в салоне перчатки. «Не переживай, новые купим», — успокаивает Савельев. «А может, и эти получится вернуть», — надеется супруга. Что делать в такой ситуации? Расскажем.
2: На всякий случай.
16: Первое. Попробуйте связаться с таксистом напрямую. Их номера часто указывают в приложениях для заказов. Либо позвоните диспетчеру и напомните время и место заказа. Хорошо, если удастся назвать цвет и марку автомобиля. Второе. Официальные перевозчики обязывают водителей осматривать салон автомобиля в конце каждой смены. Нередко между сиденьями находят мобильные телефоны, часы и даже драгоценности. Третье. Если заметили пропажу только на следующий день, то, возможно, вещь уже дожидается вас в офисе компании. Иногда перевозчики создают свой стол находок, и владельцы объявляются спустя долгое время. Четвертое. Если таксист нашел ваши вещи и предлагает их привезти, то будьте готовы оплатить его поездку по тарифу. А вот как отблагодарить водителя за проявленную отзывчивость, решать уже вам. Иногда достаточно и простого «спасибо». Подведем итоги. Если забыли вещи в такси, сразу звоните водителю или диспетчеру. Возможно, машина еще где-то поблизости. Осмотр салона машины – одна из обязанностей таксистов. Но делают это обычно в конце смены. Обнаружили пропажу только на следующий день? Попробуйте обратиться в компанию перевозчика. Возможно, ваша вещь уже у них в офисе. Будьте готовы оплатить поездку, если таксист сам привез вам забытые вещи. Савельевы быстро нашли номер таксиста и дозвонились. Через час перчатки вернулись к своему владельцу. Но если бы все сложилось иначе, наши герои знают, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
15: 1964 год. Во Франции выпустили первый в мире кухонный комбайн. Автор новинки – инженер Пьер Верден. Вскоре эта техника станет заветной мечтой любой хозяйки.

0: Александр Прохоров и Николай Басов за фундаментальные работы в области квантовой электроники, которые привели к созданию лазера.
1: Соратники. Прохоров и Басов.
0: Прохоров родился в Австралии, куда его родители эмигрировали в годы гражданской войны в России. Басов родом из небольшого городка Усмань Липецкой области. Их дороги пересекутся в физическом институте Академии наук в начале 50-х. Прохоров тогда уже видный ученый, а Басов – подающий надежды лаборант. Все начнется с дипломной работы. Басов – автор, Прохоров – научный руководитель. И уже через пару лет знакомства дуэт физиков будет вместе разрабатывать основы для квантового генератора электромагнитного излучения оптического диапазона. Проще говоря, лазерные технологии.
1: Соратники.
0: В ночь перед вручением Нобелевской премии ученые бросят жребий. Кому произносить торжественную речь? Выпадет Басову, и тот всю ночь будет готовить текст будущего выступления. А Прохоров, напротив, обрадуется. Уж больно не любил физик ораторствовать. Совместные труды Басова и Прохорова дадут начало целому направлению физики – квантовой электронике. Благодаря им появятся и системы дальней космической радиосвязи, и знакомые всем нам оптоволоконные линии, которые сейчас используют для подключения домашнего интернета. А сам лазер станет востребован в биологии, медицине, технике и промышленности. Позже пути ученых разойдутся. Басова будет тянуть в оптику, Прохорова в медицину. Но каждый из них навечно сохранит за собой звание отца лазерных технологий.
1: Прохоров и Басов. Соратники.
2: Премьера на радио «Звезда».
3: Миллионы погибших, сотни тысяч искалеченных судеб. Вторая мировая война продолжалась долгих 6 лет, а завершилась всего за 23 минуты. 2 сентября 1945 года на палубе американского линкора «Миссури». Мы расскажем, как это было. «Миссури, 45». Слушайте 9 мая в 18:00 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Власти Ростова-на-Дону ввели режим ЧС в границах железнодорожного района. Ущерб был нанесен в результате ночной украинской атаки. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин. Также принято решение об организации работы оперативного штаба и комиссии для оценки ущерба. Коммунальщикам поставлена задача оказать помощь жителям пострадавших домов в восстановлении подачи ресурсов и приступить к уборке прилегающих территорий. Напомним, минувшей ночью в Ростовской области в результате падения обломков дронов зафиксированы разрушения в городах Таганрог, Батайск, Ростов-на-Дону, в Мясниковском районе. Никто из людей не погиб. Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщило о перехвате ракеты беспилотников, запущенных из Ирана. Новая волна эскалации в зоне Персидского залива произошла накануне в результате обмена ударами между Вашингтоном и Тегераном. На фоне опасений дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке начала дорожать нефть. Стоимость сырья марки Brent увеличилась более чем на процент и превысила $100 за баррель. Пытаться распространить ядерный зонтик на другие европейские страны – это обман и это очень опасная игра, которую ведет Североатлантический альянс через американскую политику. Об этом внук первого президента Франции Пьер де Голь заявил в интервью «Вестям».
2: Послушайте, я считаю, что здесь очень много лжи, и, к сожалению, население очень оторвано от реальности, в значительной степени из-за информационной политики, пропитанной антироссийской пропагандой, которая, повторюсь, основана на лжи. Безопасность Франции и ее силы ядерного сдерживания, заложенные моим дедом, являются едиными и неделимыми. Это нельзя одолжить или продать другим европейским странам.
1: Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отдал приказ увеличить число ядерных боеголовок в арсенале страны, при этом точное количество вооружения он не назвал. Власти Калифорнии ищут более 20 пассажиров круизного лайнера, на котором зафиксировали вспышку хантавируса. Об этом пишет «Нью-Йорк Пост». Жители Калифорнии не связались с органами здравоохранения после того, как сошли с корабля. Те люди, которые это сделали, сейчас наблюдаются у медиков. В материале отмечается, что врачи не выявили у них симптомов заболевания. Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо направили поздравительное письмо российскому лидеру Владимиру Путину и народу нашей страны по случаю Дня Победы. В послании говорится, что власти Никарагуа свято чтят память о героизме советского народа и воздают дань уважения великому подвигу, избавившему человечество от нацизма. В Манагуа выражают безусловную солидарность с Москвой и подчеркивают огромную ценность решительной защиты мира и права людей жить с надеждой на лучшее будущее.
0: Область знаний. Лекции на Радио Звезда. История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама.
0: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
5: 6+.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Утро на Радио Звезда.
7: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, чему были посвящены первые парады, где будет востребован импортозамещенный сухой суперджет, как комары издают свой назойливый писк. Россия готовится отметить 81-ю годовщину Дня Победы. В ряде городов мероприятия пройдут без участия военной техники. В Сибири и на Урале планируются торжественные марши воинских частей. В Перми и Волгограде, помимо пеших колонн, проедут ретро-машины во главе с легендарным Т-34. А в Москве тяжелая броня уступит чеканному шагу военнослужащих. Завершат программу штурмовики Су-25, которые раскрасят небо в цвета российского флага. чему были посвящены первые парады в истории и когда эта армейская культура возникла в России. Тему изучила Анна Елисеева.
3: Слово «парад» французского происхождения. Изначально это остановка войска для осмотра командиром. Позже в значении «парад-алле» – шествие солдат мимо зрителей. Термин появился в 17 веке, но история началась в эпоху античности. Парад следует рассматривать в двух значениях. Первое – как строевая подготовка для эффективного ведения боя. Здесь стоит вспомнить фаланги-трансформеры Филиппа II Македонского. А второе значение – торжественный марш или триумф в честь полководца-победителя в Древнем Риме, рассказывает руководитель просветительских и образовательных программ Фонда исторической перспективы Александр Музафаров.
4: Это был религиозный ритуал. То есть полководец следовал через город на колеснице, за ним шли его воины, несли военные трофеи, шли на капиталистский холм, храм Юпитера Капитолийского, где приносили ему жертву от лица римского народа в благодарность за победу.
3: В средние века массовые военные учения уступили рыцарским турнирам. К опыту античных полководцев возвращаются только в 17 столетии в Западной Европе. Маршировка солдат до автоматизма практикуется французскими полководцами. Новобранцев учат работать и двигаться в плотном строю. В Пруссии такая подготовка получит название «муштра». Ее приемы позаимствует Петр I. И хотя парады в России проводились еще во времена Федора Алексеевича, это были смотры стрелецких полков, великий реформатор меняет строевую подготовку армии, а еще осознает важность демонстрации военной мощи, продолжает Александр Музафаров.
4: Первым подобным мероприятием стало вступление русского войска в Москву после взятия Азова в 1696 году и вступление русской армии в 1709 году после Полтавской победы. Как писал русский историк Ключевский, именно зрелище марширующих победителей и вид униженных побежденных шведов побудило многих москвичей смириться с новшествами преобразованиями Петра, потому что они реально увидели силу новой России.
3: В этом смысле политическим был и первый парад красноармейцев в 1918 году. Его главный организатор Лев Троцкий старался подчеркнуть разницу между Красной и Императорской русской армиями. Знаки отличия, форма, звания, чины и даже слово «красноармеец» вместо старого «солдат» – все изменилось. Хотя сам парадный ритуал во многом повторял дореволюционный – прежний темп строя, марш, салют знаменем. Троцкому было важно частично сохранить прежнюю армейскую культуру, объясняет историк Александр Крушельницкий.
5: Все это было связано с необходимостью реализовать задачу создания 3-миллионной Красной Армии. И как раз тогда, в апреле, был издан декрет о переходе к воинской обязанности. Потому что до этого Красная Армия формировалась только на добровольческих началах. Ну и, конечно, вокруг вот этой мобилизации надо было поднять волну поддержки. Свою пропагандистскую роль, конечно, этот парад сыграл.
3: На параде, который сначала проходил на Красной площади, шествовали войска московского гарнизона. Зрители впервые увидели красноармейцев в одинаковой форме. Впечатлила и военная техника, пусть это были всего два трофейных французских танка. Их появление заложило традицию участия в парадах бронетехники. Например, в 30-е годы по Красной площади будут проезжать новейшие модели танка Т-35. А после победы Красной армии в Великой Отечественной войне парады в Москве станут самыми зрелищными и масштабными в мире. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
6: Утро на Радио Звезда.
7: Ростех рассчитывает перейти к серийному производству импортозамещенных пассажирских самолетов «Сухой Суперджет-100», начиная с 2027 года, сообщил на встрече с Владимиром Путиным генеральный директор компании Сергей Чемезов. Ранее в Министерстве промышленности и торговли рассказали, что машина уже прошла заводские испытания. Где будут востребованы такие самолеты и что нового в них увидят пассажиры, комментирует главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
8: Суперджет новой генерации будет востребован ровно на тех же маршрутах, на которых сегодня и летают самолеты суперджеты первой генерации. В гражданской авиации эксплуатируется порядка 150 самолетов такого типа. Для пассажиров, по большому счету, ничего не изменится, разве что пассажиры, которые часто летали, увидят, что в суперджете изменился салон. Потому что пассажирский салон, конечно же, будет новый. И, возможно, кто-то из очень таких пристрастных и, может, профессионалов услышат разницу в звуке. Просто потому, что на новом суперджете новые двигатели. Каждый двигатель, он поет по-своему. Ну, двигатель ПД-8 никак не должен быть там громче или как-то некомфортнее двигателя сам 146 российско-французского. Дело в том, что современный сертификационный базис предусматривает очень жесткие ограничения для современных двигателей по уровню шума.
7: Что касается летных характеристик, то они, по словам экспертов, останутся теми же. Суперджет сохранил внешний облик и аэронавтику предыдущего поколения.
6: Утро на радио «Звезда».
7: Биологи ждут первую волну комаров в центре России уже во второй половине мая. А скорость развития следующих поколений этих насекомых будет зависеть от погоды. Максим Петренко погрузился в мир этих существ и узнал, как комары издают свой назойливый писк, чем могут заразить людей в средней полосе России и как выбирают своих жертв.
9: У комаров нет органов, которые издают писк. То, что мы слышим, назойливое жужжание, это очень быстрое движение их крыльев, вибрация воздуха. Крыльями эти насекомые машут в секунду до 500 раз. А еще при помощи этих звуков комар ищет себе партнера, рассказывает научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Маринский.
10: Жужжание нужно в первую очередь им самим. По жужжанию можно отличить самца от самки, более взрослую самку и более молодую самку. Зачем им это нужно, все достаточно очевидно. Когда комары летают большими скоплениями где-то роятся, то очень важно самцу найти самку, с которой он сможет произвести уже сейчас потомство. Соответственно, таким образом они и находятся.
9: После этого жужжание в паре синхронизируется, оба начинают гудеть в гармонии. Живут они так на Земле уже 200 миллионов лет. Видов комаров 3500, людей кусают только 200. Да, и человек интересен только самкам, им нужна кровь для размножения, а точнее белок из нее для откладывания яиц. Самцы лакомятся нектаром цветов. И хотя комары полезны природе, ими питаются птицы, рыбы и лягушки, насекомые эти могут быть переносчиками опасных заболеваний – малярия и желтая лихорадка в их числе. Да, в России есть малярийные виды, внешне они вполне обычные, не специалисты не отличит, но так как у нас нет очагов этой инфекции, бояться их не стоит. В центре страны комары переносят совсем мало болезней, говорит зоолог Илья Гамыранов.
11: Они могут переносить дирофилярий, это черви, которые развиваются под кожей, могут развиваться в слизистых оболочках, могут оказываться в глазах, и это вообще изначально южное заболевание, но с изменением климата оно, конечно, постепенно смещается и на север.
9: Но регистрируется это заболевание крайне редко. Почему же укусы чешутся? Дело в том, что при прокалывании кожи хоботком комары впрыскивают слюну с антикоагулянтами, чтобы кровь не свернулась. Вот на последней у людей и появляется реакция в виде зуда. Причем она у всех разная. У кого-то укус действительно вздувается на несколько дней. Комары хорошо видят людей, а с расстояния в десятки и сотни метров могут почуять их по испаряющимся с кожи компонентам пота и веществам, которые человек выдыхает, продолжает Вадим Маринский.
10: По наличию в воздухе таких веществ, как молочная кислота, по повышенной концентрации углекислого газа, они могут вычислять своих жертв. Если, например, человек вышел на пробежку и хорошенько пропотел, то комарам кровососущим его будет просто легче обнаружить по запаховому следу. Комары также вполне себе воспринимают более нагретые объекты. Когда температура воздуха снижается, теплых разогретых людей они тоже могут вычислять.
9: Проходят укусы сами по себе. Дезинфицировать это место не нужно. Можно лишь промыть прохладной водой и нанести специализированные гели. Ну и не расчесывать. Так временное воспаление усиливается. Но порой это проще сказать, чем сделать. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
7: Часто дети, да и не только они, пугаются больших комаров, думая, что вот их-то укус точно опасен. Однако это комары долгоножки. Они вообще не кусают людей, и хоботок у них либо отсутствует, либо настолько мягкий, что не способен проколоть кожу человека.
2: Вот
7: Таким сегодня было утро на радио «Звезда». Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:45 в Москве. Главное к этой минуте. В рамках перемирия, начиная с 0 часов 8 мая, все группировки российских войск в зоне спецоперации полностью прекратили ведение боевых действий. Несмотря на это, украинские боевики продолжали наносить удары по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей. Всего в зоне спецоперации зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня, сообщает наше Министерство обороны. Российская армия действует зеркально. В Ярославле при атаке беспилотника произошло попадание в промышленный объект. Возгорание было оперативно ликвидировано, сообщил губернатор Михаил Евраев. Средний размер пенсии россиян превысил 27 200 рублей. За год сумма увеличилась примерно на 2000, пишут РИА Новости. При этом у работающих пенсионеров средняя пенсия по старости составила почти 25 000 рублей. Неработающие получают примерно 28. Самыми доступными направлениями для летнего отпуска внутри страны стали Подмосковье и города Золотого кольца. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на экспертов. Стоимость отдыха в Московской области стартует от 5000 рублей в сутки. Отдых на Черном море обойдется в 7-10 тысяч рублей на человека в день. Крымские представители отрасли называют традиционно недорогим вариантом размещения на полуострове. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось, наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: «Радиозвезда». Очень важные вопросы.
1: Европейское космическое агентство предлагает установить систему часовых поясов для Луны. А есть ли такие часовые пояса, например, на Марсе или Венере?
2: Отвечает доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института космических исследований Академии наук Сергей Богачев.
3: В целом вопрос о времени на других планетах он довольно интересный. Понятно, что на Земле календарь сформировался просто под естественный период вращения Земли вокруг своей оси, то есть 24 часа. Соответственно, под этот период и были подстроены биологические ритмы человека и ритмы в живой природе. Это время не может быть перенесено прямо в лоб на другие планеты, потому что они вращаются совсем другими периодами. Например, Луна вращается вокруг оси за 30 дней, то есть лунный день длится 30 земных суток. Венера, для примера, вращается за 240 дней. То есть понятно, что никакой связи уже с ритмами человека тут нету. Поэтому прямо система земная, по-видимому, может быть перенесена только на Марс. Потому что на Марсе сутки так уж совпало почти ровно 24 часа. То есть на Марсе люди могут жить, по сути, в том же биологическом ритме, что и на Земле. Для других планет нужны какие-то свои системы. И тут вот вопрос, либо вводить какие-то местные локальные пояса, либо какое-то универсальное время. В целом дискуссии ведутся, но мне кажется, когда реально начнется заселение планет, жители Луны и Марса, они какую-то свою систему выберут, удобную им, естественным образом. Пока все это носит некий теоретизированный характер, вряд ли будут выбраны часовые пояса, это очень неудобно и никак не привязано. Скорее всего, Луна будет жить по координированному земному времени, скажем, по лондонскому. А на Марсе, по-видимому, да, часовые пояса возникнут, и, скорее всего, марсианская система будет своя уникальная, никак не привязанная к земной. Но сейчас прогнозировать трудно, и можно сказать только «поживем-увидим».
0: Очень важные вопросы. Записки врача.
4: Можно ли получить витамин D через оконное стекло? Вопрос, который интересует многих. Обязательно ли выходить на улицу, чтобы подзарядиться этим жизненно важным солнечным витамином?
0: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
4: С витамином D все немножко сложно. Мы не получаем его из солнечного света напрямую. Он вырабатывается в нашей собственной коже под действием ультрафиолета. Причем сначала образуется в неактивной форме. И лишь затем, проходя через печень и почки, он становится той самой биологически активной молекулой, которая участвует в обмене кальция и многих других жизненно важных функциях организма. Ультрафиолет тоже подойдет не всякий. Нужен ультрафиолет B, тот самый, который вызывает солнечный ожог и загар, и энергии которого достаточно для того, чтобы запустить нужную химическую реакцию. Для людей со светлой кожей, даже в наших умеренных широтах, достаточно двух сеансов в неделю по 10-15 минут пребывания на солнце, чтобы получить достаточное количество провитамина D для переработки его в активную форму. Но оконное стекло ультрафиолет B не пропускает. Тоже относится к автомобильным стеклам. Что интересно, ощутимая часть ультрафиолета А этот барьер преодолеет, но никакой пользы человеку не принесет. Так что прогулки на свежем воздухе – наше все. Это и физическая активность, и способ расслабиться, и создание запаса витамина D. Он жирорастворимый, так что складировать его мы в состоянии. К слову, совершенно не обязательно, чтобы небо было абсолютно чистым. Ультрафиолет проникает и через облачность. Правда, в этом случае время прогулки придется увеличить в 1,5-2 раза. Важно помнить, что витамин D есть и в пище. Например, в яичном желтке, в скумбрии, сардинах, тунце, печени сельскохозяйственных животных, молоке и молочных продуктах. Также получили широкое распространение обогащенные витамином D фруктовые соки, сухие завтраки, продукты на основе соевого белка, так называемые энергетические батончики, некоторые мучные изделия. Далеко не всегда есть необходимость принимать витамин D дополнительно. Если переборщить с ним, возможно развитие гипервитаминоза, то есть отравление.
0: Алексей Водовозов. Записки врача.
5: Река истории. История реки. Шексна. Как рассказывает «Повесть временных лет»,
6: В 1070 году случился на Руси неурожай. Через год, как следствие, начался голод. Тогда-то в Ростовское княжество из-под Ярославля пришли два волхва и привели с собой 300 сподвижников. Повесть пишет, шли они вдоль Волги, грабили богатые дома и сеяли молву, что женщины из этих домов – колдуньи, и что они виновны в голоде и неурожае. В селении Усть-Шексна, нынешний Рыбинск, устроили настоящую охоту на ведьм, и сколько женщин пострадало, летопись умалчивает. Написано только «Убиваш это многие жены». После поднялись волхвы вверх по Шексне до истока, до нынешнего Белозерска. А там, в это время, прибывал сборщик дани, воевода Ян Вышатич. Он со своей небольшой дружиной в 12 воинов легко разогнал бунтовщиков. Но волхвов от него спрятали местные жители. Тогда Ян пригрозил.
7: «Если сей момент мне не выдадут главарей бунта, я встану здесь с дружиной на годовое содержание, а то и дольше».
6: Местные всполошились. «Ой, беда! Это будет похуже, чем князю дань платить». Волхвов живо отловили и отдали Яну. Далее, как говорит летопись, волхвы потребовали отвезти их на суд к самому князю. Воевода же поступил проще. Погрузил бунтовщиков на ладьи, а по пути свернул в Усть-Шексну и выдал родственникам жертв для кровной мести. Так завершилась драма голодного бунта в Ростовской земле.
5: Шексна. Река истории. История реки.
8: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. 13 аэропортов Юга России приостановили работу. Причина попадания беспилотника в административное здание аэронавигации в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Министерство транспорта. Ведомство и Росавиация вместе с авиакомпаниями и аэропортами корректируют расписание. Из приостановивших работу южных воздушных гаваней ожидают вылета не менее 14 тысяч пассажиров, сообщили ТАСС в Ассоциации туроператоров России. Всего задержано и отменено более 80 рейсов. Особенно тяжелая ситуация в Сочи, где текущие проблемы накладываются на масштабные сбои в расписании в последние двое суток. 9-летний мальчик получил травмы при падении обломков украинского беспилотника на частный дом в Ельце в Липецкой области. Об этом сообщает губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что взрывной волной выбило окна в здании, а ребенка ранило осколками стекла. Угрозы его жизни нет. Врачи оперативно оказали помощь пострадавшему. Госпитализация также не потребовалась. Евросоюз готовится к вмешательству в выборы в Армении. Они должны пройти 7 июня по сценарию Молдавии. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России, пишут «Известия». В ведомстве указали, что о вмешательстве Брюсселя говорит партнерская программа с Ереваном по борьбе с гибридными угрозами. Наши дипломаты добавили, что заигрывание с Западом возможно закончится негативными последствиями для Армении, которую Москва хотела бы видеть сильной и независимой державой. Мошенники с началом дачного сезона стали активно создавать сайты-фальшивки известных садовых магазинов. Об этом сообщили в полиции. Аферисты заманивают покупателей низкими ценами на товары, а также просят внести полную предоплату. При этом, получив ее, они исчезают. Правоохранители рекомендуют перепроверять адреса сайтов, критически относиться к слишком выгодным предложениям, а также оплачивать товары только после их получения. Огурцы оказались самым подешевевшим продуктом в России. К концу апреля их средняя стоимость снизилась на 15% по сравнению с концом марта, сообщили в Роспродсоюзе. Кроме того, в список продуктов с наиболее заметным снижением цен за месяц вошли помидоры и бананы. Стоимость томатов уменьшилась более чем на 3%, а бананов почти на 2,5%. В День Победы поезда на российских железных дорогах примут участие в акции «Гудок Победы». Грузовые составы и маневровые локомотивы, а также скоростные поезда и электрички, которые будут находиться в пути, в полдень по местному времени подадут продолжительный звуковой сигнал. Этой традиции 81 год. В мае 45 года за несколько минут до легендарного сообщения диктора Юрия Левитана о капитуляции Германии по всей стране прогремели гудки паровозов.
0: Автонавигатор.
1: Вечерний разъезд ожидаются локальные затруднения движения в центре, на третьем кольце Московской кольцевой и на вылетных магистралях по направлению в область. Водителям рекомендуется закладывать на маршрут дополнительное время, предупреждает департамент транспорта. И о пробках к этому часу. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. 50 минут можно потерять на внешней стороне Московской кольцевой от Ленинского проспекта до Ясенева. Столько же займет путь по внешней стороне Садового кольца от Старой Басманной до Тверской улицы. Пробка на 40 минут на внутренней стороне Московской кольцевой от Липецкой улицы до Ясенева. Андрей Богданов, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
2: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Странники морей. Рассказывает морской биолог, начальник водолазной службы Беломорской биологической станции МГУ Александр Семенов.
1: Область знаний.
3: В Мировом океане есть удивительная группа существ, которых я называю странниками морей. Это зоопланктон. Это группа животных, которая объединяется одним единственным общим признаком. Это существа, которые не могут сопротивляться течениям. И поэтому их носит вместе с огромной массой воды по всему океану. Они попадают в большие течения типа Гольфстрима. Их разносит на несколько тысяч километров от того места, где они родились. Они парят в бесконечном мире без стен, потому что в основном это животные, которые несоразмерные с океаном. То есть океан, он колоссально огромный. Собственно, наша планета вся, она на большую часть, в общем, покрыта океанами, 71% поверхности планеты. И многие из этих животных планктонных, они совсем небольшие. Некоторые из них не больше песчинки, какие-то вырастают с ладошку. Есть, конечно, отдельные представители, я про них расскажу еще попозже, которые достигают десятков метров в длину. Но в основном это животные, которые не могут грести настолько сильно, чтобы быть способными справиться с течениями. Собственно, планктон – это вот эти самые слабенькие существа. В основном это медузы, гребневики, сифонофоры, сальпы, личинки каких-то животных, некоторые рыбы, такие как рыба-луна, которая хоть и здоровая, но достаточно слабая, и она не может справиться с течениями, что удивительно. А те животные, которые с течениями могут справиться и которые путешествуют через моря, океаны в любые стороны, их называют нектон. Это рыбы, это морские млекопитающие, это киты, это акулы, многие другие. Ну, в общем, все сильные ребята. И, кстати, например, кальмары, которые хоть и являются беспозвоночными, и многие из кальмаров являются планктонными животными, потому что многие кальмары потеряли способность быстро перемещаться с помощью воронки и живут за счет засадной охоты. А многие из них, в общем, активно плавают, догоняют рыбу и, в общем-то, быстрее некоторых рыб даже. Так вот, зоопланктон – это очень большая и разнообразная группа. То есть ничего, кроме их сопротивляемости течениям, их не объединяет. Я, наверное, начну с медуз, как моей любимой группы, потому что медузы – это достаточно необычные, хотя, казалось бы, всем известные существа, но они очень сильно влияют на океан, потому что медузы являются видом, который может плодиться бесконечно при достаточном количестве пищи. И вот здесь есть, во-первых, один интересный момент, что медузы не рождаются от других медуз. То есть у медузы есть две стадии жизненного цикла. Они отпочковываются от полипов, которые растут, как правило, на дне или на каких-то других субстратах. Они могут, например, поселиться на панцире черепахи или на ките. То есть куда осядет личиночка, там этот полип вырастет. Полип, как правило, пережидает неблагоприятные условия, когда в океане нет еды, и как только еда появляется, это просто крохотная такая почка с щупальцами и ротиком. И как только на эти щупальца падает первая крошка еды, он такой: о, кажется, оно пошло. И начинает расти. Если он достаточно хорошо питается, он в какой-то момент вырастает, и у него на верхней части начинается как бы формирование молодых медузок. И медузы отпочковываются от этого полипа, когда вырастают достаточно сильно. И, как правило, они совсем крохотные. Это 1-2 миллиметра. Это малюсенькая штучка, которую практически не видно. То есть у вас перед маской, когда вы ныряете, что-то такое маленькое плывет вверх, сокращает купол, как у медузы, но там даже нормального купола еще нет. Там 8 лопастей, как правило, которые еще не образуют круга. А это такие, ну как, они больше похожи на пропеллер вертолета. Вот, и вот такая штучка куда-то себе плывет, важно по своим делам, уже при этом питается совсем крохотным другим планктоном, потому что медузы – это хищные существа, они питаются другими животными, личинками и прочими крошками. И вот эта штука за несколько дней вырастает в размер 5-рублевой монетки, а еще через неделю может достигать уже размеров чайного блюдца. И если у вас все хорошо с едой, то медуза за несколько месяцев может вырасти до размеров, например, 2 метра в диаметре.
2: Странники морей.
1: Область знаний.
3: Я встречался с медузой Цианей. Это медуза, которую еще называют «Львиная грива», по одноименному роману Конан Дойля, который там приписывали убийство человека. На самом деле нет, можно умереть только от восторга, потому что она безумно красивая. Так вот, эта медуза – это самая крупная медуза Мирового океана. Диаметр зарегистрированной особи, диаметр купола, был 2 метра 30 сантиметров, а длина щупалец 37,5 метров. Это высота 12-этажного дома. И вот такую медузу вынесло на побережье Атлантики, ее померили. И это ту, которую померили. Соответственно, они могут быть больше. И когда вы задумываетесь о том, что кто самое крупное животное на Земле, все такие кит или там какие-нибудь еще варианты. Ну, синий кит – самое здоровенное животное. Оно большое, длинное, как несколько автобусов, и он много-много весит. То есть он действительно самый крупный, если считать по всем габаритам. Но по длине та же медуза его обгоняет. До недавнего времени самым крупным, самым длинным существом считался червяк, который называется немертина. Это не совсем черви, это отдельная тоже группа животных. 62 метра. А недавно, в 2020 году, нашли сифонофору аполемию, которая составляет длину 119 метров. Это как раз планктонное тоже существо. 119 метров – это длиннющая лента, которая представляет из себя суперколонию. То есть, это штука родственник медуз, но... Представьте себе, что у вас есть длинный стебель, на который нанизаны медузы, и каждая медуза на этом стебле имеет собственную специализацию. В начале этого стебля, как бы на его вершине, находится пузырик, то есть медуза, которая превратилась в плавательный пузырь. Она содержит только воздух и просто тащит эту колонию как бы немножечко наверх, держит ее на плаву. Сразу за этим пузыриком располагаются медузы, которые работают только как двигательная мускулатура, то есть от них остались только куполы, которые сокращаются, но ничего не делают, кроме сокращений. Дальше сидят медузки, которые охотятся, и от них остались только щупальца. И вот, нанизывая на этот ствол разных медуз, часть отвечает за переваривание, часть за размножение, часть светится, часть ловит, у вас получается суперколония длинная, в которой каждая медузка по отдельности существовать не может, но все вместе с единой пищеварительной системой они работают как огромный слаженный организм. И вот этих медуз он может наращивать на себя бесконечно, и поэтому они достигают иногда очень больших размеров. И, собственно, сифонофоры – это такая довольно большая группа, про которую очень мало людей знают, потому что, как правило, они все глубоководные. И они, с одной стороны, активно переносят течениями, а с другой стороны, это животные, которые довольно большую часть своей жизни проводят на огромной глубине, потому что как бы поддерживать себя на плаву им несложно, они практически не тратят на это энергию. Они раскидывают вокруг вот эти медузьи щупальца, и у вас получается такая мохнатая веревка, от которой во все стороны отходят щупальца, которые ловят маленьких рачков, которые ловят другой маленький планктон. Все это на нее прилипает, мгновенно парализуется или погибает от токсинов, которые у них в щупальцах такие же, как у медуз. И дальше она спокойно подтягивает эти щупальца и съедает то, что наловила. И при этом, если ей мало еды, она может все щупальца сократить, включить свой моторчик из медузьих куполов сверху и, например, подняться на километр выше, где будет больше еды под самой поверхностью. А так, многие сифонофоры глубоководные. Некоторые из них... действительно впечатляют, потому что некоторые из них выглядят очень ярко и красиво и похожи на елочную мишуру, когда у вас есть вот эта блестящая длинная лента. Некоторые сифонофоры крупные, а многие из них крохотные совсем, их даже не видно, но при этом они точно так же плавают в толще, точно так же носятся течениями. Их сложно увидеть, но иногда можно почувствовать. Если вы когда-нибудь в не очень удачный сезон купались в теплых морях, где-нибудь на Мальдивах или в Таиланде, или на Шри-Ланке, вас могло обжигать немножечко по всему телу, когда вы заходите в воду, и вас как будто бы кто-то постоянно кусает. Вы смотрите в воду и думаете: так, подождите, здесь же никого нет, вообще никого нет. Оказывается, там полным-полно маленьких стрекающих животных. Стрекающие – это они же кишечно-полосные, это к ним как раз относятся медузы, гидромедузы, сифонофоры, и в том числе, кстати, актинии, которые растут на дне. Это тоже родственники медуз. И кораллы, которые тоже являются родственниками медуз, у которых те же самые токсины. Вы их действительно не увидите днем. Их можно будет увидеть только ночью, если вы в этих же самых местах нырнете в маске и с мощным фонарем. И окажется, что плавают действительно такие крохотные купола с ноготь размером, за которыми тянется небольшая веревочка с тонкими щупальцами. И вот эти щупальца как раз оставляют на вас маленькие красные следы и как будто бы кусают вас, пока вы плаваете.
1: Область знаний.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: До 10 лет детство Миши было самым обычным. Он прилежно учился, играл в футбол, гулял с друзьями. Мальчик и не думал, что спокойная жизнь перевернется с ног на голову за день. И все же именно это случилось год назад. Врачи обнаружили у ребенка очень редкий вид лейкоза. Из-за уникальной поломки генов борьба дается мальчику крайне тяжело. Он перенес множество курсов химии, клеточную терапию и пересадку костного мозга. Долгожданная ремиссия достигнута, однако Миша по-прежнему заперт в больнице. Организм атаковал опасный вирус, а значит, дальнейшее лечение находится под угрозой. Единственный шанс на спасение – редкий препарат. Его стоимость превышает 5,5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Зарубина Михаила. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Реклама.
6: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра, это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радиозвезда. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
2: Странники морей. Рассказывает морской биолог, начальник водолазной службы Беломорской биологической станции МГУ Александр Семенов.
1: Область знаний.
3: А есть видимые и достаточно опасные сифонофоры, такие как португальский кораблик. Вы наверняка про него слышали. Это сифонофора, у которой плавательный пузырь на вершине стебля превратился вот в этот гигантский парус, который у португальского кораблика находится над поверхностью воды, и его носит за счет ветра. То есть его перемещает не течение воды, хотя оно тоже, его перемещает ветер. А внизу под ним находится щупальца нескольких десятков или сотен медуз, которые присоединены вот к этой общей колонии. И эти щупальца уже достаточно опасны, потому что португальский кораблик, он может даже убить человека, потому что человек может просто потерять сознание из-за болевого шока. Там не токсины сильные, а именно болевой шок. Поэтому рыбаки, когда вытаскивают, например, сети, и туда попадается португальский кораблик, они очень сильно ругаются и стараются его как-то оттуда безопасно выпутать, хотя это сложно, потому что вы, работая с сетью, как правило, натыкаетесь на все эти запутанные щупальца. Помимо медуз и сифонофор, которые являются кишечно-полостными, толще воды еще очень много маленьких ракообразных. Это, в первую очередь, личинки тех ракообразных, которые ползают на дне, то есть все крабы, лобстеры, креветки, все они размножаются через личиночную стадию, которая претерпевает несколько линек и которая, как правило, живет в планктоне. Это стратегия расселения. То есть если у вас краб в каком-то море выметывает яйца, его основная цель, как биологического вида, это заселить другие биотопы и освоить новые ресурсы. Поэтому очень многие личинки, они планктонные. И ракообразные, они в этом практически чемпионы, потому что если вы будете просто большим планктонным сачком ловить все это зверье, у вас подавляющее большинство зверей будет именно ракообразных. Они бывают самые разные. От совсем крохотных науплиусов – это личинки морских желудей, они же усоногие раки, которые садятся и образуют такие белые маленькие наросты на камнях или на шкуре китов, или на пирсах, если вы будете гулять по берегу моря, просто обратите внимание на камни где-нибудь в прибойной зоне или на бревна пирса, и вы увидите, что там есть такие маленькие белые как бы вулканчики. И вот просто присмотритесь к ним, оказывается, что в этих вулканчиках внутри сидит рак, который, собственно, этот вулканчик каменный строит, и этот рак достает свои ноги, которые выглядят как ладошка, такая покрытая щетинками, и взмахивает ей и собирает себе еду. Так вот, в какой-то момент, чтобы переместиться с того места, где они живут, в другой, в соседний океан, они как раз выметывают личинок, которые подхватывают течение и уносят, например, от Бразилии в Баренцево море или в Средиземное. И там они оседают и образуют такие же прикрепленные горки с раком внутри.
2: Странники морей.
1: Область знаний.
3: Также в планктоне из зверей, которые путешествуют с течениями, есть черви. Огромное количество. Вообще люди, когда слышат про червей, неважно морских, каких угодно, у них перед глазами, как правило, возникает не самая приятная картинка, это какие-то копошащиеся длинные скользкие штуки. Все так. Вот это действительно так. Но огромное количество червей под водой вообще не похоже на червей, хотя к ним относятся. Это в первую очередь полихеты. Это многощетинковые черви. Это группа, которая уже только известны

0: некоторые закапываются в ил. И вот есть довольно большое количество планктонных полихет. Они, как правило, прозрачные, абсолютно прозрачные, то есть их можно встретить только ночью. Как правило, у них огромные глаза, и вот есть полихеты, альциопиды называются. Это два огромных красных глаза, но огромных — это с бисеринки примерно размером. Вот, но это такие, прямо они как яблоки, вот, здоровенные. И к этим двум глазам огромным, которые толще, чем тело самого червяка, за ним тянется такая прозрачная ниточка, ну, толщиной миллиметров полтора, наверное, может быть, меньше, ну и длиной сантиметров 10, 12, 15. И вот эти черви, закручиваясь в спиральку, плавают в толще. Там же, например, откладывают кладки, и вокруг своей кладки, собственно, как кольца Сатурна вокруг планеты, вокруг них крутятся. Такая безумно интересная картина, когда ты ночью натыкаешься на такой шарик с кладкой червя, который вокруг нее плавает. И в какой-то момент мы, ныряя ночью в Средиземном море, видимо, это было в какой-то фазе Луны, когда эти черви всплывают спариваться все вместе, и мы оказались ночью окруженные, то есть мы с включенными фонарями, и на свет к нам сплылось несколько, не знаю, десятков тысяч этих червей. Мы просто оказались окружены прозрачными полихетами с красными глазами, которые плыли к нашим фонарям. И оказалось, что это новое для науки наблюдение, что человек, который занимается этими червями, увидел видео и сказал: «Боже, где это было вообще?» И поехал туда моментально, просто чтобы застать этот процесс и его описать. У нас в толще плавают прозрачные существа, которых мы зачастую не видим, которых переносит на километры. И мы на самом деле сейчас находимся в таком интересном очень моменте времени, когда у нас происходит эпоха, как это, великого переселения видов. Потому что сейчас появилось очень много кораблей и очень много мусора. И если в океане раньше все расселялись только с течениями, то есть это были самые настоящие странники морей, которые вот отправлялись, какая-нибудь личинка, она подхватывалась гольфстримом и, значит, переезжала там 5-8 тысяч километров в другой мир вообще для себя. И там, возможно, оседала, была конкурентоспособна и выживала, либо нет. А сейчас огромное количество личинок путешествует либо вместе с морским мусором, либо с балластными водами кораблей. И мы просто таскаем эти виды антропогенно по всему миру и находим в том же Средиземном море моллюсков из Бразилии, в северных морях моллюсков, которые были в Африке, рыб, которых завозят с балластными водами, и случаются даже иногда маленькие катастрофы, такие как в Черном море был завезен грибневик. Он оказался настолько конкурентоспособен, что пожрал все, снизил численность рыбы, и пришлось завозить другого грибневика, который поедает завезенного. Вот, и только так с ним справились. Это такой удивительный мир с классными маршрутами, по которым путешествуют очень много очень любопытных зверей. И нам еще предстоит только узнать, как все это вместе работает, как оно связано. И мы посмотрим, к чему приведет это огромное переселение.
1: Рассказывал морской биолог, начальник водолазной службы Беломорской биологической станции МГУ Александр Семенов.
2: Область знаний. Одна голова хорошо, а две лучше. Соратники в мировой истории. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. 13 аэропортов Юга России приостановили работу. Причина – попадание беспилотника в административное здание аэронавигации в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Министерство транспорта. Ведомство и Росавиация вместе с авиакомпаниями и аэропортами корректируют расписание. Из приостановивших работу южных аэропортов ожидают вылета не менее 14 тысяч пассажиров, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Всего задержано и отменено более 80 рейсов. Особенно тяжелая ситуация в Сочи, где текущие проблемы накладываются на масштабные сбои в расписании в последние двое суток. День Победы способствует возвращению отношений между Москвой и Вашингтоном на правильную траекторию. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев. Во время торжественного приема в дипмиссии по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Дарчиев особо подчеркнул, что администрация Дональда Трампа кардинальным образом изменила отношение американских властей к празднованию Дня Победы. Он напомнил, что в последние два года акция «Бессмертный полк» успешно проводилась в самом центре американской столицы. Военнослужащие 36-й общевойсковой армии группировки «Восток» поздравили воспитанников Мариупольской школы-интерната с наступающим Днем Победы. В рамках визита бойцы провели для ребят тематические занятия. Как рассказал боец с позывным «Буря», они рассказывали ребятам о мужестве и героизме солдат в годы Великой Отечественной войны.
2: Устроили детям Мариупольской школы-интернат номер 37 небольшой концерт и вручили гуманитарную помощь. Мероприятия очень важны, тем более подрастающему поколению, так как воспитывает мужество, патриотизм в человеке, в ребенке с раннего возраста. Также, чтобы не забывали о событиях Великой Отечественной войны и всегда помнили, всегда это оставалось в памяти.
1: В Министерстве обороны добавили, что перед воспитанниками выступил военный ансамбль «Селинга», а командование и личный состав объединения передали школе гуманитарную помощь и сладкие подарки. Молодые многодетные семьи Московской области при рождении ребенка могут получить 300 тысяч рублей. За время действия программы общий размер выплат превысил 1 миллиард рублей, сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья. Только с начала этого года выплату получили более 1000 семей. Финансовая поддержка положена родителям, отвечающим нескольким важным критериям. В первую очередь речь идет о молодых семьях. Возраст мамы и папы на момент появления малыша не должен превышать 36 лет. Также обязательным условием является наличие регистрации в Подмосковье хотя бы у одного из родителей. Уточняется, что выплата назначается при рождении третьего или последующих детей. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Слушайте сегодня «За час до полуночи».
3: В этой книге есть правда пережитого. Достоверность подробностей и понимание человека, который выжил на самой большой и самой кровавой войне. Роман Юрия Бондарева «Берег». Слушайте сегодня за час до полуночи.
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
7: Красный цвет в истории человечества. Рассказывает искусствовед, сотрудник Государственного исторического музея Алиса Сутермина.
0: Область знаний.
8: Как часто в нашей жизни мы сталкиваемся с вопросом «Какой твой любимый цвет?» или сами кому-нибудь адресуем подобный вопрос. Но порой мы даже не задумываемся, что за каждым цветом – красным, синим, желтым, зеленым и так далее – кроется целая история. А как этот цвет появился в истории человечества? Как его использовали художники, красильщики тканей? Как в целом менялось отношение к тому или иному колориту на протяжении многих и многих столетий? Сегодня мы с вами поговорим о красном цвете, который можно без стеснения назвать главнейшим и, вероятно, даже первейшим цветом в истории человеческой культуры. Дело в том, что первые сохранившиеся до нас произведения искусства относятся к эпохе Верхнего Палеолита. Это знаменитые наскальные рисунки, это также следы различных раскрашенных человеком предметов. И, как правило, в этих ранних произведениях мы встречаем довольно ограниченное количество цветов. Это красный, черный, желтый и белый. Вероятно, красный был как раз наряду с черным цветом одним из первейших пигментов, которые освоил человек. Но каким образом первобытные люди могли получать этот красный цвет? Тогда чаще всего красные пигменты получали из гематита. Это один из самых распространенных в Европе минералов железа. Но технология его обработки была, безусловно, непростой. Нужно было извлечь из земли кристаллы гематита, потом их отмыть, отфильтровать и истолочь в ступе. Полученный красноватый порошок нужно было смешать с полевым шпатом и развести затем маслом, растительным или животным, чтобы пигмент принял нужный оттенок и, конечно, чтобы он лучше закрепился на поверхности. Технология даже сегодня может показаться трудной, что уж тут говорить про людей, которые жили за несколько тысячелетий до нашей эры. Интересно, что у всех древних социумов красный цвет ассоциировался изначально с двумя основными понятиями. Это огонь и кровь. Можно встретить практически во всех древних культурах связь между красным цветом и захоронением. Например, опять же, в Верхнем Палеолите очень часто дно захоронения покрывали красноватой охрой. Использовалась и желтая охра, но красная все же встречалась чаще. Но теперь мы с вами перейдем уже за пределы первобытного искусства и поговорим об античности, где красный цвет также был необыкновенно широко распространен. Конечно, говоря об искусстве Древней Греции, нам немножко сложно описывать колорит их произведений, потому что до нас древнегреческая архитектура и памятники скульптуры дошли белоснежно-белыми. Однако, как уже давно поняли ученые, так было не всегда. Древние греки любили яркую и красочную раскраску, и наверняка, так и видно по некоторым следам сохранившейся краски, красный цвет они тоже использовали с удовольствием. Ну и, конечно же, до нас сохранилась древнегреческая вазопись, и прежде всего красная фигурная керамика – это изображение различных сюжетов, фигур людей, животных порой, орнаментов красного цвета на черном лаковом фоне. Поговорим об искусстве Древнего Рима. В Римской империи красный цвет пользовался очень широко. Пигменты красного цвета пользовались наибольшей востребованностью как у красильщиков, так и у художников. Римляне продолжали использовать гематит, но уже не так широко, потому что, конечно, по прошествии стольких лет, стольких тысячелетий, были открыты и новые пигменты. Так, например, римляне чаще использовали киноварь. Правда, она была очень дорогая и, к тому же, еще и ядовитая. Тем не менее, как можно судить по росписям в Помпеях, киноварь использовалась тоже очень широко. Использовали также различные виды красной охры, риальгар – это природный сернистый мышьяк, и сурик – искусственный пигмент, который получали путем нагревания свинцовых белил до очень-очень высокой температуры. Нельзя не сказать несколько слов о пурпуре, который широко известен как очень дорогой и роскошный цвет в древности. Прежде всего, у финикийцев пурпур был знаком власти, знаком богатства, роскоши. И вот эту любовь к пурпуру, а также технологии его получения из моллюсков переняли и римляне, которые любовь к пурпуру возвели, пожалуй, еще до более высокой степени. Любопытно, что за период существования Римской империи количество сословий, которым дозволялось носить пурпур, убывало. Вначале более широким группам населения можно было его носить или хотя бы какие-то отдельные элементы, но постепенно разрешили носить пурпур только жрецам, чиновникам и военачальникам. А вот быть полностью облаченным в пурпурную одежду дозволялось только императорам. Причем даже существовал очень суровый вид наказания для тех смельчаков-модников, которые осмеливались одеться в пурпур не по своему положению. Наказание – смертная казнь. Но, конечно, и другие оттенки, не только пурпур, активно использовались у римлян. Так, например, известно, что и римские матроны, женщины очень любили красный цвет, как в одежде, так и активно он фигурировал в их косметических средствах. Собственно, эта традиция широко распространена среди женщин и сегодня.
7: Красный цвет в истории человечества.
0: Область знаний.
8: Поговорим теперь о христианстве. Какова была символика красного цвета на ранних этапах христианства? Существовало два подхода к красному цвету. Поговорим вначале о негативном восприятии красного. Красный ассоциировался, конечно, с адским пламенем, с красным драконом из Откровения, с различными преступлениями, кровавыми злодеяниями, со смертью. В то же время была и положительная трактовка красного цвета, прежде всего, это кровь Христова, а, соответственно, и любовь, самопожертвование. Поэтому вскоре и воины Христовы стали так или иначе включать красный цвет в свои наряды или в свои атрибуты. Тут, например, конечно, мы можем вспомнить средневековых крестоносцев или, например, уже чуть позже римские папы, хотя они не воины в буквальном смысле, но так или иначе, те, кто так или иначе готов защищать христианскую веру. Также продолжается и в эпоху средневековья символика красного цвета как цвета власти. Например, мы можем часто на портретах 17 и 18 веков встретить императоров и императриц в великолепных красных или пурпурных мантиях. Но эта традиция, идущая еще со времен, как мы поняли, Римской империи, она существовала и в средние века. Всегда красный цвет, так или иначе, это цвет роскошный, это цвет человека, наделенного властью. Причем интересно, что красный дозволялось носить не только правителям, а людям, у которых так или иначе были какие-то полномочия. Например, это судьи, которые периодически в средние века носили красное, или, например, палачи. Но в случае с палачами и их красными колпаками мы, опять же, сталкиваемся и с негативной трактовкой красного, как цвета крови и смерти. На протяжении средних веков у красного появлялись и дополнительные смыслы, и, конечно, один из самых основных, который нам привычен и сегодня, это эмблема, символ любви. Причем любви в самых разных ее проявлениях, опять же, как в положительном, так и в не очень. Например, это, конечно, опять же, любовь Христа к людям, это любовь чистая, любовь, которая готова на самопожертвование. Но и в то же время это любовь распутная, негативная. Ну и тут, например, можно вспомнить Откровение и очень популярный тоже в средние века взятый оттуда образ вавилонской блудницы, которая, согласно Откровению, была одета в багряницу и ехала на звере багряном. То есть все это, опять же, красный цвет. В середине XII века у пользовавшегося необыкновенной популярностью красного цвета появился соперник – синий цвет. Цвет, который был, казалось бы, неизвестен, о котором молчали на протяжении многих предыдущих столетий. Но, несмотря на возрастающую популярность синего, красный никогда не терял своих позиций. Даже в эпоху Реформации, которая боролась с яркими и вызывающими, кричащими цветами, полностью искоренить красный, как, например, это удалось Реформации с желтым или зеленым цветом, не удалось. Говоря о 16-17 столетиях, можно вспомнить такое интересное явление, как законы против роскоши. Эти законы касались предписаний в одежде. Главная цель таких законов – это сокращение неуемных расходов аристократии на одежду, а также желание правительства и церкви поспособствовать более высокой морали у населения.
0: Область знаний.
4: Радиозвезда.
0: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
7: Красный цвет в истории человечества. Рассказывает искусствовед, сотрудник Государственного исторического музея Алиса Сутермина.
0: Область знаний.
8: С красным цветом возникла проблема, потому что цвет дорогой, во-первых, а во-вторых, цвет все-таки довольно яркий и вызывающий. Поэтому для него придумали несколько правил. Так, например, его не запретили полностью носить,

0: Но одежду из особо дорогих красителей красного цвета можно было носить только самым высшим слоям населения. Людям попроще можно было носить красный цвет из более простых и дешевых пигментов, который выглядел не так ярко, был более тусклым, плохо держался на ткани, но и, наверное, особого желания носить такую одежду у них не было. Помимо этого, существовали предписания, кому надо носить красный цвет, чтобы так или иначе, по всей видимости, выделять этих людей из общества. А это люди, скажем так, маргинальных занятий или характеристик. Это, например, женщины легкого поведения, это палачи, мясники, слабоумные, прокаженные, пьяницы. Они, конечно, не должны были носить полностью красную одежду, но так или иначе какие-то элементы этого цвета в их наряде должны были присутствовать. Конечно, в 16-17 веках все эти новые тенденции, реформация, которая хоть и не могла искоренить красный, но не очень его любила, предписания против роскоши, все это не могло не сказаться и на искусстве. Особенно в 17 столетии. Живопись 17 века, как правило, достаточно темная, мрачная. Большинство художников, даже самых известных, например, Рембрандт, предпочитали темные тона, коричневый, серый. Красный цвет встречается не очень часто в их картинах, а если и фигурирует, то в небольшом количестве и для того, чтобы подчеркнуть, сделать акцент на каком-либо, например, персонаже или детали. Но в то же время есть и художники, которые, наоборот, отдают предпочтение красному цвету, несмотря на все тенденции общества. И в их произведениях он выглядит очень насыщенным, очень красочным, сочным. Это, например, Питер Пауль Рубенс, на многих произведениях которого мы так или иначе можем встретить или драпировки, или ткани вот этого насыщенного красного цвета. Что происходит в XVIII веке? XVIII век отличается от XVII в плане цветовых предпочтений прежде всего тем, что люди отошли от темной, мрачной палитры и наоборот, полюбили яркие, светлые, пастельные оттенки. Конечно, нельзя тут не вспомнить стиль рококо с его воздушным колоритом, как правило, состоящим из розовых, голубых оттенков. И говоря о розовом, хотелось бы остановиться чуть подробнее, потому что этот цвет так или иначе очень близкий к красному. Розовый переживал интересную, хотя и не очень долгую историю своего развития. В древности розовый, надо полагать, не очень широко был распространен, и, по сути, своего триумфа он достиг только в 18 столетии, во многом благодаря знаменитой мадам де Помпадур, которая и ввела моду на использование розового цвета как в оформлении интерьеров, так и в одежде. А XVIII век в целом отличался несколько иной культурой одежды и аксессуаров у мужчин, чем сегодня. Так, например, розовый цвет был и женским, и мужским цветом. Его спокойно носили и аристократы-мужчины. Ну а сейчас розовый цвет, как мы с вами прекрасно понимаем, мужчины не особо с большим желанием носят. В XIX веке розовый цвет считался цветом детским, его воспринимали как облегченный вариант красного цвета, но уже полностью женским цветом он стал в 20-м столетии, примерно с середины второй половины 20 века, то есть сравнительно недавно. Но вернемся к красному цвету. С конца 18 века в символике красного появляется новая грань. Красный становится цветом политическим. Это было связано, во-первых, с Великой Французской революцией, с революцией конца 18 века и с революцией уже первой трети 19-го. Эти события породили два символа красного цвета. Во-первых, это колпаки санкюлотов красного цвета, во-вторых, это красный флаг. И поэтому, безусловно, сразу и сам цвет в сознании людей, причем не только во Франции, но и вскоре по всей Европе, стал ассоциироваться с борьбой против всесилия, с борьбой низших классов, с революцией. Конечно, XIX век с его тоже бурными событиями и с активизацией политической жизни только прибавил вот этот политический смысл красному цвету. Под конец XIX века красный флаг объединил под собой социалистов и коммунистов различных стран Европы. Ну и, конечно, как апофеоз такого восприятия красного цвета – это революция 1917 года в России и советский красный флаг, а затем еще и красный флаг Китая.
1: Красный цвет в истории человечества. область знаний.
0: Но отойдем от политики и обратимся к искусству. Рубежа 19-20 веков. Какие же изменения в плане отношения к красному произошли в это время? Красный цвет стал очень часто встречаться на картинах авангардистов, в отличие от их предшественников XIX века. Все-таки живопись XIX века до импрессионистов тоже была достаточно темная и сдержанная по своему колориту. А вот авангардисты как Европы, так и России уже смело использовали красный, причем цвет этот у них был открытый, чистый, без смешения с другими пигментами. Также они не клали рядом какие-либо близкие мазки, как это, например, делали импрессионисты. Ну и вот особо яркие примеры красного цвета в европейском авангарде мы можем встретить, например, у Анри Матисса. Это такие его знаменитые работы, как «Гармония в красном», «Красный интерьер, натюрморт на синем столе», ну и, конечно же, его самая известная картина «Танец» с изображением ярко-красных фигур. В русском искусстве начала 20 века красный цвет тоже был необыкновенно популярен. А, причем не только у самых таких радикальных прогрессивных художников. Вот, например, Филипп Малявин, который известен своими изображениями русских крестьянок. Как правило, он использовал просто полыхающий огнем красный цвет на своих картинах. Авангардисты, например, представители бубнового валета, тоже с удовольствием использовали красный. Они вдохновлялись также народной крестьянской культурой. Он помогал им сделать нужные акценты в их произведениях. Можно, например, привести картину Кончаловского «Натюрморт с красным подносом и зеленой картонкой», где как раз красный цвет подноса служит основной доминантой произведения. Или, например, картину Роберта Фалька «Красная мебель», наполненную драматизмом и внутренним напряжением. Ну и напоследок стоит вспомнить хрестоматийную картину русского авангарда как «Купание красного коня» Петрова Водкина, где художник следует, как бы это ни показалось удивительным на первый взгляд, традициям древнерусской иконописи. Действительно, Петров Водкин и по своему собственному признанию, и по исследованием искусствоведов, вдохновлялся новгородской и московской иконописью, где, кстати говоря, часто встречается изображение красных коней, например, на иконах с образами Георгия Победоносца, Михаила Архангела или, например, с князьями Борисом и Глебом. Конечно, изображение красного коня в начале 20 века вызывало не всегда положительные ассоциации, художника упрекали в том, что таких коней не бывает, но очень скоро произведение, написанное за несколько лет до революции, стала восприниматься как предвестник грядущих событий, как некое знамение тех политических событий, изменений, которые произойдут в России совсем скоро.
2: Рассказывала искусствовед, сотрудник Государственного исторического музея Алиса Сутермина.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
1: Дай 5. 5 удивительных фактов о пчелах.
3: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
4: Пчелы чувствуют время. У них есть внутренние часы с погрешностью меньше минуты. Они точно знают, когда распускаются определенные цветы и вылетают именно к этому моменту.
1: Факт второй.
4: Пчелы находят взрывчатку быстрее собак. Ученые научились дрессировать пчел на поиск тротила и гексогена. За 10 минут пчела обследует территорию, на которую собаке нужен час.
1: Факт третий.
4: Пчелиный яд – лекарство. Мелитин, основной компонент пчелиного яда, разрушает оболочку вируса иммунодефицита, не повреждая здоровые клетки. А в микродозах пчелиный яд снимает воспаление при артрите.
1: Факт четвертый.
4: Вернувшись с нектаром, пчела исполняет танец на сотах. Другие пчелы считывают из него информацию и летят точно по заданным координатам.
1: Факт пятый.
4: Пчелиный рой ведет себя как единый суперорганизм, в котором отдельные особи действуют как клетки мозга. При выборе места для нового гнезда колония проводит своего рода голосование, оценивая варианты и принимая коллективное решение через систему физических сигналов.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о пчелах.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
0: Варе не исполнилось еще и года, а она уже перенесла 6 сложнейших операций. Причиной стал врожденный порок развития пищеварительной системы. При каждом хирургическом вмешательстве часть кишечника приходилось удалять. В итоге теперь малышка не в состоянии полноценно усваивать еду. Несмотря на это, Варя продолжает расти и радоваться новому дню. Ее первые шаги были сделаны в больнице, а первые слова слышала не только мама, но и медсестра. Врачей девочка не боится и встречает их с неизменной улыбкой. Те, в свою очередь, изо всех сил стараются сохранить жизнь ребенку. В данный момент некоторые питательные вещества нужно вводить внутривенно. Существует препарат, способный улучшить работу поврежденного органа. Его стоимость 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Чегесовой Варвары. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Реклама.
6: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов. На радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Как минимум 14 тысяч пассажиров ожидают вылета из-за приостановки работы аэропортов Юга России, сообщили в Ассоциации туристов. В первой половине дня задержаны и отменены уже более 80 рейсов. По информации Ассоциации, наиболее сложная ситуация в Сочи, где новые ограничения наложились на масштабные сбои в расписании последних двух суток. Ространснадзор взял на контроль соблюдение прав пассажиров в аэропортах на юге России и московского авиаузла, сообщает ведомство. Напомню, этим утром 13 аэропортов Юга России приостановили работу из-за попадания беспилотника в административное здание аэронавигации. Пощады не будет. Так Сергей Лавров предупредил, что Москва ответит нацистам, если они попытаются сорвать праздник Дня Победы. По его словам, Россия должна устранить любые угрозы безопасности, исходящие с украинской территории. Кроме того, министр иностранных дел считает, что в Европейском Союзе открыто призывают к противостоянию с Россией.
2: В Европе многие, не стесняясь, призывают к тому, чтобы повторить опыт Гитлера и его приспешников и готовить очередное нападение на нашу страну с открыто декларируемой целью нанести ей стратегическое поражение. Наша работа сегодня, так же, как и в годы Великой Отечественной войны, призвана обеспечивать дипломатический фронт. И этот фронт, я считаю, становится с каждым днем все сложнее.
1: Кроме того, Сергей Лавров добавил, что все больше проблем в урегулировании украинского конфликта пытаются создать те, кто сделал из Зеленского инструмент агрессии, которую Запад вынашивает против России. И, по сути, по его словам, уже началась вооруженный киевский режим предоставляет самое смертоносное оружие. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Москву. Сегодня российский лидер встретится с белорусским коллегой за дружеским ужином. Главы государств обсудят перспективы двусторонних отношений, заявил накануне помощник главы российского государства Юрий Ушаков. 9 мая Лукашенко будет присутствовать на параде на Красной площади и возложит цветы к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Ранее в Москву уже прибыл президент Абхазии с супругой. Они также примут участие в торжествах. В планах абхазского лидера значится встреча с президентом России. Во Владивосток в преддверии празднования Дня Победы сегодня прибыл праздничный ретро-поезд с экспонатами военной техники времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в правительстве Приморского края. На площади железнодорожного вокзала состоялась праздничная программа. В ней приняли участие артисты из различных творческих ансамблей, а также ветераны, труженики тыла, жители и гости города. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Миллионы погибших, сотни тысяч искалеченных судеб. Вторая мировая война продолжалась долгих 6 лет, а завершилась всего за 23 минуты. 2 сентября 1945 года на палубе американского линкора «Миссури». Мы расскажем, как это было. «Миссури 45». Слушайте 9 мая в 18:00 вечера на радио «Звезда».

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Ученые выявили, что у женщин при синдроме беспокойных ног, то есть когда в состоянии покоя возникают боли в нижних конечностях, на 43% увеличивается риск умереть. Только вдумайтесь, не от проблем в суставах или коленях, а от заболеваний сосудов и сердца. По статистике, от сердечно-сосудистых заболеваний в год умирают около 17,9 миллионов человек, что составляет 32% от всех случаев смерти в мире. 85% этих смертей вызывает инфаркт миокарда и инсульт. Почему так происходит и как с этим бороться? Давайте попробуем ответить на эти вопросы с нашим постоянным гостем Кузнецовой Ольгой Николаевной.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ужасающие факты, которые вы только что назвали, это следствие проблем с сосудами, особенно в зрелом возрасте. Старение сосудов неизбежно. С годами кожа теряет упругость и слабеет. То же самое происходит и внутри человека. Просто мы этого не видим. Мало того, что сосуды теряют упругость, так это еще и приводит к отложениям на их стенках. Это как засор в раковине. Сначала вода просто уходит медленнее, а потом льет через край. Так же и тут, если это происходит в сердце, развивается инфаркт миокарда. Если в мозге – мозговой инсульт, а в сосудах нижних конечностей, в ногах – гангрена.
1: Ольга Николаевна, но ведь есть современная наука и медицина. Что она может предложить сегодня?
2: Важно следить за своим здоровьем. И если появились симптомы, и они становятся регулярными, стоит обратиться к врачу. Также мы рекомендуем всегда следить за развитием медицинских технологий, ведь иногда случаются удивительные прорывы. Так у группы российских специалистов нашлось уникальное решение. Аппарат высокотоновой электротерапии «Надежда». Это можно назвать настоящим совершенством медицины. А знаете, в чем секрет этого аппарата? В его уникальном, глубоком воздействии на наши органы. Наше тело – это своего рода механизм, работа которого построена на энергии, жизнь без которой просто невозможна. Особая частота электрических импульсов оказывает воздействие на работу митохондрий. Клетки начинают оживать. Больные органы получают кислород и питание и начинают выталкивать вредные вещества. И боль может начать отступать. Высокое качество аппарата «Надежда» было отмечено и вознаграждено на масштабных российских конкурсах. Ведь «Надежда» стала лауреатом конкурса «100 лучших товаров России».
1: То, что вы сейчас рассказали, впечатляет. И приятно, что это разработка отечественных ученых. Ольга Николаевна, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
2: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 16 17. 8 800 777 16 17. Звонок по России бесплатный. Кроме этого, доставка по России бесплатная, но количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать аппарат по акции, которую предоставляет компания ООО «Продекс». Ее реквизиты ОГРН 12-27-30-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. Также каждый заказавший аппарат «Надежда» получит в подарок комплект стелек из турмалина, обеспечивающих комфорт при ходьбе. Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. И еще раз скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. 8 800 777 16 17. 8 800 777 16 17.
1: Насколько легко пользоваться аппаратом «Надежда»? Справится ли человек в возрасте?
2: Аппарат «Надежда» очень прост в применении. С ним легко справятся люди любого, даже самого преклонного возраста. Достаточно приложить электрод к вашим ногам, нажать кнопку, и лечение началось. Уже с первых минут вы почувствуете, как боль может начать сменяться теплом и расслаблением. Ваши ноги будто укутали пледом и поглаживают. Да что говорить, тут не грех и задремать. И ведь это только начало. Ваше дыхание начинает выравниваться, а ноги становятся теплыми. Вот оно, правильное кровообращение. За счет воздействия «Надежды» на биологические точки восстановление идет на клеточном уровне. И какие возможности доступны вам сегодня? Ведь наши инженеры смогли внедрить мощную высокотоновую электротерапию в такой компактный современный аппарат. Теперь медицина высокого уровня доступна вам, в том числе в домашних условиях. Надежда – это прорыв в медицине, за которым будущее. И сейчас лучший момент для его покупки. Узнать подробнее об аппарате «Надежда» и способах его покупки можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 16 17. 8 800 777 16 17. Доставка по России бесплатная. А каждый заказавший аппарат «Надежда» получит полезный подарок – комплект турмалиновых стелек.
1: Расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Надежда»?
2: «Надежда» – феномен современности. Вы живете в уникальное время, и вы можете воспользоваться этим аппаратом одними из первых. Это новая эпоха в лечении ваших заболеваний. Его действие направлено для борьбы с такими недугами, как остеохондроз позвоночника с корешковым синдромом, поражение межпозвоночных дисков, дарсопатия, радикулопатия, остеоартроз, полиартроз, коксартроз, гонартроз и другие артрозы. Использование аппарата при других заболеваниях возможно по рекомендации лечащего врача.
1: Уважаемые радиослушатели, еще раз повторю номер. Если у вас возникли вопросы по принципу работы изделия или иные вопросы, вы можете обо всем расспросить подробно операторов. 8 800 777 16 17. 8 800 777 16 17. Номер бесплатный. Вы сказали, что в его основе лежит высокотоновая электротерапия. Расскажите поподробнее, что это такое и чем она так хороша.
2: Это очень интересно. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте – на колене, локтях или спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей суставов и питание их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр может открывать 9 новых, тем самым увеличивая кровоснабжение. «Надежда» направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости, вызывает расслабление мускулатуры. Принцип ее действия как раз в том и состоит, чтобы воздействовать на проблемные участки и заставить клетку работать. При этом усиливается лимфоток и сходят отеки, а с ним выводятся поврежденные клетки и продукты распада. «Надежда» предназначена для восстановления проводимости нервных путей от спинного мозга до сустава. Оживляет сустав. Ведь нарушенная проводимость нервных путей может иногда быть основной причиной развития заболевания. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. Что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. «Надежда» – это прорыв в медицине, за которым будущее. И сейчас лучший момент для его покупки. Узнать подробнее об аппарате «Надежда» и способах его покупки можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 16 17. 8 800 777 16 17. Доставка по России бесплатная. А каждый заказавший аппарат «Надежда» получит полезный подарок – комплект турмалиновых стелек.
1: К сожалению, наше время подходит к концу. Что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Поможет ли им аппарат «Надежда»?
2: Усаживайтесь поудобнее, берите в руки «Надежду» и лечитесь. Вы можете совмещать лечение с чтением газеты или просмотром телевизора. И просто наслаждаться процессом. Боль, которая мешала вам жить годами, может остаться лишь воспоминанием. Ведь если начнет проходить боль и будет улучшаться кровообращение, то за счет этого может уходить угроза инсульта и инфаркта. А лечиться вы сможете как в одиночку, так и всей семьей. Вот они, современные технологии. Вы получаете шанс обрести надежного домашнего помощника и, возможно, источник здоровья и долголетия. Не ждите особого случая, ведь более подходящего момента не будет. И напоминаю про подарок. Комплект стелек из турмалина, обеспечивающих комфорт при ходьбе. Звоните по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 16 17 и начните помогать своему организму. 8 800 777 1617.
1: А нам пора прощаться. Уважаемые радиослушатели, живите долгие годы. Сажайте огород, рыбачьте, нянчите внуков. Всего вам доброго. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
0: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы. Премьера на «Радио Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Человек и время. Древнеиндийская система мышления поражает размахом. Она легко охватывает и бесконечно большое, и неуловимо малое. Один из самых впечатляющих образов – день Брахмы. Это не сутки в привычном смысле, а гигантский космический цикл длительностью в 4 с хвостиком миллиарда земных лет. За это время Вселенная возникает, развивается и затем снова погружается в покой. После ночи Брахмы процесс начинается снова. Но рядом с этим грандиозным масштабом существует другая линия размышлений. Древние задавались вопросом, из чего, собственно, складывается время. Так появились минимальные единицы отсчета. Самая малая из них – трути. Это 1/33 часть секунды. Даже сегодня такая величина кажется почти абстрактной. Для древней культуры без часов и секундомеров она выглядела поразительно. Далее шла немеша – время, за которое человек может моргнуть.
2: Человек и время.
1: Система строилась постепенно. 18 немеш образуют одну кашту. 30 кашт составляют калу. Далее шли более крупные отрезки, вплоть до суток, месяцев и лет. Это лестница времени – связывало моргание глаз с движением планет. Откуда возникли такие идеи? Наблюдения за Солнцем, Луной и звездами требовали точных расчетов. При этом время воспринималось не только как физическая величина, а считалось проявлением космического порядка. Каждый цикл отражал ритм Вселенной и жизни. Так астрономия переходила в метафизику. Большие и малые единицы времени становились частью единой картины мира. День Брахмы и Трути показывали. Мир устроен как гармония циклов, в которой нет случайных масштабов. Все связано от мига до миллиардов лет.
2: Человек и время.
3: Что вы говорите?
4: Матрас. У этого слова необычная судьба. Уже хотя бы потому, что одни предпочитают в конце использовать букву «С», а другие «С». Что интересно, ошибки нет ни в первом, ни во втором случае. Почему? Нам поможет история слова. Матрас – это, как известно, специальная подстилка, которую кладут на жесткое основание кровати. Об этом говорит и арабский корень «тарах». Он означает «бросать». Конечно, и сидеть, и тем более спать на жестком неудобно. А вот подложил что-то мягкое – и хорошо. В средние века арабская подстилка перекочевала в Европу. Там она стала сначала мягким одеялом, сшитым из лоскутов, а уже затем привычным для всех нас матрасом, который за несколько веков стал по-настоящему высокотехнологичным продуктом. Он научился держать форму, получил разные уровни жесткости, все для полноценного отдыха.

0: испанцев, а матрац с буквой «С» – привет от немцев. Выбирайте, кто вам ближе, и пишите, как нравится.
1: Да что вы говорите?
2: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
3: Радио придумал Маркони.
4: Нет, его разработал Попов Александр Степанович.
5: Говорит Москва.
6: Да бросьте, его создал Никола Тесла.
7: Так кто же на самом деле изобрел радио? И что из этого вышло, расскажет старший научный сотрудник Политехнического музея, куратор фонда «Связь» Роман Артеменко в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда». А также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости образования. Правительство утвердило меры по профилактике негативных социальных явлений в детской и молодежной среде до 2030 года.

0: перечне 41 пункт. Совещания, семинары, обучение педагогов и психологов, мониторинг активности молодежи в интернете и соцсетях, создание кибердружин и медиапатрулей, гранты на продвижение традиционных ценностей. По словам руководителя Росмолодежи Григория Гурова, комплекс мер позволит организовать системную работу государства и общества по защите молодого поколения от деструктивных влияний. Центральные мероприятия, ежегодные конференции Академии профилактики и формула согласия, а также семинары «Национальная безопасность и мир угроз». Первый набор студентов на факультет искусственного интеллекта МГУ стартует уже в текущем году. Подробностями поделился ректор учебного заведения Виктор Садовничий в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
1: Мы давно думали, но мы хотели, чтобы он сразу начал серьезно работать, и поэтому реконструировали для него здание. Факультет размещается в этом здании. В этом году будет уже первый набор и бакалавров, и магистров. Нас поддерживают компании. Думаю, что в ближайшее время мы покажем, что такое специалист по искусственному интеллекту, выпускник Московского университета.
0: Факультет искусственного интеллекта входит в единую экосистему МГУ, которую составляют Институт искусственного интеллекта и исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта. В столице Еврейской автономной области открыли Дальневосточный научно-методический центр специального образования и психолого-методической реабилитации. Это результат сотрудничества правительства региона с Московским институтом коррекционной педагогики. В Биробиджан не раз приезжали специалисты этого института, обучали работе педагогов, консультировали родителей. С открытием центра педагоги смогут регулярно осваивать образовательные программы института, сообщает правительство Еврейской автономной области. Новый центр будет ключевым звеном инклюзивного обучения на Дальнем Востоке. По данным Минпросвещения, сегодня в школах работают более 346 тысяч учителей в возрасте до 39 лет. Это на 32,5% от общего числа педагогов. Интерес к педагогической профессии растет. В прошлом году число заявлений на поступление в педагогические вузы по направлению образования и педагогические науки превысило 546 тысяч, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Конкурс на бюджетные места достиг 12 человек на место. Министр отметил, что молодые учителя – это важный ресурс для развития всей системы образования. Это были новости образования. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Слушайте сегодня за час до полуночи.
3: О войне по-честному. Без попытки приукрасить и сгладить острые углы. Война, где все не делится на черное и белое. Где каждому предложен выбор – остаться человеком или нет. Роман Юрия Бондарева «Берег». Слушайте сегодня за час до полуночи.

0: Радио «Звезда».
1: Очень важные вопросы.
2: Европейское космическое агентство предлагает установить систему часовых поясов для Луны. А есть ли такие часовые пояса, например, на Марсе или Венере?
3: Отвечает доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института космических исследований Академии наук Сергей Богачев.
4: В целом вопрос о времени на других планетах довольно интересный. Понятно, что на Земле календарь сформировался просто под естественный период вращения Земли вокруг своей оси, то есть 24 часа. Соответственно, под этот период и были подстроены биологические ритмы человека и ритмы в живой природе. Это время не может быть перенесено прямо в лоб на другие планеты, потому что они вращаются совсем другими периодами. Например, Луна вращается вокруг оси за 30 дней, то есть лунный день длится 30 земных суток. Венера, для примера, вращается за 240 дней. То есть понятно, что никакой связи уже с ритмами человека тут нету. Поэтому прямо система земная, по-видимому, может быть перенесена только на Марс. Потому что на Марсе сутки так уж совпало почти ровно 24 часа. То есть на Марсе люди могут жить, по сути, в том же биологическом ритме, что и на Земле. Для других планет нужны какие-то свои системы. И тут вот вопрос, либо вводить какие-то местные локальные пояса, либо какое-то универсальное время. В целом дискуссии ведутся, но мне кажется, когда реально начнется заселение планет, жители Луны и Марса, они какую-то свою систему выберут, удобную им, естественным образом. Пока все это носит некий теоретизированный характер, вряд ли будут выбраны часовые пояса, это очень неудобно и никак не привязано. Скорее всего, Луна будет жить по координированному земному времени, скажем, по лондонскому. А на Марсе, по-видимому, да, часовые пояса возникнут, и, скорее всего, марсианская система будет своя уникальная, никак не привязанная к земной. Но сейчас прогнозировать трудно, и можно сказать только «поживем-увидим».
1: Очень важные вопросы.
0: Радио «Звезда».
1: Теперь так не принято. История правил поведения.
5: В 1721 году царь Петр Алексеевич получил письмо.
6: «Доходы мои столь незначительны, что на них я могу содержать только поварню, конюшню, слуг да роту драгунскую. А обеспечить себя платьем, бельем, кружевами, алмазами и серебром лишена возможности. Партикулярные шляхетские жены, ювелирные изделия и прочие уборы имеют неубогие, из-за чего мне в здешних краях быть невозможно. Прошу увеличить мои годовые доходы в более определенных деньгах. Анна Иоанновна».
5: Герцогиня Курлянская, племянница Петра Великого. Она слишком рано вышла замуж, быстро овдовела, жила в Метаве, в небольшом полуразрушенном доме, практически без мебели. Бедность, сырость, никаких перспектив. Все изменилось в 1730 году, когда Анна Иоанновна взошла на российский престол. Наступили другие времена, а значит, и новые правила придворного этикета.
6: Лесть теперь не в чести. Самодержавная власть позволяет мне исполнить все, что бы я ни пожелала. Но я никогда не хотела ничего лишнего, кроме должного.
5: Первым делом императрица запретила во дворце беспробудное пьянство. Сама Анна могла пригубить за обедом лишь небольшой бокал вина, и все. Она не любила пировать одна, гостей предпочитала потчевать лично. Отныне за царским столом не нужно было искать лишнюю вилку. Каждому полагался свой индивидуальный набор ложек, салатниц, ножей и тарелок. Анна Иоанновна была женщиной чистоплотной. Ненавидела грязь, пыль, слякоть. Только от одного крохотного пятнышка на собственном платье ей становилось дурно.
6: «Для мытья нашего белья учредить особливую палату и держать ее всегда под замком».
5: Императрица внимательно следила за прическами фрейлин и сама подавала пример. Никаких париков, только естественные волосы, немного постриженные, завитые в большие локоны, украшенные букетами цветов.
6: «Повелеваем выдать парикмахеру Любруну за сделанные им про собственную нашу персону 4 завитка 50 рублев.
5: большие деньги по тем временам. На них можно было купить 60 килограммов говядины или 25 килограммов икры. Анна Иоанновна обожала маскарады. Гостей неизменно развлекали придворные шуты и карлики, а неугомонный шум и бардак петровских ассамблей сменился строгим этикетом. Все чинно, благородно, без суеты. Каждый танец своим чередом, а не по заказу. Нравится дама? Сначала представься и не лезь на рожон, поклонись. А еще русская императрица любила музыку, оперу, театр и балет. Во время представления в просторных залах дворца расставляли удобные скамейки. Рядом находился особый сержант для стирания с них пыли. Как только выходили артисты, с первого почетного места вставала Анна Иоанновна, оборачивалась к публике и, как тогда говорили,
7: биением в ладони призывала всех постановкою наслаждаться.
5: Ее называли глупой, малообразованной царицей. Она приказала открыть возле Академии наук специальную лавку, где на время можно было взять нужную книгу в кредит. А еще Анна Иоанновна повелела всем неимущим семьям бесплатно раздавать билеты в театр. Жаль, что...
1: Теперь... Так не принято.
8: Одна голова хорошо, а две лучше.
9: Соратники в мировой истории. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

газете и читать темно при свете. И совсем большие дети разлетелись кто куда. В сердце шум и все такое, симулируем здоровье. Бросить все, уехать что ли, только не

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Адмиралы русского флота. Сергей Горшков.
2: Он поступил в военно-морское училище имени Фрунзе в 1927 году и почти сразу пристрастился к шлюпочному делу. Горшков добился, чтобы его включили в состав команды, которая участвовала в спортивных соревнованиях на Неве.
3: Такие гонки иногда превращались в самый настоящий праздник. Играл оркестр, старшина подавал особый сигнал: «Навались!» Состязательность увлекала нас, и мы наваливались так, что затылками доставали до колен сзади сидящих гребцов. Все стремились к победе и трудились изо всех сил.
2: Так называемая призовая шлюпка защищала честь всего училища.
3: Соревнования порой изматывали нас до изнурения, но зато мы возвращались в кубрик со знанием, что будем истинными моряками.
2: Проигрывать Горшков не умел. После поражений становился хмурым, замкнутым, неразговорчивым. Попытки товарищей хоть как-то его утешить, развеселить, как правило, приводили к обратному результату. В эти минуты Сергей предпочитал оставаться один. Он анализировал свои неудачи, чтобы не повторять ошибки в будущем. Сергей Георгиевич Горшков занимал должность главкома ВМФ 30 лет. За это время сменилось 5 генеральных секретарей ЦК КПСС, а Министерство обороны по очереди возглавляли 5 маршалов Советского Союза. И только флотом командовал один и тот же человек, вспоминал командир Ленинградской военно-морской базы адмирал Михайловский.
4: Пожалуй, в том, что страна всего за четверть века сумела построить могучий флот, гарант стратегического паритета в мировом океане, немаловажную роль сыграло и то обстоятельство, что строительством этим бессменно руководил адмирал Горшков.
2: Он не любил рассказывать о своем первом заграничном плавании. Дело было в Скандинавии. Советская делегация посетила Осло, Копенгаген. Сергей Горшков впервые увидел тогда датчан, норвежцев, и пребывал от этого в полной растерянности. Неужели эти добродушные и немного вальяжные люди – потомки тех самых суровых викингов? Да быть того не может. Ему казалось, что скандинавы настолько привыкли к океану, что перестали обращать на него внимание.
3: «Если ты не ощущаешь настроение моря, не воспринимаешь его живописность, если в тебе не развиты способности наслаждаться игрой волн, красками света в водяной пучине, если ты не способен любоваться волшебством возникающих на горизонте островов, фантастичностью закатов, грозной поступью штормов, ты не годишься для флота. Равнодушие, инертность, душевная спячка сломят тебя».
1: Сергей Горшков. Адмиралы русского флота.
0: История награды.
5: Орден Нахимова. В 1854 году, во время Крымской войны, император Николай I для поддержания боевого духа отправил в осажденный Севастополь своих младших сыновей, великих князей Михаила и Николая. Великие князья приезжали в Севастополь дважды и без малейшего толка. Их многочисленная свита путалась под ногами у защитников города, а охрана царственных особ на передовой отвлекала и раздражала военных. Вместе с князьями приехал известный столичный художник Василий Федорович Тим. Он должен был написать портрет командующего эскадрой Черноморского флота адмирала Павла Степановича Нахимова. Художник несколько раз просил о личной встрече, но адъютанты не подпускали его к адмиралу на пушечный выстрел.
6: «Что за вздор? Какие портреты? Здесь война! Позже, голубчик, позже!»
5: Но художник не сдавался. Он следовал за Нахимовым по пятам. Однажды ему удалось приблизиться к адмиралу, когда Нахимов стоял у бастиона и наблюдал за передвижениями неприятельских войск. Не теряя времени, живописец сделал пару набросков. При этом изобразил Нахимова, как смог увидеть – в полоборота, почти со спины.
7: По другой версии, Василий Федорович Тим написал портрет адмирала украдкой в церкви во время службы. В 1944 году в Советском Союзе был учрежден орден Нахимова. Им награждали офицеров военно-морского флота за проведение крупных морских операций. В центре ордена поместили медальон с профилем адмирала Нахимова, тот самый портрет работы известного русского художника Василия Федоровича Тима.
0: Радиозвезда.
1: 100 дней до победы. Хроника последних событий Великой Отечественной войны. 8 мая 1945 года.
8: В берлинском предместье Карлсхорст подписан окончательный акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Кадры кинохроники сохранили нам это историческое событие. Кейтель, монокль, черные перчатки, рыцарский крест приветствуют собравшихся взмахом маршальского жезла. Он мрачен, но сохраняет спокойствие и надменность. В сторону Жукова старается не смотреть. В Нюрнберге немецкого главнокомандующего ждет петля. Он несет прямую ответственность за все военные преступления вермахта.
9: Согласно акту, Германия должна прекратить военные действия в 23 часа 01 минуту по среднеевропейскому времени. Но это происходит не всегда и не везде. Тяжелый маховик войны невозможно остановить сразу. 8 и 9 мая, уже после капитуляции, танковые армии Рыбалка и Люлюшенко входят в Прагу и ведут бои в городе. ССовская группировка генерала Пюклера, 7 тысяч человек, рвется на запад, чтобы сдаться союзникам, и получает от них ответ: «Вы воевали с русскими, русским и сдадитесь в плен». Элита Рейха предпочла красиво умереть. Советские солдаты добили их лишь 12 мая. Пленных почти не было. Пюклер застрелился. Это были последние судороги уже убитого зверя.
1: 8 мая 1945 года. Через несколько часов, 9 мая, ночью, в эфире прогремит голос Левитана. Война окончена. Фашистская Германия полностью разгромлена.
10: Уровень воды в реке Урал,
11: Центральный банк сохранил
10: на Крымском мосту.
12: Российские космонавты совершили
13: государственную думу после проекта о возможном продлении войны.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
14: 1950 название города Пермь.
15: Александр Фатовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. В рамках перемирия в дни празднования 81-й годовщины Победы, начиная с 0 часов 8 мая, все группировки российских войск в зоне спецоперации полностью прекратили ведение боевых действий. Несмотря на это, украинские боевики продолжали наносить удары по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей. Всего в зоне спецоперации зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня, сообщает наше Министерство обороны. Кроме того, с 0 часов 8 мая вне зоны боевых действий сбито 396 средств воздушного нападения. В ведомстве отметили, что преднамеренные деструктивные действия в отношении России подтверждают террористическую сущность киевского режима. В этих условиях российская армия зеркально отреагировала на нарушение перемирия. Инспекторы МЧС России с начала года составили более 2500 протоколов о нарушениях противопожарного режима. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Там добавили, что пожароопасный сезон открыт уже в 81 субъекте России. Особый противопожарный режим установлен в 42 регионах. В них категорически запрещено разводить костры, ограничено посещение лесов. В ведомстве отметили, что именно неосторожное обращение с огнем и умышленные поджоги ландшафта становятся причинами большинства природных пожаров. Во Франции и в Европе все больше людей хотят нормальных и сбалансированных отношений с Россией. Об этом заявил внук первого президента Пятой Республики Пьер де Голь в интервью «Вестям».
2: Все это делается так, как будто европейская технократия совершенно не заботится о народе, совершенно не заботится о своих соседях и не интересуется ничем, кроме как удержанием власти. То есть это система, которая самовоспроизводится, но делает это в ущерб мировой безопасности, в ущерб интересам нации. И я думаю, что французы не дураки, европейцы не дураки. Об этом свидетельствует падение популярности всех европейских правительств. Люди осознают, что происходит. Люди не слепы.
1: Пьер де Голь также добавил, что Соединенные Штаты только создают видимость своего ухода из НАТО, чтобы подтолкнуть европейские страны к закупке американского вооружения. Аферисты рассылают фейковые приглашения на парад в День Победы, сообщают РИА Новости со ссылкой на источники в телеком-компании. Мошенники предлагают забронировать место или получить пропуск через специальную форму. После перехода по ссылке жертву просят ввести персональные данные, номер телефона, СНИЛС, паспортные данные для получения доступа к аккаунтам, в том числе на портале госуслуги. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на Радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это «Радио Звезда». И с нами сегодня Надежда Осипова, декан социологического факультета МГУ, профессор и доктор социологических наук. Надежда Геннадьевна, приветствуем вас.
2: Здравствуйте, Анна.
1: Мы с вами некоторое время назад в эфире начали разговор о нравственности, о безнравственности и, скажем так, о корнях и о последствиях. Это очень интересный и важный разговор, особенно в контексте сегодняшнего дня, когда мы переосмысливаем несколько десятилетий нашей либеральной истории, вступаем, совершенно очевидно, в новый этап для себя, и это требует усилий, я бы сказала, потому что когда речь идет о молодом поколении, совершенно очевидно, что некие установки, которые для нас являются априорными, совершенно не являются таковыми для них. Почему? Потому что это уже дети, например, учащиеся в школе, тех родителей, которые выросли в совершенно иных условиях. У нас такой колоссальный разрыв поколенческий сегодня, которого, как мне кажется, не было в принципе, никогда, наверное, в истории человечества. И вот в этом смысле очень хотелось бы продолжить разговор по поводу того, почему, как вы выразились, безнравственное поведение так заразно. Вроде бы очевидные ответы на вопрос, но, с другой стороны, совсем нет. Вот давайте об этом попробуем поговорить сегодня.
2: Хорошо, спасибо. Это очень интересная тема. На самом деле, если обратиться к тем теориям, которые пытаются объяснить аморальность человека, то их можно поделить на две большие группы. Если мы возьмем Англию периода жизни там Фридриха Энгельса, который писал книгу очень интересную о положении рабочего класса в Англии. И большое внимание в этой книге он уделил аморальности поведения людей из низших слоев и тому, как они проводят свой досуг, как они пьют, допиваясь до скотского состояния, ругань и многие другие очень негативные вещи. И в Англии действовало сообщество так называемых социальных статистиков, которые получали заказы от правительства выяснить причины, почему же люди доводят себя до такого скотского состояния. Жилища грязные, отбросы всюду валяются, и сами они в этих отбросах, по сути дела, купаются. И была теория, что это все внутри человека. То есть человек от природы рождается безнравственным. Это заложено в его генетике, в его натуре. И что делать, как бороться? Очень просто. Надо заниматься селекцией. Так же, как мы выводим элитные сорта животных, как мы выводим элитные сорта собак, там, лошадей, то так же надо и с людьми. Допустим, те пары, которые вели себя, зарекомендовали себя как высоконравственные, им разрешать вступать в брак и рожать детей. А те пары, которые уже до периода вступления в брак рекомендовали себя плохо, склонны были к алкоголизму, к девиантным всяким поступкам, им их надо просто или стерилизовать, ну, или как минимум запрещать деторождение. Это объяснение индивидуальные. Индивидуальные причины, поиск причин безнравственности вот в генетической природе человека. Есть люди, как бы близкие к более такому полубожественному состоянию, они высоконравственные, они одухотворенные, а все остальные люди, они, как говорится, ближе к животным, поэтому тут ничего не поделаешь. Но на самом деле эти теории, сами понимаете, доводят нас до очень нехороших вещей, когда мы говорим, что надо искусственно регулировать, выращивать высоконравственных людей.
1: Но Евгеника и Нюрнбергский трибунал сразу же приходят на ум.
2: Это все туда. А социологи и социальные психологи, они находят более такие правдоподобные и обоснованные научные объяснения, которые ищут социальные корни вот этой заразительности, безнравственности. И в данной связи очень интересными представляются теории, которые говорят о появлении или о выходе на арену истории масс или толп народных, которые обладают определенными эффектами, которые личность нивелируют в рамках массы толпы, растворяют, но толпа получает определенные новые свойства, качества, и, как правило, эти качества нехорошие. И все те аморальные поступки, которые мы можем наблюдать и в единичных случаях, в толпе, они как бы более ярко и более отчетливо выступают. И я могу привести целый ряд учений, таких исследователи, они психологи, врачи и социологи одновременно, которые объясняют вот эти феномены толпы и масс. И эти учения можно проследить от 19-го столетия, конца 19-го, вплоть до настоящего времени.
1: Ну, давайте тогда по порядку, может быть, разберем, если возможно.
2: Ну, давайте начнем, да, с первого. Что такое масса? На самом деле, если мы обратимся к латыни, масса – это просто некий ком или кусок. Но если мы возьмем более такую трактовку, социализированную, то это множество или огромное количество чего-либо. Масса. Мешков муки, масса снега, там, снежный ком, снежная масса, вот, которая обрушилась вдруг там, на город. Но это чисто биологическое определение. Если мы возьмем социологию и будем рассматривать массу применительно к человеческому обществу, то мы увидим, что это большая популяция, которая рассматривается в целом. Она не дифференцирована. Если, как правило, социологи дифференцируют людей по группам, изучая их поведение в рамках конкретных сообществ или классов, или страт, то масса, она не дифференцирована. Это просто скопление людей, аморфная совокупность людей, которая наделена минимальным уровнем групповой организации и связей. То есть масса может образоваться стихийно. Вот произошло какое-то событие, пожар, что-то загорелось, или даже где-то столкновение машин, сразу же скапливаются люди, зеваки, которые потом при известных обстоятельствах могут начать воспроизводить определенное поведение, о котором я скажу чуть позже. Если мы возьмем наших отечественных марксистов, Ленина, Плеханова, то они большое внимание уделяли словосочетанию «народные массы», которым отводили роль двигателя истории, двигателя прогресса, возвеличивая эти народные массы. Но, к сожалению, это показала практика. К сожалению, вот эта созидательная роль народных масс, она как-то не очень ярко прослеживается. А наоборот, когда речь о серьезных событиях, о революционных потрясениях, то эти народные массы уступают место стихийным действиям толпы, которая под определенным руководством очень часто воспроизводит, скажем так, очень эмоционально напряженное и в то же время часто аморальное поведение. То есть случаи аморального поведения толпы, они превалируют над поведением толпы, которое можно иногда назвать героическим и высоконравственным. Я об этом еще расскажу. Поэтому поведение индивидов толпы, будь то революция, Великая революция во Франции, которая тоже очень взбудоражила общественное мнение и мнение ученых, стало предметом исследования, и положила начало целой серии работ по теме толпа, массы. И, как правило, эта толпа трактовалась как очень такой преступный феномен. И здесь можно привести в пример работу Сципиона Сигели под названием, такое название, «Преступная толпа. Опыт коллективной психологии». И действительно он рассматривает кучу свирепых поступков, которые совершали люди, объединившись в эту стихийную толпу. Но работа Сигели, она более такая узкоспециализированная, она ближе к психиатрии, к психологии. А мы обратимся к двум таким, и потом третью еще работу попытаемся привлечь. Первая работа – это работа Габриэля Тарда «Общественное мнение и толпа», которая тоже буквально в тот же год, что и работа Сигели, увидела свет. И здесь Тард пытался объяснить, почему толпа иногда, как скопление людей, обусловленное каким-то простым любопытством, впадает в некое лихорадочное состояние и, охватывая это состояние, овладевает сердцами масс, и начинается какое-то буйство, безумство и разрушение.
1: С вашего позволения, сделаем небольшую паузу и продолжим через пару мгновений. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Не следует искать здесь правду быта. Попытайтесь ощутить истину бытия. Это эпиграф к картине Никиты Михалкова «12». И здесь тоже не ищите объективности нравоучений, истины в последней инстанции. Это просто размышления на разные темы человека, живущего на своей земле и пытающегося вместе с вами ответить на вопросы, которые постоянно встают перед нами. «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. Сегодня, после 8 вечера, на радио «Звезда». Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Итак, мы остановились на мысли о том, почему толпа так подвержена, ну, безнравственному поведению, да, каким-то отклонением очень серьезным от нормы, что чревато совершенно непредсказуемыми и неприятными последствиями.
2: Да, вот даже Тарт писал, что человек, прибежавший только с тем, чтобы воспрепятствовать смерти невиновного, одним из первых заражается стремлением к человекоубийству. И, что удивительно, совершенно этому не противится. Вот возьмем публичные смертные казни, которые практиковались во Франции, особенно в период Великой Французской революции, то совершенно очевидно, что люди, пришедшие для того, чтобы или поплакать, или как-то все-таки посочувствовать жертве, видя вот это действо, охватывает их реально свирепые чувства, и они вот... Говорят, да, добивай там, даже если вдруг палачу не сразу удается совершить свое деяние. Тарт объяснял вот этот феномен, почему толпа вдруг становится единым целым, и личность в толпе растворяется инстинктом подражания, который заложен в человеке в силу того, что человек имеет определенный компонент, как говорится, и животной природы. То есть обычно... Есть какие-то эталоны, которые усваиваются поведением, есть эталоны такого весьма низкого происхождения, не требующие интеллекта, не требующие рассудка. И эти эталоны, они вот в толпе начинают как бы очень активно проявляться.
1: Еще одна пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Иными словами, это выражается в формуле, к которой мы привыкли. Следующий. Дурной пример заразителен.
2: Да, именно дурной заразителен. И дальше кульминацией стало вот из книг, если мы берем этот период, конец 19 века, 1895 год, и книга Гюстава Любона, французского антрополога, врача, «Психология масс». Не очень большая книга, где он уже пытался глубоко проанализировать причины объединения людей в толпу, которые характерны для этого такого очень специфического социального образования и которые отличны от поведения отдельного индивида. Почему он говорил, что необходимо знание психологии толпы? А очень просто. Нельзя правителям давать слишком много воли толпе, чтобы она начала, по сути дела, руководить действиями правителей, которые все-таки являются более интеллектуально образованными, более сведущими людьми, чем обычная толпа, которая всегда, как правило, лишена а. рассудка и б. она лишена интеллекта. То есть умный человек, человек, как говорится, высокодуховный, он не будет стремиться попасть в эту толпу, он как бы будет ее обходить стороной. То есть толпа, как правило, это скопище людей, которые, как говорится, объединяясь, думая, что они борются за что-то реально правое, на самом деле они, по сути дела, идентифицированы с варварами. И Любон это тоже говорит, то есть это своеобразные люди, которые добивали полуразрушенную цивилизацию, выступая на арену истории и творя какие-то очень нехорошие деяния. И он ищет причину, в чем причина, почему толпа получает так называемую коллективную душу, которая заставляет ее действовать совершенно иначе, чем изначально какой-то индивид думает и планирует свои действия. Ну, даже вот чтобы попроще сказать, как работает этот кумулятивный эффект, он приводит в суды даже присяжных. Когда каждый из присяжных, но присяжные – это довольно стихийная толпа, она не отбирается по какому-то четкому профессиональному признаку, а собирается из вроде бы представителей разных групп населения для того, чтобы соблюсти видимую объективность. А на самом деле каждый человек вроде бы хочет оправдать невиновного, но когда присяжные вместе собираются, очень часто они заражаются какой-то идеей, которая изначально приводит их к поступкам таким, которые они изначально не собирались совершить. То есть они невиновного человека осуждают, например. Или наоборот, убийцу оправдывают. То есть это самый такой вот первый вариант такой небольшой толпы, как присяжные. Но он говорит, что и в парламенте наблюдаются такие вещи очень часто. Да, вот люди собираются совершенно разнокалиберные и порой проводят такой закон.
1: Или у Эмиля Дюргейма были такие рассуждения на предмет того, почему отдельно взятые интеллектуалы и, в общем-то, довольно развитые образованные люди, собираясь вместе, начинают предпринимать какие-то совершенно странные и необъяснимые.
2: Да, это феномен кумулятивного единства, да, или эффект такой, который тоже описан современными исследователями, когда целое кардинально, эффект эмерженсенси, так называемый, когда целое кардинально отлично от частного. Еще одна причина, о которой говорит Любон, значит, первое, что влияет, численность и сознание непреодолимой силы, которой обладает толпа, потому что действовать в одиночку порой чревато, а когда человек в толпе исчезает, и толпа начинает деяние, он как бы себя ответственно снимает.
1: Распределяется,
2: да,
1: это ответственность.
2: Да, мое место, да, было крайнее, а что, я только, как говорится, тут сбоку стоял, и что там случилось, я даже не знаю, что там в центре. А вторая черта – это то, что всякое действие заразительно, и личные интересы человека приносятся в жертву коллективному. И действительно, когда вот мы, если осовременить этот тезис, мы видим группу школьников, часть из которых вот действительно нецензурно выражается или начинает какие-то агрессивные действия появляются к своему однокласснику. Даже если в этой группе стоят люди, которые никак не хотели никому причинить вреда или даже ругаться, они все равно начинают тоже, как говорится,
1: подражать,
2: к этому поведению присоединяться и подражать. Это очень важно. И дело в том, что на самом деле главная причина – это восприимность людей к внушению. И это очень, как говорится, верная мысль, классика. Мы же о классиках говорим. Но то, что люди легко внушаемые, что они легко, что легко верят во многие вещи, что они, в принципе, доверчивые, это истина, которая до наших дней живет. Поэтому человек в толпе перестает быть собой, он становится автоматом, управляемым автоматом. И здесь очень много моментов, которые возникают. Значит, что еще говорит Любон, что важно подчеркнуть? Что на самом деле чаще и больше психологов склонялись к тому, что толпа обычно склонна к произволу, буйству, свирепости, но есть и скопление людей, которые также и могут проявлять энтузиазм и даже героизм. И так как толпа может требовать хлеба и зрелищ, так и люди, объединяясь в какие-то походы за веру или сообщество верующих, даже которые в храмах собираются, они совершенно другой вид поведения олицетворяют. Да? То есть, как говорится, высокоморальное поведение, обращаясь к Господу и даже организовывая крестовые походы, освобождая гроб Господень. Тоже, то есть, есть и такие примеры. А на самом деле, какие еще интересные механизмы здесь есть? Ну, как я уже говорила, численность, которая создает в глазах индивидов, участвующих в толпе, такой ореол непреодолимого могущества. Вот один человек вряд ли пойдет поджигать дворец или грабить банк. Но организовано? Почему нет? Да? Почему вдруг не пойти на какой-то митинг? Я там посмотрю, с краешку постою, да, теоретически мне его идеи симпатичны, хотя сами люди мне не очень, но все-таки пойду. А когда человек

0: какой-то даже санкционированный митинг или демонстрация, полицейские стоят спокойно, и самая главная их задача — соблюдать спокойствие, что бы то ни было. Стоит кому-то попытаться даже слегка начать или обороняться, или проявить какое-то там, в свою очередь, недовольство вот этим поведением, толпа начинает сразу бесчинствовать, обрушиваться на полицейских, начинаются столкновения, и начинаются уже совсем, как говорится, преступные деяния.
1: Надежда Геннадьевна, поставим здесь многоточие, продолжим с этого момента, через несколько мгновений. Это «Радио Звезда». Напомню, друзья, в национальном мессенджере «Макс» подписывайтесь на канал «Звезда Аналитика». Здесь найдете ссылки на все наши программы, анонсы, пост-релизы и нетривиальные новости. Канал «Звезда Аналитика» в «Максе» подпишитесь, пожалуйста.
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей.

0: «Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-пробанцы, страны Евросоюза.
0: «Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1342.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются в
0: поле? «Радио «Звезда»» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие в
7: мире.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: «Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
9: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
10: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости космической отрасли. Амурский государственный университет получит федеральное финансирование на создание спутника. Об этом сообщает правительство Приамурья. Деньги поступят по проекту «Кадры для космоса» президентского национального проекта «Космос». Студентам и молодым ученым предстоит спроектировать, собрать и запатентовать спутник формата CubeSat-3U. В научно-образовательном центре имени Циолковского уже есть научное оборудование для ряда космических аппаратов, в том числе для первого российского-китайского спутника «Дружба Атурк». По условиям конкурса большинство узлов и блоков должны быть разработаны и созданы командой вуза, а не куплены. Индия сохраняет высокий интерес к сотрудничеству с Россией в подготовке своих космонавтов к длительному

0: пилотируемым миссиям и созданию соответствующих условий на орбитальной станции. Об этом в интервью ТАСС сообщил заведующий сектором новых вызовов в Южной и Юго-Восточной Азии Центра Индоокеанского региона Российской Академии Наук Петр Топычканов.
1: Потому что, по большому счету, другие страны могут гордиться и говорить о том, что они имеют такие возможности. Но опыт советский и российский, если мы имеем в виду Международную космическую станцию по эксплуатации именно станции, которая находится долгое время в космосе, он уникальный, и ни у кого другого такого опыта пока еще нет. Вот Китай сейчас, у него своя станция появилась, он начинает нарабатывать, но с Индией он этим опытом не делится. По большому счету, у Индии, кроме нас, альтернативы нет.
0: Кроме того, эксперт добавил, что Индия в рамках сотрудничества с Россией перешла от роли получателя технологий и возможностей ракетно-космической отрасли к активному международному обмену и развитию в этой сфере. Астроном-любитель Билл Грей предсказал, что отработавшая вторая ступень ракеты Falcon 9 столкнется с Луной 5 августа текущего года. Это произойдет в районе кратера Эйнштейна на видимой стороне спутника, сообщает портал ProCosmos. В январе прошлого года ступень вывела на орбиту лунные аппараты Blue Ghost M1 и Hakuta RM2. Первый успешно сел на Луну 2 марта, второй разбился 5 июня. Индийские исследователи выяснили, что космический мусор падает на Землю быстрее при солнечной активности 67% от пика. Это открытие важно для планирования космических миссий и предотвращения столкновений. Проблема космического мусора растет. На орбитах Земли более 1 миллиона объектов размером от 1 сантиметра. К 2030 году их станет в 1,5 раза больше. Это угрожает выведению новых аппаратов и безопасности спутников. Ученые уже разрабатывают методы захвата и буксировки мусора. Это были новости космической отрасли. Евгений Шматко, служба информации и медиа группы «Звезда».
2: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
3: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
4: Мы продолжаем программу. С нами сегодня Надежда Геннадьевна Осипова, декан социологического факультета МГУ, профессор и доктор социологических наук. Вот мы сейчас говорим про толпу, про ярость, да, отдельно вы отметили именно вот это чувство, которое там зарождается и мультиплицируется очень стремительно. Конечно же, хочется привести аналогии из дня сегодняшнего. Тут вспоминается что? Майдан. И вот это неадекватное поведение, помните, кастрюли на головах, по поводу которых там с нашей стороны было много иронии и улыбок, а с другой стороны мы же понимаем, что в моменте там это становилось разновидностью нормы, то есть неадекватное абсолютно поведение, которое воспринимается как единственно возможное. Вот что страшно, эффект толпы.
5: Да, даже если, допустим, разговор двух соседок, как ты не вышел на Майдан, как ты не погремела кастрюли, значит, ты, как говорится, не с нами, ты вообще изгой. То есть это очень важно, да, коллективное мнение. Ты не поучаствовал в толпе. Но на самом деле толпа действительно с очень большой легкостью совершает самые худшие худшее насилие. И вот даже вот очень интересный фрагмент из Любона – это уверенность в безнаказанности, тем более сильная, чем многочисленная толпа, и сознание значительного, хотя и временного могущества, доставляемого этой численностью, дает возможность людям проявлять такие чувства и совершать такие действия, которые невозможны для отдельного человека. Отдельный человек всегда отвечает так или иначе за свои поступки, будь то перед своей совестью, будь то перед своими ближними или перед обществом и государством. И его легко привлечь к ответственности. А в толпе он растворяется, и ответственность, она как бы переносится на коллектив. Да, я тут, как говорится, просто стоял.

0: смотрел. И поэтому вопрос ставит Любовь на нравственности. Можно ли толпу вообще назвать как-то нравственной? Если определять нравственность в классических терминах, то, конечно, нет. Поскольку, как правило, такие качества, как самоотверженность, преданность, бескорыстие, чувство справедливости, оно всегда, как говорится, причисляются к нравственным, но толпа очень редко вот эти вещи олицетворяет. Но бывают исключения, когда действительно толпа, бывает, умирает за какое-либо верование, за какую-либо идею, которую она даже едва сама понимает. И даже совершенно негодяя, иногда находясь в такой героической толпе, они тоже вдруг спонтанно начинают руководствоваться самыми строгими принципами морали. И когда грабили Тюильрийский дворец во время революции 1848 года, то вот, что удивительно, эти бунтари ничего не захватили из ценных вещей, которые в этом дворце были. Вот если наши дворцы во время революции были разграблены и осквернены, то там нет, они, как говорится, не оставили, хотя любой предмет мог обеспечить пропитание на определенное время. И самое интересное, что как, собственно говоря, можно управлять толпой? Какие механизмы управления толпой исследователи выделяют? Первое, то, что толпой управляют за счет создания образов. И, допустим, даже ни путем доказательств, ни воздействовать на какой-то ум рассудок членов толпы невозможно. Это не работает никогда. И приводится такой случай, когда во время Французской революции вели одного из представителей высших кругов как бы по площади. И собралась толпа, которая немедленно требовала его, а его вели просто на суд, требовала вот немедленно его растерзать, предать казни. И кто-то, кто его сопровождал, сказал: конечно, конечно, мы все сделаем, мы сейчас его типа казним, только вот там через 3 минуты подготовим эту виселицу, все такое. Толпа мгновенно успокоилась. А если бы стали объяснять, что этот человек еще надо доказать, что он невиновен, что
1: он виновен, наоборот, да,
0: то толпа бы его просто растерзала, и его, и тех, кто его вел. Понятно, что его через 5 минут отпустили домой, но толпа успокоилась. И очень часто какие-то события гораздо серьезнее будоражат общественное мнение. Например, эпидемия гриппа, инфлюенции, которая в Париже унесла одномоментно 5000 жертв, она не потрясла народное воображение совершенно. Никого это не волновало. А если вдруг упала Эйфелева башня, и под ней бы погибло там человек 5, то мнение было бы взбудоражено, и люди бы стали выходить на площадь, бунтовать, митинговать, как же так. Вот. То же самое, когда гибель одного судна, допустим, происходит, того же «Титаника», но она превозносится как бы как вот какой-то эпизод очень такой мощный, в то время как на самом деле по статистике 800 тысяч судов не менее, как говорится, крупных гибнет, и никто особо не возбуждается от этого. Тут важно, как преподнести. Поэтому на толпу очень легко воздействовать образами, но когда этих образов нет, то здесь надо очень умело применять какие-то слова и формулы. И вот примеры таких слов-формул являются слова всем нам знакомые. Демократия, социализм, равенство, социальная справедливость, свобода. На самом деле, как пишут исследователи, это очень неопределенные слова. Если мы будем копаться в больших энциклопедических словарях, мы увидим множество различного рода трактовок с разными коннотациями этих слов. Да? Это глубокая философия. Но эти слова не магические. Они приобретают силу каких-то заклинаний, провозглашая которые и превращая их в лозунги, очень легко эту толпу мобилизовывать. Кто этим занимается? Конечно, вожди. А если мы берем случай толпы, то исследователи говорят, что здесь уместнее говорить не о вожде, а о вожаке. Вожак стаи. И эти вожаки играют огромную роль как бы в кристаллизации индивидов в толпе и как раз вбрасывая определенные идеи, определенные лозунги, и заражая толпу целым рядом моментов. В первую очередь это обаяние, это определенные личные качества, а вожаки – это всегда люди очень энергичные, с очень сильной волей, И иногда их энергия как бы ограничена, а иногда эта энергия неиссякаема. И какие действия вожаков очень, как говорится, подходят для того, чтобы управлять толпой? Утверждение, повторение и зараза. Значит, надо что-то утвердить, какой-то обозначить слоган, который обрисует толпе светлое будущее или то, за что толпа должна, как говорится, бороться. Это может быть, да, и требование казни кого-то, возмездие. Это может быть и битва за какой-то закон, за его принятие или отмену, или за против неугодного члена, попавшего в парламент. Здесь уже много разных, да? Но здесь надо вбросить утверждение, и это утверждение постоянно повторять всеми доступными способами, да? Тот-то виновен, тот-то нет, или это нужно, это не нужно. И делать это можно разными-разными способами, поскольку повторение всегда принимается как доказанная истина. То есть не надо доказывать, надо только повторять. А второе – это зараза, о котором мы уже говорили. Подражание и зараза – это примерно то же самое. И что очень любопытно, что заразительностью всегда обладает безумие. Вот этот феномен, который действительно можно и сейчас наблюдать, что вот поведение полубезумное, а безумное поведение, оно всегда аморально, оно очень редко, когда сильно нравственным бывает, оно очень заразительно. И даже умопомешательство среди психиатров тоже бывает заразительным. Это вот Любон по наблюдениям, как говорится, выводит.
1: То есть это не случайно так кажется.
0: Да, и вот он, когда анализирует революционное движение во Франции, он говорит о том, что какое же оно стало заразительное, что революции, начавшиеся в Париже, распространились на буржуазные на большую часть Европы одномоментно. То есть как вот это безумие пошатнуло сразу несколько монархий. Вот это очень любопытный феномен. И поэтому небольшое число индивидов выкристаллизовываются из толпы, такие вожаки, и, совершая определенные действия, призывы, повторения, вызывают эффект подражания, эффект заражения, заражение идеями. За счет каких феноменов? Ну, как правило, эти люди еще очень обаятельны. И вот если говорить о Любоне, он приводит пример Наполеона, который обладал очень серьезным личным обаянием. И если поначалу генералы французской армии отнеслись к этому, к нему как к самозванцу, и шли на первый прием Наполеона, который уже получил определенные полномочия, с большим скепсисом, типа сейчас мы его, то есть покажем ему, кто он есть. Но когда они пришли, они попали под такое обаяние, что они вышли просто вот серьезные маршалы, вышли просто как дети, потрясенные, пораженные и попавшие под вот такой орел человека, который был действительно наделен определенными такими качествами. Поэтому к чему приходит Любон? Он говорит о том, что самое страшное – это бессилие правительства руководить действиями толпы. То есть нельзя допускать, что толпа поменялась, да, местами с правительством. То есть если раньше мнение власть имущих, королей тех же, там, монархов, оно было самым главным, и ему старались следовать, то сейчас, наоборот, власть имущие очень сильно считаются с мнением той самой толпы. Не отдельных социальных групп, у которых совсем другой механизм артикуляции их чаяний, их потребностей, а именно вот таких стихийных толп. И очень часто с толпой пытаются заигрывать, пытаются следовать мнению толпы, но, как правило, это заводит всех в тупик. Потому что толпа – это очень, во-первых, непостоянное образование, а, во-вторых, мнение ее очень переменчиво. Сегодня она провозглашает одно, завтра также может поменять направленность своих призывов или каких-то требований в другое. Тут все зависит от контекста и от тех сил, которые этими деяниями руководят. Это очень серьезные моменты.
1: Интересно, вот еще что. Мы с вами сегодня начали разговор с того, откуда берется безнравственность, и что она мультиплицируется в толпе. И с одной стороны, мы совершенно очевидно проводим параллели с днем сегодняшним того, как осуществляются те же самые цветные революции. А с другой стороны, мы же понимаем, что та же самая технология на самом деле, она актуальна и действует в сети. Вот эти самые обаятельные так называемые ломы, лидеры общественного мнения, которые предлагают порой совершенно какие-то необычные, необъяснимые и опасные челленджи, так называемые, среди подростков. Съешь пуд соли, потом неизвестно, что
0: да,
1: с тобой будет.
0: Да, ведь сети, мы просто не стали сейчас затрагивать этот момент, это мы постепенно идем к современности, еще был целый ряд работ. Это та же толпа, только цифровая.
1: Совершенно верно.
0: Толпа в цифровых, как говорят, в цифровой среде. И это очень серьезно.
1: И почему мы об этом говорим? Опять-таки, возвращаясь к тезису о том, что безнравственность заразительна. Заразительна где? В толпе. А именно большие массы, они существуют как на улицах, так и в сети, в цифровой среде, да. что для нас сегодня особо актуально.
0: Но если толпу реальную еще как-то можно обуздать разными способами, вычислив каждого члена и поработав с ним персонально и так далее, то сеть обуздать практически невозможно. Потому что люди разно удалены, они же могут находиться даже в разных странах, в разных локациях, в разных временных интервалах, и вычислить каждого и провести с ним работу невозможно. То есть обуздывать сети, вот ту же цифровую толпу, нереально. А эффекты те же, только еще добавляются эффекты, которые подогреваются технологиями. Там и мультимедийные эффекты, которые сопровождаются какими-то яркими зрелищными поддержками, еще и фейковые эффекты, и дипфейковые. Там много еще эффектов, которые еще больше позволяют эту толпу как бы подогревать и провоцировать ее на то поведение, которое, конечно, никогда нравственным быть не может. Да, где вы увидели все в какой-то сети беседу о высокодуховных материях. Или где-то кто-то делится, допустим, какое-то сообщество о прочитанной книге, допустим, того же Достоевского. Нет, да?
1: Но есть, надо отдать должное, есть, особые паблики, да, но по сравнению с общим количеством, это
0: ничтожно. Нет, это уже не масса. Это
1: да.
0: не масса, это определенное сообщество, они идентифицируются совсем по другим группам. Это определенные виды новых социальных страт, которые действительно образуются по интересам, по каким-то своим заданным параметрам. Это тоже огромная тема вот этих, появления вот этих новых страт на поле общественного дискурса. А, как правило, да, сети – это объединение масс. Нормальный человек, он будет дозированно, как говорится, общаться в сетях и зная, куда ему подключаться, а куда нет. А студенты, которые проводят, по последним данным, вы знаете сколько? 16 часов в сетях.
1: 16 часов
0: 16
1: в сутки?
0: Часов в сетях, да. Вот остальные 8 у них не столько на сон, но сколько на отправление каких-то естественных потребностей, может быть, уделено, или на те вещи, которые просто им необходимо сделать. Умыться, одеться, там, перекусить, и то, когда они едят, они тоже в телефонах. Но на самом деле, да, еще это считается нормой. Это, знаете, как они это оценивают? Активный потребитель медиаконтента. То есть не зависимый человек, не цифровой.
1: Вопрос, как назвать.
0: Да, а просто это активные потребители медиаконтента от 16 часов и выше.
1: Ну, вот, тем не менее, это все ситуация, которая довольно тревожна, всегда была, понятно, а есть сегодня, продолжает оставаться таковой, но масштабируется кратно, как мы сказали, ввиду развития новейших технологий. А есть ли какие-то рецепты и варианты того, как работать вообще с этим явлением?
0: Когда мы говорили о нравственности, мы же затрагивали, причины, которые ведут к безнравственному поведению. Это, конечно, девальвация институтов социализации. Здесь надо очень серьезно работать над восстановлением тех традиционных функций семьи, образования, религиозного воспитания, которые на достаточный период были как бы за кадром или даже утрачены, опять же, вот за то, что определенное поколение росло в эпоху стихийного неуправляемого рынка, неолиберальной идеологии, и постепенно все-таки людей надо под эти институты социализации подводить. А второй момент, конечно, это определенная цензура. Без нее никуда. Она всегда была. Почему-то считается, что сейчас цензура – это какой-то форс-мажор, который нарушит человеческую свободу, который не даст возможность личности самовыражаться. А почему личность должна иметь свободу самовыражаться, если ее свобода ограничивает свободу и права других? Ведь в свое время, я, наверное, об этом немного говорила, Джон Стюарт Милль в своем трактате о свободе писал, что да, свобода – она должна, да, человек может провести там свое время личное, как хочет, это его право, или питаться так, как он хочет, это его личная свобода. Но если его свобода нарушает права и свободу других, то это надо ограничивать. Вот человек сквернословит. Понятно, что нарушаются моральные нормы общества и нарушаются, ну, как бы приносится ущерб чувствам и вызовы нравственности других людей, большей части, надеюсь, определенной. Вот, и здесь уже все, надо ограничивать, он не имеет права на такое поведение, да. То есть определенные какие-то меры дозволенного есть, но они все равно должны быть ограничены именно пределами того дозволенного, что общество само определяет как дозволенное. То есть нужно создать какие-то нормативные и моральные рамки этого дозволенного.
1: Надежда Геннадьевна, огромное вам спасибо за эту очень интересную беседу. Как всегда, Надежда Осипова сегодня была с нами, декан социологического факультета МГУ, профессор и доктор социологических наук. Ну и напомним, в национальном мессенджере МАКС подписывайтесь на каналы «Звезда Аналитика» и «Шафран». Ссылки на все наши программы, новости все в этих каналах. Подпишитесь, пожалуйста, прямо сейчас, друзья. До новых встреч!
0: Спасибо.
2: Стратегия национальной безопасности. Сегодня в программе «Область знаний». Шуховская и Останкинская башни. Рассказывает старший научный сотрудник Политехнического музея, куратор фонда «Связь» Роман Артеменко. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
3: Ломоносов дошел до Москвы пешком, отравил Сальери,
4: а викинги шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
7: Эдвард Тич, «Черная борода», Генри Морган, Джек Рекхэм – одни из самых опасных пиратов в истории.
8: Да, суровая мужская профессия.
6: А вот и нет.
9: Среди известных пиратов прошлого были и женщины. 14 век. Жанна де Бельвиль, супруга казненного французского графа. После смерти мужа, желая отомстить властям, она на семейные деньги сколотила внушительный отряд и принялась топить французские торговые корабли. За жестокость Жанну окрестят бретонской львицей.
6: Исторические мифы и заблуждения.
9: Правой рукой ранее упомянутого Джека Рекхэма тоже была девушка Энн Бонни, американка с ирландскими корнями. Джек и Энн в 18 столетии нападали на суда в Карибском море. А в Китае орудовала госпожа Джен. Ее даже признают самым успешным пиратом всех времен.
10: За что же такие регалии?
9: Дело в размерах ее флота. Она была вдовой крупного китайского морского разбойника Джен И. На пике ее зловещей славы в начале 19 века в ее распоряжении находилось более 300 кораблей и до 30 тысяч человек. Такими силами она легко и суда ограбила и опустошала поселения на берегу. Подчиненных пиратов госпожа Джен держала в ежовых рукавицах. Нарушителям правил нередко отрезали уши, а за серьезные провинности ждал смертный приговор. На казнях женщина всегда присутствовала лично, для устрашения.
6: А вот и да.
11: Всемирная энциклопедия еды.
12: Крабовые палочки обычно делают из недорогих сортов океанической рыбы, а иногда и вовсе из яичного белка и крахмала. И это не случайно. Полвека назад в Японии возник дефицит крабового мяса, неотъемлемого ингредиента национальной кухни. И производители вспомнили о сурими. Это известная с давних времен однородная смесь из мелко рубленной белой рыбы или креветок. Японские повара лепят из нее рыбные шарики и добавляют в различные блюда. Сурими практически не имеет собственного вкуса и запаха. Но стоит добавить нужный ароматизатор, и получается идеальная имитация любых морепродуктов.
9: Именно так получились крабовые палочки, для приготовления которых нужны соль, сахар, крахмал, краситель и немного специй. Заменитель натурального мяса краба оказался дешевым и вкусным. И за 10 лет стал популярен не только в Японии, но и во всем мире.
11: Всемирная энциклопедия еды.
13: Одна голова хорошо, а две лучше.
2: Соратники в мировой истории. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 2 часа дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Кривая Лука в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что всего за неделю до начала перемирия наши военные установили контроль над 2 населенными пунктами. В рамках перемирия в дни празднования 81-й годовщины Победы, начиная с 0 часов 8 мая, все группировки российских войск в зоне спецоперации полностью прекратили ведение боевых действий. Украинские боевики продолжили наносить удары по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей. Всего в зоне спецоперации зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня, сообщает наше Министерство обороны. Кроме того, с 0 часов 8 мая вне зоны боевых действий сбито 396 средств воздушного нападения. В ведомстве отметили, что преднамеренные деструктивные действия в отношении России подтверждают террористическую сущность киевского режима. В этих условиях российская армия зеркально реагировала на нарушение перемирия. Наши военные наносили ответные удары, поражали пункты управления и места запусков дронов. Правнук легендарного маршала Победы, который участвовал в освобождении Никольского и Новомихайловки, встретит 9 мая в зоне специальной военной операции. В канун праздника Максим Малиновский рассказал телеканалу «Звезда», что помогло выполнить все боевые задачи и как история прадеда учит его не сдаваться в критические моменты.
2: Получилось так, что нам пришлось недельку просидеть под сгоревшим танком. И вот мы вот этот один сухпаёк вот на двоих делили, и в тот момент я, скорее всего, понимал то, что как бы мне помогут вот всякие воспоминания о словах отца, о подвигах там, прадеда.
1: Свой боевой путь Малиновский-младший начинал в рядах 139-го отдельного штурмового батальона. Стал пулеметчиком, а его прадед, впоследствии министр обороны Советского Союза, в Первую мировую был помощником пулеметчика и подносил патроны. В Хабаровске военнослужащие Восточного военного округа приняли участие в торжественной встрече ретро-поезда «Победа» на перроне железнодорожного вокзала станции «Хабаровск-1». Вместе с военнослужащими в акции приняли участие представители Дальневосточной железной дороги, ветераны, труженики тыла, жители и гости города. В торжественной встрече также принял участие временно исполняющий обязанности заместителя командующего войсками ВВО генерал-майор Андрей Козлов. Почетные гости осмотрели выставку военной техники, а также посетили вагон-теплушку, оформленную в духе военного времени, с керосиновой лампой, деревянными ящиками и фронтовой концертной бригадой. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17:00.
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он стал первым в мире параатлетом, который проплыл почти километр в ледяных водах Антарктиды. Виталий Кочнев, мастер спорта, чемпион российских и международных соревнований по плаванию на открытой воде. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: Всем привет, с вами Евгения Ионкина.
2: И я, Даниил Давыдов.
1: И у нас сегодня в гостях человек, для которого нет слова «невозможно». Виталий Кочнев – первый в мире параатлет, который проплыл в водах Антарктиды. Виталий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Виталий, вопрос, что называется, прям за рога возьмем. Почему Антарктида?
3: Антарктида, потому что это был следующий у меня этап после Арктики. Все очень просто. Это был один из моих рубежей, который мечт. Моих проектов, которые я хотел сделать. Я сначала проплыл Арктику, следом шла Антарктида.
2: Арктика и Антарктида. Где труднее было?
3: В Антарктиде.
2: Почему?
3: В Арктике вода была потеплее, там было плюс 5. Эстафета там была там по 15 минут. Там были более комфортные условия такие. Там и народ был очень такой, скажем, не все такие спортсмены. Там больше было такой, он просто как патриотический такой заплыв. Там не надо было выкладываться, не надо было рисковать своим здоровьем, своей жизнью. Вот. Антарктида – это прям совсем. Это надо было вот выложиться настолько, что прям, чтобы все увидели.
1: Я посмотрела, где это происходило. Это залив у острова Кинг-Джордж. Правильно, да?
3: Если честно, я вообще в этих названиях ничего не соображаю, и вообще, просто я вот, мне сказали, вот ты плывешь вот здесь, я говорю, хорошо.
1: Ну, я тогда поясню, это был залив у острова Кинг-Джордж, на этом острове живут только ученые пингвины, но остров, правда, красивый. Температура там была где-то воздуха плюс 3, а воды в районе плюс 2 градусов.
3: А мерили воду, там каждый вот этот моментик, то есть каждое даже одно деление, это уже очень сильно ощущается. Вода была у берега плюс 1,9, а туда дальше, ну там, где течение и все прочее, там уже ближе к нулю было, то есть где мы там плыли. Там потому что кругом айсберги, и лед и плавает, и все, то есть это, ну, прямо так вот.
1: Вы были без гидрокостюма, плавки, очки.
3: Да, еще шорты у меня были, вот шорты.
1: Сколько вы находились в воде?
3: Ну, 18 минут 25 секунд. Получилось.
1: И дистанция какая была?
3: 900 метров я проплыл.
1: 18 минут при температуре почти плюс 2 градуса. Ты можешь себе представить?
2: Это что-то невероятное. Виталий, ну вообще же дистанция была километр, а вы сошли с нее на 900 метрах. Почему так получилось?
3: Сейчас объясню. Вообще, людям с инвалидностью во всем мире, при том, что они начинаются, ну, на соревнованиях плавают, там еще где-то, а международные и российские правила... запрещено плавать больше 50 метров. То есть, однозначно, это уже была очень дистанция большая, длинная. То есть, мы когда туда приехали, а Рэм Баркай такой есть, он президент Международной ассоциации ледяного плавания, он вообще меня не хотел на километр допускать. Он сказал, ты плывешь 500 метров. То есть, ну, такое было ограничение. Они вообще не хотели меня допускать, потому что мой случай был и первый в мире, и они не знали, как человек с инвалидностью вообще будет реагировать в длительном таком плавании в ледяной воде. Поэтому все.
2: То есть, извините, перебью. То есть, при том, что вообще разрешено плыть 50 метров параатлету, вам разрешили плыть 500 метров.
3: Да, потому что, скажем так, Рэма Баркая я знаю с 19-го года, еще с чемпионата мира по ледяному плаванию в Мурманске. То есть он меня видел, и потом за меня еще ряд людей поручились, которые знают меня, как я выступал когда на соревнованиях. Ну, то есть знают, что я вот, у меня уже достаточно длительный, сколько получается, 7 лет стажа ледяного такого, да, плавания. И, ну, и, соответственно, дистанции у меня были 400 и 500 метров, я уже раньше плавал. Ну, единственное, вот я говорю, он не хотел давать мне больше 500 метров, потому что там в ледяном плавании есть три дистанции. Это 500 метров, 1000 метров и ледяная, ну, там, морская миля, там, 1609, по-моему, что-то вот такое. Просто у нас накануне был тестовый заплыв на 250 метров. И он посмотрел, то есть я хорошо проплыл, ну, то есть я среди здоровых парней там этих и девочек плыл. Ну, я где-то в середке приплыл, он тогда разрешил мне километр плыть.
1: Там же речь шла о тройном рекорде, да?
3: Да, то есть однозначно надо было быть первым. Для меня это была вообще знаковая такая история. Почему? Потому что 206 лет назад русские первопроходцы Лазарев, Беллинсгаузен, они открыли шестой континент. Вот, я такой думаю, ну надо как сделать преемственность поколений, что ли, так. Пускай это будет через 206 лет, но опять будет первым еще один русский. То есть на этом континенте он что-то сделает. Это было первое. То, что я хотел сделать, это первое, то застолбить за собой первенство. И второе, это по времени нахождения в воде в ледяной Антарктиде. Это вот второй рекорд мне надо было установить. И по дистанции. Ну, вот я, соответственно, все остальное я сделал. Хоть я был первым, но я знаю, что я много выступал на соревнованиях. Я знаю, что это, ну, это вот на сейчас, на данный момент я не уверен вообще, что есть кто-то из людей с инвалидностью в мире, кто вообще может хотя бы повторить вот эту дистанцию, это время.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
2: Раз уж мы подошли к этому, другие спортсмены были физически здоровы, которые с вами участвовали в Антарктиде. В чем вам было сложнее?
3: Да, были все остальные здоровые. Это были, ну, там... Сколько там, я даже, если честно, по-моему, было с 11 стран или с 14 стран, я уже не помню, если честно. Но все здоровы были, поэтому я был все время там в зоне такого особого внимания среди всех остальных. Во-первых, то, что первый, и во-вторых, то, что я русский, а еще, в-третьих, то, что я с инвалидностью. Проблемы были какие? Проблемы то, что если здоровый пловец плывет, начинает, например, подмерзать чуть-чуть там где-то что-то, он начинает усиленно работать ногами, то есть тело согревается. А у меня такой возможности нету, я так плаваю только на руках, потому что ноги, ну, не работают. Там. Тут сложность-то еще из-за этого была, потому что еще у меня кровь идет по большому кругу вообще, по телу. А если вот есть с инвалидностью, да, то есть у меня ниже поясницы, там, в общем, ну, проблемы там большие, то есть в связи с переломом позвоночника, и поэтому кровь в основном идет по малому кругу. Поэтому, ну, все было настолько, сколько я готов, и психологически, и физически, и холодовая. То есть вот, Дань, ты спросил меня, почему 900 метров, да? То есть я был готов плыть, ну, мне ставили задачу километр. То есть изначально, даже если бы я 150 метров проплыл, это был рекорд, но я ставил себе задачу проплыть как можно дольше, как можно больше, чтобы это вот прям рекорд был российский, прям он непобедимый, да. Поэтому я знал, что я буду плыть до того, пока силы не оставят меня просто окончательно. Поэтому, ну вот, на тот момент, в связи со всеми там этими, ну, скажем так, нюансами, мне вот хватило на 18-25, вот, ну, 18 минут 25 секунд. Это вот, это предел моего вот на данный момент, вот на тот момент было вот моего организма, все. Потом все, просто сознание выключилось, и все.
1: Вот, да, вы же потеряли сознание в воде, да?
3: Первый раз, когда я на последний круг пошел, на крайний, да, я повернулся, вот мне оставалось 125 метров, я уже подплывал к этому, ну, к повороту. Я уже чувствовал, что, ну, что все, уже там признаки гипотермии пошли, тело все, переохлаждение идет такое, ну, начались эти тошнота, там двоится в глазах, там какие-то точечки всякие понятные, там, ну, тошнит больше всего, да. И я понял, что, ну, все, уже скоро, то есть это прям уже все. Ну, и вот у меня, я развернулся, там, не знаю, сколько метров проплыл, там, не смотрел. И первое было у меня отключение, ну, где-то, ну, секунды на 3-4. Ну, сознание выключилось. И, ну, они начали с лодки кричать: «Виталий, Виталий!» То есть хотели меня уже поднимать, а оно у меня раз вернулось, сознание. И я еще там метров 15, там, ну, я не, уже не помню, сколько там, я еще смог проплыть, и потом уже у меня сознание вообще просто вот все отключилось. И тогда уже меня уже поднимали, уже такого вот, я уже все.
1: И что, вас отогревали? Что было-то?
3: Ну да, они подняли в лодку, меня там специальные пояса такие выдаются, ну, вокруг пояса у тебя. А если человек теряет сознание, то его за пояс берут, и на зодиак, это вот эти военные надувные лодки, его прям вытаскивают, и уже там начинают отогревать. Ну вот я говорю, вот тот момент, когда меня второй раз выключило, это все, вот я уже этого, вот то, что вот у меня там было, вот эти все движения, я уже этого ничего не помню. После этого момент ближайший, после этого, который у меня был, вот когда сознание начало чуть-чуть возвращаться, это вот когда уже мы ехали обратно в лодку. Там был итальянец такой, Федерико, и он меня так обнял и согревал. И вот я почувствовал, вот, ну, где-то на спина, там какое-то тепло такое идет. Вот, я им потом много раз, говорю, подходил, я говорю: «Федерико, спасибо, ты вот, блин, меня вернул к жизни». Ну, так оно и получалось, вот, действительно, потому что я еще ничего не видел, еще ничего не слышал, ничего не понимал, но я почувствовал тепло человеческого тела. А он меня вот так вот в лодке обнял вокруг себя, вот так вот, и вот так согревал.
1: Но тогда же рекорд и зафиксировали, да?
3: Да, ну, естественно, там был вот Рэмбо Аркай, да, вот это президент ассоциации вот ледяного плавания. Ну, у него там аппаратура целая куча, там электронные, там какие-то лазерные указки, там все. То есть, соответственно, мы потом, у нас наш товарищ, вот, который с нами журналист был, он к нему подошел, и он прямо из него вот специально взял интервью. Виталий первый, он говорит, первый. То есть он первый с инвалидностью. То есть он все из него, вот все прям дословно. То есть теперь ни один уже кто-то там что-то не будет претендовать там на первенство, вот так вот.
2: Очень хочется узнать, как вы вообще стали заниматься плаванием. Об этом мы поговорим очень скоро.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: До 10 лет детство Миши было самым обычным. Он прилежно учился, играл в футбол, гулял с друзьями. Мальчик и не думал, что спокойная жизнь перевернется с ног на голову за день. И все же именно это случилось год назад. Врачи обнаружили у ребенка очень редкий вид лейкоза. Из-за уникальной поломки генов борьба дается мальчику крайне тяжело. Он перенес множество курсов химии, клеточную терапию и пересадку костного мозга. Долгожданная ремиссия достигнута, однако Миша по-прежнему заперт в больнице. Организм атаковал опасный вирус, а значит, дальнейшее лечение находится под угрозой. Единственный шанс на спасение – редкий препарат. Его стоимость превышает 5,5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Зарубина Михаила. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Реклама.
7: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
8: Платформы, рынок, технологии.
7: Монетизация.
8: Цены, процедуры, практические инсайты.
7: Нейросети на практике.
8: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
7: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
8: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
7: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
8: Без возрастных ограничений.
9: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
10: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать на радио «Звезда».
1: У нас сегодня в гостях Виталий Кочнев, рекордсмен России и мира по плаванию, первый в мире параатлет, который проплыл больше километра в ледяных водах Антарктиды.
2: Виталий, вот даже человека, который хорошо плавает, не всегда допустят к плаванию в Антарктиде, уж тем более к соревнованиям. А сколько вообще лет вы занимаетесь плаванием?
3: Ну, хочу сказать, во-первых, немножко поправить. Дань, тебя это не были соревнования. В Антарктиде это было, более так сказать, выбирают самых-самых таких выносливых в мире пловцов, кто готов рискнуть и проплыть в Антарктиде. То есть это больше как для себя, для страны, что-то такое. Это, то есть там время, оно просто вот чисто символически, просто указывает, какое у тебя время там было. Там нету первое, второе, третье место, еще что-то такое. Потому что Антарктида считается наиболее жестким условием, вообще самым-самым жестким в ледяной воде, потому что там вода доходит до, насколько я знаю, до минус 6, я слышал, потому что там вода очень соленая, плотность такая, соответственно, и поэтому она не замерзает до минус 6. Там есть места, я слышал, что до минус 6. Так в среднем она до минус 2 там идет.
1: Но вы тренировались, да, для этого? Сколько проходили тренировки? Как они вообще проходят?
3: Вообще, ну, это называется холодовая подготовка. То есть, получается, тут идет из двух моментов, складывается, да, вот, ну, например, проплыть где-то, ну, вот как выступать на соревнованиях, или вот в данном случае, как вот с Антарктидой. Это у нас базовая подготовка плавательная в бассейне. Ты просто наплываешь там объемы, там интервальные, все, перемену, работу делаешь, все.
2: С теплой водой, с обычной?
3: Да, обычной, да. И, соответственно, вторая составляющая, это вот у тебя идет холодовая подготовка, где ты свое тело подготавливаешь к таким экстремальным температурам. Ну, душ, холодная ванна, зимние, вот снежные вот эти ванны тоже там. И, соответственно, в проруби ты тоже плаваешь. Ну, обычно, ну, есть такие, есть методики, где ты очень можешь хорошо подготовиться. Ну, я вот просто, если вопрос был конкретно меня, у меня не было такой возможности хорошо подготовиться по причине того, что где я в Подмосковье проживаю, у меня нету ни проруби, ничего вообще. То есть у меня была только душ холодный, ванна моя холодная, из подъезда выходил в снегу поваляться, и за зиму буквально 2 или 3 раза я успел съездить в Москву на там, у меня знакомые, у них там есть прорубь.
1: То есть вы зимой готовились?
3: Да, зимой.
1: В основном
3: готовился,
1: зимой.
3: Да, и вот единственное, что у меня еще, да, то есть, соответственно, вот когда меня пригласили в Благовещенский, там есть центр закаливания, у них более, скажем, хорошие такие условия, у них банька рядом, то есть ты поплыл уже, проплыл уже какой-то, ты можешь сразу раз согреться, и там вот Российский союз ветеранов Афганистана, они тоже это там курировали, все, и ребятами я там с ними, все, ну, сколько, ну, дней 10, там, 12 у меня получилось, вот каждый день мы там плавали, все. На этом моя подготовка была закончена, то есть, соответственно, я к чему говорю, то, что я там проплыл, у меня есть возможность улучшить свой рекорд же, который я сделал в Антарктиде. Я так думаю сейчас, это даже хорошо, что так вот столько было. То есть я могу намного больше проплыть, соответственно, при более лучшей подготовке. И при, например, определенных условиях, например, вот я почему, там у нас был круг 125 метров, и надо было разворачиваться. Если бы вот этих, у меня ноги не работают, я на одном месте, я терял очень много времени. В ледяной воде каждая секунда, это просто на жизни, да, получается. Вот, и я там очень много, вот если даже на видео посмотреть, очень много потерял вот при этих разворотах. Подплываешь, пока развернешься там, вот и все, опять набираешь скорость. А если по прямой, вот как раньше было, они, я думаю, что организаторы в связи с то, что у меня инвалидность, они сделали такой, как бы это щадящее, если со мной что-то случится, чтобы меня было, ну, быстро можно было вытащить на корабль и все быстро довести, и там на лодку, и все прочее, вот это. То есть план эвакуации был более такой щадящий. Но как для плытья, для дистанции, это было хуже. То есть если бы я по прямой пошел бы, то мне бы, я бы больше сделал. Соответственно, я почему и говорю, то есть я так думаю, что это даже классно. То есть я смогу свой, улучшить свой рекорд, и там, ну, на следующий год или через год, там, как будет у меня возможность, и все.
2: Сколько лет вы вообще плаванием занимаетесь?
3: Ну, так вот посчитать, наверное, лет 20, наверное, получается.
2: Как к ледяной воде пришли?
3: В 18 году я приехал обратно на Дальний Восток. Я родом оттуда, с Комсомольска-на-Амуре. Вот, приехал и встретил одну девушку, которая занимается зимним плаванием. Она говорит, ты же раньше плавал, по-моему, ты не хочешь попробовать зимним? Все, я поехал на первое же соревнование и там все выиграл. И мне сразу понравилось так. Я поехал на вторые, опять все выиграл. И все, и пошло у меня вот такое, такая история.
1: Просто почему ледяная вода? Можно же и в теплой воде совершенно спокойно устанавливать рекорды.
3: Рассказываю. В теплой воде у меня это тоже. То есть я плаваю не только в ледяной, но и в теплой воде, да. То есть это называется на открытой воде. То есть в морях, океанах, супермарафоны. Ну, самый большой у меня, в принципе, был это Амурский залив, там 12 километров я плыл. 5-15, по-моему, я плыл. Вот, я к тому, что говорю, что это теплая вода. Это мои, как сказать, вот, как говорят, ниша. Это вот ледяная вода, я знаю, что лучше меня все равно никто там в мире не плавает. То есть я могу устанавливать для своей страны, соответственно, рекорды и все прочее, это будет, ну, это правильно, это нужно делать. И в теплой воде то же самое, то есть я марафоны в морях и океанах тоже плаваю. То есть, соответственно, вот сейчас вот у меня был Антарктида, а следующий мой рекорд будет уже в теплом, там, я не знаю, там, Ла-Плата, там, или бог его знает где, Биль, или Дрейк, или там Манхэттен, или Санта-Катарина, или Ла-Перуза, или Гибралтар, или Босфор, все что угодно.
2: Мне очень нравится, как вы уверенно говорите, а следующий мой рекорд будет в другом водоеме.
1: Да.
2: То есть вы уверены абсолютно точно, что вы туда поедете и снова станете рекордсменом.
3: Да, да, я вообще в этом не сомневаюсь.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
1: Но ведь вы говорите, нет, это же не только для страны, вы и для себя это делаете.
3: Конечно. Дело в том, что когда вот со мной травма случилась, много лет я там думал туда-сюда, кем заняться, что делать и все прочее. И потом, когда я понял, для чего я и что я и как я буду это все делать, и все я, ну, вот осознал, мне хочется доказать, что люди с инвалидностью не ущербные, они не бедные и униженные, слабые, там что-то такое. Они могут быть очень красивые, они могут быть очень сильные и ни в чем не уступать, а даже лучше, сильнее быть, чем здоровые люди. То есть я за всех инвалидов в мире гребую и показываю, что это на самом деле все намного интереснее.
1: Вы знаете, когда смотришь Паралимпиаду, восхищаешься этими людьми. Наши параатлеты на Олимпиаде, что же они, вот они делают невозможное. И у нас сегодня такой же человек в гостях, Виталий Кочнев.
2: Ну, вообще, конечно, если послушать Виталия,

0: году падение с высоты 6 этаж. Угу. С клиникой полно-поперечного перерыва спинного мозга. Перелом позвоночника, вот и все.
1: И ноги все отказали, да?
0: Ну, там ниже, то есть там у меня поломанные D12 или 1 или 2 позвонки, и, ну, все там порвалось, и, ну, ниже поясницы, в общем, там все эти соответствующие проблемы при переломе позвоночника, там не только ноги.
2: Но вы уже были спортсменом к этому моменту?
0: Я военным был, да, и до этого я занимался спортом, поэтому, ну, все равно я какой-то много лет, я же не знал, чем еще себя занять и для чего вообще дальше я буду жить. Вот так вот.
1: В одном из интервью вы сказали, что очень многое вам дала армия. Вы же в прошлом десантник.
0: Армия вообще, наверное, ну, я не скажу, чтобы стержень, а может быть даже и стержень. То есть какие-то базовые настройки, скажем так, дали родители, да, то есть воспитание там. Вот, основное, наверное, вот такое, что вот идти до конца, это армия дала. Армия. Ну да, я десантник, я в спецназе служил в разведке. Соответственно, просто вот сейчас вот видео, когда снимали, у нас там был человек, журналист, он просто на лодку сел, и всегда перед суперсильными такими заплывами, какими-то своими там испытаниями, я всегда говорю, служу родине, спецназу. То есть для меня, ну как лозунг, который вот я буду идти до конца, да? Я просто немножко, ну, ремарочку сделаю такое вот отступление. Когда у нас вот после, мы вернулись с Антарктиды, Ушуая, мы с Ушуая прилетели в Буэнос-Айрес, там в русский дом в Аргентине, где там культурные, спортивные, массовые всякие мероприятия, и вот там была пресс-конференция, а и одна аргентинская журналистка меня так спрашивает, ну, сидит так, смотрела на меня, потом говорит, о чем вы думали, когда вы плыли? Да, вопрос такой интересный, да?
1: Очень интересный. Так о чем?
0: Вот, у меня нету ни секретов, ничего, я просто так сказал. Я говорю, я думал о Боге и о родине.
1: Напомню, что у нас сегодня в гостях Виталий Кочнев, рекордсмен России и мира по плаванию, первый в мире параатлет, который проплыл больше километра в ледяных водах Антарктиды.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
4: Я иду искать. На радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 14:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Россия готова к диалогу с Европейским Союзом, но сама его инициировать не будет. Об этом сегодня говорил Дмитрий Песков. Представитель Кремля таким образом прокомментировал вопрос журналистов о том, получали ли президенты обращения о переговорах с Евросоюзом и готов ли он к ним.
3: Путин готов к переговорам со всеми. Он неоднократно об этом говорил. Российская сторона не была инициатором сворачивания до нуля наших отношений. Инициатором этого был именно Брюссель и отдельные европейские столицы. Мы будем готовы настолько идти вперед по нашему диалогу, настолько будут готовы европейцы. Но так же, как неоднократно говорилось Путиным, после той позиции, которую заняли европейцы, сами такие контакты мы инициировать не будем.
2: Пресс-секретарь президента также прокомментировал предстоящий парад Победы в столице. Он отметил, что число журналистов, которые будут освещать события, ограничено из-за формата его проведения. Кроме того, Дмитрий Песков также опроверг сообщение, что Кремль отозвал аккредитацию зарубежных СМИ на парад. На нем будут присутствовать и российские, и международные журналисты, уточнил пресс-секретарь. Жители Эстонии выстроились в очередь на въезд в российский Ивангород.

0: где пройдет концерт ко Дню Победы. Российская сторона работает очень быстро. Очередь двигается без задержек. Пройти границу из Нарвы в Ивангород можно минут за 15-20, цитирует РИА Новости одного из очевидцев. По информации туроператоров, в гостиницах Ивангорода уже нет мест на 9 и 10 мая. Полное заселение. В Москве 9 мая изменится работа транспорта, парковок и движения, сообщили в столичном Дептрансе. С 5 часов утра и до окончания мероприятий будет перекрыт ряд дорог в центре. Парковка в зонах временных ограничений будет запрещена. Движение арендованных машин и такси здесь также временно приостановят. Изменится работа общественного транспорта. Одни маршруты будут ходить только на определенных участках, а другие укорочены. Ограничения начнут действовать с 4 утра и до конца мероприятий. Горожан призывают заранее подготовиться к усилению мер безопасности на транспорте. Международная федерация журналистов полностью исключила из своего состава Союз журналистов России. Формальным поводом стало открытие отделений в Запорожской и Херсонской областях. В российской организации назвали это решение политически мотивированным, профессионально несостоятельным и позорным, и подчеркнули, что федерация исключила не столько Союз журналистов России, сколько саму себя из пространства реальной международной журналистской солидарности. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Премьера на радио «Звезда».
2: Миллионы погибших, сотни тысяч искалеченных судеб. Вторая мировая война продолжалась долгих 6 лет, а завершилась всего за 23 минуты. 2 сентября 1945 года на палубе американского линкора «Миссури». Мы расскажем, как это было. «Миссури 45». Слушайте 9 мая в 6 часов вечера на радио «Звезда».
3: Реклама.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: У нас сегодня в гостях Виталий Кочнев. Рекордсмен России и мира по плаванию. Первый в мире параатлет, который проплыл больше километра в ледяных водах Антарктиды.
2: Виталий, я знаю, что водная стихия – это не единственная стихия, которая вас интересует. И горами вы интересуетесь, и, возможно, ходите куда-то в походы. И вот я как-то слышал, что вы, вступая в стихию, просите ее духов, чтобы они вас поддержали. Это правда?
3: Да, это новая история такая. Это у меня началось в прошлом году, когда я решил сходить еще на восхождение на Эльбрус. Одна женщина знакомая, Люда, она сказала следующее. Говорит, ты знаешь, среди альпинистов существует такое правило, ну, она, видно, там сталкивалась, разговаривала, она говорит, ты когда подходишь к горе, ты не говоришь, я ее покорю, ты не говоришь, что я ее завоюю, ты всегда сначала просишь у духа горы помощи и просьбу взойти на эту гору. Я вот это услышал, но как-то пропустил, потому что как раз вот была у нас первая попытка, мы пришли, мы начали подниматься, и там такое ветрище было, и мы спустились обратно, мы спустились в первый альповый лагерь, на 200, по-моему, находится. И все, и мы где-то дней 5 мы там переждали непогоду. И уже после этого я вот что-то сидел, так размышлял, анализировал, я вспомнил как раз ее слова. И так, когда в следующий раз мы подъехали, там у подножия высадились, и такой я уже так мысленно, уже так, так вот, и я это вот проговорил, что вот я прошу разрешения, чтобы зайти. И все получилось замечательно. Вот, я такой подумал про море, надо просить у нее помощи и разрешения, да, то есть что-то сделать. И вот я точно так же, я в Антарктиде, думаю, надо попробовать. Я такой, когда приехал, вот мы сидели прямо уже перед самым заплывом, там где-то, ну, за полчаса мы там готовились, разделись уже, все. Я сидел на камушках, смотрел на эту воду и вот прям мысленно к ней обращался, чтобы она мне вот в дух Антарктиды, там океана Южного, там Южный океан, чтобы он мне разрешил проплыть. Вот так вот, да, то есть просил помощи. То есть оно, ну как насчет мистицизма, ну что-то, пускай будет, потому что все равно вот люди, которые, наверное, делающие какие-то вещи такие, ну, рискованные для жизни, это летчики, это космонавты, парашютисты, потому что я парашютист тоже, да, они все равно в душе все суеверные, это однозначно.
2: Виталий, а походы удается осуществлять?
3: Походы?
2: Да. Если забраться на гору, вам удается?
3: Про горы, да. Вот, ну, вот про Эльбрус. У меня была только одна, скажем так, история. Это вот с Эльбрусом пока что. На 400 мы поднялись, потому что там дальше уже идет очень крутой склон, крутой подъем, и там уже костыли надо подгонять, потому что надо что-то на них ставить, они у меня проваливались в сугробы. И там нужны специальные санки, потому что, ну, все, я уже там идти не могу.
2: Чтобы рюкзак вести?
3: Нет, чтобы самому садиться, и на туда санках, садишься, да, на санках, и себя на руках уже вот там подтягиваешь.
1: Да. А у вас нет этих санок,
3: нету,
1: да?
3: Нет, там есть у нас одна компания, не буду говорить, какая в Москве, она делает такие санки. Я вот к ним обратился год назад, но они что-то... Ну, в общем...
1: А вам прям хочется, да, на Эльбрус подняться? Ну, и вообще в горы?
3: У меня, да, вот мой товарищ, вот, который инструктор... Да, альпинист, он меня ждет. То есть у нас все равно это в плане, потому что мы вот разговаривали, Эльбрус мы добиваем, ну, да, то есть до конца. Потом у нас еще есть и Домован, самый высокий вулкан в Азии, это вон в Иране. Потом у нас есть то же самое Анкагуа, самая высокая вершина в Южной Америке. У нас есть тот же самый Эверест, хотя бы дойти до первого базового лагеря на 5350, это там 2 недели идти. То есть есть еще много чего, чего надо сделать.
2: Мир огромен, да.
3: Да, вообще.
2: Виталий, а кто-то сопровождает в поездках? Ну, там, не знаю, чемодан нести, сумку
3: помогать?
2: Нет,
3: помогает. Я сам все, у меня все в рюкзак. Я мобильный очень. Я в рюкзак все кинул, что там, пару трусов, пару носков, там, что-то там, пару таблеток каких обезболивающих. Вот я понял, теперь знаю, что мне надо обезболивающие. Обычно не подходят на высокогорье, которые от головной боли. Они у меня не работают, все.
1: Ну, это горная болезнь имеется в виду, да?
3: Да, то есть я, возникает. Там есть, не буду говорить название, но там есть таблетки, которые именно от мигрени. Только она мне помогла, потому что я прямо смотрю вот на 4 вот 200-300, у меня прям начала так болеть голова, прям серьезно так. И ничего не помогало, кроме вот этой таблетки. Вот это я знаю, то есть однозначно, да.
1: Действительно, там же перепады давления происходят, особенно в горах.
2: Ну, горняшка, так называемая.
1: Да, да, да.
3: Но я хочу сказать, что мне плавать лучше, чем в горы
2: чем
3: ходить.
2: Чем все остальное.
3: Чем в горы ходить, да.
1: Но, тем не менее, вот почему-то вы решили подниматься в горы. Вот мне непонятно, зачем вообще
3: это. Нет, но это не только горы, потому что у меня еще в планах еще и... Я хочу и фридайвинг, и дайвинг. серфингом еще заняться, еще и вообще у меня в плане то, что там будет дальше, что видно, что можно будет, в принципе, я бы вообще думал о том, что вот был один человек, который из стратосферы прыгнул с парашютом, а я тоже могу, у меня 256 прыжков.
2: Кстати, а вы прыгаете после полученной травмы с парашютом?
3: Два прыжка у меня есть. Мне сейчас нужно сдать этот экзамен в аэротрубе, чтобы допустить к одиночным прыжкам, то есть без тандема. Соответственно, буду думать об этом тоже. То есть это вот все прямо столько дел, жизнь такая коротка, дел вообще просто громадяне. То есть надо делать столько прям...
4: Вообще не унывающий человек, а? Посмотри.
2: Ну и правильно, конечно.
4: Столько дел. Но сначала нужны сани. Для того, чтобы дальше подниматься,
3: да,
4: в горы, нужны
3: вот я
4: сани.
3: Говорю, чтобы мне
4: будут
3: было...
4: вам сани.
3: Да, хорошо бы. Они мне такие говорят. А они, ну, они стоят где-то 350 тысяч. Я говорю, ну да, я такой раз сразу скис. Ну ладно, мол, типа, если вы скажете, типа, нас прорекламируете, мы, мол, типа, ладно, мы вам так дадим. Я говорю, хорошо. Но сейчас вот что-то я на них вышел, год прошел, в принципе, и они молчат, и они даже не читают мои сообщения. Вот такие. Кстати, после заплыва у меня красные пятна на мне. Что-то, видно, я поморозился. Вот на лбу...
2: Это обморожение, да?
3: Да, это обморожение. И вот оно уже 2 месяца не проходит. То есть оно шелушится, и вот такие вот пятна красные остались вот здесь. Вот у меня вот с обоих сторон носа и вот на лбу вот такое вот.
2: Не так-то безопасно, оказывается.
3: Ну, я когда разговаривал, люди, говорят, меняются. Я такой думал, вот а чего поменялся, да? Ну, то есть нагрузка-то была сильнейшая вообще.
0: Вы слушаете программу... «Я иду искать» на радио «Звезда».
4: Виталий, вы меня сейчас на самом деле поражаете. Все профессиональные, а вы профессиональный все-таки спортсмен, постоянно должны проходить медицинское обследование.
3: А в моем случае это нету этого, никакого обследования. Я вообще ни за кем не закреплен. Я, скажем, на вольных хлебах, на вольных началах. То есть вот как у меня где-то кто-то там помог, кто-то где-то я нашел что-то, вот так и делаю, так и живу.
2: Ну, а если вот не брать в расчет проблемы с ногами, вы вообще считаете себя здоровым человеком?
3: Будем так говорить, я знаю ограничения. Вот так вот, да. То есть просто так сказать, да, вот и говорят, вот вы там такие здоровые, вы там среди здоровых. Нет, ну...
2: Ограничения в еде, в образе жизни, или вы знаете свой предел в этом?
3: Нет, предела я своего не знаю. Я знаю ограничения в плане ходьбы, да. Вот я иду, например, у меня ноги болят, да, то есть вот прям сильно болят. Я не могу долго идти. Я не могу прямо сидеть, потому что у меня спина болит. То есть вот там эти мышцы не работают. Я не могу прыгать, я не могу бегать. То есть я мечтаю, вот я иногда смотрю, иду, человек бежит, да, думаю, вот он бежит, и он не представляет, как он счастливый, как ему, что он может бегать, потому что я вот только во сне сейчас вот бегаю. Но зато у меня много всего другого хорошего. Я, во-первых, плаваю очень быстро, классно. Я себя очень счастливым человеком считаю, очень счастливым, крайне. То есть у меня вот Господь дал понять... И дал мне такие вот возможности, что, ну, я не могу вообще грешить на что-то, и мне вообще классно.
4: Это очень радостно. Виталий, скажите, а ваш рекорд, он где-то зафиксирован?
3: А насчет рекорда. Сейчас расскажу, какая история с рекордом. После того, как началась специальная военная операция, в книге рекордов Гиннесса официально было заявление, руководство выступило с тем, что до момента окончания СВО никакие заявки на рекорды в книгу рекордов Гиннесса от России не принимаются. А в данном случае мы плыли под эгидой Международной ассоциации ледяного плавания международной Рема Баркая. У него есть прямые выходы на книгу рекордов Гиннесса, там с руководством и все прочее. Мы надеемся, что... А сейчас вот сделали официальное письмо на него, чтобы он уже вышел напрямую на руководство, и он это... Ну, то есть он признал, он показал. То есть голосом записано, то есть все уже... Признание есть, рекорд есть, зафиксирован он. То есть у меня даже есть вот эта табличка, да, с тем, что вот какая температура, там все, воздух, вода, дистанция, фамилия. То есть все вот эти есть основные.
4: То есть бумажку вам дали, да?
3: Да, не, да, бумажка есть, все. Она в электронном виде, в принципе. То есть рекорд зафиксирован. Просто осталось это как занести в книгу рекордов, то есть зафиксировать в плане вот именно в ихней книге. Но когда это будет, потому что перед этим я с ребятами разговаривал, с двумя русскими, они говорят, мы 2 года ждали, пока нам сертификаты выдадут. Я не знаю, как сейчас будет. Конечно, хорошо бы, кто бы вот помог бы вот это, ну, как-то ускорить что-то, что-то как-то продвинуть, это, чтобы это быстрее было. Вот было бы классно.
4: Скажите, пока этот рекорд не зафиксирован, вам ничего за это не заплатят или вообще... Платят ли за рекорды?
3: Финансово никак не обеспечивается.
4: Не оплачивается,
3: нет,
4: да?
3: Нет, это не обеспечивается. Это больше идет как рекламная история.
4: Если за рекорд не платят, На что вы живете?
3: У меня пенсия по инвалидности, мой основной доход. Все, мне просто тетя помогает. Иногда по 10 тысяч в месяц присылает.
4: А вы преподаете, может быть, плавание?
3: Нет, нет. У меня дело в том, что даже официально я не могу устроиться на работу, потому что в моей медицинской книжке написано, что я нетрудоспособен.
2: Нерабочая группа.
3: И нуждаюсь в постороннем уходе. То есть это прям дальше уже не бывает хуже. Все равно есть проблемы. То есть не потому, что я вот такой вот не хочу работать, но со здоровьем, да? То есть куда-то там ходить, куда-то ездить.
4: Просто вы суперчеловек. Первый в мире, рекордсмен. Хотя бы за это можно же было как-то вознаграждать?
3: Ну, это вопрос не ко мне, это...
2: Просто, возможно, время еще не пришло, и вы материально тоже будете оценены по заслугам.
3: Мне бы чуть-чуть немножко помочь. Не для себя, чтобы у меня улучшить свое материально, да, там, пускай мне там что-то там купить, там еще что-то. Мне бы больше, чтобы можно было возможность выезжать за границу и ставить новые рекорды для России, именно для Родины. Вот это важно для меня.
2: Ваши победы вдохновляют очень многих людей, которые попали в непростую жизненную ситуацию, да и обычных людей. А вы чувствуете на себе вот эту ответственность, что вы не просто спортсмен, а вы еще и пример для многих?
3: Я уже рассказывал об этом. Это в 2019 году, когда вот я Амурский залив проплыл на одной руке после аварии. Мне пришлось плыть там на обезболивающих. И один мне человек сказал: «Твое призвание, Виталий, вдохновлять весь мир». Я тогда и понял, для чего я живу. И много-много раз многие-многие люди пишут мне и в разных соцсетях, что я их вдохновляю.
4: Виталий, спасибо, что к нам пришли, поделились с нами своей историей поиска. Напомню, что у нас сегодня в гостях был Виталий Кочнев, рекордсмен России и мира по плаванию, первый в мире параатлет, который проплыл больше километра в ледяных водах Антарктиды. Друзья, ну а если у вас есть своя история поиска и находки, пишите нам в сообщество «Радио Звезда» ВКонтакте, «Одноклассники» и «Макс».

0: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. На радио «Звезда».
1: Одна голова хорошо, а две лучше.
2: Соратники в мировой истории. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о пчелах.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Пчелы чувствуют время. У них есть внутренние часы с погрешностью меньше минуты. Они точно знают, когда распускаются определенные цветы и вылетают именно к этому моменту.
0: Факт второй.
2: Пчелы находят взрывчатку быстрее собак. Ученые научились дрессировать пчел на поиск тротила и гексогена. За 10 минут пчела обследует территорию, на которую собаке нужен час.
0: Факт третий.
2: Пчелиный яд – лекарство. Мелитин, основной компонент пчелиного яда, разрушает оболочку вируса иммунодефицита, не повреждая здоровые клетки. А в микродозах пчелиный яд снимает воспаление при артрите.
0: Факт четвертый.
2: Вернувшись с нектаром, пчела исполняет танец на сотах. Другие пчелы считывают из него информацию и летят точно по заданным координатам.
0: Факт пятый.
2: Пчелиный рой ведет себя как единый суперорганизм, в котором отдельные особи действуют как клетки мозга. При выборе места для нового гнезда колония проводит своего рода голосование, оценивая варианты и принимая коллективное решение через систему физических сигналов.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о пчелах.
3: Три Александра. Представители одной династии. Начнем с младшего. Советский актер Александр Пороховщиков известен нам по многим фильмам, в том числе по картине «Свой среди чужих, чужой среди своих». В разное время он играл офицеров, спортсменов, полицейских. Но мало кто знает, что прадед Пороховщикова, тоже, кстати, Александр, был богатым предпринимателем. Участвовал в строительстве храма Христа Спасителя в качестве архитектора и финансиста. Затем уже его сын, еще один Александр, на этот раз дед артиста Пороховщикова, изобрел первый российский танк-вездеход, а после Октябрьской революции стал видным авиаконструктором. Однако чуть позже, по ложному доносу, он был обвинен в шпионаже и расстрелян. Очень трагическая судьба. А сестра, зазря оклеветанного и убитого Александра Пороховщикова, Ольга Александровна, стала впоследствии матерью Сергея Владимировича Симанского, более известного нам как патриарх Алексей I. Пороховщиковы, Симанские.
4: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи». 100 дней до победы. Хроника последних событий Великой Отечественной войны. 8 мая 1945 года.
5: В берлинском предместье Карлсхорст подписан окончательный акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Кадры кинохроники сохранили нам это историческое событие. Кейтель, монокль, черные перчатки, рыцарский крест приветствует собравшихся взмахом маршальского жезла. Он мрачен, но сохраняет спокойствие и надменность. В сторону Жукова старается не смотреть. В Нюрнберге немецкого главнокомандующего ждет петля. Он несет прямую ответственность за все военные преступления вермахта.
6: Согласно акту, Германия должна прекратить военные действия в 23 часа 01 минуту по среднеевропейскому времени. Но это происходит не всегда и не везде. Тяжелый маховик войны невозможно остановить сразу. 8 и 9 мая, уже после капитуляции, танковые армии «Рыбалка» и «Лелюшенко» входят в Прагу и ведут бои в городе. ССовская группировка генерала Пюклера, 7 тысяч человек, рвется на Запад, чтобы сдаться союзникам, и получает от них ответ: «Вы воевали с русскими, русским и сдадитесь в плен». Элита Рейха предпочла красиво умереть. Советские солдаты добили их лишь 12 мая. Пленных почти не было. Пюклер застрелился. Это были последние судороги уже убитого зверя.
7: 8 мая 1945 года. Через несколько часов, 9 мая, ночью, в эфире прогремит голос Левитана. Война окончена. Фашистская Германия полностью разгромлена.
8: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.

0: передачу.
1: Радио придумал Маркони.
2: Нет, его разработал Попов Александр Степанович.
3: Говорит Москва.
4: Да бросьте, его создал Никола Тесла.
1: Так кто же на самом деле изобрел радио? И что из этого вышло, расскажет старший научный сотрудник Политехнического музея, куратор фонда «Связь» Роман Артеменко в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда». А также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.
2: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек.

мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один путь мой, среди невзятых рубежей.

и нехоженых дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит. И я гляжу в свою мечту поверх голов и свято верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок,

0: вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Полеты на юг России возобновятся после 3 часов по Москве, сообщает Минтранс. До конца суток планируется выполнить 59 рейсов из столицы, а также 158 рейсов из регионов. В продаже есть достаточно мест на поезда, направляющиеся на юг, а при наличии возможности будет оперативно увеличиваться количество вагонов в составах, добавили в ведомстве. Также будут ходить дополнительные поезда в Москву из Адлера, Новороссийска, Минвод, Астрахани и Волгограда. Владимир Путин направил лидерам и народам зарубежных стран поздравления по случаю 81-й годовщины Победы, сообщает Кремль. Поздравительные послания направлены лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии. Президент подчеркнул, что в странах свято чтут память о славных подвигах и великих жертвах отцов и дедов, которые плечом к плечу мужественно сражались с нацистскими захватчиками и самоотверженно трудились в тылу. Москва должна устранить любые угрозы безопасности с украинской территории, заявил Сергей Лавров. Министр иностранных дел подчеркнул, что Запад не чтит итоги Великой Отечественной войны. Об этом глава ведомства говорил сегодня на церемонии возложения цветов к мемориальным доскам.
2: С каждым днем все больше проблем пытаются создать те, кто сделал из Зеленского прямой инструмент, наконечник той агрессии, которую Запад вынашивает против нашей страны, которую он, по сути дела, уже начал, вооружая этот нацистский режим в Киеве и предоставляя ему самые смертоносные вооружения, только, дескать, давайте вот бейте побольнее по Российской Федерации.
1: Министр также добавил, что нацистам на Западе пощады не будет, если они попытаются через Украину реализовать свои угрозы и сорвать День Победы. Владимира Мединского заочно осудили на 10 лет на Украине за якобы посягательство на территориальную целостность. В украинском офисе генпрокурора учебник истории, созданный с помощью президента, посчитали, цитата, одним из инструментов российской информационной политики в новых регионах. Вместе с Мединским приговор получил и соавтор книги Анатолий Таркунов. Американские власти в настоящее время не рассматривают возможность проведения военной операции против Кубы, сообщает Associated Press со ссылкой на источники. Однако, по словам собеседников агентства, Трамп в любой момент может изменить свое мнение. Напомню, накануне президент Бразилии сообщил, что получил заверение от Дональда Трампа об отсутствии Вашингтона намерений вторгаться на Кубу. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Одна голова хорошо, а две лучше.
4: Соратники в мировой истории. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Одна голова хорошо, а две лучше.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – «Соратники в мировой истории». Ученые и композиторы, художники и военные, изобретатели и поэты. Их объединяли общие идеи, одни цели, интересы и задачи. Этих людей называли по-разному – сподвижниками, единомышленниками, соратниками. Они могли быть просто друзьями, сослуживцами, даже родственниками. Писатели-сатирики Ильф и Петров, полководцы Македонский и Птолемей, Франц Лефорт и царь Петр I, меценаты-коллекционеры братья Третьяковы. Только сообща им удавалось совершать удивительные открытия, побеждать на поле брани и на спортивных площадках, создавать уникальные предметы искусства. Одним словом, творить. И наш первый рассказ – яркий тому пример.
7: ...1868 год. В мире впервые застучала пишущая машинка со знакомой нам клавиатурой. Авторы патента – журналист Кристофер Шоулс и механик Карлос Гидден. В том же году в свет выходит одно из главных произведений Федора Достоевского – роман «Идиот». Его публикуют в журнале «Русский вестник». А во Франции в том же 1868 начинается свадебное путешествие одного титулярного советника и одной генеральской дочки. Поначалу их брак будет носить чисто фиктивный характер. Но однажды этот союз обретет не только любовь, но и всемирную славу. А поможет им в этом математика.
4: Соратники. Софья и Владимир Ковалевские.
7: Для умной и энергичной Софьи в девичестве Корвин-Круковской свадьба была единственным способом уехать в Европу и поступить в университет. В России в те времена женщин не обучали. Поэтому подобные браки для середины 19 века были обычным делом. К тому же жених попался образованный – Владимир Ануфриевич Ковалевский. Знал иностранные языки, был лично знаком с Герценом и зачитывался трудами Дарвина. Ковалевская своего добилась, причем даже там, где не ожидала. Прослушала лекции в немецком университете, получила степень магистра философии и защитила докторскую по математике. Но главное, она по-настоящему влюбилась в своего фиктивного мужа. Их объединила страсть к науке. Он тяготел к естественным, а она к точным. В итоге он станет основателем эволюционной палеонтологии, а она первой в мире женщиной-профессором математики.
4: Соратники.
7: А еще Ковалевские вместе сочувствовали революционной борьбе в Европе. Приезжали в осажденный Париж, где ухаживали за ранеными. И все это время ютились в небольших квартирах, тратя последние деньги на бумагу и чернила, чтобы даже в таких условиях не бросать любимую науку. Владимир Ковалевский стал доцентом Императорского Московского университета, где читал курсы по геологии. А Софья Ковалевская, вопреки всем сложностям того времени, получила место в Стокгольмском университете, где вела лекции по любимой математике. А за решение задачи о вращении твердого тела вокруг неподвижной точки Ковалевская станет членом-корреспондентом Российской академии наук.
4: Софья и Владимир Ковалевские. Соратники. Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Два американца, которые общими усилиями создали первый в мире управляемый самолет. Братья Райт. Образования у этих юношей не было практически никакого. Да, они посещали среднюю школу, но так и не получили дипломы об окончании. Зато открыли вскоре небольшую мастерскую по ремонту велосипедов, а на вырученные деньги решили построить самый настоящий планер, навсегда изменив мировую историю.
6: Человек в кадре. История одной фотографии.
8: 17 декабря 1903 года. США. Песчаные дюны в нескольких километрах от городка Китти-Хок в Северной Каролине. Несколько спасателей и пара местных ребятишек с любопытством наблюдают, как двое мужчин выкатывают на полигон странную деревянную конструкцию с огромными длинными крыльями. Один из спасателей, Джон Дэниелс, позже вспоминал:
9: «Эти парни сказали нам, что они изобретатели. Орвилл и Уилбур Райт. Братья. И якобы эта штуковина прямо сейчас поднимется в небо и полетит. Вот шутники. Да ни за что не полетит. И никакой двигатель не поможет».
6: История одной фотографии.
8: Первый управляемый самолет назывался «Флайер-1». Пилотировал его младший из братьев Орвилл. Он лежал на нижнем крыле в специальной люльке, а старший брат Уилбур бежал рядом, помогая балансировать летательный аппарат. В итоге Орвилл Райт пролетел 36,5 метров за 12 секунд, едва поднявшись на высоту второго этажа. А в это время спасатель Джон Дэниелс успел навсегда войти в историю мировой фотографии.
9: «Перед тем, как эта деревяшка действительно взлетела, меня попросили о помощи. Мне выдали, как это называется-то? Да-да-да, точно, штатив. На него установили камеру и сказали, что в нужный момент следует нажать на специальную грушу для какого-то там спуска затвора. Казалось бы, пара пустяков. Тебе махнули, ты нажал. Но когда один из парней вправду полетел, я так разволновался, что едва не запорол все дело».
8: К счастью, Джон Дэниелс, этот фотограф-любитель, все сделал именно как надо. И вот уже больше 100 лет его единственный в жизни снимок по праву называют культовым. На нем запечатлен важнейший исторический момент. Первый в мире самолет, управляемый человеком, поднимается в воздух.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор о соратниках в мировой истории. Композиторы-единомышленники. Проще говоря, творческие союзы, которые создавали музыку в одном стиле, в одном направлении. Могучая кучка, к примеру. Мусоргский, Римский-Корсаков, Бородин. Какие имена! А ведь существовали даже целые музыкальные династии, подарившие миру виртуозных дирижеров, пианистов и педагогов.
10: Витольд, Леопольд, Мстислав. Все они представители одной музыкальной династии. Дед Мстислава Ростроповича Витольд был талантливым композитором, пианистом и педагогом. Руководил Воронежским отделением Императорского музыкального общества. Отец Мстислава Ростроповича, Леопольд, был виртуозом-виолончелистом, выпускником Петербургской консерватории и преподавателем училища имени Гнесиных. И, наконец, сам Мстислав Ростропович. Окончил Московскую консерваторию по классу виолончели, много гастролировал и стал лауреатом многочисленных музыкальных конкурсов. Так, в его послужном списке сразу 5 премий Грэмми. В браке с оперной певицей Галиной Вишневской у Ростроповича родились 2 девочки. Они также связали свою жизнь с музыкой. К примеру, старшая дочь Ольга возглавляет специальный фонд имени своего отца, который помогает начинающим дарованиям. Витольд Леопольд Мстислав. Династия Ростроповичей.
11: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен.
12: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
13: Варе не исполнилось еще и года, а она уже перенесла 6 сложнейших операций. Причиной стал врожденный порок развития пищеварительной системы. При каждом хирургическом вмешательстве часть кишечника приходилось удалять. В итоге теперь малышка не в состоянии полноценно усваивать еду. Несмотря на это, Варя продолжает расти и радоваться новому дню. Ее первые шаги были сделаны в больнице, а первые слова слышала не только мама, но и медсестра. Врачей девочка не боится и встречает их с неизменной улыбкой. Те, в свою очередь, изо всех сил стараются сохранить жизнь ребенку. В данный момент некоторые питательные вещества нужно вводить внутривенно. Существует препарат, способный улучшить работу поврежденного органа. Его стоимость 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Чегесовой Варвары. Вместе мы справимся.
12: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
14: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: «А что ты можешь сделать для своей родины?» Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема нашего сегодняшнего разговора – соратники в мировой истории.
9: Одно только мое слово спасло Францию. Галантерейщик и кардинал – это сила.
5: Многие из нас хорошо помнят фразу мелкого торговца месье Буанасье в исполнении Каневского из советского фильма «О мушкетерах». Что ж, по мнению Александра Дюма, у его высокопреосвященства действительно было много сподвижников. Миледи, например, граф Рашфор. Но в знаменитом романе почему-то вообще не упомянут человек, которого по праву называли «правой рукой Ришелье». Исправим это досадное недоразумение, потому что история и вправду очень интересная.
16: Тайная война.
17: История мирового шпионажа.
18: Во Франции на каждый лье по 100 шпионов Ришелье. Это стихи. Вернее, слова из песни в знаменитом советском фильме «О мушкетерах». Думаете, выдумка? Нет. Сотня отборных разведчиков на каждые 4,5 километра по всей стране. Грозная сила. Но только одного своего тайного агента его высокопреосвященство ценил превыше остальных. В 17 веке имя этого человека произносили шепотом. Боялись. И боялись не зря. Монах Жозеф. Он же серый кардинал Парижа. Он же...
19: Франсуа Леклер дю Трамбле.
20: Лицо его сильно обветренное, худое от тягот, которым он обрек себя сам, жутко морщинистое и усталое от постоянной работы ума. Из-под широкого лба выпуклые голубые глаза смотрели на мир внимательно, пристально. То был взгляд сильного человека очень крепкой веры, в котором четверть века религиозной жизни не приглушили сильных страстей и остроты чувств.
18: Так говорили о нем враги. И говорили неспроста. Франсуа Леклер дю Трамбле родился в 1577 году в семье дворянина. Получил великолепное образование. С знал латынь, итальянский, немецкий, древнегреческие языки. Служил в армии, отличался мужеством и отвагой. Юноше прочили блестящую военную карьеру и как минимум маршальский жезл. Однако неожиданно для всех Франсуа, которому на тот момент исполнилось 22, принял постриг, взял себе имя Жозеф и стал монахом ордена капуцинов. Вот тогда-то на него и обратил внимание сам Ришелье.
0: «Мне нужен был человек, который выполнял бы самые сложные и секретные поручения. Человек-тень, человек-загадка. Капуцин подходил на эту роль лучше других».
19: Тайная война.
18: Именно Жозеф организовал крупную агентурную сеть, которая действовала и во Франции, и за ее пределами. Устав ордена запрещал монаху передвигаться верхом, поэтому он повсюду ходил пешком в старых сандалиях на босу ногу. Как только кардиналу докладывали, что его лучший разведчик медленно, но верно приближается к Парижу, Ришелье тут же откладывал все важные дела, садился в карету и выезжал навстречу своему информатору. Оно того стоило.
0: «Заговорщики пойманы. Правда, остается еще королева. Но тут мы бессильны. Я установил за Анной австрийской слежку. Подвески сыграли свою роль. Мы добились главной цели. Герцог Бекингем убит. И неважно, кто это сделал. Красавица-шпионка или безумный фанатик».
18: Так отец Жозеф стал главным советником Ришелье. В Лувре того времени шутили. Теперь, без доклада, к кардиналу могли входить только его любимые кошки и странного вида монах.
19: Тайная война.
18: Мрачный гений интриги и злодейства. Именно он, Жозеф, развязал в Европе 13-летнюю войну. Причем только с одной лишь целью – сбросить с политического Олимпа род Габсбургов. Именно он, как его еще называли «невидимая рука кардинала», подготовил окончательное падение крепости Ля-Рошель и всех французских протестантов. Ришелье носил красную сутану, отсюда и псевдоним «Красный герцог». Отец Жозеф облачался в коричневую рясу. Тогда откуда взялось его прозвище «Серый кардинал»? Во Франции 17 века серым называли все нецветное. А еще французы считали, что слово «серый» нужно воспринимать в переносном смысле – теневой, тайный. Отсюда и псевдоним. Монах Жозеф умер в 1638 году. С тех пор появилось выражение «кукловоды политического закулисья». Так говорят о людях, которые за спинами номинальных правителей вершат судьбы мира. Именно таким кукловодом был он.
19: Франсуа Леклер дю Трамбле. Тайная война.
21: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – соратники в мировой истории. Одна голова хорошо, а в каске лучше. Эта шутка-прибаутка была некогда очень популярна у советских военных конструкторов. А ведь многие отечественные оружейники создавали свои уникальные образцы армейской техники именно сообща. Калашников и Зайцев, Стечкин и Макаров. Получалось у них, правда, далеко не все и не сразу. К тому же, как правило, кто-то был наставником, а кто-то, помладше, учеником. И вот тогда начиналось соревнование идей и замыслов. Бесконечные споры. А результат – сейчас узнаем.
22: Оружейка.
23: Стрелковое оружие.
22: Автоматическая винтовка Симонова.
24: Конструктор-самоучка. Еще в детстве Сережа Симонов начал интересоваться различными механическими устройствами. Однажды взял, да и смастерил для мамы деревянную маслобойку. И она работала. А когда в руки ребенка попал сломанный велосипед, то мальчик сам восстановил его и начал ездить на нем в кузницу, куда устроился помощником. А ведь образование у Сергея на тот момент всего-то 3 класса сельской школы.

0: Винтовка Симонова.
1: Он начал разрабатывать новое оружие самостоятельно. Зря. Мог бы попросить совета. Но он этого не сделал, и его самый первый образец попросту не допустили до испытаний. Что ж, ошибки были учтены, и на следующем конкурсе в финал вышли только две самозарядных винтовки – Симонова и Федора Токарева. Ученик против учителя. Это было интересное соревнование. На полигоне винтовка Токарева перегорела. В буквальном, а не в переносном смысле. Она не выдержала интенсивности испытаний. Зато самодельный экземпляр Симонова удивил всех, даже самых опытных оружейников. Достаточно сказать, что винтовка Сергея Гавриловича без проблем справилась с циклом в 10 тысяч выстрелов, а максимальный полигонный настрел и вовсе составил 27 тысяч. Это была заслуженная победа.
0: Автоматическая винтовка Симонова.
1: Ему было 38 лет, когда его винтовку поставили на поток. К тому времени Сергей Симонов уже учился в Московской промышленной академии. Пришлось бросить и отправиться на механический завод в Ижевске. Производство оружия необходимо было организовывать с нуля.
2: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости образования. Закрепить поступление в магистратуру по тому же профилю, который был получен на предыдущем уровне образования, предложили в Государственной Думе. Законопроект с поправками в Федеральный закон об образовании в России уже внесен на рассмотрение. А еще предлагается учитывать опыт работы. Как пишут авторы в пояснительной записке, сегодня частый случай, когда выбранная программа магистратуры совершенно не связана с профилем программы выпускника бакалавриата. А так как срок обучения магистров не более 2 лет, то магистрант не может получить необходимые фундаментальные знания и, соответственно, полноценные общепрофессиональные компетенции. Правительство утвердило меры по профилактике негативных социальных явлений в детской и молодежной среде до 2030 года. В перечне 41 пункт. Совещания, семинары, обучение педагогов и психологов, мониторинг активности молодежи в интернете и соцсетях, создание кибердружин и медиапатрулей, гранты на продвижение традиционных ценностей. По словам руководителя Росмолодежи Григория Гурова, комплекс мер позволит организовать системную работу государства и общества по защите молодого поколения от деструктивных влияний. Школьники, опоздавшие на единый государственный экзамен, все равно смогут на него попасть. Но во время окончания ЕГЭ в таком случае будет для них таким же, как и для всех остальных. Об этом напомнили в Рособорнадзоре. Дополнительный инструктаж для таких учеников проводиться не будет. Ранее глава ведомства Анзор Музаев дал прогноз относительно отметок за предстоящие экзамены.
2: В этом году я не думаю, что будут сильные изменения, потому что содержательно мы ничего не меняли ни в одном предмете с прошлого года, поэтому ребята спокойно могут готовиться. И я думаю, средние баллы будут такими же практически по всем предметам, как в прошлом году.
1: Основной период сдачи ЕГЭ в этом году с 1 июня по 9 июля. Прежде всего, школьники

0: будут сдавать экзамены по истории, литературе и химии. Знания по русскому языку будут проверять 4 июня, а по математике 8. В столице Еврейской автономной области открыли Дальневосточный научно-методический центр специального образования и психолого-методической реабилитации. Это результат сотрудничества правительства региона с Московским институтом коррекционной педагогики. В Биробиджан не раз приезжали специалисты этого института, обучали работе педагогов, консультировали родителей. С открытием центра педагоги смогут регулярно осваивать образовательные программы института, сообщает правительство Еврейской автономной области. Новый центр будет ключевым звеном инклюзивного обучения. Учение на Дальнем Востоке. Это были новости образования. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Сегодня в программе «Область знаний». Шуховская и Останкинская башни. Рассказывает старший научный сотрудник Политехнического музея, куратор фонда «Связь» Роман Артеменко. Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
2: Вы слушаете исторические заметки на радио «Звезда».
3: Продолжаем наш рассказ. Тема нашего сегодняшнего разговора – соратники в мировой истории. Считается, что за каждым успешным художником, и не только, стоит сильная женщина. Кем они были, эти красавицы? Музами? Сподвижницами? Созидательницами? Исаак Левитан и Софья Кувшинникова, Белла Розенфельд и Марк Шагал, Габриэль Мюнтер и Василий Кандинский. У каждого союза своя история. Мы расскажем только об одной такой творческой паре.
4: 1929 год. Одного из ярчайших революционеров и создателя Красной Армии Льва Троцкого высылают за пределы Советского Союза. В том же году инженер из США получает патент на изобретение первой в мире электрической зубной щетки. Массовое развитие диковинный прибор получит уже после Второй мировой. А еще 1929 станет судьбоносным для испанского художника Сальвадора Дали. Именно тогда, в Париже, он впервые встретится со своей будущей супругой и главной музой всей жизни – Еленой Гомберг-Дьяконовой. Дали будет называть ее Гала.
2: Соратники. Дали и Гала.
4: Они встретятся в очень странных обстоятельствах. Сальвадор Дали тогда 25-летний холостой художник. Гала – 35-летняя супруга французского поэта Поля Элюара. Для богемы тех лет такие любовные треугольники были обычным делом. Понимая, что фактически отбил у друга жену, художник напишет для Элюара бесплатный портрет. После 5-летних отношений Дали и Гала поженятся. Но семья художника так и не примет его избранницу. Она значительно старше супруга, а еще у нее своенравный и даже властный характер. Сам Дали часто называл свою связь с возлюбленной одновременно и пыткой, и наградой. Но разве не это было нужно мягкому по натуре художнику?
2: Соратники.
4: Несмотря на свою одиозную репутацию, Гала не раз спасала карьеру Дали. Поначалу сама искала покупателей картин. Потом убедила его писать работы, более понятные массовому зрителю. А когда заказов не было совсем, заставила художника заняться дизайном костюмов и популярных брендов, вроде этикетки для Чупа-Чупса. Художник не оставался в долгу перед своей проницательной и деятельной супругой. Потакал ее странностям и капризам. Подарил собственный замок в Испании. Но главное, обессмертил в своих полотнах. Образ Галы можно легко увидеть в картинах «Атомное ледо», «Тайная вечеря», «Мадонна Порт Легата» и многих других. О своей жене великий художник часто говорил: «Я люблю ее больше матери и отца». На что Гала всегда отвечала: «А я вышла замуж за гения».
2: Дали

0: и Гала. Соратники. Исторические заметки на радио «Звезда».
1: Продолжаем разговор. Кинорежиссер Эльдар Рязанов и драматург Эмиль Брагинский написали 13 совместных пьес и повестей. И это не просто прообразы сценариев для фильмов, а самостоятельные литературные произведения. Коллеги-соратники сочиняли в крохотном, очень маленьком кабинете. Из мебели только стол, стул и диван. Кто первым лег, тот диктует, второй записывает. Такая схема работала 35 лет и получила шуточное название «Зигзаг удачи». А ведь этого уникального и очень плодотворного творческого тандема могло и не быть вовсе, вспоминал Эмиль Брагинский.
2: Если бы Рязанов был мудрее, то наше сотрудничество состоялось бы намного раньше, потому что мы познакомились с ним однажды в доме писателя Анатолия Рыбакова. Но на Эльдара эта встреча не произвела ни малейшего впечатления. Да и на меня тоже. Оба потом в этом раскаивались. Из-за невнимательности, из-за отсутствия чуткости друг к другу. Слава богу, спустя годы все изменилось. Но потерянных лет было не вернуть. Поэтому наш творческий дуэт спешно наверстывал то, что упустил ранее.
0: Исторические заметки на радио «Звезда».
1: Продолжаем разговор о соратниках в мировой истории. Александр Македонский и Птолемей, генералиссимус Суворов и адмирал Ушаков, маршалы Жуков и Рокоссовский. Во время войны они были соратниками на поле боя. Кто-то великолепный тактик, кто-то умелый стратег. Эти полководцы словно бы дополняли друг друга и добивались победы. Но не всегда подобные союзы приносили успех. История знает и другие примеры. Вот послушайте.
3: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
4: Парад побежденных.
5: 1812 год. Отступление французской армии. Небольшая деревушка на западной окраине Российской империи. Полуразрушенный крестьянский сарай. Внутри, на грязной соломе, лежит один из полководцев Бонапарта. Его некогда золотые эполеты потускнели, правый рукав разорван. На армейском мундире не хватает нескольких пуговиц. Военачальник подбрасывает и ловит рукой небольшой камень, разговаривая сам с собой.
6: А что толку от 1,5 миллиона моей ежегодной ренты, прекрасного особняка в Париже и огромного поместья, если я вынужден переносить такие муки? Я умираю здесь, и последний солдат великой армии счастливее меня.
5: В это трудно поверить, но на грязной соломе лежит князь Невшательский и Ваграмский, он же герцог Воланженский, начальник штаба армии Наполеона, маршал Луи Александр Бертье.
7: Природа, создавая людей, пожелала, чтобы некоторые из них всегда оставались в подчиненном положении. У меня никогда не было лучшего начальника штаба, однако он был не способен командовать даже 500 воинов. Вот каков он. Маршал Бертье.
5: Так говорил Наполеон. И говорил неспроста. Луи Александр Бертье действительно не был выдающимся полководцем. А зачем? Ведь его задачей было не одерживать, а подготавливать победы. Он умел чрезвычайно ясно представить себе самые сложные передвижения войск. Лучше всех разбирался в армейских картах. Быстро и четко подводил итоги разведки. По необходимости мог правильно начертить расположение врага. Память Бертье была феноменальной. Он наизусть знал все дивизии, все полки, помнил все без исключения роты и даже батальоны великой армии. Он был мастером штабной работы, лучшим в Европе того времени. А ведь для этого нужно было пройти очень сложный карьерный путь. Луи Александр Бертье родился в Версале в 1753 году. Его отец занимал должность географа при дворе короля Людовика XVI. Место почетное, денежное, но главное – это связи. Благодаря им Бертье-младший всего в 13 лет становится инженером-топографом. Да еще каким! Его карты отличались точностью, чистотой отделки и приятностью рисунка. «Такие люди на дороге не валяются», — решили в армии и быстренько зачислили талантливого юношу в лотарингский полк, лучшую кавалерийскую школу Франции. Когда во время революции парижане захватывали Бастилию, офицер Луи Александр Бертье отмечал свое 36-летие. Он уже опытный штабной офицер, дисциплинированный, строгий, исполнительный. Бонапарт прослышал о нем и пригласил в итальянскую армию. Бертье отвечал за составление и передачу приказов в войска. Благодаря ему Наполеон имел постоянную и быструю связь с командующими всех корпусов и дивизий. Во время боевых действий указы императора посылались Бертье не с одним, как было сказано в уставе, а сразу с несколькими курьерами, чтобы до цели обязательно добрался хотя бы один посыльный, если остальные погибнут. Тандем Бонапарта и Бертье был по-своему уникален. Понимая императора с полуслова, а иногда предвосхищая его мысли, Луи Александр оперативно превращал идеи шефа в детальные и ясные распоряжения. Два гения работали как хорошо отлаженный механизм. Один в штабе, другой на поле боя. Вот он, залог блистательных побед. Император оценил Бертье, назначил его сенатором, главным офицером двора и главным егерем Франции. Теперь Луи Александр должен был организовать охоту. Получилось очень даже забавно. На волка, медведя или кабана ходить опасно. История знает много примеров, когда от клыков диких зверей погибали даже короли. Тогда на кого идти? На зайцев? Они слишком шустрые, бегают быстро. А вдруг Наполеон промахнется? Конфуз получится. И вот тогда Бертье решил заменить зайцев кроликами. Эти животные менее резвые и спокойные. А еще лучше всего заранее их прикормить рядом с тем местом, где и будет стоять Бонапарт. И вот началась охота. Наполеон с ружьем наперевес ждет сигнала егерей. Звучит горн, на опушку выбегает первый кролик. Бонапарт прицеливается, но тут появляется второй кролик, третий, десятый, 24-й, 50-й. Бертье перестарался. Животные гурьбой бросились к Наполеону, думая, что он приготовил им очередную кормежку. Это был скандал. Охоту отменили, а Бонапарт вынужден был бегством спасаться от надоедливых кроликов. А потом была война с Россией, в которой маршал Бертье, как начальник штаба Великой армии, потерпел провал. Если во время наступления на Москву он еще справлялся со своими обязанностями, то во время гибельного отступления оказался неспособным правильно истолковывать приказы и распоряжения Наполеона. Злые языки утверждают всему виной несчастная любовь маршала Бертье к некой очаровательной итальянке. Несчастная, потому что полководец без этой девушки жить не мог, хотел на ней жениться, но Бонапарт этот брак запретил и заставил Луи Александра взять себе другую жену, потомственную дворянку. Из далекой России маршал Бертье вернулся абсолютно разбитый, как морально, так и физически. Он долго не мог решить, стоит ли помогать Наполеону вернуть престол или же присягнуть на верность королю. Как поступить? Что делать? Раздумья, и ничего хорошего из этого не вышло. 1 июня 1815 года колонна антифранцузской коалиции двигалась по улице баварского города Бамберг. Неожиданно из окна высокого дома выпал человек. Разбился насмерть. Вскоре выяснилось, что это маршал Луи Александр Бертье. Было ли это самоубийство или полководцу кто-то помог выйти из окна, история умалчивает. Так трагически закончилась жизнь одного из лучших военачальников 19-го столетия. А ведь это был серьезный противник.
4: Парад побежденных.
5: Люди редко имеют врагов не по своей вине. Французский философ Пьер Буаст.
1: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о соратниках в мировой истории. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
8: Пройдут столетия, и наши праздники,
9: и каждому дано яблоко.
8: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
10: Перед нами огромные разнообразные работы.
0: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
11: Импровизация – это сиюминутное творчество.
1: Импровизация в кино и театре. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
12: Что вы говорите?
13: Абитуриент. Звучание этого слова однозначно отправляет нас куда-то за рубеж. Не будем гадать, карты раскроем сразу. Это немецкий, причем практически без искажений. В дословном переводе «сдающий выпускные экзамены», то есть «выпускник». Что? Подождите писать гневные письма нашим редакторам. Все именно так. Ведь в основе этого существительного латинское «абитурус» – «тот, кто должен уйти». В 19 столетии, когда Россия всерьез занялась развитием среднего образования, именно это значение было в ходу и у школяров, и у их преподавателей. Но время шло, абитуриенты оканчивали школу и тут же поступали в университеты. «Это что за абитуриент к нам пожаловал? На какой факультет желаете? Определяйтесь побыстрее, молодой человек, у нас таких целая толпа». И вот уже вчерашний выпускник превращается в абитуриента, который только собирается сдавать вступительные экзамены. Как так вышло? Скорее всего, дело в иностранном происхождении слова. Его звучание не дает нам смысловой подсказки, а следовательно, и означать оно может что угодно.
12: Да что вы говорите?
13: Человек и время.
7: Древнеиндийская система мышления поражает размахом. Она легко охватывает и бесконечно большое, и неуловимо малое. Один из самых впечатляющих образов – день Брахмы. Это не сутки в привычном смысле, а гигантский космический цикл длительностью в 4 с хвостиком миллиарда земных лет. За это время Вселенная возникает, развивается и затем снова погружается в покой. После ночи Брахмы процесс начинается снова. Но рядом с этим грандиозным масштабом существует другая линия размышлений. Древние задавались вопросом, из чего, собственно, складывается время. Так появились минимальные единицы отсчета. Самая малая из них – трути. Это 1/33 часть секунды. Даже сегодня такая величина кажется почти абстрактной. Для древней культуры без часов и секундомеров она выглядела поразительно. Далее шла Немеша. Время, за которое человек может моргнуть.
14: Человек и время.
7: Система строилась постепенно. 18 немеш образуют одну кашту. 30 кашт составляют калу. Далее шли более крупные отрезки, вплоть до суток, месяцев и лет. Эта лестница времени связывала моргание глаз с движением планет. Откуда возникли такие идеи? Наблюдения за Солнцем, Луной и звездами требовали точных расчетов. При этом время воспринималось не только как физическая величина, а считалось проявлением космического порядка. Каждый цикл отражал ритм Вселенной и жизни. Так астрономия переходила в метафизику. Большие и малые единицы времени становились частью единой картины мира. День Брахмы и Трути показывали: мир устроен как гармония циклов, в которой нет случайных масштабов. Все связано от мига до миллиардов лет.
14: Человек и время.
15: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
16: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
17: До 10 лет детство Миши было самым обычным. Он прилежно учился, играл в футбол, гулял с друзьями. Мальчик и не думал, что спокойная жизнь перевернется с ног на голову за день. И все же именно это случилось год назад. Врачи обнаружили у ребенка очень редкий вид лейкоза. Из-за уникальной поломки генов борьба дается мальчику крайне тяжело. Он перенес множество курсов химии, клеточную терапию и пересадку костного мозга. Долгожданная ремиссия достигнута, однако Миша по-прежнему заперт в больнице. Организм атаковал опасный вирус, а значит, дальнейшее лечение находится под угрозой. Единственный шанс на спасение – редкий препарат. Его стоимость превышает 5,5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Зарубина Михаила. Вместе мы справимся.
16: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
18: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
19: Не следует искать здесь правду быта. Попытайтесь ощутить истину бытия. Это эпиграф к картине Никиты Михалкова «12». И здесь тоже не ищите объективности нравоучений, истины в последней инстанции. Это просто размышления на разные темы человека, живущего на своей земле и пытающегося вместе с вами ответить на вопросы, которые постоянно встают перед нами. «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. Сегодня, после 20:00 вечера, на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Росавиация отменила ранее выпущенное предупреждение о невозможности полетов на юг России, сообщает ведомство. Специалисты готовы к обслуживанию рейсов во всех 13 аэропортах, приостанавливавших работу из-за попадания украинских беспилотников в административное здание Центра управления воздушным движением в Ростове-на-Дону. В Росавиации уточнили, что на рейсы могут повлиять временные ограничения на использование воздушного пространства, которые действуют сейчас во Владикавказе, Геленджике, Грозном, Краснодаре и Сочи. Москва беспощадно ответит нацистам, если они попытаются реализовать свои угрозы и сорвать праздник Дня Победы. Об этом сегодня говорил Сергей Лавров. Министр иностранных дел выступил на церемонии возложения цветов к мемориальным доскам.
2: Пытались и пытаются до сих пор, я пока не знаю, чем это закончится, испортить святой праздник. День Победы, на этот счет высказался президент. Есть заявление Министерства обороны, заявление Министерства иностранных дел. Я хочу сказать со всей прямотой и со всей ответственностью. Если то, что делают сейчас через Украину возрождающиеся на Западе нацисты, пощады им не будет.
1: Нацизм будет побежден, в каком бы обличии он ни возрождался, подчеркнул министр. Прокуратура вместе с Роскомнадзором начала проверку из-за ситуации с подозрительными баннерами в Новосибирске в честь 9 мая, на которых изображен орангутан, сообщили ТАСС в областной прокуратуре. Ранее зоопарк Новосибирска разместил на баннере ко Дню Победы орангутана по кличке Бату. В социальных сетях местные жители не оценили поздравления и начали писать гневные комментарии. Жители Эстонии выстроились в очередь на въезд в российский Ивангород, где пройдет концерт ко Дню Победы. Российская сторона работает очень быстро, очередь двигается без задержек. Пройти границу из Нарвы в Ивангород можно минут за 15-20, цитирует РИА Новости одного из очевидцев. По информации туроператоров, в гостиницах Ивангорода уже нет мест на 9 и 10 мая, полное заселение. В преддверии 9 мая в чате с Алисой AI появилась возможность найти сведения о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне. ИИ-агент «Исследовать» анализирует открытые архивные источники, такие как база данных «Мемориал», «Память народа» и «Подвиг народа» и составляет биографическую справку за несколько минут. Справку можно скачать. Чтобы найти информацию, нужно открыть чат с Алисой, перейти в режим «Исследовать» и выбрать шаблон «Поиск ветерана», введя имя, фамилию и дату рождения. В прошлом году Яндекс также запустил поиск по архивам советских газет 41-45 годов. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
2: Парад побежденных.
1: 7 ноября 1769 года. Франция, департамент Мозель, на северо-востоке страны. Небольшой уютный городок Тюнвиль. 5 часов утра. Первые лучи солнца пробиваются сквозь облака. Жители мирно спят. В это время из дверей двухэтажного дома на центральную улицу выходит в стельку пьяный военный. Он ехидно улыбается, что-то бормочет себе под нос, чертыхается, после чего достает из походной сумки кавалерийскую сигнальную трубу и, слегка покачиваясь, начинает играть. Сильный, мерзкий, противный голос несчастного инструмента моментально разносится по округе. Музыкант выпивоха в ноты явно не попадает. Что тут начинается? Отовсюду слышны гневные возгласы, крики, вопли. Но военный не унимается. Он отбрасывает в сторону трубу и кричит во всю глотку:
3: «Граждане свободной Франции, у меня только что сын родился! Представляете, сын!»
1: Так на свет появился будущий полководец, бригадный генерал наполеоновской армии Николя Дальман. Дальман-младший родился в дворянской семье. Нетрудно догадаться, что его отец был армейским трубачом. Так вот, когда Николя исполнилось всего 8 лет, он уже был зачислен в престижный армейский полк «Дофина», особую кавалерийскую часть наследника французского престола. Изначально его военную карьеру вряд ли можно назвать блестящей. Обычная история: рядовой, сержант, капрал, старший сержант, несколько боевых ранений, дальше служба в эскадроне свиты Бонапарта, египетский поход, отвага на поле боя и звание капитана. Потом его назначают шефом эскадрона конных егерей консульской, а затем императорской гвардии. Но все изменило сражение под Аустерлицем. В том бою Николя заменил убитого командира гвардейских конных егерей. Умело руководил войсками, был храбр и смел. Успевал везде и повсюду. Бонапарт все видел. Бонапарт оценил. И вот уже бригадный генерал Николя Дальман, один из лучших полководцев республики. А ведь не зря Наполеон любил повторять своим офицерам:
4: «Не важно, с кем я воюю, не важно, сколько у врага солдат. В решающий момент необходимо только спустить с длинной цепи кавалерию Дальманна».
1: Что ж, именно так и поступит император Франции в знаменитой битве возле Прейсиш-Эйлау. 8 февраля 1807 года. В этот день французские войска сошлись в ожесточенной схватке с объединенными армиями Пруссии и России. Наполеон силами пехотного корпуса генерала Ожеро, а это 15 тысяч солдат, решает нанести мощный удар по центру русских позиций. Французы смело идут вперед, но тут, сверху, прямо на поле боя, опускается невероятно сильная снежная буря. Где левый фланг, где правый, где свои, где чужие, непонятно. Не видно ничего. Ослепленные снегом пехотинцы Ожеро дезориентированы. Они теряют нужное направление атаки, и когда буря внезапно стихает, оказываются на абсолютно открытой, незащищенной местности, напротив русской артиллерийской батареи. 72 орудия в ряд. Расстояние меньше 300 метров. С такой дистанции канониру промахнуться невозможно. Даже новобранец и тот в цель попадет. Раздается первый залп русских пушек. Потом еще один и еще. Всего за несколько минут французский корпус теряет убитыми и ранеными больше 5000 человек из 15. Это катастрофа. Но тут раздается кавалерийский сигнал в атаку. Да-да, тот самый военный сигнал, который исполнял полупьяный отец на каждый его Николя день рождения. И вот уже он, генерал Николя Дальман, вихрем мчится на помощь пехоте во главе конных егерей. Прорывает позиции русских и вынуждает их отступить. Но сам Николя Дальман получает смертельное ранение. Отважный полководец убит. Ценой своей жизни он спас тысячи французов. В битве возле Пресси-Шейлау победителей не было. Французы по привычке записали викторию себе. Да, русско-прусские войска отступили, причем организованно, но и Бонапарт уже не атаковал. Продолжать сражение не было сил ни у тех, ни у других. А снег все шел, скрывая от человеческих глаз обезображенные тела десятков тысяч погибших. По легенде, один из маршалов Наполеона воскликнул тогда: «Ужас! Что за бойня? И без всякой пользы!» Сердце отважного генерала Николя Дальмана по приказу императора забальзамировали и похоронили в парижском пантеоне. Его вдове Бонапарт назначил крупную денежную пенсию – 6 тысяч франков. Сыну погибшего полководца был дарован титул барона империи. И сегодня имя генерала Николя Дальмана можно увидеть на восточной стене Триумфальной арки в Париже. Эта надпись – как символ отваги человека, который пожертвовал собой ради других. Это был достойный противник.
2: Парад побежденных.
1: Я уважаю лишь тех, кто со мной борется. Президент Франции Шарль де Голль.
2: Радио «Звезда». Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел.
5: Огнестрельное оружие.
2: Классификация.
5: Нарезное дульнозарядное ружье.
2: Название.
5: Винтовальное унтер-офицерское ружье образца 1805 года. Винтовальное унтер-офицерское ружье образца 1805 года предназначалось для уничтожения живой силы противника. Изготавливалось мастерами Тульского и Сестрорецкого оружейных заводов. Использовалось в пехотных полках и во всех кавалерийских частях, кроме гусарских. По штату винтовальное ружье полагалось только лучшим стрелкам из состава нижних офицерских чинов. Калибр оружия 16,5 мм. Длина ствола с 6 винтовыми нарезами 92 см. Вес пули 23 грамма. Скорострельность 1 выстрел в 1,5 минуты. Максимальная дальность стрельбы 1000 шагов. Эффективная дальность прицельной стрельбы 500 шагов. Общий вес оружия 4 килограмма 170 граммов. Для быстроты заряжания винтовального ружья унтер-офицеры русской армии использовали комбинированные бумажные патроны, состоящие из пули и порохового заряда. Это позволяло увеличить скорострельность в 2 раза. Винтовальные унтер-офицерские ружья стояли на вооружении русской армии до середины 1809 года. Во время Отечественной войны из-за острой нехватки огнестрельного оружия они вновь поступили в войска.
2: Арсенал 1812.
6: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Варе не исполнилось еще и года, а она уже перенесла 6 сложнейших операций. Причиной стал врожденный порок развития пищеварительной системы. При каждом хирургическом вмешательстве часть кишечника приходилось удалять. В итоге теперь малышка не в состоянии полноценно усваивать еду. Несмотря на это, Варя продолжает расти и радоваться новому дню. Ее первые шаги были сделаны в больнице, а первые слова слышала не только мама, но и медсестра. Врачей девочка не боится и встречает их с неизменной улыбкой. Те, в свою очередь, изо всех сил стараются сохранить жизнь ребенку. В данный момент некоторые питательные вещества нужно вводить внутривенно. Существует препарат, способный улучшить работу поврежденного органа. Его стоимость 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Чигесовой Варвары. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Ворлдвита».
5: Реклама.
8: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: Дела особой важности. Преступления против человечности. Обыкновенный фашизм вчера и сегодня. Преемники убийственной идеологии Третьего Рейха спустя 80 лет снова извлекают прибыль из войны. Со времен фашистской Германии мало что изменилось. Те же методички, только орудия уничтожения стали совершеннее. Кто они, наследники тех фашистов? И кого ждет новый Нюрнберг? «Звезда», аналитика и Следственный комитет Российской Федерации представляют совместный проект «Без срока давности. Обыкновенный фашизм 2.0». Слушайте сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль за отвагу. В годы Великой Отечественной это была, пожалуй, одна из самых почитаемых наград в Красной Армии. Главное условие для вручения – личное мужество на поле боя.
3: За выполнение специальных заданий по обеспечению государственной безопасности при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряженных с риском для жизни.
2: В 1994 году медаль за отвагу вновь была введена в России. Внешне она очень похожа на советскую награду. Диаметр, правда, стал чуть меньше, да и надпись «СССР» исчезла. Но это ничуть не умаляет ее значимости.
3: Может вручаться за героизм, проявленный в боях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации.
2: В 2022 году во время проведения специальной военной операции группа наших бойцов под командованием добровольца, офицера запаса Николая Трофимова, захватила огневой рубеж из трех опорных пунктов. Военнослужащим удалось закрепиться на выгодных позициях и отбить все атаки противника до прихода основных сил. За храбрость и героизм на поле боя офицер Николай Трофимов был награжден медалью за отвагу.
1: Радио «Звезда».
0: От слов к делу. Военные училища России.
4: Знать, уметь и сделать. Старейшее из ныне действующих высшие учебные заведения России. В начале 18 века оно называлось «Школой математических и навигационных наук». Сегодня это морской корпус Петра Великого. Санкт-Петербургский военно-морской институт.
0: От слов к делу.
4: Здесь обучают боевых офицеров на 5 специальных факультетах: штурманском, гидрографическом, факультете минно-трального и противолодочного вооружения, а также на факультете крылатых и баллистических ракет подводных лодок. Сейчас для военно-морского флота России создана мощная группировка атомных крейсеров. Она способна с высокой эффективностью решать задачи поражения группировок надводных целей противника, в том числе авианосных соединений. На вооружении наших субмарин находятся системы, не имеющие аналогов в мире, в том числе уникальный беспилотный аппарат «Посейдон», оснащенный ядерной энергоустановкой. Всем этим нужно профессионально, качественно управлять. Именно таких специалистов и готовят сегодня в Питере.
0: От слов к делу.
4: Знать, уметь и сделать.
0: Морской корпус Петра Великого. Санкт-Петербургский военно-морской институт.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.
4: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
2: В студии Максим Чиликов. Это новости космоса. Суперземля Куаку оказалась безжизненной. Экзопланета, открытая в 2018 году, лишена атмосферы и покрыта базальтами. Об этом сообщил Институт астрономии Макса Планка. Данные телескопа Джеймс Уэбб опровергли предположение о сходстве с Землей. Планета на треть крупнее нашей, тяжелее более чем в два раза, находится в 50 световых годах. Это темный, горячий каменистый мир без какого-либо покрова. Россияне могут наблюдать звездопад майские Акварида до 10 мая. В эти дни можно будет увидеть 30 и более вспышек в небе, сообщили в пресс-службе Московского планетария. Самое удачное время для наблюдения – предрассветные часы. Подробнее о явлении в эфире «Радио Звезда» рассказал популяризатор астрономии, организатор астрономических путешествий Ярослав Турилов.
5: Сейчас очень яркая Луна, и слабые метеоры она, естественно, засвечивает. Но сейчас Луна уже становится меньше, метеоры еще есть, пускай их и не так много. Их увидеть будет легче, но также сложно его наблюдать, потому что так называемый радиант метеорного потока, то есть, если говорить просто, то место, как нам кажется, откуда могли бы разлетаться эти метеоры, вот радиант метеорного потока восходит под утро, ну, даже в южных широтах России. Соответственно, наблюдение метеорного потока лучше проводить где-то после полуночи или даже часа или двух ночи.
2: Майские Акварида – это ежегодное явление, поток метеоров из созвездия Водолея оставляет длинный след, который можно будет увидеть с Земли. Астрономы обнаружили признаки разряженной атмосферы у объекта 2002XV93 за орбитой Нептуна. Диаметр тела около 500 километров. Это наименьшее небесное тело Солнечной системы с гравитационно удерживаемой атмосферой. Она в миллионы раз тоньше земной. Открытие меняет представление о малых мирах. Оказывается, атмосфера возможна не только на крупных планетах. НАСА испытала винт перспективного марсианского вертолета на сверхзвуковой скорости. Испытания прошли в лаборатории реактивного движения. Конструкция обеспечила подъемную силу на 30% выше предыдущей модели. Миссия Skyfall, как ожидается, доставит 3 вертолета на Марс в декабре 2028 года. Бюст Юрия Гагарина открыли в Австралийском музее авиации в Уоллонгонге. Экспонат передан посольством России при поддержке фонда «Диалог культур». Посол нашей страны Михаил Петраков отметил, полет Юрия Гагарина в 1961 году стал прорывом человечества к звездам, а космос пространство.

0: пространства международного сотрудничества. Это были новости космической отрасли. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Изучая материал о каком-либо герое в полном объеме, пригодном для написания романа, я затем как бы сжимаю сам себя и свой текст, словно пружину, чтобы роман сократился до нескольких страничек прозы. При этом неизбежно отпадает все малосущественное. Я стараюсь изложить перед читателем лишь самое насущное.
2: Валентин Пикуль. Исторические миниатюры. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: Начало 18 столетия. На Воронежской верфи вовсю идет строительство молодого русского флота.
2: Скажи, тятенька, а тяжело ли быть судовым мастером? А море оно какое?
3: Эх, сынок, сколько камней кораблей побило, а скольких людей море погубило. И радость, и горе — все от моря.
0: По случаю присвоения. История воинских званий. Флотский плотник.
1: Толковый капитан на корабле — это, конечно же, очень хорошо. Но были на парусных военных судах люди и поважнее — плотники. Старинный морской устав разделял их на три ранга — плотник, добрый плотник и десятник плотничий. Ничего не понятно. Почему один добрый мастер, а другой нет? Это как в голливудских фильмах. Плохой хороший полицейский? Нет, конечно. Все эти ранги указывают лишь на степень квалификации плотника и его старшинство.
0: История воинских званий.
1: От них и вправду зависело очень многое. Кто боролся за живучесть корабля во время битвы? Кто заделывал пробоины? Кто после сражения устранял все повреждения корпуса и рангоута? Плотники! А кто во время шторма крепил доски обшивки боевого судна? Кто держал в исправном состоянии палубу и деревянные мачты? Плотники! Они были буквально на вес золота. Поэтому им строго-настрого запретили участвовать в абордажных боях. Впрочем, как и флотским врачам.
0: По случаю присвоения.
1: Когда при Петре Первом создавался русский флот, лучших корабельных мастеров собирали по всей стране.
4: Ну и что вы тут делаете? Ломаете?
5: А почему ломаем? Строим.
4: А чё понастроили-то? Ни складу, ни ладу.
1: А вот теперь вопрос. Очень, кстати, легкий. Кто был самым первым корабельным плотником? Этот человек построил ковчег, а звали его Ной.
0: Флотский плотник. По случаю присвоения.
6: Радиозвезда.
7: 100 дней до победы. Хроника последних событий Великой Отечественной войны. 8 мая 1945 года.
8: В берлинском предместье Карлсхорст подписан окончательный акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Кадры кинохроники сохранили нам это историческое событие. Кейтель, монокль, черные перчатки, рыцарский крест приветствует собравшихся взмахом маршальского жезла. Он мрачен, но сохраняет спокойствие и надменность. В сторону Жукова старается не смотреть. В Нюрнберге немецкого главнокомандующего ждет петля. Он несет прямую ответственность за все военные преступления вермахта.
9: Согласно акту, Германия должна прекратить военные действия в 23 часа 01 минуту по среднеевропейскому времени. Но это происходит не всегда и не везде. Тяжелый маховик войны невозможно остановить сразу. 8 и 9 мая, уже после капитуляции, танковые армии «Рыбалка» и «Люлюшенко» входят в Прагу и ведут бои в городе. ССовская группировка генерала Пюклера, 7 тысяч человек, рвется на запад, чтобы сдаться союзникам, и получает от них ответ: «Вы воевали с русскими, русским и сдадитесь в плен». Элита Рейха предпочла красиво умереть. Советские солдаты добили их лишь 12 мая. Пленных почти не было. Бюклер застрелился. Это были последние судороги уже убитого зверя.
10: 8 мая 1945 года. Через несколько часов, 9 мая, ночью, в эфире прогремит голос Левитана. Война окончена. Фашистская Германия полностью разгромлена.
9: Сегодня в программе «Область знаний». Шуховская и Останкинская башни. Рассказывает старший научный сотрудник Политехнического музея, куратор фонда «Связь» Роман Артеменко.
11: «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
12: Чье призвание уйти?

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда». Оружейка. Стрелковое оружие. Многозарядный пистолет Сурнина.
1: Многие из нас читали сказ о тульском косом левше и стальной блохе. Автор произведения Николай Лесков сказал однажды:
2: «Левша, есть лицо мною выдуманное».
1: Что ж, вряд ли писатель знал тогда, что судьба его литературного персонажа очень похожа на жизнь реального человека – Алексея Михайловича Сурнина. Это был опытный оружейник, родом из Тулы. В 1785 году он был отправлен в Лондон для совершенствования своего мастерства. Ничего не напоминает? В Британии русский изобретатель так усердно трудился, что англичане предложили ему остаться. Но он отказался и вернулся на родину.
0: Оружейка.
3: Стрелковое оружие.
0: Многозарядный пистолет Сурнина.
1: В России его назначили мастером для делания образцовых армейских ружей, признанных в Англии наилучшими. В распоряжении Сурнина оказались 18 оружейников всех специальностей. Помимо своих прямых обязанностей – производства взаимозаменяемых деталей ружейного замка, Сурнин приступил к созданию многозарядного пистолета. Об этом свидетельствует вот этот исторический документ.
4: «Пистолет, сделанный мной в свободные часы, прилагается в оригинале, который, зарядив один раз, производит 10 выстрелов в полторы минуты. Такой же конструкции можно сделать и карабины».
1: К сожалению, ни одного экземпляра многозарядного пистолета Сурнина до наших дней не сохранилось. Не знаем мы и о тактико-технических характеристиках этого оружия. Правда, в фондах Ивановского музея промышленности и искусства хранится другой образец – пистолет «Дорожный» с надписью «Патент Алексея Сурнина». Это единственное его изделие, которое все же удалось сберечь. Что ж, судьбы литературного мастера левши и оружейника Алексея Сурнина действительно очень похожи. За одним разве что исключением. Реальный тульский мастер блох не подковывал.
0: Многозарядный пистолет Сурнина. Оружейка.
5: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
6: Начало 17 века. Донские казаки воюют против турок. Предмет спора – крымские владения. В 1617 году начинается очередной поход объединенного войска донских и запорожских казаков. Возглавляет отряд атаман Епифан Радилов. Хитрые казаки устраивают засаду в устье Днепра. Спрятав свои челны в осоке, они терпеливо ждут подхода турецкой флотилии. Ждут неделю, две, пока у них не начинают подходить к концу запасы провизии. Тогда запорожский повар предлагает кормить воинов кулешом. Специальной похлебкой, правда, в этот раз сделанной по особому рецепту. Атаман пробует блюдо. «Вкусно! А где же ты взял пшено?» Повар улыбается и рассказывает, как ему удалось приготовить кулеш без необходимых для этого продуктов. Кулеш. Густая похлебка из пшена, сала и картошки. Это кулинарное изобретение донских и запорожских казаков быстро распространилось по всей русской армии. А все потому, что для военных походов кулеш – просто незаменим. Его легко приготовить в полевых условиях. Он калорийный, вкусный и сытный. Ведь что такое кулеш? Каша, не каша, суп, не суп, а что-то среднее. Первое и второе в одной тарелке. Рецептов кулеша великое множество. Тем это блюдо и ценно для армии в походе, что приготовить его можно почти из всего, что есть под рукой. Как говорится, какие есть харчи, все в котел мечи. Морковь, картошка, лук, чеснок, зелень. При приготовлении может пригодиться почти все. Но есть у кулеша и обязательные, классические составляющие – пшено и сало. Правда, и без них, как выяснилось, при необходимости можно обойтись. Тогда, в 1617 году, повар казачьего войска заменил в рецепте крупу на корневые части водных растений. Сочные, мягкие, сладкие. Кулеш получился на славу. И когда, наконец, подошла турецкая эскадра, казаки разгромили вражеский флот и взяли в плен самого пашу. Может, потому и были казаки такими сильными, что много каши ели. Точнее, кулеша. Ведь чтобы выиграть сражение, надо точно помнить.
5: Война войной, а обед по распорядку. Полное погружение. Или пять историй о подводных лодках.
7: Полгода в учебном центре, потом распределение. Новая форма с иголочки. На руках только что подписанный контракт. Знакомство с командиром корабля, экипажем. Но вы еще не подводник. Чтобы им стать, необходимо совершить первое погружение и пройти специальный обряд посвящения. Стеклянный плафон объемом приблизительно пол-литра наполняют забортной водой, и новобранцу нужно ее выпить, не поморщившись. Ощущения, кстати, малоприятные. Вода-то горько-соленая, вязкая, холодная, морская. С первого раза получается далеко не у всех. Это ничего, дело привычки. А вот затем еще одно испытание. Целование кувалды. Тяжелую железяку подвешивают к потолку субмарины и раскачивают, словно маятник. Чтобы не лишиться зубов, нужна особенная техника целования. На излете, в так называемой мертвой точке. Это когда кувалда на секунду замерла. А после этих испытаний выдается особый документ. Не то чтобы официальный, но, возможно, самый важный для новобранца. Стандартный белый лист формата А4. В нем от руки в свободной шуточной форме написано, что такой-то, такой-то, такого-то числа и месяца успешно прошел обряд посвящения и отныне по праву считается моряком-подводником. Эту бумагу следует хранить при себе, на память. А можно отправить родителям, знакомым или любимой девушке по почте. Как неопровержимое доказательство вашего нового почетного места службы.
5: Пять историй о подводных лодках на радио «Звезда».
8: Импровизация – это сиюминутное творчество.
9: Импровизация в кино и театре. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 18:00 вечера на радио «Звезда».

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Радиозвезда. Армия и флот. Новости.
1: В студии Максим Чириков. Здравствуйте. Участники специальной военной операции торжественным маршем пройдут на параде Победы 9 мая по брусчатке Красной площади. Об этом сообщили в Министерстве обороны. В состав парадных расчетов войдет герой России Роман Опалков, представляющий 150-ю гвардейскую мотострелковую дивизию. Примечательно, что ровно 10 лет назад он уже принимал участие в параде, будучи курсантом. В ведомстве подчеркнули, солдаты этого подразделения являются преемниками воинов, которые в 1945 году установили Знамя Победы над Рейхстагом. В честь 81-й годовщины Победы российские войска с 8 мая полностью прекратили боевые действия. Впрочем, украинские вооруженные формирования отказались соблюдать перемирие и совершили уже свыше 1500 обстрелов. Подразделения российской армии отвечают зеркально. За прошедшую неделю до перемирия вооруженными силами России нанесено 6 групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Общие потери противника составили свыше 8400 боевиков и наемников. Система противовоздушной обороны сбила еще 3 беспилотника, летевших в сторону Москвы в пятницу. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин. Таким образом, с начала дня уничтожено свыше сотни вражеских дронов. На месте работают сотрудники экстренных служб. На фоне угрозы в ограниченном режиме работает аэропорт Домодедово. Представители воздушной гавани предупреждают, что возможны корректировки в расписании рейсов. Военнослужащим одной из передовых частей в зоне проведения специальной военной операции вручили государственные и ведомственные награды. Торжественная церемония состоялась в преддверии Дня Победы. Среди награжденных военнослужащие с позывным «Квазар».
2: День Победы в Великой Отечественной войне, 81 год. Для меня огромная честь удостоиться награды. Сам праздник великий, большой. Наши деды и прадеды сражались за нашу Родину. Я ими горжусь с детства, как вырос, эти истории, ветераны, которых мало. Многие остались там, наши деды, наши бабушки. И для меня большая честь вот сражаться с этой нечистью, фашизмом. И каждый день ото дня мы приближаем эту победу. Победа будет за нами. Тяжело говорить. Вот. Великий большой праздник.
1: Высокими государственными наградами отмечены мужество, отвага и героизм личного состава, проявленные при выполнении боевых задач. Малый ракетный корабль «Буря» проекта 22-800 «Каракурт» принят в состав военно-морского флота. В Балтийске прошла церемония подъема Андреевского флага. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6.30 утра.
3: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
4: Радио придумал Маркони.
5: Нет, его разработал Попов Александр Степанович.
6: Говорит Москва.
7: Да бросьте, его создал Никола Тесла.
8: Так кто же на самом деле изобрел радио? И что из этого вышло, расскажет старший научный сотрудник Политехнического музея, куратор фонда «Связь» Роман Артеменко в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радио «Звезда».
2: Шуховская и Останкинская башни. Рассказывает старший научный сотрудник Политехнического музея, куратор фонда «Связь» Роман Артеменко.
1: Область знаний.
3: Радиобашни или телевизионные башни. В крупных городах яркие точки притяжения. Туристический аттракцион. Да и просто посмотреть интересно. Но если есть возможность подняться, забронировать столик в ресторане «Седьмое небо». Чем не хороший план для встречи Нового года? Но если мы посмотрим на историю сооружений, да еще и в крупных городах, не всегда делались они ради функционала. Не всегда они были целиком обусловлены прагматикой вопроса. Зачастую их символическое значение было гораздо больше. Но давайте посмотрим, было ли так и с телевизионными и радиобашнями. Город Москва – город счастливый. Целые две радио- и телебашни могут наблюдать его жители. В туманную погоду, правда, верхушка Останкинской башни скрывается где-то в низких облаках. А вот Шаболовскую почти всегда видно целиком. Ну, если уж очень тяжелые снежные облака, тогда да, верхушечка там иногда накрывается. Шаболовская башня – всеми любимая, всем знакомая. Если я вам скажу, как называется башня такого типа, вы сразу вспомните художественное произведение. А называется башня такой конструкции «Гиперболоид вращения». Она собрана, на самом деле, из прямых балок. Нет там ни одной кривой. Но так получается, что, будучи установленными углами определенными, они формируют у нас зрительный эффект, словно вот такие маленькие ботеночки, только не с выпуклыми гранями, а с впуклыми, стоят одна на другой. 6 секций, высотой по 25 каждая, суммарно дают 150 метров. Ее конструктор, выдающийся архитектор Владимир Григорьевич Шухов, очень любил, когда все четко, все просчитано. Уникальность этой башни состоит в том, что она фактически строила сама себя. Дополнительных кранов, расходов рабочей силы по минимуму. Построили первую секцию. Очень хорошо. Она поможет нам поднять вторую, когда мы построим ее внутри первой. Телескопическая конструкция удивительным образом оказывается еще очень практичной при изготовлении. Надо сказать, что Владимир Григорьевич Шухов изрядно потренировался перед строительством Шуховской башни, и одни из самых своих известных конструкций были презентованы им еще на знаменитой Нижегородской выставке, которая прошла в далеком 1896 году. Зачем же в радио нужны башни? Мы смотрим на сегодняшний телефонный аппарат. Но вроде бы работает тоже на радиоволнах определенных. Там никаких антенн нет. Разбираем корпус и видим странные дорожки, нанесенные прям непосредственно на корпус или на маленькую штучку под названием печатная плата. Все-таки антенна там есть, просто спряталась внутрь. Кто был счастливым обладателем радиотелефонов в 80-е годы, тот помнит, что антенна там была вполне себе ощутимая. Длиной и 50 сантиметров, 40, и 30, потихонечку все уменьшалось, пока не спряталось совершенно внутрь. Но владельцы первых аппаратов помнят, что у дорогих бизнес-класса телефонов обязательно было гнездо для подключения к внешней антенне, которая устанавливалась на крыше автомобиля. И удивительным образом телефон работал гораздо лучше и на прием, и на передачу. Происходит это не случайно. Физику процесса никуда не денешь. Радиоволна имеет определенную длину. Если вы принимаете с антенной, антенна может выступать в качестве усилителя этого самого сигнала. Если без антенны, ну, ладно, как поймали, так и поймали. Усиливая сигнал, антенна способствует и снижению шумов принимаемого сигнала, поэтому в рекламе первых радиоантенн, выпускавшихся для радиолюбителей крупными компаниями, было отдельной графой подчеркнуто, что она повышает уровень сигнала, тем самым снижает уровень принимаемых шумов вашим радиоприемникам.
2: Шуховская и Останкинская башни.
1: Область знаний.
3: Для эффективного излучения радиопередающей станции антенное хозяйство необходимо, никуда не денешься. Но как и свет, так и радиоволна обладает свойством отражаться от имеющихся на пути препятствиях. В поле можно и с невысокой антенной использовать вещание. Может быть, в лесной местности. Ну, нормально, пройдет. Между деревьями хоть как-нибудь. А вот городская застройка, тем более железобетонных, является вполне себе хорошим отражающим устройством. В неприятных случаях она приводит к многолучевому приему, когда и отраженный сигнал приходит на антенну вашего приемного устройства, и прямой, который идет со станции, получается голос с искажениями типа ступеньками, или что-то квакающее, или что-то временами пропадающее, а временами ужасно громкое, а в случае с телевизионным сигналом что-то постоянно меняющее свой цвет или геометрию. В общем, чтобы этого не было, желательно, чтобы источник, передающий сигнал, располагался заведомо выше всех возможных препятствий. Не случайно те дома, в которых сохранилось старое антенное хозяйство, на крыше имеют удивительные конструкции, по форме напоминающие какие-то нечеловеческие мельницы с кучей каких-то штриков, а это на самом деле серьезные телевизионные антенны, обеспечивающие и усиление сигнала, и четкую направленность на передающую станцию, и позволяющие избегать все вышеописанные неприятности. Так вот, в 1919 году, кажущимся столь далеким от нас, да, 125 лет назад, Владимир Ильич Ленин, будучи серьезно озабочен возможностью коммуникации с отдаленными провинциями России, издает особый указ о строительстве дополнительной радиостанции повышенной мощности. И в соответствии с этим приказом было одобрено выделение средств на построение Шуховской радиобашни. Так уж произошло, что период был не самый легкий для строительства какого бы то ни было серьезного сооружения. А вот планы были гигантские. Не 150 метров в высоту должна была вознестись Шуховская башня на Шабловской улице. Она должна была покорять воображение не только городских жителей, но и вообще-то жителей соседних капиталистических стран. По задумке, высота ее должна была составлять 350 метров. Это ни много ни мало, на 15 метров выше Эйфелевой. Но потом, соотнеся бюджет, возможности прокатные, прочностные характеристики полученных металлов, было принято решение ограничиться, пожалуй, высотой 150 метров. Это очень даже неплохо. Так уж получилось, что в силу определенных обстоятельств четвертая секция башни при установке на свое место рухнула вниз из-за того, что третья секция не выдержала массы возвышающейся секции. В результате была повреждена и первая, и вторая. Сроки строительства были сорваны. Владимир Григорьевич Шухов попал под следствие. Ну, пообещав закончить строительство башни, был освобожден. Формулировка же стояла такая: условно расстрелян. Надо сказать, что изначально построена для передачи радиосигналов во второй половине 30-х годов эта башня помогала осуществлять трансляцию первых в стране электронных телевизионных программ. И первый аппаратно-студийный комплекс, который когда-либо был в России создан для осуществления вещания в электронном формате, он располагался на улице Шабловка. В общем, чудо двойное Шуховская башня. Действительно, один из символов нашей столицы. Удивительным образом, несмотря на то, что следствие выяснило, недостаточно качественным был предоставлен материал для башни, тем не менее, стоит она и по сей день. Надо сказать, что для ее лучшей сохранности, ну или хотя бы консервации о ней памяти в виртуальном виде, наверное, уже с десяток лет назад группа виртуальной истории техники из Института истории естествознания и техники имени Сергея Ивановича Вавилова Российской академии наук произвела оцифровку этой башни в 3D и передала этот документ, который является, наверное, первым в отечественной истории 3D-документом, сданным в архив. Андрей Владимирович Леонов, руководитель этой группы, даже написал в несколько зарубежных журналов статьи по этому поводу. Не все, наверное, поняли, почему мы так стараемся сохранить эту башню, но она действительно является уникальным архитектурным объектом и документирует не только развитие радио и телевидения в нашей стране, но и поиски оптимальных и эффективных конструкций башен. Была она, безусловно, и символом эпохи, потому что, смотрите, не прошло с момента 1917 года, в 1937 году начинается сначала экспериментальное, а потом постоянное телевизионное вещание, какой прогресс за 20 лет достигнут при советской власти. Безусловно, она была одним из символов Советов.
1: Область знаний.
0: Реклама.
4: Мы птицы высокого полета, но мы не витаем в облаках. Мы появляемся как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
5: Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Шуховская и Останкинская башни. Рассказывает старший научный сотрудник Политехнического музея, куратор фонда «Связь» Роман Артеменко.
1: Область знаний.
3: На смену этому символу, символу и радио, символу и телевещания, к 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции у нас встает ни много ни мало на 540 метров еще один символ – Останкинская телевизионная башня. Ну, это действительно было чудо из чудес. На тот момент высочайшее здание в Европе, в России, на моей памяти, и по сей день. И надо сказать, что строительство в столь короткие сроки здания, выполненного не по какой-то там штыревой технологии или собранного не из балок, а настоящего из железа, бетона, да еще простоявшего ни много ни мало у нас, да, уже фактически более полувека, это очень сложная инженерная задача. Нужен в наших широтах какой-то супербыстро затвердевающий материал, который бы обеспечивал вам и достаточно прочностные характеристики и не давал какую-то усушку в последующие годы. И нужно было грамотно рассчитать конструкцию, чтобы она оказалась устойчивой, ведь Москва не является уж таким спокойным регионом в плане ветровой нагрузки. Но даже после пожара в антенно-фидерном хозяйстве башни, когда огромные нагрузки от большого количества телевизионных компаний и появившейся только-только сотовой сети привели к реальной перегрузке всего этого хозяйства, мы помним, что после пожара у всех москвичей было подозрение, что один из символов, наверное, скоро будет разрушен. Но, тем не менее, нет, конструкция показала свою надежность, и надо отдать должное и архитекторам башни, и тем, кто участвовал в строительстве. Но 1967 год запомнится нам не только потому, что была воздвигнута башня. Ну, подумаешь, воздвигнута, ну и что? Тем более, что сигнал с него шел черно-белый. А вот цветное телевидение удивительным образом. Аппаратно-студийный комплекс первый. И вещание – это опять-таки Шавловская башня. Для чего же была нужна нам башня Останкинская? Ну, во-первых, действительно, это красивый символ 50-летия первого советского государства в мире. Государство, где вся власть принадлежит народу и избирается из народа и управляется с помощью народа. А достижение для 67-го года – это цветное телевидение. В Америке уже в 53-м году можно было приобрести цветной телевизионный приемник. Вещал он по формату NTSC, но, учитывая, что у нас был хороший опыт сотрудничества с радиокорпорацией Америки, одним из крупнейших в мире производителей радиоэлектронной аппаратуры, как бытовой, так и профессиональной, была попытка создать советский NTSC. Но здесь нам не очень повезло, потому что секретов оказалось очень много у этих телевизоров. По конструкции он как минимум в 3 раза сложнее обычного бытового телевизионного приемника черно-белого изображения. Чтобы сформировать картинку в цвете, вам требовалось ни много ни мало целых 3 электронных пушки в вашем кинескопе. Каждая из пушек должна была в определенный момент времени вышибать свет из своего сегмента люминофора на экране кинескопа. Это тоже отдельная песня. Интересно, как сделать, чтобы все эти люминофоры были откалиброваны так, чтобы в сумме давали нужный вам цвет в нужную секунду. Как сделать так, чтобы примерно в таком же объеме, к которому привык потребитель, выпущенный телевизор, внутри не воспламенялся от того, что у вас в 3 раза больше тепловая нагрузка? В начале 60-х были опыты по построению такой системы. Оказалось, что она не очень хорошо ведет себя по отношению к черно-белому сигналу телевизионному. Строить 2 системы в одной стороне Ай-яй-яй, не то. В общем, в этот момент Шабловская студия и антенна, которая расположена была с ней, превращается в полигон по испытанию возможностей цветного вещания.
2: Шуховская и Останкинская башни.
1: Область знаний.
3: Так получилось, что имели неосторожность Соединенные Штаты Америки вторгнуться во Вьетнам. Вьетнам считали своей вотчиной. Во Франции? Ну, наша колония, ну, азиатская. Ну, что вы там делаете, товарищи американцы? Вы портите нам бизнес. И, наверное, это стало последней каплей после того, как американцы отказались продавать Франции суперкомпьютер для их атомной программы, а немцам его продали. Они решили героически выйти из НАТО и с помощью Советского Союза показать величие Французской Республики всему миру. Каким образом? Установив вещание телевизионного формата французского от Лиссабона ни много ни мало до Владивостока. Благо тогда правил Шарль де Голь. У Шарля де Голля были прекрасные отношения с послом чрезвычайным уполномоченным Виноградовым. И Виноградов ни много ни мало курировал до этого электронное ведомство. Самое главное в России. И действительно, здесь был еще один сюжет, совершенно романтический. За испытания различной аппаратуры, передающей в цвете или без, в аппаратной Шабловской отвечала специалист Авербух. Специалист Авербух была супругой специалиста из научно-исследовательского института радио по фамилии Теслер. Теслер придумал систему кодирования цветного телевизионного сигнала. Назвал ее скромно в честь своего института, научно-исследовательского института радио. И на одном из совещаний французы предложили свою систему SICAM, ну, в переводе на русский означает «передача цвета последовательностью с применением памяти». Роль памяти в первых телевизионных приемниках выполнял километровый электрический шнур. В последующих были разработаны более совершенные линии задержки. Кто-то говорит, что, ну, на самом деле, любовь французского народа к революциям и наше глубочайшее уважение к французскому народу, как к одним из первых революционеров, сыграли здесь решающее значение. Кто-то говорит, что нет-нет-нет, даже само название по-французски нам «SICAM», «Sequence color avec memory», «SICAM», что на самом деле переводится немножко по-другому. «Supreme effort contra Americana», «Высший акт против Америки». Ну, так и получается, что так или иначе у России всегда находятся союзники, которые могут вступить с нами в контакты, чтобы подчеркнуть свою собственную независимость. Но так или иначе, если более трезво оценивать выбор того или иного формата телевизионного вещания, оказывается, что у каждого, как у любого аналогового формата, были свои недостатки. Формат американской NTSC, он был очень экономичен. Не случайно выпускали миллионы приемников уже в середине 50-х годов. Но если вы ведете эфирное вещание, которое было характерно для Советского Союза, многолучевой прием приводил к цветовым искажениям картинки. Злые языки даже переводили название формата NTSC, да, не как национальный телевизионный комитет, а как «Never the same color», «Ни разу тот же цвет». Лицо героини какого-нибудь сериала или телевизионной ведущей могло поменяться за одну секунду от зеленого до багрового. Для этого существовала специальная кнопочка изменения цветовых предпочтений. Но она работала не очень хорошо, поэтому американцы в скорости избавились от эфирного вещания и чуть ли не целиком перешли на кабельное, которое было лишено этих недостатков. Разработанный в Западной Германии формат PAL обладал теми же недостатками, что и NTSC, оказывается. При передаче на небольшие расстояния очень насыщенный цвет, все хорошо, но даже такой конгломерат, как Москва и область, был не по плечу такому сигналу. И для трансляции, и для конечных пользователей, умножая на коэффициенты количества этих устройств, получались неимоверные затраты. А вот удивительным образом система SICAM оказалась гораздо более устойчивой помехам при передаче на большие расстояния, даже с помощью не очень совершенных ретрансляционных кабельных систем. И еще один был большой плюс, его отметили немцы, когда тестировали различные цветовые системы у себя, что формат, разработанный во Франции, очень хорошо подходит для ретрансляции при применении не самых высококачественных видеомагнитофонов. Мы видим, что замечательные, высокие, во всех смыслах отношения телевизионные башни, украшающие столицу нашей Родины, Москву, они у нас не только свидетели желания показать всему миру, как многого мы добились в строительстве и архитектуре в деле радио, да, но и свидетели целой эпохи становления радио и телевизионного вещания нашей стране.
2: Рассказывал старший научный сотрудник Политехнического музея, куратор фонда «Связь» Роман Артеменко.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.

Радиозвезда в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 17:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Россия готова к диалогу с Европейским Союзом, но сама его инициировать не будет. Об этом сегодня говорил Дмитрий Песков. Представитель Кремля прокомментировал вопрос журналистов о том, получали президент обращение о переговорах с Евросоюзом.
2: Путин готов к переговорам со всеми. Он неоднократно об этом говорил. Российская сторона не была инициатором сворачивания до нуля наших отношений. Инициатором этого был именно Брюссель и отдельные европейские столицы. Мы будем готовы настолько идти вперед по нашему диалогу, настолько будут готовы европейцы. Но так же, как неоднократно говорилось Путиным, после той позиции, которую заняли европейцы, сами такие контакты мы инициировать не будем.
1: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также опроверг сообщение издания «Шпигеля» о том, что Кремль якобы отозвал аккредитацию зарубежных СМИ на Парад Победы. На нем будут присутствовать и российские, и международные СМИ. Радиационная обстановка в России остается стабильной, несмотря на пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. Роспотребнадзор ведет усиленный мониторинг в 5 приграничных областях. Превышение естественного гаммафона не зафиксировано. Лесной пожар площадью свыше 1000 гектаров распространяется из-за сильного ветра. Ранее МАГАТЭ предупреждала о рисках повышения радиации из-за повреждения саркофага Чернобыльской станции после военной активности в январе. 2200 иранских рабочих уже вернулись на строительную площадку атомной электростанции «Бушер», сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Основные работы сосредоточены на армировании и бетонировании второго энергоблока в Иране. Обстановка на площадке спокойная, численность персонала постепенно растет. Капрос готова оперативно вернуть российских специалистов, как только исчезнут риски возобновления конфликта. Представители Роспотребнадзора заявляют, что для россиян нет опасности из-за вспышки хантавируса на круизном лайнере в Атлантике, передает Москва-24. В ведомстве пояснили, вариант вируса Андес встречается только в Северной и Южной Америке. В России тоже есть природные очаги хантавируса, но местные варианты от человека к человеку не передаются. Напомню, инфекцию выявили на сунде Хондус в начале месяца. По данным Всемирной организации здравоохранения, погибли 3 человека. И коротко о погоде. В субботу в Москве переменная облачность без осадков до 14 градусов. В воскресенье кратковременные осадки плюс 15. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Уровень воды в реке Урал,
4: центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
5: Российские космонавты совершили государственную думу после проекта о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирает.

0: разобраться, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
1: 1950 название города Пермь.
2: Владовский, Константин Симонов.
3: Утро на радио «Звезда».
0: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: А я смотрю на облака, они с тех пор меня зовут. Когда-то поюстал закат, и вот они к тебе плывут. Она не верит и не ждет, они найдут ее вдали. Так продолжают птиц полет.

я смотрю на облака, они с тех пор меня зовут. Когда тобою стал закат, и вот они к тебе плывут. Один

0: Радиозвезда.
1: Очень важные вопросы.
2: Европейское космическое агентство предлагает установить систему часовых поясов для Луны. А есть ли такие часовые пояса, например, на Марсе или Венере?
3: Отвечает доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института космических исследований Академии наук Сергей Богачев.
4: В целом вопрос о времени на других планетах он довольно интересный. Понятно, что на Земле календарь сформировался просто под естественный период вращения Земли вокруг своей оси, то есть 24 часа. Соответственно, под этот период и были построены биологические ритмы человека и ритмы в живой природе. Это время не может быть перенесено прямо в лоб на другие планеты, потому что они вращаются совсем другими периодами. Например, Луна вращается вокруг оси за 30 дней, то есть лунный день длится 30 земных суток. Венера, для примера, вращается за 240 дней. То есть понятно, что никакой связи уже с ритмами человека тут нету. Поэтому прямо система земная, по-видимому, может быть перенесена только на Марс. Потому что на Марсе сутки так уж совпало почти ровно 24 часа. То есть на Марсе люди могут жить, по сути, в том же биологическом ритме, что и на Земле. Для других планет нужны какие-то свои системы. И тут вот вопрос, либо вводить какие-то местные локальные пояса, либо какое-то универсальное время. В целом дискуссии ведутся, но мне кажется, когда реально начнется заселение планет, жители Луны и Марса, они какую-то свою систему выберут, удобную им, естественным образом. Пока все это носит некий теоретизированный характер, вряд ли будут выбраны часовые пояса, это очень неудобно и никак не привязано. Скорее всего, Луна будет жить по координированному земному времени, скажем, по лондонскому. А на Марсе, по-видимому, да, часовые пояса возникнут, и, скорее всего, марсианская система будет своя уникальная, никак не привязанная к земной. Но сейчас прогнозировать трудно, и можно сказать только «поживем-увидим».
1: Очень важные вопросы. Импровизация – это сиюминутное творчество.
5: Импровизация в кино и театре. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
1: Чердаке.
6: Одну из шнобелевских премий 25 года получило исследование, в котором был предложен радикально новый подход к борьбе с ожирением. Снижение потребления калорий за счет кормления людей тефлоном. Я решил разобраться.
1: Научный журналист Егор Быковский.
6: Сначала пару слов о Шнобелевской премии. Это сатирическая научная награда за абсурдные и забавные научные исследования, которые сначала заставляют засмеяться, а потом задуматься. Вручают ее настоящие Нобелевские лауреаты, кстати. Вот, в частности, над премией с тефлоном я крепко задумался. В чем же там дело? Ученые всерьез исследовали довольно абсурдно звучащую идею. Можно ли снижать калорийность рациона, добавляя в еду наполнитель без энергии? Логика простая. Мы часто прекращаем есть не тогда, когда добрали как бы нужные нам калории, а когда желудок растянулся и сработали в мозг сигналы сытости. Проблема вкусной еды в том, что она обычно калорийно-плотная. Небольшой объем – много энергии. Значит, если увеличить объем порции без прибавки калорий, человек может наедаться меньшим количеством еды. Логично? Логично. В качестве наполнителя в этой научной работе предлагали политетрафторетилен. Тот самый тефлон, который вы знаете как покрытие для сковородок. Но в данном случае в виде инертного порошка. Аргументы такие. Политетрафторетилен считается химически стабильным, не реагирует с желудочной кислотой, не переваривается, не всасывается в кровь, то есть проходит через желудочно-кишечный тракт практически неизменным. Он термостоек, не должен заметно влиять на вкус и, благодаря очень низкому трению, по задумке, не травмирует наши слизистые поверхности. А ведь ему, как вы понимаете, предстоит в этой роли пройти от самого входа до самого выхода. А это длинный путь, друзья.
1: Наука на чердаке.
6: Чтобы снять понятную тревогу про то, что тефлон, мол, вызывает рак, авторы работы разводят понятия. Опасен не сам стабильный полимер, а его мономер и побочные продукты производства, а также продукты перегрева покрытий при высоких температурах. Приводятся старые токсикологические данные. Крыс кормили рационом, где до четверти массы составлял тефлон, и явной токсичности не нашли. Снижение веса объясняли тем, что часть рациона была некалорийной пустышкой. Упоминается, кстати, и медицинское применение тефлона. Катетеры, импланты, шовные материалы. Кстати, мне даже попадалось исследование, где пасту с тефлоном вводили собакам в сонную артерию, которая ведет к мозгу. Частицы не пересекли гематоэнцефалический барьер, в мозг не попали и не вызвали никакие повреждения мозговой ткани. В общем, автор идеи, физик из университета в Нью-Джерси, предложил чисто пищевую спецификацию порошка. Это достаточно крупные частицы в 130 микрометров, чтобы не всасывались в кровь. И еще, чтобы их можно было отлавливать потом на очистных сооружениях. Авторы даже подали патенты на этот тефлон для питания, так что у них там все было всерьез. Но необычность идеи кормить тефлоном все равно привела работу к Шнобелевской премии. На что только не идут ученые, чтобы помочь людям, которые не понимают простую истину. Хочешь похудеть? Просто ешь поменьше. Для таких вот людей тефлон-наполнитель стал бы неплохим решением, мне кажется.
1: Наука на чердаке.
0: Чем заняться в отпуске? Можно отправиться на море или на дачу, в поход или на рыбалку. Провести время с семьей, друзьями или в гордом одиночестве. Решать вам. Но, как говорил Михаил Зощенко, человеку обязательно отдохнуть надо. Человек все-таки не курица. Курица, там уж действительно, в отпусках не нуждаться. А человеку без отпуска немыслимо. Специальный проект «Радио Звезда. Рассказы из жизни отдыхающих». Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Бог, умывшись, стряхнул руками. Брызги упали на берега большой реки, и там, куда они упали, поселились люди. Боги и духи помогали людям ловить рыбу, добывать зверя, держать скот. И это был их настоящий мир. Настоящий и потусторонний мир связывает река. На реке живут духи и божества. Сильный ветер и лед уносит все живое вниз по течению. В нехорошее царство, в царство злой нижней старухи. Старуха решает, когда человеку время родиться и когда умереть.
2: Селькупы. Малые коренные народы России.
1: В Сибири с незапамятных времен живет уникальный народ селькупы. Или таежные люди, как их часто называют. Правда, вплоть до 20 века он был известен под другим именем. Остяки, самоеды. Ни царской власти, ни советской поначалу было не досуг разбираться в сибирских этносах. Всех стригли под одну гребенку, лишь бы внешность соответствовала. В норму все привели только к концу 20 века. Всего селькупов на сегодняшний день около 4000 человек. Они живут в Тюменской и Томской областях, в Ямало-Ненецком автономном округе и Красноярском крае. О таежных людях известно немного. Это довольно скрытный народ, который с уважением относится к своей культуре, чужакам душу не раскрывает и лишнего про себя не рассказывает.
2: Не теряя корней. Селькупы.
1: Селькупов впервые упомянули в 16 веке в песцовых книгах. Их называли Пегой Ордой, и у них было свое государство, возглавляемое князем по имени Воня. С Ордой все понятно. Но почему именно Пегая, никто не знает. По одной из версий, по окрасу лосей, которых селькупы почитали как тотемных животных. А еще у них были собственные деньги. Связка бельичьих шкурок по 40 штук в каждой, один сарум. Один сарум равнялся лисице или росомахе, а соболь или писец стоил 3 сарума. Орда давала отпор русским дружинам и племенам хантов. Воня состоял в унии с сибирским ханом Кучумом. Но в конце концов и Кучум, и Воня были разбиты. Часть селькупов ушла в северные земли, на реку Тас. С тех пор северные и южные селькупы оказались разделены. Между ними лежат земли, занятые хантами и кетами.
2: Малые коренные народы России.
1: Таежными людьми селькупов прозвали не зря. Их считали лучшими охотниками в этих краях. Селькупы относились к окружающему миру с бережным уважением. Без надобности ветку в лесу не сломают, птицу с дерева не спугнут. Даже охотились в основном петлями да ловушками. Окажется, зверь внимательнее и хитрее человека, значит, молодец, уйдет, жить будет. Селькупы считали себя неотъемлемой частью природы. Это нашло отражение в большом количестве мифов. Так мир селькупов делится на несколько сфер, у каждой из которых есть свой хозяин. У неба Ном, добрый дух и покровитель всего сущего. У земли Илина Конта, или старуха жизни. У загробного мира властелин зла, дух Кызы. Все сферы объединены рекой и деревом. По реке шаман может спуститься в преисподнюю, а по дереву подняться на небо и попросить для людей хорошей судьбы у Нома.
2: Не теряя корней. Селькупы.
0: Сегодня селькупская культура в значительной мере размыта. Островки традиционного образа жизни еще сохраняются на севере, в Тазовско-Туруханском ареале. Прежде всего, благодаря компактному проживанию и меньшему числу чужаков. В наши дни селькупы носят обычную одежду, пользуются интернетом и ездят в супермаркеты. Однако также с уважением относятся к своим традициям и чтут память предков. Скажи селькупу, что человек — это царь природы, он не поймет. Только головой покачает. Никто не может быть выше природы.
2: Селькупы. Малые коренные народы России.
3: Что вы говорите?
4: Корь. Эта детская болезнь отлично лечится с помощью современных вакцин. Но все равно иногда дает о себе знать даже в наше просвещенное время. Казалось бы, один укол и живи себе спокойно. Но нет. Есть еще люди, которые предпочитают все испытать на себе, всем переболеть и получить точно такой же иммунитет, как у привитых соседей. Корь заразна и опасна. По одной из версий, возбудитель этого заболевания появился в те далекие времена, когда человечество только осваивало домашнее животноводство. Специалисты полагают, что это мутация вируса чумы крупного рогатого скота. Статистика говорит однозначно: корь – заболевание смертельно опасное, особенно для детей. И даже при благополучном исходе вирус оставляет о себе далеко не лучшие воспоминания. Температура за 40, кашель, насморк, а на теле сыпь и шелушение кожи, которая становится похожа на древесную кору. Кора. Вот откуда появилось название крайне неприятной болезни. Но, пожалуй, еще большим сюрпризом для вас станет еще одно родственное слово – корыто. Его, как известно, тоже делают из цельного куска дерева, выдалбливая внутренность почти до коры. Наша существительная корь попала и в другие славянские языки. Вот, к примеру, польский. Там слово немного мутировало и подстроилось под местное произношение. И теперь произносится как «хори», что означает «больной». Мы бы сказали чуть иначе – «хворый». В общем, будьте здоровы и не болейте ни корью, ни хворью.
3: Да что вы говорите?
5: Не следует искать здесь правду быта. Попытайтесь ощутить истину бытия. Это эпиграф к картине Никиты Михалкова «12». И здесь тоже не ищите объективности, нравоучений, истины в последней инстанции. Это просто размышления на разные темы человека, живущего на своей земле и пытающегося вместе с вами ответить на вопросы, которые постоянно встают перед нами. «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. Сегодня, после 20:00 вечера, на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 6 вечера в Москве, в студии Максим Челиков. Россия должна устранить любые угрозы безопасности с украинской территории, заявил Сергей Лавров. Министр иностранных дел подчеркнул, что Запад не чтит итоги Великой Отечественной войны. Об этом глава ведомства говорил сегодня на церемонии возложения цветов к мемориалам.
2: С каждым днем все больше проблем пытаются создать те, кто сделал из Зеленского прямой инструмент, наконечник той агрессии, которую Запад вынашивает против нашей страны, которую он, по сути дела, уже начал, вооружая этот нацистский режим в Киеве и предоставляя ему самые смертоносные вооружения, только, дескать, давайте вот бейте побольнее по Российской Федерации.
1: Сергей Лавров также добавил, что нацистам на Западе пощады не будет, если они попытаются через Украину реализовать свои угрозы и сорвать празднование Дня Победы. Росавиация отменила запреты на полеты в 13 аэропортах Юга России. Госкорпорация готова к обслуживанию рейсов. Авиакомпании подают обновленные планы. Временные ограничения сохраняются в Сочи, Геленджике, Краснодаре, Владикавказе и Грозном. Аэропорты приостанавливали работу после падения беспилотника на здание аэронавигации Юга в Ростове-на-Дону. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибудет в Москву для участия в праздновании 81-й годовщины Победы. Запланирована отдельная встреча с Владимиром Путиным для обсуждения стратегического сотрудничества и подготовки визита российского лидера в Казахстан в конце мая. Кремль назвал визит Токаева дружественным шагом. Ранее сообщалось об участии в торжествах 9 мая лидеров Белоруссии, Словакии, Лаоса и некоторых других. Ассоциация банков России предложила включить все кредитные организации с лицензией Центробанка в белый список Минцифры. Представители организации направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину. В перечень должны войти интернет-банкинг, мобильные приложения и платежные сервисы. Ранее Минцифры предупреждали о том, что возможно временное ограничение в столичном регионе мобильного интернета и отправки СМС-сообщений 9 мая. Пентагон опубликовал фотографии неопознанных явлений с Луны в архивных документах об НЛО. На снимках миссии «Аполлон-12» и «Аполлон-17» видны объекты вытянутой формы, светящиеся точки над лунным горизонтом. Единого мнения о природе аномалии у специалистов нет. Предварительный анализ предполагает наличие физических объектов в кадре. Сегодня Пентагон начал регулярную публикацию рассекреченных материалов об НЛО. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Импровизация – это сиюминутное творчество.
4: Импровизация в кино и театре. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Если только... заскучаю, если только загрущу. Вот билет, а вот гитара, я к друзьям опять лечу. Слава Богу, мы богаты на хороших, на людей. Я спою родным.

0: войну столетия. И наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Импровизация – это сиюминутное творчество.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – импровизация в кино и театре. Диалог, сюжет или короткая сценка, не прописанные в сценарии и рожденные в реальном времени непосредственно в момент исполнения. Вот что такое импровизация. Она появляется спонтанно. К примеру, кто-то из артистов забыл или перепутал слова. Что делать? Нужно выкручиваться. Как правило, незадачливому актеру помогают его партнеры. Они почти мгновенно импровизируют и спасают неловкую ситуацию. Иногда такие моменты становятся настоящими шедеврами и надолго запоминаются зрителями. И вот вам характерный пример. Театр «Современник», спектакль «Декабристы». В роли императора Николая I Олег Ефремов. По ходу действия он должен был сказать реплику «Я в ответе за все и за всех», но случайно оговорился и произнес «Я в ответе за все и за свет». Возникла неловкая пауза. Тогда партнер Ефремова, неподражаемый Евгений Евстигнеев, парировал: «Ну, тогда уж и за воду, и за газ, Ваше Величество». Зрители хохотали, но спектакль через некоторое время все же продолжился.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш разговор. Импровизация – это не только реплика вне сценария. Это может быть также некий жест, движение, которое помогает сделать образ героя более достоверным, полнее раскрыть его. Интересно, что импровизированное действие не обязательно попадает в кадр. Главное – результат. Нечто подобное произошло во время съемок фильма «Жестокий романс», а импровизировала тогда восхитительная Алиса Фрейндлих.
7: Стоп. Кадр. По ту сторону экрана. Смейся.
8: Главная же роль досталась красавице Ларисе Гузеевой. Несчастную бесприданницу и опытной актрисе было бы играть нелегко. Не так много красок потратил на ее портрет драматург. А молоденькой девочке, впервые попавшей на съемочную площадку и совершенно растерявшейся в ее броуновском движении, было просто страшно. Особенно, когда режиссер требовал от нее невозможного. Например, Рязанов хотел добиться, чтобы Лариса, героиня истории, в одном из ключевых эпизодов на крупном плане плакала и смеялась одновременно. Ну, как это возможно? Глядя на мучения актрисы, Фрейндлих не выдержала. Резко подошла к ней и за всей силы влепила несчастной девочке оплеуху. Слезы моментально брызнули из ее глаз.
9: «Смейся!» —
8: скомандовала киномама и так же быстро вышла из кадра. Эпизод был снят. После съемок Алиса Бруновна подошла к коллеге, попросила прощения за импровизацию. Но та воскликнула:
10: «Что вы! Огромное вам спасибо за школу!»
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор. Импровизаций в кино много. Мы их просто не замечаем, потому что думаем, что так и задумано. Ничего подобного. Фильм «Служебный роман». Финальная сцена выяснения отношений между Калугиной и Новосельцевым.
11: «Мымра!
12: Вот-вот-вот, мымра и есть».
5: По замыслу режиссера, разъяренная Алиса Фрейндлих гоняется за Андреем Мягковым по всему офису. Но актер побежал почему-то не на свое киношное рабочее место, а спрятался за столом секретарши. Мымра била Новосельцева зонтом. Больно. Мягков не выдержал, поднял перед собой Верочку, Лию Ахиджакову, и стал обороняться ею словно щитом. Такого в сценарии не было. Но дубль получился настолько естественным, что в окончательной версии картины режиссер Эльдар Рязанов решил оставить именно его.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема нашего сегодняшнего разговора – импровизация в кино и театре.
6: Она необыкновенная актриса. Острая, характерная. И самое главное, я очень хорошо помню, что у публики в зале всегда была сумасшедшая реакция на нее, хотя она играла в основном роли второго плана. В работе дисциплинированная, малоэмоциональная, но очень глубокая. В общении с ней чувствовалось такое мощное прошлое.
5: Так говорил об этой актрисе режиссер Карен Шахназаров. Евдокия Урусова. Многие запомнили ее в роли бабушки Агнессы Ивановны из фильма «Курьер». Когда главные герои картины Иван и Катя дурачатся, играя на фортепиано, она лихо пританцовывает одними только плечами. Момент смешной и очень показательный, потому что это чистой воды импровизация. Урусова, что называется, украсила эпизод. А ведь она была женщиной очень серьезной. Вот послушайте.
11: В 1981 году на советские экраны вышел фильм «Ларец Марии Медичи». Небольшую, но очень характерную роль хранительницы потаенного сундука Веры Фабиановны Чарской блестяще исполнила актриса Евдокия Урусова, урожденная княгиня.
13: «Молодой человек, вы все перепутали. Княгиня – это супруга князя, а я – дочь. Значит, я княжна».
11: Представительница старинного дворянского и княжеского рода. Эта семья состояла в родстве с Александром Невским и Дмитрием Донским. Фамилия Урусов происходит от тюркского слова «урус» в значении «русский». Так называли светловолосых, голубоглазых и белолицых детей. А вот прозвище «урус» давали человеку, рожденному от русской матери. Евдокия Юрьевна Урусова знакома нам по многим ролям. Вспомнить хотя бы тещу Кисы Воробьянинова в «12 стульях» Гайдая или Агнессу Ивановну в «Шахназаровском курьере». А ведь ее кинокарьера была... ох, какой нелегкой. В 1938 году Урусову хотели представить к званию заслуженной артистки РСФСР, но не сложилось. Незадолго до этого арестовали и расстреляли ее сестру Елену, обвинив женщину в том, что, работая в Кремлевской библиотеке, она подсыпала яд между страницами книг, предназначенных для Сталина. И уже совсем скоро арестовали саму Евдокию. Дали 10 лет за контрреволюционную деятельность. Она отсидела 9. Когда вернулась, вновь работала в театре Ермоловой. Снималась в кино. Гордая, статная, ничем не сломленная русская княжна, народная артистка. Урусовы, Невские, Донские.
14: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен.
15: Это история о маленькой Аделине, долгожданной и очень светлой девочке. До года она росла здоровой, радовала близких улыбками и первыми шагами. Но в ноябре 2023 года все изменилось. Был поставлен тяжелый онкологический диагноз – опухоль крестцово-копчиковой области с метастазами в легких. Началась борьба за ее жизнь. Аделина уже перенесла несколько сложных операций, многочисленные курсы химиотерапии и радиотерапию. Но болезнь не отступает. Последний шанс для Аделины – новый этап лечения, стоимость которого 8 миллионов 172 тысячи рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Аделине Демидовой. Слово «Живи» – номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
16: Реклама.
17: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
18: Платформы, рынок, технологии.
17: Монетизация.
18: Цены, процедуры, практические инсайты.
17: Нейросети на практике.
18: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
17: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
18: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи-центр».
17: Регистрация на сайте Российской академии радио.
18: Без возрастных ограничений.
19: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
20: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
21: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема нашего сегодняшнего разговора – импровизация в кино и театре. Режиссеры бывают разными. Один, к примеру, категорически запрещает актерам менять сценарий по ходу съемки. Другой, наоборот, выпускает артистов на площадку и говорит: «Делайте, что хотите, творите». И вот что из этого получается. Фильм «Бриллиантовая рука». Эпизод, когда герой Андрея Миронова, Гена Козадоев, попадает на вроде бы необитаемый остров и в буквальном смысле молит о пощаде. «Помогите, Лёлик!» В это время тот самый Лёлик-аквалангист, он же Анатолий Папанов, который насаживал якобы пойманную рыбу на крючок, лишившись при этом, скажем так, нижнего белья, всплывает на поверхность и кричит в камеру:
22: «Идиот!»
5: В сценарии этого не было. Дело в том, что вода в море на момент съемок была довольно-таки холодной, и Папанов хотел как можно скорее из нее выйти, но один из кинооператоров испортил дубль, камеру заело. Узнав об этом, Анатолий Дмитриевич не выдержал и рявкнул: «Идиот! Оператору! Не Миронову!» Хохотали все. Но фраза так вписалась в контекст сюжета, что режиссер решил ее оставить.
21: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш рассказ. Облигация или облигация? Фильм «Место встречи изменить нельзя». Сцена допроса Маньки Облигации. Дамы приятной во всех отношениях. В сценарии такой фразы не было. Не найти ее и в романе братьев Вайнеров «Эра милосердия». Актриса Лариса Удовиченко действительно забыла, как правильно пишется это слово. Долго пыталась вспомнить, крутила вопрос в голове, а затем случайно произнесла его вслух на камеру. Владимир Высоцкий, он играл Жиглова, не растерялся.
23: Облигация или облигация?
24: Облигация. Че? Какая облигация? Я Манька Облигация. Да ты что, с ума сошла? Пиши: я Колыванова, Мария Афанасьевна.
5: В результате именно этот дубль Станислав Говорухин оставил в финальной версии картины. К слову, в самом фильме импровизаций очень много. Есть даже режиссерские. Такое тоже случается.
25: Место встречи изменить нельзя. Вот уже 40 лет. Что к чему в любимом фильме?
26: Сокольники, он гад, рвется. Там есть где спрятаться.
27: В романе братьев Вайнеров «Эра милосердия» фраза милицейского шофера звучит несколько иначе. В Зарядье он рвется. Там есть где притыриться. Сейчас здесь разбит парк. Построен культурно-просветительский центр. Еще недавно здесь стояла гостиница «Россия», а раньше, до 1950 года, именно этот район считался самым криминальным в Москве. Крохотные улицы, кривые переулки, тупики, подвалы, торговые лавки, нелегальные магазины, бандитские притоны. В Зарядье действительно было где спрятаться. После войны всю эту воровскую малину благополучно снесли. А Станиславу Говорухину пришлось задуматься, где еще в Москве мог бы укрыться неуловимый Фокс. Режиссер выбор сделал. Но почему именно Сокольники?
0: Куда ты? В кабинете себе команды, Глеб Егорович, а тут я!
27: После войны в парке на северо-восточной окраине Москвы гулять, особенно вечером, было небезопасно. Шпана, гопники, воры, рецидивисты, маньяки – целый рассадник преступного мира. Милиционеры по одному в Сокольники заходить не решались. Узкие аллеи, заросли кустарников, полуразрушенные беседки, многовековые деревья. Устроят бандиты засаду – не отобьешься. Впрочем, пресловутый Фокс до Сокольников так и не доехал. В районе Лефортово грузовик с преступниками упал в Яузу.
0: Ты еще не угомонился?
25: Место встречи изменить нельзя. Что к чему в любимом фильме?
24: Шарапов, давай-ка в дежурку. Бери Тараскина и езжайте брать Копченого. Он адрес знает.
1: Ясно.
23: Напрасно прокатитесь.
24: Почему?
23: Он вторую неделю дома не ночует.
24: А где же он?
23: Малин, что ли, мало в Марьиной роще?
27: Марьина роща. Один из самых криминальных районов послевоенной Москвы. Бревенчатые избы, дощатые бараки, никаких сторожей, никакой милиции. Своя мораль, свои законы, свой суд. Реальной властью здесь обладали главари многочисленных банд. Они выполняли функции дознавателей, прокуроров и адвокатов. Решали, кто будет жить дальше, а кого поставить на ножи.
1: Хотелось деньжат немножко по-легкому срубить. Вот я чувствую, меня ими досыта и накормите.
2: Правильно делаешь. Гони ее прочь, тугу печаль. Ты не бойся, мы тебя не больно зарежем. Чик, и ты уже на небесах.
27: Почему рощу назвали Марьиной? Версий много, и большинство из них мрачные. Тут и колдунья Марья, которая заманивала случайных путников прямо в бандитское логово, и разбойница Манька Ростокинская, промышлявшая здесь вместе со своими головорезами.
3: Ты на руки-то его погляди. Из него такой же шофер, как из промокашки скрипач.
2: Что скажешь? Бабу не проведешь. Она сердцем видит.
27: Перед Олимпиадой 80 трущобы Марьиной рощи снесли подчистую, чтобы не мозолили глаза иностранным делегациям, а всех жителей переселили в самые унылые районы Брежневской Москвы, между Дмитровским и Коровинским шоссе. И совсем скоро в народе появилась шутка: «Воровская малина переехала».
7: Но и это еще не все. К примеру, встреча Шарапова и Промокашки на малине у Горбатова. Что там поет уголовник? «Собака лаяла на дядю фраера». Такой песни в сценарии опять-таки не было. Актер Иван Бортник, он же Промокашка, вообще любил экспромты. В самом конце фильма, в сцене ареста банды «Черная кошка», он неожиданно загорланил.
8: А на черной скамье, на скамье подсудимых.
7: Больше всех в тот момент смеялся Говорухин. Эффектный дубль он решил не вырезать.
8: Это было во вторник.
9: Бросай оружие.
21: Исторические заметки на радио «Звезда».
7: Продолжаем наш рассказ. Импровизация в кино и театре – это не только экспромтные изменения в сценарии. Нет, утверждал популярный советский актер Олег Янковский.
22: Кадр, которым я горжусь, это проход со свечой в фильме Андрея Тарковского «Ностальгия». Помните такое кино? Чистая импровизация. Нет текста, а есть только история. Несколько абстрактная. Рождение человека и его смерть. Почти 300 метров. Без помощи режиссера и перебивок. Только камера и актер. Это так называемая внутренняя импровизация. Импровизация нервной системы. Психики. Всей биоэнергетики, если хотите.
5: А вот совсем другая история. Так в фильме «Тот самый Мюнхгаузен», почти в финальной сцене, Олег Янковский произносит фразу «Умное лицо еще не признак ума». Однако в тексте она звучала иначе. «Серьезное лицо еще не признак ума». Актер попросту оговорился, но режиссер Марк Захаров нашел эту ошибку весьма удачной и решил оставить ее в конечном варианте картины, несмотря на бурные протесты автора сценария Григория Горина. Случается и такое.
4: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются в
0: поле? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: Событий, происходивших в
7: наших.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 18:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Силы противовоздушной обороны Министерства обороны активно противодействуют атаке украинских беспилотников на Москву. Ими уничтожено уже 105 БПЛА. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков сбитых дронов. Добавлю, ранее сегодня в Министерстве обороны сообщили, что российские военнослужащие за минувшую неделю уничтожили 4300 беспилотников противника. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву для участия в праздновании 81-й годовщины Победы. Об этом сообщает агентство ТАСС. Глава словацкого правительства проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Также запланировано обсуждение поставок нефти и газа. В торжествах 9 мая в Москве примут участие лидеры нескольких стран, в том числе главы Белоруссии, Казахстана, верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим и делегация Республики Сербской. Официальная Москва с сожалением восприняла отказ сухогрузу в разгрузке российского зерна в порту Хайфы. Такой шаг израильской компании-импортера предпринят под давлением Киева, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. По ее словам, это идет вразрез с декларируемой приверженностью экономическому взаимодействию и угрожает продовольственной безопасности самого Израиля. Россияне могут наблюдать звездопад «Майские аквариды» до 10 мая. В эти дни можно будет увидеть 30 и более вспышек в небе, сообщили пресс-службе московского планетария. Самое удачное время для наблюдения – это предрассветные часы. Подробнее о явлении в эфире «Радио Звезда» рассказал популяризатор астрономии, организатор астрономических путешествий Ярослав Турилов.
2: Сейчас очень яркая луна, и слабые метеоры она, естественно, засвечивает. Но сейчас луна уже становится меньше, метеоры еще есть, пускай их и не так много. Их увидеть будет легче, но также сложно его наблюдать, потому что так называемый радиант метеорного потока, то есть, если говорить просто, то место, как нам кажется, откуда могли бы разлетаться эти метеоры, вот радиант метеорного потока восходит под утро, ну, даже в южных широтах России. Соответственно, наблюдение метеорного потока лучше проводить где-то после полуночи или даже часа или двух ночи.
1: Майские аквариды – это ежегодное явление. Поток метеоров из созвездия Водолея оставляет длинный след, который можно увидеть с Земли, отмечают специалисты. И о погоде. В субботу в Москве переменная облачность без осадков и до 14 градусов. В воскресенье кратковременный дождь и 15 тепла. Сейчас в столице плюс 9. Максим Челиков, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Дела особой важности, преступления против человечности, обыкновенный фашизм вчера и сегодня. Преемники убийственной идеологии Третьего Рейха спустя 80 лет снова извлекают прибыль из войны. Со времен фашистской Германии мало что изменилось. Те же методички, только орудия уничтожения стали совершеннее. Кто они, наследники тех фашистов? И кого ждет новый Нюрнберг? «Звезда», аналитика и Следственный комитет Российской Федерации представляют совместный проект «Без срока давности. Обыкновенный фашизм 2.0». Слушайте сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных.

0: квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда». 6+.
2: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
4: Продолжаем нашу программу. Тема нашего сегодняшнего разговора – импровизация в кино и театре. Этих артистов называли гениями экспромта. Их было много в нашем кинематографе. Да и в театре тоже хватало. Евгений Евстигнеев, Фаина Раневская, Иннокентий Смоктуновский. Они могли в одиночку, что называется, сделать эпизод. Так, например, вышло в фильме «Чародеи». Вот послушайте.
5: Стоп. Кадр. По ту сторону экрана. Кто так строит? Кто так строит?
6: Помните колоритного джигита, гениально сыгранного королем эпизодов Семеном Фарадой? Так вот, его коронная фраза:
7: «Ну кто так строит?» —
6: чистая импровизация. И родилась она у актера после того, как он сам заблудился в лабиринтах Останкино, пытаясь найти съемочную группу. Кто там бывал, поймет. Появление красноречивых босоногих следов на полу было продолжением яркой фантазии. Неудивительно, что при феноменальном чувстве юмора Семена Львовича именно его герою принадлежит большее количество ставших крылатыми фраз.
8: Следы. Здесь прошли люди.
9: Товарищ человек, помоги найти выход.
8: Боже, как я похудел.
6: Вообще-то Фарада сочинил не только эти выражения. Он фактически сам придумал себе роль. Его персонаж должен был стать всего лишь эпизодником. Гость с юга с четырьмя репликами. Так записали в актерском вызывном листе. А что получилось в итоге? Вот то-то и оно.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Продолжаем нашу программу. Эпизодник. Звучит даже как-то обидно, не правда ли? Мол, артист может сыграть всего лишь маленькую, едва заметную роль и на большее не способен. Но вот парадокс. Буквально каждый режиссер мечтает, чтобы в его актерском ансамбле находился именно такой человек. Он ведь исполнит все как надо, а если что, симпровизирует. Поэтому эпизодники всегда были на вес золота. А зрители их просто обожали. Помните гениальную миссис Хадсон?
10: Человек в кадре. История одной фотографии. Этот снимок был сделан в 1979 году во время работы над фильмом «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В кадре известная актриса Рина Зеленая в образе миссис Хадсон. Долгое время на эту роль не могли подобрать подходящую кандидатуру. Требовалась пожилая, симпатичная, интеллигентная женщина. Актрисы Евгения Ханаева и Любовь Добржанская пробы не прошли. Но у режиссера Игоря Масленникова оставался еще один вариант.
11: «Рина — это ведь не настоящее имя Зеленый. По паспорту она Екатерина. Во время знакомства я спросил ее: а можно я буду называть вас Екатерина Васильевна? Она внимательно посмотрела на меня, улыбнулась и ответила: да вы что? Уж лучше зовите меня Руина Васильевна. Но сыграть роль в нашем фильме согласилась».
10: История одной фотографии.
3: На тот момент актрисе исполнилось почти 80. Но она находилась в превосходной форме. Всегда приходила на съемочную площадку первой, всегда знала текст на зубок, хотя очень любила импровизировать.
10: У миссис Хадсон было всего несколько фраз, но Рина Зеленая каждую свою реплику делала незабываемой. После премьеры первых серий о знаменитом сыщике зрители потребовали продолжения истории. Игорь Масленников вновь решил посоветоваться с Екатериной Васильевной.
11: Дело было в нашей киношной квартире на Бейкер-стрит. Помню, я сказал ей: «У нас очень хорошо получается. Давайте увеличим вашу роль. Что-то допишем, что-то прибавим». Она вновь посмотрела на меня и сказала: «Нет, нет и еще раз нет. Я никогда в жизни не играла мебель, и мне это нравится». И улыбнулась. А в этот момент один из моих ассистентов нажал на кнопку фотоаппарата.
10: Сегодня тот самый снимок бережно хранится в личном архиве Шерлока Холмса, а точнее, в архиве Василия Ливанова.
12: Человек в кадре.
4: Рина Зеленая всегда любила экспромт. Так, в эпизоде, когда Холмс, которого все считают погибшим, возвращается домой, Ватсон падает в обморок. Все по сценарию. Но вдруг миссис Хадсон тоже валится на пол. А вот этого уже не было, даже в книге. Неужели актрисе стало плохо? Нет, просто Рина Васильевна захотела вдруг сделать дубль более эффектным. Получилось смешно, но режиссера чуть удар не хватил.
5: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Продолжаем нашу программу. Евгений Шварц, автор сценария к советскому фильму «Золушка», на дух не переносил, когда актеры, пусть даже совсем чуть-чуть, отклонялись от написанного им текста. Однако ради Фаины Раневской он сделал однажды исключение. Актриса позже вспоминала:
13: «Была такая сцена. Я готовлюсь к балу, примеряю разные перья. Так вот, я сама это придумала, но для действия не хватало текста. Евгений Львович посмотрел, что я насочиняла, хохотнул и поцеловал мне руку. Так появился мой забавный монолог напротив зеркала. Помните, что-то вроде: я работаю как лошадь, бегаю, хлопочу, требую, добываю и добиваюсь, очаровываю».
4: Раневскую называют величайшей актрисой прошлого столетия. За свою творческую карьеру она сыграла несколько десятков ролей на сцене и более 20 в кино. Но вот парадокс. Фамилия народной артистки СССР крайне редко появлялась даже в титрах.
14: А вот была история.
15: Однажды актриса Фаина Раневская прогуливалась с молодым человеком по Московскому бульвару. Остановились, чтобы купить мороженое. Рядом оказалась уличная тумба с афишей нового художественного фильма. Юноша спросил: «Фаина Георгиевна, вас все любят и уважают. Вы снимались во многих кинолентах. Но почему на афишах никогда не печатают ваше имя?»
16: «Отчего же, дорогуша?»
15: С улыбкой ответила Раневская:
16: «На каждой афише упоминается и обо мне. Вон, видите, в самом низу написано: и другие актеры».
14: Да уж, была история.
4: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об импровизации в кино и театре. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
17: Пройдут столетия, и наши праздники.
18: И каждому дано яблоко.
17: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
19: Пред нами огромные, разнообразные работы.
5: Исторические заметки на радио «Звезда».
12: Премьера на радио «Звезда».
20: Миллионы погибших, сотни тысяч искалеченных судеб. Вторая мировая война продолжалась долгих 6 лет, а завершилась всего за 23 минуты. 2 сентября 1945 года на палубе американского линкора «Миссури». расскажем, как это было. Миссури, 45. Слушайте 9 мая в 18:00 вечера на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще
1: отравился
2: Америкой. А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
0: Эдвард Тич, Черная Борода, Генри Морган, Джек Рекхэм – одни из самых опасных пиратов в истории.
5: Да, суровая мужская профессия.
4: А вот и нет.
6: Среди известных пиратов прошлого были и женщины. 14 век. Жанна де Бельвиль, супруга казненного французского графа. После смерти мужа, желая отомстить властям, она на семейные деньги сколотила внушительный отряд и принялась топить французские торговые корабли. За жестокость Жанну окрестят бретонской львицей.
4: Исторические мифы и заблуждения.
6: Правой рукой ранее упомянутого Джека Рекхэма тоже была девушка Энн Бонни, американка с ирландскими корнями. Джек и Энн в 18 столетии нападали на суда в Карибском море. А в Китае орудовала госпожа Джен. Ее даже признают самым успешным пиратом всех времен.
5: За что же такие регалии?
6: Дело в размерах ее флота. Она была вдовой крупного китайского морского разбойника Джен И. На пике ее зловещей славы в начале 19 века в ее распоряжении находилось более 300 кораблей и до 30 тысяч человек. Такими силами она легко и суда ограбила и опустошала поселения на берегу. Подчиненных пиратов госпожа Джен держала в ежовых рукавицах. Нарушителям правил нередко отрезали уши, а за серьезные провинности ждал смертный приговор. На казнях женщина всегда присутствовала лично, для устрашения.
4: А вот и да.
7: 1937 год. Американец Жорж Башам запатентовал первую в мире электрогитару. За причудливую форму в народе ее называли «сковородка».
8: Передаем сигналы точного времени.
7: В Москве в том же 1937 начала работу городская телефонная служба точного времени. Работает она и сегодня. Достаточно набрать короткий номер 100. А в Киеве, в местном театральном институте, 37-й год стал судьбоносным для Ефима Березина и Юрия Тимошенко, в будущем главных советских комиков, без которых не обходился ни один голубой огонек.
4: Соратники. Тарапунька и Штепсель.
7: Уроженец Полтавы Юрий Тимошенко и одессит Ефим Березин подружились почти сразу. У обоих яркая внешность. Один – долговязый с удивленным лицом, другой – коротышка с хитрым прищуром. В выпускном спектакле играли вместе, а потом также вместе ушли на фронт. Но даже тяготы солдатской жизни не отбили тягу к актерству. Прямо в окопах родился их первый творческий ансамбль «Повар Галкин» и «Банщик Мочалкин». Как дуэт они регулярно выступали на передовой. Как боевые товарищи обороняли Киев, Сталинград, освобождали Варшаву, Прагу. И в итоге вместе дошли до Берлина.
4: Соратники.
9: Вы не подумайте, что я себе такой простой милиционер, я ж регулировщик артистический.
7: Их главные сценические образы электромонтера Штепселя, его играл Березин, и милиционера Тарапуньки, эту роль взял себе Тимошенко, появились уже после войны. Необычный тандем выиграл всесоюзный конкурс артистов эстрады. После этого начались гастроли по всей стране, а вскоре и телевизионные съемки, сделавшие их главным комедийным дуэтом в стране. Более 30 лет Тимошенко и Березин обаятельно шутили на сцене, разыгрывая простые и понятные каждому зрителю ситуации. За это время артисты ни разу серьезно не поссорились и всегда были друг за друга горой. К примеру, когда звание народного артиста Украинской Республики хотели вручить одному только Тимошенко, тот возмутился и ответил: «Либо награждайте нас вместе с Фимой, либо никого». На следующий день звание получили оба.
4: Тарапунька и Штепсель. Соратники.
10: 100 дней до победы. Хроника последних событий Великой Отечественной войны. 8 мая 1945 года.
11: В берлинском предместье Карлсхорст подписан окончательный акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Кадры кинохроники сохранили нам это историческое событие. Кейтель, монокль, черные перчатки, рыцарский крест приветствует собравшихся взмахом маршальского жезла. Он мрачен, но сохраняет спокойствие и надменность. В сторону Жукова старается не смотреть. В Нюрнберге немецкого главнокомандующего ждет петля. Он несет прямую ответственность за все военные преступления вермахта.
12: Согласно акту, Германия должна прекратить военные действия в 23 часа 01 минуту по среднеевропейскому времени. Но это происходит не всегда и не везде. Тяжелый маховик войны невозможно остановить сразу. 8 и 9 мая, уже после капитуляции, танковые армии Рыбалка и Лилюшенко входят в Прагу и ведут бои в городе. ССовская группировка генерала Пюклера, 7000 человек, рвется на запад, чтобы сдаться союзникам, и получает от них ответ: «Вы воевали с русскими, русским и сдадитесь в плен». Элита Рейха предпочла красиво умереть. Советские солдаты добили их лишь 12 мая. Пленных почти не было. Пюклер застрелился. Это были последние судороги уже убитого зверя.
10: 8 мая 1945 года. Через несколько часов, 9 мая, ночью, в эфире прогремит голос Левитана. Война окончена. Фашистская Германия полностью разгромлена.
6: Давно любя русский классический портрет, я с особой нежностью отношусь к живописи миниатюрной. Она интимна. К ней надо приглядываться, как к книжному петиту. В широких залах музеев камерная миниатюра теряется, но она сразу оживает, если взять ее в руки. Наконец, она делается особо привлекательной, если ты знаешь, кто изображен и какова судьба этого человека.
13: Валентин Пикуль. Исторические миниатюры. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Росавиация отменила запрет на полеты в 13 аэропортов Юга России. Госкорпорация готова к обслуживанию рейсов. Авиакомпании подают обновленный план рейсов. Временные пока ограничения сохраняются в Сочи, Геленджике, Краснодаре, Владикавказе и Грозном. Аэропорты приостанавливали работу после падения беспилотника на здание аэронавигации Юга в Ростове-на-Дону. Радиационная обстановка в России остается стабильной, несмотря на пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. Роспотребнадзор ведет усиленный мониторинг в 5 приграничных областях. Превышение естественного гаммафона не зафиксировано. Лесной пожар площадью свыше 1000 гектаров распространяется из-за сильного ветра. Ранее в МАГАТЭ предупреждали о рисках повышения радиации из-за повреждения саркофага Чернобыльской станции после военной активности в январе. 2200 иранских рабочих уже вернулись на строительную площадку атомной электростанции «Бушер», сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Основные работы сосредоточены на армировании и бетонировании второго энергоблока. Обстановка на площадке спокойная, численность персонала постепенно растет. Корпорация готова оперативно вернуть российских специалистов, как только исчезнут риски возобновления конфликта. Ассоциация банков России предложила включить все кредитные организации с лицензией Центробанка в белый список Минцифры. Представители организации направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину. В перечень, по их мнению, должны войти интернет-банкинг, мобильные приложения и платежные сервисы. Ранее Минцифра предупредила о временном ограничении мобильного интернета и отправке СМС-сообщений в столичном регионе 9 мая. Памятная акция «Бессмертный полк», посвященная празднованию Дню Победы, прошла в Женеве. Участники шествия исполнили песни военных лет, а генеральному консулу России в Женеве Игорю Попову передали огонь памяти. Это частицы вечного огня, собранные в специальную лампу. Дипломат отметил, что День Победы имеет особое значение для россиян по всему миру.
2: «Бессмертный полк» второй год проводится на открытой площадке, на городской площадке. Это очень важно. Мы исходим из того, что праздник это общий. Но, конечно, он имеет особое значение для наших соотечественников, которые проживают в Женеве, в кантоне. Это событие, оно не потеряло своего значения. И очень важно не только для России, а для всех стран, которые входили в Советский Союз, для наших союзников по антинацистской коалиции.
1: Акция «Бессмертный полк» уже прошла в Вашингтоне, Амстердаме, Франкфурте-на-Майне и Панаме. Помимо этого, 9 мая мероприятия проведут в Исландии и Британии. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Слушайте сегодня за час до полуночи. Пронзительно правдивый, горький рассказ о войне. О том, какой она была, как испытывала нравственные устои человека и ставила его перед выбором – долг или совесть. Роман Юрия Бондарева «Берег». Слушайте сегодня за час до полуночи.

0: «Звезда аналитика» и Следственный комитет Российской Федерации представляют совместный проект «Без срока давности. Обыкновенный фашизм 2.0».
1: Праздник Великой Победы. Ее цена – 27 миллионов жизней. И это не только наши родственники, деды, прадеды, павшие на полях сражений. Это еще и целые поколения, которые просто не родились. Именно поэтому День Победы сегодня для нас – это, как всегда, священный праздник со слезами на глазах. Здравствуйте, друзья. Я Анна Шафран. И это совместный проект со Следственным комитетом «Без срока давности. Обыкновенный фашизм». И сегодня с нами в студии наши замечательные, уважаемые гости Александр Вячеславович Федоров, советник главы Следственного комитета России, генерал-полковник и заслуженный юрист России. Александр Вячеславович, приветствуем вас.
2: Добрый день.
1: И Елена Петровна Малышева, руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации, почетный архивист России и член Общественной палаты России. Елена Петровна, приветствуем вас.
3: Здравствуйте.
1: Вот накануне и в день Дня Великой Победы мы, конечно же, не можем не вспомнить то самое главное, благодаря чему мы как цивилизация самосохраняемся. Я предлагаю сегодня об этом поговорить. И сегодняшний разговор хотела бы вот с какого тезиса начать. Не так давно наш президент Владимир Владимирович Путин, сравнивая Великую Отечественную войну и специальную военную операцию, напомнил, я процитирую, «Мы не только делали танки, самолеты, пушки, снаряды. Самые тяжелые морозные месяцы наши женщины, бабушки вязали носочки, отправляли разные подарки, разную помощь фронту». И президент наш отметил, что то же самое происходит и сегодня, и сейчас, в момент, когда разворачивается специальная военная операция. Эти слова прозвучали в ходе награждения победителей премии служения в номинации «Мужество и героизм на благо служения Родины». И вот здесь у меня такой, наверное, отчасти метафизический вопрос для начала нашей беседы. Память о Великой Отечественной войне, о Великой Победе 45-го года и сегодняшняя помощь фронту со стороны простых людей. Это ведь части, на самом деле, одного целого, как мы понимаем. Вот чем в духовном и жертвенном смысле является наш народ и каковы в целом масштабы этого движения снизу? Тогда, сейчас и, может быть, даже всегда, как характерная черта нашего народа. Елена Петровна, я вам этот вопрос адресую.
3: Это историко-культурный код нашего общества. И он остается всегда с народом во все времена, в лихие времена, времена испытаний. Он обостряется и становится более очевидным. И понимание происходящего не как какой-то сторонней истории, а как своей собственной, это, конечно, побуждает к личному участию, к включению в процессы, одновременно ответственность. Это то, что еще сопровождает за этот день в понимании будущего. И вы совершенно верно сейчас поставили вопрос, что вот консолидация усилий общества, что движет? Почему это происходит во все времена и в годы Великой Отечественной войны и сейчас? И вот для себя бы я ответила, это как раз неразрывная связь личного и национального. И понимание, что ты действующее лицо этого исторического процесса, и ты ответственен. Вот это тот наш историко-культурный код. Потому что, обращаясь к Великой Отечественной войне, я обращаю, конечно, свое внимание и вспоминаю своих дедов и бабушек, потому что именно они были тем поколением, которые испытали войну, но вместе с тем маму, которая была ребенком войны. И о войне знаю именно из ее рассказов. И вот как раз в том историческом опыте, который дает вот личная история и моего деда, невероятным образом вот переплетается вот эта личная ответственность и действие, да, такое деятельное участие, соединение личного и понимание общенационального. Точно так же, как и в жизни бабушки. Когда вот такая мобилизация, дед ушел на войну 22 июня 1941 года. Он был в командировке в Ленинграде. И не будучи профессиональным военным, он тогда написал бабушке, он был журналистом, писать буду после войны, а сейчас ухожу рядовым. И ушел рядовым на дорогу жизни, когда она была открыта. И таких, как он, были миллионы. И это был именно порыв, потому что понимание своей ответственности. В письмах уже с фронта, которые адресованы бабушке, везде красной нитью проходит моя мама. Вот осознание того, что великая Родина неотрывна от личной истории, истории его дочери и будущей его дочери. Вот это как раз и объединяет. Я еще раз повторю, это историко-культурный код. И я уже не первый раз привожу пример уже из жизни бабушки, которая, будучи учителем, директором школы, одной из школ Краснопресненского района, когда приходила после работы, по воспоминаниям мамы, она одевала бушлат, сумку с противогазом и шла на крышу сбрасывать фугаски. Здесь, в Москве, Красная Пресня. И я понимаю, что она испытывала в этот момент. С одной стороны, это была внутренняя мобилизация и вот та противовоздушная оборона, которая была налажена в Москве и налажена, вы видите, силами самих жителей. Они после работы действительно уставшие, но шли. И вместе с тем, ведь каждый, идя, понимал, что в этом доме спит его маленький ребенок. Как шла моя бабушка, и в это время понимаю, что в доме спит маленькая мама. Вот, поэтому неразрывное соединение личного и национального. Вот это то, что мобилизует во все времена, еще раз подчеркну, это то, что у нас в крови.
1: Я в начале эфира вспомнила эту потрясающую цифру. Мне кажется, ни одно государство не может вот именно говорить о таком количестве жертв. 27 миллионов жизней. И мы понимаем, что это ведь еще и мирные жители, это женщины, дети, старики. И в целом мы понимаем, что это, если выразить в ежедневном режиме, получается по 10,5 тысяч погибших человек. Еще раз, в день. Да. И, в общем-то, речь идет сегодня о беспрецедентном в истории человечества таком двуедином подвиге, ратном подвиге и подвиге мученичества на самом деле. Да. Александр Вячеславович, а вот насколько точно наша юридическая наука и действующие правовые нормы вместе с тем способны описать вот это вот произошедшее?
2: Вы знаете, здесь, наверное, надо говорить о правовой оценке случившегося, если мы говорим о правовой науке. Однозначно, и это подтверждено и международными актами, и нашим законодательством, имел место геноцид, геноцид советского народа. Выдающийся юрист, ленинградец Алексеев в своей книге «Злодеяние и возмездие. Преступления против человечества» приводит такие цифры, что, да, действительно, советских граждан погибло около 27 миллионов человек. В Европе жертвами фашизма в целом, с учетом и Советского Союза, где-то 50 миллионов человек погибло. А после победы, начиная с 1945 года и по 1980 год, к ответственности было привлечено около 41 тысячи нацистских преступников, причем и международными судами, и национальными судами всех государств. Несопоставимо количество совершенных преступлений и количество лиц, привлеченных к ответственности, совершивших эти преступления. Поэтому, когда мы говорим о правовой оценке, надо говорить не только о тех нормативных актах, которые предусматривают ответственность, но надо говорить и о правоприменении, как эти акты реализованы в жизни, все ли понесли заслуженное наказание, все ли признаны преступниками. Статья 49 Конституции Российской Федерации предусматривает, что преступником человека может признать только суд, да, вынеся судебное решение по делу, которое расследовано в установленном законом порядке. Таким образом, масса людей, совершивших, ну, их трудно назвать даже людьми, этих извергов, или, как тогда говорил, злодеев, да, немецко-фашистских, их пособников, совершивших эти преступления, ушла от ответственности, и она не понесла никакого наказания. И сейчас потомки этих людей во многом несут вот соответствующий культурный код, в кавычках, как вы сказали. Да.
1: Александр Вячеславович, с вашего позволения здесь поставим многоточие и ровно с этого момента продолжим через пару мгновений. Это «Радио Звезда».
0: Без срока давности. Обыкновенный фашизм 2.0. We'll be right back.
4: Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
5: Это история о маленькой Аделине, долгожданной и очень светлой девочке. До года она росла здоровой, радовала близких улыбками и первыми шагами. Но в ноябре 2023 года все изменилось. Был поставлен тяжелый онкологический диагноз – опухоль крестцово-копчиковой области с метастазами в легких. Началась борьба за ее жизнь. Аделина уже перенесла несколько сложных операций, многочисленные курсы химиотерапии и радиотерапию. Но болезнь не отступает. Последний шанс для Аделины – новый этап лечения, стоимость которого 8 миллионов 172 тысячи рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Аделине Демидовой. Слово «Живи» – номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
6: Реклама.
7: Коллеги, спасибо за фидбэк.
8: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Без срока давности. Обыкновенный фашизм 2.0.
1: Вопрос тогда следующий напрашивается, Александр Вячеславович. А считаете ли вы актуальным вопрос о посмертном осуждении за преступления против мира и безопасности человечества, которые не имеют срока давности?
2: Естественно, этот вопрос актуален, и сейчас он актуален как никогда, на мой взгляд. Недаром в ряде государств, в том числе в родной для нас братской Белоруссии, уже принято законодательство о том, что такие преступления против мира и безопасности человечества не имеют сроков давности, и по ним предусмотрена возможность проводить расследование даже в отношении тех лиц, кого нет в живых, направлять материалы дела в суд и выносить приговоры по таким делам, признавая лицо преступником, то есть его деяния квалифицировать как преступление против мира и безопасности человечества. И мы уже имеем целый ряд судебных решений, в том числе известное первое решение по делу Катрюка, палача Хатыни, который скрывался в Канаде ни на требования Советского Союза, потом России, ни на требования Республики Беларусь. Канада не откликнулась, его не выдали, он умер спокойно в Канаде, и был проведен процесс, в соответствии с которым совершенные им деяния признали преступлением против мира и безопасности человечества, геноцидом, и он признан преступником.
1: Еще одна пауза, да. И мы продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Без срока давности. Обыкновенный фашизм 2.0.

0: без срока давности. Обыкновенный фашизм 2.0.
1: Коллеги, я не случайно задала такой вопрос где-то на грани, скажем, юридической науки и философии. Почему? Потому что у нас относительно недавно появилась новая памятная дата в стране. Это 19 апреля, день памяти жертв геноцида советского народа. И эта дата, она, с одной стороны, как я уже сказала, недавно появилась, с другой стороны, вот что хочется понять. Сегодня молодежь, их родители, они вот вполне ли осознают тот сакральный смысл, который кроется за этой датой, за 19 апреля, вот формализм или часть самосознания. А что для них сегодня история нашей победы, великая цена, которую мы заплатили, потому что ведь, надо, положа руку на сердце, сказать себе, это уже поколение тех детей, которые являются, в свою очередь, детьми 90-х, 2000-х, это уже несколько другая история. Вот что бы вы сказали на это?
2: Да, дети другие, безусловно. И это связано объективно с дистанцированием событий, которые еще в сердце их родителей, бабушек, они отзывались личными историями и были связаны с личным общением, воспоминаниями очевидцев тех событий. Но вы знаете, как раз вот эта дистанцированность, она и актуализирует конкретизацию приоритетов исторической памяти. А принимая во внимание еще и особенности современной молодежи, информационное общество, то самое клиповое мышление, о котором мы говорим, и не надо об этом говорить с обозначением, что это минус, да, с характеристикой, что это минус, это объективная реальность сегодня. Клиповое мышление, оно диктует особую систему восприятия информации. И молодёжь, да, сегодня мыслит другими категориями. И это требует конкретизации приоритетов исторической памяти. И целый ряд важнейших мировоззренческих позиций надо объяснить коротко, доступно, понятно, и так, чтобы молодежь осознала связь своей личной истории, то, что всегда в семье хранится, с общенациональными и государственными приоритетами. И поэтому, обращаясь к теме геноцида, вы совершенно правильно задали вопрос, насколько молодежь сегодня осознает. Вот мое субъективное мнение, но оно базируется на личной истории, что связь личных каких-то событий, которые передаются из уст в уста в семье, именно с правовой оценкой, что это был геноцид, еще не в достаточной мере присутствует, это однозначно. Но понимание этой связи, это как раз является ключом к осознанию масштаба подвига и пониманию, от чего спасли наши победители, наши деды, прадеды, мир и вообще в целом нас. Почему говорю в недостаточной степени? Потому что очень часто в семьях передаются какие-то факты, события из жизни дедов, прадедов, старшего поколения. И так было и в моей семье. Я слышала скупые рассказы отца, очень скупые, но он рассказывал о том, что их немцы выгнали с мамой, с младшим братом из дома, и они жили в землянке, было очень холодно. А было это не что иное, как Тульская битва, соответствующие погодные условия, это жуткие морозы, зима, и, по сути, были созданы невыносимые с жизнью условия. Сейчас я понимаю, что это один из составов преступления геноцид. Поэтому соединилось воедино рассказанные когда-то отцом фрагменты своей жизни с пониманием того, что это было. Я понимаю, что это были факты геноцида. И вот такие примеры в каждой семье есть. Почему мы говорим, что геноцид, он коснулся каждой семьи, просто вот это осознание сегодня, мне кажется, только начинает приходить благодаря правовой оценке, благодаря тому, что есть решение судов. Безусловно, просветительское значение очень большое сыграл проект без срока давности. Вы знаете, когда все встает на свои места. И вот это очень важно, потому что, формируя приоритеты исторической памяти, а историческая память, как известно, это основа мировоззрения, она должна базироваться не на искусственных умозаключениях или каких-то политических, предположим, конструкциях, а она должна базироваться на глубоком осознании внутреннем. и понимание природы этого явления. И вот как раз осознание личных историй, которые являются ничем иным, как проявлением факта геноцида, это верный ключ к формированию мировоззрения неприятия нацизма, понимания сегодняшних вопросов, сложных вопросов геополитических. И, конечно, помочь в этом призван в том числе портал Национального центра исторической памяти, который свое обновление 19 апреля произвел, и сегодня там уже есть личные кабинеты, где каждый может оставить свою личную историю, и таким образом у геноцида будет свое лицо, лицо тех, кто был уничтожен, либо в отношении кого были созданы невыносимые условия.
1: И вот я здесь же вопрос задам. Вы накануне с Александром Ивановичем Бастрыкиным в Следственном комитете открыли выставку, которая посвящена Нюрнбергскому трибуналу, процессу над немецко-фашистскими
2: заказчиками. Да, и роли следственных органов именно в работе.
1: Совершенно верно.
2: Собирание доказательств.
1: Мощнейшая по воздействию выставка. А как вы считаете, должен ли быть подобный опыт в целом распространен на страну? Ну, скажем, организации, учреждения, обязательно регулярные выставки, мероприятия на этот счет. Ведь если мы говорим о введение в наш обиход повседневной новой памятной даты, нового понятия вообще, геноцид советского народа, это ведь и та работа, которая должна, по идее, и на бытовом уровне
2: проводиться. Да, согласна, только я бы немножечко скорректировала. Не введение новой даты, да, а это ответ на те уже в обществе заложенные памятные сюжеты, события, которые сегодня просто институциализированы и приобретают правовое поле. А на самом деле понимание и обращение к истории, оно, это общественный запрос, это очевидно, вот именно в таком ключе. И поэтому, безусловно, и в организациях необходимо создание и формирование выставочного пространства. Более того, это не только организация, это в городской среде, да, в городском пространстве. Потому что историческая память – это не только учебники, на только образовательном материале историческую память именно с точки зрения мировоззренческой такой конструкции, мировоззренческого каркасы не создать. Поэтому это экосистема, в которой мы существуем. И это не значит, что везде должны быть только напоминания траурных событий. Это должна быть именно память. И, кстати говоря, о жертвах геноцида я хочу особенно подчеркнуть, что это жертвы геноцида, которые достойны высочайшей степени уважения, потому что их мужество, то, каким образом они встретили вот эту политику на уничтожение, но не были сломлены духом, вот это тоже сегодня надо подчеркивать. Поэтому создание пространства памяти – это не создание системы там, плакательных мест, которые будут говорить о траурных событиях, а это понимание приоритетов памяти, за каждым из которых стоит собственные очень важные мировоззренческие тезисы.
1: Александр Вячеславович, мы знаем, что в различных субъектах нашей страны судами приняты уже 34 решения о признании геноцидом действий нацистов, их пособников в отношении мирных советских граждан. Вот, казалось бы, с одной стороны, точка поставлена, но Следственный комитет, он ведь продолжает находить все новые и новые свидетельства, эта работа продолжает вестись. Мы понимаем, что вот в целом фиксация новых доказательств для деяний фашистов – это совершенно необходимая вещь сегодня. Почему? Потому что мы одновременно сегодня вспоминаем еще и специальную военную операцию. Это очень важно для понимания вообще того, в каком контексте.

0: их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
1: Продолжим после новостей.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
3: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Участники специальной военной операции торжественным маршем пройдут на параде Победы 9 мая по брусчатке Красной площади. Об этом сообщили в Министерстве обороны. В состав парадных расчетов войдет герой России Роман Опалков, представляющий 150-ю гвардейскую мотострелковую дивизию. Примечательно, что ровно 10 лет назад он уже принимал участие в параде, будучи курсантом. В ведомстве подчеркнули, солдаты этого подразделения являются преемниками воинов, которые в 1945-м установили Знамя Победы над Рейхстагом. В честь 81-й годовщины Победы российские войска с 8 мая полностью прекратили боевые действия. Впрочем, украинские вооруженные формирования отказались соблюдать перемирие и совершили несколько тысяч обстрелов. Подразделение российской армии отвечает зеркально. За прошедшую неделю до перемирия вооруженными силами России нанесено 6 групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Подразделения южной группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Кривая Лука Донецкой Народной Республики. Общие потери противника составили свыше 8400 боевиков и наемников. Артиллеристам группировки войск «Запад» вручили государственные и ведомственные награды. Церемония прошла в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В завершении мероприятия командир 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии подполковник Артур Актимиров поблагодарил воинов за ратные подвиги.
4: Хочу каждому из вас напомнить, то, что именно вы куете эту победу. В этот праздничный знаменательный день мы не должны подвести наших отцов и дедов и должны с гордостью и честью завоевать эту победу и выполнить все поставленные цели специальной военной операции. Еще раз всех поздравляю.
3: Высокими государственными наградами отмечены мужество, отвага и героизм личного состава, проявленные при выполнении боевых задач. Кроме того, военнослужащие получили ведомственные знаки отличия за личный вклад в уничтожение объектов противника, эффективную контрбатарейную борьбу и надежное огневое прикрытие мотострелковых подразделений. Истребители Су-30 российского производства сопроводили бомбардировщики H-6L над Южно-Китайским морем в ходе учений ВМФ Китая. Об этом пишет издание Military Watch. Отмечу, что в 2004 году Су-30МК был самым современным китайским истребителем. Позже на базе российских технологий были созданы китайские J-16 и J-15B. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
0: Не следует искать здесь правду быта. Попытайтесь ощутить истину бытия. Это эпиграф к картине Никиты Михалкова «12». И здесь тоже не ищите объективности, нравоучений, истины в последней инстанции. Это просто размышления на разные темы человека, живущего на своей земле и пытающегося вместе с вами ответить на вопросы, которые постоянно встают перед нами. «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. Сегодня, после 8 вечера, на радио «Звезда». Без срока давности. Обыкновенный фашизм 2.0.
5: Александр Вячеславович, вам слово.
6: Да, я продолжу, что говорила вот Елена Петровна о чем. Вы знаете, да, конечно, очень важно личное восприятие. Через восприятие каждой семьи тех трагических событий, которые имели место в период Великой Отечественной войны. У каждого из нас есть свои воспоминания. Вот я вспоминаю рассказ мамы, когда бабушке удалось их посадить на баржу, троих детей.

0: своих и отправить через Ильмень-Озеро, чтобы удалось вывести их перед тем, как немцы зайдут в этот город.
1: То есть она детей своих отправила, а сама осталась?
0: Муж ушел на фронт, он погиб. Бабушке потом удалось выбраться, она нашла детей. Это чудо, конечно.
1: Но это вообще, кажется, каждый раз трагедия. Это жуть представить.
0: Ну вот мама рассказывала, на барже завозили как бы грузовики, и в грузовиках, ну, открытые такие кузова, и были щели между досками. И вот она смотрела в эти щели и видела, как предыдущие баржи, которые уходили с детьми, разбомбили.
1: Господи.
0: И по поверхности озера плавали белые панамки.
1: Кошмар.
0: Вот это у нее осталось в воспоминаниях на всю жизнь. Это осталось в воспоминании у меня. Я рассказал об этом, конечно, своему сыну. Но поколения меняются. Меняется восприятие тех трагических событий. И надо, чтобы об этом знали, этому учили, просвещали. Вы знаете, вот накануне проходило профессорское собрание по вручению премии «Профессор года». И говорили о тех учебниках, да, которые сейчас представляются, по которым учится наша молодежь, и как эти учебники оценивают прошлое и настоящее. И, к сожалению, целый ряд из них ставит под сомнение некоторые вещи, связанные с Великой Отечественной войной и с оценкой тех преступлений, которые были совершены в период Великой Отечественной войны. Вот в одном из учебников, допустим, есть такой раздел, посвященный работе судов в период Великой Отечественной войны. «Нарушение законности судами в период Великой Отечественной войны». Ставятся под сомнение вынесенные приговоры военных трибуналов. Да? Вот, это недопустимо, потому что молодежь, да, она должна учиться по правильным учебникам, где дана квалифицированная, основанная на законе оценка тех злодеяний, которые имели место. И надо использовать тот большой потенциал архивный, который у нас имеется. И вот открытая в Следственном комитете выставка – один из примеров использования такого потенциала. Но надо добиться и того, чтобы представленные там документы, приговоры, протоколы допросов, они воспринимались как законные, да, как вынесенные в соответствии с установленной процедурой. А этому надо учить, этому надо воспитывать. Да. И, к сожалению, вот Елена Петровна может меня поправить, но, к сожалению, на мой взгляд, до сих пор огромный массив документов, касающийся злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников, является засекреченным. А у молодежи возникает впечатление, раз что-то засекретили, значит, что-то там не так. Совершенно. Поэтому надо больше материалов вводить в открытый оборот. И к 19 апреля как раз Федеральная служба безопасности рассекретила новый большой объемный материал, касающийся в том числе преступлений, совершенных в Крыму немецко-фашистскими захватчиками. В частности, приведены данные о преступлениях, совершенных врачом, да, капитаном медицинской службы, неким Мюллером, который был организатором уничтожения российских военнопленных в одном из лагерей, который имел название такое «Картофельный городок», да, где каждый день уничтожали военнопленных путем введения им инъекций. И в результате воздушной эмболии через несколько минут они умирали. Он, да, был осужден, по-моему, в 1947 году, когда уже действовал мораторий на применение смертной казни. Получил свой срок, 25 лет лишения свободы. А потом, вы говорите, приговор поставил точку. Нет, потом стоит многоточие. Потому что в 1955 году очень много военных преступников, у которых руки по локоть в крови, передали Федеративной Республике Германия в связи с установлением дипломатических отношений. Все они были освобождены.

0: освобождены и закончили, так сказать, свою жизнь на свободе. Вот можно ли здесь говорить о неотвратимости возмездия, о том, что каждое злодеяние получило правовую оценку? Да, правовую оценку оно получило. А как реализовано то наказание? Или реализовано ли оно вообще? И самый наглядный пример, вот, на мой взгляд, это Севастопольский процесс, когда среди подсудимых был и командующий армией, дислоцированной в Крыму, и его подельники. В Крыму уничтожили более 80 тысяч мирных жителей и свыше 40 тысяч военнопленных путем удушений в газовых камерах, вот, автомашинах-душегубках, расстрелов, замучили самым диким способом. Когда их привлекали к ответственности, у нас был мораторий на смертную казнь. Они получили большие сроки лишения свободы, но все затем были выданы Германии, где их отпустили на свободу. Поэтому, когда мы говорим о неотвратимости ответственности, надо говорить не только о том, что применили закон правильно, осудили правильно, люди получили, ну, в данном случае, сроки лишения свободы, но надо, чтобы эти приговоры и были исполнены. А в противном случае получается, что преступление, по сути, остается, ну, без должного наказания.
1: Анна, если разрешите, еще об одном значении судебных решений, чрезвычайно важном сейчас для сохранения памяти, да, увековечивания памяти о жертвах геноцида и уже в рамках нового закона. Ведь судебные решения, по сути, содержат прямое указание на места памяти. Это те места, которые были либо обнаружены как вновь выявленные захоронения, либо места массового уничтожения, казни. И вот эти вот места памяти уже... Сегодня можно говорить о определенном перечне, реестре этих мест памяти. Они являются очень важными местами, символами для увековечивания. Поэтому судебные решения – это и правовая норма, но это очень важный источник для увековечивания памяти и проведения большой, в том числе, просветительской работы.
2: Александр Вячеславович, а если углубиться в... тему непосредственно того, что происходило, потому что мы беседуем накануне, в день Победы, и, с одной стороны, мы сейчас вспоминаем в целом, да, всю совокупность того, что происходило, а с другой стороны, вот эти яркие эпизоды, их надо знать, надо напоминать самим себе, и что самое интересное, мы ведь многого до сих пор еще не знаем. Вот пару слов об этом расскажите, пожалуйста. Наверняка в вашей практике что-то подобное встречалось.
0: Вот есть такой, допустим, яркий пример, связанный со Смоленским процессом. Когда готовился процесс, в число подсудимых включили и начальника концлагеря для детей, который известен под названием «Детский дом номер 2» в Смоленске, Карла Фетцера. Потом разобрались, оказалось, что он советский гражданин, и так как на процессе были только немецкие военнослужащие, его исключили из числа подсудимых, осудили по другому делу к высшей мере наказания. В этот детский лагерь свозили детей в возрасте от 10 до 13 лет. Дети работали в лагере по 10-12 часов. В отношении их совершались всякие преступления, в том числе в отношении девочек и сексуального характера, тем же Флетцером. Я сам читал показания о том, что он ходил по лагерю с такой резиновой дубиной, в которую была вплетена металлическая такая составляющая, бил детей. Из детей готовили диверсантов для заброски в советский тыл, чтобы они совершали диверсии, взрывали, поджигали. Ну, вроде бы получил заслуженное наказание. И вдруг... Я поднимаю документы. В 1992 году Флетцер реабилитирован прокуратурой. Вопрос. И вот таких вопросов, вот когда мы говорим о преступлении и наказании, возникает зачастую много. Процесс такой сплошной реабилитации, который имел место, зачастую коснулся преступников, на которых, как говорят в народе, клейма ставить негде. А почему? Да потому что многие материалы тогда еще не были введены в оборот. Они были засекречены, и не все их злодеяния были известны.
2: Ну и потом и политический процесс политический у нас в стране был соответствующий.
0: Соответствующий. Ну что говорить, если, ну, все знают изменника Родины Власова и его пособников, да? И мало кто знает, что частично они реабилитированы. Когда отменили статью 70 Уголовного кодекса Российской Федерации об ответственности за антисоветскую агитацию и пропаганду, они были осуждены в том числе по соответствующей статье старого УК, да, то в этой части их реабилитировали. Возникает вопрос, что можно вставать на сторону врага, выступать против родного государства, да, поддерживать те действия, которые совершаются против твоей родины, и ты остаешься безнаказанным. Вот здесь не только сугубо формально-правовой подход должен быть, но он должен быть и сущностный.
1: Знаете, Анна, я хочу вот продолжить. Я часто ловлю себя сейчас на мысли, что мы живем в время осознания и такой верифицированной, смелой, правдивой, правильной оценки всего, что происходило, и именно своей оценки, то, что называется исторический суверенитет. Потому что вы правильно сказали, 90-е годы под влиянием внешнего фактора принимались многие решения, многие вещи перекрашивались именно под влиянием внешнего фактора. А сегодня, вы знаете, ощущение, что мы голову подняли, и мы сами даем всему оценку. Вот исторический суверенитет, да, в оценке событий, это очень важная составляющая государственности, и то, что мы сегодня вот видим в качестве проблемного поля, я уверена, что под влиянием существующего именно уже мировоззренческого твердого каркаса правда историческая восторжествует.
2: И тогда сразу же я здесь следующий вам вопрос, Елена Петровна, задам. Мы знаем, что не так давно на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации в разделе «Внешняя политика» появилась вкладка «Отдельная геноцид советского народа». Она была подготовлена с помощью центра, которым вы руководите, Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации. Вот вопрос тогда следующий. Означает ли это, что трансляция позиции, соответствующей в части зверств гитлеровских оккупантов, отныне стала неотъемлемой частью внешнеполитической линии деятельности, работы нашей страны, МИДа? И какой вам видится сверхзадача этой работы?
1: Безусловно, что размещение соответствующей вкладки – это государственная позиция, и она и прежде, безусловно, в деятельности МИДа очень ярко фигурировала, и мы знаем, какую огромную работу Министерства иностранных дел ведет по обличению героизации нацизма, сегодня активно поднявшим голову за рубежом. Мы видим активную деятельность Министерства иностранных дел в этом направлении, а вот появление вкладки, вы знаете, это верифицированная база. И, наверное, в помощи подтверждения, что все доводы, все выводы, на которых сегодня настаивает на международной арене Министерство иностранных дел, это очень выверенная позиция, основанная на фактах и документах. И, вы знаете, запрос на международном уровне на такую верифицированную информацию на самом деле очень велик. И я бы даже хотела сказать, что, встречаясь с этой информацией, мы безмолвно видим, как воспринимается она, а это значит, наша историческая правда, она находит отклик. Но в качестве примера приведу, что в течение для нас юбилейного года 80-летия Победы в целом ряде государств иностранных, в том числе в штаб-квартирах международных организаций, включая Совет Безопасности, прошли выставки, подготовленные Министерством иностранных дел и Национальным центром исторической памяти. Вот демонстрация такой своей позиции, но с точки зрения отстаивания правды, сегодня это главная миссия Министерства иностранных дел. И Министерство иностранных дел, конечно, сейчас на форпосте. Форпост исторической памяти за рубежом. Сложная очень миссия, и она требует, конечно, консолидации усилий. И я очень признательна за то сотрудничество, которое сложилось между Министерством иностранных дел и Национальным центром исторической памяти, потому что вместе мы сила.
2: Вот совершенно очевидно, что мы сегодня на новом этапе переосмысления собственной истории, выковываем и вот ту самую действительность нашу сегодняшнюю и то самое наше ближайшее и отдаленное будущее. И совершенно очевидно, что День Победы, 9 мая, это для нас не только праздник Великой Победы, но и такой призывный набат к единению. И в этом смысле, конечно же, очень хочется поблагодарить еще раз коллег из Следственного комитета, которые занимаются этой благородной работой сохранения памяти с точки зрения фиксации преступлений, их обнародования. И, конечно же, Национальный центр исторической памяти, Елена Петровна, спасибо большое всем коллегам, кто трудится на этой ниве, потому что еще раз хочется отметить и зафиксировать, сейчас в геополитической новой обстановке совершенно понятно, Россия, заявляя о себе вновь как о мощной державе, обязана просто поставить вопрос, который давно стоял на повестке, но не был озвучен, о геноциде советского народа, о той огромной жертве, которую принесла наша страна с тем, чтобы мир освободить от той заразы, которая сегодня, к сожалению, вновь поднимает голову.
1: И обращение к теме позволяет обличить раз и навсегда нацизм во все времена.
2: Спасибо большое за участие в программе. Это совместный со Следственным комитетом проект «Без срока давности. Обыкновенный фашизм 2.0. На звезде». С нами сегодня были Александр Вячеславович Федоров, советник главы Следственного комитета России, генерал-полковник и заслуженный юрист России, и Елена Петровна Малышева, руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации, почетный архивист России и член Общественной палаты Российской Федерации. Друзья, с праздником!
1: С победой.
2: До новых встреч.
0: Праздник.
1: С великой победой.
3: Звезда, аналитика и Следственный комитет Российской Федерации представляют совместный проект «Без срока давности. Обыкновенный фашизм 2.0».
4: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
5: Здравствуйте, дорогие ребята. И уважаемые товарищи взрослые.
6: Добрый вечер.
7: Здравствуйте, товарищи.
8: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
9: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
10: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
4: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» – «Галерея звезд».
11: Чем заняться в отпуске? Можно отправиться на море или на дачу, в поход или на рыбалку. Провести время с семьей, друзьями или в гордом одиночестве. Решать вам. Но, как говорил Михаил Зощенко, человеку обязательно отдохнуть надо. Человек все-таки не курица. Курица, там уж действительно, в отпусках не нуждаться. А человеку без отпуска немыслимо. Специальный проект «Радио Звезда» – рассказы из жизни отдыхающих. Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».
3: «Дай пять». Пять удивительных фактов о пчелах.
12: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
3: Факт первый.
13: Пчелы чувствуют время. У них есть внутренние часы с погрешностью меньше минуты. Они точно знают, когда распускаются определенные цветы и вылетают именно к этому моменту.
3: Факт второй.
13: Пчелы находят взрывчатку быстрее собак. Ученые научились дрессировать пчел на поиск тротила и гексогена. За 10 минут пчела обследует территорию, на которую собаке нужен час.
3: Факт третий.
13: Пчелиный яд – лекарство. Мелитин, основной компонент пчелиного яда, разрушает оболочку вируса иммунодефицита, не повреждая здоровые клетки. А в микродозах пчелиный яд снимает воспаление при артрите.
3: Факт четвертый.
13: Вернувшись с нектаром, пчела исполняет танец на сотах. Другие пчелы считывают из него информацию и летят точно по заданным координатам.
3: Факт пятый.
13: Пчелиный рой ведет себя как единый суперорганизм, в котором отдельные особи действуют как клетки мозга. При выборе места для нового гнезда колония проводит своего рода голосование, оценивая варианты и принимая коллективное решение через систему физических сигналов.

0: Очень важные вопросы.
1: Европейское космическое агентство предлагает установить систему часовых поясов для Луны. А есть ли такие часовые пояса, например, на Марсе или Венере?
2: Отвечает доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института космических исследований Академии наук Сергей Богачев.
3: В целом вопрос о времени на других планетах он довольно интересный. Понятно, что на Земле календарь сформировался просто под естественный период вращения Земли вокруг своей оси, то есть 24 часа. Соответственно, под этот период и были подстроены биологические ритмы человека и ритмы в живой природе. Это время не может быть перенесено прямо в лоб на другие планеты, потому что они вращаются совсем другими периодами. Для примера, Луна вращается вокруг оси за 30 дней, то есть лунный день длится 30 земных суток. Венера, для примера, вращается за 240 дней. То есть понятно, что никакой связи уже с ритмами человека тут нету. Поэтому прямо система земная, по-видимому, может быть перенесена только на Марс. Потому что на Марсе сутки так уж совпало почти ровно 24 часа. То есть на Марсе люди могут жить, по сути, в том же биологическом ритме, что и на Земле. Для других планет нужны какие-то свои системы. И тут вот вопрос, либо вводить какие-то местные локальные пояса, либо какое-то универсальное время. В целом дискуссии ведутся, но мне кажется, когда реально начнется заселение планет, жители Луны и Марса, они какую-то свою систему выберут, удобную им, естественным образом. Пока все это носит некий теоретизированный характер, вряд ли будут выбраны часовые пояса, это очень неудобно и никак не привязано. Скорее всего, Луна будет жить по координированному земному времени, скажем, по лондонскому. А на Марсе, по-видимому, да, часовые пояса возникнут, и, скорее всего, марсианская система будет своя уникальная, никак не привязанная к земной. Но сейчас прогнозировать трудно, и можно сказать только «поживем-увидим».
0: Очень важные вопросы.
4: Уровень воды в реке Урал,
5: Центральный банк сохранил
4: на Крымском мосту.
5: Российские космонавты совершили
4: государственную думу
5: после проекта о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
6: 1950 название города Пермь.
7: Александр Бодовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.

цветочек ситцевым и слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, но я уж рядом, листопад награда за мои бои.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Россия беспощадно ответит неонацистам, если они попытаются реализовать свою угрозу и сорвать праздник Дня Победы. Об этом в пятницу говорил Сергей Лавров. Министр иностранных дел выступил на церемонии возложения цветов к мемориалам.
2: Пытались и пытаются до сих пор, я пока не знаю, чем это закончится, испортить святой праздник. День Победы, на этот счет высказался президент. Есть заявление Министерства обороны, заявление Министерства иностранных дел. Я хочу сказать со всей прямотой и со всей ответственностью. Если то, что делают сейчас через Украину возрождающиеся на Западе нацисты, пощады им не будет.
1: Жители Киева массово покидают город с утра 8 мая, опасаясь эскалации после заявлений Зеленского о возможных ударах по Москве 9 мая. На выездах образовались многокилометровые пробки. Министерство обороны России ранее предупредило о массированном ответном ударе по украинской столице в случае попыток ВСУ сорвать парад Победы. Россия объявила временное перемирие на 8 и 9 мая. Министерство иностранных дел направило иностранным дипломатам предупреждение о рисках нахождения в Киеве. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо вечером 8 мая возложил цветы к могиле неизвестного солдата в Александровском саду Москвы. Об этом пишут «Известия». Фицо прибыл в Москву в пятницу. Ранее он сообщал, что, как и в прошлом году, не пойдет на парад Победы на Красной площади, но планирует встретиться с Владимиром Путиным. При этом западные СМИ также писали, что Фицо может передать президенту России некое послание о переговорах от Зеленского. Представители Роспотребнадзора заявляют, что для россиян нет опасности после вспышки хантавируса на круизном лайнере в Атлантике. В ведомстве пояснили, вариант вируса Андес встречается только в Северной и Южной Америке. В России тоже есть природные очаги хантавируса, но местные варианты от человека к человеку не передаются. Пентагон опубликовал архивные данные о неопознанных летающих объектах. На сайтах ведомства размещены десятки фото, видео и текстовых документов по теме НЛО. Материалы классифицированы как нерешенные случаи. Правительство не может определить природу наблюдаемых явлений. Новые пакеты документов будут публиковаться каждые несколько недель по мере рассекречивания. Ранее американский лидер Дональд Трамп анонсировал публикацию подобных секретных материалов, отметив, что военные летчики признавались, они видели невероятное. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Не следует искать здесь правду быта. Попытайтесь ощутить истину бытия. Это эпиграф к картине Никиты Михалкова «12». И здесь тоже не ищите объективности, нравоучений, истины в последней инстанции. Это просто размышления на разные темы человека, живущего на своей земле и пытающегося вместе с вами ответить на вопросы, которые постоянно встают перед нами. «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Бесогон. Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты.
1: Я хочу начать с того, чтобы вернуться немножко к предыдущей программе. Дело в том, что еще до выхода программы появились анонсы этой программы. И в этих анонсах было сказано, какие темы мы в этой программе поднимаем. И, видимо, беспокоясь о возможной критике этой стратегии, Министерство просвещения прислало нам справку, которая должна была бы нас убедить в том, что все хорошо, все правильно, все по закону, все справедливо, все полезно, все на пользу дела. Дело в том, что программа уже была записана, поэтому мы не могли использовать эту справку. Но справедливости ради, для того, чтобы не выглядеть людьми предвзятыми, мы решили все-таки эту справку хотя бы в основных цитатах озвучить. Я не буду зачитывать этот документ целиком, хочу просто озвучить, как бы, наверное, основные тезисы, на которых сама справка делает упор. Выглядит это так. Вот, например, работа ведется в прямом взаимодействии с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями, для чего сформированы рабочие группы, охватившие все уровни образования и смежные направления. В частности, Всероссийский экспертно-педагогический совет детально рассмотрел вопросы стратегии, внес конструктивные замечания и предложения. Образована межведомственная рабочая группа по вопросам развития системы образования, состав которой утвержден распоряжением президента Российской Федерации от 27 декабря 2024 года номер 426 РП в целях организации деятельности по разработке стратегии, а также оценки состояния и перспектив развития системы образования в Российской Федерации. Вы не почувствовали, как вдохнуло какой-то такой свежестью формулировок, наполненностью, смыслами? Хотя, на мой взгляд, это похоже на вулкан, который извергает вату. Вот вроде как все так округлено, так лаконично, так обоснованно. У меня вопрос. А просто сравните, как отличается эта формальная, безликая, без имени и фамилии справка, как некий образ коллективной безответственности от горячих, страстных слов людей, отвечающих за каждое свое слово своим именем. Как говорят люди, которые чувствуют личную, персональную ответственность за то, что они говорят, чтобы образование в нашей стране действительно стало лучшим в мире. Вспомните. Вот мы получили письмо от профессора Меньшикова Владимира Михайловича. Он работает в Курском государственном университете, занимается научной деятельностью, является членом редколлегии нескольких научных журналов, неоднократный победитель всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя», ну и многие другие заслуги его. Из письма профессора Меньшикова. Цель воспитания, она должна определить, каким должен быть воспитан человек, способный обеспечить лидерство России. В стратегии цель воспитания определена только частично. В стратегии вообще не представлены направления воспитания. Если вы не определили направление воспитания, значит, вы не сможете определить и содержание образования, технологии образования. Нет стратегии их описания. И совершенно не представлен в стратегии учитель, его подготовка и работа. А ведь ему все это делать. Итак, анализируя стратегию, мы видим, что в ней нет основных компонентов. А вот статья члена рабочей группы по разработке стратегии развития системы образования Российской Федерации Дениса Чувашова. Статья называется «Концептуальная пустота, тлен и разложение стратегии развития образования». На основании опыта реальной работы над стратегией можно утверждать, что значительное количество прямо привлеченных для этой деятельности людей либо вообще не имели отношения к образованию, либо являлись мертвыми душами, которые никогда не присоединялись к обсуждениям, не выдвигали замечаний и никак не участвовали в работе. Исходная информация, которая предоставлялась экспертам, сразу и была призвана сформировать понимание реалий системы образования. Была крайне скудна, недостоверна, порой взята от иностранных агентов и организаций, бессистемна и в итоге ни на что не повлияла. Например, экспертам был представлен материал Сберуниверситета «Digest EduTech номер 29 от 2024 года, отталкиваясь от которого нужно было формировать основные вызовы и ответы. В нем были ссылки на заблокированную около 10 лет назад американскую социальную сеть LinkedIn, многочисленные рабочие материалы, как и варианты текстов стратегии, предоставлялись без указания авторства и источников как готовые продукты. Отношения к ним реально работающие эксперты не имели и могли их только дополнять и критиковать. А вот мнение еще одного эксперта, учителя истории Иннокентия Кресика. Цифровизация и пресловутый верифицированный контент протаскивается всеми силами в эту стратегию. Все страны гаджеты из образования вычищают, и уже давно, но у наших стратегов свое видение. Итог, который подводит профессор Меньшиков этой стратегии, неутешителен. Он больше похож на приговор. Будучи совершенно бессодержательным документом и педагогическим вакуумом, будет разрушать образование в силу своей пустоты, сведя образование к мертвому формализму. Вы знаете, что я вам должен сказать, что меня, честно скажу, очень порадовало и удивило, что один очень-очень-очень высокопоставленный чиновник, который посмотрел программу, мне позвонил и вдруг сказал: «Ты знаешь что? Вот это правда. Стратегов много, а стратегии нет. И это очень важно». А это значит, что эти сомнения разделяют и те люди, от которых во многом зависит будущее нашего образования.
0: «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами, голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
2: Это история о маленькой Аделине, долгожданной и очень светлой девочке. До года она росла здоровой, радовала близких улыбками и первыми шагами. Но в ноябре 2023 года все изменилось. Был поставлен тяжелый онкологический диагноз – опухоль крестцово-копчиковой области с метастазами в легких. Началась борьба за ее жизнь. Аделина уже перенесла несколько сложных операций, многочисленные курсы химиотерапии и радиотерапию. Но болезнь не отступает. Последний шанс для Аделины – новый этап лечения, стоимость которого 8 миллионов 172 тысячи рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Аделине Демидовой. Слово «Живи» – номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
3: Реклама.
4: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
5: Платформы, рынок, технологии.
4: Монетизация.
5: Цены, процедуры, практические инсайты.
4: Нейросети на практике.
5: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
4: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
5: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
4: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
5: Без возрастных ограничений.
6: Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты.
1: Послушайте, а нас не удивляет это бесстрашное вранье. Вот именно бесстрашное. То есть какая-то уверенность в том, что можно потратить миллиарды и не выполнить ничего из того, что должно было быть выполнено. Вспомните хотя бы очистительное сооружение на Волге. Был принят проект под названием «Оздоровление Волги», куда на первом этапе в том же году было выделено 127 миллиардов рублей. Была проведена проверка, которая установила, что из 121 проверенных объектов только 6 вышло на показатели. А укрепление границы в Курской области, вспомните. Вооруженным силам Украины потребовалось не больше суток для того, чтобы пересечь границу и преодолеть все так называемые фортификационные сооружения, которые должны были быть на границе между Россией и Украиной. Они строились 2,5 года. На них ушло, как говорят, около 15 миллиардов рублей. Работы должны были быть завершены в 2023 году. Потом завершение их перенеслось на 2024 год. Бюджет был истрачен, но работы не были завершены. И более того, вскоре оказалось, что не выплачивалась зарплата рабочему и не перечислялись средства подрядчику. Тут скажут, это фейк, вранье, пропаганда и так далее. Хорошо, готов согласиться, только один вопрос. А каким образом, если все это было построено, это можно было преодолеть за сутки? А вот это вдохновенное вранье государственного чиновника, руководителя государственной корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс демонстрирует президенту отечественный планшет. Вспомните.
8: Сегодня мы поняли, что этот технологический продукт, компьютер без кремния, может иметь применение в сфере образовательной. Компьютер, который используется для обучения школьников. Сегодня в него закачан полный комплект учебников по всем дисциплинам для 6 класса. И при поддержке Минобразования мы с 1 сентября 1000 таких образцов будем обкатывать в нескольких регионах страны.
1: Лично я никогда больше ничего про судьбу этих планшетов не слышал. Чем закончилось славное существование этой таинственной организации «Роснано»? А закончилось оно тем, что были выявлены убытки около 100 миллиардов рублей. Вот президент слушает то, что ему рассказывает господин Чубайс. Он верит ему? Верит. А почему не верит? Потому что не он, не президент должен определять, правда это или неправда. И не может президент сказать ему, что ж ты мне тут лепишь ты, рыжая ты скотина, что ты мне врешь. Не он должен это делать. Это должны делать люди, которые на 5 километров не должны подпускать таких лгунов к воротам Кремля, которые должны фильтровать эту ложь на уровне прокуратуры, а не в приемной президента. При том, что внутренняя задача Чубайса, они были декларированы намного раньше. Вспомните, мы говорили об этом.
9: И Западу судить. Мало что понимает в этом Запад. Мы занимались не сбором денег, а уничтожением коммунизма. Это разные задачи, с разной ценой. Мало кто на Западе понимает, что такое коммунизм на самом деле. И какую цену заплатила наша страна за это. Мало кто это понимает на Западе. А мы знали, что каждый проданный завод – это гвоздь в крышку гроба коммуниста. Дорого, дешево, бесплатно, с приплатой. 20-й вопрос. А первый вопрос один. Каждый появившийся честный собственник в России – это необратимость.
1: И тут он говорит правду, а вот ее результаты. Останавливаются заводы, останавливаются производство собственных самолетов. Все на импорте. Одни заводы останавливаются. У других военных заводов, которые делают сушки, которые делают танки, контрольный пакет переходит к заграничным инвесторам. За копейки продаются линкоры, эсминцы, катера. За копейки. 261 оборонное предприятие, самые уникальные, самые лучшие, элита оборонки ушли. Только одна из сотен американских фирм-хищников, слетевшихся на расклев российских богатств, компания NIC & C Corporation, скупила пакеты акций Курского прибора, авионики, Тушинского машиностроительного завода, МПУ имени Румянцева, АО «Рубин». 19 военных заводов оказались в руках одной лишь этой NIC & C Corporation. А это уже не планшет, это не стратегия образования. Это безопасность и суверенитет нашей страны. За несколько месяцев было уничтожено все или почти все, что было десятилетиями создано умом, талантом, гением, руками наших инженеров, рабочих, изобретателей и так далее. Одному Богу известно, каким образом за считанные несколько лет президенту вместе с теми же величайшими умами и талантами нашей инженерной и исследовательской мысли, а также руками наших потрясающих рабочих, мы сумели преодолеть эту пропасть. Мы сумели не только восстановить ВПК, но еще уйти далеко вперед, чем многие в мире. Вы представьте себе на секунду, где бы мы сейчас были вот в этой конкретной ситуации, которая существует в мире, если бы этого не произошло. Ну, мы же понимаем, ну, не хватит у президента ни сил, ни времени, ни рук для того, чтобы контролировать лично выполнение тех указов и распоряжений, которые он дает. Это должны делать люди, люди, отвечающие за свои слова. Такие люди, как профессор Меньшиков в своем деле. А вот можете себе представить, чтобы Михаил Тимофеевич Калашников, изобретатель гениального автомата, вместо того, чтобы делать автомат, написал бы президенту такую справку, какую мы получили из Министерства просвещения. Это должны делать люди, у которых есть имя, отчество, фамилия, которые лично отвечают за то, что они делают, и которые лично, когда у них что-то не получается, говорят правду о том, что у них что-то не получается, они шифруют пустоту для того, чтобы оно как-то потом рассосалось. И когда что-то им выходит или идет не так, они не боятся говорить правду. Но правду не только трудно говорить, но бывает так, что правду еще и трудно слушать. А президент наш готов слушать правду? Я уверен, что да. А все ли готовы говорить эту правду президенту? Я думаю, что нет. Я хочу напомнить вам маленький отрывок из нашего спектакля «12». Это кусочек финального монолога моего героя в этом спектакле. Прав, могильщик. Прав. Пока большие будут только о своей жопе думать и куда детей подальше от страны отправить учиться. Маленькие будут доворовывать то, что не успели украсть большие.
10: Когда это все закончится?
1: А закончится это? Когда придут те, кто правды не боится. И говорить, а самое главное – слушать.
11: А вы думаете, придут?
1: Придут. Только ничем это понравится. И вот теперь, обманувший всех и укравший гигантские деньги, сбежавший за границу, господин Чубайс просит западных партнеров снять с него санкции, потому что, оказывается, он с самого начала был против Путина и против нашего государства. Нормально?
0: «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты.
7: Продолжим после новостей.

0: студии Максим Челиков. Здравствуйте. Участники специальной военной операции торжественным маршем пройдут на параде Победы 9 мая по брусчатке Красной площади. Об этом сообщили в Министерстве обороны. В состав парадных расчетов войдет герой России Роман Опалков, представляющий 150-ю гвардейскую мотострелковую дивизию. Примечательно, что ровно 10 лет назад он уже принимал участие в параде, будучи курсантом. В ведомстве подчеркнули, солдаты этого подразделения являются преемниками воинов, которые в 1945-м установили Знамя Победы над Рейхстагом. В честь 81-й годовщины Победы российские войска с 8 мая полностью прекратили боевые действия. Впрочем, украинские вооруженные формирования отказались соблюдать перемирие и совершили несколько тысяч обстрелов. Подразделение российской армии отвечает зеркально. За прошедшую неделю до перемирия вооруженными силами России нанесено 6 групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Подразделение Южной группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Кривая Лука Донецкой Народной Республики. Общие потери противника составили свыше 8400 боевиков и наемников. Артиллеристам группировки войск «Запад» вручили государственные и ведомственные награды. Церемония прошла в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В завершении мероприятия командир 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии подполковник Артур Актимиров поблагодарил воинов за ратные подвиги.
1: Хочу каждому из вас напомнить, то, что именно вы куете победу. В этот праздничный знаменательный день мы не должны подвести наших отцов и дедов. Мы должны с гордостью и честью завоевать эту победу и выполнить все поставленные цели специальной военной операции. Еще раз всех поздравляю.
0: Высокими государственными наградами отмечены мужество, отвага и героизм личного состава, проявленные при выполнении боевых задач. Кроме того, военнослужащие получили ведомственные знаки отличия за личный вклад в уничтожение объектов противника, эффективную контрбатарейную борьбу и надежное огневое прикрытие мотострелковых подразделений. Истребители Су-30 российского производства сопроводили бомбардировщики H-6L над Южно-Китайским морем в ходе учений ВМФ Китая. Об этом пишет издание Military Watch. Отмечу, что в 2004 году Су-30 МК был самым современным китайским истребителем. Позже на базе российских технологий были созданы китайские J-16 и J-15B. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
2: Чем заняться в отпуске? Можно отправиться на море или на дачу, в поход или на рыбалку. Провести время с семьей, друзьями или в гордом одиночестве. Решать вам. Но, как говорил Михаил Зощенко, человеку обязательно отдохнуть надо. Человек все-таки не курица. Курица, там уж действительно, в отпусках не нуждаться. А человеку без отпуска немыслимо. Специальный проект «Радио Звезда» – рассказы из жизни отдыхающих. Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».
3: Реклама.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты.
7: Вот в связи с этим я, конечно, не могу не вспомнить о том, что произошло совсем недавно у нас в Сибири. Эта история уже немножко поутихла, она как бы смягчилась, но тут ведь важно же даже не что произошло, а как произошло. Вот смотрите, началось все с того, что по социальному

0: социальным сетям распространились ролики из Пензенской, Новосибирской, Омской областей, а также из Алтайского края о массовом уничтожении крупного рогатого скота, принадлежащего частным фермерам, практически без документов, без объяснений и так далее. Слушайте, ну ведь это же абсолютно естественно, что то, что происходило, это совершенно органично вызывало ненависть у людей к тем, от кого зависело то, что происходило.
1: Нам объявили карантин. Наш скот болен. Опасной болезнью. Какое название? Мы не знаем.
2: Никто ничего не рассказывает, ничего никто не говорит.
3: Диагноз нам уточните, пожалуйста. Особо опасное заболевание. Какое?
4: Какая разница?
5: Его тяжелейшей биологической проблеме. Успокойтесь, пожалуйста. Пока еще. Только разговор. Секунду.
6: Особо опасное заболевание. Ну как называется? И все?
7: А куда мы забрали?
6: Ну а название есть, их классификаций много же. Особо опасное просто, да?
0: Первые комментарии от власти появляются только тогда, когда уже этот цунами бушует практически по всей стране. И то, что в Новосибирской области вводится режим чрезвычайной ситуации, было объявлено только 16 марта. Причем в результате оказалось, что, по словам представителей власти, режим начал действовать еще в феврале, но постановление о его введении имеет гриф «для служебного пользования». Именно поэтому с ним не могли ознакомить фермеров и сельских жителей, которые сейчас массово выступают против убоя скота. Вы только вдумайтесь. Режим чрезвычайной ситуации введен для внутреннего пользования. Это как? Это что, в местной администрации этот режим должен работать? Нет. Это касается фермеров там, в глубинке, в деревнях, которые выкармливают этих коров и которые живут этим. Это касается напрямую их, но они об этом не знают. Это для внутреннего пользования. К ним просто приходят и начинают убивать их животных. Что может испытывать человек в эту секунду, для которого эти коровы, этот скот, это его жизнь? Это что, нам не напоминает того, что происходило в 20-е и 30-е годы? Коллективизация, отъем имущества, забой коров, отъем хлеба, крестьянские бунты, расстрелы, репрессии. Ну это же совсем рядом. Человек, доведенный до отчаяния, который не понимает, за что у него отнимают коров, которые он выращивает и за счет которых он живет, человек, поставленный перед фактом, что сейчас то, чем он живет, уничтожат, ни за что, ни про что ничего не объяснит. Он возьмется за оружие, он возьмется за вилы. И его ничего не остановит. Я не ветеринар, я не знаю, действительно ли это серьезная болезнь, или ее можно... Я не об этом, я не говорю о том, что, я говорю о том, как. Как можно не разговаривать с людьми? Вспомните, как отвечает президент на вопрос, какими качествами должен обладать человек, который должен стать президентом. Вспомните. Очень интересно, не говоря конкретно об этом, ответил на этот вопрос, на мой взгляд, президент. Когда его спросили, кем надо быть, чтобы стать президентом. Он замечательно ответил, чтобы быть президентом в России, главное качество – это уметь чувствовать боль другого человека как свою собственную. Но этим качеством должен обладать не только президент, а любой из тех, кому доверена власть, кто отвечает за людей, кто обязан отвечать людям на их запросы. На момент, когда мы писали эту программу, как пишет «Известия», прямой имущественный ущерб собственников изъятых и уничтоженных животных превысил 1,5 миллиарда рублей. А что поражает? Вы посмотрите, как рассуждают люди. Как рассуждают люди, у которых отняли все.
8: Единственное, у нас вот надежда, что Владимир Владимирович не знает, или я не знаю,
9: да,
8: как.
9: Мы думаем, что это просто провокация против нашего
10: государства.
9: Правительства, да.
10: Против нашего,
9: да,
10: президента.
8: Мы не против наш,
10: да,
8: мы их выбирали. И все,
9: Путин
8: деревни не будет.
9: Только а вы куда? Мы не против власти, мы,
8: конечно,
9: не против. Мы ее выбирали сами.
8: Конечно.
9: Это наш выбор был.
8: Да, да,
9: почему,
8: да,
9: отношение к нам такое? Мы голосовали.
8: Я лично за Владимира Владимировича голосовал.
0: Обида, несправедливость, унижение порой приводят человека к крайним поступкам, крайним действиям. Но вы посмотрите, как рассуждают люди. как они понимают, что от их сдержанности зависит так или иначе будущее страны, как они готовы понять происходящее и просят только одного – объяснить и возместить. Одно, вы знаете, радует – это преемственность чиновничьей литературной мысли, которая тянется к нам из, так сказать, глубины веков. Сердце радуется, и вспоминаешь гениального нашего Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, когда читаешь такое сообщение в ТАСС от 17 марта. Власти РФ проанализируют принятые меры по обеспечению ветеринарного благополучия крупного рогатого скота Новосибирской области. Вдумайтесь, ветеринарное благополучие крупного рогатого скота. Кому могло прийти в голову предложить проанализировать благополучие скота? Потому что о благополучии человека, в общем, речь не идет, только скота. Дело же не в глупых или смешных, или нелепых формулировках, не в этом дело. Дело в том, что любой такой ситуации мгновенно пользуются те, кто хотят развала нашей страны. Они мгновенно превращают это в тот запал, в тот сухой порох, который должен сработать. Они тут же используют неповоротливость власти на местах и унижение людей, которым ничего не объясняют. Смотрите. Убивают скот и издеваются над народом. Как живет министр сельского хозяйства России? В России возненавидели Мираторг и другие крупные агрохолдинги. Как они связаны с забоем фермерского скота? Чиновники страшнее бешенства. Скот сжигают, рынок переделывают. Скот убивают в наглую, планируют голод, социальный взрыв. Рассчитывают залить кровью силами полицаев. И так далее, и так далее, и так далее. А что же происходит со структурами, которые имеют непосредственное отношение к проблемам фермеров? Вот как раз в тот момент, когда бушевала вся эта история с забоем скота, мы заглянули на страницы Минсельхоза и Роспотребнадзора. Как мы знаем, для того, чтобы быть ближе к обществу, у этих организаций в соцсетях есть свои страницы. Только 17 марта появилась информация о той проблеме, которая возникла в Сибири и на Алтае. А до этого они обсуждали совершенно другие темы, в числе которых были, как делают розовое вино, какой сорт винограда изображен, польза авокадо, овощной суп с томатами и кукурузой. Я не имею ничего против ни овощного супа с кукурузой, ни авокадо, ни розового вина, нет, я не об этом. Я говорю о том, как... Вот вы знаете, не знаю, правда это или нет, но охотники говорят, что медведь, когда он что-то боится, он убегает, он залезает головой под корягу, и хоть и у него весь, так сказать, корпус наружу, но если он сам ничего не видит, то значит он думает, что и его не видят. Вот приблизительно то же самое иногда происходит с нашими чиновниками. Я хочу напомнить вам, как виртуозно бывший вице-президент Сбербанка Андрей Шаров уходит от неудобного вопроса. Вот вспомните, мы показывали это в нашем Бесогоне.
4: Я бы хотел спросить, вот сейчас очень актуально развитие малого бизнеса и все остальное, вообще в общем, в целом развитие. Почему у Сбербанка процентная ставка по России 12,9, а когда тот же Сбербанк его выдает в Чехии за 6,9?
10: Этот, друзья мои, я сейчас к помощнице Кате обращаюсь. Дело в том, что я привез два диска с собой. Я вот думаю, этот парень заслужил точно диск за самый острый вопрос. Друзья мои, спасибо огромное за общение и... Это вам урок коммуникации. Спасибо огромное за общение. Чтобы не быть голословным, Я все-таки предпочел бы оставшиеся 30 секунд потратить на то, чтобы вы услышали музыку, которую я пишу.

0: Ну, конечно, мимо этой проблемы не могли пройти СМИ и иноагенты. Посмотрите.
1: Неужели реально просто хотят убить и сжечь коров из-за того, что просто колхознику-единороссу нужно бизнес расширять?
2: Сельское хозяйство будут двигать не обычные люди, которые по 12 часов в день в прямом смысле слова пашут, а какой-нибудь Мираторг или агрохолдинг имени единоросса Ткачева. В общем, это все ужасное лицемерие и вранье. Чиновники-миллиардеры решили просто окончательно уничтожить людей в деревнях под рассказы о том, как эти люди в деревнях нужны и важны.
3: Это следствие той самой системы, которая в России много лет выстраивалась. И, кстати, на которую, на эту систему много лет закрывали глаза все те же фермеры.
0: А ведь это же вырастает в комплекс. Это вырастает в некую волну. Но ведь это только импульс, история с фермерами. А история-то распространяется дальше, шире, обширнее, обобщающе, аккуратно. Послушайте, Москва, 29.03.26. Идем с друзьями и близкими. Пора положить конец войне и этой системе за свободу. Все на Болотную. Митинг против РКН. Послушайте, ну разве плохо, когда слышно общественное мнение? Разве плохо, когда люди могут высказать свою точку зрения, когда они не согласны и впрямую об этом говорят? Как раз мы говорили об этом сегодня же в нашей передаче о правде, о необходимости уметь говорить правду, слушать правду. Но ведь тут разговор о другом идет. Вспомните, мы говорили об этом. Какое количество огромной молодежной силы было направлено просто в пустую, в бездну. Сколько глупостей, сколько поломанных судеб. Вспомните навальнистов, которые поднимали ребят и выводили на улицы. А вы посмотрите, как это перекликается с бессмысленностью чиновничьих формулировок, этого шифрования пустоты, о которой мы говорили.
4: «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты.
5: «Кедр Медиа» внесено в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента. Интернет-издание «Медуза» внесено в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Фонд борьбы с коррупцией признан экстремистской организацией и запрещен в России. Также признан иностранным агентом, нежелательной организацией и ликвидирован. Илья Варламов внесен в список лиц, исполняющих функцию иностранного агента. Елена Малаховская внесена в список лиц, исполняющих функцию иностранного агента. Мария Певчих внесена в список лиц, исполняющих функцию иностранного агента.
6: Премьера на радио «Звезда».
7: Миллионы погибших, сотни тысяч искалеченных судеб. Вторая мировая война продолжалась долгих 6 лет. А завершилось всего за 23 минуты. 2 сентября 1945 года на палубе американского линкора «Миссури». Мы расскажем, как это было. «Миссури 45». Слушайте 9 мая в 18:00 вечера на радио «Звезда».

0: Радио Звезда. Человек и время. Древнеиндийская система мышления поражает размахом. Она легко охватывает и бесконечно большое, и неуловимо малое. Один из самых впечатляющих образов – день Брахмы. Это не сутки в привычном смысле, а гигантский космический цикл длительностью в 4 с хвостиком миллиарда земных лет. За это время Вселенная возникает, развивается и затем снова погружается в покой. После ночи Брахмы процесс начинается снова. Но рядом с этим грандиозным масштабом существует другая линия размышлений. Древние задавались вопросом, из чего, собственно, складывается время. Так появились минимальные единицы отсчета. Самая малая из них – трути. Это 1/33 часть секунды. Даже сегодня такая величина кажется почти абстрактной. Для древней культуры без часов и секундомеров она выглядела поразительно. Далее шла немеша – время, за которое человек может моргнуть.
1: Человек и время.
0: Система строилась постепенно. 18 немеш образуют одну кашту. 30 кашт составляют калу. Далее шли более крупные отрезки, вплоть до суток, месяцев и лет. Эта лестница времени связывала моргание глаз с движением планет. Откуда возникли такие идеи? Наблюдения за Солнцем, Луной и звездами требовали точных расчетов. При этом время воспринималось не только как физическая величина, а считалось проявлением космического порядка. Каждый цикл отражал ритм Вселенной и жизни. Так астрономия переходила в метафизику. Большие и малые единицы времени становились частью единой картины мира. День Брахмы и Трути показывали: мир устроен как гармония циклов, в которой нет случайных масштабов. Все связано от мига до миллиардов лет.
1: Человек и время.
2: «Сто дней до победы». Хроника последних событий Великой Отечественной войны. 8 мая 1945 года.
3: В берлинском предместье Карлсхорст подписан окончательный акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Кадры кинохроники сохранили нам это историческое событие. Кейтель, монокль, черные перчатки, рыцарский крест приветствует собравшихся взмахом маршальского жезла. Он мрачен, но сохраняет спокойствие и надменность. В сторону Жукова старается не смотреть. В Нюрнберге немецкого главнокомандующего ждет петля. Он несет прямую ответственность за все военные преступления вермахта.
4: Согласно акту, Германия должна прекратить военные действия в 23 часа 01 минуту по среднеевропейскому времени. Но это происходит не всегда и не везде. Тяжелый маховик войны невозможно остановить сразу. 8 и 9 мая, уже после капитуляции, танковые армии Рыбалка и Лилюшенко входят в Прагу и ведут бои в городе. ССовская группировка генерала Пюклера, 7 тысяч человек, рвется на запад, чтобы сдаться союзникам, и получает от них ответ: «Вы воевали с русскими, русским и сдадитесь в плен». Элита Рейха предпочла красиво умереть. Советские солдаты добили их лишь 12 мая. Пленных почти не было. Пюклер застрелился. Это были последние судороги уже убитого зверя.
2: 8 мая 1945 года. Через несколько часов 9 мая ночью в эфире прогремит голос Левитана. Война окончена. Фашистская Германия полностью разгромлена.
5: Изучая материал о каком-либо герое в полном объеме, пригодном для написания романа, я затем как бы сжимаю сам себя и свой текст, словно пружину, чтобы роман сократился до нескольких страничек прозы. При этом неизбежно отпадает все малосущественное. Я стараюсь изложить перед читателем лишь самое насущное.
6: Валентин Пикуль. Исторические миниатюры. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин и Дональд Трамп в недавнем телефонном разговоре вспоминали, как Россия и Соединенные Штаты вместе боролись с нацизмом и вместе побеждали. Об этом президент рассказал на заседании Совета Безопасности в пятницу. Работа над тем, чтобы придать Дню Победы серьезное международное значение, будет продолжаться, подчеркнул глава государства.
2: Некоторые лидеры дружественных России стран прибыли на мероприятия, посвященные Дню Победы, лично и примут завтра участие в торжественных мероприятиях. По линии администрации мы продолжаем консультации, что можно было бы сделать вместе с нашими коллегами по направлению придания этому празднику действительно серьезного международного значения и сделать все для того, чтобы не были забыты истинные герои времен Второй мировой войны, чтобы сохранить правду о жертвах, принесенных Советским Союзом, народами Советского Союза, народами России в достижении этой общей победы над нацизмом.
1: Как ранее сообщали в Министерстве обороны, парад Победы в Москве пройдет без военной техники. По Красной площади пройдут пешие колонны военнослужащих военных вузов. Авиакомпаниям данное поручение о корректировке полетов с отменами рейсов и необходимости работы с пассажирами в связи с ситуацией с региональным центром в Ростове-на-Дону, заявил вице-премьер Виталий Савельев. По его словам, воздушное сообщение на юге России восстановят за 2-3 дня. Ранее беспилотный летательный аппарат украинских вооруженных формирований ударили по центру. Персонал эвакуировали, жертв не допущено. Были временно закрыты 13 аэропортов юга России. На время празднования Дня Победы российские войска с 8 мая полностью прекратили боевые действия. Впрочем, украинские боевики отказались соблюдать перемирие и совершили несколько тысяч обстрелов. Подразделения российской армии отвечают зеркально. За прошедшую неделю до перемирия вооруженными силами России нанесено 6 групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Общие потери противника составили свыше 8400 боевиков и наемников. Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович заявил, что рассекреченные Пентагоном материалы об НЛО вряд ли содержат доказательства внеземной жизни. Ученый полагает, что документы фиксируют необъяснимые явления, а их публикация обусловлена внутриполитическими задачами США, пишет российская газета. В пятницу Пентагон начал размещать архивные фото, видео, текстовые файлы, обещая регулярное обновление ранее секретных материалов об НЛО. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Чем заняться в отпуске? Можно отправиться на море или на дачу, в поход или на рыбалку, провести время с семьей, друзьями или в гордом одиночестве. Решать вам. Но, как говорил Михаил Зощенко, человеку обязательно отдохнуть надо. Человек все-таки не курица. Курица, там уж действительно, в отпусках не нуждаться. А человеку без отпуска немыслимо. Специальный проект «Радио Звезда» – рассказы из жизни отдыхающих. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
4: Всемирная энциклопедия еды. Кленовый сироп получают из натурального сока кленов. Собирают его обычно в конце зимы, начале весны, когда по ночам еще прохладно, а днем уже пригревает солнце. Технология, кстати, схожа с добычей березового сока. Делают отверстие в стволе, вставляют трубочки и вешают сокоприемник. Но вот дальше посложнее. Сок переливают в специальную машину, где происходит нагрев и испарение лишней жидкости, за счет чего сироп становится тягучим, а по цвету золотисто-коричневым. Затем фильтрация и вуаля, он полностью готов. Есть легенда, что первыми узнали о сиропе индейцы. Один из коренных жителей Северной Америки якобы поранил клен своим томагавком и из ствола брызнул сладкий сок. Для сбора кленового сиропа подходят не все клены. Как правило, работают с сахарным, астролистным, черным и красным. Больше всего такого продукта сегодня производят в Канаде, а любят по всему миру. Например, в Бельгии им поливают вафли, а во Франции – гренки. Делают кленовый сироп с недавних пор и в России. Например, одна из фермерских семей в Пензенской области соблюдает весь традиционный процесс добычи и работает на профессиональном оборудовании. Отечественный сироп имеет отличные оценки от зарубежных партнеров. Да еще он дешевле иностранных аналогов.
0: Всемирная энциклопедия еды. А вот была история.
5: Знаменитый русский актер и драматург Петр Андреевич Каратыгин часто подшучивал над не менее известным актером Александром Андреевичем Рассказовым. Рассказов имел почему-то прозвище «Сик», хотя на рыбу похож не был. А еще он очень любил выпить. Как-то раз заскучавший на репетиции Каратыгин нарисовал на декорации голову Рассказова и пририсовал к ней туловище Сига с растопыренными плавниками. Его спросили: «Что вы такое изобразили? На русалку не похоже». «Это рыба пила?» Каратыгин ответил: «Не знаю, пила ли эта рыба, но что она сопьется, совершенно точно».
0: Да уж, была история. Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
6: Вечерние истории на «Радио Звезда». Джером Клапка Джером. Фрагмент из повести «Трое в лодке, не считая собаки». Читает Денис Беспалый.
7: Джордж довел нас до Стейнза, где мы приняли от него лодку, и нам казалось, что мы тащим за собой 50 тонн и прошли 40 миль. Было половина восьмого, когда мы, наконец, миновали его, и мы все тогда уселись в лодку и подошли на веслах вплотную к левому берегу, выглядывая, где бы причалить. Первоначально мы предполагали добраться до острова Великой Хартии, прелестный уголок реки, где она извивается по нежной зеленой долине, и причалить к одному из живописных заливчиков, изобилующих на этом крошечном берегу. Но мы почему-то уже не так жаждали живописного, как в начале дня. На эту ночь мы вполне удовольствовались бы укромным уголком между баржей с углем и газовым заводом. Мы не нуждались в пейзаже. Мы нуждались в ужине и постели. Тем не менее, мы таки дотащились до мыса, его зовут мысом пикника, и укрылись в уютном уголке под большим вязом, к корням которого прикрепили лодку. Затем мы думали заняться ужином. Мы обошлись без чая, чтобы сберечь время, но Джордж сказал: «Нет. Надо сперва установить тент, пока еще не стемнело настолько, чтобы не видать, что делаешь. Тогда, — сказал он, — все наши труды будут окончены, и мы сможем усесться за еду со спокойной совестью». Едва ли кто из нас рассчитывал, что этот тент потребует стольких хлопот. Говоря отвлеченно, дело казалось таким простым. Берешь 5 железных арок, похожих на гигантские дуги для крокета, устанавливаешь их вокруг лодки, а потом натягиваешь на них парусину и прикрепляешь ее. Нам казалось, что на это уйдет всего-навсего 10 минут. Но мы просчитались. Мы взяли дуги и принялись вставлять их в приготовленные для них отверстия. Вы бы никогда не подумали, что это занятие может быть опасным. А между тем, оглядываясь назад, я удивляюсь, как это мы остались в живых. Это были не дуги, а сущие дьяволы. Прежде всего, они вовсе не хотели входить в отверстие, и нам приходилось налегать на них и бить их ногами и колотить багром. Когда же все разместились по местам, Оказалось, что мы вставили дуги не в те гнезда, и им пришлось вылезать обратно. Однако они не хотели вылезать обратно, и приходилось двоим из нас бороться с ними минут по пяти кряду. Тогда они вдруг выскакивали, пытаясь сбросить нас в воду и утопить. У них были зазубрины посредине, и когда мы не смотрели, они щипали нас этими зазубринами за чувствительные части тела. В то же время, пока мы сражались с одним концом дуги, стараясь склонить его к сознанию долга, другой конец изменническим образом подкрадывался сзади и щелкал нас по голове. Наконец мы установили их, и тогда осталось лишь натянуть на них парусину. Джордж развернул ее и прикрепил один конец на носу лодки. Гаррис стал посередине, чтобы принимать ее от Джорджа и, продолжая разворачивать, передавать мне. Прошло много времени, пока она дошла до меня. Джордж исполнил свою часть как следует, но Гаррис был новичком в этом деле и изрядно напортил. Как он ухитрился это сделать, он и сам не сумел объяснить. Но путем того или другого таинственного процесса ему удалось совершенно запутаться в ней по истечении 10 минут сверхчеловеческих усилий. Он оказался так туго завернутым, спеленатым и перевитым, что не мог выбраться наружу. Само собой разумеется, что он яростно боролся, добиваясь свободы, этого прирожденного права каждого англичанина, и, делая это, как я потом узнал, сбил с ног Джорджа. Тогда Джордж, на чем свет стоит, ругая Гарриса, принялся также выбираться и, в свою очередь, запутался и завернулся в парусину. В то время я ни о чем не догадывался. Сам я ничего не смыслил в этом деле. Мне велено было стоять на месте, пока парусина не дойдет до меня, и мы с Монмаранси стояли и дожидались, как паиньки. Нам было видно, что парусина таки достаточно треплется и резко дергается во все стороны, но мы полагали, что так и надо, и не вмешивались. К нам из-под нее также доносилось множество подавленных изречений, и мы догадывались, что мои друзья находят дело трудноватым, почему и решили дождаться, чтобы оно упростилось, прежде чем присоединиться к ним. Так мы прождали некоторое время, но, как видно, обстоятельства все более и более осложнялись, и вот, наконец, над бортом лодки выступила, извиваясь, голова Джорджа и высказалась откровенно. Она сказала: «Подсоби-ка ты, раззява! Стоит тебе как пень, хотя и видит, что мы оба задыхаемся, олух ты эдакий!» Я никогда не был способен устоять перед призывом о помощи, поэтому пошел и распутал их. Да и нельзя сказать, чтобы можно было мешкать, ибо лицо Гарриса уже начинало чернеть. После этого потребовалось еще с полчаса усиленного труда, чтобы устроить все как следует. Затем мы стали готовить ужин. Мы поставили чайник на спиртовку на самом носу лодки, а сами отправились на корму и, делая вид, что не обращаем на него внимания, принялись доставать остальные припасы. Это единственный способ заставить чайник закипеть, когда бываешь на реке. Если он видит, что вы дожидаетесь его и теряете терпение, он даже не станет шуметь. Не надо даже оглядываться на него. Тогда вы скоро услышите, как он плюется, сгорая от нетерпения способствовать заварке чая. Хорошо также, когда очень спешишь, громко разговаривать между собой о том, что вам вовсе не хочется чаю и что вы не станете его пить. Подойдите поближе к чайнику, так чтобы он мог вас услыхать, и выкрикивайте: «Я не хочу чаю, а ты, Джордж?» На что Джордж кричит в ответ: «О, нет, я не люблю чай. Будем взамен пить лимонад. Чай так неудобно варим». Тут уж вода выкипает из чайника и заливает спиртовку. Мы прибегли к этому невинному мошенничеству, и в результате чай был готов прежде, чем мы успели справиться с остальным ужином. Нам нужен был этот ужин. Тогда мы зажгли фонарь и уселись за трапезу.
0: Радиозвезда.
6: Мы читаем фрагмент из повести Джерома Клапки Джерома «Трое в лодке, не считая собаки».
7: В течение 35 минут во всю длину и ширину лодки не было слышно ни звука, кроме упорного жевания четырех комплектов зубов и звяканья приборов и посуды. По прошествии 35 минут Гаррис сказал «Ух!», вытащил из-под себя левую ногу и положил на ее место правую. 5 минут спустя Джордж также сказал «Ух!» и швырнул свою тарелку на берег. А еще спустя 3 минуты Монморанси впервые со времени отъезда выказал некоторое удовлетворение. Он бросился на бок и вытянул лапки. А потом и я сказал «Ух!», откинул голову назад и стукнулся о дугу, но мне было все равно. Я даже не выругался. Каким чувствуешь себя хорошим, когда поешь досыта? Как бываешь доволен самим собой и всем миром? Люди, делавшие надлежащий опыт, уверяют, что чистая совесть дает чувство большого счастья и удовлетворения. Но полный желудок достигает той же цели, с одинаковым успехом, и стоит дешевле, и получается с меньшим трудом. Чувствуешь себя таким всепрощающим и великодушным после основательного и хорошо переваренного обеда, таким одухотворенным, таким мягкосердечным. Любопытное это дело — подчинение нашего интеллекта нашим пищеварительным органам. Мы не можем работать, не можем думать, когда наш желудок того не желает. Он предписывает нам наши впечатления, наши страсти. После яичницы с беконом он говорит «работай», после бифштекса с портером «спи», после чашки чаю, по 2 ложки заварки на чашку и не давать стоять больше 3 минут, он говорит мозгу «теперь вставай и покажи свои силы, будь красноречивым, глубокомысленным и нежным, вникай ясным оком в природу и жизнь, разверни белые крылья трепещущей мысли и воспари богоподобным духом над мирским круговоротом вверх по длинным путям пылающих звезд к самым вратам вечности». После горячих булок он говорит «будь тупым и бездушным, как полевой зверь, безмозглым животным, с безучастным взглядом, не освещенным лучом ни фантазии, ни надежды, ни страха, ни любви, ни жизни». А после водки, выпитой в достаточном количестве, он говорит «А теперь шут, кувыркайся и хохочи, чтобы позабавить близких, валяйся в шутовстве и бормочи бессмысленные звуки и покажи, что за беспомощная пешка, бедняга-человек, когда ум и воля его утонут, как пара котят в полудюйме алкоголя». Мы не более чем подлиннейшие, жалчайшие рабы своего желудка. Не тянитесь за нравственностью и праведностью, друзья мои. Следите бдительно за своим желудком и снабжайте его с толком и рассуждением. Тогда добродетель и довольство воцарятся в вашем сердце без всякого усилия с вашей стороны, и вы станете добрым гражданином, любящим супругом и нежным отцом, благородным, набожным человеком. До ужина Гаррис, Джордж и я были сварливы, придирчивы и не в духе. После ужина мы сидели и сияли друг на друга, а также на собаку. Мы любили друг друга. Мы любили всех и каждого. Гаррис наступил Джорджу на мозоль. Будь это до ужина, Джордж высказал бы пожелания относительно судьбы Гарриса в этой жизни и будущей, от которых содрогнулся бы всякий вдумчивый человек. А теперь он просто сказал: «Полегче, старина, это моя любимая мозоль». А Гаррис, вместо того, чтобы сказать наиболее неприятным своим тоном, что невозможно не задеть какой-нибудь части ноги Джорджа, хотя бы обходить на 10 ярдов вокруг того места, где он сидит, и утверждать, что нельзя входить в лодку обыкновенных размеров с такими длинными ногами, и советовать ему вывесить их за борт, как сделал бы это до ужина, теперь сказал: «Ах, как мне жаль, дружище, надеюсь, что тебе не больно». А Джордж ответил: «Ничуть, мол, он сам виноват». А Гарри сказал: «Нет, виноват кругом он». Любо было слушать. Мы зажгли трубки и сидели, наслаждаясь тихой ночью и беседуя. Джордж сожалел о том, что мы не можем быть всегда, как теперь, вдали от мира, с его грехом и соблазном, вести трезвую мирную жизнь и творить добро. Я сказал, что сам нередко мечтаю о том. И мы принялись обсуждать возможность переселиться вчетвером на какой-нибудь благоустроенный пустынный остров и жить там в лесах. Гарри сказал, что, насколько ему известно, опасная сторона необитаемых островов заключается в том, что на них обыкновенно бывает очень сыро. Но Джордж сказал: «Вовсе нет, если только вентиляция устроена как следует». Тут мы перешли к вентиляции. И Джордж припомнил забавное приключение, случившееся с его отцом. Отец его путешествовал в Уэльсе вдвоем с товарищем. И однажды они остановились переночевать на постоялом дворе, где оказались другие путешественники, и примкнули к тем другим путешественникам и провели вместе вечер. Вечер прошел весело. Они засиделись, и к тому времени, как собрались ложиться в постель, были оба чуточку навеселе. Случилось это, когда отец Джорджа был еще совсем юным. Они, отец Джорджа и приятель отца Джорджа, должны были спать в одной и той же комнате, но на разных кроватях. Взяли они свечу и отправились наверх. Свеча ударилась о стену, когда они входили в комнату, и погасла, и им пришлось раздеваться и забираться в постель в потьмах. Так они и сделали. Но взамен того, чтобы забраться в разные кровати, как воображали оба, они, того не зная, легли в одну и ту же. Один головой на подушке, а другой, вползший с обратного конца, положив на подушки ноги. С минуту царило молчание. Затем отец Джорджа сказал: «Джо». «В чем дело, Том?» — отозвался голос Джо с другого конца кровати. «Да у меня в постели человек лежит», — сказал отец Джорджа. «Вот его ноги на моей подушке».
8: «Удивительная штука, Том», — сказал тот. «Провались я совсем, ведь и у меня кто-то лежит в постели».
7: «Что ты думаешь делать?» — спросил отец Джорджа.
8: «Да вытолкать его», — отвечал Джо.
7: «И я также», — отважно сказал отец Джорджа. Последовала краткая борьба, за ней стук падения двух тел, а потом довольно-таки жалобный голос.
8: «Послушай, Том, ну что, как твои дела?»
7: «Да, по правде говоря, мой вытолкал меня из кровати». «Мой также. Знаешь что, по-моему, это черт знает что, а не постоялый двор. А по-твоему?»
8: «Как назывался постоялый двор?» — спросил Гаррис.
7: «Свинья и свисток», — сказал Джордж. «А что?»
8: «Ах, нет, это не тот», — сказал Гаррис.
7: «Что ты хочешь сказать?» — спросил Джордж.
8: «Как это любопытно», — пробормотал Гаррис. «Точь-в-точь такая же штука случилась с моим отцом на постоялом дворе. Сколько раз я слыхал, как он о том рассказывал. Я думал, что, быть может, постоялый двор один и тот же».
7: Мы легли спать в 10 часов, и я думал, что буду хорошо спать, так как очень устал. Но не тут-то было.
8: В обычных условиях я раздеваюсь и опускаю голову на подушку, а потом кто-то с размаху ударяет в дверь и говорит, что уже половина девятого. Но в эту ночь все казалось против меня. Новизна, жесткость лодки, неудобное положение. Я лежал, подсунув ноги под одно сиденье и положив голову на другое. Звук плещущей вокруг лодки воды, шум ветра в ветвях — все это тревожило меня и не давало забыться. Я таки заснул ненадолго. Но какая-то часть лодки, вероятно, выросшая за ночь, ибо ее, несомненно, не было налицо при отбытии, а к утру она исчезла, не переставая впивалась мне в спину. Некоторое время я продолжал спать, несмотря на нее, причем мне снилось, что я проглотил суверен и что мне буравят дырку в спине, чтобы попытаться извлечь его обратно. Я считал это действие жестоким и говорил, что согласен считать себя в долгу и возвращу деньги в конце месяца. Но об этом и слушать не хотели, и говорили, что гораздо лучше получить их сейчас, иначе слишком нарастут проценты. Наконец я совсем рассердился и откровенно высказал свое мнение. Тогда меня так мучительно дернули буровом, что я проснулся. В лодке было душно, и голова у меня болела, поэтому я решил выбраться в ночную прохладу. Я натянул на себя, что попалось под руку, кое-что из своего платья, кое-что из вещей Гарриса и Джорджа, и вылез из-под парусины на берег. Ночь была чудесная. Луна закатилась, оставив притихшую землю наедине со звездами. И чудилось, будто они беседуют с ней, сестрой своей, в затишье и безмолвии, пользуясь тем, что мы, дети ее, уснули. Беседуют о важных тайнах глубокими и великими голосами, неуловимыми для ребяческих ушей человека. Они наводят на нас трепет, эти странные звезды, такие холодные и ясные. Мы точно дети, ножки которых забрели в тускло освещенный храм того Бога, которому им внушили поклоняться, но которого они не познали. И вот они стоят под гулким куполом, всматриваясь в длинную перспективу туманного света, и не то надеются, не то боятся увидать там вдали устрашающее видение. А между тем в ночи чувствуется столько утешения и силы. В ее великом присутствии наши маленькие горести, застыдившись, уползают прочь. День был полон дрязг и забот, и сердца наши переполнились злобой горьких мыслей, и свет казался таким суровым и несправедливым к нам. А вот ночь, как великая любящая мать, тихо положит нам руку на лихорадочную голову и повернет к себе наши заплаканные личики и улыбнется. И хотя она не говорит, мы знаем, что она хочет сказать, и прижимаемся разгоряченной щекой к ее лону, и боль утихает.
6: Мы читали фрагмент из повести Джерома Клапки Джерома «Трое в лодке», не считая собаки.

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Чем заняться в отпуске? Можно отправиться на море или на дачу, в поход или на рыбалку. Провести время с семьей, друзьями или в гордом одиночестве. Специальный проект «Радио Звезда» – рассказы из жизни отдыхающих.
2: Николай Дежнев. Рассказ «Александр Степанович Жил». Читает Сергей Алексяк.
3: Александр Степанович жил в деревне Верхние Лужки уже несколько дней. Он приехал сюда с мыслью закончить в Черне давно уже начатую диссертацию. В последнее время работа продвигалась с трудом, и Блохин, фамилия Александра Степановича была Блохин, решил взять полагавшийся ему отпуск и, может быть, в первый раз в жизни побыть одному. Конечно, написание недостающей главы, как он считал самой важной, отдыхом назвать нельзя, но все же это было много лучше, чем тащиться с семьей на опостылевший юг. Деревня Верхние Лужки была выбрана Блохиным по зрелому соображению. Здесь было тихо, и такой центр человеческой цивилизации, как город Рязань, находился всего в часе езды. Опять же в Рязани проживал владелец дома, старый друг Блохина с институтских времен. Впрочем, если честно сказать, то выбора у Александра Степановича просто не было. Раньше, как вспоминали старожилы, в Верхних Лужках насчитывалось домов этак с полтыщи. Теперь же сказать, что 300 было бы много. Дома, по большей части, стояли заколоченные,

о бок с церковью. Церковь, правда, сгорела еще в 30-х. В конце 50-х ее начали было ремонтировать, но, видно, передумали и теперь использовали как склад. Внизу, под Косогором, за заливным лугом с оставшимися с весны озерами текла Ока. Александру Степановичу место нравилось. Против ожидания дом оказался в полном порядке. Нигде не тек и имел всего две подпорки. В распоряжение жильца были также отданы заросший лебедой огород, покосившийся полный дровами сарай и газовая плита о двух конфорках с большим баллоном привозного газа. Короче, живи, не хочу. Стоял июнь. С утра лучи солнца пробивались через маленькое, заросшее паутиной окно и ровным квадратом ложились на крашеные доски пола. На соседском дворе кричал петух, мычали в отдалении коровы, и пастух, нещадно щелкая кнутом, уныло брел вдоль пустой грязной улицы. Иногда его ноги скользили, он скатывался в глубокую пробитую грузовиками колею, отчего громко и монотонно ругался матом. Стадо спускалось под гору, и улица снова затихала. Александр Степанович открывал глаза и долго лежал, блаженно позевывая и потягиваясь под тяжелым ватным одеялом, прикидывая, а не поспать ли еще. В Москве приходилось подниматься рано. Здесь же, в тишине и прохладе старого дома, Блохин позволял себе отсыпаться. Смежив веки, он еще нежился в приятной и легкой дреме, и милые знакомые образы выплывали откуда-то из небытия. Все медленно, плавно шло по кругу, и незаметно растворяясь, и все-таки присутствуя в каждом новом повороте сновидения, рождалось чувство покоя, согласия с собой и внутренней тишины. Кто-то звал его из далекого-далека, манил, и несбывшееся сладко щемило и обещало, и от этого на какое-то мгновение становилось реальным, оставаясь меж тем частью сна. Часам к 11, когда позавтракавший яичницей с салом и чисто выбритый Блохин садился за работу, с запада из-за реки медленно и неотвратимо налезали серые с черным подбрюшьем облака, и начинал накрапывать дождь. К полудню дождь расходился не на шутку и уже лил до глубокой ночи. Так повторялось изо дня в день. Казалось бы, что остается? Работай. Но Блохин не мог. Что-то мешало. Хотелось просто сидеть и так вот бесцельно смотреть на бревенчатую, кое-где в трещинах стену, на икону с извечными бумажными цветами и слушать монотонную дробь дождя. Иногда он топил печь, и тогда устраивался так, чтобы в приоткрытую дверцу ему виден был огонь. Поленья потрескивали, и его мысли убегали далеко-далеко, и он уже сам не знал, о чем думает. Приходила истома. Александр Степанович валился на кровать и спал мертвецким сном. Немолодой, усталый человек. Так прошло дней, наверное, 10. И вдруг наступила жара. Она пришла в один день, и уже невозможно было поверить в утомительный скучный дождь, в блеклые краски земли и неба. Если раньше, в холод, Блохин любил коротать вечера у печки за неприхотливым случайным чтением, то теперь, когда солнце начинало быстро катиться за реку, он приходил на высокий берег и сидел там на сваленных у забора бревнах. Перед ним, притихшая в предчувствии близкой ночи, лежала заокская даль. На фоне просветлевшего на горизонте неба, над ровными, словно подстриженными лесами, картинно замерли пышнотелые облака, ни ветерка. Сразу по приезде Блохин договорился брать в деревне молоко и каждый вечер, вооружившись бидоном, ходил за несколько домов к тетке Михевне. В тот день молоко ему вынесла Лида. Она вышла навстречу, очень прямо держа спину и далеко вынося худые в резиновых сапогах ноги. Они разговорились и потом долго еще сидели на

0: на бревнах, пока внизу не прогромыхал грузовик с доярками из-за реки и не прошел, качаясь, подвыпивший сосед Блохина Семен. С этого дня они встречались ежедневно, и сидение на бревнах превратилось в своего рода ритуал. Разговор их то вспыхивал, то сам собой угасал, и тогда они сидели молча, и говорить было не обязательно. В первый же день Лида рассказала Блохину про свою жизнь, что ей скоро уже 26, что, окончив институт, она вернулась в родную деревню учительствовать, и что оставшийся в городе муж пьет, и она с ним разводится. Живет она тут безвылазно, правда, в прошлом году ездила в Ленинград. Город ей понравился, но жить там сыро и холодно. Александр Степанович слушал, посмеивался про себя, но слово за слово, и он стал рассказывать о своем житье-бытие, о том, что не отгорело еще в этой жизни. Получалось это как-то само собой, ненароком. «Так по столичным-то меркам вы, выходит, неудачник?» «Это почему?» — искренне удивился Блохин. «Ну как же?» — она поправила очки. «Мне говорили, сейчас кандидатами становятся к 30, а вам вон под 40». «Кто говорил?» — опешил Блохин. «А, неважно». Она махнула рукой, туго натянув на острые колени платье. «Вы только не обижайтесь». Неожиданно Блохин увидел себя глазами этой востроносой, такой еще молодой женщины. Увидел сидящим на ярко-рыжих, в лучах заходящего солнца бревнах, с брюшком и уже порядочной лысиной. Жаркая волна недовольства собой обдала все его существо. Ему вдруг стало неуютно и противно. Лидия не унималась. «А жена у вас красивая?» «Как тебе сказать?» Промычал он в замешательстве, не в силах сразу пережить нахлынувшее на него чувство самоуничижения. «Вы ведь друг друга не любите? Ведь не любите, правда?» Она заглянула ему в глаза. «Я это сразу поняла. Это она заставляет вас писать диссертацию». «Ну уж нет!» — возмутился Блохин. «Ты просто злая, невоспитанная девчонка!» Он резко поднялся и, старательно втягивая живот и придерживая пальцем крышку бидона, быстро пошел вдоль забора. У задней калитки сада он обернулся. Лида все так же сидела, обхватив руками длинные ноги, и смотрела куда-то за реку.
1: Радиозвезда. Мы читаем рассказ Николая Дежнева «Александр Степанович жил».
0: Два следующих дня Блохин усердно работал и, не сознаваясь себе в том, старался меньше есть. Прохаживаясь по дому и разминая ноги, он время от времени останавливался перед большим, в изъеденной жуком раме, зеркалом и пристально рассматривал свое отражение. О Лиде он не думал, он думал о себе. Они встретились снова и, как в первый раз, сидели на сваленных у забора бревнах. Блохин курил. Он держался без курева 2 недели, но тут нашел в буфете начатую пачку сигарет и не выдержал, задымил. Из сада за их спиной удушливо пахло жасмином. «Так и будешь здесь жить?» «Ага», — кивнула Лида. «Что ж не жить-то? Здесь жить можно. Народ у нас, правда, тяжелый. Ну, отходчивый, зла не держит. Ну, а красота, сами видите, вон она». Следуя за ее рукой, Блохин перевел взгляд на Аку, на светлую за лесами даль, на медленно бредущих по зелени луга пятнистых коров. «А вам одиноко», — сказала она задумчиво. «Вы и сюда-то приехали, потому что одиноко. Захотели посмотреть, какое оно на самом деле? Одиночество». Он не ответил, промолчал. «Ну а для себя? Для себя ты что-то ищешь?» «Что для себя?» — вроде как не поняла она. «Ищет тот, кто потерял. Я не теряла. Я здесь родилась. Вон мой дом». Да и мать стара стала, и потом спокойно мне здесь, на душе тихо. Она улыбнулась, и Блохин сразу поверил в ее слова, принял их, и ему вдруг самому захотелось приобщиться к этой ее жизни. От легкого движения что-то будто сдвинулось в его восприятии мира, и Лида представилась ему по-другому, Нечто новое проступило в ее задумчивом худом лице. Она почувствовала происходящую в нем перемену и снова улыбнулась. Когда на землю опустились легкие прозрачные сумерки, он проводил ее по высокому берегу до дома и там неожиданно и сильно поцеловал. Она не сопротивлялась, но потом ловко и уверенно отстранилась, посмотрела на Блохина. «Вы уедете, а мне здесь жить. И так, небось, Бог знает, что говорят. Я лучше приеду к вам в Москву. Сами знаете, нам время от времени приходится ездить». Она лукаво улыбнулась, Блохин опешил. Легким движением Лида потянула руку из его ладони, взбежала на крыльцо и оттуда уже откровенно смеясь продолжала. «Ладно, не бойтесь». Я пошутила и скрылась за дверью. Ночью снова пошел дождь. Холодный порывистый ветер хлестал тонкими струями в окно. Небо заволокло мутными беспросветными облаками. Гонимые ветром, они летели низко над землей. Блохин хандрил. Работа валилась из рук, и он часто выходил на крыльцо покурить. За молоком он не пошел. Рано отужинав, Александр Степанович для порядка поборолся с дремотой и, не выдержав, завалился спать. В доме было холодно, и то ли от этого, то ли от ровного шума дождя спалось ему легко и сладко. Он проснулся от скрипа двери. Проснулся сразу, полностью осознав, где находится. Легкий, по-детски наивный страх стиснул грудь, побежал мурашками по спине. Пахнуло сыростью. В темноте дома, прижавшись плечом к косяку, стояла Лида. Она смотрела на него, и ее лицо казалось белым пятном в обрамлении мокрых, спадающих по сторонам волос. «Лида?» Она молча и, как ему показалось, решительно шагнула вперед, стянула сапоги и, шлепая босыми ногами по крашеным доскам, прошла в угол избы. Там, извиваясь худым телом, сбросила платье, и он увидел, как белая тень скользнула через комнату. Блохин почувствовал прикосновение холодной ноги и инстинктивно отодвинулся. Лида хихикнула, протянула руку и положила на комод очки. Когда она ушла, Блохин долго лежал, не двигаясь, смотрел в низкий черный потолок и слушал, как на стене тикают старые ходики, а за окном все так же монотонно барабанит по крыше дождь. На другой день молоко ему вынесла Михеевна. Лиды не было, она уехала к сестре отдыхать. Всю следующую неделю Блохин работал. Что-то случилось, и он уже не испытывал того изматывающего, отупляющего напряжения, что владело им последнее время. Работа шла легко, но иногда он отрывался и подолгу смотрел на улицу через потускневшее окно. Снова потеплело, но жары уже не было. Настали странные, сказочно туманные дни. Через истончившиеся облака мутным пятном проглядывало солнце. Шел редкий ленивый дождь, и казалось, капли его рождаются тут же, у земли, из пропитанного влагой воздуха. Парило. Блохин долго стоял на косогоре, смотрел на омытую дождем сочную зелень лугов, потом спустился к оке и побрел по растянувшемуся на сотни метров плесу. Мокрый песок хватал за сапоги, но он все шел, и за ним оставались большие, развороченные следы. Отойдя от берега, Александр Степанович поднялся на холм, повернулся к реке и откинул капюшон. От земли шло тепло. Где-то у горизонта светлела голубая полоска чистого неба. Луч солнца, на мгновение пробившись через облака, четкой тенью пробежал по склону холма. Спустился к воде. Пора. Блохин ладонью растер по лицу влагу, и необычное чувство незаметно пришло к нему. Будто он физически ощутил, как отжил, ушел в небытие еще один кусок его жизни. Он вздохнул полной грудью, натянул на голову кепку и, шаркая ногами по мокрой траве, пошел в сторону деревни.
1: Мы читали рассказ Николая Дежнева «Александр Степанович жил».
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Антон Павлович Чехов. Рассказ «Дачники». Читает Алексей Войтюк.
2: По дачной платформе взад и вперед прогуливалась парочка недавно поженившихся супругов. Он держал ее за талию, а она сжалась к нему, и оба были счастливы. Из-за облачных обрывков глядела на них луна и хмурилась. Вероятно, ей было завидно и досадно на свое скучное, никому не нужное девство. Неподвижный воздух был густо насыщен запахом сирени и черемухи. Где-то по ту сторону рельсов кричал карастель. «Как хорошо, Саша, как хорошо!» — говорила жена. «Право, можно подумать, что все это снится. Ты посмотри, как уютно и ласково глядит этот лесок. Как милы эти солидные, молчаливые телеграфные столбы. Они, Саша, оживляют ландшафт и говорят, что там где-то есть люди, цивилизация. А разве тебе не нравится, когда до твоего слуха ветер слабо доносит шум идущего поезда?» «Да, какие, однако, у тебя руки горячие. Это от того, что ты волнуешься, Варя. Что у нас сегодня к ужину готовили?» «Окрошку и цыпленка. Цыпленка нам на двоих довольна. Тебе из города привезли сардины и балык». Луна точно табаку понюхала, спряталась за облако. Людское счастье напомнило ей об ее одиночестве, одинокой постели за лесами и долами. «Поезд идет», — сказала Варя. «Как хорошо!» Вдали показались три огненных глаза. На платформу вышел начальник полустанка. На рельсах там и сям замелькали сигнальные огни. «Проводим поезд и пойдем домой», — сказал Саша и зевнул. «Хорошо нам с тобой живется, Варя. Так хорошо, что даже невероятно». Темное страшилище бесшумно подползло к платформе и остановилось. В полуосвещенных вагонных окнах замелькали сонные лица, шляпки, плечи. «Ах, ах!» — послышалось из одного вагона. «Варя с мужем вышла нас встретить! Вот они! Варенька! Варечка! Ах!» Из вагона выскочили две девочки и повисли на шее у Вари. За ними показались полная пожилая дама и высокий тощий господин с седыми бачками, потом два гимназиста, навьюченные багажом, за гимназистами гувернантка, за гувернанткой бабушка. «А вот и мы, а вот и мы, дружок!» — начал господин с бачками, пожимая Сашину руку. «Чай заждался! Небось, бронил дядю за то, что не едет! Коля, Костя, Нина, Фифа, дети, целуйте кузену Сашу! Все к тебе, всем выводкам и денька на три, на четыре! Надеюсь, не стесним? Ты, пожалуйста, без церемонии!» Увидев дядю с семейством, супруги пришли в ужас. Пока дядя говорил и целовался, в воображении Саши промелькнула картина. Он и жена отдают гостям свои три комнаты, подушки, одеяло. Балык, сардины и окрошка съедаются в одну секунду. Кузены рвут цветы, проливают чернила, галдят. Тетушка целые дни толкует о своей болезни, солитер и боль под ложечкой, и о том, что она урожденная баронесса фон Финтих. И Саша уже с ненавистью смотрел на свою молодую жену и шептал ей: «Это они к тебе приехали, черт бы их побрал!» «Нет, к тебе», — отвечала она, бледная, тоже с ненавистью и со злобой. «Это не мои, а твои родственники». И, обернувшись к гостям, она сказала с приветливой улыбкой: «Милости просим!» Из-за облака опять выплыла луна. Казалось, она улыбалась. Казалось, ей было приятно, что у нее нет родственников. А Саша отвернулся, чтобы скрыть от гостей свое сердитое, отчаянное лицо, и сказал, придавая голосу радостное, благодушное выражение: «Милости просим! Милости просим, дорогие гости!»
1: Мы читали рассказ Антона Павловича Чехова «Дачники».
0: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Николай Нозиков. Фрагмент из книги «Русские кругосветные мореплаватели». Читает Игорь Кирсанов.
1: 30 марта прибыл, наконец, так долго ожидаемый чиновник из Иедда, которого японцы называли «великим сановником Ито». Первая аудиенция была назначена на 4 апреля. В этот день Рязанова со своей посольской свитой привезли на японском судне в город. На берегу его встретили уполномоченные губернатора с почетным караулом. Вдоль улиц были выстроены войска. Народа, однако, не было видно, на улице никого не выпускали. При выходе на берег для посла приготовили богатый паланкин. Его несли 8 носильщиков. В паланкине поместился Рязанов с императорской грамотой. Секретари посольства и прочая свита шли пешком. Во дворце, назначенном для переговоров, посольство было встречено множеством переводчиков. В приемной посланнику и его свите предложили чай и трубки с табаком. Затем губернаторский чиновник со старшим переводчиком просили Рязанова пройти в комнату совещаний. Посольская свита была оставлена в приемной, а Рязанов в сопровождении одного секретаря посольства, несшего царскую грамоту, последовал за провожатыми. Посол прошел целую анфиладу комнат, в которых рядами сидели чиновники, и добрался, наконец, до аудиенц-залы. Прежде чем войти туда, он взял из рук сопровождающего его секретаря грамоту, а затем вошел один. Здесь сидел уже прибывший из Иедда императорский уполномоченный Ито с обоими губернаторами по сторонам. После взаимных поклонов и приветствий Рязанов сел на приготовленное ему место. Великий сановник Ито начал говорить. По мере того, как он медленно произносил отдельные слова, переводчики, почтительно сидевшие на полу с наклоненными головами, со все возрастающим удивлением и беспокойством стали поглядывать на Рязанова, и когда Ито кончил речь, с видимым смущением перевели его слова. Ответ, привезенный из Иеда от императора, был следующий. Повелитель Японии крайне удивлен прибытию русского посольства. Император не может принять посольство, а переписок и торговли с россиянами не желает и просит, чтобы посол выехал из Японии. Рязанов, изменившись в лице, сказал: «Удивляюсь такой дерзости. Может ли кто запретить писать моему государю, который через то еще более чести оказал его кубоцкому величеству, Куба – светский государь в Японии? Нежели ожидать он мог. Оба они императоры, но кто из них могущественнее, не нам здесь решать. Впрочем, наш торг им и не нужен, и со стороны монарха моего это было относительно Японии милость, которая из единого человеколюбия к облегчению их недостатков последовала. Но не думают ли они и россиян трактовать так же, как и португальцев?» Переводчики передали ответ Рязанова, следившего внимательно за переводом и поправлявшего их по-японски. Затем один из губернаторов, Хида Бунга но Ками Сама, ответил: «Скажите послу, что он сегодня взволнован и что лучше отложить заседание до другого дня». «С великим удовольствием», — ответил Рязанов и вышел из аудиенц-залы. На другой день аудиенция была ласковее. Сановники говорили: «Император не может принять посольство и даров, потому что по японским обычаям должен отвечать тем же. Но это невозможно, ибо уже 200 лет как постановлено, что японцы никуда не выезжают. Начинать торговать с другими народами их коренные законы запрещают. Привезенных из России японцев император с благодарностью принимает. Но раз существует общее правило, чтобы в их порты не приходили никакие чужие суда, то русские не могут его принять только на свой счет. К японским берегам никому приближаться не позволено». Рязанов отвечал: «Законы эти нам известны. Взаимного посольства император России не потребует». Затем он спросил, как поступать впредь с японцами, которые будут терпеть в русских водах бедствия, как быть, если буря заставит русских моряков искать убежище в японских портах. Можно ли рассчитывать в таких случаях получить дружескую помощь и снабжение за русские деньги? Об этом сказали японские сановники: будем завтра рассуждать. При третьем свидании условились дать на все затронутые вопросы письменные ответы. Между тем, надежда по распоряжению губернатора на основании императорского указа была снабжена провизией на 2 месяца бесплатно. Кроме того, для команды отпустили бесплатно 2000 мешочков соли, все содержание экипажа «Надежды» за 6,5 месяцев пребывания в Японии и корабельные материалы, отпущенные на разные надобности, были приняты на счет императора в благодарность за оказанное японцам гостеприимство в России. Сверх того, по его повелению были сделаны подарки офицерам 2000 шелковых ковриков и команде 100 мешков рису по 50,5 килограммов каждый. Наконец, 16 апреля Рязанов получил грамоту с ответом японского правительства и ее перевод. Там говорилось: В древние времена корабли всех наций свободно приходили в Японию, и даже сами японцы посещали чужие страны. Но затем один из императоров завещал своим наследникам не выпускать японцев из империи и принимать одних лишь голландцев. С этого времени многие иностранные города и страны не раз старались завести дружеские отношения с Японией, но эти предложения всегда отвергались в силу издавна установленного запрета. Да и весьма опасно заводить с неизвестной державой дружественные отношения, основанные на неравных правах. 13 лет тому назад русский корабль под командой Лаксмана прибыл в Японию, ныне является другой с посланником великого императора России. Первый был встречен недоверчиво, второй – дружелюбно. Японский властитель готов сделать все, что зависит от его воли, если это не противоречит законам империи. Могущественный государь посылает к нему посланника и множество драгоценных подарков. Приняв их, властитель японский должен был бы, по обычаям страны, отправить посольство к императору России с подарками столь же ценными. Но существует формальное запрещение жителям и судам оставлять Японию. С другой стороны, Япония не так богата, чтобы ответить равноценными подарками. Таким образом, властитель японский не имеет возможности принять ни посланника, ни подарков. Япония не имеет больших потребностей, и поэтому иностранные произведения не могут быть ей полезны. Излишняя же роскошь не должна быть поощряема. Кроме того, было поставлено условие, чтобы никогда русские корабли не приходили в Японию, а если японскому судну случится разбиться у русских берегов, то спасшихся японцев передавать голландцам для доставки их на родину. Запрещено было также что-либо покупать у японцев. В заключение император просил посланника из уважения к древним законам оставить страну. Со своей же стороны, в знак благодарности за присылку японцев, он просит принять безвозмездно припасы и все необходимое перед отходом. Таков был ответ японского правительства, твердо решившего, по-видимому, сохранить свою прежнюю замкнутость. На следующий день, простившись с мегасакскими японцами, посланник переехал на корабль.
0: Мы читали фрагмент из книги Николая Нозикова «Русские кругосветные мореплаватели».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Росавиация отменила запрет на полеты в 13 аэропортов Юга России. Госкорпорация готова к обслуживанию рейсов. Авиакомпании подают обновленный план рейсов. Временные пока ограничения сохраняются в Сочи, Геленджике, Краснодаре, Владикавказе и Грозном. Аэропорты приостанавливали работу после падения беспилотника на здание аэронавигации Юга в Ростове-на-Дону. Радиационная обстановка в России остается стабильной, несмотря на пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. Роспотребнадзор ведет усиленный мониторинг в 5 приграничных областях. Превышение естественного гаммафона не зафиксировано. Лесной пожар площадью свыше 1000 гектаров распространяется из-за сильного ветра. Ранее в МАГАТЭ предупреждали о рисках повышения радиации из-за повреждения саркофага Чернобыльской станции после военной активности в январе. 2200 иранских рабочих уже вернулись на строительную площадку атомной электростанции «Бушер», сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Основные работы сосредоточены на армировании и бетонировании второго энергоблока. Обстановка на площадке спокойная, численность персонала постепенно растет. Корпорация готова оперативно вернуть российских специалистов, как только исчезнут риски возобновления конфликта. Ассоциация банков России предложила включить все кредитные организации с лицензией Центробанка в белый список Минцифры. Представители организации направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину. В перечень, по их мнению, должны войти интернет-банкинг, мобильные приложения и платежные сервисы. Ранее Минцифра предупредила о временном ограничении мобильного интернета и отправке СМС-сообщений в столичном регионе 9 мая. Памятная акция «Бессмертный полк», посвященная празднованию Дню Победы, прошла в Женеве. Участники шествия исполнили песни военных лет, а генеральному консулу России в Женеве Игорю Попову передали частицы вечного огня, собранные в специальную лампу. Дипломат отметил, что День Победы имеет особое значение для россиян по всему миру.
2: «Бессмертный полк» второй год проводится на открытой площадке, на городской площадке. Это очень важно. Мы исходим из того, что праздник это общий. Но, конечно, он имеет особое значение для наших соотечественников, которые проживают в Женеве, в Кантоне. Это событие, оно не потеряло своего значения и очень важно не только для России, а для всех стран, которые входили в Советский Союз, для наших союзников по антинацистской коалиции.
1: Акция «Бессмертный полк» уже прошла в Вашингтоне, Амстердаме, Франкфурте-на-Майне и Панаме. Помимо этого, 9 мая мероприятия проведут в Исландии и Британии. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Изучая материал о каком-либо герое в полном объеме, пригодном для написания романа, я затем как бы сжимаю сам себя и свой текст, словно пружину, чтобы роман сократился до нескольких страничек прозы. При этом неизбежно отпадает все малосущественное. Я стараюсь изложить перед читателем лишь самое насущное.
4: Валентин Пикуль. Исторические миниатюры. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

Словарь современного города. А. Аптека. Заболел живот или голова? Поднялась температура, першит в горле. Недолго думая, мы идем в аптеку. На фоне любых магазинов ее выдает светящийся крест. А как иначе? Ведь от того, насколько быстро мы туда попадем, иной раз зависит чья-то жизнь. А ведь были времена, когда аптекой называли любое хранилище или склад. В греческом языке это значение слова осталось до сих пор. «Апо» значит «вместе», «тека» — «прятать, складывать». Лавкой, где торгуют лекарствами, аптека стала благодаря греку Гиппократу. Другой не менее известный, правда, уже римский медик Клавдий Гален пришел к мысли, что аптекарь может не только продавать, но и смешивать снадобья. Так появилась новая профессия – провизор. Хорошее дело. Только вот беда. Порошки и микстуры в те времена делали, что называется, на глаз. И далеко не всегда удачно. Не сразу, конечно, но человечество все же осознало – такая медицина не лечит, а калечит. В 1700 году император Петр I подписал указ, запретивший абы кому и абы как заниматься приготовлением лекарств. Нечего со здоровьем шутить. И ведь поставил всю отечественную фармацевтику под государственный контроль. Правильно сделал. Хотя еще много десятилетий в аптеках под видом лекарств продавалось все, что угодно. Торговали и бензином, как антисептиком, и колой от головной боли и нервных расстройств. Помогало или нет, кто ж теперь разберет? Раньше у врачей все было просто. Заболел живот? Выпей половинку анальгина. С головой непорядок? Выпей вторую половинку анальгина. А сейчас на каждый случай свое лекарство. И не одно. И в разных дозировках. И можно в таблетках, а можно в капсулах. А для детей сироп. Да уж, в современной аптеке все непросто.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Валентин Пикуль. Историческая миниатюра от дедушки Соколова до внука Петрова. Читает Егор Серов.
2: От дедушки Соколова до внука Петрова. Сейчас, когда в нашем обществе немало пересудов и кривотолков о благородстве шахматных турниров, мне, конечно, вспоминается былое, как сражались наши предки. Нет смысла погружаться в пучины древности, ибо вы и без меня знаете, что даже в былинах воспеты русские витязи, разрешавшие спорные вопросы не бранным мечом, а за шахматную доскою. Шах да и мат, да и под доску. Иначе говоря, побежденный лез под стол, чтобы наглядно принять позор своего умственного поражения. Оставим древность, на время забудем попа битку да Степку «вытащи» с большой буквы «В», кои не боялись загонять под стол даже Петра Великого, и сразу окунемся во времена екатерининские. Эта дама любила шахматы, а ее светлейший фаворит Потемкин Таврический перемежал дела государственные с разрешением шахматных комбинаций. Увлечение шахматами в эпоху екатерианства было столь велико, что даже под Очаковым, когда Суворов был ранен, полковой врач застал его плавающим в крови, но за партией со своим адъютантом. 1791 год памятен на Руси появлением перевода работы Вениамина Франклина «Нравственность игры в шахматы», в которой доказывалось, что жизнь человека сродни шахматной игре, а наша судьба во многом зависит от умения управлять ею, предугадывая опасности и умело отражая атаки озлобленных недругов. Будем считать, что вступление окончено. Так что сразу перейдем к делу. Для этого представим себе глухую столичную окраину, Инженерную улицу на петербургской стороне, где в скромном домике проживал знаток российских законов Иван Алексеевич Соколов, который всю сознательную жизнь провел под каблуком своей ненаглядной супруги Авдотьи Александровны. Тихо там было. По ночам слышалось, как в саду тяжко опадали с дерев перезрелые яблоки, а спать тогда рано ложились, пробуждаясь с первыми петухами. Вот этот-то Соколов был лучшим шахматистом России, и даже в старости уже сенатор. Он готов был проснуться в полночь, чтобы поиграть в шахматы, говоря при этом: «Да не слишком ли поздно, мой любезный? Ведь мне завтрево к 5 утрам в департаменте быть. Служба-с». Соколов никому и никогда не проигрывал, а проиграл только однажды в жизни. Никому-нибудь, а самому черту. Времена были другие, более скромные, и Соколова никто не называл чемпионом, никто не чествовал его как триумфатора, и не склонял он чиновную выю под бременем лавровых венков. Однако он стоит того, чтобы рассказать о нем поподробнее. Память у него была столь уникальная, что он наизусть помнил все законы Российской империи, которые, ежели собрать их вместе, так на одном вазу было не увести. Служил Соколов в комиссии для принятия прошений, был добр с людьми бедными и обиженными, а начальство боялся не меньше своей Авдотьи. Чего она с этим чемпионом только не делала. Великий законник по субботам колол для нее сахар на всю неделю, заводил часы с кукушкой, которая от старости уже не куковала, а звонко лаяла, как злющая болонка, перебирал запасы гречневой крупы, изымая из них черные зернышки для пропитания домашних куриц. Но при этом все помыслы Соколова были посвящены анализу шахматной игры гениального Франсуа-Андре Филидора. Иван Алексеевич, перебирая крупу, зрело обдумывал великое значение пешек в борьбе прочих фигур. Раскалывая сахарные головы, дабы наслаждаться чаем в прикуску, Соколов в сложном мире 64 квадратов шахматного ристалища почти зримо усматривал громы викторианских сражений. «С кем бы еще сразиться?» — — нежно грезил Соколов. Между прочим, ни родовитый, ни богатый, Иван Алексеевич не имел обширной дворни, а лакеем при нем состоял некий Оська, который, за неимением лучшего партнера, иногда играл с барином в шахматы, получая мат с третьего хода. Этот вот Оська имел губительную привычку с утра пораньше навестить ближайшие трактиры, где он, в каждом выпивая, собирал все городские сплетни. По словам внука Соколова, сенатор иногда сам пудрил и завивал своего лакея, но от посещения трактиров не отговаривал, дабы не иссякал источник свежайшей информации. Паче того, этот Оська божился перед иконами. «Так я ж не просто пью, а кожинный раз за своего барина! Я ли не сыт, я ли не одет, я ли не маты получаю?» Внук сообщал. Привыкши к постоянному образу жизни к одним и тем же лицам, дедушка не любил новых знакомств, и только шахматные игроки исключались из этого. Он рад был каждому и во всякое время. Шахматных игроков почитал своими ближними братьями, но поступал с ними немилосердно. Всех побивал, редкому удавалось сыграть с ним в ничью. Много лет подряд супружеская чета Соколовых проживала в стареньком доме, купленном давным-давно, когда Екатерина Великая была еще молоденькой озорницей. Полиция не раз требовала от них то крышу починить, то мостовую перед домом поправить, а однажды Соколовы обязали дом снаружи покрасить. Как раз накануне Иван Алексеевич сделал отличный мат с пятого хода бригадиру Илье Котельникову, очень грозному шахматисту. Но Авдотье Александровне, поглощенной заботами по хозяйству, до этого мужниного мата не было никакого дела. «В какой цвет краситься-то мы станем?» — приставала она. Тут Иван Алексеевич пал пред ней на колени. «Голубушка ясная!» — воззвал он. «Дозволь раскрасить дом клетками, будто шахматную доску, а в клетках велю малярам изобразить ферзя, слона, короля и пешек в атаке». Авдотья Александровна облизала мутовку от варенья. «Еще чего!» — безжалостно отвечала она. «Да нас соседи засмеют на весь город. Где это видано, чтобы фигурациями твоими стенки украшать? Играешь себе, ну и играй на здоровье. А меня, женищу свою, не позорь перед белым светом-то!» Перечить супруге Иван Алексеевич не смел. «Дунечка, уж ладно дом, крась его в любой цвет, а мне хоть калиточку уступи. Очень уж хорошо у меня получился мат с пятого хода, когда я Котельникова уничтожил. Сию композицию успеха своего и желаю на калитке дома увековечить». «На что это тебе?» «Не мне, для потомства назидания». Конечно, от дома Соколова теперь ничего не осталось, но в журнале «Иллюстрация» за 1845 год был помещен рисунок, который и разложен сейчас передо мною. Калитка, ведущая в дом Соколова, была все-таки раскрашена квадратами шахматной доски, а расположение шахматных фигур точно и наглядно указывало уличным прохожим, как разбивать соперника с пятого хода. «Душечка, ангелочек ты мой!» — говорил Соколов жене. «Всех бойцов столицы имперской я уже побил, отчего местные даже играть со мною боятся. Но сказывают, что в Москве проживает дворянин Калагривов, который наперед указывает, вот на этом месте доски мат сделаю. Ходят слухи, будто Калагривов с нечистой силою знается, у него фигуры сами по доске скачут, как бесенятки. А в Париже он обыграл даже великого Филидора». «Так не давиться ж тебе от зависти», — отвечала жена.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем историческую миниатюру Валентина Пикуля «От дедушки Соколова до внука Петрова».
2: Черт явился в самый канун Дня Крещения, 5 января 1789 года. На дворе милострашная вьюга, углы дома потрескивали от лютого мороза, а с колокольни Симеоновской церкви как раз отбили полночь. Самое время, чтобы черт явился из преисподней. Соколов трудился над партией с трактата «Стамма», но решить комбинацию не мог, и в сердцах он невольно воскликнул. «Да здесь и сам черт не разберется!» «Почему же?» — злорадно рассмеялись в соседней комнате. «Нет такого дела, в котором бы черти не разобрались!» Соколов, перепуганный, стал окликать лакеев. «Оська! Или ты, Филька, кто там есть? Сюда, сюда!» Но дверь открылась, и перед законником предстало нечто косматое с огненным взором на черном лице, а лоб чудовища был украшен кривыми завитками рогов. «Не кричи!» — усмехнулся черт, прожигая хозяина своими глазищами. «И не бойся меня! Я давно слышал о твоей громкой славе, решив на себе испытать, каково ты играешь!» Соколов не сразу обрел дар речи, спрашивая: «Да как ты в дом-то попал, ежели ворота заперты?» «А мы, черти, умеем проникать через щели. Это, кстати, совсем не трудно, но секретов своего благородного ремесла мы профанам не разглашаем. Начнем игру», — сказал черт, элегантно вильнул хвостом. «Время позднее, а мне к утру надобно быть в Мадриде, чтобы устраивать мерзости в королевском эскориале». Тряскими руками Соколов расставил фигуры. «А откуда изволили прибыть, Асмодей Асмодеевич?» «Из Аравии, или не видишь, как почернело мое лицо?» Договорились играть три партии, но черт поставил условие. В случае проигрыша Соколов 3 года не должен играть, а еще 30 лет не будет рассказывать о своем поединке с чертом. «А чем я докажу, что играл с вашим сатанинским преподобием?» В руке Асмодея что-то загадочно сверкнуло. «Я подарю тебе талисман, который достался мне от индийского брамина, потомка того дьявола, который придумал шахматы. Кстати, ты напрасно мучился над задачкой Стамма. Смотри, мат делается с 7 ходов. Вот так вот, видишь?» Иван Алексеевич убедился, что ему повезло на партнера, и упустить такой случай нельзя. Стали играть. И первую партию черт мгновенно спроворил в свою пользу. Во второй Соколов решил не сдаваться, весь в небывалом напряжении рассудка. Но черт в 3 хода сделал ему шах и мат. В третьей партии Иван Алексеевич сам прижал черта, утверждаясь пешками в центре, а фигуры правого фланга двигал в атаку. Черт, почуяв неладное, заметался в поисках спасительных ходов, но Соколов крепко стоял и даже пожертвовал конем, дабы лишить дьявола 2 его последних пешек. Через 40 ходов Соколов понял, что выигрыш останется за ним. Но тут черт проклятый, в раздумье обвив хвостом ножку стула, призадумался, а подумав, объявил: «Даю тебе мат на 22-м ходу». И сделал, после чего надел на палец Соколова сверкающий перстень и, победно захохотав, исчез, сказав на прощание: «Напомни о нашем уговоре 3 года и 30 лет». Иван Алексеевич овдовел в 1816 году, сам же он скончался уже в царствовании Николая I, пребывая последние годы жизни в высоком звании сенатора. Человек глубоко верующий, он 3 года не подходил к шахматам и 30 лет молчал о встрече с дьяволом. Кстати, у него была взрослая дочь в браке за чиновником Петровым, и об игре с Асмодеем сенатор поведал своему внуку Саше Петрову, которому заодно уж подарил и чудесный талисман — перстень, доставшийся от дьявола. Напрасно Саша Петров пытался доказать деду. Этим дьяволом мог быть только москвич Калагривов, который желал надолго похитить твою столичную славу, для чего и прикатил в Петербург под самое крещение, наряженный чертом. «Нет-нет-нет», — не верил Соколов внуку, «я ведь его нехристи как сейчас вижу. С рогами, глазища у него вот такие, словно плошки. А вони-то, вони после него осталось, ведь потом целый день комнаты проветривали». Александр Дмитриевич Петров, внук великого шахматиста, родился на исходе бурного 18-го столетия в деревеньке Бисерово, что близ городка Опочки на Тишайшей Псковщине. Дедушка подарил младенцу шахматы, и других игрушек ребенок не знал. зато в 7-летнем возрасте обыгрывал папочку, который немало там удивился и даже фыркал обиженно, говоря жене: «Драть бы его! Чина родительского не пощадил!» Саша учился в частном пансионе Петербурга, беспощадно обыгрывая однокашников. На старости лет Петрова вспоминалось: «Детское самолюбие укоренило во мне мысль о том, что я играю лучше всех на свете, и что в шахматах я так же силен, как и Наполеон на поле битвы». Это убеждение оставалось несокрушимо до тех пор, пока дедушка Соколов не сказал ему: «Садись напротив, ладью свою отдаю тебе вперед». «Желаю играть на равных, дедушка, без уступок. Вот обыграй меня, так и будешь на равных». Следующая фраза Ивана Алексеевича была такова: «Плачь, внучок, рыдай, не стыдись, мы же родня». Весь в слезах, внучок покинул деда, а придя домой, восстановил в памяти проигранную партию, упрекая себя в живости и опрометчивости. Дедушка-то орудовал одними пешками, а Саша надеялся обыграть его офицерами. Среди ночи входила рассерженная мать, разбрасывала с доски фигуры, говоря: «Марш в постель, не бери с деда дурных примеров». Миновал еще год, и Саша объявил дедушке мат. «Молодец, стервец!» — похвалил внука Соколов. «Родного деда не пожалел, хоть самому плачь, эки пострел!» Саше Петрову было тогда 11 годочков. Матушка вскоре и сама поняла, что карьере сына шахматы не повредят. Узнав, что ее сыночка желают видеть очень важные господа, она справила ему новую курточку с позлощенными пуговицами, звали куафера, чтобы завил ему волосы. Саша играл в доме сенатора Баранова, составив партию с драматургом Копьевым. Играл с ним и выиграл. Знатные гости аплодировали. Затем его звал к себе писатель Николай Брусилов, тогдашний губернатор Вологде. И, проиграв отроку, он восклицал: «Да откуда голова у тебя такая? Не дадим голове пропасть. Приходи завтра, определим в канцелярию статс-секретаря». Так, в возрасте 14 лет Саша сделался чиновником. Но однажды, будучи в гостях у шталмейстера Федора Самарина, довелось ему повстречать мощного противника. Это был какой-то калмык, едва говоривший по-русски. «В жизни не случалось видеть столь сильного игрока», — вспоминал Петров, признавая, что если б не его знание книжной премудрости о шахматах, пришлось бы сдаться перед силой ума дикого сына вольных степей. Однако выстоял, и скоро в Петербурге его называли «наш русский Филидор».
1: Радио «Звезда». Мы читаем историческую миниатюру Валентина Пикуля «От дедушки Соколова до внука Петрова».
2: Дедушка Соколов быстро дряхлел, готовясь к смерти, но, радуясь успехам внука, он порою внушал ему: «Теории игроков только портят. До сути сам доходи, дабы не устрашаться в хаосе неисчислимых шахматных комбинаций. А книги оставь, от них и голова на пупок завернется». Однако Петров уже мечтал сам стать автором книги о таинствах шахматных откровений. В эти годы, годы его победоносной младости, шахматистов приманивал дом чиновника Василия Васильевича Погодина, у которого собирались сильнейшие игроки Петербурга. Сам хозяин дома, видный чиновник, был близок к декабристам, до конца своих дней не прерывая с ними дружеских отношений. Собирались у него по средам и пятницам, а слава погодинских вечеров была такова, что шахматные доски скоро потеснили в Петербурге даже ломберные столы и бильярды. Петров частенько навещал Погодина и в другие дни, а играть им мешала дочка Василия Васильевича, еще маленькая Санечка, иногда засыпавшая на софе подговор их рассуждений. Конечно, глядя на уснувшую девочку, Александр Дмитриевич не мог знать, что это спит его будущая жена. Позже он сам писал: «Эта малютка сделалась царицей души моей. Шахматом я обязан всем счастьем моей жизни». В 1824 году Петров издал книгу о шахматной игре с портретом Филидора на фронтисписе. Не знаю, как реагировал на это дедушка Соколов, и не знаю, что сказал Пушкин, принявший книгу в дар от автора с такой надписью: «Милостивому государю Александру Сергеевичу Пушкину в знак истинного уважения». Думаю, поэт принял книгу хорошо, ибо Петров судил в ней о теориях Филидора, а поэт ценил этого мастера, сам играл в шахматы. Дедушка Иван Алексеевич говаривал внуку: «Ох, Сашка, быстро скачешь, гляди, не оступись. Я в твои годы еще с веником по баням ходил, а ты, сказывают, уже и ванну себе завел. Не чай, а кофе по утрам пьешь, барин». Пожалуй, верно. Давно ли, кажется, мальчиком приняли его на службу мелким канцеляристом, а карьера удалась как удачная партия в шахматы. Петров стал правителем канцелярии у принятия опрошений, обрел весомый чин коллежского советника. Правда, в 1835 году пришлось ему потерять друга. Василий Васильевич Погодин уезжал в Варшаву, а перед отъездом просил: «Навещайте, Саша, без игры с вами скучно». После отъезда Погодина столичные шахматисты стали собираться у Петрова, который имел квартиру в доме недалече от цепного Египетского моста. Много тут перебывало людей, и не ради ужинов с шампанским, а едино лишь ради шахматных поединков. Кто и не решался играть, так хоть умных разговоров наслушается. Наконец, 4 ноября 1837 года в квартире Петрова свершилось нечто историческое. Событие, о котором, к сожалению, наши настенные календари не упоминают. «Господа», — объявил Петров, — «с сего дня позвольте считать рождение русского общества любителей шахматной игры, и никакая иная игра, кроме шахматной, в нашем обществе не дозволяется. Будем скромны, будем усердны и разумны. Я верю, что над каждой шахматной доскою невесомо царит незримая муза». Ах, милый Петербург, но ведь есть еще и Варшава. Он не выдержал разлуки, появился в Варшаве. Конечно, Санечка уже подросла. Петров ей сказал: «Какая ты стала хорошенькая, а я приехал повидать твоего папу и сыграть с варшавянами». Варшава уже имела клуб шахматистов, среди которых славился Александр Гофман, ровесник Петрова. Гофман, чтобы спасти семью от нужды, играл по трактирам за деньги. За 2-3 злотых он с блеском проводил партию, подкрепляя себя старкой и водкой. Петров вспоминал: «Любил покойник выпить, и надо признать, что, выпив, играл всегда лучше». Петров в Варшаве соперничал один против всех шахматистов клуба, а партия, которую он провел с Гофманом, была сочтена шедевром. Ее опубликовали не только в России, но даже и за границей. Александр Дмитриевич зачастил наезжать в Варшаву, и Погодин не сразу догадался, что на берегах Вислы его привлекают не только шахматы. В 1840 году Санечка стала женою русского Филидора, который охотно остался жить и служить в Варшаве. Хотя политическая обстановка в столице царства польского во многом разделяла поляков и русских, но Петров никогда не раскаивался в варшавском житии, обретя здесь немало верных друзей из числа поляков. Он легко освоил польский язык, дружески общался с варшавянами, которые лично к нему и к его семье относились с доверием и даже с почтением. Служба шла своим чередом,

А в Китае их прежде научают играть в шахматы. Все в жизни нужно, но первое занятие больше для ног, а потребно занимать и голову. Популярность русского Филидора была такова, что о нем немало писали не только в России, но и в Европе, как о великом маэстро шахматных баталий. Петров, в свою очередь, блистательно следил по газетам и журналам за тем, как развивается шахматная мысль во всем мире. Для поляков он всегда оставался добрым учителем, хотя побеждать его было невозможно. Начиная игру, Петров обычно говорил, посмеиваясь: «Укажите мне любую из фигур. Именно этой фигурой я объявлю вам мат. Можете даже заказать, на каком по счету ходу желательно получить мат, и я постараюсь оправдать ваше доверие».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Валентин Пикуль. Историческая миниатюра от дедушки Соколова до внука Петрова. Читает Егор Серов.
2: Петров вступил в пятый десяток жизни, когда стали поговаривать, что в Петербурге появился молодой офицер флота Илья Шумов, отличный шахматный комбинатор. Александр Дмитриевич специально навестил столицу, чтобы в упорных поединках с Шумовым оставить за собой пальму российского первенства. Через 2 года ему снова пришлось ехать в Петербург, чтобы сразиться с князем Сергеем Урусовым, очень оригинальным мыслителем. Сначала князь, как бравый офицер, обрушил пехоту Петрова, скомкал весь его фронт, расстроив отчаянные атаки наследника соколовской славы. Но Петров скоро оправился и 2 пешками против 1 короля выиграл партию. «Сильный шахматист и забавный человек», — говорил Петров о князе, — «но спешит, и потому слабее Шумова». Скоро началась крымская кампания, князь Урусов под бомбами учил своего приятеля Льва Толстого играть в шахматы. Человек рыцарского духа, князь стал известен во всем мире после случая с траншеей. Эта проклятая траншея переходила из рук в руки, сегодня в русские, завтра в английские, и стоило противникам немалой крови. Урусов предложил устроить шахматный турнир с англичанами, чтобы траншея осталась за тем, кто объявит противнику мат. Как тут не вспомнить наших былинных витязей? Шах да и мат, да и под доску. После войны князь Урусов приехал в Варшаву, желая сражаться с Петровым. Конечно, он проиграл, но после фиаско выступил в шахматном листке столицы с критикой по адресу могучего соперника, желая, как он писал, вызвать господина Петрова из-за китайской стены, которую наградил свою репутацию. «Странное о нем мнение в Париже», — говорил Урусов. «Там считают Петрова чуть ли не мифом. О нем судят по газетным отголоскам, будто в шахматном мире живет некий корифей, но этот корифей еще не вступал в битву на ристалищах Европы». Петров оправдывал себя перед женою. «Странный упрек. Я ведь состою на государственной службе. У меня семья. Я должен думать и о пенсии. Посему не могу же ехать в парижское кафе «Режанс», чтобы давать там гастроли, вроде заезжего провинциального фокусника. Хотя, Санечка, поиграть в Европе не мешало бы, а?» Весною 1855 года умер Александр Гофман, и за гробом его понуро плелся Петров, позже писавший, что гениальные рукописи польского Филидора, наверное, пошли на растопку печей и нагревание самоваров. Над раскрытой могилой вдова Гофмана прокляла шахматы, крича в лицо Александру Дмитриевичу: «Ненавижу эти ваши игрушки! Был бы он умнее, так служил бы, подобно вам, а его семья не сидела бы без куска хлеба». Что мог ответить Петров бедной вдове? Да ничего. В 1862 году он вышел на пенсию с солидным чином тайного советника, но в Петербург не вернулся, связанный родством с тестем Погодиным, который под Сандомиром владел имением Дзинки.

0: Вот в этих дзенках Погодина навещал декабрист Гавриил Батеньков, отбывший сибирскую ссылку. Теперь декабристы стали уже далекой историей. А годы шли. Дочери Петрова танцевали на балах среди жителей Варшавы. Русский Филидор давно стал своим человеком. Каждое воскресенье Петров играл с поляками в шахматы, а его жена Александра Васильевна издавала польскую газету «Воскресное чтение». Супруги, всегда счастливые, жили душа в душу, и, наверное, муж был отлично извещен, что его Санечка потихоньку дает деньги на издание нелегальной газеты «Стражница», зовущей поляков к восстанию. Восстание началось, и по времени оно совпало с болезнью Погодина. Узнав, что тесть за ним мог, Александр Дмитриевич сказал жене, что выезжает в дзенки. «Будь осторожнее», — предупредила жена. «Сам знаешь, что революция беспощадна, а ты ведь чиновник царя». «Ерунда», — утешал ее Петров. «Я никогда не сделал полякам зла, и надеюсь, они не выместят на мне свое зло». Погодин скончался на руках зятя, а на другой день после похорон Александр Дмитриевич был арестован. Тайного советника отконвоировали в Сташов, где располагался штаб диктатора Сандомирского воеводства Мариана Лангевича. «Извините, пан Петров», — сказал диктатор, предлагая пленнику пообедать вместе с ним, «но я, поймите, вынужден держать вас подле себя в роде заложника». «Думаю, что ненадолго, пан диктатор. Это зависит от успехов оружия моего войска». Но сила была на стороне русского оружия. Лангевич был изгнан из Сташова, отступая, он удерживал Петрова при себе. Целую неделю русский Филидор мотался по лесным бивуакам, грелся возле ночных костров, засыпал под треск перестрелок, пока Лангевич не обратился к нему с просьбой. «Я отпускаю вас с непременным условием, чтобы вы прислали мне выкуп в 10 000 злотых. Заодно уж доставьте мое письмо в руки царскому наместнику в Варшаве». «Даю вам честное слово», — обещал Петров. Шахматный листок оповестил петербургских жителей. Несколько недель тому назад в Петербурге разнесся слух, что А. Д. Петров убит польскими инсургентами в Радомской губернии в имении Дзенки. К счастью, однако, скоро обнаружилось, что это несправедливо. Наш Филидор жив и здоров. «Жив и здоров, не спорим», — соглашались в Варшавском дворце наместника. «Но почему нас бы повесили, даже не спрашивая фамилии, а тайного советника Петрова отпустили? Можно догадываться, что семья Петровых сама связана с инсургентами». Александру Дмитриевичу ставили в вину именно то, что он не был повешен Лангевичем. Приходилось оправдываться. «Сам не знаю, почему не повесили. Наверное, в этом виноваты шахматы, и только одни мои шахматы». Жена отсчитала ему 10 000 злотых. «Но, — сказала она, — если в свите наместника узнают, что ты поддержал Лангевича деньгами, тебе, мой милый, не видать пенсии из Петербурга, как своих ушей. А что делать, если я дал честное слово? Меня ведь знают как благородного партнера в шахматах. По совести души и сердца я обязан оставаться и благородным соперником в жизни». Петров тронулся в путь, когда войско Лангевича уже было разбито, а сам диктатор был схвачен на границе австрийцами и заточен ими в Краковском замке. Петров рассказывал: «Это не остановило меня. Приехал я в Краков и сразу в тюрьму. Так и так, мол, говорю коменданту, имею старый должок Мариану Лангевичу, обязан вернуть его, как положено среди честных людей. Но комендант, вот скотина, деньги мои захапал и давай делить их на две части». Я удивился и спрашиваю: «В чем дело?» «В личном свидании с Лангевичем, — ответил он, — я вам отказываю, а по законам империи Габсбургов половина ваших долгов уйдет в казну императора, другую же половину, так и быть, обещаю вручить арестанту». Ну, я согласился, после чего мах-мах в Варшаву, а там дым коромыслом. И тогда я решил пережить это поганое время в Европе, чтобы от палачества быть подалее, сидин своих не позоря. Шахматный мир был взволнован известием, что знаменитый, но загадочный Петров вдруг решил покинуть свою берлогу, желая укрепить репутацию русского Филидора на шахматных полях Европы. Но сам Петров сообщал о своем вояже с печальным юмором. «Я был похож на странствующего рыцаря. Приедешь в какой-нибудь городок и спрашиваешь, с кем бы мне тут подраться?» А в Париже он хотел видеть только кафе «Режанс», где в стародавние времена его дедушки царствовал гениальный Андре Филидор. Но кафе пустовало, шахматные столики тоже. Гарсоны зевали по углам, отмахиваясь от мух, а сам великий Филидор сумрачно взирал на русского гостя со стены из богатой рамы портрета. «Вы не вовремя приехали», — сказал Журну, издатель «Nouvelle Régence», главного журнала шахматистов. «Сейчас летний сезон, все разъехались по курортам, нет даже писателя Жана Тургенева, который привык играть за этим вот столиком». Случайно в Париже оказался знаменитый шахматист Морфи, и «Nouvelle Régence» уже предсказывал захватывающую битву двух титанов. Но Морфи от матча с русским Филидором отказался. «Ну что, Санечка», — сказал Петров жене, — «показали мы себя Парижу, Париж тоже нас оглядел. Не пора ли домой?» Потом, уже на родине, когда Петрова спрашивали, каковы его успехи в Европе, он чистосердечно отвечал: «Одну партию все-таки я загубил. Это случилось в берлинском кафе «Бельведер», где моя голова закружилась от крепкого мюншенера, и я прозевал слона. А так, в общем-то, я больше нигде не проигрывал». Иногда его спрашивали: «А кто же был сильнейшим противником в вашей судьбе?» «Об этом, молодые люди, прежде надо подумать. Впрочем, тут и думать-то не стоит. В пору юности однажды повстречал я какого-то калмыка. Вот он играл! Ах, как он играл! Не чета всем нам, даже вспоминать страшно». Александр Дмитриевич Петров скончался в апреле 1867 года и был погребен на Вольском кладбище Варшавы. Не знаю, что там с его могилой, уцелела ли она. Ведь Варшаве довелось выстрадать немало. Меня попросили рассказать о его внешности. Пожалуйста. Это был человек с типичной наружностью чиновника. Петров выбривал лицо, носил маленькие круглые очки, а в старости, уже на пенсии, отпустил небрежную бороду. «Простите, я ведь сейчас думаю совсем о другом. Его дед Иван Алексеевич Соколов родился в 1749 году, и внук его, Петров, умер в 1867 году. Между этими датами, разделяющими жизнь сразу трех поколений, пролегла обширная эпоха. Но мне хочется верить, что существуют незримые гены таланта, которые от предков передаются потомству, как передается нам физическая красота, идеалы патриотической чести и высочайшего гражданского благородства. Когда Петрова не стало, мир, конечно, не вздрогнул, но в культурном обществе России невольно ощутилась некая зловещая пустота. Его смерть трагически восприняли не только русские шахматисты. «Это был один из сильнейших шахматных матадоров», писали в «Шахцайтунг» немцы. «Шахматный мир теряет в этом втором Филидоре одну из первых звезд века, действительно увенчанную славою голову в нашем мире 64 полей». Из Парижа тоже слышался скорбный голос французов: «Смерть Петрова повергает в траур весь наш шахматный мир». Надеюсь, я вовремя вспомнил об этом человеке. Хотя должен сознаться, что сам я в шахматы не играю. Ну, вернее, с молоду и пробовал, у меня даже кое-что получалось, но вскоре я оставил это занятие. Оставил сознательно, когда почувствовал, что любой успех моего соперника вызывает во мне лютую ненависть к нему, как к человеку. А зависть и злоба в шахматном мире неуместны. Это благородная игра для благородных людей. Но все-таки наши, порой разъяренные чемпионы, должны помнить, что они не застрахованы от появления «черта», в кавычках, который предстанет перед ними совсем неожиданно, как явился он когда-то Соколову, и трагедийность будущих поединков останется пока непредсказуема. Будем скромны, будем усердны, будем разумны. И, конечно, останемся благородны.
1: Мы читали историческую миниатюру Валентина Пикуля «От дедушки Соколова до внука Петрова».

0: слушаете «Радио Звезда». Моисей Миерович. Фрагмент из книги «Шлиман». Читает Игорь Тарадайкин.
1: Началась весна. Гнилая малярийная троадская весна. С морозными ночами и жаркими днями. Оттаившие болота зацвели, миллионы лягушек с вечера поднимали дикий крик, и Шлиман по ночам не мог заснуть. Он ворочался в постели, проклинал все на свете и старался уверить себя, что лягушки — причина его дурного настроения. Но прилетели аисты, лягушки немного утихли, а настроение не улучшалось. Все-таки нужно было найти нечто гораздо более солидное, чем ворота. Нужно было разрушить заговор молчания, который ученые-филистеры устроили вокруг Трои. Нужно было доказать им, что Генрих Шлиман не бросает слова на ветер. Особенно оскорбительно было поведение профессора Курциуса. Этот ученый, историк и археолог, был в чести, потому что сумел сблизиться с придворными германскими кругами. Летом 1872 года Курциус со своими учениками совершил экскурсию по Троаде. Шлиман в это время был уже в Афинах. В брошюре, описывающей экскурсию, Курциус удостоил Шлимана следующими пренебрежительными словами. «Мужик из Хеблака повел нас на Гисарлык, где раньше с большим усердием копал Шлиман». И больше ни слова. Как ослеплен должен быть человек, которого даже величественные стены раскопанной Трои не сумели заставить отказаться от предвзятого предубеждения к самозванцу. Профессиональных специалистов нужно было ошеломить чем-нибудь потрясающим. А потрясающего по-прежнему не было. Шлиман решил уточнить топографию Трои. Холм Гисарлык был слишком мал для большого города с многотысячным населением. Шлиман считал его Пергамом. Самый город, очевидно, лежал в долине под холмом. Открытие этого нижнего города должно было внести полную ясность в вопрос. В мае, когда немного обсохла земля, в разных местах долины стали рыть глубокие колодцы, доходившие до материка. Разведка принесла действительно неожиданные результаты. Много глиняных черепков, остатков строений и могил. Но ни малейших следов доисторических поселений. Все находки в долине были не старше эллинской эпохи. Шлиман должен был признать, что ошибался. Вся Троя Гомера, очевидно, умещалась на плато Гисарлыка, и пышный город, воспетый великим слепцом, приходилось признать порождением поэтического вымысла, принявшего поистине гомерический размах. С тем большим рвением Шлиман продолжал раскапывать Гисарлык. Он возобновил поиски на севере и северо-западе, нашел продолжение ранее открытой доисторической стены, проломил несколько поздних стен. Заступы изо дня в день обнажали развалины, камни, стены без надписей. Все труднее становилось разбираться во всей этой путанице наслоений в лабиринте обрушенных временем построек. И вот утомление стало охватывать искателя. Он был болен, уже не помогал хинин. Друзья и недруги присылали ему вырезки из газет, в которых ученые-специалисты и просто журнальные писаки издевались над его гомеровской страстью. Турецкая администрация продолжала придираться по всякому поводу. В мае умер отец Софьи. Она уехала в Афины на похороны. Шлиман остался один и почувствовал себя совсем покинутым. В это время он писал своему издателю: «Тяготы и лишения превосходят мои силы. Я решил продолжать раскопки до 1 июня. А потом навсегда их прекратить. Теперь я буду копать только в Греции и начну с Микен». Но оторваться от Трои было не так легко. Шлиман все оттягивал намеченное прекращение работ. Из Афин вернулась Софья. Приободрившись, Шлиман решил продлить раскопки до 15 июня. он все еще не мог отказаться от надежды. За день до объявленного прекращения раскопок, 14 июня 1873 года, Шлиман спустился в раскоп, как всегда, в 6 часов утра. Несколько рабочих расчищали стену в западной части холма, в том месте, где сливались три траншеи – северная, западная и южная. Под фундаментом одной из древних стен что-то блеснуло. Рабочий ковырнул лопатой разок другой. Из-под твердого, слежавшегося веками строительного мусора показалась какая-то позеленевшая от времени медная вещь. «Стой!» — закричал Шлиман. Удивленно взглянув на хозяина, рабочий опустил заступ. «Стой!» — повторил Шлиман уже совершенно спокойно. «Пора завтракать. Это потом откопаем». И попросил Софью объявить перерыв на завтрак. Было 7 часов утра. Обычно перерыв начинался в 11. Но Софья, ни о чем не спрашивая, собрала рабочих и объявила пайдос. Пайдос — перерыв, или, точнее, шабаш по-гречески. Через минуту, посовещавшись с мужем, она объявила всем, что рабочие сегодня могут идти домой. Дневной заработок за ними сохраняется. Сегодня эфенди, что значит по-турецки «господин», именинник. Рабочие ушли. Тогда Шлиман, вооружившись большим ножом, принялся выковыривать из-под стены таинственный предмет. Камни ветхой стены, подкопанные снизу, грозили в любую минуту обрушиться. Почва была тверда и не поддавалась крепкому лезвию. Но Шлиман не отступил. До самого вечера, рискуя жизнью, он работал своим ножом. Несколько раз Софья поднималась из раскопа к жилому дому, унося что-то тяжелое под большой красной турецкой шалью. Солнце садилось, когда Шлиман и Софья, закончив работу, заперлись в своем домике. Лучи заката червоным золотом заливали комнату. А на столе, как сгусток вечернего солнца, сверкала груда металла. Груда темного червоного золота. Достойная награда за 3 года лишений и безостановочного труда. Вот оно, наконец, доказательство. Несомненное и решающее доказательство, которого Шлиман так долго искал. Сокровище троянского царя Приама, ибо кому же иному могло оно принадлежать, лежало перед Генрихом и Софией Шлиман на простом дощатом столе. Они сосчитали, взвесили и записали найденные предметы. Золотые чаши и кубки. Самый большой из них весил 600 граммов. Кубки из серебра и электрона. Электрон — сплав из 4 частей золота и 1 части серебра, употреблявшийся ювелирами древности. 2 потрясающей красоты диадемы из золотых цепочек. 24 золотых ожерелья. 16 статуэток. Огромная серебряная ваза, из которой на стол высыпался дождь мелких золотых вещиц. Серег, колец, булавок, свитых змеей браслетов, пуговиц. Всего около 8700 предметов. Кроме этого, медная и бронзовая посуда и оружие. Шлиман перебирал в уме мельчайшие подробности и обстоятельства, при которых был найден клад. Предметы были сгруппированы в углублении под стеной так, будто клад когда-то был заключен в 4-угольный, ныне совершенно истлевший, деревянный ящик. Это казалось тем более вероятным, что возле клада Шлиман нашел бронзовый стерженек с большим металлическим наростом, очевидно, ключ, чрезвычайно похожий на ключи несгораемых касс в банках, как отметил Шлиман в дневнике. Весь клад был прикрыт большим, круглым, медным предметом, в котором Шлиман, не колеблясь, признал щит. Тут же был странной формы медный шлем. Бережно взяв диадему, Шлиман надел ее на голову Софьи, застегнул вокруг ее шеи ожерелье, на руки надел запястья, вдел тяжелые подвески в уши. Золото Елены Прекрасной на жене Генриха Шлимана. Что могло быть радостней для этого человека, посвятившего свою жизнь Гомеру? Софья действительно была очень хороша в этом уборе. Когда клад убрали в ящик и заперли на замок, Шлиман стянул с пальца Софьи обручальное кольцо и с отвращением отшвырнул его. Женщина, носившая диадему Елены, не должна больше прикасаться ни к какому другому золоту. Поздно ночью, уже засыпая, Шлиман подумал о том, что стал обладателем огромного богатства. Ведь все это было обыкновенным золотом, которое стоит много денег. Ему стало смешно. Наделать монеты, медали из золота прямо. Веселая шутка. На завтра пришли рабочие. Как ни в чем не бывало, Шлиман продолжал раскопки. На том месте, где нашелся клад, рабочие кирками взрыхлили почву. Не нашли ничего, кроме обломков двух изящных серебряных фиалов. Разломы были свежие. Землекоп разбил фиалы ударами своей кирки. Потом нашли третий, уцелевший фиал. 17 июня раскопки в Трое прекратились.
0: Мы читали фрагмент из книги Моисея Мееровича «Шлиман. Радиозвезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Россия беспощадно ответит неонацистам, если они попытаются реализовать свои угрозы и сорвать праздник Дня Победы. Об этом в пятницу говорил Сергей Лавров. Министр иностранных дел выступил на церемонии возложения цветов к мемориалам.
2: Пытались и пытаются до сих пор, я пока не знаю, чем это закончится, испортить святой праздник. День Победы, на этот счет высказался президент. Есть заявление Министерства обороны, заявление Министерства иностранных дел. Я хочу сказать со всей прямотой и со всей ответственностью. Если то, что делают сейчас через Украину возрождающиеся на Западе нацисты, пощады им не будет.
1: Жители Киева массово покидают город с утра 8 мая, опасаясь эскалации после заявлений Зеленского о возможных ударах по Москве 9 мая. На выездах образовались многокилометровые пробки. Министерство обороны России ранее предупредило о массированном ответном ударе по украинской столице в случае попыток ВСУ сорвать Парад Победы. Россия объявила временное перемирие на 8 и 9 мая. Министерство иностранных дел направило иностранным дипломатам предупреждение о рисках нахождения в Киеве. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо вечером 8 мая возложил цветы к могиле неизвестного солдата в Александровском саду Москвы. Об этом пишут «Известия». Фицо прибыл в Москву в пятницу. Ранее он сообщал, что, как и в прошлом году, не пойдет на Парад Победы на Красной площади, но планирует встретиться с Владимиром Путиным. При этом западные СМИ также писали, что Фицо может передать президенту России некое послание о переговорах от Зеленского. Представители Роспотребнадзора заявляют, что для россиян нет опасности после вспышки хантавируса на круизном лайнере в Атлантике. Ведомстве пояснили, вариант вируса Андес встречается только в Северной и Южной Америке. В России тоже есть природные очаги хантавируса, но местные варианты от человека к человеку не передаются. Пентагон опубликовал архивные данные о неопознанных летающих объектах. На сайтах ведомства размещены десятки фото, видео и текстовых документов по теме НЛО. Материалы классифицированы как нерешенные случаи. Правительство не может определить природу наблюдаемых явлений. Новые пакеты документов будут публиковаться каждые несколько недель по мере рассекречивания. Ранее американский лидер Дональд Трамп анонсировал публикацию подобных секретных материалов, отметив, что военные летчики признавались, они видели невероятное. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Пронзительно правдивый, горький рассказ о войне. О том, какой она была, как испытывала нравственные устои человека и ставила его перед выбором – долг или совесть. Роман Юрия Бондарева «Берег». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Все в свете пустяки. Богатство, честь и слава. Где нет согласия – там смертная отрава. Где ж царствует любовь, там тысяча отрад. И нищий мнит в любви, что он как крес богат.
5: Это не просто стихи. Это письмо-ответ. Это нежелание дочери выходить замуж за нелюбимого человека. Наталья Александровна Суворова. Единственная дочь великого русского полководца Александра Суворова и Варвары Ивановны Прозоровской. Девушке не нравился выбор отца. Что это за жених? Граф Филипп Эльмт, которого она видела всего-то пару раз. «Он мне не подходит», — говорила она папеньке. Все семейные споры разрешила Екатерина Великая. Государыня сама выбрала мужа для Натальи Суворовой. Им стал граф Николай Зубов, брат фаворита императрицы. Спорить с царицей было бессмысленно, и свадьба состоялась. Проблемы начались через несколько лет. Николай Зубов принял участие в заговоре против Павла I. Бунтовщика выслали из столицы, и вскоре он скоропостижно скончался, оставив вдове и шестерым детям огромное состояние. Рассказывают, что в 1812 году Наталья Суворова-Зубова не успела покинуть Москву до прихода французов. Ехать с детьми ей предстояло через линию фронта. Наполеоновские солдаты женщину задержали. Но когда они узнали, что перед ними дочь великого русского военачальника, то тут же прозвучала команда: «Смирно! На караул! Пропустить!» Дочь Суворова благополучно покинула город. Впереди ее ждала счастливая жизнь длиной в 32 года. Суворовы, Зубовы, Прозоровские.
6: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
7: А вот была история.
8: Однажды к знаменитому шахматисту Вильгельму Стейницу зашли в гости два приятеля. Речь зашла о теории Мальтуса, согласно которой неконтролируемый рост народонаселения должен привести к голоду на земле. Один из товарищей согласился: да, беднякам не следует иметь много детей, так как они рождаются умственно отсталыми. Стейниц резко возразил: мой отец был очень бедным человеком. У него было 13 детей. И я, Вильгельм Стейниц, чемпион мира по шахматам, был 13-м.
7: Да уж, была история.
3: Радио «Звезда». Книга на ночь.
9: Юрий Бондарев. Главы из романа «Берег». Читает Владимир Левашов.
10: Между тем, ресторанчик постепенно наполнялся ночными посетителями. Появлялись за столиками одинокие пожилые женщины, солидные пары, приехавшие сюда на чашку кофе, на поздний ужин, по-видимому, после кино или кабаре. Голубели в дымках сигарет абажурчики ламп, шелестели меню, слегка позванивали расставляемые приборы. Приглушенно плыла, как будто дальней стороной, музыка. И все так же было несуетливо, размеренно уютно, будто задернутые на окнах занавеси, обитые материей стены, увешанные солнечными акварелями, цветными фотографиями Рима, прочно охраняли этот нерушимый, вне времени домашний ковчег, это убежище тишины и душевного успокоения. И Никитину пришла мысль, что госпожа Герберт выбрала и полюбила уголок отдохновения на Навоне, самой тихой римской площади, которая присутствовала здесь на фотографиях, но, вероятно, знала, что своим выбором обманывает себя, желая обмана. И вся ее жизнь представилась ему несоответствием куда-то несущего бездумного удовольствия, скорости. Скинула туфли и, не притормаживая, мчала машину по заснувшему Гамбургу. И какого-то сказочного ожидания, воображаемого, ушедшего навсегда старинного покоя, где все твердо стоит на незыблемых местах. «Я уже придумываю ее жизнь», — подумал он с сомнением, развязывая тайный узелочек, мучимый любопытством к тому, о чем она не говорила. «Жизнь Эммы, которая стала госпожой Герберт...» «Нет, тут я могу ошибиться, нафантазировать небылицы». «Я хотел бы», — сказал он и подождал, пока отойдет девушка в передничке, аккуратно поставившая перед ними рюмки, наполненные коньяком. «Я хотел бы, чтобы вы позволили мне задать вам несколько вопросов в обмен на любой вопрос, который вы зададите мне. Я согласна на обмен, если только смогу. Он спросил, как вы жили после войны? Я хорошо помню, что ваш брат и вы хотели уйти в Гамбург. Он ушел без вас, вы остались. А потом вы нашли брата. Она посмотрела взглядом долгого внимания и отвела глаза, а когда опять посмотрела, по лицу пробежал отсвет встревоженной неуверенности. «Да, я добралась до Гамбурга, где были уже американцы, и нашла брата, застала его в квартире дяди. Курт был подавлен, испуган, все время лежал на диване, смотрел, как больной в потолок и не выходил из дома». Однажды он нашел в шкафу кабинета дяди военный мундир и сжег его в камине. Стал бегать по квартире, плакать, запирать двери комнаты, кричать, что русские придут и его расстреляют. Это была ужасная истерика. Через месяц он выздоровел. «Ваш брат показался мне болезненным и нервным парнем», — сказал Никитин, туманно вспоминая не черты его лица, а что-то... сутулая, длинная, серая, одетая в широкий не по росту мундир, нелепо висевший на прямых плечах. «Ну, бог с ним, с вашим братом, я его плохо помню. Ну, а вы как потом? Учились в университете?» «Курт на 2 года младше меня», — продолжала она, неловко, поспешно оправдывая мальчишескую неполноценность брата, запомнившуюся Никитину. «Нет, я не закончила университет. Надо было зарабатывать деньги. Я работала секретарем в одной маленькой фирме, потом в библиотеке, потом в книжном магазине. И тогда вышла замуж, только...» Она грустно подняла уголки губ. «Эти годы не были лучшими моими годами. Мой муж был старше меня на 10 лет. Умный, добрый человек. Я понимала, что уже нельзя одной... Мне надо было устраивать жизнь. 3 больших книжных магазина, большая квартира, 2 машины. Я стала богатой женщиной. Лучшее было рождение дочери. Это было самое лучшее после войны, самое лучшее. Потом вместе с мужем мы зарабатывали деньги и часто ездили за границу. Но так было недолго. Муж умер. Дочь вышла замуж за француза и уехала в Канаду. И я осталась одна со своими деньгами, магазинами и машинами. И вот так прожила жизнь, совсем незаметно. Сейчас вспомнила, в вашем последнем романе герой задумывается, счастлив или несчастлив он был, прожив жизнь, и ищет ответа и не находит. Так у вас написано». Она вопросительно глядела на него сквозь светлую тень настольной лампы, а он не почувствовал удовлетворения в ее насильно ровном ритме голоса и, испытывая необъяснимую остроту потребности узнать главное в чужой, неблизкой жизни ее, когда-то близостью и болью коснувшейся его жизни, и, борясь с собственным неудовлетворением, спросил, переступив хрупкую границу возможной откровенности: «И все-таки вы были когда-нибудь счастливы?» «Понимаю, конечно, когда человек задумывается, счастлив ли он, то сразу становится несчастлив». Он внезапно рассердился на себя за недозволенное приличием любопытство и добавил: «Простите, я не хотел задавать этот неделикатный и сложный вопрос. Это, простите, отчаянная глупость». И в воздухе поставил пальцем крест. «Зачеркните красным карандашом мой вопрос, пожалуйста». Она опустила глаза, проговорила: «Почему? Вопрос простой. Ответ сложный. Я помню, вы просили меня быть откровенной. И мы должны быть сейчас откровенными, потому что мы не говорим о политике. Ох, как я ненавижу политику, которая так надоела и так мешает людям, мешает 1000 лет». Она притронулась к рюмке с коньяком, медленно поводила донышком по скатерти, но тотчас, мигом решившись, заговорила принужденно весело, тоном вызывающего задора. «Все было когда-то давно, когда в курортном городке под Берлином жила девочка Эмма, наивная немецкая Золушка, веснушчатая дурнушка. И когда совсем быстро, в несколько дней, прошла там война, и было опасно и страшно, потому что девочка ожидала нашествия варваров, и действительно сначала она пережила ужас там, в мансарде. А потом влетела бабочка в ее комнату в образе русского лейтенанта, мальчика-рыцаря, как в доброй немецкой сказке, которую Эмми читали в детстве. И эта девочка всю жизнь помнила чудесную и короткую сказку, а может быть, сон, когда выходила замуж, когда у нее родилась дочь, и даже когда ездила с мужем в свой любимый Рим. И там она почему-то мечтала неожиданно встретить своего рыцаря, который прилетит, как бабочка в детстве. Но представим себе, что мы и сейчас в Риме, и у нас нет никаких забот и никаких вопросов. Хорошо? Она засмеялась, беспечно, наивно всматриваясь в самые его зрачки поверх поднятой рюмки. Он же видел, по горлу ее проходила дрожь, похожая на судорогу напряжения. И вдруг, будто в ресторане господина Алекса, когда они танцевали, он почувствовал уже не грустный наплыв приятного воспоминания, а щемяще пронзительную, как боль, нежность к той близости прошлого, к тому, что было между ними, к тому неисповедимо оставшемуся в Эмме, незабытому ею. Однако он не предполагал, что она так раскрыто коснется их прошлого, и был ошеломлен и ее неожиданной искренностью, и ее обороняющимся смехом, и этой судорогой горла. Неужели то неповторимое, отдаленное пропастью лет, за которыми были грубая реальность войны, непонимание, страх и несколько стремительных дней всепоглощающего их наваждения, какое бывает только в юности, до сих пор овеивало ее ветерком потерянной радости и было прочнее, необычнее, счастливее, чем прожитое в поздние годы. И ему недоставало отчаяния поверить, неужели в ней, госпоже Герберт, 44-летней женщине, имевшей замужнюю дочь, еще жила, еще в чем-то сохранилась прежняя 18-летняя Эмма. И тот русский лейтенант, мальчик-рыцарь, бабочка из России был он, теперь 47-летний, много повидавший человек, любящий свою жену и в силу тысяч разных причин не так уж часто вспоминавший о тех кратких нескольких днях первой фронтовой любви, оглушившей его тогда перед концом войны.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Юрия Бондарева «Берег».
10: «Госпожа Герберт», — проговорил он. «Госпожа Герберт». И замолчал. В эту секунду он искал в себе причины собственной вины, которая росла в нем, обострялась горьким изумлением, неловкостью, жалостью. А она, покачивая коньяк, в рюмке все смотрела и ожидала с проказливым беспечным видом, словно бы сказала ему между делом, не обязательно напомнила минувшее, простое, мимолетное, не требующее напряжения ни с ее, ни с его стороны. Только глаза не выдерживали фальшивой игры. Искорки смеха гасли, и она, силясь уже притупить что-то в них обоих, силясь придать разговору ни к чему не обязывающую легкость, быстро проговорила: «Господин Никитин, мы с вами стали вспоминать молодость, и многое было таким наивным, таким немножечко романтичным, смешным, не правда ли?» Он ответил: «Смешным? Нет, смешного было мало, наоборот». Она поправилась, удерживаясь на легком тоне: «Сейчас кажется смешным. Мы надеялись, что нам не смогут помешать, и мы скоро увидимся. Мы просто забыли про войну, и я верила. Только в молодости можно так верить». вы правы. Только в молодости, — сказал он, — вы правы. Она растерянно потрогала ладонью висок. И вы, господин Никитин, приехали бы в Кёнигсдорф, если бы, простите, если бы это было тогда возможно? Все, что он чувствовал сейчас к той прежней Эмме и к тому прежнему лейтенанту Никитину, было частью его военной жизни. Но жизни такой ушедшей, ни в чем не повторимой по горячей, молодой и бездумной решимости, которая порой мешала, препятствовала ему позже обуздывать поступки бывшего лейтенанта Никитина, самоуверенно знавшего главное или почти главное, что надо делать на войне в каждый момент переменчивой судьбы, казалось всецело зависевшей от него. Лишь некоторое время спустя он понял, понемногу он терял то, что было его сущностью в те годы, и приобретал другое, что отдаляло его от лейтенанта Никитина. «Тогда, да», — наконец ответил он с оборением мучительного неудобства. «Я был наполовину уверен, что война странными путями может вернуть меня в Кёнигсдорф. Я верил и не верил, что мы можем встретиться. Но потом была Чехословакия, конец войны, демобилизация. Много было потом. Вы вспоминали меня?» «Да. Хотя меня уже несла другая жизнь». «Господи!» — сказала она, и лицо ее мгновенно утратило выражение задорной игры. Потухло, поблекло, осунулось. И, как недавно в ресторане господина Алекса, плечи зябко сузились, отчего что-то жалкое, подавленное появилось во всей ее позе, в наклоненном лбу, в прикушенных губах. «Господи!» — повторила она, стискивая на коленях пальцы. «Я ждала. Я думала, что вы приедете. Знаете, о чем я молилась? Мне страшно вспомнить, о чем я думала после войны, Господи. Молилась я, пусть снова будет война, пусть снова стреляют, пусть меня насилуют, но только чтобы вернулся русский лейтенант, чтобы приехал в Кёнигсдорф, в Гамбург со своими пушками, сказал бы: «Эмма, я люблю тебя», и я ответила бы: «Я умираю без тебя». Я представляла, как это будет. Не правда ли, какая я была глупая, сумасшедшая, сентиментальная девочка? Сейчас об этом смешно говорить. Сейчас мы должны пить коньяк и вспоминать приятно. У нас должно быть прекрасное настроение, не правда ли, господин Никитин?» Она усилием постаралась придать своему лицу выражение веселого облегчения, заставить по-прежнему блестеть из голубоватой тени абажура глаза. Но попытка эта была нерешительной. И она без раскованной живости поднесла рюмку к растянутым улыбкой губам, договорила негромко: «Вы совсем не пьете, господин Никитин. Простите, я немного опьянела и сказала лишнее. Я увлеклась, простите». Мешая ему ответить ей, колючая стальная пружинка распрямлялась в его груди где-то возле сердца тоскливой болью, поворачивалась режущим острием при виде ее неумелой и непрочной защиты, не сумевшей скрыть, спасти то, что вырвалось в несдержанном порыве вернуться в сохраненное прошлое. И, не ожидая этого предела в их разговоре, он подумал, что не сможет объяснить ей свою жизнь после войны, прожитую целую вечность, так же, как она свою. И мелькнула мысль, что оба они жили словно на разных планетах, случайно встретившись в момент их враждебного столкновения, на тысячную долю секунды, вероятно, счастливо, как бывает в юности, увидев друг друга вблизи, и со страшными разрушениями планеты вновь оттолкнулись, разошлись, вращаясь в противоположных направлениях галактики среди утвержденного уже мира. На каждой планете затем установилось несовпадающее время, непохожие годы исчисления, несоприкасающиеся светлые и черные дни и тоже чем-то не схожие страдания, беды, любовь и собственные подчиняющие людей закономерности. И он, Никитин, жил под данными его планете закономерностями, подхваченный новыми событиями, течением иных чувств, забывая о той молниеносной вспышке соединения между ним и ею. Была ли в том моя вина, связанная с отчаянным мальчишеским ослеплением? Да, у меня и у нее было ослепление первой влюбленностью. Но как она могла так долго надеяться, ждать, поверив тогда в незыблемость своей судьбы? Я часто вспоминал ее в 45-м году, а в 46-м уже был таким же, как сотни других лейтенантов, и весь был подчинен наступившему мирному времени. О, как властно оно мною командовало! Я жил в другом измерении, во всем другом. Демобилизация, возвращение в Москву, радость и жадность к жизни, вечеринки парней в шинелях, новые друзья, университет, неутоленная жажда к книгам, студенческое общежитие. А у нее все было иначе. И время затормозилось.
9: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Юрия Бондарева «Берег».
10: «Госпожа Герберт», — проговорил Никитин, дыханием превозмогая остренькое покалывание, воткнутой в грудь пружинки. «В 45-м году я верил, что все изменится после войны, что весь мир и вся жизнь будут сплошным праздником. В 46-м и 49-м я этого уже не думал. Потом началась холодная война, и все окончательно раскололась. «Я совсем не то, говорю, я не могу лгать ей», — подумал он. «Она знает это и ждет другого объяснения от меня. Что же я ей могу сказать? То, что не 26 лет поглотили и растворили в себе несколько дней юности, что невозможное нельзя было сделать действительным». Он сказал вполголоса: «Лейтенанту Никитину было тогда чересчур все ясно. И, как я помню, он почти не умел лгать, и ему казалось, что все зависело от его смелости и честности. И все же он был мальчик, не знал, что такое жизнь, которая была гораздо сильнее его». Она, как на холодном ветерке, ознобно поежила плечами, потом отклонила голову, и в притворном полусмехе блеснули маленькими зеркальцами ее отлично сохранившиеся зубы. «Я опьянела, господин Никитин, у меня кружится голова, поэтому наговорила вам много глупых слов. Никакого Рима у нас не получилось, я нагнала на вас тоску, простите меня. Из Рима мы сейчас опять поедем в Гамбург, где под перинами давно спят добропорядочные немцы. И представьте, они так спокойно и великолепно храпят на пуховых подушках, как будто на свете наступил рай. Целый миллион храпящих немцев. Не правда ли смешно?» С тем же притворным оживлением она подложила руку под щеку, изображая сладкий сон добропорядочных немцев, а он понял, что она изо всех сил обороняла свою обнаженную перед ним искренность, чисто по-женски стараясь прекратить этим полусмехом трудный для них обоих разговор. И, поняв ее, он не облегченно, еще душевно не перестроенный, вступил в эту предложенную ею, как вынужденное спасение, игру. Спросил предупреждающе шутливо: «Вам не сложно будет везти машину в Гамбург из Рима? У вас не строгие таможенники?» «О, нет!» — воскликнула она, продолжая игру. «Мне только стоит сесть за руль, снять туфли и промчимся через таможню на страх полиции. Я ничего не боюсь». «Вы мужественная женщина». И она на мгновение не смогла справиться с собой. Брови выгнулись страдальчески удивленно. «Я мужественная? Какая ошибка? Я одинока, господин Никитин, и мне нечего терять, кроме квартиры, Мерседеса и трех книжных магазинов. Но...» Она сделала фальшиво испуганное лицо. «Но я не хочу никаких революций, не хочу терять ни магазинов, ни Мерседес. Это уже трусость, а не мужество, не правда ли?» «Может быть», — проговорил он. Она сказала чрезмерно торопливо: «Последний тост, господин Никитин, я хочу выпить за вас и вашу жену. Я знаю, что вы ее любите. Вы о ней ничего не говорили, значит, вы ее любите». «За вас, госпожа Герберт», — проговорил он, и тут же в неловкой заминке от невольной этой двусмысленности, хмурясь, исправил ошибку. «Я пью за вас, госпожа Герберт». Она с умной чуткостью уловила словесную двусмысленность и улыбнулась ему. «О, к сожалению, я не ваша жена. Выпьем за вашу настоящую жену, которую вы любите и которая вас любит. И чокнемся, как у вас в России. Где-то я читала, господин Никитин, что в старые времена

0: Я постараюсь жить очень долго и ездить в Рим, и пить коньяк, и читать умные книги, и весело смотреть на свои морщинки в зеркало». Однако уже в машине она, по-видимому, не выдержала долгого напряжения трудной игры, села к рулю, включила мотор, замедленно сняла туфли и, начав надевать перчатки, резко сдернула их и, будто согревая кисти в зажатых коленях, наклонилась вперед, замерла так, глядя на ночную улицу, из конца в конец продутую осенним промозглым ветром, без единого прохожего, мертвенно отсвечивающую пустым асфальтом под синеватыми фонарями, сказала шепотом: «Как холодно, Господи!» «Зачем вы сняли туфли?» — укоризненно проговорил он. «Наденьте, ведь можно ехать и на средней скорости».
1: «Мне почему-то часто бывает холодно, господин Никитин», — ответила она, вся вздрагивая, и глаза ее увеличивались мольбой и страхом, выделились неестественным блеском на белом лице. «Меня не согревает даже коньяк». И после паузы она опять не в полный голос сказала, будто самой себе: «Господи, мне так иногда бывает холодно».
0: «Госпожа Герберт, Эмма», — выговорил он, захлестнутый жалостью, не зная, что ответить ей, чувствуя, как воткнутая железными краями пружинка в груди, распрямляясь, подрезает и сбивает дыхание, и неожиданно двумя руками взял ее руки, ледяные, тонкие, в странной какой-то детской легкости, покорно подавшиеся к нему руки Эммы, и подышал на них, стал тереть их с осторожной нежностью в своих ладонях, потерянно успокаивая ее ненатурально бодрой решительной скороговоркой: «Сейчас все будет в порядке, и вы сможете держать руль, как настоящий мужчина, как герой из вестерна. Сейчас все будет отлично. Мы с вами возвращаемся из Рима, но вы еще вернетесь в Рим». Он успокаивал ее неудобно, совершенно бессмысленно, сознавая это бессмысленное и единственное, что мог сделать. А она, повернув голову в сторону, робко, клонясь к нему, кусая губы, глядела на огни улицы, и светлая, точно отблеск фонарей, полоска ползла по ее щеке. «Простите меня!» Она всхлипнула, и он вдруг услышал ее совсем уж слабый, задавленно прозвучавший шепот, как тогда, в ту майскую звездную ночь, когда она пришла к нему, арестованному Гранатуровым, в мансарду: «Вадим!» И, выпростав легонькие дрожащие пальцы, опуская голову, очень быстро стала надевать перчатки, потом перчаткой мазнула по щекам. «Я не плачу, нет. Некрасиво и смешно, когда плачет немолодая женщина. Мы поедем сейчас. Я буду вести машину, как герой из вестерна. Не правда ли я мужественная женщина? Я ведь немка, потомок викингов, Господи!» И она через заволакивающие слезы прямо посмотрела на него. «Господи, у меня нет сил!» — снова прошептала она отчаянно. «Пусть несчастье, пусть катастрофа, но пусть будет то, пусть повторится то. Это безумие, безумие, но я ничего не могу поделать. Простите меня!» Мертвея от ее слов, он молчал. И замолчала она, откинувшись затылком на спинку сиденья с закрытыми глазами.
2: Мы читали главы из романа Юрия Бондарева «Берег». Продолжение завтра в это же время.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Жорж Сименон. Рассказ «Три Рембрандта». Читает Александр Курицын.
2: «Знаете ли вы отель Друо?» — спросил меня Жозеф Леборн. «Ну, кто же его не знает?» «Тогда послушайте одну историю, и отель Друо предстанет пред вами в новом свете». В один прекрасный день был объявлен аукцион, обещавший сенсацию. Речь шла не более не менее, как о неизвестном полотне Рембрандта, который некий антиквар по фамилии Валь целых 15 лет продержал в своей берлоге, пока, наконец, не решился продать. То был автопортрет художника. Исключительную ценность придавала ему не только подпись, но и дата — 1669, год смерти художника. Другого портрета Рембрандта тех лет не существует. Валь пригласил несколько искусствоведов полюбоваться шедевром, и все в один голос признали его подлинным. Однако скептики перешептывались между собой, что еще скажут эксперты. Неожиданно распространилась волнующая весть. В субботу после полудня какой-то прилично одетый молодой человек явился в галерею Друо с картиной под мышкой и от имени Валя передал ее директору отеля, сообщив при этом, что с завтрашнего дня в зале, где будет выставлено драгоценное полотно, начнет дежурить детектив. Размером картина была 60 на 70 сантиметров и вставлена в гладкую раму из черного дуба. Не успел молодой человек уйти, как к директору явился посыльный и, вручив ему сверток точно такого же размера, исчез. Наконец, в 5 часов в отель Друо явился сам Валь, сияющий, и на глазах у оторопевшего директора распаковал картину, наделавшую столько шума. Сцену эту невозможно описать. Перед директором оказались теперь не один Рембрандт, а целых 3 совершенно одинаковых, в одинаковых рамах, так что сам Валь уже не мог отличить свою картину от 2 других. Немедленно уведомили полицию. Начались поиски молодого человека, принесшего первое полотно. Искали посыльного, который доставил второе. Тесный мирок картинной галереи Друо был взбудоражен. К несчастью, в поисках лучшей экспозиции картины уже перевешивали с места на место, и владелец Рембрандта клялся, что отныне не может с уверенностью сказать, какая из них подлинная. 3 дня критики и наиболее известные антиквары толпились в выставочном зале. Мнения разделились. Чтобы помочь спорящим, на каждую раму наклеили ярлычок. Номер 1, номер 2, номер 3. Одни отстаивали подлинность номера 1, другие — номера 2. У номера 3 было мало защитников. Аукцион, естественно, отложили на неопределенное время. Следствие продолжалось. Но ни молодого человека, ни посыльного найти не удалось. Жозеф Леборн, улыбаясь, пододвинул ко мне увеличенную фотографию подписей, проставленных под 3 картинами. «А экспертиза?» — спросил я. Леборн расхохотался. «Какая наивность! Вы что же, никогда не сталкивались с подобного рода делами? Недавно в Германии произошел скандал с поддельными полотнами Ван Гога. К делу привлекли 10 экспертов, но между ними не было единодушия. После ожесточенных споров каждый из экспертов остался при своем мнении. 2 года назад в Америке прогремела другая афера, фальсификация Рафаэля. Эксперты за счет владельца картины прокатились в Лондон, Берлин, Париж и Рим. По откровенному сообщению печати Соединенных Штатов Америки, в сдержанности уступающей нашей, экспертиза превратилась в настоящий митинг. Эксперты колотили друг друга зонтиками.
3: А рентген?
2: Еще больший повод для споров. В нашем случае по всем трем картинам был получен один и тот же результат.
3: Анализ полотна под микроскопом?
2: Ничего не дал.
3: А тщательное изучение трех подписей?
2: Посмотрите сами и попытайтесь сделать выводы.
3: А где находилось полотно до того, как его доставили в галерею Друо?
4: Какое полотно?
3: Ну, разумеется, то, которое принес Валь. Подлинное.
2: В квартире Валя на авеню Суфрен. Оно даже не висело, а было заперто в маленькой комнате рядом с кабинетом хозяина.
3: И долго пролежало там?
2: Ну, лет 15, с того времени, как Валь откопал свой шедевр на каком-то провинциальном аукционе. Картина была грязная, закоптелая, едва можно было различить, что на ней изображено, а подписи вовсе стерлось. Но у Валя тонкий нюх. Он реставрировал портрет, однако никому, кроме самых близких, не говорил о своей находке. Считанным людям выпало счастье полюбоваться ею. Валь же постоянно твердил: «Буду есть сухой хлеб, а Рембрандта не продам».
3: Чем занимается этот Валь?
2: Ну, официально ничем. Он вечно толчется в отеле Друо, но широким размахом не отличается. Что-то покупает, что-то перепродает.
3: И все-таки он решил расстаться со своим Рембрандтом.
2: Он выдает замуж дочь.
3: А стало быть, он женат.
2: Вдов. Его единственной дочери 22 года. Жених ее – комиссионер по продаже драгоценных камней.
3: Валь богат?
2: Ну, живет довольно скромно. Две служанки, недорогая квартира. Единственное его богатство, как утверждает он, Рембрандт, с которым ему так не хотелось расставаться. Вот почему он рвал и метал, вот почему, стоя перед тремя полотнами, клялся, что разорен, и даже пытался покончить жизнь самоубийством.
3: Каким образом?
2: Ну, принял веронал. Но при первых признаках отравления дочь вызвала врача, и его спасли. И так аукцион не состоялся. Состоялся спустя 3 недели, а до того велись бесконечные споры, производили всякого рода экспертизы, и обычные, и контрольные, были напечатаны разноречивые заключения, а специалисты затеяли между собой острую полемику. В первую очередь заподозрили будущего зятя, поскольку он был единственный, кого допускали к картине. Но тот доказал, что не имеет к этому делу никакого отношения. Пришлось даже допросить 2-3 ни в чем не повинных оценщиков.
3: А что представляют собой служанки?
2: Ну, одна стара, ничего не знает, кроме своей кухни. На все вопросы отвечает что-то нечленораздельное и вообще производит впечатление выжившей из ума. Ну, а вторая служанка – молодая девушка из Люксембурга. Следствие установило, что она спала в каморке на 6-м этаже, а о существовании картины понятия не имела и никогда никого не приводила в квартиру хозяина.
3: Но чем же закончилось дело?
2: Аукцион – один из самых памятных все-таки состоялся. Из Берлина и Амстердама приехали коллекционеры и любители живописи. 3 портрета висели рядом, представляя собой небывалое зрелище, ибо совпадали до мельчайших деталей. Валь был совершенно убит. Он подходил то к одной, то к другой группе посетителей и десятки раз вновь и вновь рассказывал о своем несчастье. «Я разорен», — твердил Валь, — «бандиты украли приданое моей бедной дочери». «И все-таки картина здесь, здесь она, а я даже не могу ее опознать».
3: И нашлись покупатели?
4: Цены на аукционе были бешеные. Самое забавное во всем этом, что картин было три. Следовательно, две из них никакой ценности не представляли. Аукцион напоминал скорее лотерею. Стоимость полотна номер один достигла без малого 200 тысяч франков. Ко всеобщему удивлению, в одном из покупателей узнали агента крупного американского коллекционера. Вот это и подстегнуло всех. Стоимость картины номер два достигла суммы в 300 тысяч франков. Никто не сомневался в том, что покупатель один и тот же. Очевидно, он решил приобрести все три полотна, чтобы таким образом завладеть и подлинником. Это ему дорого обошлось. В отеле «Друо» нет места сантиментам. Присутствующие на аукционе сразу поняли, что, уплатив даже такие огромные деньги, американец совершил бы неплохую сделку. Покупать две картины было бессмысленно. Необходимо за любые деньги купить все три. Страсти разгорелись. Цена третьей картины достигла 400 тысяч франков, затем полумиллиона. Перевалила этот головокружительный предел и была отдана за 700 тысяч франков тому же американскому агенту. Беднягу даже пот прошиб. Три полотна, из которых только одно было подлинное, обошлись ему в 1 200 000 франков.
3: Но, в конце концов, дознались, какое из трех подлинное?
4: Нет, конечно. Теперь все три красуются рядом в галерее богатого американца, который ими немало гордится.
3: Значит, тайна так и осталась неразгаданной?
4: Для всех, кроме двух людей.
3: Но кто же они?
4: Ну, автор мистификации и я.
3: Вы видели эти полотна?
4: Нет. Я только распорядился сделать фотоснимки, которые вы держите в руках.
3: Какая же из них подлинная? Спросил я, снова взглянув на подписи.
4: Подлинной нет. Все три портрета — подделка.
3: Я раскрыл рот от удивления, а Леборн продолжал.
4: Представьте себе человека, который решил попытать счастье. Антиквар этот, в общем, птица не крупного полета, но он хотел одним махом сорвать миллион. Не испугавшись подлога, он в один прекрасный день фабрикует означенного Рембрандта, вернее, трех сразу, совершенно схожих между собой. Он никому не показывает их, ограничиваясь лишь разговорами, но один из этих автопортретов он все же демонстрирует кое-кому из близких в полумраке своего кабинета. Так рождается легенда об уникальном творении Рембрандта, картине, которая не продается. О ней именно потому и заговорили, что она не продавалась. И еще потому, что Валь не разрешал никому из любителей живописи даже взглянуть на нее. Время шло. Картина, став предметом бесконечных толков, обрела жизнь. Отныне она у всех на устах. Неожиданно Валь объявляет о своем решении продать картину. Ему якобы нужно дать приданое дочери, но он стонет, в душе у него смерть. Роковой час пробил. А что если эксперты, налюбовавшись неизвестным полотном, установят фальсификацию? Но Валь не растерялся. Имея в своем распоряжении еще два полотна, он добился того, что экспертов уже не спрашивают, эта картина подлинная, а спрашивают, какая же из этих трех действительно принадлежит кисти Рембрандта.
2: и завязался бой. Такова уж натура человеческая. Конкуренты неизбежно должны были сцепиться. Они ожесточенно дрались и за номер один, и за номер два, и за номер три, который тоже имел своих защитников.
1: Мы читали рассказ Жоржа Сименона «Три Рембрандта».

0: слушаете «Радио Звезда». Благое дело. Московские меценаты.
1: Однажды во время Крымской войны в медпункт принесли солдата без головы. Сослуживцы оставили ее рядом с телом со словами: «Пусть доктор Пирогов пришьет, он все может». Вот как верили в талант этого удивительного всемогущего хирурга. Будущий гений медицины родился в 1810 году 13-м ребенком в семье московского военного казначея. Пироговы жили дружно, хлебосольно, с удовольствием принимали многочисленных гостей, среди которых часто бывали медики. Маленький Коля буквально упивался их рассказами о врачебной практике, а в мечтах о будущем представлял себя или военным, как папа, или доктором. Мирная профессия победила. Николай рос удивительно способным. На медицинский факультет Московского университета поступил не в 16, как тогда это было принято, а в 14. Приписал себе 2 года, но это никого не удивило. По окончании вуза его тут же зачислили в профессорский институт Прибалтийского Дерпта. Теперь этот город называется иначе – Тарту. Однокашник Пирогова Федор Иноземцев писал:
2: «Оставить учебу хотя бы на час и насладиться романтикой студенческой жизни Николаю даже в голову, облагороженную ранней лысиной и украшенную скучными бакенбардами, не приходило».
1: И правда, Пирогов учился фанатично. В 22 года блестяще защитил докторскую диссертацию, а в 26 стал профессором хирургии.
0: «Благое дело».
1: Деньги Пирогова интересовали мало. Главное – помочь пациенту вернуть ему здоровье. Как-то доктор Пирогов с удивлением заметил, что даже светила медицины совсем не знают анатомии. Во время операции за хирургом всегда стоял анатом и подсказывал, где находятся сосуды и нервные окончания. Профессор негодовал.
3: «Они ковыряются в живом человеке, как младенец в песочнице».
1: Почти 10 лет Пирогов изучал замороженные тела умерших, совмещая обычную врачебную практику с титанической научной работой. В конце концов, он составил первый в истории подробный атлас под названием «Топографическая анатомия, иллюстрированная разрезами, проведенными через замороженное тело человека в 3 направлениях». И это не одна, а целых 4 огромных, бесценных для мировой медицины книги. А еще Пирогова не зря называли отцом военно-полевой хирургии. Он оперировал раненых во время всех военных кампаний конца 19 века. И не только в России, но и за границей. И этот его опыт используется и поныне. Трудно представить, сколько жизней было спасено благодаря изысканиям Пирогова. Он первым массово применил анестезию в прифронтовых госпиталях. Сначала эфир, а позже хлороформ. Первым приспособил гипсовые повязки для фиксации переломов. Ввел понятие дезинфекции. Применил йод как антисептик. Дал классическое описание травматического шока. Слава хирурга Пирогова вышла далеко за пределы России. Известен случай, когда русский хирург помог раненому итальянскому революционеру, республиканцу Джузеппе Гарибальди. По просьбе его сторонников доктор специально приехал из Германии в Италию, поставил правильный диагноз, что не удавалось местным врачам, и тем самым избавил раненого от ампутации. И хотя хирург спасал не столько мятежника, сколько человека, в России власти к поступку Пирогова отнеслись крайне негативно. Доктор в итоге впал в немилость самого императора, уехал в имение под Винницей и там открыл бесплатную лечебницу. О Пирогове вспомнили в 1877, когда началась русско-турецкая война. 67-летнему хирургу поручили выехать на фронт с инспекцией. Доктор мог отказаться, однако написал в ответ:
3: «Я это сделаю, несмотря ни на возраст, ни на слабое здоровье, не на уроки жизни. Я готов, как и раньше, служить безвозмездно и принести пользу не только военной медицине, но и делу высокого человеколюбия.
1: В 1881 году в Москве широко отмечали 50-летие трудовой деятельности великого медика. Газеты по этому поводу писали:
4: «Общество наше еще не может вполне оценить заслуги Пирогова. Но чем более пройдет времени, тем виднее для него будет величавая фигура нашего знаменитого учителя, тем яснее оно осознает его важное и мировое, и национальное значение».
5: Николай Пирогов.
0: Звезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин и Дональд Трамп в недавнем телефонном разговоре вспоминали, как Россия и Соединенные Штаты вместе боролись с нацизмом и вместе побеждали. Об этом президент рассказал на заседании Совета Безопасности в пятницу. Работа над тем, чтобы придать Дню Победы серьезное международное значение, будет продолжаться, подчеркнул глава государства.
2: Некоторые лидеры дружественных России стран прибыли на мероприятия, посвященные Дню Победы, лично и примут завтра участие в торжественных мероприятиях. По линии администрации мы продолжаем консультации, что можно было бы сделать вместе с нашими коллегами в направлении придания этому празднику действительно серьезного международного значения и сделать все для того, чтобы не были забыты истинные герои времен Второй мировой войны, чтобы сохранить правду о жертвах, принесенных Советским Союзом, народами Советского Союза, народами России в достижении этой общей победы над нацизмом.
1: Как ранее сообщали в Министерстве обороны, парад Победы в Москве пройдет без военной техники. Авиакомпаниям даны поручения о корректировке полетов с отменами рейсов и необходимость работы с пассажирами в связи с ситуацией с региональным центром в Ростове-на-Дону, заявил вице-премьер Виталий Савельев. По его словам, воздушное сообщение на юге России восстановят за 2-3 дня. Ранее беспилотный летательный аппарат украинских вооруженных формирований ударили по центру. Персонал эвакуировали, жертв не допущено. Были временно закрыты 13 аэропортов юга России. На время празднования Дня Победы российские войска с 8 мая полностью прекратили боевые действия. Впрочем, украинские боевики отказались соблюдать перемирие и совершили несколько тысяч обстрелов. Подразделения российской армии отвечают зеркально. За прошедшую неделю до перемирия вооруженными силами России нанесено 6 групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Общие потери противника составили свыше 8400 боевиков и наемников. Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович заявил, что рассекреченные Пентагоном материалы об НЛО вряд ли содержат доказательства внеземной жизни. Ученый полагает, что документы фиксируют необъяснимые явления, а их публикация обусловлена внутриполитическими задачами США, пишет российская газета. В пятницу Пентагон начал размещать архивные фото, видео, текстовые файлы, обещая регулярное обновление ранее секретных материалов об НЛО. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
2: Имя на карте. Москва. Третьяковская галерея. Портрет хирурга Юдина. Картина. За столом сидит человек в очках, в профиль, очень похожий на композитора Рахманинова. Белый халат, на голове черный берет. Что-то кому-то объясняет, вдумчиво. И главное, на этом полотне рука. Рука, точнее, кисть руки. Необычная, особенная. На ней автор сконцентрировал все внимание. И еще бы, ведь это рука великого человека, главного хирурга Института Склифосовского Сергея Юдина. Холст, масло, художник Михаил Нестеров, 1935 год. Третьяковская галерея.
3: Имя на карте.
2: Когда Сергея Юдина назначили главным хирургом Института Склифосовского, эта клиника была убогим помещением с печным отоплением. За 3 года он превратил хирургический стационар и операционный института в лучшие не только среди отечественных, но и некоторых зарубежных клиник. Институт стал настоящей хирургической меккой. Об операциях Юдина ходили легенды. Он буквально делал невозможное. Например, выполнял резекцию желудка, вырезал пораженные места за 20-30 минут, чего до сих пор не удалось повторить ни одному хирургу в мире. Его сравнивали с пианистом-виртуозом, называли «Моцартом хирургии». В 1930-е годы он предложил методику переливания трупной крови. Консервировать кровь тогда еще не умели. Это открытие, сделанное накануне войны, спасло жизнь миллионам бойцов. И да, руки Сергея Сергеевича, руки, конечно, ловкие и сильные. Но плюс ко всему пальцы и вся кисть у него могли сгибаться не только внутрь ладони, но и в противоположную сторону, что очень помогало во время операции. И еще одна редкость – он оперировал обеими руками. Врачей, обладающих такими способностями, в нашей истории было всего 2 – Юдин и Бурденко. При накладывании швов он, чтобы лишний раз не брать ножницы для подрезания нитей, постоянно держал их 4-м и 5-м пальцами левой кисти. О руках Юдина ходили легенды. На них приезжали смотреть заграничные хирурги. Их пытались особенно подчеркнуть на своих картинах художники. Сергей Сергеевич обслуживал всю советскую партийную верхушку, военную и творческую элиту. Работал четко, быстро, виртуозно. А после, отдыхая, с удовольствием играл на скрипке или гитаре, ходил на оперу в Большой театр. На него, как из рога изобилия, сыпались премии и разнообразные поощрения.
3: Имя на карте.
2: Его арестовали по доносу в 1946 году. Долго пытали, выбили все зубы. Через 3 года отправили в ссылку в Сибирь. В 1953 году реабилитировали и вернули на прежнюю должность. На ней он проработал всего 11 месяцев. Скончался от инфаркта. Организм не выдержал напряжения. После смерти Юдина его имя постарались забыть, хотя его открытиями и сегодня продолжают пользоваться миллионы медиков. На гербе Российского общества кистевых хирургов фрагмент портрета Сергея Юдина, созданного Михаилом Нестеровым в 1935 году. Левая рука великого доктора. Москва, Третьяковская галерея, портрет хирурга Юдина.
3: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Георгий Иванович Чулков. Главы из книги «Императоры. Психологические портреты». Читает Владимир Солдатов. Александр II. 1818-1881 годы.
2: Глава 4. Со дня опубликования рескрипта о созыве комитетов для устроения быта крестьян по 12 июля 1858 года было зарегистрировано 70 случаев неповиновения крестьян помещикам. Приходилось прибегать к полицейским мерам и к содействию военных команд. Герцен не без основания писал: «Приходится звонить в колокол и сказать этому правительству: пора проснуться, теперь еще время. Ты можешь мирным путем решить вопрос освобождения крепостных. Пора проснуться. Скоро будет поздно решать вопрос освобождения крепостных мирным путем. Мужики решат его по-своему. Реки крови прольются, и кто будет виноват в этом?» Однако мужики сравнительно терпеливо ждали целых 4 года обещанной свободы. Но когда в 1861 году манифест о свободе был прочитан в церквах, среди крестьян началось глухое брожение. Ждали терпеливо, потому что надеялись, что царь даст полную волю, то есть свободу и землю без выкупа. Но на деле оказалось, что даже барщина и оброк сохраняются на неопределенное время, что требуется выкуп, что даже надел земельный в иных местах меньше того, каким крестьяне пользовались при крепостном праве. Тогда мужики решили, что это подложная воля. Начались недоразумения, беспорядки, а иногда и мрачные столкновения с помещиками и властями. Так, например, в Пензенской губернии пришлось усмирять бунт, и было немало убитых и раненых среди мужиков, получивших свободу. Этот пензенский бунт замечателен тем, что он был первым поводом для серьезной размолвки между интеллигенцией и царем. В Казани профессор Щапов со своими учениками-студентами отслужил панихиду по убитым, и Александр Николаевич принял это как личное оскорбление. При этом пострадали монахи, служившие панихиду. Государь сослал их в Соловки. Это совпало с отставкой некоторых министров. На правительственной сцене оказался Валуев, который начал осуществлять реформу в примирительном духе. Это было время борьбы петербургской бюрократии с мировыми посредниками первого призыва. Иногда дело принимало оборот весьма острый. Так, например, 13 мировых посредников Тверской губернии были посажены в Петропавловскую крепость по требованию Валуева не без ведома Александра Николаевича. Это были первые симптомы того сумасшествия, которое овладело министрами несчастного императора. И самому Александру Николаевичу казалось иногда, что он в желтом доме, и он, по свойственной ему привычке, проливал слезы. Ему хотелось, чтобы все его любили и хвалили, а между тем уже стали поговаривать о реакции и винили государя в том, что он ее поддерживает. И государь обижался и плакал. Когда Александр Николаевич под влиянием великого князя Константина Николаевича и великой княгини Елены Павловны пытался вернуться к первоначальному либеральному плану, враги реформы внушали ему, что дальнейшие уступки поведут к гибели государства. Почему? А потому что начинается революция. Но где же она, эта революция? И вот тогда министры принесли Александру Николаевичу прокламации к молодому поколению, что нужно народу, к барским крестьянам, молодая Россия. Их было много. Они были все написаны странным, необычным языком. Иногда они были сентиментальны, иногда кровожадны. Но и те, и другие пугали Александра Николаевича и внушали ему отвращение. Чего хотят эти странные люди? «Нам нужен не царь», — писали они, — «не император, не помазанник Божий, не горностаевая мантия, прикрывающая наследственную неспособность, а выборный старшина, получающий за свою службу жалование. Если Александр II не понимает этого и не хочет добровольно сделать уступку народу, тем хуже для него». Читая эти строки, Александр Николаевич думал, что, пожалуй, сошли с ума не только его министры, но и авторы этих прокламаций. Эти люди предлагают ему, чтобы он добровольно сбросил с себя горностаевую мантию, чтобы он отказался от короны, которую так торжественно возложил на него митрополит в Москве под звон колоколов и при кликах народа. Им нужен какой-то выборный старшина, получающий жалование. Что это? Они хотят, значит, эту полуосвобожденную, вчера еще крепостную, неграмотную мужицкую Россию сделать республикой во вкусе Якобинской республики 1792 года. Но этого мало. Они требуют социализма. Мы хотим, чтобы земля принадлежала не лицу, а стране. Чтобы у каждой общины был свой надел, чтобы личных земледельцев не существовало. А вот в прокламации «Молодая Россия» все сказано на чистоту. Нужна кровь. Надо разгуляться вовсю, отпраздновать праздник свободы как следует, затопив дворцы кровью коронованных злодеев. В прокламации сказано ясно и точно. Выход из этого гнетущего страшного положения один. Революция. Революция кровавая, неумолимая. Революция, которая должна изменить радикально все, все без исключения основы современного общества и погубить сторонников нынешнего порядка. Мы не страшимся ее, хотя и знаем, что прольются реки крови, что погибнут, может быть, и невинные жертвы. В Петербурге начались непонятные пожары. Каждый день над обезумевшим городом стояло зарево. Александр Николаевич видел эти кровавые завесы, и ему казалось, что это демоны устроили свой страшный пир. Приписывали пожары поджигателям и в самом деле нашли тому доказательства, но поджигателей не открыли. Большинство верило, что поджигают те самые люди, которые сочиняли эти откровенные прокламации с призывами к убийству царя. Иные думали, что в поджогах виновны поляки. В Польше в это время шло брожение. Мятеж начался с того, что поляки ворвались ночью в казармы и стали резать безоружных русских солдат. Это восстание не нашло себе сочувственного отклика в России. Александр Николаевич, первоначально испуганный вмешательством в это дело Европы, в конце концов сохранил самообладание, несмотря на угрозы великих держав. Государю донесли, что влияние колокола, ставшего на сторону Польши, поколеблено. Тираж издания упал. Катков с успехом обрушился на Герцена в ряде полемических статей, и Польшу усмиряли русские генералы при аплодисментах наших либералов. После усмирения польского восстания Александр послал в Варшаву Николая Алексеевича Милютина для проведения в жизнь положения 19 февраля 1861 года. Там крестьяне были освобождены на лучших условиях, чем в центральных губерниях. Это была своеобразная месть польскому шляхетству, которое руководило восстанием. Кровожадные прокламации, польский мятеж, интриги крепостников – все мешало мирно жить и мирно царствовать Александру Николаевичу. А между тем многомиллионной крестьянской массой надо было как-то управлять. Прежде были десятки тысяч полицмейстеров без жалования. Прежде отечески управляли крестьянами господа помещики. Но теперь Александр Николаевич увидел вдруг эту огромную, недавно еще бесправную армию серых зипунов.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Георгия Ивановича Чулкова «Императоры. Психологические портреты».
2: Пришлось создать в 1864 году положение о губернских и уездных земских учреждениях. Несмотря на несовершенство и на искусственность избирательной системы, все же это были всесословные учреждения, чего вовсе не знала дореформенная Россия. Одновременно с земской реформой изданы были судебные уставы, где признак равенства перед законом был проведен последовательно, к великому огорчению врагов реформы. Эти реформы, коренным образом менявшие все прежние уклады жизни, бесправной и жалкой, нисколько не повлияли на взволнованные умы. Мечтали об ином. Теперь уже нельзя было удовлетворить просившуюся жажду своеволи. Все или ничего. Вот чего хотела тогдашняя подпольная Россия. Это было справедливое возмездие николаевскому режиму. 4 апреля 1866 года Александр Николаевич гулял в летнем саду в обществе герцога Лёхтенбергского и принцессы Марии Баденской. четвертом часу, когда он выходил из сада, чтобы сесть в коляску, раздался выстрел. Это стрелял один из тех подпольных людей, которые не хотели больше чего-либо ждать от царя и медлить терпеливо в бездействии. Правда, этот 23-летний Дмитрий Владимирович Каракозов был, кажется, нетерпеливее других. Его товарищи по кружку Ишутина, как выяснилось впоследствии, даже испугались этого выстрела. То, о чем они рассуждали отвлеченно, для сумасшедшего Каракозова стало неизбежным и фатальным делом. Лихо дело начать. Не беда, что какой-то мещанин Комиссаров ударил по руке убийцу, и пуля не попала в сердце царю. Главное было сделано. Нашелся человек, который посягнул. Каракозов своим выстрелом как будто дал знак, что теперь все позволено. И, конечно, этот юноша был глубоко убежден в том, что совершает героический поступок, убивая деспота. Но сам Александр Николаевич не считал себя деспотом. Он сравнивал себя с царями, которые были на русском престоле до него, и думал, что никто из них не выказал такого доверия к народу, как он. Но Каракозов и его друзья были иного мнения. В своей записной книжке под 4 апреля того же 1866 года Александр Николаевич кратко отметил события своим бисерным женственным почерком. «Гулял с Марусей и Колей пешком в летнем саду. Выстрелили из пистолета, мимо. Убийцу схватили. Общее участие. Я домой, в Казанский собор. Ура! Вся гвардия в белом зале. Имя Осип Комиссаров». Сын Александра Николаевича, будущий миротворец, тоже отметил у себя в дневнике события, всеобщий восторг и громовое «ура». Потом призвали мужика, который спас. Папа его поцеловал и сделал его дворянином. Опять страшнейший «ура». Павел Исаевич Вейнберг как раз в день покушения сидел у поэта Майкова. «В комнату опрометью, — рассказывал он, — вбежал Федор Михайлович Достоевский. Он был страшно бледен, на нем лица не было, и он весь трясся, как в лихорадке. «В царя стреляли!» — вскричал он, не здороваясь с нами, прерывающимся от сильного волнения голосом. Мы вскочили с мест. «Убили!» — закричал Майков каким-то, это я хорошо помню, нечеловеческим диким голосом. «Нет, спасли, благополучно. Но стреляли, стреляли!» «Стреляли!» Мы дали ему немного успокоиться, хотя и Майков был близок чуть не к обмороку, и втроем выбежали на улицу. В настоящее время, когда к подобного рода покушениям публика успела уже более или менее присмотреться, невозможно и представить себе, что делалось в Петербурге в этот вечер 4 апреля, когда этот выстрел в русского царя был первым таким выстрелом, раздавшимся в России. Можно безошибочно сказать, что весь Петербург высыпал на улицу. Движение, волнение невообразимое. Беготня во все стороны, преимущественно к Зимнему дворцу, крики, в которых чаще всего слышатся слова «Каракозов», «Комиссаров», угрожающие ругательства по адресу первого, восторженные восклицания по адресу второго, группы народа, пение «Боже, царя храни». Но в тот же день мемуарист увидел и нечто иное. Угрюмые, сердито разочарованные лица. Эти люди были безмолвны. «С Майковым и Достоевским, — пишет Вейнберг, — я расстался скоро». Они смешались с ликующей толпой. Царское семейство, конечно, тоже ликовало по случаю спасения. Александр Николаевич по вечерам ездил то в оперу, то в балет. И везде кричали «Ура!» и пели по нескольку раз «Боже, царя храни!» «Меня Бог спас!» — говорил царь, и служил молебны и усердно молился. Но любопытно, что посягавший на его жизнь юноша тоже молился. Дмитрий Васильевич Стасов, защитник Ишутина, в своих записках рассказывает. «В день, назначенный для объявления приговора по первой группе, я приехал в суд несколько ранее других. И не помню, кто-то мне сказал, что Каракозов приведен из своей тюрьмы и находится в домашней церкви коменданта, куда можно было недалеко пройти из залы. Я туда пошел и нашел Каракозова стоящим посреди церкви на коленях. Он был совершенно один и молился с таким рвением, так был поглощен и проникнут молитвою, точно находился в состоянии какого-то вдохновения, какого мне никогда и ни у кого не случалось видеть. Выслушал он приговор совершенно спокойно. Сколько помнится, не сказал ни слова. Казнен он был на Смоленском поле. Ишутин подавал просьбу о помиловании, но был приведен также на место казни. Там ему был прочитан приговор, надет саван и спущен на глаза колпак. И в то время, когда надо было вздеть веревку, явился фельдъегерь, объявивший помилование. Замену смертной казни, сколько помню, пожизненной каторгой. Весной 1867 года Александр Николаевич, получив приглашение от Наполеона III посетить выставку, отправился в Париж вместе с сыновьями и свитой. Предпринимая эту поездку, Александр Николаевич не представлял себе, по-видимому, до какой степени французское общество относится враждебно к нему, русскому монарху. У царя было тогда то веселое и даже легкомысленное настроение, которое как-то неожиданно, нередко после припадков слез появлялось у него при разных обстоятельствах. Он не очень стыдился этих своих безответственных и легких чувств, которые понуждали его то заказывать художнику Зичи порнографические картинки, то искать забвение в объятиях одной из блестящих международных блудниц, то устраивать в своих апартаментах для избранной публики непристойные спектакли, причем текст диалогов был целиком из творений великого маркиза де Сада. Еще не доезжая до Парижа, царь послал телеграмму в наше посольство с требованием оставить для него ложу в оперетке, где шло сенсационное представление «Дюшес де Герольштейн». В этой оперетке фигурировала в неприличном виде Екатерина Великая. Великая княгиня Мария Николаевна также была на этом представлении, и ее подруга Воронцова говорила ей: «Маша, как тебе не стыдно, ведь она великая государыня, да и ты на нее лицом похожа». Итак, царь в веселом настроении приехал в Париж. Наполеон III встретил его на вокзале и повез в Елисейский дворец, где когда-то останавливался Александр I. После обеда царское семейство поспешило в варьете, изумив парижан таким пристрастием к развлечениям. Однако очень скоро веселое настроение Александра Николаевича сменилось мрачным и беспокойным. При появлениях Александра в коляске в обществе императрицы Евгении или самого императора повсюду раздавались дерзкие демонстративные крики: «Да здравствует Польша!» Польские эмигранты устраивали манифестации на улицах, площадях и даже в Пале де Жустис. 6 июня был назначен большой смотр в Лоншане, где должны были присутствовать три императора – русский, французский и немецкий. На обратном пути, когда царь в одной карете с Наполеоном ехал через Булонский лес, некий поляк Березовский выстрелил из пистолета в русского императора, но промахнулся и был арестован. Пуля попала в лошадь француза-штальмейстера. Вместе с императорами ехали два сына Александра. Царь после выстрела схватил их за руки, спрашивая в тревоге, не ранены ли они. Императрица Евгения, узнав о покушении, сама поехала в Елисейский дворец навестить государя. Она застала его совершенно расстроенного. Он говорил, что ему надо немедленно возвращаться в Россию. Она с трудом уговорила его остаться. Ей пришлось обнять его и заплакать у него на груди. Предстояли еще банкет у префекта Сены и поездка в Фонтенбло. Все ждали второго покушения. И Александр Николаевич замечал, как императрица Евгения все время держится около него, как бы защищая его своей особой от возможного нападения. Пришлось отказаться от охоты в лесу. Царь вернулся в Россию мрачный. Эти два выстрела, Каракозова и Березовского, повлияли на него. Он понял, что теперь началось нечто серьезное и роковое. Он был охотник, чувствовал зверя, и теперь ему казалось, что его самого травят, как волка, что сейчас облава, лают собаки, улюлюкают псари. Вот сейчас увидит он перед собой черное дуло ружья. Это смерть. А ему хочется жить. Он еще не насытился этой землей, где много наслаждений, так ему легко доступных.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Георгий Иванович Чулков. Главы из книги «Императоры. Психологические портреты». Читает Владимир Солдатов.
2: Глава пятая. Несмотря на сложность тогдашней внутренней жизни России, несмотря на попытки омолодить империю реформами, несмотря на революционное брожение, которое правительство называло крамолою, русская империя неуклонно расширяла свои пределы, пугая Европу и особливо Англию безмерностью своей военной колонизации. Огромная Амурская область по Айгунскому договору, заключенному Николаем Николаевичем Муравьевым, была присоединена к России. Через два года был присоединен также Уссурийский край. Таким образом, устье Амура было во власти империи. В Средней Азии русские продолжали колонизацию страны, пролагая себе путь оружием. В 60-х годах генерал Черняев завоевал Кокан. В 70-х генерал Скобелев завершил победами над туземцами русскую империалистическую политику в среднеазиатских владениях. В 1864-м, после упорной борьбы с Шамилем, был окончательно замерен Кавказ. Европа ревниво следила за военными и колонизаторскими успехами русских в Азии. Не мудрено, что европейская дипломатия заволновалась, когда обнаружилось стремление русского правительства оказать влияние на разрешение так называемого «восточного вопроса» в Европе. После Парижского мира 1856 года, умалявшего наши права в восточном вопросе, прошло 20 лет. Теперь, с 1874 года, у нас была реформированная демократическая армия, укомплектованная на основе всеобщей воинской повинности. И вообще за эти 20 лет произошли немалые изменения в нашей государственной и общественной жизни. Правительству трудно было оставаться пассивным свидетелем того, что происходило на Балканском полуострове. В 1875 и 76 годах сербы, черногорцы, болгары и другие славяне делали отчаянные попытки освободиться от власти Порты. Положение покоренных турками балканских народов в самом деле было трудное, а европейские державы, обязанные по договору 1856 года защищать интересы христианского населения Турции, бездействовали равнодушно, опасаясь только одного – возможного в будущем влияния русской монархии. Внутри России началось сочувственное славянам движение, и хотя трудно выяснить, насколько оно было широко и демократично, но совсем отрицать его наличность, разумеется, невозможно. 12 апреля 1877 года Александр Николаевич подписал манифест о войне с Турцией. История турецкой

0: Адрианополь и подошли вплотную к Константинополю. В Азии был взят Карс. На берегу Мраморного моря в местечке Сан-Стефано в 10 верстах от Константинополя 19 февраля 1878 года был подписан турками мир, выгодный для нас. По нему гарантирована была независимость балканских народов. И вот эти успехи и все эти огромные жертвы были тщетными или почти тщетными. Лето и осень провел царь на позициях под Плевной. Не чувствуя себя полководцем, он устранился от руководительства армией, и официальные историки расточают ему похвалы за его скромность. Но косвенно его присутствие мешало военным действиям, потому что льстецы и карьеристы пользовались его персоной и действовали из личной выгоды в ущерб делу. Так, например, один из безрассудных штурмов Плевны, напрасно погубивший тысячи русских солдат, был предпринят в угоду царю в день его именин. Александр Николаевич усердно посещал госпиталь и много плакал. Доктор Сергей Петрович Боткин пишет в своих письмах из Болгарии: «Скорбь государя действительно искренняя и горячая. Но знает ли он причину всех этих погромов? Неизвестно. Его кругом обманывают, и кто же из специалистов решится прямо и откровенно высказать свое мнение? Все окружающее не блестит таким гражданским мужеством, которое бы давало право говорить правду там, где нужно. И все же, несмотря на все злоупотребления, ошибки и преступления, русские солдаты дошли до стен Константинополя. Это вызвало целую бурю негодования в правящих кругах Англии. В Мраморное море был выслан английский флот. Австрия, конечно, готова была при этом ловить рыбу в мутной воде». Александр Николаевич совершенно растерялся. Он то требовал занять Константинополь, что одно время мы могли сделать легко, то приказывал отнюдь не идти дальше предместий. А в это время турки под руководством англичан строили новые укрепления, стягивая войска, и наступило время, когда уже не так легко было взять мировой город, о котором мечтали Петр Великий и Екатерина. Наконец, опротестованный Англией и Австрией Сан-Стефанский договор пришлось передать на обсуждение Берлинского конгресса, где честный маклер Бисмарк, как известно, вырвал у России плоды ее побед. Мужицкая кровь, обогревшая укрепление Плевны, проливалась для того, чтобы над интересами России глумились прусские родственники императора Александра II. Александр II и на этот раз плакал много, но безоговорочно подчинился решению Конгресса. Последствием этой войны было образование Тройственного союза Германии, Австрии и Италии, направленного против России. Недовольство балканских народов, освобожденных нами, но не получивших полного удовлетворения своих притязаний, утрата внутри страны уверенности в моральной силе правительства Александра II.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Георгия Ивановича Чулкова «Императоры. Психологические портреты».
0: Александр Николаевич Романов родился не под счастливой звездой. Ни реформы, ни военные подвиги не давали ему тех лавров, каких счастливцы добивались без особого труда. Даже близкие ему люди, которые искренне его любили, не верили в него. Во время турецкой кампании, утомленный и болезнями, и нравственными потрясениями, Александр Николаевич похудел, осунулся, сгорбился, и свидетели его тогдашней жизни все в один голос говорят, что он внушал к себе жалость. Его отец никогда и никому такого чувства не внушал. Этот сильный человек, несмотря на свою умственную и духовную слепоту, был по-своему величав. Александр II так и не научился во всю свою жизнь носить корону. Эпоха так называемых «великих реформ», несмотря на серьезность и значительность в переустройстве тогдашней государственности и общественности, вовсе не была величавой эпохой. Люди, стоявшие у власти, были мельче, чем их отцы и деды. Если вглядеться в портреты екатерининских, павловских и александровских вельмож, то нельзя не заметить в этих лицах чего-то величавого, властного и умного. Наряду с этими выразительными чертами были на этих портретах и другие черты, иного характера, впрочем, не менее выразительные. Черты присыщенные.

0: напыщенной чувственности, самодовольства, надменности, а иногда и жестокости. На портретах николаевских сподвижников все деревенеет, замерзает, становится жестким и грубым. Это уже не вельможи, а фронтовые служаки, военные люди прежде всего, или вернее, это все шефы жандармов. В эпоху Александра II люди потускнели еще больше. В галерее государственных деятелей эпохи реформ вы найдете людей иногда противных и ничтожных, иногда, напротив, внушающих себе уважение и сочувствие. Но в этой галерее вы тщетно стали бы искать людей вдохновенных, героических или даже просто людей, сознающих свое право на власть. Это была эпоха либеральных бюрократов в правительстве и так называемого третьего элемента в обществе. Монархия клонилась к своему концу. Александр II не мог быть величавым. И даже его панегиристы этой черты в нем не находят. Верноподданный Никитенко, очарованный царем, расхваливает его. Но и он ничего не мог сказать об его царственности. Трудно передать кротость, благородство и любезность, с какими государь говорил, пишет Никитенко. Меня особенно поразили во всем тоне его, в улыбке, которая почти не сходила с его уст, по временам только сменяясь какой-то серьезной мыслью, во всем лице, в каждом слове какая-то искренность и простота, без малейшего усилия произвести эффект, показаться не тем, чем он есть в душе. В нем ни малейшего напускного царственного величия. Впрочем, Анна Федоровна Тютчева, Аксакова, которая знала Александра Николаевича лучше, чем простодушный Никитенко, уверяет, что император иногда надевал маску царственного величия, но эта маска к нему не шла. Она, по словам этой насмешливой фрейлины, была даже карикатурна и делала его лицо отталкивающим более, чем внушающим почтение. Люди, любившие Александра Николаевича, чувствовали в нем какую-то обреченность. В его несколько выпуклых глазах было что-то кроткое и грустное. Может быть, Жуковский имел в виду это выражение его глаз, когда назвал своего воспитанника «диким бараном» — «мутон ферос». По-видимому, это было прозвищем Александра Николаевича, когда он был наследником. Николай Николаевич Муравьев-Карский тоже, как передают, величал его бараном — «c'est un bélier féroce». Петр Яковлевич Чадаев, увидев царя в Москве на вечере у графа Арсения Андреевича Закревского, когда его приятель Андрей Иванович Дельвик спросил, почему он, Чадаев, так грустен, ответил, указывая ему на государя: «Разве Россия может ждать какого добра от этих глаз?» В царствование этого обреченного на гибель государя Россия праздновала тысячелетие своего государственного бытия. Но хотя официальные торжества и состоялись, кажется, ни сам император, ни его сподвижники, ни общество не почувствовали той исторической весомости, без коей нельзя усмотреть смысла и оправдания той или иной формы народной жизни. Сам царь, его семья, его министры все жаловались на то, что в обществе господствует нигилизм, поэтому трудно бороться с крамолою. Нигилизм в обществе в самом деле процветал. Но дело не ограничивалось прокламациями во вкусе молодой России, политическими убийствами во вкусе Нечаева, журнальными статьями во вкусе Писарева. Все это было гораздо глубже, чем думал Александр Николаевич. Нельзя было обвинять в моральной опустошенности исключительно молодую, свободолюбивую Россию. И если бы император хотел быть справедливым и точным, он должен был бы признать, что искать действительно настоящего нигилизма, то есть полной беспринципности, надо прежде всего в среде самого правительства той эпохи. И сам царь, как и все его окружавшие, утратил давно уверенность, что он может и должен руководить страной. Тысячелетие России совпало с первым подземным гулом надвигающейся социальной и политической катастрофы. Александр II был бессилен предотвратить грядущие события, так его пугавшие.
1: Мы читали главы из книги Георгия Ивановича Чулкова «Императоры. Психологические портреты». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Александр Дюма. Фрагмент из романа «Три мушкетера». Читает Сергей Горбунов.
1: На третий день после происшествия в 9 часов утра заиграли сбор. Герцог Орлеанский объезжал посты. Гвардейцы бросились к ружьям и выстроились. Д'Артаньян занял свое место среди товарищей. Его высочество проехал перед фронтом войск, затем все старшие офицеры подошли к нему, чтобы приветствовать его, и среди них капитан гвардии Дезессар. Минуту спустя Д'Артаньяну показалось, что господин Дезессар знаком подзывает его к себе. Боясь ошибиться, он подождал вторичного знака своего начальника. Однако, когда тот повторил свой жест, он вышел из рядов и подошел за приказаниями. «Сейчас его высочество будет искать добровольцев для опасного поручения, которое принесет почет тому, кто его выполнит. И я подозвал вас, чтобы вы были наготове». «Благодарю вас, господин капитан», — ответил гасконец, обрадовавшись случаю отличиться перед герцогом. Оказалось, что ночью осажденные сделали вылазку и отбили бастион, взятый королевской армией 2 дня назад. Предполагалось послать туда людей в очень опасную рекогносцировку, чтобы узнать, как охранялся этот бастион. Действительно, через несколько минут герцог Орлеанский громко проговорил: «Мне нужны 3 или 4 охотника под предводительством надежного человека». «Что до надежного человека, ваше высочество, то такой у меня есть», — сказал Дезессар, указывая на Д'Артаньяна. «Что же касается охотников, то стоит вам сказать слово, и за людьми дело не станет. Найдутся ли здесь 4 человека, желающие пойти со мной на смерть?» — крикнул Д'Артаньян, поднимая шпагу. 2 из его товарищей-гвардейцев тотчас же выступили вперед. К ним присоединилось еще 2 солдата, и нужное количество было набрано. Всем остальным Д'Артаньян отказал, не желая обижать тех, которые вызвались первыми. Было неизвестно, очистили ларошельцы бастион после того, как захватили его, или же оставили там гарнизон. Чтобы узнать это, требовалось осмотреть указанное место с достаточно близкого расстояния. Д'Артаньян со своими 4 спутниками отправился в путь и прошел вдоль траншеи. Оба гвардейца шагали рядом с ним, а солдаты шли сзади. Прикрываясь каменной облицовкой траншеи, они продвигались вперед и остановились лишь шагов за 100 от бастиона. Здесь Д'Артаньян обернулся и увидел, что оба солдата исчезли. Он решил, что они струсили и остались сзади. Сам же продолжал двигаться вперед. При повороте траншеи Д'Артаньян и 2 гвардейца оказались в шагах в 60 от бастиона. На бастионе не было видно ни одного человека, и он казался покинутым. 3 смельчаков совещались между собой, стоит ли идти дальше, как вдруг кольцо дыма опоясало эту каменную глыбу, и 10 пуль просвистели вокруг Д'Артаньяна и его спутников. Они узнали то, что хотели узнать. Бастион охранялся. Дальнейшее пребывание в этом опасном месте было, следовательно, бесполезной неосторожностью. Д'Артаньян и 2 гвардейца повернули назад и начали отступление, похожее на бегство. Когда они были уже близко от угла траншеи, который мог защитить их от ларошельцев, 1 из гвардейцев упал, пуля пробила ему грудь. 2-й, оставшийся целым и невредимым, продолжал бежать к лагерю. Д'Артаньян не захотел покинуть своего товарища. Он нагнулся, чтобы поднять его и помочь добраться до своих. Но в эту минуту раздались 2 выстрела. 1 пуля разбила голову уже раненого гвардейца, а 2-я сплющилась о скалу, пролетев в 2 дюймах от Д'Артаньяна. Молодой человек быстро обернулся, так как эти выстрелы не могли исходить из бастиона, загороженного углом траншеи. Мысль о 2 покинувших его солдатах пришла ему на ум и напомнила о людях, покушавшихся убить его 3-го дня. Он решил, что на этот раз выяснит, в чем дело, и упал на труп своего товарища, притворившись мертвым. Из-за заброшенного земляного вала, находившегося в шагах в 30 от того места, сейчас же высунулись две головы. Это были головы двух отставших солдат. Д'Артаньян не ошибся. Эти двое последовали за ним только для того, чтобы его убить, надеясь, что смерть молодого человека будет отнесена за счет неприятеля. Но так как он мог оказаться лишь раненым и впоследствии заявить об их преступлении, они подошли ближе, чтобы его прикончить. К счастью, обманутые хитростью Д'Артаньяна, они не позаботились о том, чтобы перезарядить ружья. Когда они были в 10 шагах, Д'Артаньян, который, падая, постарался не выпустить из рук шпаги, внезапно вскочил на ноги и одним прыжком оказался около них. Убийцы поняли, что если они побегут в сторону лагеря, не убив Д'Артаньяна, то он донесет на них. Поэтому первой их мыслью было перебежать к неприятелю. Один из них схватил ружье за ствол и, орудуя им как палицей, нанес бы Д'Артаньяну страшный удар, если бы молодой человек не отскочил в сторону. Однако этим движением он освободил бандиту проход, и тот бросился бежать к бастиону. Не зная, с каким намерением этот человек направляется к ним, ларошельцы, охранявшие бастион, открыли огонь, и предатель упал, пораженный пулей, раздробившей ему плечо. Тем временем Д'Артаньян бросился на второго солдата, действуя шпагой. Борьба была недолгой. У негодяя было для защиты только разряженное ружье. Шпага гвардейца скользнула по стволу ружья, уже не грозившего ему никакой опасностью, и пронзила убийце бедро. Тот упал. Д'Артаньян тотчас же приставил острие шпаги к его горлу.
2: «О, не убивайте меня!» — вскричал бандит. «Пощадите! Пощадите меня, господин офицер, и я расскажу вам все!»
1: «Да стоит ли твой секрет того, чтобы я помиловал тебя?» — спросил молодой человек, придержав руку.
2: «Стоит, если только вам дорога жизнь, ведь вам 22 года. Вы красивы, вы храбры и сможете еще добиться всего, чего захотите».
1: «Говори же поскорей, негодяй! Кто поручил тебе убить меня?» — сказал Д'Артаньян.
2: «Женщина! Женщина, которую я не знаю, но которую называют Миледи!»
1: «Но если ты не знаешь эту женщину, откуда тебе известно ее имя?»
2: «Так называл ее мой товарищ, который был с ней знаком. Она сговорилась не со мной, а с ним. У него в кармане есть даже письмо этой особы. И судя по тому, что я слышал, это письмо имеет для вас большое значение».
1: «Но каким образом ты оказался участником этого злодеяния?»
2: «Товарищ предложил мне помочь ему убить вас, и я согласился».
1: «Сколько же она заплатила вам за это благородное дело?»
2: 100 луи».
1: «Ого!» — со смехом сказал молодой человек. «Очевидно, она дорого ценит мою жизнь. 100 луи! Ха, да это целое состояние для таких двух негодяев, как вы! Теперь я понимаю, почему ты согласился. И я готов пощадить тебя, но с одним условием».
2: «С каким?»
1: — тревожно спросил солдат, видя, что еще не все кончено. «Ты должен достать мне письмо, которое находится в кармане у твоего приятеля».
2: «Но ведь это только другой способ убить меня!» — вскричал бандит. «Как я могу достать это письмо под огнем бастиона?»
1: «И все же тебе придется решиться на это. Или, клянусь тебе, ты умрешь от моей руки».
2: «Пощадите! Жальтесь надо мной, сударь, ради той молодой дамы, которую вы любите! Вы думаете, что она умерла? Но она жива!» — вскричал бандит, опускаясь на колени и опираясь на руку, так как вместе с кровью он терял также и силы.
1: «А откуда тебе известно, что есть молодая женщина, которую я люблю и которую я считал умершей?» — спросил Д'Артаньян.
2: «Из того письма, которое находится в кармане у моего товарища».
1: «Ну, теперь ты сам видишь, что я должен получить это письмо», — сказал Д'Артаньян. Итак, живо, довольно колебаться. Или как мне не противно еще раз пачкать свою шпагу кровью такого негодяя, как ты? Клянусь тебе словом честного человека, что...» Эти слова сопровождались таким угрожающим жестом, что раненый поднялся.
2: «Подождите, подождите!» — крикнул он, от испуга сделавшись храбрее. «Я пойду! Пойду! Пойду!»
1: Д'Артаньян отобрал у солдата ружье, пропустил его вперед и острием шпаги подтолкнул по направлению к его сообщнику. Тяжело было смотреть, как этот несчастный, оставляя за собой на дороге длинный кровавый след, бледнее от страха близкой смерти, пытался доползти, не будучи замеченным, до тела своего сообщника, распростертого в 20 шагах от него. Ужас был так явно написан на его покрытом холодным потом лице, что Д'Артаньян сжалился над ним. «Хорошо», — сказал он, презрительно глядя на солдата. «Я покажу тебе разницу между храбрым человеком и таким трусом, как ты. Оставайся, я пойду сам». Быстрым шагом, зорко глядя по сторонам, следя за каждым движением противника, применяясь ко всем неровностям почвы, Д'Артаньян добрался до второго солдата. Было два способа достигнуть цели. Обыскать раненого тут же на месте или унести его с собой, пользуясь его телом как прикрытием, и обыскать в траншее. Д'Артаньян избрал второй способ и взвалил убийцу на плечи в ту самую минуту, когда неприятель открыл огонь. Легкий толчок, глухой звук трех пуль, пробивших тело, последний крик, предсмертная судорога. Все это сказало Д'Артаньяну, что тот, кто хотел убить его, только что спас ему жизнь. Д'Артаньян вернулся в траншею и бросил труп рядом с раненым, который был бледен, как мертвец. Он немедленно начал осмотр. Кожаный бумажник, кошелек, в котором, очевидно, лежала часть полученной бандитом суммы, стаканчик для игральных костей и самые кости. Таково было наследство, оставшееся после убитого. Д'Артаньян оставил стаканчик и игральные кости на том месте, куда они упали. Бросил кошелек раненому и жадно раскрыл бумажник. Между несколькими ненужными бумагами он нашел следующее письмо, то самое письмо, ради которого он рисковал жизнью. «Вы потеряли след этой женщины, и теперь она находится в полной безопасности в монастыре, куда вы никоим образом не должны были ее допускать. Постарайтесь, по крайней мере, не упустить мужчину. Вам известно, что у меня длинная рука, и в противном случае вы дорого заплатите за те 100 луи, которые вы от меня получили». Подписи не было, но письмо было написано миледи. Д'Артаньян не сомневался в этом. Поэтому он спрятал его как улику и, защищенный выступом траншеи, начал допрос раненого. Последний сознался, что вместе с товарищем, тем самым, который только что был убит, взялся похитить одну молодую женщину, которая должна была выехать из Парижа через заставу Лавильет. Но что, засидевшись в кабачке лишних 10 минут, они опоздали и прозевали карету. «И что же вы должны были сделать с этой женщиной?» — с тревогой спросил Д'Артаньян.
2: «Мы должны были доставить ее в особняк на Королевской площади», — сказал раненый.
1: «Да-да», — прошептал Д'Артаньян, — «именно так, к самой миледи». И молодой человек задрожал, осознав, какая страшная жажда мести толкала эту женщину погубить его и всех тех, кто его любил, осознав, как велика была ее осведомленность в придворных делах, если она сумела все открыть. Очевидно, все эти сведения она черпала у кардинала. Однако посреди всех этих печальных размышлений одна мысль внезапно поразила его и исполнила величайшей радости. Он понял, что королева разыскала, наконец, тюрьму, где бедная госпожа Бонасье искупала свою преданность, и что она освободила ее из этой тюрьмы. Теперь, письмо, полученное им от госпожи Бонасье, и свидание с ней на дороге в Шайо, свидание, когда она промелькнула как видение, все стало ему понятно.
0: Мы читали фрагмент из романа Александра Дюма «Три мушкетера». Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Росавиация отменила запрет на полеты в 13 аэропортов Юга России. Госкорпорация готова к обслуживанию рейсов. Авиакомпании подают обновленный план рейсов. Временные пока ограничения сохраняются в Сочи, Геленджике, Краснодаре, Владикавказе и Грозном. Аэропорты приостанавливали работу после падения беспилотника на здание аэронавигации Юга в Ростове-на-Дону. Радиационная обстановка в России остается стабильной, несмотря на пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. Роспотребнадзор ведет усиленный мониторинг в 5 приграничных областях. Превышение естественного гаммафона не зафиксировано. Лесной пожар площадью свыше 1000 гектаров распространяется из-за сильного ветра. Ранее в МАГАТЭ предупреждали о рисках повышения радиации из-за повреждения саркофага Чернобыльской станции после военной активности в январе. 2200 иранских рабочих уже вернулись на строительную площадку атомной электростанции «Бушер», сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Основные работы сосредоточены на армировании и бетонировании второго энергоблока. Обстановка на площадке спокойная, численность персонала постепенно растет. Корпорация готова оперативно вернуть российских специалистов, как только исчезнут риски возобновления конфликта. Ассоциация банков России предложила включить все кредитные организации с лицензией Центробанка в белый список Минцифры. Представители организации направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину. В перечень, по их мнению, должны войти интернет-банкинг, мобильные приложения и платежные сервисы. Ранее Минцифра предупредила о временном ограничении мобильного интернета и отправке СМС-сообщений в столичном регионе 9 мая. Памятная акция «Бессмертный полк», посвященная празднованию Дню Победы, прошла в Женеве. Участники шествия исполнили песни военных лет, а генеральному консулу России в Женеве Игорю Попову передали частицы вечного огня, собранные в специальную лампу. Дипломат отметил, что День Победы имеет особое значение для россиян по всему миру.
2: «Бессмертный полк» второй год проводится на открытой площадке, на городской площадке. Это очень важно. Мы исходим из того, что праздник это общий. Но, конечно, он имеет особое значение для наших соотечественников, которые проживают в Женеве, в кантоне. Это событие, оно не потеряло своего значения. И очень важно не только для России, а для всех стран, которые входили в Советский Союз, для наших союзников по антинацистской коалиции.
1: Акция «Бессмертный полк» уже прошла в Вашингтоне, Амстердаме, Франкфурте-на-Майне и Панаме. Помимо этого, 9 мая мероприятия проведут в Исландии и Британии. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757 131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
3: Михаил Николаевич Загоскин. Глава из романа «Юрий Милославский» или «Русский» в 1612 году. Читает Олег Федоров.
4: Юрий едва дышал в продолжении этого разговора. Он не смел остановиться на мысли, от которой вся кровь застывала в его жилах. Но, несмотря на то, сердце его невольно сжималось от ужасного предчувствия. Вдруг пронесся по улице громкий гул. Конский топот, песни, дикие восклицания, буйный свист огласили окрестность. Толпа пьяных всадников при радостных криках всего селения промчалась вихрем по улице, спешилась у церковного погоста и окружила дом священника. Через минуту бычура в провожании человек 20 окровавленных и покрытых пылью товарищей вошел в избу. «Поздравляем, батька!» — сказал он не слишком почтительным голосом. «Знатная добыча! Нечего сказать, поработали мы сегодня на матушку святую Русь!» «Спасибо, дедушке!» — отвечал отец Еремей. «Жаль только, что и наших легло довольно. Да уж и мы натешили свои душеньки, и завтра можем позабавиться. Мы захватили дочь одного из изменников бояр. Так как прикажешь, сегодня, что ли, ее на виселицу, или завтра? Да вот она налицо». Два мужика внесли закутанную с ног до головы в богатую фату девицу. За нею шла, заливаясь слезами, молодая сенная девушка. «Несчастная, она умерла от страха», — сказал Юрий. «Нет», — отвечал Бычура, — «она только в забытьи. Дорогую ее раз пять схватывала, пройдет». «Варвары, злодеи, кровопийцы!» — кричала всхлипывая сенная девушка. «Добьюсь ли я от вас хоть капли воды?» «На, голубушка», — сказала попадья, подавая ковш воды. «Спрысни ее, бедная боярышня», — примолвила она жалобным голосом. «Неужели ты вы над нею не взмилуетесь?» «Молчи, жена», — шепнул священник. «Утро вечера мудренее». «Хорошо, ребята, пусть она здесь переночует, а завтра увидим». Невольно повинуясь какому-то непреодолимому влечению, Юрий подошел к скамье, на которой лежала несчастная девица. В ту самую минуту, как горничная, стараясь привести ее в чувство, распахнула фату, в кое она была закутана, Милославский бросил быстрый взгляд на бледное лицо несчастной. Обмер, зашатался, хотел что-то вымолвить, но вместо слов невнятный, раздирающий сердце вопль вырвался из груди его. Незнакомая девица открыла глаза и, посмотрев вокруг себя, устремила неподвижный и спокойный взор на Юрия. «Ну вот, ведь я говорил, что очнется», — сказал хладнокровно Бычура. «Анастасья!» — вскричал, наконец, Милославский. «Опять он!» — шепнула Анастасья, закрыв рукою глаза свои. «Ах, я все еще сплю! О, если бы это был сон, Анастасья! Боже мой, так! Я не сплю, это он! Но зачем мы здесь? Вместе с этими палачами! Ах, я сейчас была в Москве! Ты был один со мною, а теперь...» «Ба, ба, ба! Так ты ее знаешь, боярин?» — спросил Бычура. «Да, добрые люди!» — подхватил Юрий. «Вы ошибаетесь! Она не дочь Шалонского». «Как так?» «И я так же думаю, ребята», — сказал священник. «Я видал боярина Шалонского. Она вовсе не на него походит». «Кой прах!» — возразил один из шишей. «Что ж он, как я разрубил ему голову?» — примолвил, умирая своим холопям. «Спасайте дочь мою». «Как?» — вскричала Анастасия. «Умирая? Кто умер?» «Боярин Кручино-Шалонский». «Родитель мой?» «Слышишь ли, батька, что она говорит?» сказал Бычура. «Что ж это, боярин, никак ты вздумал нас морочить?» «Но разве вы не видите? Она не знает сама, что говорит. Она без памяти». «Нет», сказала твердым голосом Анастасия, «я не отрекусь от отца моего. Да, злодеи, я дочь боярина Шалонского. И если для вас мало, что вы, как разбойники, погубили моего родителя, то умертвите и меня. Что мне радости на белом свете, когда я вижу среди убийц отца моего? Ах, умертвите меня!» «Анастасия!» — вскричал Юрий. «Неужели ты можешь думать?» «Нет, боярышня», — сказал священник. «Хоть и жаль, а надобно сказать правду. Он не помогал нашим молодцам». «Да что об этом толковать? До завтра, ребята, с Богом! Вам чай пора отдохнуть! Ну что ж вы переминаетесь, ступайте!» «Да вот, батька», — сказал Бычура, почесывая голову. «Товарищи говорят, что сегодня за один бы уж прием повесить ее, так и дело в шляпе». «Ах вы, богоотступники!» — вскричала сенная девушка. «Что вы затеваете? Или вы думаете, что теперь уж некому вступиться за боярышню? Так знайте же, разбойники, что она помолвлена за гетмана Гонсевского, и если вы ее хоть волосок тронете, так он вас всех живых в землю закопает». «Как? Она невеста пана Гонсевского?» — сказал Бычура. «Что вы слушаете эту дуру?» — перервал священник. «Да-да, невеста пана Гонсевского!» — продолжала кричать горничная. «И Боже вас сохрани!» «Невеста Гонсевского!» — повторила с яростным криком вся толпа. «На виселицу ее, «Тащите, ребята, на виселицу!» «Остановитесь!» — сказал отец Еремей, заслонив собою Анастасью. «Я приказываю вам!» Но неистовые крики заглушили слова священника. Быстрее молнии роковая весть облетела все селение, в одну минуту изба наполнилась вооруженными людьми, весь церковный погост покрылся народом, и тысячи голосов, осыпая проклятиями Гонсевского, повторяла: «На виселицу невесту еретика!» «Да выслушайте меня, детушки!» — сказал священник, успев, наконец, восстановить тишину вокруг себя. «Разве я стою за нее? Я только говорю, чтоб вы подождали до завтра». «Нет, батька», — возразил Бычура, — «выдавай нам ее сейчас, а то будет поздно. Вишь, она опять обмерла. Где ей дожить до завтра?» «Ребята», — вскричал Юрий, — «не берите на душу этого греха. Она невинна. Отец насильно выдавал ее замуж». «Все равно», — подхватил один пьяный мужик с всклоченной бородою и сверкающими глазами. «Этот жид Гонсевский посадил на кол моего брата, на виселицу ее». «Он отрубил голову отцу моему», — вскричал другой. «Расстрелял без суда пятерых наших товарищей», — примолвил третий. «Тащите ее», — заревела вся толпа. «Друзья мои», — продолжал Юрий, ломая в отчаянии свои руки. «Ради Бога! Если вы хотите кого-нибудь казнить, так умертвите меня». «Что ты, боярин, разве мы разбойники?» — сказал Бычура. «Ты православный и стоишь за наших, а она дочь предателя, еретичка и невеста злодея нашего Гонсевского». «Так попытайтесь же взять ее!» — вскричал Юрий, вынимая свою саблю. «Безумный!» — сказал священник, схватив его за руку. «Или ты о двух головах?» «Слушайте, ребята», — продолжал он, — «я присудил повесить за разбой Сеньку Зверева. Вам всем его жаль. Ну, так и быть. Не троньте эту девчонку, которая и так чуть жива, и я прощу вашего товарища». «Нет, батька», — сказал Бычура, «если Зверев виноват, то мы не стоим за него. Делай с ним, что тебе угодно. А нам давай невесту пана Гонсевского». «Да-да», — вскричала вся толпа, «мы из твоей воли не выступаем, Еремей Афанасич. Казни кого хочешь, а еретичку нам выдавай». Юрий с ужасом заметил, что твердость священника поколебалась. В его смущенных взорах ясно изображались нерешимость и боязнь. Он видел, что распаленная вином и мщением буйная толпа начинала уже забывать все повиновение. И один грозный вид и всем известная исполинская его сила удерживали в некоторых границах главных зачинщиков, которые, понукая друг друга, не решались еще употребить насилие. Но этот страх не мог продолжаться долго. Снаружи крик бешеного народа умножался ежеминутно, и несколько уже раз имя священника произносилось с ругательством и угрозами. Взоры его становились час от часу мрачнее. Он поглядывал с состраданием то на Юрия, то на бесчувственную Анастасью. Но вдруг лицо его прояснилось, он схватил за руку Милославского и сказал вполголоса: «Готов ли ты пуститься на все, чтоб спасти эту несчастную?» «На все, отец Еремей». «Если так, она спасена». «Ну, детушки», — продолжал он, обращаясь к толпе, «видно, вас не переспоришь. Быть по-вашему. Только не забудьте, ребята, что она такая же крещеная, как и мы. Так нам грешно будет погубить ее душу».
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Вы слушаете главы из романа Михаила Загоскина «Юрий Милославский или русские» в 1612 году.
4: «Возьмите ее бережненько, да отнесите за мною в церковь. Там она скорее очнется. Дайте мне только время исповедать ее, приготовить к смерти, а там делайте, что хотите». «Ну вот, что дело, то дело, батька», — сказал Бычура. «В этом с тобой никто спорить не станет. «Ну-ка, ребята, пособите мне отнести ее в церковь». «Да выходите же вон из избы! Эк, они набились, не продерешься! Ступай-ка, отец Еремей, передом, ты скорее их пораздвинешь!» Минуты через две в избе не осталось никого, кроме Юрия, Алексея и сенной девушки, которая, заливаясь горькими слезами и вычитая все добродетели своей боярышни, вопила голосом. Милославский, несмотря на обещание отца Еремея, был также в ужасном положении. Он ходил взад и вперед по избе, как человек, лишенный рассудка. Попеременно то хватался за свою саблю, то, закрыв руками глаза, бросался в совершенном отчаянии на скамью и плакал, как ребенок. Алексей не смел утешать его и, наблюдая глубокое молчание, стоял неподвижно на одном месте. Не прошло 5 минут, как вдруг двери вполовину отворились, и небольшого роста старичок, в котором по заглаженным назад волосам и длинной косе нетрудно было узнать приходского дьячка, махнул рукою Милославскому. И когда Алексей хотел идти за своим господином, то шепнул ему, чтобы он остался в избе. Юрий вышел своим проводником на церковный погост и, пробираясь осторожно вдоль забора, подошел к паперти. Входя на лестницу, он оглянулся назад. Вокруг всей ограды, подле пылающих костров, сидели кучами вооруженные люди. Их неистовые восклицания, буйные разговоры, зверский хохот, с коим они указывали по временам на виселицу, вокруг которой разведены были также огни и толпился народ, все это вместе составляло картину столь отвратительную, что Юрий невольно содрогнулся и поспешил вслед за дьячком войти во внутренность церкви. Перед иконостасом теплилась одна лампада, а в трапезе подле налоя во всем облачении стоял отец Еремей и трепещущая Анастасия. «Скорей, Юрий Дмитриевич, скорей!» — сказал священник, идя к нему навстречу. «Становись подле твоей невесты». «Моей невесты?» — повторил с ужасом Юрий. «Да, это один способ спасти ее. Слышишь ли, как беснуются эти буйные головы? Малейшее промедление будет стоить ей жизни. Еще раз спрашиваю тебя, хочешь ли спасти ее?» «Хочу», — сказал решительно Юрий, и отец Еремей, сняв с руки Анастасии 2 золотых перстня, начал обряд венчания. Юрий отвечал твердым голосом на вопросы священника, но смертная бледность покрывала лицо его. Крупные слезы сверкали сквозь длинных ресниц потупленных глаз Настасьи. Голос дрожал, но живой румянец пылал на щеках ее, и горячая рука трепетала в ледяной и как мрамор бесчувственной руке Милославского. Между тем нетерпение палачей несчастной Анастасии дошло до высочайшей степени. «Что же это, батька издевается, что ли, над нами?» — вскричал, наконец, Бычура. «Где видано держать 2 часа на исповеди? Кабы нас, так он успел бы давно уж 2 отправить. Послушайте, ребята, войдемте в церковь. При людях исповедовать нельзя, так ему придется нехотя кончить. А что ты думаешь, и впрямь? В церковь так в церковь. Пойдемте, ребята!» — закричали товарищи Бычуры, и вслед за ним хлынули всей толпой на паперть. «Вот те раз!» — сказал Бычура, остановясь в недоумении. «Ведь двери-то заперты!» «Так что ж? Ну-ка, товарищи, понапрем!» — вскричал матерый. «Авось с петлей соскочит!» Вдруг двери церковные с шумом отворились, и отец Еремей в полном облачении, устремив сверкающий взгляд на буйную толпу, предстал перед нее, как грозный ангел Господень. «Богоотступники!» — воскликнул он громовым голосом. «Как дерзнули вы силою врываться в храм Господа нашего! Чего хотите вы от служителей алтарей, нечестивые святотатцы?» «Отец Еремей», — отвечал Бычура робким голосом, посматривая на присмиревших своих товарищей, «ведь ты сам обещал выдать нам невесту Гонсевского». «И сдержал бы мое обещание, если б мог выдать вам невесту нашего злодея». «А почему ж ты не можешь? Ее здесь нет». «Как нет? Ребята, что же это?» «Да». «Здесь нет никого, кроме Юрия Дмитриевича Милославского и законной его супруги, боярыни Милославской. Вот они», — прибавил священник, показывая на новобрачных, которые в венцах и, держа друг друга за руку, вышли на паперть и стали возле своего защитника. «Православные», — продолжал отец Еремей, не давая образумиться удивленной толпе. «Вы видите, они обвенчаны, а кого Господь сочетал на небеси, тех на земле человек разлучить не может». «Да», — вскричал Юрий, — «ничто не разлучит меня с моею супругою, и если вы жаждете упиться ее неповинной кровью, то умертвите и меня вместе с нею. Слышите ли, православные, вы не можете погубить жены, не умертвя вместе с нею мужа, а я посмотрю, кто из вас осмелится поднять руку на друга моего, сподвижника князя Пожарского и сына знаменитого боярина Дмитрия Юрьевича Милославского». Глубокое молчание распространилось по всей толпе, которая беспрестанно увеличивалась от прибегающего со всех сторон народа. «Как вы думаете, товарищи?» — промолвил наконец Бычура. «Не знаем-ста, как ты?» — отвечал Наливайка. «Вишь, батька-то стоит за них грудью», — прибавил матерый. На всех лицах заметно было какое-то сомнение и недоверчивость. Все молча поглядывали друг на друга, и в эту решительную минуту одно удачное слово могло усмирить все умы точно так же, как одно буйное восклицание, превратить снова весь народ в безжалостных палачей. Уже несколько пьяных мужиков с зверскими рожами готовы были подать первый знак к убийству. Но отец Еремей предупредил их намерение. «Ну, что ж вы задумались, православные?» — воскликнул он, принимая из рук дьячка кружку с вином. «За мной, дедушки! Да здравствуют новобрачные!» Два или три голоса повторили поздравления, но вся толпа молчала. «А чтоб было чем выпить за их здоровье», — продолжал отец Еремей, — «боярин жалует вам бочку вина, ребята». «Да здравствуют новобрачные!» — закричали сотни голосов. «А я», — прибавил священник, — «на радости прощаю Зверева и выдаю из собственной моей казны по 5 алтын на человека». «Ура!» — заревел весь народ. «Многие лета боярыни Милославской, да здравствуют молодые!» «Спасибо, ребята! Сейчас велю вам выкатить бочку вина, а завтра приходите за деньгами. Пойдем, боярин!» — примолвил отец Еремей в полголоса. «Пока они будут пить и веселиться, нам зевать не должно. Я велел оседлать коней ваших и приготовить лошадей для твоей супруги и ее служительницы. Вас провожать будет Темрюк. Он парень добрый, и верно теперь во всем селе один-одинехонек не пьян. Хотя он и крестился в нашу веру, а все еще придерживается своего басурманского обычая. Вина не пьет». Когда они вошли в избу, и сенная девушка узнала, что ее госпожа не должна уже ничего опасаться, то совсем бы обезумела от радости, если б ей не объявили, что боярышня ее вышла замуж за Милославского. Это известие тотчас расхолодило ее восторг. «Как!» — вскричала она. «Анастасия Тимофеевна обвенчалась? Ну, хороша свадебка. Без помолвки, без девичника. Ах, Боже мой! Что, если б Власьевна это узнала? Ах ты моя родимая! Сиротка ты бесталанная! Некому было тебя горемычную и повеличать перед свадьбою». «И, голубушка!» — сказал священник. «Да величанье ли им было? Ты чай слышала, какие ей на площади попевали свадебные песенки?» «Ну, боярин», — продолжал он, обращаясь к Юрию, «куда ж ты теперь поедешь своей супругою? Чай в стане у князя Пожарского жить боярыням не пристало. Не худо, если б ты отвез на время свою супругу в Ходьковский монастырь. Он близехонько отсюда, и верно игуменье не откажется дать приют боярине Милославской». «Она родная моя тетка», — сказала Анастасия. «Так и думать нечего, в добрый час, боярин. У меня на душе будет легче, как вы уедете. Не то чтоб я боялся, однако ж все лучше. Лукавый силен, поезжайте с Богом». «Отец Еремей», — сказал Юрий, — «чем могу я возблагодарить тебя?» «Не за что, Юрий Дмитрич. Я взыскан был милостью твоего покойного родителя, и, служа его сыну, только что выплачиваю старый долг. Но вот, кажется, и Темрюк готов. Он проведет вас за дами. Хоть вас никто не посмеет остановить, однако ж лучше не ехать мимо церкви. Дай вам, Господи, совет и любовь, во всем благое поспешение, несчетные годы и всякого счастья. Прощайте». Молодые и служители их, проехав задними воротами на огороды, в провожании Темрюка добрались потихоньку до околицы и выехали из села Кудиново. Глава 7. В этот самый день, в который по необычному стечению обстоятельств Милославский нарушил обет, данный им накануне, посвятить остаток дней своих безбрачной жизни, часу в 10 ночи какой-то бедный прохожий в изорванном сером кафтане шел скорыми шагами вдоль большой московской дороги, проложенной в этом месте по скату глубокого оврага, поросшего густым лесом. Миновав длинный узкий мост, перекинутый через тонкую пойму, прохожий вышел на небольшую поляну, пересекаемую поперечную дорогу. Ночь была лунная, и, несмотря на густую тень от деревьев, можно было без труда различать все предметы. Прохожий, достигнув перекрестка, остановился, вздрогнул и с ужасом отступил назад. Освещенная полным месяцем, вся правая сторона поляны была покрыта кучами мертвых тел. Пораженный этим неожиданным зрелищем, прохожий стоял уже несколько минут неподвижно на одном месте. Как вдруг слабый, едва слышный стон долетел до его слуха, и в то же время ему показалось, что среди большой груды тел, в том самом месте, где поперечная дорога выходила на поляну, кто-то приподнял с усилием голову и, вздохнув тяжело, опустил ее опять на землю. Подойдя поближе, прохожий увидел, что этот несчастный, покрытый глубокими язвами, один из всех сохранил еще признаки жизни. В то время как человеколюбивый незнакомец, желая, по-видимому, подать какую-нибудь помощь раненому, заботливо над ним наклонился, он снова сделал движение и повернулся лицом к стороне, освещенной луною. «Правосудный Боже!» — скричал прохожий, отступив назад и сложа крестообразно свои руки. «Это он! Это тот надменный и сильный боярин! И так исполнилась мера долготерпения твоего, Господи! Но он дышит, он жив еще! Ах, если бы этот несчастный успел примириться с тобою! Но как привести его в чувство?» — прибавил прохожий, посмотрев вокруг себя. «Изба полисовщика недалеко отсюда. Попытаюсь». Он приподнял раненого, в котором читатели, вероятно, узнали уже боярина Кручину Шалонского, положил его на плеча и, сгибаясь под эту ношу, пошел вдоль поперечной дороги, в конце которой мелькал сквозь чащу деревьев едва заметный тусклый огонек. Почти в то же самое время Милославский и его супруга выехали из села Кудиново. Впереди ехал провожатый их татарин Темрюк, а позади Алексей и сенная девушка. Во все время, пока до их слуха долетали еще громкие крики и веселые песни, Анастасия наблюдала глубокое молчание. И, вздрагивая при каждом новом радостном восклицании, которое доносил до них отголосок, с трепетом прижималась к Милославскому. Но когда вокруг их все утихло, и мало-помалу стало потухать бледное зарево от пылающих костров, вокруг которых пировала буйная толпа ее палачей, Она, казалось, стала дышать свободнее и, наконец, сказала робким, исполненным прелести голосом: «Ты молчишь, Юрий Дмитриевич? Промолви хотя словечко. Ах, одно твое слово ласковое, один твой привет могут уменьшить скорбь несчастной сироты». «Анастасия», — отвечал тихим голосом Юрий, — «я сам сирота, и мне ли горькому, бесталанному утешать тебя в несчастии, когда для самого меня нет утешения на белом свете? Ах, не на радость соединил тебя Господь со мною». «Не на радость? Нет, Юрий Дмитриевич, я не хочу гневить Бога. С тобой и горе мне будет радостью. Ты не знаешь и не узнал бы никогда, если б не был моим супругом, что я давным-давно люблю тебя. Во сне и наяву никогда и нигде я не расставалась с тобою. Ты был всегда моим суженым. Когда злодейка Кручина томила мое сердце, я вспоминала о тебе, и твой образ, как ангел-утешитель, проливал отраду в мою душу. Теперь ты мой, и если ты также меня любишь...» «Люблю ли я тебя?» — вскричал Милославский. «Тебя, ах, Анастасия! Помнишь ли, в Москве у Спаса на Бару? Я не знал, кто ты, когда в первый раз тебя увидел, но сердце мое забилось от радости.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Михаил Николаевич Загоскин. Глава из романа «Юрий Милославский» или «Русский» в 1612 году. Читает Олег Федоров.
2: «Мне казалось, что я встретился с тобою после долгой разлуки, что я давно тебя знаю, что я не мог не знать тебя. Несчастный, я забыл все. Забыл, что стою в храме Божием. Недоконченная молитва замерла на устах моих. Нет, я согрешил еще более. В безумии моем я молился не на лики святых угодников, а на Стасья. Я видел одну тебя. Так я прогневил Господа и должен сносить без ропота горькую мою участь. Но ты молилась, Анастасья. В глазах твоих, устремленных на святые иконы, сияла благодать.

посетил нас скорбью. Мы оба сироты. Но разве он до конца нас покинул? И должны ли мы искушать его милосердие в ту самую минуту, когда он, сжались над нами, соединил нас навеки?» «Навеки», — повторил в полголоса Юрий. «Ах, Анастасия!» «Да, мой милый, мой сердечный друг, одна смерть может разлучить нас. Дай мне свою руку, радость дней моих, ненаглядный мой. Не правда ли, ты никогда не покинешь твоей Анастасии? Никогда!» «Чувствуешь ли ты», — продолжала она голосом, исполненным неизъяснимой нежности, прижимая руку Юрия к груди своей. «Чувствуешь ли, как бьется мое сердце? Оно живет тобою. И если когда-нибудь ты перестанешь любить меня...» «Никогда, никогда», — прошептал Юрий, покрывая пламенными поцелуями ее трепещущую руку. «Бесценный мой, избавитель мой! О, как снова мне жизнь становится мила! Она твой дар, мой возлюбленный! Она вся принадлежит тебе! Ах, повтори еще раз, что ты меня любишь!» «Более всего на свете», — вскричал Милославский, забыв на минуту весь ужас своего положения. «И ты можешь роптать на промысел Божий? И я смею называть тебя сиротою, когда ты супруг мой?» Как пробужденный от глубокого сна, Юрий вздрогнул. «Твой супруг», — повторил он, отдернув с ужасом свою руку. «Что с тобой, мой милый друг?» — спросила робким голосом Анастасия. Юрий не отвечал ни слова. «Ты молчишь?» — продолжала она. «Ах, говори, Юрий Дмитриевич, скажи, чем могла я прогневить тебя?» «Анастасия», — отвечал наконец Милославский, — «я не ропщу. Я покоряюсь воле Всевышнего, но мы несчастливы, мой друг, очень несчастливы». «Нет, пока ты называешь меня своею супругою, пока я принадлежу тебе. Но знаешь ли ты, сирота злополучная, так к чему откладывать? Для чего томить тебя медленной смертью? Анастасия, я не супруг твой». «Ты не супруг мой? Но не ты ли сейчас обошел со мною налой церковный? Не с тобой ли я поменялась этим перстнем? Чтоб спасти тебя, я должен был это сделать, но я не могу быть ничьим супругом». «Не можешь?» «Да, Анастасия. Вчера над гробом преподобного Сергия я клялся оставить свет и произнес обет, по окончании брани возложить на себя одежду инока. Милосердный Боже, так для чего ж жестокий ты не дал мне умереть? Выслушай меня, Анастасия, и не осуждай меня». Юрий стал рассказывать, как он любил ее, не зная, кто она, как несчастный случай открыл ему, что его незнакомка – дочь боярина Кручины, как он, потеряв всю надежду быть ее супругом и связанный присягою, которая препятствовала ему восстать против врагов Отечества, решился отказаться от света, как произнес обет иночества и, повинуясь воле своего наставника Авраамия Палицына, отправился из Троицкой лавры сражаться под стенами Москвы за веру православную. Наконец, каким образом он попал в село Кудиново и для чего должен был назвать ее своею супругою? Анастасия с необыкновенной твердостью выслушала весь рассказ его, но когда он кончил, она завернулась в свою фату, зарыдала, и горькие слезы рекой полились из глаз ее. Юрий молча продолжал ехать подле нее. Несколько раз он хотел возобновить разговор, но слова замирали на устах его. И что мог бы он сказать в утешение несчастной и горькой сироте? Вдали мелькнул огонек. Темрюк остановил свою лошадь и, обращаясь к Юрию, сказал: «Видишь, боярин, вон там, за этими деревьями, это Ходьков монастырь. Чай теперь вы и без проводников доедете. Дорога прямая, а мне пора и отдохнуть. Вот другие сутки, как я глаз не сводил». Юрий отпустил своего провожатого, и через четверть часа наши путешественники доехали

0: до монастырских ворот. Не скоро достучались они привратника, наконец калитка отворилась, и монастырский слуга, протирая заспанные глаза, спросил сердитым голосом: «Кто тут? Что за полуночники такие?» Но, узнав Анастасию, вскрикнул от радости и побежал доложить о ней игуменье. Путешественники сошли с лошадей, Анастасия молчала, Юрий также. Но когда через несколько минут ворота отворились и надобно было расставаться, вся твердость их исчезла. Анастасия, рыдая, упала на грудь Милославского. «Прости, мой избавитель», — говорила она, всхлипывая, — «прости навсегда». «Навсегда? Нет, Анастасия», — вскрикнул Юрий, заключив ее в свои объятия. «Когда мы оба проснемся от тяжкого земного сна для жизни бесконечной, тогда мы увидимся опять с тобою. И там, где нет ни плача, ни воздыханий, там, о милый друг, я снова назову тебя моею супругою». Анастасия вырвалась из его объятий. Тяжелые ворота заскрипели, застучал железный запор, привратник захлопнул калитку, и Юрий, вскочив на коня, помчался вихрем от стен обители, в которой, как в безмолвной могиле, он похоронил навсегда все земное свое счастье. Оставим на несколько времени Юрия, который спешил в крови врагов или в своей собственной утопить мучительную тоску свою. И перенесемся в хижину, где, осыпанный проклятиями, заклейменный позорным именем предателя, некогда сильный и знаменитый боярин, но теперь покинутый целым миром, бесприютный страдалец боролся со смертью. До половины вросшая в землю, освещенная одним восковым огарком, который теплился перед иконами, лачушка полисовщика была в эту минуту последним земным жилищем богатого боярина Кручины, привыкшего жить с царскую пышностью. Несколько снопов соломы, брошенных на скамью, заменяли роскошное пуховое ложе, а вместо толпы покорных рабов один бедный, покрытый изорванным рубищем нищий, сидел у его изголовья. И спустя тяжелый вздох, умирающий очнулся от своего беспамятства и открыл глаза. Несколько минут его тусклые безжизненные взоры оставались неподвижными. Наконец, мало-помалу, он стал различать окружавшие его предметы. С большим усилием он поднял руку и молча поднес ее к запекшимся крови устам своим. Нищий подал ему ковш с водою, и боярин, утолив свою жажду, промолвил невнятным голосом: «Где я?» «В избе у доброго человека», — отвечал нищий. «Кто говорит со мною?» «Это я, Федорыч, Митя». «Где мои слуги?» «Твои слуги, бедняжка. Ты всех их отпустил на волю, Федорыч». «Где дочь моя?» «Как? Так и она сердешная была с тобою, голубушка моя. Ну, Федорыч, пришла беда, растворяй ворота». «Ах, я начинаю вспоминать. Убийцы, кровь. Так они умертвили ее, злодеи, а я жив еще. Зачем? Для чего?» «Как зачем, Федорыч? Подумай-ка хорошенько. Ведь благочестивую дочь твою врасплох бы не застали. Она всегда, как чистая голубица, готова была принять жениха своего. А что б ты стал делать, горемычный, если бы Господь не умилосердился над тобою и не дал тебе времени принарядиться да раззнакомиться с твоими приятелями? Оглянись-ка, Федорыч, посмотри, сколько их стоит за тобою. И гордость, и злость, и неправда, и убийство, и всякое нечестие. Эй, Федорыч, не губи себя, голубчик. Отрекись от этих друзей, не бери их с собою. Ведь двери-то на небеса небольшие, с такой оравой туда не пролезешь».
1: Радио «Звезда». Вы слушаете главы из романа Михаила Загоскина «Юрий Милославский или русские в 1612 году».
0: Бледные щеки Шалонского вспыхнули. Казалось, все силы его возвратились. Он приподнялся до половины и, устремив дикий взор на Митю, сказал твердым голосом: «О чем ты говоришь, юродивый? Чего ты от меня хочешь? Покаяние? Нет, поздно. Если все правда, чему я верил в ребячестве, то приговор мой давно уже произнесен». «И, Федорыч, Федорыч, кто это тебе сказал?» «Да, если из двух дорог я выбрал одну и шел по ней всю жизнь мою, то могу ли перед смертью возвратиться опять на перепутье?» «Можешь ли?» — перервал Митя, и глаза его заблистали необыкновенным огнем, и кроткое величие праведника изобразилось на челе его, выражавшем до того одно простодушие и смирение. «Можешь ли?» — повторил он вдохновенным голосом. «Ничтожное бренное создание! Тебе ли полагать пределы милосердию Божию? Тебе ли измерять неизмеримую любовь Творца к Его созданию? Так, с юности твоей преданной лукавству и нечестию, упитанной неповинную кровью, ты шел путем беззакония, дела твои вопиют на небеса, но хуже ли ты разбойника, который, умирая, сказал: «Помяни мя, Господи, егда приидешь и во царствии твоем»?» И едва слова сии излетели из уст убийцы, и уже имя его было начертано на небеси. Едва омытая кровью Спасителя, душа его воспарила в горние селения, и уже навстречу ей спешил сам Искупитель. «О, боярин! Возведи скорбящий взор к Отцу нашему. Пожелай только быть вместе с Ним, и Он уже с тобою, и Он уже в душе твоей». Как истомленный жаждую в знойный день усталый путник глотает с жадностью каждую каплю пролившего на главу его благотворного дождя, так слушал умирающий, исполненный христианской любви, слова своего утешителя. Закоснелое в преступлениях сердце боярина Кручины забилось раскаянием. С каждым новым словом юродивого изменялся вид его, и, наконец, на бледном, полумертвом лице изобразилась последняя ужасная борьба порока, ожесточения и сильных страстей с душою, проникнутую первым лучом небесной благодати. «Как?» — сказал он после продолжительного молчания. «Ты, которого я выгнал с позором из дома своего, над кем ругался, кого осыпал проклятиями, кто должен меня ненавидеть, желать моей вечной погибели?» «Твоей погибели! Ах, ты не знаешь! Ты не вкусил еще всей сладости любви христианской, боярин! Твоей погибели! Пусть Господь возьмет остаток дней моих за одно мгновение твоего душевного покаяния! Но что я говорю, бессмысленный? Нужна ли эта ничтожная жертва, дабы подвигнуть к милосердию того, кто есть беспредельная любовь, которая наполняет уже твою душу, боярин? Так, я вижу благодать Всевышнего в твоих потухающих взорах. Ты плачешь. Плачь, боярин, плачь. Эти слезы, о, приветствуй сих посланников небесных!» Кто может описать чувство умирающего грешника, когда перст Божий коснулся души его? Он видел всю мерзость прошедших дел своих, возгнушался самим собою, ненавидел себя, но не отчаянье, а надежда и любовь наполнили его душу. «Милосердый Боже!» — воскликнул он, проливая источники слез. «Для чего я не могу продлить моей позорной жизни? Для чего в болезнях, страданиях, покрытой язвами, от всех отверженной, всеми презираемой, я не могу изгладить продолжительным покаянием хотя сотую часть моих тяжких беззаконий?» «Их нет уже, боярин», — сказал с восторгом Митя. «Твои слезы смыли их, первые слезы кающегося грешника». «О, какое веселье! Какое торжество готовится на небесах, когда я, окаянный, недостойный грешник, скрывающий гордость и тщету даже под сим бедным рубищем, не нахожу слов для изъяснения моей радости!» Ослабевший от сильного душевного потрясения, боярин Кручина опустился на свое ложе. Предвестница близкой смерти, лихорадочная дрожь пробежала по всем его членам. «Митя, Митя», — сказал он прерывающимся голосом, — «конец мой близок, я изнемогаю. Если дочь моя не погибла, сыщи ее, отнеси ей мое грешное благословение. Я чувствую, светильник жизни моей угасает. Ах, если б я мог, как православный, умереть смертью христианина! Если б Господь сподобил меня! Нет-нет! Достоин ли убийца и злодей прикоснуться нечистыми устами? О, ангел-утешитель мой! Митя, молись о кающемся грешнике!» Вдруг кто-то постучался у окна. «Кто тут?» — спросил Митя. «Священник из села Никольского», — отвечал незнакомый голос. «Священник!» — вскричал юродивый. «Да, добрый человек, я еду с требой к умирающему, да заплутался. Не выведешь ли меня на большую дорогу?» «Слышишь ли, Тимофей Федорович, сомневайся еще в милосердии Божием. Войди, батюшка, здесь также есть умирающий». «Митя!» — вскричал Кручина. «Приподними меня, пособи мне встать. Нет, оставь меня. Я чувствую в себе довольно силы». Боярин приподнялся, лицо его покрылось живым румянцем, его жадные взоры, устремленные на дверь хижины, горели нетерпением. Священник вошел, и через несколько минут на оживившемся лице примиренного с небесами изобразилось кроткое веселье и спокойствие праведника. Господь допустил его произнести молитву: «Днесь, Сыне Божий, причастника мя приими». Он соединился с своим Искупителем. И когда глаза его закрылись навеки, Митя, почти в прах его последним целованием, сказал тихим голосом: «Прости, Тимофей Федорович, веселись в горних селениях, избранный для прославления неизреченного милосердия Божия. Ты жил как злодей и кончил жизнь как праведник. Блаженна часть твоя! Над тобой совершилась великая тайна искупления».
1: Вы слушали главы из романа Михаила Загоскина «Юрий Милославский» или «Русские» в 1612 году. Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Юрий Нечипаренко. Рассказ «Смеяться и свистеть». Читает Егор Серов.
1: Мы с отцом за все время дважды имели серьезный разговор. Первый раз, когда мы лежали в большой ванне, я был тогда мелким, не больше его ноги. Не торопясь, он говорил: «Соседи сказали, что ты...» Я думаю, ему было очень неудобно, так осторожно он подбирался к скользкой теме. «А что такого? Кто тебе сказал?» «Ну и что? А почему нельзя?» Я вполне мог задать ему эти вопросы, и вряд ли бы он ответил. Интересно, как бы он выкручивался, но я молчал. Я был глубоко оскорблен. Речь шла о танцах голышом, которые мы с друзьями устраивали в нашем пустом гараже. Но все это не представлялось мне чем-то настолько важным, чтобы заслуживать специального разговора с отцом. Может, кому-то это занятие покажется неприличным, однако мы никого не заставляли смотреть на наши пляски или против воли участвовать в них. И еще, это же так здорово и так просто. Стоит только сбросить одежду, и все становится необычным. Пустой гулкий гараж, прошитый тоненькими нитями света. Лучи просачиваются сквозь щели в двери, попадают на кожу, подсвечивают ее, словно маленькие огни, образуют татуировку из ярких точек, линий, полос. Я молчу, разглядываю протянутые под водой ноги, смиренно слушаю. Что все это значит? Что он заодно с соседями, с ними, а не со мной? «Все осторожнее», — говорит отец, — «и все тяжелее мне его слушать. Плохо его дело. На его месте я бы сказал так: слушай, сын, тут соседи про тебя всякое говорят. Мне не досуг разбирать их болтовню, но знай, кто-то на тебя донес. Что ты там делаешь — твое дело. Не приглашаешь меня — я и не обижаюсь. Может, ты готовишься к ответственному выступлению перед публикой и держишь в тайне свои фокусы. Ну, вот и все, что я хотел бы тебе сказать. А теперь, сынок, потри мне, пожалуйста, спину». Но тогда мой отец попал под плохое влияние. Может быть, в этот момент наши с ним пути разошлись. Несколько лет спустя был второй разговор. Повод — грохот во дворе, пальба из самопала, взрыв пакета. Ну, разговор был покруче. Но и я уже закалился к тому времени. Собственно, этот второй разговор расставил все точки над «и». Отец мой попал в плохую компанию и катился вниз. Я уже ничего не мог для него сделать. Он сидел на скамейке во дворе, я стоял перед ним, склонив голову. «Соседи говорят, что...» «Опять эти треклятые соседи! Посмотри на них, с кем ты якшаешься! Это злобные бездельные пенсионеры, они же тебя первые и предадут!» Все эти мысли я деликатно оставил при себе. Жизнь во дворе стала невыносимой. То еще бы! Когда я вижу эти рожи, у меня мороз пробегает по коже, как их земля-то еще носит. Ты затерроризировал всех. Неправда. Папа, я всегда считал, что ты слишком много читаешь газет и смотришь телевизор. Это вредно. Какой я террорист? Я не стреляю в людей, а взрываю осторожно и только для удовольствия. Если кому-то мои взрывы мешают, пусть купит беруши или выделит мне специальное время для испытания новых смесей. Мы с друзьями ведем исследовательскую работу. Хотим запустить ракету. Это мирные инициативы. Если ты не прекратишь... Ты почему улыбаешься? А ну, становись на колени и говори сейчас же: я не буду взрывать. Папа, одумайся. Неужели ты не понимаешь, что это насилие? «Да это ты экстремист, ты хватаешь меня за ухо, ты нарушаешь неприкосновенность личности. Папа, на кого ты поднял руку? Это же я, плоть от плоти твоей. Вспомни свое детство. Разве ты не стрелял, не взрывал? Папа, куда ты катишься? Ведь совсем недавно ты был свой, а теперь ты совсем чужой». «Да, я не буду, не буду», — говорю я, наконец, желаемую тобой вырванную силой ложь. «Тебе нужна эта жалкая показуха. Ты добьешься того, что я уйду в подполье и буду делать опыты не в благоустроенном гараже, а в темном грязном подвале. ты подвергаешь мою жизнь риску. И все ради них? Папа, папа, ведь все равно они не будут любить тебя. А теперь и я не буду любить, а только жалеть, следить за тобой и сокрушаться. И когда я уеду, и ты останешься один, тебе станет плохо. Они набросятся на тебя своими доносами в милицию, исполком, прокуратуру. Почему он не такой, как все? Почему у него нет машины, а есть гараж? Этот гараж мешает нам развешивать белье. И придут рабочие с ломами, и разберут наш гараж, и разрушится наш двор. Станет он проходным. А соседи попрячутся в свои квартиры, будут сидеть там, смотреть из окон и злиться, цепенеть и дохнуть, как мухи за стеклом. Ведь они ненавидят тебя. Неужели ты этого не понял? С жуткой ненавистью людей, не имеющих ничего за душой, да и душ не имеющих тоже. Ведь душа — это талант. Помнишь, как ты сделал мне свистульку, вырезал цилиндрик из зеленой ветки вербы, ловко снял ножом кожу и открыл белую скользкую мякоть дерева. Проделал в ней желобок и опять надел кожу на цилиндрик, подрезал его быстро чик-чик, и получился раскрытый ротик, дунул в щелку и заиграл. Сок горький на губах, оно свистит и плачет. Дерево живое, а под кожурою дерево голое. Как мы, когда лежали в ванне, помнишь? И опять мне придется тебя простить. В кого же ты у меня такой, наивный, непутевый? Ведь объединись мы тогда в самом начале, и мы бы победили их. О, как они этого боялись, как завидовали нам с тобой. Вот идут отец с сыном, веселые, смеются и свистят. А сын чуть выше сапога. Да, отец его не даст в обиду и сам не обидит, а все остальное — ерунда. Папа, ты же сам учил меня свистеть.
0: Мы читали рассказ Юрия Нечипаренко «Смеяться и свистеть». Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Россия беспощадно ответит неонацистам, если они попытаются реализовать свои угрозы и сорвать праздник Дня Победы. Об этом в пятницу говорил Сергей Лавров. Министр иностранных дел выступил на церемонии возложения цветов к мемориалам.
2: Пытались и пытаются до сих пор, я пока не знаю, чем это закончится, испортить святой праздник. День Победы, на этот счет высказался президент. Есть заявление Министерства обороны, заявление Министерства иностранных дел. Я хочу сказать со всей прямотой и со всей ответственностью. Если то, что делают сейчас через Украину возрождающиеся на Западе нацисты, пощады им не будет.
1: Жители Киева массово покидают город с утра 8 мая, опасаясь эскалации после заявлений Зеленского о возможных ударах по Москве 9 мая. На выездах образовались многокилометровые пробки. Министерство обороны России ранее предупредило о массированном ответном ударе по украинской столице в случае попыток ВСУ сорвать Парад Победы. Россия объявила временное перемирие на 8 и 9 мая. Министерство иностранных дел направило иностранным дипломатам предупреждение о рисках нахождения в Киеве. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо вечером 8 мая возложил цветы к могиле неизвестного солдата в Александровском саду Москвы. Об этом пишут «Известия». Фицо прибыл в Москву в пятницу. Ранее он сообщал, что, как и в прошлом году, не пойдет на Парад Победы на Красной площади, но планирует встретиться с Владимиром Путиным. При этом западные СМИ также писали, что Фицо может передать президенту России некое послание о переговорах от Зеленского. Представители Роспотребнадзора заявляют, что для россиян нет опасности после вспышки хантавируса на круизном лайнере в Атлантике. В ведомстве пояснили, вариант вируса Андес встречается только в Северной и Южной Америке. В России тоже есть природные очаги хантавируса, но местные варианты от человека к человеку не передаются. Пентагон опубликовал архивные данные о неопознанных летающих объектах. На сайтах ведомства размещены десятки фото, видео и текстовых документов по теме НЛО. Материалы классифицированы как нерешенные случаи. Правительство не может определить природу наблюдаемых явлений. Новые пакеты документов будут публиковаться каждые несколько недель по мере рассекречивания. Ранее американский лидер Дональд Трамп анонсировал публикацию подобных секретных материалов, отметив, что военные летчики признавались, они видели невероятное. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л-номер FS-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Михаил Иванович Пыляев. Главы из книги «Старое житье». Читает Денис Некрасов.
3: Азартные игры в старину. Происхождение и первая колода карт. Колыбель игральных карт историки относят к арабам. Существует предание, что карточная игра привезена из страны сарацинов. Другие утверждают, что карты явились к нам из Индостана и занесены кочующими цыганами. По другим сказаниям, карты дошли до нас из Китая. Если так, то должно сознаться, что они на пути очень изменились. Китайские карты вырезывались на дощечках и разрисовывались красками. Во Франции карты были в употреблении уже в начале 13 века. Карты нынешнего вида усовершенствованы в последней половине 14 столетия. Изобретателем их называют королевского шута и живописца Гренгонора. Последний нарисовал три колоды для забавы слабоумного короля Карла VI. Карты эти для игры не были пригодны. На картах, состоявших из фигур, тузов и восьмерки, королевскую корону имел только один бубновый король, изображавший короля Карла VI. Все же прочие короли имели короны герцогские. Валеты изображали придворных, дамой фрейлин королевы, а пиковая дама была при печальном интересе и имела на голове высокую шапку и над нею корону, а на ногах вместо пальцев дьявольские когти. Изображала она королеву Изабеллу Баварскую. Грингонер получил за них 1500 золотых ефимков. Ефимок – русское название европейской серебряной монеты Йохимсталлера. На внутреннем рынке хождения не имели, являлись сырьем для чеканки русской монеты. Из одного ефимка при перечеканке получали 64 копейки. Изобретенные Грингонером карты получили печальную известность. Их стали употреблять для азартной игры в Париже в отеле Нельской башни. Отель сделался притоном разврата, мошенничества и адской картежной игры. Первые игральные карты не были сделаны Грингонером, но только по его образцу в Нюрнберге и Регенсбурге художниками этих городов. Первоначально карты служили для азартной игры, состоявшей в следующем. На карту известной масти ставилась произвольная сумма. И если три или четыре карты той же масти непосредственно следовали за первую, то поставленная сумма была выиграна. В 1397 году карты были запрещены как во Франции, так и в Германии. Самые древнейшие карты – 17 карт Тарокко, называемые картами Карла VI и карты Тарокко-Висконти, о времени появления которых можно заключить по шестой фигуре, на которой соединены герб названного принца и Беатрича ди Тенда, на которой он женился в 1413 году и которую казнили в 1418 году. Древнейшая колода карт в Париже хранится в публичной библиотеке. Она относится к 1390-93 годам. С 15-го столетия распространилась карточная игра на деньги. В основании игры лежала идея о сражающихся сторонах и состояла из 8 солдат, валета, шталмейстера, королевы, дамы и короля. Туз служил знаменем каждого отдела. Во Франции королю, даме и валету давали имена исторические. Игра в зернь и шахматы в древности на Руси. В России карты, как и шахматы, зернь и тавлеи, или шашки, были уже известны в 16 столетии. Особенно процветала в эту эпоху зернь, косточки с белую и черную сторонами. Выигрыш определялся тем, какую стороною упадут они, будучи брошены. Эта игра, как и карты, считалась предосудительным препровождением времени, и воеводам предписывалось наказывать тех, кто будет заниматься ею. Костомаров говорит, что при царе Алексее Михайловиче жадность к деньгам однажды пересилила эту боязнь власти. В Сибири в 1667 году зернь и карты отданы были на откуп, но в следующем году правительство уничтожило откуп. Эти игры были любимым занятием лентяев, гуляк, негодяев, развратных людей, пристанищем которых были корчмы или кабаки, где им для игры отводили тайные кабацкие бани. Запрещенные игры были распространены между служащими людьми. Русские распространили их между инородцами Сибири, остяками, татарами и другими. Карты, как забава, были допущены даже при дворе. Что касается до шахмат, то эта игра была любимым препровождением времени царей и бояр, да и вообще русские любили их в старину, как и шашки. Однако благочестие и эти игры причисляла к бесовщине, как зернь, карты и музыку. Законы и постановления против азартной игры. Игра в зернь или в кости, так и в карты, при царе Алексее Михайловиче преследовалась и была запрещена. Император Петр Великий никогда в карты не играл и картежной игры при дворе своем не терпел. По уставу Петра В армии и во флоте не дозволялось проигрывать в карты более 1 рубля. Петр любил играть в шахматы со своим священником Хрисоноровым. За искусство выигрывать партию царь прозвал его «Поп Битка». В царствование императрицы Анны Иоанновны при дворе входит в моду игра в карты, и любимцы государыни Бирон и Остерман играют на крупные суммы с иностранными послами. При дворе в это время царствует разорительная игра в фаро и квинтич. При императрице Елизавете азартные игры не прекращаются. Граф Алексей Разумовский проигрывает большие суммы и в нетрезвом виде даже поколачивает своих партнеров. В петербургском обществе в это время уже существовало много игорных домов, и один из них, у Вознесения, у известной Дрезденши, вел свои обороты открыто. При Петре III картежная игра не имеет уже той силы. Государь указом воспрещает играть в азартные игры, а только позволяет употреблять игры в знатных дворянских домах. И то на самые малые суммы денег – и не для выигрыша, но для препровождения времени, как то в ломбар, в кадрилью, в пикет. В царствование Екатерины II входят в моду карточные игры рест, вентен, кучки, юрдон, самое азартное, от нее происходит имя проюрдонился, гора, макао, штос, 3 и 3, рокамболь, и выходят из моды старинные игры, как тресет, басет, шнип-шнап-шнур, марьяж, дурачки с пар, дурачки в навалку, дурачки в 2 карты, ерошки или хрюшки, 3 листка и 7 листов, носки и никитишны. Екатерина II в уставе благочиния запрещает играть картами или иным, чем в игры, основанные единственно на случае или газартные, и предлагает администрации следить, чтобы никто не мог дом свой или нанятой открыть днем или ночью игрокам, от запрещенной игры иметь пропитание, купцам, ремесленникам или маклерам находиться при запрещенной игре или в той игре записывать, или счет держать, или способствовать игре, или для той игры носить с собою, или посылать, или займы дать, или брать, или обещать, или инако прямо или стороною доставить для той игры золото или серебро, монетою или ассигнациями, или медные деньги, или драгоценные каменья, или вещи, или иной товар, или вексель. Все это в игре во всякой употребить – мошенничество. Еще ранее этого указа, в 1771 году, воспрещено было платить долги по карточной игре и велено отказывать в уплате денег заимодавцам, ежели заведомо на игру давали оные.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Михаила Ивановича Пыляева «Старое житье».
3: Шулера иностранцы. Шулеров в екатерининское время было множество. Особенно этой профессией занимались иностранцы-авантюристы. Во время пребывания Екатерины II в Могилеве этот город уподобился многолюдной столице, и здесь, на праздниках и балах, кипела карточная игра, каковой ни прежде, ни после в России не бывало. Князь Сапега проиграл тогда все свое состояние, равнявшееся миллионам. Отличались 2 далматинца, графы Зановичи. Эти искатели приключений начали свои шулерские подвиги еще в Венеции, и их портреты были там повешены на виселице рукою палача. Зановичи позднее были уличены у нас в подделке 100-рублевых ассигнаций, и меньшой Занович был схвачен в Москве. При нем найдено было 700 тысяч фальшивых ассигнаций. Зановичи содержались в Балтийском порту, и во время нападения на этот порт шведов в 1789 году Братья явились защитниками последнего, где разумными советами и личной храбростью оказали услуги русским, за что были освобождены и высланы за границу. Известностью крупного шулера пользовался в екатерининское время некто барон Жерамбо. Он ходил в черном костюме, обшитом серебром, писал латинские стихи, но был шулер самый ловкий, и если кто-нибудь ему попадался в руки, то выходил проигравшимся до последней рубашки. Несмотря на запрещение, азартная игра в царствование Екатерины II велась даже при дворе, а от двора распространялась и во всех слоях общества. Энгельгард в записках утверждает, что правительство на то смотрело сквозь пальцы. Случалось, однако, что императрица иногда и преследовала игроков. Так, письмом 1795 года к московскому главнокомандующему Измайлову она предписывает: «Коллежских асессоров Ивлева и Малимонова, секунд-майора Роштейна, подпоручика Волжина и секретаря Попова за нечистую игру сослать в уездные города Вологодской и Вятской губерний под присмотр городничих и внеся притом имена их в публичные ведомости, дабы всяк от обмана их остерегался». В том же году Бантыш Каменский писал князю Куракину: «У нас сильный идет перебор о картежных академиках. Ежедневно привозят их к Измайлову. Действие сие в моих глазах, ибо наместник возле меня живет. Есть и дамы». Ростовщики, менялы. В екатерининское время в каждом барском доме по ночам кипел банк, и тогда уже казенный ломбард наполнялся закладом крестьянских душ. Не к добру в первое время послужило дворянству это учреждение дешевого и долгосрочного кредита. 20 миллионов, выданные помещикам, повели к большой роскоши и разорению дворянства. В свете завелись ростовщики-менялы. Днем разъезжали они в каретах по домам с корзинами, наполненными безделками, и променивали их на золото и драгоценные каменья. А вечером увивались около тех несчастливцев, которые проигрывали свои имения, давали под залог вещей деньги и выманивали у них последние средства. У Загоскина в «Воспоминаниях» находим описание одного из ростовщиков сиятельного происхождения, отставного бригадира князя Н., промотавшего 4000 душ наследственного имения. Вот как описывает он место его действий на одном из великосветских вечеров, где в ту эпоху подобный ростовщик-торговец был необходимой принадлежностью. Посреди комнаты стоял длинный стол. Золотые колечки, сережки, запонки, цепочки, булавочки и другие безделушки расположены были во всю длину стола. За столом сидел старик с напудренной головой в черном фраке. Судя по его даже несколько аристократической физиономии, трудно было отгадать, каким образом он мог попасть за этот прилавок. Да, прилавок, потому что он продал при нас двум дамам золотое колечко с бирюзой и черепаховое опахало с золотой насечкой. Третья вынула из ушей сережки и сказала: «Вот, возьмите. Маменька позволила променять мои серьги. Только воля ваша, вы много взяли. Право, 10 рублей много». «Ну вот еще много», — сказал продавец. «Да твои-то сережки и 5 рублей не стоят». «Ах, что вы, князь!» — возразила барышня. «Да я за них 25 рублей заплатила». Игра в бриллианты. Императрица Екатерина II игрывала сама в карты, но большую частью с чужестранными министрами или с тем, кому прикажет. Для такой игры карты подавали гостям камер-пажи. Но случалось, что на парадных вечерах государыня играла, расплачиваясь бриллиантами. Так, на празднике, данном в честь рождения первого внука императрицы, розданы были гостям афиши от имени Азора, африканского дворянина, представителя страны золота, серебра, драгоценных камней и чудовищ. Далее сказано, что на каждом из столов, приготовленных для игры в Макао, будет стоять коробка с бриллиантами, и каждая девятка будет оплачиваться камнем в 1 карат. В соседних залах горели 2 вензеля А из крупных бриллиантов и жемчугов. В виде десерта против зеркал стояли в сосудах сервиза Бретейля все драгоценные камни Эрмитажа. Несомненно, что под именем Азора являлся переодетым князь Потемкин, который был устроителем праздника. Кому бы могла войти в голову такая затея, как не Потемкину? Князь Тавриды, часто играя в карты, только один мог платить не деньгами, а бриллиантами. Игроки. Потемкин, Чертков и Левашов. Про игру в карты Потемкина существует несколько анекдотов. Любимым его партнером был один калмык, который имел привычку всем говорить «ты» и приговаривать «я тебе лучше скажу». Однажды, понтируя со знатным молдаванином против калмыка, Потемкин играл несчастливо и, разгорячившись, сказал банкомету: «Надобно быть сущим калмыком, чтобы метать так счастливо». «А я тебе, — возразил калмык, — лучше скажу, что калмык играет, как князь Потемкин, а князь Потемкин, как сущий калмык, потому что сердится». «Вот на силу-то сказал ты лучше», — подхватил, захохотав, Потемкин и продолжал игру уже хладнокровно. Императрица Екатерина II, играя в карты и делая ошибки, терпеливо сносила выговоры от своих партнеров. Камергер Чертков имел обыкновение делать ей такие выговоры, а раз, играя с нею и проигрывая, забылся до того, что с досады не окончил игры и бросил карты на стол. Императрица ни слова не сказала ему, и когда кончился вечер, встала и молча ушла в покои. Чертков остолбенел от своего поступка. На другой день, когда гофмаршал вызывал лиц, которые были назначены к ее столу, Чертков стоял в углу, ни жив, ни мертв. Когда гофмаршал произнес его имя, он ушам не верил, и когда подошел, то государыня встала, взяла Черткова за руку и прошла с ним по комнате. «Не стыдно ли вам думать, что я могла быть на вас сердита? Разве вы забыли, что между друзьями ссоры не должны оставлять следов?» Как мы уже упомянули, Екатерина недолюбливала азартных игроков. Про них она говорила: «Эти люди привыкли к праздной жизни. Они хотят всю жизнь провести в игре, лишая себя своего имения, и, нисколько об этом не заботясь, делают несчастными и других». Наказанием для игроков в екатерининское время был арест в тюрьме. Но иногда прибегали и к более крутым мерам. Так, узнав, что в Москве завелись карточные игроки, она писала главнокомандующему: «Иностранцев высылайте за границу, а своих унимайте, а если нужно будет, то пришлите ко мне именной список их. Я велю публиковать об них в газетах, чтобы всякий мог остерегаться, зная ремесло их». Существует предание, что общественные клубы учреждены были в ее время для того только, чтобы иметь надзор за азартными игроками. Не раз появлялись указы, гласящие, что клубы посещают люди не только такие, что ищут в зимние вечера средства лишь рассыпать мысли свои, но и такие, которые впадают в подлые поступки и особенно умножают страсть к карточной игре. Императрица знала всех придворных, которые вели крупную игру. До сведений Екатерины дошло, что генерал Левашов ведет большую игру. Государыня при встрече говорит ему: «А вы все-таки, несмотря на запрещение, продолжаете играть?» «Виноват, Ваше Величество, играю иногда и в коммерческие игры». Двусмысленный ответ обезоружил гнев императрицы. Этот Левашов не изменял своего образа жизни до самой смерти, и то и дело выигрывал и проигрывал большие деньги. Уже в царствование императора Александра I Левашов был замешан в крупный проигрыш. Государь сказал ему: «Я слышал, что ты играешь в азартные игры». «Играю, государь», — отвечал Левашов. «Да разве ты не читал указа, данного мною против игроков?» «Читал, Ваше Величество», — возразил Левашов. «Но этот указ обнародован в предостережение неопытных юношей, а самому младшему из играющих со мною 50 лет». В екатерининское время слыл за самого отчаянного азартного игрока известный вельможа Петр Богданович Пасик. Проигрыши и выигрыши этого игрока ежедневно доходили до десятков тысяч. Про Пасика существует рассказ. В одну ночь он проиграл несколько десятков тысяч рублей, сидел у карточного стола и задремал. Ему приснился старик с бородою, который говорит: «Пасик, пользуйся, ставь на тройку 3000, она тебе выиграет с первой ставки. Загни пароли», — загнуть угол карты в знак удвоенной ставки, — «она опять тебе выиграет, сделай ставку, и она еще выиграет». Проснувшись от видения, Пасик ставит на тройку 3000, и она сразу выигрывает ему 3 раза. Существует анекдот про одного из вельмож из стаи славной императрицы. Играя в присутствии Екатерины и двора чуть ли не с прусским королем и видя гибель всего своего состояния, он принужден был съесть пикового короля, чтобы только игра эта считалась неправильной. Гроза на игроков. Проигрыш казенных денег. В конце царствования Екатерины II в Москве особенно развелась азартная карточная игра. Императрица писала главнокомандующему Москвы Измайлову: «Не оставьте подтвердить всем тем, кои в предоставленном от вас списке поименованы, дабы они от упражнения в разорительных играх воздержались под страхом нашего гнева и взыскания по законам». В списке картежников были такие вельможи и сановники, как князь Урусов, князь Сибирский, Хованский, Шаховской, Дмитрий Голицын, Мещерский, Федор Рахманов. Были и иностранцы, содержатели игорных домов, как Бахтазар и Пиндарелли. Поводом к составлению этого списка послужил проигрыш казенных денег московским почтамским кассиром Шатиловичем. Он проиграл 26 тысяч и отравился, но оставил после себя список, с кем он играл. Этим реестром воспользовался главнокомандующий Измайлов, распределил сумму между игравшими и тотчас ее собрал. Говорили, что попало в список много и таких, которые кассира Шатиловича в глаза не видали. После этого в Москве ходило много слухов. Рассказывали, что где-то в игорном доме были забраны приказные с отставными офицерами, и последних посадили на 3 месяца в смирительный дом, а приказных на перекрестках наказывали плетьми. И после был выдан приказ, что всем квартальным майорам дана привилегия в частях своих въезжать в дома, как скоро где усмотрят они собрание, и карет много, и посмотреть, в чем упражняется хозяин.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Михаил Иванович Пыляев. Главы из книги «Старое житье». Читает Денис Некрасов.
2: Всеобщая страсть к картам. В последние годы царствования Екатерины II карточная игра усилилась до колоссальных размеров. Дворяне только и делали, что сидели за картами. И мужчины, и женщины, и старые, и молодые садились играть с утра, зимою еще при свечах, и играли до ночи. Заседания присутственных мест иногда прерывали, потому что вдруг вызывали членов кому-нибудь на карты. Играли преимущественно в коммерческие, но много и в азартные игры. Карточная игра содействовала тому, что многие тратили больше, чем получали, стали продавать свои имения и даже завели обычай продавать людей без земли, особенно в рекруты. Чиновники растрачивать казенные деньги, дворяне вступать в откупы и тому подобное. В Москве в публичных собраниях и клубах почти не танцевали, а все садились за карточные столы. Даже музыка больше часа не играла. И, как пишет Болотов, плясывали иногда по-русски, но и тут стопаньем, и кричанием, и дурно, и то при разъезде подгулявши. Почти все сановники Екатерины были охотники до карт. Так канцлер Безбородко нередко ночи проводил за зеленым столом. Граф Румянцев, вельможа времен Екатерины, человек высокого ума, образованности, был до глубокой старости подвержен картежной страсти, который предавался, так сказать, запоем. Он запирался на несколько дней с игроками, проигрывал им баснословные суммы и переставал играть впредь до нового запоя. Относительно карт существует рассказ, что Безбородко просил у Екатерины позволения стрелять из пушек на своей даче на Неве. Государыня, удивленная просьбою, не отказала своему секретарю. Вскоре лейб-медик Роджерсон, играя в вист, по рассеянности начал делать ошибки, ренонсы. А хозяин граф приказал каждый раз извещать об этом пушечными выстрелами. Шутка эта так раздражила лейб-медика, что едва не кончилась ссорой. Наши бари в старину любили тешиться над своими партнерами. Потемкин любил играть в карты с калмыком, а эксцентрик Демидов имел у себя армянина, известного в Москве под именем Тараса Макарыча, человека недальнего ума, но страстного игрока и пьяницу. Демидов играл с ним в карты, отмечая выигрыш на его лице углем, и, нередко напоив мертвецки, он отвозил домой этого партнера в гробу вместе с выигрышем. Карточную игрою в молодости увлекался поэт Державин. По возвращении в Петербург после Пугачевщины в конце 1775 года он на оставшиеся у него 50 рублей выиграл 40 тысяч. Познакомясь с князем Вяземским, он часто у него бывал и проводил с ним дни, забывая время в карточной игре в вист. Впоследствии Державин, хотя и не оставлял совсем игры, однако ж более не предавался ей с увлечением. Державин в своей страсти к картам сознается так: «Иногда принимался я важничать, морщился и протирал глаза свои, и сказывал, что у меня от работы голова в круг катится, хотя так же, как и прочие, чужими руками жар загребал. Проигрывал я ночью в рокамболь, а поутру за делами дремал на диване». Пушкин тоже во время пребывания своего в Южной России ездил за несколько верст на бал, где надеялся увидеть предмет своей тогдашней любви –

Как говорит императрица Екатерина II, игра «фараон» тоже, что банк, составляла занятие придворных дам с утра до ночи. Сама императрица в то время должна была принимать участие в таком препровождении времени. В царствование Екатерины II в Эрмитаже, куда собирались придворные дамы и гвардейские офицеры, всегда составлялись партии в ламуш, бастон и пикет. В частных домах в ее время, кроме этих игр, играли в банк, штос, квинтич, крепс и ланскнехт. На публичных маскарадах, гуляниях 100 лет тому назад, были горницы для играния в карты. Так в Большом театре в Петербурге, давая маскарады, машинист Дампьери и танцовщик Гонсолес извещали публику, что у них будет допущена и игра в карты. Карточные откупщики Злобин и Чеблаков. Самые же карты в то время стояли невысоко в цене. И, как видно из публикаций в Санкт-Петербургских ведомостях, цена их на публичных маскарадах была 2 рубля 60 копеек за дюжину. Карты в то время были выписаны из-за границы, а также и петербургского изделия. Карты отдавались на откуп. Откуп – право на взыскание государственных доходов, предоставляемое частному лицу за денежное вознаграждение. Откупщиками карточного дела были именитый гражданин Злобин и санкт-петербургский купец Чеблаков. Император Павел I, когда в 1797 году запретил привоз иностранных карт и возвысил сбор заклеймения карт, то дал Чеблакову шпагу и медаль на голубой ленте, а Злобину – одну медаль. Злобин не пожелал выйти из купеческого звания. Он считался богатейшим из откупщиков, но отличался простотою. Видом он был неуклюже толст, из лица красен, ходил в русском платье и с бородой. Сыновья у него были хорошо воспитаны, и один из них был зятем графа Спиранского. Жена Злобина ходила в кокошнике. Вся одежда ее была из золотой парчи и усыпана жемчугом, бриллиантами и драгоценными камнями. Кокошник у нее так был велик, что не мог пройти в двери, и входила она боком. В екатерининское время в Петербурге существовало 8 немецких карточных фабрик, из них одна принадлежала воспитательному дому. В начале нынешнего столетия учрежденная под покровительством императрицы Марии Федоровны Александровская мануфактура стала выделывать по способу Деларю по 14 тысяч колод ежедневно, но не могла удовлетворить требованиям тогдашнего общества, и карты всегда распродавались быстро. Иностранные колоды карт. Первые у нас карты были тарокко. Это карты для игры, называемой тарокко, как говорят, были изобретены в провинции Таро, в Ломбардии. Впервые стали употребляться в Польше, откуда и перешли к нам. Тарокковые карты представляют фигуры самые странные. Они употребляются во Франции для составления так называемой «большой игры» у карточных гадальщиц. В Англии игральные карты появились ранее, нежели во Франции. Английские карты употребляются в Соединенных Штатах и в Канаде. В Германии карты сохранили отметки средних веков. К королям, дамам и валетам был присоединен четвертый род фигур – рыцарей. Полная колода карт французских – 52. В Германии колода долго заключала в себе 64 карты – и между ними 21 козырных, носивших название «Дьявола», «Смерти» и тому подобное. Карты тарокко состоят из 78 штук. В Италии, Швейцарии и во Франции тарокко сохранило первоначальный вид. Масти тарокко называются чаши, динарии, палки и мечи, а в козырях – те же аллегорические фигуры средних веков. Испанские карты или карты гомбре числом 48. Такие карты
выделываются в большом количестве в Германии для ввоза в Южную.

0: Америку, в Мексику и Калифорнию. В прежние времена спинка карт была белая. На спинках только тарокко и испанских были рисунки или краб. От этого и получилось название «крапленые», присвоенное картам, имеющим это украшение. Впрочем, последнее название у нас теперь понимается иначе. Крапленые карты – это такие, которые побывали до игры в руках шулеров. Гадальщицы на картах. Ленорман, Штольц и Марфуша. Искусство узнавать будущее по расположению карт у нас в России восходит не ранее начала нынешнего столетия. Привезено оно к нам из Франции. Матерью гаданий надо признать девицу Ленорман. Многие из наших офицеров, бывших в 1814 году в Париже, посещали из любопытства квартиру этой ворожеи в Турнонской улице. Мария Ленорман приобрела славу во время консульства и империи. Пишущему эти строки приводилось знать в Москве одну богатую помещицу, судьбу которой Ленорман предсказала как по писанному. Эта барыня, в силу ее предсказания, что она умрет ночью, никогда не спала ночью, а спала днем. И чтобы не знать часа смерти, приказала во всем доме испортить часы сбоем. Она ездила в Париж к Ленорман и раз по просьбе Аракчеева, портрет и оттиск с ладони которого возила к ней для узнания судьбы временщика. Славу Ленорман сделал Наполеон. Она предсказала молодому артиллерийскому поручику по чертам на ладони, что он выиграет не одно сражение, покорит царство и удивит мир. В Петербурге известных гадальщиц на картах было немного. В начале этого столетия старуха-немка Штольц и в 40-х годах чухонка, известная под именем Марфуши. В царствование императора Павла I строгие меры последовали против игроков. Полиция в то время имела приказание прямо являться в дома, где велась игра, и забирать играющих. Глинка в воспоминаниях рассказывает о том, что после запрещения банка в 1797 году и поздних собраний в столице, тогдашний обер-полицмейстер Эртель, проезжая ночью Арбатом, увидев свет во втором этаже одного дома, поспешил туда и застал игру. Здесь случился поручик архаровского полка Бессонов, казначей своего батальона. Не участвуя в игре, он спал на диване. Обер-полицмейстер разбудил его. Бессонов сказал: «Оставьте меня. Завтра нашему батальону ранний смотр. Вы видите, что я спал? Не стыдите меня перед начальником. Для меня честь дороже жизни». «Ступайте!» — прикрикнул Эртель. Часа в 4 ночи привели игроков и Бессонова в дом начальника полка. Выходит Иван Петрович Архаров, разбуженный, в колпаке и халате. Взглянув на Бессонова, он сказал: «Как? И ты здесь?» Полицмейстер признался, что Бессонова он застал спящим. «Грешно было тебе, братец, будить». Эртель просил дозволения сказать Бессонову, что до него не будет дела. «Не надобно было и заводить шума», — прибавил Архаров. «Поди, братец, поправь свой грех». Эртель пошел к Бессонову и сказал, что он свободен. «Поздно!» — закричал Бессонов. «Я говорил тебе, не води меня сюда! Ты привел! Вот тебе!» Была схватка. Бессонов отдан был под суд. Офицеры полка были судьями. Они плакали. Но в силу устава Петра I выставили в приговоре лишение руки. Впрочем, до развязки не дошло. Приговор, хотя и был послан императору, но за примирением соперников Бессонов был прощен. Тоже Глинка говорит, что Храповицкий, служа в Крыму, спустил все родовое имущество в бездну карточную. Последний намекает, что счастливым партнером его был герой Отечественной войны Кутузов, про которого тогда говорили: «Кутузова и в картах никто не перехитрит». Но никогда так азартно игры у нас не процветали, как с восшествием на престол Александра I. Этот государь вынужден был издать указ об истреблении карточных игр, где было сказано, что толпа хищников, обдумав разорение целых фамилий, исторгает из рук неопытных юношей достояние предков, веками службы и трудов уготованное. На этом основании всех увлеченных в азартных играх приказано было брать под стражу и отсылать к суду.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Михаила Ивановича Пыляева «Старое житье».
0: Петерговская дорога и ее картежные притоны. Особенно славилась в эти года Петерговская дорога своими трактирами, где велась тогда адская игра. Эта дорога была оживлена, гвардейские полки стояли в Стрельне и в Петергофе, ездить в Петербург офицерам без разрешения великого князя не дозволялось. Подписанные дозволения осматривались на заставе. Вследствие этого, как почтовые станции, так и трактиры были полны офицерством, тут метали банк от зари до зари. Особенно азартная игра велась в красном кабачке, который содержала немка-маркетантка. По рассказам, игранных карт по углам комнат накапливалось так много, что каждый день их собирали лопатами и вывозили вазами. Там, за зелеными столами, можно было видеть молодцов военных, которые только и знали, что карты и дуэли. Шрамы на их лицах свидетельствовали о подвигах. У некоторых бывали и вечно зашнурованные рукава. Были и такие красавцы, у которых победы были больше мирные, и не проходило Божьего дня, в который бы они не притащили с собою или денег, или бриллиантов, или других вещей от какой-нибудь графини или княжны, предававшейся им и душой, и сердцем. И все эти вещественные отношения ставились на карточных дам. Житье того времени носило характер бивуачный. Много еще было в полках старых служак, участников наполеоновских войн. Общество офицеров по большей части состояло из старого дворянства, жившего расточительно. Нередко можно было найти по Петерговской дороге избушку, внутренность которой была убрана с роскошью. Дырявый пол устлан персидскими коврами, дверь завешена гобеленом, на столе стоял серебряный чайный сервиз, а на окнах расставлены серебряные принадлежности дорожного погребца. В углу складная кровать, на которой подчас лежала молодая красавица, окутанная в дорогую шаль и в легком дезобелье, обшитом блондами и кружевами. Такая Лаиса или Аспазия, приятельница какого-нибудь усача-банкомета, была посвящена в плутни шулерства. Она была здесь временная гостья. Госпожа эта приезжала сюда на денек или два помочь своему другу в картежных делах. Постоянная квартира у ней обычно была в городе. И нередко веселые гости такой прелестницы после бокалов искрометного АИ закладывали банчишко, в конце которого иной гость оставался без бумажника, а другой уходил домой и без родового имения. Про азартную игру былых времен находим несколько эпизодов в рассказах Славутинского и Жихарева. Последний рассказывает, как он был в Москве в гостях у откупщика Бородина, и как в кабинете хозяина на двух круглых столах кипела такая чертовская игра в банк, что от роду, восклицает Жихарев, я не видывал столько золота и ассигнаций. На одном столе метали попеременно князь Шаховской, Чертков, Киселев и Рахманов. На другом братья Дурново, Михель и Раевский. Понтировало много известных людей. Измайлов. Редкий проигрыш и отыгрыш. Измайлов, рязанский и тульский помещик, любил все разгульные удовольствия. Ради их он посещал Лебедянскую ярмарку, где тогда собирались для покупки лошадей все ремонтеры кавалерийских полков, офицеры для закупки лошадей, помещики и коннозаводчики, считавшие обязанностью играть здесь бешено в карты, кутить и буйствовать. Измайлов здесь проигрывал по 100 и более тысяч, ставя на одну карту по 10 тысяч. Любил только простые потехи. Псовую охоту, кулачные бои, гулянки с попойкой и игрой по ночам. Гости его должны были быть готовыми на все, что ему было угодно. Провинившиеся в потехах наказывались лебедем, огромной пуншевой чашею, которую приходилось осушить в один прием, а также и арестом на хлебе и воде. Портрет Троекурова в повести Пушкина «Дубровский» списан с Измайлова. Когда он командовал рязанским ополчением в 1812 году, то каждый день ополченские офицеры обедали и ужинали у него. 150 лихих троек находились в распоряжении их. Катайся сколько душе угодно. Во время похода за границей он удивлял роскошью немцев. Из своих средств он истратил на ополчение громадную для того времени сумму – 1 000 000 рублей. 50 человек из крепостных служителей, камердинеры, официанты, лакеи, казаки, кучера и псари сопровождали его. Не забыл он тоже взять с собою несколько лиц из женской прислуги, о печальном значении которых нечего и распространяться. Охотничьих его собак, борзых и гончих везли в устроенных фургонах. Лучшие из этих собак имели особенный костюм, какие-то накидочки на спинах и шапочки на головах. Все почти рязанские дворяне льнули к нему, составляя его свиту, сопровождая его толпами на игру, охоту, скачки и всюду, где он изволил тешиться. Жихарев про Измайлова говорит, что он, бывало, проиграет 1000 рублей своему приверженцу Шиловскому, вспылит на него, бросит проигранную сумму мелкими деньгами на пол и заставит подбирать его эти деньги под опасением быть выброшенным за окошко. Вот как описывает очевидец молодецкий проигрыш и отыгрыш Измайлова. Он понтировал у князя Урусова, державшего банк вместе с князем Шаховским и другими дольщиками. Войдя в залу, Измайлов сел в отдалении и задремал. Банкомет спросил его, не вздумает ли и он поставить карту. Измайлов очнулся и, подойдя к столу, схватил первую попавшуюся ему карту и поставил ее темную и сказал: «Бейте 50 000». Банкомет положил карты на стол и стал советоваться с товарищами. «Почему ж не бить?» — сказал Шаховской. «Карта глупа, а не бивши не убьешь». Князь Урусов взял карты и с первой ставки убил даму. Измайлов не переменился в лице и сказал только: «Тасуйте карты, я сниму сам». Пошел опять к столу и велел прокинуть, то есть пасовать. Урусов прокинул. «Фоска, ничтожная по игре карта на карточном жаргоне, идет 60 000». И во второй паре карт, вправо и влево, Измайлов добавил 50 000 мазу. Прибавка к ставке игрока, дающая право на долю выигрыша. У банкомета затряслись руки. Князь Шаховской не выдержал, усмехнулся и сказал: «Ну что ж, знай свое, мечи да и только». Трефовая десятка проиграла Измайлову. Окружающие стали шептать ему, что не перестать ли, потому что, кажется, не везет. Но Измайлов, который все любил делать наперекор, схватил новые карты, выдернул червонную двойку и сказал: «1500». Банкомет остолбенел. Но Шаховской опять ободрился брата. «Чего испугался? Не свои бьешь?» Урусов заметал. Долго не выходила поставленная карта, присутствующие устремили взгляды на роковую карту, одиноко белевшую на зеленом столе, потому что другие понтеры играть перестали. Наконец, князь Урусов против обыкновения стал метать, не закрывая карт своей стороны, и червонная двойка упала направо. «Ух!» — повторили его товарищи. «Ух!» — возгласила свита Измайлова, но сам он, не изменившись в лице, отошел от стола, взял шляпу, поклонился хозяевам и сказал: «До завтра, господа! Утро вечера мудренее!» И вышел бодрее, чем вошел. Начались совещания, надобно ли будет завтра продолжать метать ему банк или удовольствоваться этим выигрышем. Большинством голосов решено было метать до миллиона, но проигрывать не больше настоящего выигрыша. На другой день в Москве ходили уже слухи, что Измайлов проигрался. Чтобы забыть о проигрыше, купил знаменитого рысака Красика у Лопухина, заплатив за него баснословную цену – 7 000 рублей. Вечером Измайлов был опять у Урусова. После ужина он поставил на 2 карты 75 000 рублей. Обе карты выиграли Измайлову, он загнул их и сказал: «На следующую талию». Урусов стасовал. Измайлов поставил 2 новые карты и, не взглянув на них, загнул каждую мирандолем. Он вскрыл 1 карту, которая оказалась 10-ю и уже выигравшую с 1-й ставки. Перегнул ее и сказал: «По прокидке». Прокидать значит исчерпать колоду мяча банк. Вскрыл 2-ю карту, которая тоже оказалась 10-ю и, следовательно, также выигравшую. Он перегнул и положил на 1-ю очень спокойно, как будто дело шло о 10-ках рублей, а не о его родовом имении Деднове, с которым он, в случае проигрыша, решился расстаться. У князя Урусова заходили руки, но делать было нечего. Карты, поставленные мирандолем, и отступиться не было возможности. Десятка опять выиграла. Банкомет бросил карты и встал из-за стола. А Измайлов хладнокровно предложил ему загнуть мирандоль, но банкомет не согласился. «Ну, так мы квиты», — сказал Измайлов, и тотчас же уехал домой, где его уже ждали цыгане с песнями и плясками.
1: Мы читали главы из книги Михаила Ивановича Пыляева «Старое житье». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Апеллес и осленок.
2: Кто самолюбием через меру поражен, тот мил себе и в том, чем он другим смешон. И часто тем ему случается хвалиться, чего бы должен он стыдиться. С осленком встретясь, Апеллес зовет к себе осленка в гости. В осленке заиграли кости, осленок хвостовством весь душит лес и говорит зверям: «Как Апеллес мне скучен, я им размучен, ну все зовет к себе, где с ним не встречусь я. Мне кажется, мои друзья, намерен он с меня писать Пегаса». «Нет, Апеллес сказал, случайся близко тут, намерясь писать Мидаса в суд, хотел с тебя списать я уши для Мидаса. И коль пожалуешь ко мне, я буду рад. Ослиных мне ушей и много хоть встречалось, но и таких, какими ты, богат, не только у ослят, ни даже у ослов мне видеть не случалось».
1: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Апеллес и осленок. Читал Андрей Бархударов.
0: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин и Дональд Трамп в недавнем телефонном разговоре вспоминали, как Россия и Соединенные Штаты вместе боролись с нацизмом и вместе побеждали. Об этом президент рассказал на заседании Совета Безопасности в пятницу. Работа над тем, чтобы придать Дню Победы серьезное международное значение, будет продолжаться, подчеркнул глава государства.
2: Некоторые лидеры дружественных России стран прибыли на мероприятия, посвященные Дню Победы, лично и примут завтра участие в торжественных мероприятиях. По линии администрации мы продолжаем консультации, что можно было бы сделать вместе с нашими коллегами в направлении придания этому празднику действительно серьезного международного значения и сделать все для того, чтобы не были забыты истинные герои времен Второй мировой войны, чтобы сохранить правду о жертвах, принесенных Советским Союзом, народами Советского Союза, народами России в достижении этой общей победы над нацизмом.
1: Как ранее сообщали в Министерстве обороны, парад Победы в Москве пройдет без военной техники. Авиакомпаниям данное поручение о корректировке полетов с отменами рейсов и необходимость работы с пассажирами в связи с ситуацией с региональным центром в Ростове-на-Дону, заявил вице-премьер Виталий Савельев. По его словам, воздушное сообщение на юге России восстановят за 2-3 дня. Ранее беспилотные летательные аппараты украинских вооруженных формирований ударили по центру. Персонал эвакуировали, жертв не допущено. Были временно закрыты 13 аэропортов юга России. На время празднования Дня Победы российские войска с 8 мая полностью прекратили боевые действия. Впрочем, украинские боевики отказались соблюдать перемирие и совершили несколько тысяч обстрелов. Подразделения российской армии отвечают зеркально. За прошедшую неделю до перемирия вооруженными силами России нанесено 6 групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Общие потери противника составили свыше 8400 боевиков и наемников. Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович заявил, что рассекреченные Пентагоном материалы об НЛО вряд ли содержат доказательства внеземной жизни. Ученый полагает, что документы фиксируют необъяснимые явления, а их публикация обусловлена внутриполитическими задачами США, пишет российская газета. В пятницу Пентагон начал размещать архивные фото, видео, текстовые файлы, обещая регулярное обновление ранее секретных материалов об НЛО. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Иван Сергеевич Тургенев. Цикл «Записки охотника». Рассказ «Певцы». Читает Владимир Сушков.
3: Небольшое сельцо Колотовка, принадлежащее некогда помещице, за лихой и бойкий нрав, прозванный в околотке «Стрыганихой», настоящее имя ее осталось неизвестным. А ныне